0: экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов в рамках школьного курса внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты», сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. Особое внимание в рамках этого курса будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли. Глава комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Кук рассказал, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак, цитата, «по такому утонченному и прекрасному городу», конец цитаты. Кук в июне посетил Санкт-Петербург во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Петровским в Зимнем дворце. Рассказывая о поездке, Кук высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу северной столицы. «Город выглядит прекраснее, чем когда-либо», — добавил Кук. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Здравствуйте, друзья! Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель в студии «Радио Спутник». Что приятно, здесь же я, Алексей Осин. Приветствую вас, Михаил, тоже.
3: Добрый вечер, друзья.
2: Ну, давайте начнем с актуального, с линии боевого соприкосновения. Сегодня целая россыпь такая географических названий высыпалась на нас, что отрадно, конечно. Много освобождено населенных пунктов, причем наш министр обороны Белоусов сказал, что стратегический успех в отношении населенного пункта Могрица, наверное, так правильно.
3: Могрица
2: в Сумской области. Насколько я понимаю, я посмотрел карту, там в двух местах как бы вот граница России, потом вот такие вот небольшие языки, и как бы возникает такая вот, то ли полуокружение.
3: Ну, клещи, грубо говоря, возникают. На самом деле здесь очень интересная ситуация. То есть можно погрязнуть, действительно перечисляя освобожденные за последние сутки населенные пункты. Но суть в том, что новый главком вооруженных сил хунты Драпаты пытается показать, ну, во-первых, успех после вступления в должность, во-вторых, приостановить наступление наших войск и исправить косяки Сырского, который, в общем-то, двумя своими наступлениями захлебнувшимися, это у берега Днепра и в районе, вот, на северной оконечности действия группы войск «Запад», не добился стратегических успехов. То есть вперед они продвинулись, но завязли в боях и потихоньку теряли позиции. Драпаты устроил, в общем, попытался сделать то, что делаем мы. То есть он начал проводить атаки сразу в нескольких местах, контратакуя, пытаясь вот от как раз вот там, где находится Терноватая, бои за это село идут с января месяца. Вот, и чуть севернее, там, где начиналось контрнаступление Сырского зимой, и встречными ударами отрезать наши вооруженные силы, которые вышли к этому моменту к Покровскому. Вот. Но успеха не добился, хотя теоретически мог. Это не единственное место, таких мест порядка пяти. И когда несколько суток назад, в конце прошлой недели, рассматривались возможные варианты нашего ответа, было очевидно, что пытаться просто их купировать, перебрасывать резервы на эти направления, ну, достаточно безнадежная ситуация, потому что это требует и времени, и сил. И самое главное, в общем-то, будет концентрировать силы противника. Мы туда бросаем резервы, противник туда бросает резервы. И это, в общем-то, игра кто быстрее, а у противника, скажем так, пока работает логистика через Днепр, плечо доставки короче нашего. Угу. То есть если мы по полудыге, вот этой огромной, доставляем вот все, что нам необходимо на фронте, то противник действует, грубо говоря, условно говоря, из центра, ему существенно ближе.
2: У нас лука, у них тетива, да?
3: Да, вот, совершенно верно. Вот. Но наше командование, судя по всему, решило... Вот пришло к такому же выводу, что и мы. Самый адекватный ответ – это наращивание ударов в самых уязвимых точках противника. И за вот буквально последние, ну, за эту неделю они создали, наши войска создали три котла, вот таких вот приличных полуохвата. Ну, это не полноценные котлы, но уже близко к этому. Один в Харьковской области, там, где группа войск «Север» угрожает взять в клей, уже взяла в клещи и посадить в котел группировку противника на площади в 500 квадратных километров. То есть, ну, это, грубо говоря, то, что наши войска в лучшие месяцы освобождают за месяц. Вот сейчас это реальность. Между клешнями остается там порядка 15 километров. Сейчас уже меньше, потому что наши взяли еще несколько километров лесополосы, наступая с восточной части. Вторая часть, это упомянутая вот этот вот восточнее Сум. Территория, Могли, где Сум. Наши вышли широким фронтом на реку Псел, вот взяли Мокрицу, и получают возможность окружить группировку противника между Мокрицей и Юнаковкой. Если эти клещи смыкаются, там тоже немного осталось. Это еще порядка 70 квадратных километров. Плюс такой же котел формируется в 100 километрах севернее Сум, где, ну, Бачевск находится. Когда-то мы писали, на это обращали внимание. Вот там взяли автомобильный пункт пропуска наши, потом пошли дальше, дальше взяли Бачевск. Сейчас они взяли расположенное южнее село. Широким фронтом наступают с противоположной части. И там тоже еще порядка 100-120 квадратных километров. Еще один котел. Плюс к этому наши выходят широким фронтом с севера, наступая на Сумы. Те, кто в курсе дела, знают, что там по реке идет основная линия обороны, находящаяся где-то в 14-16 километрах от самого областного центра. Там мы тоже все время расширяем фронт. Никаких окружений там нет, но это все более широкий фронт, который просто давит на Сумы. Фактически генштаб с хунты стал перед дилеммой. Резерва у него, простите, немного. Они есть, но их немного. То ли продолжать контрнаступы, вот те, которые проходили, то ли купировать угрозы окружения, которые просто колоссальны. Мало того, мы при этом продолжаем боевые действия в Константиновке, освободив город. Мы вышли сейчас, вот за последние, опять же, несколько дней, зачистили все восточное, все к западу от Константиновки до прудов и реки Лозовая. То есть это тоже несколько десятков квадратных километров, сняв угрозу проникновения в город. То же самое сделали к востоку от Осакова, который находится на острие, к северу от Константиновки. Уверенно вошли в Алексеевку, Дружковку, контролируем сейчас южные окраины этого населенного пункта. Вот это то видео, которое разместил пресс-служба группы войск «Юг» с нашими войсками в Дружковке, это на самом деле вот как раз знак на въезде в Алексеевку, Дружковку. То есть пресс-служба, оказалось, не владеет ситуацией на фронте. Но суть не в этом. Суть в том, что вот эти удары, многочисленные и успешные удары, привели к тому, что генштаб хунты сейчас перед дилеммой. Продолжать наступление ему нечем. То есть по факту последние двое суток бои там продолжаются интенсивно, но теми силами, которые уже были введены на этот момент генштабом хунты. Плюс большое продвижение к северу от Красноармейска, это, если помните, освобожденная ранее Покровско-Мирноградская агломерация. Там мы, во-первых, освободили Белецкое, населенный пункт, из которого все время шли попытки прорыва через Родинское, как раз в Красноармейск и Димитров. Потом мы освободили Шевченко, находящийся к юго-западу. И после этого зачистили весь карман от Родинского между этими селами на север. И фактически на плечах отступающего противника умудрились взять два села. Это вообще потрясающий результат, потому что противник рассчитывал, что даже потеряв Шевченко, он будет опираться на цепь прудов вдоль Водяного Яра, естественное препятствие, за которым севернее и южнее Доброполя находится 6 сел, практически смыкающихся. То есть серьезный такой укрепрайон. Но вот этим быстрым наступлением мы два села еще шести уже взяли. То есть сейчас Дропаты фактически в экстренном порядке отводят войска ближе к Доброполю, потому что иначе они будут просто их там перемелят.
2: Ну, то есть вся эта возня нам помогла. Вот,
3: то есть это не возня, это очень существенное
2: продвижение. Нет, я не про, них, я не про нет, наш.
3: А у них смена
2: Федорова генштаба, там, да, смена, я про это говорю.
3: Замена министра обороны, смена всего правительства, вот, грязня с назначением Дропатова. Это привело к тому, о чем мы и говорили. Невозможно поменять всю верхушку одномоментно и быстро, без того, чтобы это не сказалось на управлении войсками. И опять же, новоназначенный командующий, каким бы он умным ни был, по крайней мере, Дропатый опытный офицер, воюющий с 2014 года, с весны 2014, он тогда заливал кровью Мариуполь 9 мая. тогда еще будучи комбатом. Но так, так или иначе, даже он вынужден принимать политические решения, которые с военной точки зрения не только бессмысленны, но и вредны. Вот эти его контрнаступы скороспелые, выдуманные, привели к тому, что мы сейчас сегодня и наблюдаем. Ну, а дальше только вопрос, как успешно мы будем это поддерживать. Темпы, где мы, ну, грамотно выбирать точки удара. Вот группа войск «Север» действует просто безукоризненно. Они не допустили в этом году ни одного прокола. То есть они действительно бьют по слабым местам. У них ограниченные силы, у них нет резервов, но зато они, умело маневрируя по фронту, а у них колоссальный фронт, это сотни и сотни километров в Харьковской области, постоянно лупят противника и создают ему вот такие вот угрозы полноценного окружения.
2: Ну, вы нашу договоренность нарушаете, на самом деле. Мы договорились просто не очень сильно хвалить, чтобы ничего не сделали.
3: Нет, ну, понимаете, я не очень сильно хвалю, но тут, понимаете, вот снимаю шляпу, потому что это грамотнейшее планирование операции на протяжении длительного срока.
2: Вы же мне не разрешаете?
3: Нет, мы можем перейти к группе войск Запад и разобрать те населенные пункты, освобожденные официально, которые они сейчас будут еще освобождать.
2: Да я шучу, на самом деле. Но грызнят продолжается, потому что ни до чего пока не договорились Зеленский и Федоров. Вроде как вот картонками махать перестали, а тем не менее, значит, Федоров бьет себя пятками в грудь, говорит, буду уничтожать россиян в промышленных масштабах, прям за Дропатом повторяет, который тоже расчехлился на неделе. И Федоров говорит, что финального разговора с Зеленским не состоялось, то есть будут еще что-то решать. Куда же его приткнуть-то, болезного?
3: Да уж никуда, он же хочет быть только министром обороны и сидеть на финансовых потоках. Причем сейчас это уже понятно. То есть любой бы чиновник-патриот вот этого режима сказал, на любом месте буду служить верой и правдой, лишь бы нанесить... Нет, только министром обороны. Только министром. Вот здесь основные деньги, вот здесь основной карман. Ребята, а чем тебе не устраивало кресло вице-премьера, которое тебе предлагали? То есть тут ты служить родине не хочешь, типа, какая бы она у тебя уродина ни была, но не хочешь. Ладно, да, ну...
2: Помните, как у Леонида Филатова, значит, там что-то я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле.
3: И желательно в Крыму. Да, это точно.
2: Была такая штука. Ну, поговорили, да, об успехах, что еще можно выделить. Но все-таки остается проблема, из-за которой Запад говорит о том, что, ну, наконец-таки ситуация уже, как Туск сказал давеча, польский премьер, 50 на 50, то есть 100 дней сейчас отчет такой решат и тому подобное. То есть они опять образ победы нашли.
3: Ну, тут...
2: А образ победы, я извиняюсь, я просто закончу мысль, заключается вот в этих ударах в глубину российской территории. И обе стороны отчаянно ищут способы каким-то образом противостоять этим атакам. Значит, Зеленский клянчит ракеты у всех, кому может дотянуться, а, соответственно, мы пытаемся вот найти какие-то, так сказать, уже технические способы борьбы с БПЛА. Ну и вот, в частности, сейчас вот эта идея с мобильными огневыми группами. Что скажете, пикапы, пулеметы на них вот, или что-то еще там есть?
3: И пикапы, и пулеметы. Сейчас мы действительно помогаем формировать такие мобильные огневые группы на трассе Р-280, потому что, ну, кроме пикапов и пулеметов, им нужно, простите меня, и электричество, и системы связи, наблюдения, нужны доски для блиндажей, много чего нужно. Это не просто так вот посадили людей в пикапы, они поехали стрелять. Нет, это иначе работает. Но да, действительно, это колоссальное количество пикапов, как быстрая возможность решить эту проблему хоть как-то. У нас сейчас выгребают все, что могут на местах. Ну, я видел даже пулеметы Дегтярева, вот, установленные на пикапах. То есть это не от хорошей жизни делается. Нужно понимать, что прикрыть не тысячу, а сотни тысяч объектов. Потому что мы же понимаем, и Вайбер самый наглядный пример, что бьют почему угодно. Будут бить, и мы об этом говорили, хоть по хлебобулочному комбинату. Без разницы. Вот, и прикрыть вот хотя бы даже европейскую часть страны, это нереально. Мы не Израиль. Израиль свою не может, перенасыщенный деньгами, вот эту вот точку на карте. Что уж говорить о нас. И мобильные огневые группы, да, во многом эту проблему решают, потому что если баллистическую ракету он не собьет, или там крылатую ракету, то летящий со скоростью 150 км в час на высоте несколько там десятков или пару сотен метров самолетного типа беспилотник, это вполне реально. Угу. То есть вопрос только в подготовке. Скажем так, любой стрелок по тарелочкам это сделает. Научите его пользоваться пулеметом.
2: Встречают как чемпиона мира по стендовой стрельбе.
3: Да-да-да.
2: Попал
3: да,
2: во
3: да.
2: все, что было, он выстрелом с руки, вовье угу. с ума сходило. И даже мужики, Владимир Семенович Высоцкий, я извиняюсь. Да.
3: Да.
2: А, то есть охраняют направление, а не объекты, да, я так понимаю?
3: А сейчас охраняют объекты. Потому что хорошо бы охранять 1500-километровую линию фронта, создав сплошную линию огня и все датчики. Но мы опаздываем, мы не создавали акустическую систему. Вот поэтому сейчас создается объектовое ПВО. Многие здесь могут помочь. Нужно, скажем так, уже публичное решение правительства, спущенное в нормативных актах, подчеркиваю, не в законе, не в указе президента, а в нормативных актах, для того, чтобы это все заработало. Я объясню, просто причина в чем? Чиновники на местах руководствуются не Конституцией Российской Федерации, не законами Российской Федерации и не указом президента, а теми нормативными актами, подмандатными, подзаконными актами, которые лежат у них на столе и предписывают данному департаменту в этих-то, этих-то условиях оказывать содействие, выделять и так далее. Потому что когда закрывают сеткой предприятие, ту же кондитерскую фабрику, угу. приходят пожарники, штрафуют и требуют немедленно снять. Это противоречит нормам пожарной безопасности. Он пожарник, он, его ничего не интересует. У него есть вот эта норма, она не отменена. Даже в той части, которая касается обеспечения безопасности объекта.
2: То есть у нас, сказать, сделали исключение,
3: вот.
2: Товарищ то пожарник.
3: Есть, то есть нужно весь комплекс мер, принятый на федеральном уровне. МОГА, он касается в первую очередь, потому что это еще, ко всему прочему, и оружие. То есть то, о чем мы говорили изначально, надо делать. То есть офицер Росгвардии, у которого есть добровольцы, потому что это нужны не десятки, а сотни тысяч людей. Их надо готовить. И они должны быть готовы, многие готовы охранять свои города, заводы, объекты, пожалуйста. Вот этих людей много, но нужен порядок, опять же, прописанный. Что в случае тревоги, сегодня это дежурная группа, завтра это, там-то получают оружие, садится на пикап и выезжают. Это все решается.
2: Но я прошу прощения, у нас же ведь есть воинские части, ну, которые не принимают участие в СВО.
3: Слушай, вот, знаешь, вот на этот вопрос я вообще ответить не могу. Я не понимаю, что делают вот эти все наши призванные по призыву годичные контрактники в количестве там 1,5 миллиона штук по стране. Ну, вооружите их всех, научите стрелять по воздушным целям, потратьте на это месяц, посадите на машины, пусть работают. Потому что вот вроде бы срочнослужащие есть, присягу принимали, оружие им выдали, а... Нет.
2: Да, и второй вопрос. Вы говорите, что пулеметы Дегтярева задействуют. А что, у нас проблемы с крупнокалиберными пулеметами в стране? Или
3: да тут даже крупнокалиберные пулеметы не нужны, потому что эффективная дальность уничтожения этого беспилотника не превышает километра. Угу. Ну, реально, то, что можно... Тут проблема не в пулемете, а уже в способах прицеливания.
2: Попасть.
3: Вот, да, то есть ты должен прицелиться и попасть. Тебе для этого нужно соответствующее оборудование, а не... Ладно. Но суть в том, что есть... Но опять, это же организация логистики. То есть Министерство обороны кому-то должно выделить эти пулеметы. А Министерство обороны их не выделяет. А кому оно их выделит? Директору предприятия? Нет, это запрещено. Вот. Росгвардии? Это другое ведомство. И, простите, они сотрудничают, как... Хотел привести пример, но не буду. Вот. Короче, у них свои линии снабжения. Вот. И росгвардейцам танки не так давно разрешили только иметь. Хотя работают они наравне с Министерством обороны. То есть это, опять же, ведомство. Понимаете, их нужно соединить соответствующими не законами, а именно подзаконными актами. Что должно Министерство обороны? Потому что в положении Министерства обороны четко прописано обеспечение безопасности Российской Федерации и не только на внешних границах. Да, но вы ее конкретизируете. Что они по предписанию, допустим, какого-то завода, по обращению губернатора. То есть вот этот механизм пропишите. Каким образом? Кто должен выдавать оружие со складами Минобороны? Кому? На каком основании? В каком количестве? Какая отчетность? Ну, это же колоссальное количество бумаг, которые нужно решать. Ну, вот я сейчас просто приведу конкретный пример, с этим не связанный. Сейчас готовят к отправке в штурмовики великолепного механика, который может с закрытыми глазами перебрать любой двигатель, танковый и так далее, который остро необходим в другой части. Я звоню командиру полка, он говорит, да, я его с руками оторву, давай. Начинается схождение бумаг, и вот кадровый отдел говорит, это другое подчинение, другая группа войск, но это займет 3 месяца. Вот прохождение бумаг. То есть человек нужен, человек готов, понятно, что перевести его можно, все согласны.
2: А что, рапорт нельзя подать, прошу перевести туда?
3: Можно, но...
2: Три месяца будет идти?
3: Нет, идти будут не 2 месяца, не 3 месяца. Решать будут 3 месяца, потому что по одной цепочке вертикали и в другой. Но те, кто его сейчас готовят, штурмовики, они не заинтересованы отдать его в механике. Они заинтересованы заткнуть дырку штурмовиков. У них своя задача. Да черт с ним, ну да, он золотые руки, механик, ну и что?
2: Ну да.
3: То есть, соответственно, еще более сложная ситуация, это вот организация мобильных огневых групп по всей стране. Это быстро не решается. Вот. И это то, о чем мы говорим, что нужно менять систему. Система-то наша живет по законам мирного времени. Все законы, нормативные акты по законам мирного времени, и все эти люди ходят и действуют по законам мирного времени. Ты им говоришь, да, да, он говорит, да, надо, но я не могу, у меня бумаги нет.
2: Ну, я надеюсь, что все-таки, так сказать, указания сверху президента
3: обеспечат. Нет, они будут, безусловно, но мы уже не раз убеждали, что в исполнительном механизме это начинает тормозить и сбоить. Именно потому, что он работает медленно. Президент издал указ, президент дал указание, и дальше это...
2: Ну, в данном случае от Евгения Подубного идет, он все-таки, так сказать, и военкор известный, и замдиректора ВГТРК, еще в первой пятерке списка «Единой России», ну, наверняка же пройдет же в парламент.
3: И, разумеется.
2: Тут вряд ли стоит сомневаться в этом, я думаю, что этот голос-то будет услышан. Я надеюсь. Но у нас всегда так, народ. Слава богу, сейчас чуть-чуть вот эта связь, она проклевывается.
3: Мы ускоряемся, понимаете, вот когда... Мы здесь что-то критикуем. Надо понимать, что после начала спецоперации время принятия решений ускорилось в несколько раз. Оно просто не соответствует темпам ведения принятия решений в боевых действиях, в условиях реальной войны. Ну, грубо говоря, у нас беспилотники могут до года проверяться, проходя по линии вот, Министерства обороны, все согласования, проверки и так далее и тому подобное, до серийного производства. А беспилотник устаревает, просто я ими занимаюсь. Максимум за полгода. Если вы его сейчас не запустили в серию, до свидания, противник запустит быстрее.
2: А его нельзя на месте дорабатывать?
3: Много
2: вот
3: чего.
2: С помощью золотых рук
3: так человека, это и делается. Ну. Но, грубо говоря, вот все эти гаражи, они так и делают. Любыми путями, в обход Министерства обороны, поставка на фронт, как можем. Ну, денег-то, простите, таких нет, поэтому они поставляются там тысячами, а не сотнями тысяч. А чтобы это было принято Министерством обороны и запущено в производство на госпредприятиях или где-то еще, это очень долго, потому что это военприемка. Но я знаю, что люди, которые прошли все предписанные, по-моему, их 5 проверки Министерства обороны, которые вот согласованы и так далее, на соответствующих полигонах, прошли военную обкатку, осенью прошлого года они получили одобрение, да, рекомендуется к... производство поставки войска, вот уже конец июля, не буду называть эти 2 предприятия, но у них так эта рекомендация висит в воздухе. То есть я на этом профильном совещании присутствовал, но они жаловались, что нет, все до сих пор вот так и висит.
2: Подождите, а как это работает? Получается, что то, что там волонтеры, предположим, мы с вами собрали деньги, купили эти беспилотники где-нибудь в Китае.
3: Мы можем их сами сделать, купить в Китае.
2: А почему они используются-то? Это разве, если уж, так сказать, быть записным бюрократом.
3: Нельзя.
2: Их же нельзя использовать. А почему их использовать? Как это, подпольно, что ли? Как?
3: Ну, считайте, что подпольно.
2: А, вот так вот.
3: Потому что военприемку они не проходили. Ну, по линии Министерства обороны они тоже не проходят. Почему, собственно, Министерство обороны, вот особенно при Шойгу, категорически запрещало, и эти запреты спускались в бригады, принимать от волонтеров помощь? Mm-hmm. Ну, формально, да. А фактически, ну, фронту-то они нужны. Вот и какая разница, Мавик закуплен Министерством обороны или он закуплен нами? И какая разница, я вот сделал на колени беспилотник, мы их делаем, поставляем войска. Ну, так, простите, они способны выполнять боевую задачу? Да, способны. Вот вы можете спорить, он хороший, плохой, добрый, злой, но это дополнительное средство поражения.
2: Ничего не меняется. Помню историю такую, как Александр Васильевич Суворов в госпиталь пришел, в одной палате лежат, ну, предположим, со всякими инфекционными заболеваниями, там, простудными. Он вызывает интенданта, говорит, в чем они у тебя ходят? Выясняет, что в дырявых сапогах, каких-то шинелях. Он, значит, ему по шапке, значит, тот начинает шевелиться, через месяц приходит... Александр Васильевич, в это же отделение, а там никого нет. И то же самое, значит, с теми, кто, значит, с желудочными болезнями, что они у тебя едят, другого вызвало и так далее. Так что тут ситуация такая. Прошло уже, казалось бы, да, 300 лет, а все равно одно и то же. Михаил Нуфриенко, военно-политический обозреватель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: Угроза новой эпидемии ВИЧ. Контекст. Мир на пороге очередной волны тяжелого заболевания. Об этом предупредили в ООН. Причина – резкое сокращение затрат на профилактику и лечение недуга. Если урезание расходов продолжится, государствам придется иметь дело с совсем другой картиной. С 2024 по 2025 год финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ сократилось с 8,8 до 7,3 миллиарда долларов. Статистика не вселяет оптимизма. В прошлом году 1,2 миллиона человек заразились, а 570 тысяч умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. В этот же период порядка 9 миллионов из 41 миллиона человек, борющихся с ВИЧ, не получали лечения. Почти половина зараженных детей не имели доступа к антиретровирусной терапии. По прогнозам, если не предпринимать срочных мер, в 2030 году число инфицированных превысит 3 миллиона человек. В зоне наибольшего риска – африканские страны, почти полностью зависящие от внешних финансовых источников. Ситуация ухудшается в Центральной Азии и Восточной Европе. В России, по данным Минздрава, в последние 10 лет удалось добиться впечатляющих результатов. С момента запуска государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ показатель заболеваемости сократился вдвое.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
4: Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин, немножечко международной политики, ну, в общем, сочетающаяся с тем, о чем говорили только что. С пламенной речью выступил Дональд Туск. Тут интересная ситуация. То есть Зеленский по пути из славной Вашингтонщины с похорон террориста-экстремиста Линдси Грэма, чтобы ему там, не скажу что, значит, остановился в Люблине, где встретился с премьер-министром Дональдом Туском. Дипломаты говорят, что это нарушение дипломатического этикета. Но да, ситуация понятна, потому что Навроцкий ругался с Зеленским, и они кидались со всякими наградами государственными, а Туск при этом пытался их мирить. Вот. Вот здесь что за ситуация с вашей точки зрения?
5: С моей точки зрения, непрофессионализм, потому что, ну, Зеленский, как говорится, схватил звезду, не совсем адекватно воспринимает свое место в этом мире, считает себя действительно главой какого-то большого европейского государства, а не марионеточного киевского режима, который полностью зависит не только от Соединенных Штатов, а от Польши. Простите, если Польша, не дай бог, для него
4: закроет, часть,
5: да, закроет границу и Жешу, все.
4: Это будет хуже, чем блокада с моря.
5: Это будет хуже морской блокады. С моря наши уже показали. Там блокировать вы что, через Румынию будете отправлять? Как? Флаг вам в руки. Там через Венгрию, ну, аналогично. Вот пропускная способность железных дорог не способна про это переварить все. Но он продолжает ругаться с поляками. Вот. Отчасти он находится в Сухсванге, потому что слезть с бандеровской иглы он не может, а, простите, бандеровщина в Польше запрещена законом. Это геноцид польского народа, волынская резня и все остальное. Это уголовное преступление. Поляки и так вот там выкручиваются, как муха на стекле, эти власти. Половина поляков открыто ненавидят бандеровцев и признают это во всех опросах. Это просто так. Половина признает. Спросите их всерьез, там каждый первый такой.
4: Да там бить уже начали людей.
5: Да, и бить их начали уже, видели мы это, и будут бить дальше. Но здесь очень важная, мне кажется, другая. Мы, вот вы упомянули об этом в первой половине передачи, о том, что Туск сказал, что вот сейчас 50 на 50, перелом и так далее. Одновременно с ним, синхронно. Медведев говорит, я специально открыл. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Простите меня, это что?
4: Ну, вот это вы меня спрашиваете?
5: Да, потому что я, вас я честно говоря, не вижу сейчас
4: никаких
5: иной...
4: переломов.
5: Ну, перелома я, само собой, не вижу. Но самое главное, что говорить о какой-то точке завершения, тем более важной точке завершения своего, можно говорить только с точки зрения подписания мирного соглашения. Любого. Вот я не говорю сейчас об условиях. Можете сами посмотреть на карту фронта и судить, о каких там условиях можно договариваться и с кем. Но вот эта синхронность меня, честно говоря, пугает, потому что я не строю иллюзий, понимаю, что в нашей среде, так сказать, властной, достаточно людей, которые мечтают о кружевных трусиках ЕС. Вот они не видят...
4: Вряд ли Дмитрий Анатольевич к ним относится.
5: Дмитрий Анатольевич к ним не относится, но относится к числу либералов. Вот, давайте говорить откровенно. Я понимаю, его все вот очень яростные посты такие жесткие, но в своей вот реальной деятельности на посту и президента, и всех остальных, он проявил себя именно как либеральный политик.
4: А Грузия?
5: А что Грузия? Простите меня, ну...
4: Ну как, принудил к миру любителя галстуков?
5: Медведев?
4: Ну, а, нет, но вы же сами говорили на посту президента, это не я сказал.
5: Я же говорю о его действиях, которые вот...
4: А, то есть вот это было не его действие, а все остальные его.
5: В данном случае, да, я вот склонен к этому.
4: Ну, телеканал УРТ он действительно создал, это правда.
5: Вот, ну, давайте не будем спорить о личности Медведева, нет, потому что будем. Я могу вполне ошибаться. Знаете, в данном случае, что у человека в голове, знает только он сам, это не всегда.
4: Вот. Не, ну, кстати, я уж извиняюсь, но Владимир Владимирович несколько ранее тоже говорил, что сейчас момент, когда... ну, то есть он первый раз сказал, что дело близится к завершению. По-моему, это где-то месяца три назад было, разве нет?
5: Ну, понимаете, вот фраза...
4: Сейчас могу поискать,
5: нет,
4: конечно,
5: нет. Суть в том, что вот здесь я уже обратил внимание за много лет, когда формулировки очень точно. Дело близится к завершению. Оно и через 5 лет будет близиться к завершению.
4: Продолжать. То есть
5: каждым,
4: близиться.
5: Да, оно продолжать близиться. С каждым днем оно все ближе, никаких противоречий нет. Если вы почитаете, что говорит Лавров, он 32 раза говорил, что нельзя верить Западу, по-моему, начиная там с 21-го года. Ну, ничего, мы верили, Стамбульские соглашения подписывали и многое другое. Сейчас он пишет, что Запад ополчился против нас, воюет против нас руками Украины, мы должны это понимать и так далее и тому подобное. Так вот, мы должны это понимать, что на территории России достаточно людей, которые считают, что давайте худой мир лучше доброй ссоры, лишь бы не гибли люди, давайте мы сейчас замиримся на любых условиях, а дальше будет, что будет.
4: А после нас хоть потом.
5: Да, после нас хоть потом. То есть, к сожалению, тут надо понимать, что это неизбежно.
4: Но там, кстати, нестыковок в словах Туска хватает. Вот, например, не далее, как опять-таки сегодня Зеленский сказал, что все партнеры знают, чем могут нам помочь. Экстренные поставки, зенитные комплексы, потом он говорит. А Туск вот что говорит. Значит, мы рассмотрим возможность передачи Киеву ракет «Патриот», если будет такая необходимость. Он же с ним только что разговаривал. Как это, значит, Зеленский ему сказал, необходимость острая. А почему он говорит, если будет, со знаком вопроса?
5: Ну, скорее всего, потому что он имеет в виду польскую необходимость.
4: А.
5: Ну, в общем, на украинскую или интересы хунты ему наплевать. А вот свою необходимость, да, то есть, грубо говоря, если из Вашингтона прилетит четкое указание кров из носа, но отдать, ну, отдадим. Вот если не прилетит, необходимости нет. Поляки в этом отношении люди... грамотные, вот под Вашингтон они легли плотно, они не боятся идти вопреки воле Брюсселя, и неоднократно это делали, зная, что за их спиной стоят Соединенные Штаты. Здесь нужно понимать, что политика же там двойственная, друзей нет. Американцы в своей политике давления на Евросоюз опираются прежде всего на что? На прибалтийских шпрот и на ограничивающие с нами государства. Польша, Румыния. Вот Венгрия выпадает, занимаются Венгрией. В Австрии там кто-то вякнул, там министр иностранных дел вылетела впереди собственного визга. Вот, хорошо, в тюрьму не сели.
4: Теперь, по-моему, в России живет.
5: Вот, да, ну, потому что если там жизни не дают. Да, по-моему, да. Вот, и, то есть они занимаются вот этим приграничием. Оно послабее, оно управляемое, там чуть-чуть денег дали, уже мы ваши навеки. Вот это позволяет давить и на Берлин, и на Париж. Он с той стороны из-за пролива островитяне давят точно так же, заблаговременно выведены из Евросоюза. Ну, то есть там драчка крыс еще та. Вот, и опоры, поляки это понимают хорошо, понимают свою роль, поэтому он говорит, пока будет необходимость, отдадим.
4: А необходимость, это значит, должны позвонить.
5: Ну да, дедушка Трамп позвонил. А что сказал дедушка Трамп? Я услышал пана Зеленского, но у нас проблемы там с Ираном, поэтому с Патриот, ну, как-то не очень слажено. Вот и все.
4: А, и тогда, соответственно, механизмы, говорит Туск, в руках Дональда Трампа. Вот оно, то есть ну, начальник скажет.
5: Совершенно верно.
4: А тут вот вопрос. Тут Туск обнаружил ракету. Х-101, упавшую, даже оставившую воронку в 10 метров плюс обломки. А он не боится, что если у него совсем не будет патриотов, если он все Украине отдаст, что его собственное, так сказать, мягкое место останется
5: слабо прикрытым? Ну, особо не боится, конечно, потому что политика России... А до этого Советского Союза, до этого Российской империи всегда носила характер, вот пока на нас не напали, вот и не дошли до Москвы, мы там особо воевать не будем. И нас надо 33 раза попросить, чтобы мы вошли там на помощь какому-нибудь братскому народу. Вот это ограниченным контингентом.
4: Но в Польшу-то входили, признаться, да, в 19 веке. Да. И очень даже сурово входили.
5: Нет, но это было ж вот это, как три раза попросили, но три раза дело Польши. То есть входили очень долго, не одно десятилетие. Вот, опять же, с братским германским народом и так далее и тому подобное. Вот, ну, и, полякам не пошло впрок.
4: И еще одна фраза, ну, тут я вообще совсем не понял. Ну, во-первых, сказал, что и решение Илона Маска относительно Старлинка, на что намекнул, давайте с этого начнем, на что-то намекнул, то есть Маск до этого сказал, что надо идти на уступки.
5: Ну, тут я не знаю, но режиму. Маск может только отключить Старлинг. То есть все что, ну, все, что сделано было для киевской хунты, сделано, можно сделать только хуже, то есть его отключить. Ну, простите, я не знаю, там врухнет все, потому что вся связь заточена на Старлинг. Не только удары в глубину наших территорий. Вы же поймите, что бить в глубину наших территорий можно и без Старлинга. Ну, собственно, мы же бьем, ну, и они могут без Старлинга. Ну, не так точно. Но бить будут меньше, бить не станут. Вот. А вот то, что связь рухнет, потому что, простите, этот терминал находится там в каждом батальоне. Не то, что в батальоне, да и ниже. И у специалистов, у операторов БПЛА. Если это все ляжет... Не один месяц потребуется на то, чтобы на худшую заменить. Это очень связь, это настолько критично, что никто не замечает до тех пор, пока ее не выключают. Вот как мы, да, живем с мобильными телефонами, все здорово. Как только отключили, ой, вот в Крыму уже появились таксофоны, между прочим.
4: Да, в смысле, на улице?
5: На улице, да.
4: И домашние телефоны, в общем, возродились.
5: И домашние телефоны вдруг оказались тоже очень востребованы. И это то, о чем мы вот говорим все время и кричим, и как раз вот в собственном производстве учитываем. Есть критические точки, связанные с тем, что прогресс дает ощущение всесилия, но любое усложнение системы, это любой инженер знает, если ты увеличил количество деталей там, узлов в два раза, значит, аварийность увеличилась в четверо, вероятность аварийности и отказа в работе. То же самое с логистикой, любой, и информационных систем тоже. Поэтому, если у тебя нет запасов на складах, если у тебя нет древнего телефона, вот, и все, кстати, у нас в Министерстве обороны это понимают, из советских времен системы связи и многое другого сохранены еще советские и поддерживаются в работоспособном состоянии.
4: Ну, каким-то образом, да, ведь в Великую Отечественную, помните, да, про связи с все эти истории, очень важную, кстати, роль играли. А, но все-таки, ну, понятно, про Трампа я понимаю, это общее, так сказать, место, что там решает Трамп, это и такой реверанс в его сторону со стороны Туска. А вот Маск-то чем вдруг? Маск вроде как не при власти, с Трампом разругался, куда-то ушел в свои проекты. Космические корабли, там, Теслы, Старлинки и прочее. А что он его упомянул-то вдруг, как считаете?
5: Честно как говоря, думаете? Может быть, желание подлизаться. Опять же, что-то полякам от Маска нужно. Возможно, как раз вопрос оплаты того самого Старлинка. Потому что, насколько я знаю, все услуги по предоставлению Старлинка киевской хунте оплачиваются как раз Польшей.
4: А, то есть вот. Скидочку попросил.
5: Да, может быть, здесь речь идет, ну, там, цен не увеличивайте хотя бы.
4: А. Ну, и еще одна фраза, вот тут я, признаюсь, совсем не понял. А, Туск говорит, что мы остаемся ориентиром для других стран Европы, в чем вот этот первый вопрос, а второй добавляет, но появились трещины. Ну, трещины тут примерно понятно, а в чем они ориентируемы, и как вы эти, глубину этих трещин оцениваете?
5: Ой, трудно оценивать речи польских политиков, ну, просто в силу того, что люди, знакомые с польским менталитетом, знают, что это достаточно специфические люди. Во-первых, польский гонор вошел в поговорку. Вот когда он говорит, что они там... лидеры и так далее, вот тут польский гонор вовсю играет. Ну, это самое важнейшее государство европейского континента, играющее колоссальную роль в мире, вообще в любом процессе, даже если где-то там танцует канкан, там тоже без польской ноги не обошлось. А то, что пошли трещины, ну, в принципе, понять можно. То, что делают поляки, они обеспечивают львиную долю логистики, поддерживают существование киевской хунты. А кто им выразил большое человеческое и нечеловеческое спасибо, дал много денег? Ну, в чем это конкретно выражается? Они вот этот Джешев содержат, они оплачивают львиную долю расходов, они терпят бандеровцев. То есть, представляете, поляки, ненавидящие бандеровцев, вооружают бандеровцев. Вот это ж какой по гонору вот пилой ржавой ездит пятый год.
4: Ну, нас они еще больше ненавидят, ну, нас наверное.
5: Нас они, может, и ненавидят, я имею в виду вот в официальном политикуме. Вот. Но рядовому поляку трудно нас ненавидеть, потому что Россия далеко и ничего плохого им не сделала. Так можно, конечно, кивать на историю. Ну, история, ну,
4: когда
5: тоже,
4: это было, да.
5: Тоже далеко, там, даже прадедушки не помнят. Вот. А поэтому проблемы есть. А вот бандеровцы, вот они рядом, мало того, они оккупируют исконные польские земли. Крестовсходы никто не обменял. И исконно польский Лемберг, то бишь Львов, тоже. И статистику 32 года, что во Львове живет 76% поляков, 24% евреев, и там исчезающе малое, прошу прощения, 66%
4: поляков. И приехавшие на поляков, базар, да, украинцев.
5: 7% украинцев. Это польская статистика 32 года. То есть понятное дело, что у них масса претензий именно не к русским. Во Львове сидят теперь... Вот пока Советский Союз был, было проще. Ненавидел всех, все русские, и эти тоже. Теперь выучили, что есть украинцы, туда бандеровцы, все, вопросы отпадают, мы их ненавидим, ну, никуда не денешься. Понятно, что пошло трещинами. Трещин все больше, потому что когда они говорят, вы же, ребята, хоть окститесь, хотя бы свою бандеру засуньте в шкаф подальше, там втихаря молитесь. Нет, не будем. По польскому гонору ржавой пилой проездили постоянно. И трещины эти есть, они будут усугубляться. Вот, и те разговоры, которые вот сейчас нашлись, там, поляки их яростно отвергли, мы не претендуем на территорию Украины. Так, ребята, вот кого вы смешите? Вы на территорию Литвы претендуете, и исконно польский город Вильнюс, то есть Вильно. И хотите рассказать, что нет? Ну, официально нет, а де-факто да. У вас польско-литовско-украинская бригада существует с каких пор? Почему там больше 70% польских солдат и офицеров? Почему вы проводите миротворческие миссии на территории Западной Украины, по крайней мере, СВО? Почему вы обсуждаете вопрос о размещении этой бригады на территории Львовской области? Рассказывайте сказки. Все это мы проходили многократно.
4: Другие трещины, это написано же с другими европейскими странами, с Украины понятно.
5: Где, а где с другими они? Европейскими странами понятно. Если та же Польша предъявляла претензии Германии еще за последствия Второй мировой войны, ну представьте себе, нынешняя Польша, треть ее западных территорий, территории Германии бывшей. Но у них есть еще претензии к немцам.
4: Гданьск, например, да?
5: Да все. Но это промышленно развитый север и запад – это германские земли, ну реально немецкие. Но поляки все равно недовольны. Как могут не быть трещины при таком гоноре? У них претензии ко всем. Все мало помогают, все мало дают. Польша все это обеспечивает, Польша несет основную тяжесть, Польша терпит этих ублюдков, а все остальные там купаются в роскоши, живут намного богаче. Ну, те же немцы реально живут богаче с французами, чем поляки. Ну, поэтому это, да, плохо, несправедливо, и вообще некрасиво. Претензии будут множиться и дальше. Ну, это неизбежно. Тем более поляки воспринимают себя вообще как прифронтовая территория. У нас они с Белоруссией граничат. Батька, это ж вообще это ж монстр. Это ж последний диктатор Европы. Он же завтра нападет и съест Варшаву. Ну, короче, это, знаете, очень специфичный такой гонор, политика, внутреннее убеждение, на которые сами поляки, рядовые поляки, очень остро реагируют и легко поддаются. Ну, Польша самая мононациональное государство европейского континента, одно из самых мононациональных в мире. 97% населения поляки. То есть ты приезжаешь сюда хоть кем, хоть хохлом в том числе.
4: Становишься поляком.
5: Ты немедленно становишься поляком, иначе ты там жить не будешь.
4: Ну это всегда, это на протяжении всей истории.
5: Это вся история, ну, Польши такая.
4: Даже когда была Речь Посполитая, это было то же самое. Они, значит, обращали в католическую веру, если ты туда попадал. Да. И поэтому, кстати, у них, как говорят специалисты, империи не получилось. Потому что мы на территории нашей страны, ну, даже не терпим, мы нормально абсолютно относимся, что у нас есть православные, есть там мусульмане, есть иудеи, так сказать, и так далее, ну и прочее. То есть вот мы на этом как-то строим.
5: Ну, конечно, львиная доля мусульман, иудеев, татар, бурят и так далее по опросам считает себя русскими. Почему русских в России 81%? Хотя они другой национальности.
4: Бывают русские буддисты, например.
5: Да, все бывают русскими.
4: Так вот, если возвращаться к словам Туска, у нас еще там минут 6 примерно есть, он говорит, что решающим будет 100 дней, то есть, иными словами, 3 месяца, иными словами, выборы и все, что вокруг у нас и в Соединенных Штатах. Я правильно понимаю, да? Или все-таки что-то должно на ЛБС произойти в это время?
5: Я так подозреваю, что просто он реально оценивает обстановку. Дело в том, что сейчас Запад начал уже масштабное производство беспилотников, прежде всего дальнего действия, на своей территории. Мы по ним не бьем. То есть к концу этого года будет кратное увеличение. Ни одно ПВО с таким количеством справляться эффективно не может. То, что творит московское ПВО, это вообще не имеет аналога в природе. Вот кто-то там ругается, кто-то что-то не понимает. Ребята, 1000 беспилотников в сутки, при которых прорвалось там несколько штук, это вообще ни о чем. Такой эффективности ни одно ПВО в мире никогда не демонстрировало.
4: Железный купол.
5: Это железный купол
4: отдыхает.
5: Как же он отдыхает? Он дырявый со всех сторон. Там примитивные ракеты из сектора газа лупили. Простите, это даже не град. Это просто самоделка, труба, в которую пороха напхали. Даже они преодолевают, когда массово запускаются. Наши держат.

0: не обеспечит пропускную способность 20 с лишним мостов, которые сейчас действуют совершенно беспрепятственно. Вы же понимаете, ну, грубо говоря, что такое мост Преображенского, пропускающий по штату 48 поездов, пар поездов в сутки. Он в 40 километрах от фронта, даже меньше, 35. То есть прямое снабжение идет. А там еще два моста и автомобильные мосты. То есть это колоссальная вещь. А вот ты их уничтожаешь, фронт рушится, а беспилотники нет. Удары по территории могут наноситься хоть из Киева, из-под Киева, хоть из-под Черкас, откуда угодно. Ну и по Крыму, понятно, и дальше тоже. И речь идет о том, что это ты не остановишь. То есть морскую логистику ты перережешь, польскую мы пока не трогаем. Да? То есть мы по приграничным переходам, железнодорожным путям, автобанам не бьем. Ну и то полностью не вывезешь, потому что по дорогам, фурами все равно, хоть как угодно. Слушайте, мы их доставляем там самыми разными путями на фронт, это известно как. И никакие вот эти блокады, там трассы Р-280 или чего-то еще остановить это в принципе не способны. То есть подобные вопросы решаются теми, кто их решает. То есть это реальная угроза. Это угроза, которая вот действительно в ближайшие месяцы станет реальностью. Сейчас Киев накапливает их для ударов непосредственно перед нашими выборами. Желание обрушить нам именно внутреннюю устойчивость страны никто не оставляет. Поэтому они старательно идут по методичкам Шарпа, что нужно создать массу точек напряжения в нашем обществе именно перед выборами. И, к сожалению, многие идут на поводу, и вот телеграммы, объявления Дурова в международный розыск и много других фактов льют воду на ту же мельницу. Когда меня, вот, например, по поводу вот этого решения объявить его в розыск, задали вопрос, там сейчас споры идут, там все копья ломают. Ребята, надо подходить ему безэмоционально. Простой вопрос. Нам помогло в телеграмме, в борьбе с терроризмом и чем-то объявление Дурова в международный розыск?
1: Нет,
0: не помогло.
1: Помешало?
0: Конечно, помешало, потому что нам труднее договариваться. Как вы будете договариваться с человеком, которого объявили террористом, объявили международный розыск? То есть до этого у вас были пути, можно было работать. Да, негласно, да, мы знаем, что мы работали. То есть те, кто занимается телеграм профессионально и отслеживая там работу террористической деятельности, там наркопритонов, там много чего есть. Угу. И знаешь, что и каналы закрываются. Телеграм закрывал десятками тысяч страницы, которые, с нашей точки зрения, являлись террористическими. То есть вот это реальный факт этого года. Вот даже когда мы блокировали Телеграм, Телеграм это делал и продолжает делать. То есть работать там можно. Тяжело, но можно. И это практика разведки. Работать тяжело и трудно с любым противником, а не заниматься там, ну, объявили международный розыск. Показал Дуров средний палец. Все, на этом все разошлись. Он гражданин Франции, Франция своих не экстрадирует никуда. Это, кстати, известно. Почему он гражданин Франции? Потому что он не гражданин России. А почему он не гражданин России? Ну, потому что не гражданин. Надо с людьми, которые способны создавать такие вещи, как Телеграм, работать в индивидуальном порядке. ВК, кстати, он тоже создавал. И лучше с его уходом ВК работать не стало.
1: Мы об этом говорили, да. То есть это то-то, когда Урсула фон дер Ляйен говорит «беспрецедентные инновации Украины», это она вот это имеет в виду?
0: Видимо, да, потому что никаких других инноваций, ну, это их тоже, там и близко нет, это не инновации, а распространение, в общем-то, довольно элементарных вещей, которые просто начинают массово производиться. Простите, те же беспилотники, лично я и моя команда, делали в СССР в 1990 году и готовились продавать их за границу. Советский Союз рухнул, к сожалению. Но мы не бомбардировщики продавали, а разведчики по мониторингу газа и нефтепроводов, но суть не в этом, суть в том, что все это известно. Все это делал.
1: Спасибо большое, Михаил. Михаил Нафриенко, военно-политический обозреватель в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записывают

Все данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В каком регионе России сильнее всего снизилась стоимость на бензин? В чем не уверен Дональд Трамп? Сотрудниками какой организации представляются мошенники пенсионерам? Об этом и не только. Подробнее далее. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России. Сильнее всего в республике Марий-Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю бензин в республике стал дешевле почти на 10%. В Воронежской области на 6,5%, а в Иркутской на 6%. Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в двух регионах – Тамбовской области и Карелии. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на автозаправочных станциях, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока, цитата, «не уверен, предоставят ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет «Патриот». Однако отметил, что Вашингтон изучает этот вопрос». Конец цитаты. Это заявление прозвучало всего через 2 дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву. Группировка для ликвидации крупного пожара на складе во Владивостоке увеличена, сообщили Главным управлением МЧС России по Приморскому краю. Ранее там информировали, что произошел пожар на складе во Владивостоке. Предварительная площадь возгорания 1000 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения в количестве 22 человек на 7 единиц техники. Спасатели уточнили, что тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормального давления на пожарных гидрантах. Внутри склада бытовая электротехника. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. На данный момент пожар локализован на площади 5000 квадратных метров. Иран якобы может использовать коммерческие рекламные технологии для определения местоположения войск Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, утверждают местные средства массовой информации. По словам источника телеканала, речь идет о той же инфраструктуре, которая используется в повседневной мобильной рекламе. Приложения и сайты, которые размещают таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах, используют точные GPS-координаты, чтобы определить, какую рекламу показать пользователю и в каком месте. Эти несекретные данные о местоположении покупаются и продаются брокерами данных, причем ограничения на круг их покупателей практически отсутствуют. Аферисты звонят пенсионерам от имени сотрудников Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии выманивают у них персональные данные и реквизиты карт. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там подчеркнули, что вся официальная информация о перерасчетах, индексациях и изменениях размера пенсий есть на портале госуслуги. Также ее можно запросить в отделениях социального фонда. Настоящие сотрудники фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из СМС. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Конечно, обсудим.
7: Программа «Обсудим» врывается в вечерний эфир «Радио Спутник» в лице Петра Алексеевича Ледова-Петровского и Киры Львовны Сазоновой. Нам таки есть что обсудить, Петр. Как всегда, впрочем, повесточка нас не подводит. Все так? Все так.
8: Все так, Кира.
7: Слушайте, начинаем мы с нашей, с вашей, точнее, любимой организации. Организация Объединенных Наций, где произошел...
8: Мне кажется, ее пора просто... Вот, мне кажется, она настолько бессмысленна,
3: Вот Организация Объединенных Наций, вот на мой взгляд, все ее обсуждение сводится к тому, что она где-то там что-то существует, что-то там кто-то сказал где-то, и никакого абсолютно влияния ни на что она не имеет. Вот просто, знаете, такая существующая где-то в стороне какая-то вещь, которая, значит, там какие-то темы что-то вещает. Как будто, знаете, какая-то вот висит в небе какая-то хрень, и, значит, вот там вот, да, на Луне вот опять там тень появилась. Или на солнце.
7: Ну, при этом, слушайте, от Луны у нас зависит жизнь на планете Земля, не побоюсь этого. Хотя, конечно, в обычной жизни...
3: Я думаю, что от Луны она больше зависит, чем от Организации Объединенных Наций.
7: Ну да бог с вами, Петр Алексеевич, но мы-то знаем, что глубоко в душе вы любите...
3: Нет, я люблю, просто мы так обсуждаем, первая новость, ничего себе, там где-то что-то заявили.
7: А нет, не заявили.
3: Ну, не заявили, тем
7: более. У нас французское слово... Нет, берите выше, французское слово «le démarche» случилось. Поругались Франция и Штаты Соединенные. И дошло до взаимных оскорблений.
3: Никто, кроме вас, об этом даже и не знает.
7: Но теперь об этом знают все многочисленные зрители и слушатели программы «Обсудим» и, конечно же, великолепного радио «Спутник». Но нужно дать предысторию. В далеком, предалеком 1993 году, хотя, конечно, все относительно в плане, так сказать, ретроспективы, но в любом случае намного позже, чем создавалась ООН, она создавалась, напомним, по итогам Второй мировой войны в 1945 году, в общем, в 1993 году в ООН решили, что нужна отдельная структура по правам человека, которая будет заниматься мониторингом данного направления, опираясь на заключенную в 1948 году всеобщую декларацию прав человека и, конечно, Анжелу Дэвис с ее великолепной прической. И сделали его Верховный комиссариат ООН по правам человека. Есть еще Верховный комиссариат по правам беженцев, а есть по правам человека – чудовищные такие зубодробительные аббревиатуры УВКПБ и УВКПЧ. Вот УКПБ нам нужно про Ч.
3: Близко нам.
7: Вот видите, как
3: да
7: хорошо.
3: И Ч тоже.
7: Мы нашли, так
3: нормально.
7: Сказать, общую платформу. Что было дальше? А дальше, собственно, эта структура начала работать. Находится она в Женеве, и ее возглавляет Верховный комиссар ООН по правам человека. И его выбирали, точнее, его переизбирали в... прошлую пятницу, то есть вот прошла программа «Обсудим», утром, так сказать, поутру они проснулись.
3: Они там наслушались.
7: Да, они наслушались,
3: всякого.
7: Конечно, провели аналитику по, так сказать, скрипту нашей передачи и решили переизбрать господина Фолькера Тюрка, который с 22 года возглавлял управление Верховного комиссара ООН по правам человека. И, казалось бы, ну что могло пойти не так? Все пошло не так. Несколько слов. Фолькер Тюрк, коллега мой, потому что, собственно, юрист-международник, но только если я представитель российской доктрины международного права, то он, соответственно, австрийской. И он всегда занимался правозащитной тематикой, много лет работал в ООН, и вот в 22-м году он стал непосредственно Верховным комиссаром ООН по правам человека и, в принципе, надеялся переизбраться, потому что на 4 года эта должность дается, и переизбирает Генассамблея, то есть все 193 страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций. Что вы думаете? Россия проголосовала против. И Северная Корея проголосовала против. И вообще 10 стран проголосовали против, и, казалось бы, почему прилетело именно Соединенным Штатам, которые тоже были в этой
3: десятке. Что же делается,
7: Кирилловна? А случилось следующее. Во всем виновата невоздержанность представителя Франции, который почему-то именно на Штаты ополчился. Ну, он, естественно, там попутно нас попытался зацепить. Там, ну, понятно, что Россия, ну, понятно там, что вот эти. Но Штаты-то как могли, а дальше больше. И он начал говорить, слушайте, ну, давайте будем откровенны. Где Соединенные Штаты и где права человека? Это когда-то они были маяком по правам человека, значит, там свергали монархии, устанавливали республики, писали биль о правах и так далее. Но сегодня эта страна находится вообще на последних местах в области соблюдения прав человека и вообще фу такими быть. Если это как бы краткий синопсис, что вы думаете? Американцы, конечно же, обиделись. И когда на этой неделе было заседание Совета Безопасности, и там выступал постпред французский, что сделала американская делегация? Она сделала «Le démarche». французское слово. Она встала и вышла. И теперь так делает и в других ООНовских структурах. То есть, представляете, из-за вот этого оскорбления в рамках, в общем-то, ну, такого, мягко говоря, очень узкого мероприятия, известного, как вы правильно заметили, небольшому кругу посвященных лиц, вот такой вот, можно сказать, международный скандал. Я думаю, что это связано с тем, что весь Евросоюз поддержал Фолькера Тюрка из Австрии, а вот именно Штаты раскололи коллективный Запад в этом вопросе. Представляете, какая история?
3: Потрясающе.
7: В общем, это потрясающе. Я знала, что вы оцените драматизм этой ситуации. Но даже на
3: я этом... просто, да, хочу сказать, что это не имеет никакого отношения ни к чему, но, в общем, это, да, очень увлекательно, конечно. Нет,
7: это
3: я, безусловно,
7: имеет отношение...
3: в мире людей...
7: ко всему.
3: Это знаете, как вот ученые, они вот изучают каких-нибудь там, я не знаю,
7: чая.
3: Вот насекомых, например,
7: да.
3: Отдельный вид.
7: Энтомологи называются.
3: Которые живут где-нибудь. Нет, ну конкретный эксперимент научный проводят, там вот изучают, и значит вот...
7: А еще есть паразитологи.
3: Да, и там вот они видят, что какой-нибудь муравей, вот он внезапно...
7: Вы не смотрели случайно фильм
3: повел
7: Станислава
3: себя...
7: Говорухина «Артистка»?
3: Нет.
7: Там вот на эту тему великолепно снят фильм про то, что каждый живет в своем мире, и одна дама театральная актриса, и вот она там вся, значит, в как сыграть Офелию, как сыграть Джульетту, и у нее случился, так сказать, амурный формат взаимодействия с мужчиной, доктором наук, который занимался паразитологией. И вот у них вот настолько разные миры, каждый настолько живет погруженный в свой, что вот они встретились. Ну, естественно, любовь потом в конце победила. Посмотрите, кстати, шикарное кино, всем советую.
3: Артист, я хотел даже сместить вот немножко. У меня был к вам вопрос такой серьезный, сместить тему нашего выступления, но вы настолько действительно задали мощную вот этот вот пролог, я даже не знаю.
7: А у нас там дальше больше?
3: Я посмотрел фильм, тут называется Disclosure Day. День, ну, короче, день, когда раскрывают, значит, информацию, которую долго скрывали. Это из Стивена Спилберга фильм большой про инопланетян. Значит, там рассказывается про то, как группа патриотов, значит, каких-то, они получили доступ к секретным файлам, да, и для человечества раскрыли, что действительно огромный объем информации есть по инопланетянам, даже живой инопланетяне есть. Ну, в общем, короче, человечество узнает, что инопланетяне... А, существуют, Б, что они были на планете Земля, что, значит, все подтверждено существование, потому что это достояние всего человечества. Вот у меня возник вопрос к вам. А вот вы, если бы такое произошло в реалии, в реальном мире, если бы завтра человечество, ну, каким-то образом узнало, что, да, инопланетяне mm-hmm. есть, более того, они были на Земле и могут прилететь еще.
7: А чтобы и вообще держит руку на пульсе.
3: Да, и держит руку на пульсе. Нет, ну, вот серьезно, да, пока же нет подтверждения этому, даже там, несмотря на то, что Дональд Трамп раскрывает и так далее. Ну, вот, допустим, вот, или вот они прилетели, или вот они дали о себе, и есть стопроцентное понимание, что вот, вот они есть. Ну, там еще, причем, довольно подробно, там вот они так выглядят, там тарелки и прочее. Что бы произошло тогда? С точки зрения международных отношений, как вы думаете?
7: Все зависит исключительно от того, каким был бы этот контакт, собственно. Кто были бы те инопланетяне? Опять же, раз мы, так сказать, съехали так плавно в кинематографический кювет, буквально недавно экранизировали прекрасную советскую фантастику на тему контакта с инопланетянами. Сериал «Радар» тоже очень неплохой, всем рекомендую, про то, как советские школьники случайно стали свидетелями контакта и как потом инопланетяне вселялись в простых советских граждан, в том числе в родителей этих школьников, и вот что с этим было. То есть, опять же, там в рамках вот этого сценария инопланетяне, они строго враждебные,
3: нет,
7: и,
3: ну,
7: собственно,
3: допустим,
7: человечество
3: мы...
7: сразу начало объединяться,
3: ну,
7: там люди из разных городов,
3: что мы не знаем.
7: С ними
3: они нейтральны.
7: Чтобы им как бы противодействовать.
3: Ну, хорошо, они, допустим, нейтральны, но мы знаем, что они есть, и что они вот могут прилететь вот завтра. Что бы было?
7: С точки зрения
3: международных каких-то правовых там или просто действий каких-то.
7: Повторюсь, если это общая угроза, как обычно, сближает. Если это, наоборот, какой-то общий подарок, ну, то есть там из серии
3: они подарок, прилетели,
7: и начинают
3: кажется,
7: там раздавать
3: это...
7: плюшки, типа там вечное бессмертие, вечный двигатель.
3: Нет, они
7: и
3: не
7: так
3: прилетели,
7: далее.
3: Они это вот просто, они просто есть. И всем, ну, это меняет вообще все. А вот, надо же изучать, это меняет и религиозные
7: ну,
3: вопросы, и там любые другие, и, безусловно, вопросы взаимодействия наций в рамках там. Что бы произошло, как вы думаете?
7: Я считаю, что надо сесть подумать и написать... Кира Львовна Сазонова. И написать на эту тему надо нам с вами аналитическую статью. Это прям тянет на какую-то такую суровую публицистику.
3: Что первое было бы сделано? Было бы что? Создана внеочередная сессия...
7: наша красавица, любимая, главная универсальная международная организация. Где еще собираться для такого важного события?
3: А вот не
7: конечно,
3: факт.
7: Конечно, вот.
3: Слушайте, а возможно, страны, которые вот являются космическими державами, они сказали бы, слушайте, дорогие друзья, все ООН...
7: Откуда мы знаем, что они бы прилетели из космоса?
3: Нет, из космоса.
7: Все-таки из космоса.
3: Значит, мы...
7: Может быть, из другого измерения?
3: Нет, могло бы быть что? Дональд Трамп мог бы сказать, например, что ваша ООН, это все здорово, мы, конечно, готовы все обсуждать, но там есть много стран, которым будут только мешать. Угу. Поэтому мы собираемся, там, условно, мы, Китай, Индия, там, не знаю, Великобритания, Россия, еще кто-то.
7: Серьезными и вот ребятами, там, и все
3: например,
7: порешаем.
3: Зачем нам ООН? Зачем нам ваша структура, вот этих дармоедов, когда у нас тут серьезная проблема? Вот. Ну, например, так. Или иначе?
7: Нет, я не думаю, что так будет. Ну, в общем, это такие, знаете, как бы словеса, словес.
3: А вот то, что вы рассказываете, это...
7: Нет, а это вот все, понимаете, актуалочка, люди, так сказать, ломают копья. Это еще не все.
3: Ну, а тут бы как ломали копья.
7: На этой неделе.
3: Ну, а что было бы правильно сделать, как вы считаете? Собрать...
7: Повторюсь, нужно будет собраться...
3: Собрание...
7: провести, так сказать, политработу.
3: А кто должен собраться?
7: Выяснить обстановку. Есть у нас структура, у нас за 200
3: Кирилл,
7: лет
3: вы уходите,
7: настолько
3: понимаете?
7: Развились международные
3: нет
7: организации, что,
3: простите, очередная генеральная ассамблея, всех срочно
7: и
3: сюда.
7: И говорите, ребята, собираемся, вот у нас повестка, инопланетяне прилетели, что делать? На самом деле, кстати, я думаю, что ну, мы очень преувеличиваем вообще перспективы, потому что, ну, на самом деле, человечество с чем только уже не сталкивалось. Если столкнется с этим, ну, как-нибудь будет из этой ситуации выходить. Опять же, в одной из тоже форматов фантастики отечественной, мне попадался вариант, что прилетели инопланетяне, и, вы знаете, не произошло ничего, ровным счетом. То есть они там что-то все потихонечку исследуют, добровольно людей приглашают там за какие-то плюшки и бонусы на опыты и так далее. Потом их возвращают абсолютно без всяких последствий, повреждений. И вот так вот потихоньку собирают информацию. Человечество как жило, так и живет. Конфликты как были, так и остались. То есть все... Это уже многократно смоделировано в научной фантастике. Повторюсь, пусковым, так сказать, отправным моментом является, зачем они,
3: ну, хорошо,
7: здесь
3: угроза.
7: И что будет
3: дальше.
7: Давайте
3: предположим, угроза. Вот сейчас же существует. Какая сейчас главная угроза человечеству? Ну, наверное, это взаимное уничтожение ядерным оружием. Такая наиболее актуальная. ООН никакого влияния на этот процесс не имеет.
7: По мнению
3: вообще,
7: Петра
3: ноль.
7: Алексеевича Ледова-Петровского, я не ноль. Разделяю ваше мнение.
3: То чисто двустороннее. Как договоримся вот с этими?
7: С кем?
3: Ну, он не может нам сказать.
7: Штаты будут договариваться.
3: Ну-ка, сдайте запалы сюда все и идите там воюйте так. Никто не может ничего сказать.
7: Так она так и не должна, самое главное. Вот я бы первая удивилась, если бы она бы сказала, сдавайте, ребята.
3: Нет, она может сказать, конечно.
7: Нет, зачем? Те, кто работают в ООН, они же понимают предел своих возможностей, да, и полномочий. Попросить денег, собрать сильных парней.
3: Демарши там устраивать, это, конечно, да.
7: Еще один демарш, кстати, на этой неделе. Государство Науру, которое 99,9% людей знает как государство Науру. И только мы с Петром Алексеевичем сейчас вам расскажем,
3: как
7: что это государство... Это, кстати, так же, как Швейцария, государство, у которого нет столицы. Да. Государство Науру, карликовое... Ну, Берн считается де-факто столицей, но де-юра нет. Но вы же жили в Швейцарии, Петр Алексеевич.
3: Я не знал насчет, что вот Берн не столица.
7: Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух. Ну так вот, сейчас будет еще интереснее. Uh-huh. Науру, самое маленькое островное государство, площадь 21 квадратный километр. Не миллионов, в смысле просто 20 квадратных километров, 10 тысяч населения. Это больше не Науру. Они решили, что наименование Науру — это жестокое свидетельство их колониального прошлого, сурового, надо сказать. И они решили переименоваться. И с июня 2026 года это теперь государство, барабанная дробь, Науэро. А каково? Нужно сказать несколько слов вообще, что за страна, потому что страна любопытная. Потому что в конце 19 века действительно была колония, колония Германии. Они их аннексировали. Потом, значит, было совместное управление Британии и Австралии, и они там добывали фосфаты. Несмотря на то, что это всего 20 километров, такое как бы, ну, рифовое образование небольшое, фосфатов завались. И Австралия фактически к, ну, примерно к 80-м превратила этот небольшой остров в просто, знаете, такой марсианский пейзаж. Ну, то есть просто шахты, выжженная земля, непригодная для никакого сельского хозяйства. И поскольку Совет по опеке Организации Объединенных Наций взял под свою, так сказать, опеку, под свое крыло государство Науру, они обрели независимость. Как только они обрели независимость, они теми же ногами пошли в другую структуру Организации Объединенных Наций, которая называется Международный суд ООН, чтобы, вы думали, делать, жаловаться на государство Австралию. Потому что они сказали, не слушайте, все раскопали, фосфаты подобывали по, так сказать, бросовым ценам. У нас здесь сейчас вообще непонятно что. У них там еще и власть постоянно менялась из-за того, что там за власть над шахтами шел вот этот вот мощный, так сказать, передел. И что бы вы думали, Международный суд ООН встал на сторону юной республики Науру, и Австралия выплатила компенсацию, принесла свои извинения. Это редкий случай, когда вот прям все сработало так, как должно сработать, и вот Науру были очень рады. В общем, сейчас вот это новое государство Науэро на этой неделе заявило, что отзывает свое признание Абхазии и Южной Осетии, разрывает с ними дипломатические отношения. Как сказали сами представители Абхазии и Южной Осетии, это было сделано под беспрецедентным давлением грузинской дипломатии, соответственно, которая, в свою очередь, конечно, всячески приветствует то, что произошло, потому что, ну, поскольку там было буквально вот 5 стран, которые решились на это действие. Это надо действительно решиться, то есть, несмотря на то, что это исключительно односторонний акт признания, но все равно надо же понимать, если ты это сделаешь, а это сделали, например, там Никарагуа, Венесуэла, Сирия. Конечно, все ополчатся, и все ополчились.
3: Интересно,
7: и под этим
3: узнать,
7: прессингом сложно жить.
3: Почему они это сделали изначально?
7: Они это сделали, надо сказать, еще в 2009 году.
3: Почему?
7: Одними из первых. Они очень хотели как бы вот сотрудничать, и как бы у них тоже сложное прошлое. Они увидели в этом, может быть, некую такую вот братскую
3: сущность. Это вы точно
7: знаете
3: про братскую сущность абхазского и наурского народа?
7: Одна из официальных версий.
3: Нет, официальная версия официальная.
7: Извините,
3: я так понимаю, что такие вещи, вы же специалист, но продается и покупается все.
7: Вы считаете, что им заплатили за признание?
3: Я не знаю, свечку не держал.
7: Нет.
3: Но почему-то
7: нет.
3: Науру всегда в первых рядах признание всех подряд. Вот, и ощущение такое, что...
7: Опять же, это связано с прошлым страны. То есть вот они считают, что вот борются за независимость, свергают некое вот иго, и вот как бы светлое будущее. Да, и никарагуанцы тоже такие в этом смысле. Да, и Венесуэла, опять же. То есть вот такой вот некий даже, я бы сказала, социалистический ряд стран, вектор, любопытно.
3: В Абхазии, у Сирии... Социализм там, что ли?
7: Нет, у тех, кто признавал, я имею в виду, что Венесуэла тогда еще в те времена.
3: Ну, ладно.
7: Вот. Ну, в общем, я думаю, что это связано с тем, что Грузия будет сейчас эту тему потихонечку разминать.
3: А почему отозвали?
7: И это как бы плохо. А потому что любое государство может делать все, что оно хочет, если оно, например...
3: Нет, нет, но вы же говорите, что логика была такая, что они духом как бы чувствуют некоторую близость.
7: Меняется власть, меняется повестка.
3: То есть те почувствовали близость к грузинскому народу?
7: Первая версия. Еще есть версия, на другом примере объясню. После признания Косово, мы не признаем Косово, но некоторые страны это делают, более 30 стран уже отозвали признание Косово. Почему? Ну, потому что просто проходило время, и они вот сочли, что поторопились, сделав это вот в 10-е годы 20 века. То есть, повторюсь, здесь... логика есть, естественно, она всегда есть, ее надо как бы просто видеть изнутри, но никто ничего никому не обязан объяснять. То есть, если это произошло,
3: нет, хочется копнуть
7: значит,
3: как
7: действительно,
3: бы.
7: Давление имело место быть, как сказала абхазская сторона.
3: Что же они так поддались давлению-то? Они же мужественные.
7: А мы же не знаем, кто надавил на Грузию, в свою очередь, с темой того, чтобы разворошить всю эту историю.
3: Что значит разворошить? Она у них там все время разворошена.
7: Вот о чем и речь. То есть я намекаю как бы
3: не
7: прям весьма прозрачно, что они могут вообще
3: конечно
7: всю эту тему как бы попытаться осовременить.
3: Понятно.
7: И для этого в дипломатическом формате в том числе ищут вот такие вот примеры из серии. А вот Науэра-то... что сказала. Поэтому я думаю, что здесь как бы так надо внимательно к этому отнестись. Значит, вопрос, Петр Алексеевич, я
3: так, озвучу. Так оно же Науру может и Россию не признать.
7: Ну, слушайте, и государство Израиль, например,
3: есть такое. Что же мы жить, как же жить-то дальше будем без этого
7: признания? Арабский мир, ну, не в полном составе, ну, не признает очень часто это государство. Это не мешает Израилю, например, быть в Организации Объединенных Наций. Отсутствие дипотношений с арабскими странами Израилю вообще, ну, не сильно мешает. А Палестину, наоборот, сейчас что-то все стали резко признавать, а вон пробиться не может, просочиться. Из-за сложностей в Совбезе, где заседают Соединенные Штаты Америки, обиженные.
3: Да.
7: На Францию, между прочим. Мы с вами только, значит, обсудили чемпионат мира на позапрошлой передаче. На прошлой передаче мы обсудили Джани Инфантино, которого Трамп, так сказать, хотел делегировать на пост генсека ООН. И тут, значит, эти две новости совместились. И, конечно, Петр Алексеевич, нужно обязательно ваш комментарий, потому что я прямо здесь вижу чистую политику. Новость выглядит следующим образом, что Джани Инфантино предложил передать коммерческим структурам право на трансляцию на проведение, точнее, чемпионатов мира, и ходят слухи, что главная структура, вот эта коммерческая, инвестфонд, она будет возглавляться ни много ни мало человеком по фамилии Кушнер. Ну, собственно, это не просто однофамилец, да, Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, а это его братец Джошуа Кушнер, но один клан.
3: Ну, там
7: Кушнера. Отвечает капитан команды знатоков.
3: Смотрите, там целый ряд проектов есть, которые уже наталкиваются на серьезное сопротивление. Но первый, наиболее нашумевший, это проект вот этой ривьеры на месте сектора Газа, который, в общем, пока, я так понимаю, не перешел в стадию реализации.
7: Угу.
3: Второй проект – это Албания. Это албанский, значит, там есть такой премьер-министр, ну, скажем так, своеобразный.
7: А как это связано с правом проведения? Ну, то есть, ну, предположим, вот есть сектор Газа, и там проводить чемпионаты, что
3: нет,
7: ли, или как?
3: Проект, помните, инвестиционный был?
7: Да, так золотая скульптура Трампа, да.
3: Там тоже Кушнер, значит, был главным этим самым.
7: Это Джаред, который второй брат.
3: Ну, неважно, семья-то одна у них, ну, брат там, неважно, сват, прочий, друг, президент и так далее. Второе, в Албании скандал.
7: А папа у них Трамп послом назначил.
3: Когда они хотели, значит, вот там чуть ли не до восстания, договорились с тамошним сбоем, кого зовут, своеобразным и весьма колоритным министром, премьер-министром страны, значит, вот оттяпать лучшие вообще, значит, там...
7: курорт вот этот,
3: курорт,
7: вот, да, они хотели заповедные, между прочим.
3: Самые заповедные, значит, земли
7: там
3: сладкие
7: фламинго,
3: в Албании.
7: Там фламинго, между прочим, розовые, в огромных,
3: да, значит,
7: количествах.
3: Там построить
7: ходится
3: тоже чего-то.
7: Ай-яй-яй.
3: Тут они решили, видимо, на волне успеха чемпионата мира, потому что рекордные сборы, и компании заработали безумные деньги на телевизионных трансляциях, решить, а что бы нам не создать действительно компанию, которая будет владеть всеми правами трансляции всех чемпионатов мира на перспективу. Следующее он собирается уже увеличить, там, по-моему, до 56 команд, ну и так далее. В общем, все на мази. Дональд Фредович лучший друг. Деньги есть заработанные, так сказать, в поте лица, вот, в криптовалюте и так далее. Инвестировать есть куда. Поэтому вот вам отличная бизнес-модель. Давайте-ка мы не будем устраивать там тендер, а просто создадим...
7: Ну, как,
3: фактически, что предлагается? Создать некую прокладку между FIFA и телевизионными корпорациями, которая будет заниматься правами и собирать, так сказать, ну, там, пару миллиардов, зарабатывать чистыми долларов с каждого чемпионата мира. Чего нет-то? Хорошее дело. Опять же, будет на что курорты строить. Вот. Проблема в том, что, и она видна, что есть Европа. И Европа является главной составляющей частью FIFA.
7: Так это азиатская, европейская футбольная, азиатская, сказать, что мы ни в коем случае не
3: азиатская в меньшей степени.

0: Итоги работы 8-го созыва Госдумы. Контекст. 2980 федеральных законов. Обращение депутатов к президенту с просьбой признать Республики Донбасса. Законодательная поддержка фронта, бойцов и членов их семей. Новое качество работы и межфракционное согласие, несмотря на разницу политических взглядов. Удовлетворение запросов граждан. Превращение парламентариев, по словам Владимира Путина, в боевой отряд народа. Все истекшие 5 лет Госдума работала в усиленном режиме. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как пришлось перестраиваться на новые рельсы в связи с началом спецоперации на Украине. За это время были приняты пакеты законов, регулирующие миграцию, социальную и экономическую политику государства, борьбу с мошенничеством и пятой колонной, ведущей подрывную антигосударственную деятельность. По словам президента, прошедшие годы стали решающим этапом в истории Отечества. В этот период депутаты Государственной Думы полностью оправдали статус народных представителей, реализовали новые конституционные полномочия по утверждению кандидатур главы правительства, его заместителей и федеральных министров. Прочная и системная обратная связь с избирателями стала визитной карточкой законодательного органа. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Конечно, обсудим.
10: Пока я не забыла, вторая часть программы «Обсудим» – важное объявление для наших преданных зрителей. Дорогие друзья, программа «Обсудим». Я не могу просто не улыбаться. В этот момент уходит заслуженный отпуск, потому что... Нужно, конечно, всем периодически отдыхать, особенно летом, и набираться сил, но через 2 недели, 20 августа, мы только 2 четверга пропускаем, и 20 августа, я надеюсь, что мы снова триумфально вернемся в эфир, за вот эту самую стойку встанет Петр Алексеевич, поставим Лису Эммануэля.
11: Если сил хватит, Кира.
10: Если сил хватит, но я надеюсь,
11: я
10: что
11: я предлагаю
10: они...
11: запретить обсуждение Организации Объединенных Наций.
10: Я думаю, что силы должны прибыть и умножиться. Вот. Мы подумаем, мы можем вообще кодекс написать нашей программы, и туда
11: больше
10: можем много еще.
11: Упоминания за
10: не
11: программу.
10: Больше одного, и как бы и на Гутерриша тоже вы предлагаете, я так понимаю, некий внутренний.
11: Гутерриш
10: такой.
11: Можно как-то.
10: Вот.
11: Нет, понимаете, обсуждать человека, это все интереснее, чем обсуждать
10: тем
11: некую...
10: Тем более, что у него,
11: знаете,
10: заканчивается некий срок.
11: Абстрактную какую-то материю, которая где-то там, значит, она там витает,
10: знаете,
11: и никакого отношения к чему не имеет.
10: А у меня с этой материей связаны
11: ну, да, но мы же должны думать,
10: вещи.
11: Мы же должны думать о людях.
10: У кого-то еще
11: людях,
10: связано. Вы послушайте нашего президента, как он комплиментарно говорит об Организации Объединенных Наций. Сергея Викторовича Лаврова. Достойные, уважаемые люди. А кто-то говорит, да, абсолютно зряшная контора, которую нужно распустить. Мне немного. У нас на
11: знаете,
10: то
11: у нас, вот, когда нету аргументов, Кира Львовна, всегда все говорят, вот как сказал президент. И дальше...
10: Я согласна, нас много ссылается
11: дальше
10: президентов
11: все,
10: в самых разных
11: и дальше
10: случаях.
11: Все замолкают, и, так сказать, вот, да, вы вынуждены его слушать.
10: Это нормально, что мы обращаемся к президенту, как к верховному арбитру по некоторым вопросам, потому что многие вещи как раз в его компетенции, он принимает решения. То есть, например, тот же Трамп пришел и сказал, мне не нравится он, буду выводить ее, так сказать, точнее, свою страну из ряда ООНовских структур. И вы знаете, вывел. Ну, пока еще не из большой он, конечно, но вот вывел. Я уверен, что вот кто придет после Трампа, опять с ЮНЕСКО начнут работать, с ВОЗ начнут работать, потому что уже, как говорится, сколько в эту бездну, что называется. Новости, кстати, про Дональда Трампа, который, ну, в общем, такой у нас постоянно прописавшийся ньюсмейкер в нашей, и не только в нашей передаче. Встреча у него была интересная на этой неделе с премьер-министром израильским Бениамином Нетаньяху. Но встреча такая, на мой взгляд, необычная, потому что проходила она под покровом тайны. То есть все, что мы знаем, мы, во-первых, узнали уже
11: ночью.
10: После. Она была не ночью, но Нетаньяху зашел через какой-то там секретный ход западного крыла. То есть не как вот заходят официальные делегации через центральные ворота, тут Трамп, Мелания, хлеб-соль. Ничего этого не было. То есть через западное крыло просочился Нетаньяху. Никакого пресс-подхода, то есть просто очень камерная встреча. А тут нужно что сказать? Лидеры Израиля и Штатов, несмотря на традиционно крайне такие добрососедские отношения, они очень сильно поругались в июне текущего года, вплоть до того, что там Трамп говорил: плохие слова, не буду их повторять в прямом эфире в адрес премьера израильского. И вот, тем не менее, он нашел в себе силы, приехал, так сказать, на Вашингтонщину и провел встречу. Что интересно, Трамп ничего особо не комментировал, ну, там, в общих словах, что все прошло нормально, ну, это понятно. Но вот Нетаньяху вел себя так, как будто его покусал Дональд Фредович, ну, виртуально, естественно, выражаясь, и сказал, что это была лучшая встреча двух лидеров, какая только может быть. Ну, просто я к чему? Обычно это у Трампа все эти превосходные степени обсуждали Иран, обсуждали иранскую ядерную программу, которая для, собственно, двух ядерных держав, коими являются США и Израиль, конечно, является костью в горле, собственно. Так что я к тому, что, ну, конкретной информации нет, но вот сам факт вот такой вот очень странной встречи, такой какой-то полуофициальной, это интересно, это любопытно. Согласитесь, Петр Алексеевич, что-то такое. Кирилл. Как вы думаете, а что там еще могло бы быть вообще на таких встречах, которые без прессы, без пресс-подходов?
11: Ну, я так понимаю, что Нетаньяху...
10: Пропесочил его, небось?
11: Ну, во-первых, они встречаются довольно регулярно, они ближайшие союзники, не знаю, что пропесочил. Вот. Но, очевидно, они сверяли планы дальнейшего ведения боевых действий на вверенных им территориях. Там сложно сказать, потому что такой там туман войны, что вообще ничего не понятно. Вот. И вроде у США возможности на исходе. Вот. И защитить системами ПВО нет возможности уже себя полноценно. С другой стороны, Иран тоже, в общем, получает там, очевидно, нормально. Вот. Очень много вводных. Я даже боюсь сказать, что они там могли обсуждать. Вот. Ну, скорее всего, наверное, пытались скоординировать дальнейшие действия свои. Вот, цели промежуточные. По-моему, по результатам Нетаньяху все-таки сделал заявление и сказал, что он предложил Трампу некий план долгосрочный, чуть ли не 30-летний, по установлению мира на Ближнем Востоке. Вот, поэтому ближайшие союзники могли обсуждать все, что угодно, но это примерно, как я не знаю, ну, условно, очень условно. Любая аналогия, она всегда хромает, но там Путин и Лукашенко, вот они, ну да, они встретились и что-то обсудили. Что они могли обсуждать, остается только догадываться. Могли вообще просто, так сказать, анекдоты рассказывать, а могли обсуждать, там, не знаю, размещение, например, какого-нибудь орешника, да, ну, к примеру, на территории Беларуси, или потенциальное участие в боевых действиях, или планы развития, там, я не знаю, какого-нибудь фронта и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, ну, у Нетаньяху, я там, если не ошибаюсь, тоже у него уже выборы вроде бы там грядут.
10: У всех у них выборы, Конгрессу, да. Этих, в общем, все выбирают.
11: И, в общем, у всех ситуация непростая, и, очевидно, ну, сверять часы надо, явно. Вот. Плюс надо понять, что хотят от Ирана, собственно, тоже как бы пока не очень ясно.
10: Любопытно, что из-за окружения Трампа, вот когда они сильно так поругались в июне, поступала информация, что конкретно Трампа, собственно, так... не то чтобы расстроило, но, скажем так, вызвало его раздражение сильное. И якобы его беспокоит то, что Нетаньяху неуправляемый по версии Трампа. То есть он делает очень многое как бы в обход, я так понимаю, союзнических договоренностей, которые, безусловно, есть. И очень многое там, в адрес того же самого Ливана делает, что называется, самостоятельно. В самостоятельном формате, а поскольку весь Ближний Восток, там все завязано на друг на друга, и Катар, и Саудиты, и Йемен, и Хуситы, и все-все-все это в один такой большой клубок сплетается, то, конечно, когда союзник делает какие-то действия, которые, ну, скажем так, проходят мимо тебя, и ты при этом себя как бы ощущаешь главным, ну, конечно, это все довольно тяжело.
11: Тут очень сложно сказать, кто там кем себя ощущает. И понятно, что у Израиля своя повестка. По США есть, ну, разные оценки. Есть, например, оценка, что все, регионами упущен, проигран и так далее. Что они не могут защитить ни своих союзников, не могут нанести какой-либо, ну, существенный ущерб.
10: Ну, значимый урон.
11: Хотя, да. С другой стороны, вот они опять вчера возобновили боевые действия, опять нанесли удары. Довольно серьезные. Иран, конечно, контролирует Армузский пролив. Об этом вроде тоже все почему-то забыли. Цены на нефть. Ну, короче, да, там столько, там такой узел, что мало вообще... Да, даже по ядерной программе Ирана, вот вы сказали, кость в горле, оно, наверное, речь идет о потенциальной военной составляющей.
10: Да, конечно.
11: Есть, например, две диаметрально противоположных точки зрения, которые звучат так. Первое, что Ирану ядерное оружие не нужно, и все ссылаются на фетву, значит, которая была принята...
10: Сейчас про фетвы, кстати, как вы удачно мне сделали этот пас, Петр Алексеевич.
11: Вот, и что Иран и без ядерного оружия, в общем-то, прекрасно обороняется и прекрасно расправляется с мощнейшим государством на планете. А если бы у них было ядерное оружие, то тогда бы они получили ядерный удар уже и так далее. Им это просто не нужно. То есть им невыгодно иметь ядерное оружие. Это одна точка зрения. А есть другая точка зрения, тоже заслуживающая уважения, что в нынешних условиях Иран прекрасно понимает, что от него отстанут, как отстали от Северной Кореи.
10: Только если он будет ядерной державой.
11: Только если будет ядерная держава. Вот два взаимоисключающих положения, каждый из которых, в общем, звучит плюс-минус убедительно. А что на самом деле там, никто не знает.
10: Вы сказали слово «фетва», довольно редкое, надо сказать, слово. Собственно, это постановление высшего духовного руководства в исламе. И сейчас объясню, как это связано с нашей еще одной темой. Новость очень интересная на этой неделе была мной встречена про то, что человеку, который напал на Салмана Ружди в 22-м году, ему дали сначала 25 лет, а потом ему сейчас вот дали уже пожизненное. Mm-hmm. Вот. И здесь как бы при чем тут фетва, при чем тут США, при чем тут, собственно, Иран и так далее. Здесь удивительная история. Мы ее чуть-чуть обсуждали вот как раз в 22-м году, когда все это случилось. Но вот сейчас как бы просто освежу в памяти... Как было дело? В 1988 году писатель, собственно, Салман Ружди, написал произведение, которое назвал «Сатанинские стихи». Это произведение, роман, в жанре, ну, скажем так, магического реализма. Вот так вот, наверное, это будет самое правильное. Который сразу не принял этот роман весь исламский мир. То есть вот насколько на Западе он там получил какие-то премии, был обласкан и так далее.
11: Как обычно.
10: Настолько, да, собственно, исламский мир запретил эту книгу. И аятолла Ирана, но не вот тот, кого убили американцы 28 февраля 2026 года, а вот первый после исламской, собственно, революции Рухала Хамейни, то есть не Хамейни, а вот тот первый аятолла, он издал фетву, которая ну, в таком очень вольном переводе выглядит следующим образом, что любой правоверный мусульманин должен употребить свою жизнь, свои возможности, свое богатство для того, чтобы вот уничтожить все, что связано с этой книгой. И поэтому это зацепило не только самого Салмана Ружди, но и всех издателей, всех тех книжной сети, которые продавали его книгу. Ну, в общем, просто чтобы вот как бы зрители, слушатели понимали, о чем речь, счет по жертвам уже перевалил за несколько десятков человек. То есть, условно, там, японского переводчика в Японии убили. Турецкий переводчик был в отеле, отель подожгли, 37 человек погибло, переводчик успел по пожарной лестнице уйти. Поджигали книжные магазины, где продавался этот роман. И когда уже аятолла сменился, то его уже потом спрашивали в 21 веке, вот этого аятоллу, что, собственно, как вот фетва-то действует? Он говорит, фетва есть фетва. Это вот мнение его серьезное. То есть это теперь все как бы вот навсегда. И в итоге очередное покушение было совершено и очень серьезное на Ружди. В 22-м году 15 ножевых ранений ему было нанесено. Он ослеп на один глаз. Много прошел серьезных операций. В общем, у него там сейчас проблемы со здоровьем. Он уже не молодой человек. И, соответственно, сначала это было, ну, как бы такое просто там, что это нападение, разбой и так далее. А сейчас, поскольку вот эта вся история с Ираном, опять вспомнили про эту фетву, вспомнили про... пытаются вот это вот разгонять тему с тем, что это именно связано с террористической угрозой. В общем, сейчас дело шьют в штате Нью-Йорк вот этому 25 лет, по-моему, ему человеку, который напал на писателя, ему пожизненное светит за пособничество терроризму. То есть и я так понимаю, что сейчас это будет вот проходить с такой красной линией везде. Ну, в общем, очень очень любопытная история, как вот это вот может все через десятилетия вообще, то есть ну реально с 88 года вся эта вот история тянется, и тем не менее там и продолжают и переводить, и продолжают как бы к этой книге обращаться, хотя вот для, например, тех же самых шиитов, для которых, собственно, ну, фетва именно шиитского богослова является фактически правилом, вот мы видим, что для кого-то это действительно правило, и люди употребляют свою жизнь для того, чтобы вот с этой книжкой бороться. Удивительно, конечно, все так все странно завязано. Здесь он всю жизнь с охраной.
11: Мир вообще странная штука.
10: Естественно. Да, да. Вот, сложную жизнь
11: такую прожил. Думаешь, почему люди не могут, вроде умные же, вроде сколько ученых замечательных, писателей, гуманистов, угу. Почему не могут как-то собраться и договориться вообще, чтобы обходиться без, вот, так сказать...
10: Да. Разные интересы, разные ценности.
11: Ну да, но невозможно все равно. Да. Знаете, я вот я думал на эту тему по украинскому конфликту, и, конечно, здесь всегда ищешь, а с чего началось, и почему так, и у меня вырисовывается все-таки, ну, к сожалению, то, что называется Западом и западным миром в этом мире главное, а не главное. Я в этом, ну, как бы там по многим причинам, но приходится их, как бы сказать...
10: Жажду гегемонии?
11: Их нравам, их, да, их пожеланиям и их методам приходится сопротивляться. И если ты сопротивляешься, то есть ты либо подчиняешься, либо не подчиняешься. Угу. Возможно, вот данная фетва и все, что с этим связано, или наши действия, это вот просто нежелание полностью идти, так сказать, вот в фарватере, да, или выполнять приказы оттуда. Потому что, с одной стороны, ну, думаешь, ну да, ну дикость за книгу там, да, вроде как людей резать, за что? Но, с другой стороны, тебе тоже могли бы там как-то, так сказать, особо там премии не раздавать и, в общем, поступить по отношению к другим.
10: И Букеровскую,
11: ну,
10: дали.
11: Ну, понимаете, да? То есть здесь вот очень трудно найти, а кто, собственно, начал. И признавая, да, что кто-то мощнее, сильнее, там, главнее и так далее, все-таки ответственность туда. Может, это проще так, может быть, нет, но подставлять другую щеку, наверное, они тоже не хотят. Может быть, я так считаю.
10: Соглашусь. Еще одна последняя на сегодня новость. У нас еще рубрика «Персона недели». Ну, такая она забавная на первый взгляд, но при этом глубокая. В графстве Оксфордшир в Великобритании есть деревушка, которая называется Пиддингтон. Легко запомнить, потому что медвежонок Паддингтон, да, национальный герой британский, а здесь Пиддингтон, деревушка.
11: Важно запомнить это все.
10: Деревушка, значит, 350 душ населения. В общем, они сейчас собирают подписи за то, чтобы выйти из состава Соединенного Королевства. Понятное дело, что это все выглядит как шутка, потому что целая Шотландия все никак не может с референдумами своими определиться и, так сказать, имеет континентальный шельф, куча богатств, куча населения и так далее. И все равно у нее сложности. Кто же, как говорится, ее отпустит? Лондон никогда не позволит.
11: Да не то, что они сами не особо рвутся.
10: Ну, тут, как говорят, там 50 на 50, ну, грубо да, говоря. Но здесь очень показательно, что вот целая деревня просто встала на дыбы. По какой причине? То есть тут, понимаете, есть и у центральной власти свой резон, но и людей, которые вот в этой деревушке живут, в таком вот как бы пасторале вот этой всей британской, их тоже можно понять. Британия борется с нелегальной миграцией. Как может? Они в 23-м году приняли закон по нелегальной миграции. Сейчас, значит, денег Великобритания отсыпала Франции в 25-м году за то, чтобы... французские пограничники и таможенники бдительнее были в районе Ла-Манша, чтобы они не позволяли вот этим людям садиться на эти лодки и так далее. Ну, потому что у них реально беда, то есть у них засилие нелегальной миграции. В общем, для того, чтобы людей где-то размещать временно, они строят центры для нелегальных мигрантов. И в деревушке Пиддингтон собираются строить центр на 1500 человек. Ну, и они как бы прикинули, нас 350, их 1500, и, ну, все, привычной жизни приходит конец. И они решили сопротивляться таким образом вот решению властей. Ну, хотя бы понятно, что никуда они не отделятся, но они привлекут внимание. А с другой стороны, ну, а вот центральной власти в этой ситуации, ей же все равно надо где-то размещать этих людей. Да, они сейчас приняли решение, что они будут высылать мигрантов нелегальных, но они их высылать будут не сразу. На депортацию требуется время. Вопрос, проверка документов. Вопрос, куда?
11: Документов нет.
10: Нет, но это все равно решается, то есть там они договариваются с там разными странами, все равно там
11: есть цифровой... Нет, ну вот человек, они приехали на лодке, выкинули документы, и чего, иди его проверяй, там, откуда он.
10: Ну, все равно там пробивают по базам, биометрия, лицо, совпадение. Да. Сейчас это уже как бы проще, чем раньше. Раньше-то вообще
11: проще,
10: можно было таким образом
11: новую жизнь. Британия не скажешь, справляется сильно. Потом избегут из этого центра. Так 1500 человек. Рассредоточиться по... По британским островам. Не, по Пиддингтону быстро там
10: наведу там шоу
11: нигде не спрячешься, а вот по, они так и делают.
10: То есть это, естественно, и криминал, это и нападение.
11: Депортируешь, он опять приедет. Что-то, в общем.
10: Ну вот я к тому, что ситуация тяжелая очень.
11: Ну не только Пиддингтон, вообще у них с этим... Несмотря на то, что у них, в общем, довольно неплохие успехи вот в такой как бы контролируемой миграции, в общем, у них много же выходцев из Индии, из Пакистана, но мы говорили, да, вот там все мэры городов, ну, они уже, колонии, уже пакистанцы. Да, там китайцы и прочие, все бывшие там колонии, 100 штук, по-моему, было, или сколько-то у них там, или 70, не помню. Ну неважно, много. И это контролируемые, они действительно хороших людей тоже забирают, мозги высасывают, дай бог. Вот, но при этом вот Африка, арабский мир, они, конечно, там наводят шороху.
10: Да-да-да, о чем и речь.
11: На побережье.
10: Ну, в общем, местное население говорит, что ну, у нас и так меняется очень сильно этнический состав в стране, мягко говоря. Вот. Но вот с нелегальной миграцией, когда вы в маленькую деревню видите такое
11: количество людей, интересная история вот со сменой этнического состава. Ну, смотрите, все понимают, что на планете Земля сейчас рост населения происходит, ну, мягко говоря, не среди белой расы. Да, все это понимают. Лучше быть умным и забрать самых образованных первыми. А остальных отправить куда-нибудь еще. Правильно? Из тех стран, которые не белые. Вот англичане это, в общем, успешно делают. Правда, есть вот сопутствующие проблемы, но лучших, так сказать, из Индии они забирают. Я в Пакистане жил. Вся элита, вся элита, все, у кого есть деньги, все в Лондоне.

0: В том, что, казалось бы, острова, там туда иди попробуй, это же доплыть надо.
1: Доплывают, да, точно так же, как и в Северной Африке доплывают, и до Греции.
0: Ну, все-таки это вам не просто перейти там через дорогу,
1: да? Так нет, так а сколько у людей погибает на этом пути, там они в шторма попадают, переворачиваются.
0: Или там надо, они умудряются как через тоннель, там, значит, их поездам цепляются и так далее. Проще, ужас. А Ирландия тоже стонет просто, тоже остров.
1: О чем и речь. Ну, в общем, будем следить за развитием событий. Любопытно, как там борьба за независимость Пиддингтона будет проходить. Ну что, рубрика «Персона недели».
0: Смешно, этот самый пришел. Значит, как его зовут? Премьер-министр Энди Бёрнхэм, да? Бёрнхэм. Угу. Пришел, значит, какой-то дом престарелых. Я думаю, что он отлично. Он приходит, значит, здрасте, я вот Энди Бёрнхэм. Его, значит, мужик пожилой спрашивает, а скажите, пожалуйста, а вы же местный какой-то политик? Он говорит, ну, я был местным политиком раньше, а теперь я премьер-министр. Он говорит, вы что, там каждые 5 минут меняетесь, что ли?
1: Да-да-да, классный.
0: Дед спросил его. Вот, ну, так что пусть он будет.
1: Да, смешно, потому
0: что... Я думаю, что пусть дед этот будет. Вот,
1: да. Ну, особенно в контексте предыдущей темы, да, про героическую борьбу Пиддингтона за, так сказать, свой суверенитет и независимость. 27 июля день рождения нашего такого полулегендарного, я бы сказала, персонажа, хотя это реальная историческая личность, конечно же, Дениса Давыдова. Поэт, гусар... И вообще герой войны, очень интересная.
0: Жил тут рядом. Усадьба вон у него.
1: Слушайте, из всех историй, которые связаны с ним, меня почему-то, я реально не знала, как-то потрясла история про его левый ус, который до сих пор лежит в библиотеке нашей, Российской национальной библиотеке, в отделе рукописей. То есть они с Жуковским что-то там общались, но он вообще там со всеми дружил, и Пушкина очень любил, и тот его любил, когда Пушкина убили на дуэли, соответственно, вообще Давыдов просто слег и говорит, я не могу, у меня все, у меня там брата забрали, я в горе. Ну вот, не суть не в этом, значит, Жуковский ему говорит, слушай, говорит, значит, выстриги мне из левой части усов, ну, как бы несколько волосков. Почему из левой? Потому что левая часть связана с сердцем. Mm-hmm. Вот я буду их хранить. И вот почему эти волоски сохранились, и в итоге вот все современники наши могут счастье, так сказать, иметь их лицезреть в национальной библиотеке. Вообще есть фильм прекрасный советский «Эскадрон гусар летучих» как раз по биографии этого выдающегося человека, героя Отечественной войны 12-го года. Не знаю, для меня он даже в большей степени не поэт, а такой вот именно вот лицо эпохи. Не зря, собственно, Лев Николаевич Толстой даже в «Войне и мире» тоже персонаж у него был, который списан как раз вот с Дениса Давыдова. Ну что, дорогие друзья, программу обсудим. Уходит на заслуженный... отдых, в заслуженный отпуск на 2, напоминаю, недели. И 20 августа на том же месте, в тот же час мы с вами встречаемся, я надеюсь, в том же составе нашем боевом, и будем обсуждать актуальные политические и не только вопросы.
0: Что же там произойдет в Организации Объединенных Наций за это время?
1: За это время там столько всего нахуй.
0: Мир изменится, скорее всего.
1: А мы бы даже не планетяне.
0: Принимают решения.
1: Конечно. Все, Петр Алексеевич, до встречи, хорошего отдыха, счастливо. Здорово.

0: «Знать за 90 секунд».
1: Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власть

власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в российском регионе. Михаил Мишустин прибыл в Якутск. Страховой компании назвали самый аварийный день недели. Об этих и других темах подробнее далее. ПВО отражает массированную атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. В результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Кроме того, в городе в результате попадания БПЛА есть возгорание на промышленном предприятии в складских помещениях в Дзержинском районе города. Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, передает корреспондент РИА Новости. Во время визита председатель правительства осмотрит республиканский онкологический диспансер, ознакомится с работой креативного кластера «Квартал труда», а также проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского регулирования. Американский лидер отметил, что Уиткоф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Число погибших в результате мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 35 человек. Еще в одном случае связь смерти со стихийным бедствием устанавливается. Ранее сообщалось о 34 погибших. Легкие травмы получил 21 человек, повреждения средней тяжести 48, тяжелые 6. Степень травм и было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Арикаэ и Яцусиру после того, как 28 июля на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. После него зафиксированы пожары, разрушение домов и дорог. Управление политической и воспитательной работы появилось в структуре центрального аппарата МЧС. Новое подразделение курирует заместитель министра Вячеслав Будко. Новое управление состоит из 5 отделов: реализации молодежной политики, культурно-просветительной работы, работе с личным составом, организации физподготовки и спорта, а также охраны труда. Самым аварийным днем недели для российских автомобилистов является пятница. К этому приводит накопленная за неделю усталость и спешка перед выходными, рассказал представитель крупной страховой компании. По данным организации, кроме столкновений, в пятницу также на 4% чаще обычного происходят наезды на припаркованные автомобили. В числе самых аварийных дней также оказался вторник. Столкновения с другими автомобилями в этот день случаются на 11% чаще среднего. Также чаще обычного в этот день фиксируются повреждения на стоянках, удары посторонними предметами при движении и наезды на людей. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Ну что, здорово. Здравствуйте,
3: друзья. Сегодня четверг.
2: Четверги сегодня.
3: Ни у кого не получится так же,
2: как у Алеши.
3: Интересно, слушает нас в Турции?
2: И они загрустили. Нет, наверное, я вообще думаю, что он отдыхает. Это всего, но словом по столу не отдыхает. Стол есть, слово есть, мы по нему сейчас ударим. Лука Е, Петр Лидов, Юра Грек. Наконец-то.
4: Мы здравствуйте.
2: Так долго ждали, что настоящий дизайнер, специалист в моде, конечно, сегодня нам все-таки объяснит, а то ходим неизвестно как.
3: Во-первых, Юра шьет провокационную одежду.
4: Во-вторых, это что значит?
3: Это мы чуть попозже выясним. А во-вторых, он ведет великолепный телеграм-канал «Душнотека Грека».
4: Душнотека Грека.
5: Спасибо.
3: Правда, я об этом узнал, что она называется Душнотека Грека. Буквально 2 недели назад до этого читал Душнота Грека.
5: Так тоже можно.
3: Можно?
5: Нормально. Да. Спасибо, что пригласили. Мне интересно. Это такой первый опыт.
3: Это более веселым голосом.
5: Да, конечно.
3: Спасибо, что меня пригласили.
5: Спасибо, что вы меня пригласили.
2: Ну, вообще, как рождаются провокационные наряды? Или как,
5: провокационные наряды рождаются так. Третьяков у себя что-нибудь постит, какой-нибудь прикольный мем, это залетает.
3: Юра делает футболку.
5: Юра делает футболку. Это если в двух словах.
2: Ну, смотри, ну, ты же удобно.
5: Да,
2: можно?
5: Конечно.
2: Ну, смотри, вот дизайнер одежды, он, как любой художник, он же художник.
5: Да.
2: И он, безусловно, в каком-то... Я тут узнал, у нас был этот самый шеф такой из хип-хопа.
3: Чувак. Я же узнал, я тебе его подогнал.
2: И он мне про хип-хоп там все рассказал. И я вообще все понял. И я даже послушал немножко рэпа.
3: Вот. В исполнении шефа?
2: Ну, в том числе, да. Ну, что-то такого.
3: Дорогой Влад, привет.
2: Как когда я родился. Прям замечательный парень. Ну, как парень, уже взрослый дядя. Вот. И что я понял? Что, наверное, дизайнер к дизайнерам это тоже относится, что вот все, что новое происходит в жизни, вот оно как-то отражается в дизайне, в том числе в одежде. То есть это некое отражение вот какого-то такого духа. А если это провокационное, то это отражение не официального духа, что да. Мы сегодня, значит, галстук такой носим, а это отражение какого-то духа, который где-то там в обществе витает. Правильно?
5: Конечно, это отражение духа, это отражение новостей сегодняшних реалий. И вообще, ну, художник, он может что-то писать, то, что ему из внутреннего мира.
3: Нам ждать коллекцию футболок с новоиспеченным террористом?
5: Ну, я надеюсь, что нет.
2: Нет, а Соня Мармеладова, да.
3: Свобода Сони Мармеладовой. Давай футболку.
2: Вот, кстати, да.
5: Какую-нибудь тему с кондитерской?
3: С кондитерской, да. Ну, она пирожками торговала, в принципе.
2: Нет, там сколько сплетается и Достоевский, и кондитерская, и вот эта вот вся порнография. Мы вчера, кстати, обсуждали с Наташей Шатихиной, с юристом. Она вообще считает, что там состава преступления нет вообще. Вообще ноль.
3: Ну, я тоже не понимаю. Ну, нет, распространение...
2: Да. Нет? Там есть незаконное распространение порнографии, а порнография — это часть эротики, как бы дальше никак не классифицируется, и это ты еще должен доказать, и там вообще... Но обвинительные приговоры такие все равно выносятся. Поэтому такая большая интересность.
3: А она будет ее защищать?
2: Она не будет, но ее кто-то будет защищать, я думаю, нормально. И там должны быть, потому что такая резонансная история, ну, в общем...
3: А я вообще не понимаю, кому они мешают. Ну, если ты мне сделаешь одну футболку «Свободу» Сони Мармеладовой, я с ней запишу выпуск.
2: Прошу прощения, мы тебя прервали. Все-таки расскажи, вот как оно? Видишь ли ты себя, вот все-таки отражаешь ты жизнь или наоборот можешь формировать?
5: Отражаешь. И на самом деле у нас есть вот таких, можно сказать, два направления. Есть то, что именно мне интересно, я делаю какой-то дизайн, ну, очень известный, это The Bad Great Russians. Мы сделали его там в 2021 году. Очень прикольный получился дизайн. Я учил по Netflix английский язык. Я смотрю, что как не показывают русского, то он бандит, то он, не знаю, мошенник, то он плохой человек. И у меня какая-то такая внутренняя история была, что какого фига платформа как будто пропагандирует, что русский — это обязательно какой-то либо вообще crazy man, либо бандит и прочее. Но я сделал The Bad Great Russians, где bad зачеркнуто, и на обратной стороне, как в Третьяковской галерее, висят картины, а на них портреты очень известных наших русских. И я не стал их подписывать, а я сделал такими тегами, как будто зуммер забомбил под картиной такую надпись. Ну, не знаю, там, Чайковский, там, Christmas Mood Maker. Mm-hmm. Или там Достоевский, там просто написано Do you know, idiot? Или этот Гагарин, типа, как тебе такой Илон Маск? Такие подписи, где ты догадываешься, кто это такой. И у нас оно очень круто выстрелило достаточно. Нет. А потом СВО. И все же, конечно, подумали, что вот в СВО мы все это сделали, а мы это сделали там, я говорю, сильно раньше. А после СВО у нас стали заказывать там, не знаю, по всему миру, от Америки до Японии, куда только не заказывали.
2: Выгодно это оказалось?
5: А, ну, конечно, выгодно, да. Например. А есть, например, когда просто там наш премьер...
3: Министр.
5: Нет, не премьер-министр, а министр иностранных дел. Когда он говорит, материться нельзя, да?
2: Не надо.
5: Когда он сказал фразу «дебилы Б», мы ее сделали, ага. Она у нас залетела. Вот эта тема актуальная. Но я еще сзади написал, ну, просто вот так додумал, министерство не ваших собачьих дел. Ну, как некое такое...
3: Как-то я пропустил эту коллекцию.
5: А тут неделю, две недели назад он выдает, ой, там какая-то Уганда, херам, собачьим, типа. И у нас это залетает, получается, вторая сторона. Ну, получилось, что двойной такой был успех.
2: Ну, то есть, можно сказать, вообще, ну, со стороны кажется, что вы либо паразитируете на каких-то таких, извини за прямоту, либо как-то вот просто расчет какой-то у вас есть. То есть вы понимаете, что зайдет, или это все-таки скорее, ну, какое-то вдохновение, и потом оно может залететь, а может нет.
5: Это попытка расчета. И, конечно, я бы мечтал, чтобы у меня каждую неделю что-то бы залетало. Но, конечно, нет. Это все...
3: Звук отругается.
5: Я понял. Это все, конечно же, удача. Потому что что-то залетает, что-то нет. Как бы ты ни хотел, чтобы оно было прям вот в
3: топе. Мы наблюдали в последний месяц серию плаксивых роликов от различных российских дизайнеров. Мол, бизнес закрывается, помогите бизнесу. Ты когда будешь записывать такое?
5: Скажем так, это немножко не мой стиль.
3: Нет, я могу поплакать тоже, с тобой.
5: Мы тоже попали, скажем так, в... некое пике, но... Ну, так...
3: А что ударило конкретно? Вот я, как представитель барного бизнеса, могу сказать, конечно, повышение налогов, повышение зарплат и увеличение закупок иностранного товара у нас в основном весь.
5: Ну, у нас два момента. Первый – это просто то, что, в принципе, люди как будто бы полностью накрыты таким информационным не очень хорошим фоном, что кризис все плохо, надо повременить с покупками, и все-таки это же, это же удовольствие. Вот.
2: Ну,
5: а люди...
2: да.
5: В удовольствие немножко так проседает. А второй момент, самый основной, это история с закрытием, прикрытием телеги, VPN, вот этого всего. То есть мы продвигаем свой бренд конкретно через террористическую сеть первую.
3: Так, подожди, вторая пока не сеть.
2: Не-не, она не сеть, не террористическая.
5: Вот я и поэтому говорю в Telegram, ну и Макс.
2: Угу.
5: И основа у нас, конечно же, Telegram. Как только людям
3: снесли
5: доступ... Ну да, я про нее говорю. Но. Как только...
2: Экстремистская она. Не
5: как только доступ прикрыли, ну только через VPN, люди не заходят. Люди даже на сайт не могут зайти. Вот ты сидишь в телеге, я даю ссылку на наш сайт. Проходишь, а он тормозит. Нужно отключить VPN.
2: Да.
3: Ну вот на что жаловался Вайлдберри, что процент спонтанных покупок, который очень большой в таком подобном роде бизнесе, он резко упал.
5: Да.
3: Из-за того, что заставляют российские IT-продукты отключать VPN.
5: Да, ну мы не плакались, мы немножко сделали работу над ошибками, мы углубились к постоянным клиентам, больше обратились к ним, и благодаря им, на самом деле, мы и дальше продолжили плыть.
2: Ну, можно на это посмотреть и с другой стороны. То есть в этой ситуации вы найдете действительно какие-то другие, может быть, более какие-то изобретательные, более изощренные каналы продвижения, там, да, может быть, более затратные, но тем не менее. Вы, наверное, как-то застолбите вот этих постоянных своих, но зато когда все обратно включат, представляете, вы будете, какое конкурентное преимущество.
3: Есть у нас надежда, что все обратно включат?
2: Надежда есть всегда.
3: Спасибо. Петр давно на эту землю топчет.
2: Знаете, не такое видали.
5: Ну, кстати, наверное, да, обратиться, если к истории, в принципе, бывало разное. Ну да, я так своих ребят с командой настраиваю, что сейчас нас немножко по это, а мы будем крепчать и крепкими.
2: Я вот старые времена вспомню вообще, не когда хочу. Советский Союз был, мы, например, вот хеви-метал всякие пластинки ездили покупать на толпу. И это безо всякого интернета, без даже телефонов мобильных. Люди узнавали, что где-то на какой-то платформе, где-то за городом собираются все люди, которые торгуют там еще этими пластинками, и где-то там, не знаю, 42-й километр. Выезжали все туда в субботу, там в 11 утра. Там вот это все действие происходило, и все, как-то бизнес рос.
3: Это спонтанная продажа.
2: Она не спонтанная была? Нет, это сарафанное радио там распространялось так. Ну, даже так, такой бред был там. Я уже не говорю про фарсовщиков. Понятно, что мне это все забыто давно. Я думаю, что это место-то пусто не бывает.
5: Как вы сейчас называете рестораторы такие движухи? Chill, rave, party?
3: Я уже никак не называю. Я вообще каждый раз, когда кто-то открывает ресторан, говорю, держись, брат.
5: Вот такая
3: chill, история. Chill, rave, party называется? Что это?
5: Не, ну, эти дневные вечеринки, вот эта вся движуха, сейчас же очень модно.
3: Называется.
2: Ну, наверное, бранчи это, ну, это всегда были. Ну, как всегда.
5: Блин, какие-то воскресные чего-то.
3: Я где движухи? У меня движуха на детской площадке с дочкой.
2: Ну, хорошо, а вот дизайнер. Рабочий день твой из чего состоит? Ты пришел, и надо что-нибудь...
5: Я проснулся, ну, и надо что-то уже.
2: Ага.
5: Вот. Во-первых, без продвижения ты немножко не самый известный дизайнер, хоть и хороший. Вот, конечно, надо продвигаться. Вся эта история с каналом Душнотека Грека, с рилсами и прочим, это все попытка продвинуть свой бренд. Угу. Вот. Наверное, если не половина дня занимает мысли о продвижении, но такая вот часть маркетинга, продвижение себя через бренд, через себя, через личный бренд. Если мы говорим уже прям конкретно про идею, ты ее словил, не знаю, вечером, ночью, ехал, не стоял, дышал, зафиксировал, у тебя есть эскиз, ты уже пока едешь на работу, ищешь какой-то референс в плане там, картинок, иллюстраций или даже задания, чтобы нарисовать, или сам нарисовал, приехал. Ну и все, и дальше говоришь там партнеру, такой крой, такой цвет, это все шьется, это все печатается.
4: Где, здесь?
5: Или? У нас свои швеи, у нас свой конструктор.
4: Они быстро шьют прямо?
3: Вот сколько от идеи до реализации времени?
5: Да я могу сделать ее за... Ну, вообще мы делали, наверное, самый крайний, там, самый короткий, это полдня.
4: Ну, одно изделие надо сделать.
5: Ну, да. У нас же его выкинуть, или в этом выйти, допустим. Ну, может быть, полдня. Если что-то посложнее, ну, там, дня три.
4: Так.
5: Вот.
4: Это до обеда вот это все?
5: Нет, это уже до вечера.
4: Нет, я просто веду к тому, что потом же начинаешь куда-то выходить, надо же все время вот это вот...
5: Ну, к вечеру, дизайнерское
4: вот это вот начинается же вот это все.
5: Наши дизайнерские, да.
4: Там вот это вот девочки, все дела там.
5: Нет, я женат, у меня двое детей.
4: Ну, тем не менее,
5: Я беру жену с собой, детей.
3: И не толкай его в этот омут.
5: Я смотрел эти ролики.
4: Нет, вы понимаете, дизайнеры, ну что, у вас там ночной клуб. Ты знаешь про ночные клубы. Куда вы там ходите?
5: Нет,
3: куда вы там в свои клубы ходите?
5: Для того, чтобы это комьюнити собирать, я еще и диджею. Я только год назад стал диджеить, и у меня прям... Я отыграл в «Зорьке».
3: А ты когда меня позовешь в «Зорьку»?
5: Я тебя звал.
3: Ты меня не звал.
5: Ты просто не ответил.
4: При лучшем раскладе, у тебя еще вечером, значит...
5: Потому что люди о тебе должны узнавать вообще...
4: Ты в этом вот то, что ты...
5: С той категории, с какой ты вот решишься. Дизайн, там, соведущий, не знаю, там, рилсмейкер, приколы, мемы, что угодно. А потом в итоге они узнают, что ты еще и дизайнер. Вот условно схема такая.
3: Разные точки входа.
5: Да, бизнес. Да. И так, без этого сейчас просто невозможно, тяжело. И то, для этого нужен креатив. Нужно там, не знаю, хочешь, иди в стендап, хочешь, иди куда угодно. Как сейчас блогеры, некогда популярные, в ТикТоке условно, там, да, в ковидные времена, стали популярны, а потом они все захотели бизнес. Бренд одежды, кафешки, кофейни. А у меня от обратного.
4: А есть примеры успешных вот таких вот, кто, например, я сейчас от балды, там, условный, кто... стал популярным благодаря чему-нибудь там, условно, Ольга Бузова, и дальше она выпускает свой бренд одежды, и он взлетает.
3: Вот, очень тяжело, очень мало.
4: Или такое не работает?
5: Их мало, в основном это такая, больше похоже как на такую бизнес-схему, вот проработал какое-то определенное время, все, деньги заработали, и дальше. Как с Гинзой была история, что они собирали под рестораны. Там,
3: разных селебов, да. Не со всеми работает, очень мало примеров. Я не знаю, мы можем перечислять вообще, бренды будем называть?
4: Мне вообще все равно.
3: Что ты здесь будешь перечислять?
4: Что ты будешь перечислять, потом скажут.
3: Ну,
4: смотри.
3: Ну, Басты, сеть ресторанов.
4: Ну, вот Басты.
3: Очень успешная, да.
4: Ну, сеть ресторанов там понятно. Он же просто, наверное, там как бы лицо, там
3: много где в долю и так далее. Не, он, во-первых, в долю, он лицо, да. Операционка занимается, наверное, другая команда, но она успешная.
4: Ну, да.
3: Это успешная сеть.
4: Ну, это у всех.
3: У Ольги запускают. Осталось что-то у Бузовой, но, по-моему, не пошло, боюсь, ошибиться.
4: Нет, вот именно одежда. Именно одежда. Вот это, Криштиану Роналду, у него же есть там свой бренд, да?
5: Даже там Седокова запускала бренд, который там 3-4 года, он прям стрелял круто и даже в СНГ прям ушел. Но потом он как-то так закрыл.
4: А почему оно не работает? Слишком узкая вот у него получается ассоциация какая-то или что?
5: Не работает?
4: Ну, я не знаю. Ну, почему вот я
5: не срабатывает. Я не знаю, кто там... Короче, дизайнером одежды нужно быть, если ты вот... Ну, это просто вот твоя жизнь. Если заниматься бизнесом, есть больше другие бизнесы, более выгодные.
4: Более попроще, да?
5: В долгосрочном понимании, да. Дизайн одежды – это только если ты вот... Ты дизайнер, ты не можешь этим не заниматься, ну все, вот ты чокнутый.
4: А есть какой-нибудь вот такой высшая мечта такая у дизайнера? Создать, не знаю, там, галстук, который наденет Путин на...
3: Или выступить с коллекцией в Париже.
4: Ну, например, условно там, да?
3: Что вот...
4: Или точно. Создать такую вот хрень, которая что-нибудь перевернет, не знаю.
5: Самое высшее, хрень, наверное, такого нету. Есть, первое, это хочется свою коллекцию создать, и чтобы был, прошел показ.
3: Это ну, показ где?
5: Минутка тщеславия. Да не знаю, хоть свой, хоть...
3: Ну, не на Московской же неделе моды.
5: Да, кстати, Московская неделя моды вполне себе классное мероприятие. Там много таких...
3: Да, я последний раз был 12 лет назад, и я сказал, что больше не пойду.
5: 12 лет назад? Сходите сейчас тоже.
3: Изменилось что-то?
4: Я был, по-моему,
5: ну, мы стараемся.
4: 30 лет назад, мне кажется. И
3: ну, ты еще на Советской неделе моды был.
4: Ну, она была московская.
3: В ГУМе она проходила.
4: У меня была девушка, она как-то была такой модельный какой-то вот интерес у нее был, и она меня повела, и там был Пак Рабан живой.
3: Он же духи делает только.
4: Нет, у него какие-то из цепей.
3: Пак Рабан одежду делает?
4: Да. Нет, он как раз духи-то вторичный. Да. И я помню, что я ведь с таким трудом это все высидел, но мне было не близко это все. Это, потому что девушки красивые, но было далеко, и это долго. Все.
3: Трогать их нельзя, а он привык в такие заведения ходить, где можно.
4: Он был живой. Наверное, был год какой-нибудь 1990, там, условно, там, не знаю, пятый, наверное, или четвертый.
5: У нас много крутых, действительно талантливых ребят. Просто бренд одежды, мода, она требует больших денег, вот, больших вложений. Около 10 миллионов мы потратили своих денег, чтобы создать коллекцию одежды. Вот нашу, которая там была год назад, мы сделали показ.
4: А почему так много? Это много единиц надо сделать?
5: Ну, на каждый талон ты делаешь, не знаю, там по 3, 4, 5 образцов. Что-то не так, что-то подтарчивает, здесь что-то пошло не то, не тот размер.
4: А в коллекции сколько должно быть предметов?
5: Ну, по-разному, ну...
4: Не три, наверное, там. Ну,
5: 30.
4: 30.
5: Сейчас они там совсем озверели, там до 60 делают, там еще больше.
3: Озверели те, кто делают побольше неделю моды?
5: Бренды. Нет, бренды побольше, которые показывают именно там Луи Виттон и прочее.
3: 60 устанешь смотреть, нет?
5: А там и так и есть.
3: Да?
5: На самом деле, стандартный показ...
3: Луи Виттон сидят, наверное.
5: Ну, сколько он там? Ну, 10 минут. Они там делают его на полчаса. Ну,
3: сейчас все соревнуются, шоу. Да, у кого шоу круче.
4: Слушай, я помню, знаешь, это фильм был какой-то про моду, и там играл артист Андрей Серебряков, по-моему. И он там играл...
3: Глянец.
5: А? Русский?
4: Глянец, наверное. Да. Серебряков?
3: Да, Глянец там, по-моему.
4: Там. Он там играл, и после этого фильма он дал интервью.
5: Да.
4: Ну, как он там играл, не помню, какого-то модельера там известного. И он сказал примерно следующее. Он говорит, вы знаете, я вот, ну, немножко в это погрузился, и насколько же это все бессмысленно, вот эта вся эта история. Я как его понял, что вот то, что создается, оно непонятно зачем. Вот, ну, либо простые люди вроде как коллекции эти не очень видят. Сидят, значит, какие-то вот, дизайнеры, смотрят на дизайнеров. Бизнес там тоже такой не очень понятный, да? Вот ты сделал коллекцию, и куда она дальше? Ты ее распродаешь или что-то?
3: Нет, подожди, это у русских брендов непонятно.
4: Нет, нет, вообще, вот в принципе, вот как, в чем...
3: Во-первых,
5: смысл.
4: В чем, да, вот глубокий смысл там, да? Ну, понятно, что кинофестиваль там, ну, понятно.
5: Да.
4: Там,
5: очень... очень хорошо в фильме «Дьявол носит Прада»
3: да,
5: вот этот там... главред, она объясняла, в чем смысл, что какой-то очень именитый, там, гениальный дизайнер создает цвет, да, он уловил, на самом деле, запрос общества, он создал сумку того цвета, которая сейчас становится...
3: Не только сумку, а вообще, что в этот год все какой-то будут носить
5: вещь.
3: Примерно в этих тонах все.
5: Да, но немножко это не так. Есть аналитические агентства,
3: Антон, типа.
5: При помощи ИИ, VGSN, Agency. Это огромных денег стоит аналитическая работа с информацией, что в ближайшие 5-10 лет людей будет интересовать. От принтов, конкретные текстуры ткани, вообще информации. То есть это сейчас искусственный интеллект, но там аналитики, которые именно анализируют еще и искусственный интеллект, и потом выдают бренду, производителям ткани, выдают информацию, которая потом... ну, скажем, продвигается, от которой идет производство тканей, и дизайнеры уже именитые выбирают из этих тканей, что им взять для своей коллекции. То есть это идет попытка глобально увидеть будущее, потом это продать тем, кто производит ткань, ткань продает дизайнерам, а дизайнеры потом
3: делают новые лекала.
5: По иерархии вниз уходят. И вот как это главред, она сказала, вот какой-то именитый чел придумает там сумку такого цвета.
3: Про свитер она там говорила.
5: Свитер, да, свитер.
3: Она типа пришла из низшего общества, помощница, mm-hmm. поржала над всем этим пред-а-порте. Она говорит, ты думаешь, что ты сама типа выбрала этот свитер, который на тебя надет?
5: Mm-hmm. В Заре.
3: 3 года назад такой-то придумал цвет, потом это было представлено там, типа 2 года носили люкс бренд, а сейчас спустился на масс-маркет, и теперь носишь ты. Тебе кажется, вот. Что ты выбираешь одежду.
5: Вот. И то, что 2 года назад супермодники носили, сегодня будут носить, ну, скажем так, обычный народ, там, оверсайз и прочее, прочее. Mm-hmm. А сегодняшние модники, они уже носят топы из нулевых.
4: Такие. Мы, кстати, у нас есть еще время. Да, давай, кстати, расскажем. Может, приоткроем, что сейчас надо носить, чтобы потом через 3 года носили все. Потом, а ты скажешь, что я уже тогда это носил.
5: Вот обратитесь к Андрею в сайт «Геометрия». Это тех времен просто...
3: Сайт «Геометрия», не обращайтесь, не ищите мои фотографии там, пожалуйста.
5: Он время от времени вытаскивает свои фоточки. Вот именно тот стилек сейчас и залетает.
3: А, да? 2007 нулевые?
5: Вот эти вот.
4: Что там, например?
3: Ну, стразы на груди, наверное.
5: Стразы, это короткие топы, это уже верха не обтянутые.
4: Это Андрей там ходил?
3: Нет.
5: Нет, это был подружки ходить.
3: Ну, было поло со стразами.
4: Ну, а что, почему нет?
3: Был цветок со стразами. Так. Короткого топа у меня не было.
5: Не, мужики ходили, черная футболка, золотые какие-то надписи там. Я
3: вот у меня стразы цветы были, Бекенберг был.
5: Симачевские принты, это все. А девчонки именно на талии джинсы.
3: Ремни с большими бряшками вернутся.
5: Yes.
3: У меня Маккензи валяется где-то.
5: Yes.
3: Я думал, я его никогда больше не надену.
4: Вообще yes. хороший. А вот интересно, наверное, тоже к тебе вопрос. Думал ли ты или нет? А что дает человеку вот это вот соответствие некой моде? Ну, все же как-то вот начинают носить одно, примерно одно и то же.
3: Идентификация субкультуры.
4: Да, а что именно в голове происходит?
5: Соцсети.
3: Социум.
5: Ну, соцсети.
4: Нет, что для, зачем человек вот это все делает? Зачем он надевает?
3: Зачем Киркоров так одевается?
4: То, что модно. Зачем? Как это есть? Что ты им
5: делаешь? Ну, это отражение, это попытка быть актуальным не только в информационном плане, но и во внешнем виде. Когда-то, вот я изучал историю костюма и вообще вот стилистику, когда-то одежда тебя выделяла какого-то сословия. На тебе были такая ткань, которую ты имеешь право носить. Это же в каком-то плане сегодня логотипы помогают это делать. Да. В принципе, потребность такая была всегда. Выделиться, показать, что я богаче, что я лучше, моднее.
4: Ну, смотри, разные представители разных, там, не знаю, различных слоев
5: да.
4: свое богатство показывают разными способами. Ну, кто-то там, я не знаю, там какие-нибудь красные мокасины, да, а кто-то там, я не знаю, какие-нибудь кроссовки, там что-нибудь, да.
5: Да.
4: И этот над этим смеется, а этот смеется над этим.
5: Да.
4: Они как бы оба для себя-то крутые, и, наверное, оба в их мыслях имеют успех у женщин.
3: Помнишь, у нас Дарина Алексеева
4: а где
3: в
4: правда?
3: Гостях была, которая директор модного журнала «Москвичка».
4: Да.
3: Она же тоже нам рассказывала, что это некая причастность тебя к определенному слову.
4: А, слово.
3: То есть да. вот у тебя в компании, в твоем кругу принято одеваться так, там, какие-нибудь Лора Пиано, да. Брунелло, вот такие ткани. А у них в творческой среде там принято Баленсиага какая-нибудь, что там, Витмо.
5: Прикол.
4: Если у тебя нет компании. Если ты один...
3: То ты одинокий чебурашка, у которого нет друзей.
4: То есть просто ты можешь мокасины...
3: Да, слушай, нас нет. На самом деле даже вот у тебя люди, которые говорят, что они не модники, у них тоже своя какая-то субкультура.
4: Да есть, наверное.
5: Ну вот, да. вот ты же подобрал, что у тебя темно-синий низ, светлее именно такого же тона там...
4: Не настолько, что прям поэтому подбирал. Ну да, я скорее больше по фасону, там, потому что я купил.
5: По наитию все равно прошло.
3: У тебя всегда все хорошо сочетается.

0: искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменил и войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Словом по столу.
5: Продолжаем наш разговор с Юрой Греком. Правильно, склоняется же, правильно? Юра, да.
6: Да, конечно.
5: Андреем.
6: Третьяковым Е, Лука.
5: Е, Лука, Петром Лидовым. Мы в основном-то вокруг дизайна одежды крутимся. Слушай, а есть... Вот, например, Андрей, да, давайте посмотрим на него. Вот у него есть определенный стиль. Вот чего ему, вот, я не знаю, ты, может быть, не по адресу вопрос, но чего бы ты ему никогда не рекомендовал носить? Вот что ему нельзя категорически?
6: Одежду.
7: Одежду.
6: Я что, зря качался?
7: Что я бы ему...
5: Ну, носки с сандалями, понятно.
6: Почему сейчас это модно, кстати?
5: Серьезно?
6: Вроде вернулись.
7: Да все ему классно. Да сегодня можно делать так вид, что как будто так все и должно быть. Сегодня нет такого, что прям что-то супер не модно. Сегодня даже бриджи в моде.
6: Вернулись, кстати.
7: Бриджи это то, что прям...
5: Джинсовые.
7: Девушки, извините. Бриджи это вот такие вот...
5: Я они не узкие или какие?
7: Это такие брюки.
5: Так. Ну, обрезанные.
7: Они немножко здесь вот слегка расклешены. И все. И я... Как будто бы, наверное, не видел, кому они прям очень хорошо... Ну, вот прям
5: бриджи идут. Расклешены.
6: Но девушки на улице не видел.
7: Бриджи надо загуглить.
5: На женщину.
6: Ну, это как будто фунтика штаны.
5: Ну, они ниже колена или выше колена?
6: Ну, смотри, где колени у тебя расположены. Там не под каждое колено.
7: А колени могут быть расположены там на разной высоте.
6: А бриджи они одни.
7: И иногда, скажем, блин, все, я, короче...
5: Подожди, если джинсы обрезать по колено, это бриджи или нет?
6: Если ниже колена, это бриджи.
7: Вообще, что я бы не рекомендовал прям носить всем мужикам постоянно, с чего прикалываются девчонки.
5: Это трусы.
7: Это джинсовые шорты.
5: Леша ходит без трусов.
7: Джинсовые шорты. Это какая-нибудь синяя вот эта вот водолазка.
6: Сеточку?
7: Ну, какая-то...
6: Футболка в сеточку.
7: Она какая-то такая не хлопковая. Она должна... Ты в ней полдня ходишь, и она хорошо так потеет.
6: Да. И я поэтому водолазки не люблю, я всегда в них потею.
7: Ну, вот эти вот еще кофточки, они не знаю, из чего там.
6: С молнией? Ну, с кашемирой, если у тебя деньги есть. Да.
7: Ну, часто...
5: Нет, они... бриджи все деньги. Нарисованы ниже колена, вот и все женские. Так, такие, что
8: ли? Ну, вот что-то вот такого.
5: Вот это, да?
6: Да. И сандали. Так, ну, еще барсетку.
5: Не знаю. О, красный. А?
7: На самом деле, если вот прям хочется, можно носить и вообще забить, кто что думает. Потому что...
6: А у него в поселке так все ходят.
7: Можно до любого.
5: Что у меня там ходит?
6: У него время в 2006-м застряло. Я проехался по поселку, там все так ходят.
5: Ну, там взрослые люди.
6: Ну, солидные взрослые
5: люди. Конечно. Вышли на прогулку с питомцем.
6: Они не знают, что время
7: идет. Их дома
5: вообще. Они не знают, что ты там этот фэшн-полис там, понимаешь.
6: А это еще Юрка не заезжал. Он вообще светил бы, мне кажется, дома. Вот так людей брызгал.
5: Ладно. Нормально.
6: Но ты там самый стильный. На заднем участке.
7: Нет, на любой тусовке ты же видишь, когда человек вот оделся ради того, чтобы его все сфотографировали, он даже вот он неуверенно держится. Он вот какой-то...
6: Как это, Филипп Бедросович?
7: Такая история. Я говорю сейчас про
5: обычно
7: более молодых...
6: Землян?
7: Популярных ребят. Вот, видно, что вот он вот прям сильно старался. И вот он, блин, не может согнуться.
6: А куда пропал Бартеньев? Он с шариками ходил.
7: Он есть, он
5: видел вот недавно.
7: На выставке проходит.
5: Какой-то на фестиваль, что-то мне попалось почему-то.
7: Да-да-да, с ним все нормально.
5: Поперло этого
6: Он как человек сейчас ходит или как?
5: Ты знаешь, он, во-первых, он выглядит, как будто ему 25 лет. Ему, по-моему, 60 там с чем-то.
7: У него выставка была, а он классный, молодец.
5: Он вообще огурцом.
6: Я помню просто
5: и со всеми этими, да.
6: Что не тусовка, так он с этими шарами накладными. Ну, человек.
7: А как?
5: Он где-то, наверное, за границей. Я так думаю.
6: Думаешь?
7: Человек стал популярным, когда не было ТикТока.
6: Вот.
7: Ты вообще представь такое?
6: Представляешь, если в то время у него ТикТок был бы. Мировая звезда была бы. А помнишь, еще супермодель была, которая бомжует сейчас?
7: Да.
6: Рыжий, высокий.
7: А, нет, он
6: Данила Поляков.
7: Тоже, я его тоже видел.
6: Жив?
7: Да. Он не бомжует, он просто...
6: Он одно время бомжевал, иногда. Я увидел на Китай-городе валяющегося.
7: Не-не, все, сейчас тоже с ним...
6: Пришел в себя?
7: Да.
6: Самый известный наша модель, Данил.
5: Серьезно?
6: Рыжий, высокий, открывал показы всех западных.
7: Очень крутой дизайнер. Образ у него, такой парень.
6: Я правильно говорю, Данила Поляков же, да?
7: Да.
6: Я могу ошибаться, извините. Данила, если у вас все норм,
7: он
6: казалось,
7: классный.
6: Переживал.
7: Он...
5: Слушай, а вот скажи, напрашивается там вопрос по поводу модели, искусственного интеллекта и так далее. Профессия модели, она умирающая все-таки? Зачем они нужны?
6: Я тебе после эфира расскажу.
5: Нет, это я понимаю, а по подиуму еще ходить. Нет, ну а
7: у меня жена, бывшая профессиональная модель, сейчас в декрете.
5: У меня тоже, ну и что?
7: Вот.
5: Бывшая,
7: нет, правда, я к тому, тоже. Что как до знакомства с моделью, я немножко думал, что вот как Андрей, что я тебе потом расскажу. На самом деле профессиональная модель, это трудяга, они просто чокнутые, у них там по 3 показа, по 4 примерки в день, они бегают как кони по этим адресам. даже вот условно профессиональный, у кого просто вот съемка. Не какая-нибудь там инстачика, которая сфоткалась там за бартом.
5: Я имею в виду, все-таки искусство тебе позволяет создать любую модель там для картинки. Да. Ну, любую, абсолютно.
7: Я пытаюсь сейчас сделать это.
5: Вообще же у меня нет ограничений.
7: Обучен уже GPT там свой про по созданию именно контента, но пока сейчас срабатывает, когда ты сфотографировал модель на циклораме, на вот этом белом фоне, и тогда уже интегрируешь какие-то там... что она на океане, что она сидит, что она лежит там. Ну, и
5: ты же
7: прочее.
5: Можешь сделать, например, там, я не знаю, женщину-кошку или какого-нибудь кентавра, например, со свиньей. Там ты решишь.
6: Захотелось одежду купить. О, кентавр со свиньей. Куплю всю коллекцию. Кентавр.
7: Кошка с кентавром. Звучит
5: заказ.
6: Какой интересный чехол для дирижабля.
5: Классно сказал. У тебя быть как бы...
7: Попробуйте.
5: Или козла какого-то.
7: Если у вас есть GPT...
6: Давай это.
7: Если у вас
6: не лезь в фэшн.
7: Просто я всем рекомендую тренировать мозг. Просто пишите «создай изображение» и вот пытайтесь своему мозгу дать полную свободу. Там, создай изображение, как стрекоза летит над горой через огромное радио, которое там взорвалось, как вулкан, и извергает там бананами.
5: А раньше это умел шляпу. Делать только Сальвадор Дали.
6: Да.
5: Такие
6: да.
5: названия.
6: Я тебе говорил, что дизайнер наркоман, ты мне не верил. Что еще?
7: Это тренировка мозга.
6: Да?
7: Я вам скажу, что креатив, даже в обычной жизни, да, в любой профессии, он очень сильно помогает. И есть такая книга, там...
6: 99 франков.
7: Нет, «Рисовый штурм» она называется. Загуглите, вот прям «Рисовый штурм». Она
5: название
7: помогает
5: хорошее уже так
7: быть давай. Креативным в обычной жизни.
5: Ага.
7: Очень много у вас бытовых моментов, тема. Которые вы можете... просто креативом себе сильно
5: простить жизнь. Я с кентавром неплохо, мне кажется...
7: Хорошо.
5: Визуализировал себе. Да. Я просто на Андрея посмотрел, как бы подумал, что ему подойдет. Вот коллекция.
6: Свинья с кентавром.
5: Нет, ты скорее кентавром был.
6: Я был со свиньей.
5: Ну да, на поводке.
6: Когда я был кентавром.
7: А мы не знаем, выйди из-за стойки.
6: Нам обоим?
5: Там есть известный мем, где у кентавра находится там...
6: Не надо. Этот мем.
5: Вот.
6: Но для меня этот вопрос до сих пор, как курица и яйцо, где кентавра?
7: Что?
6: Орган.
7: Где?
6: Ну, на задних ног или передних?
7: Вообще-то на задних.
6: Почему это?
7: Он же лошадь.
6: Но он еще и человек.
5: Человек в то же время.
6: Подписчики, пишите.
5: Как вы думаете?
6: А как вы думаете, где у кентавра пятая нога?
5: Да. Вот Андрей предложил тему интересную. Дополнительные какие-то стимуляторы, вот использование вот этого всего, так сказать, каких-то, ну, значит, вот запрещенных веществ. Без этого может современный дизайнер обойтись вообще?
7: Так как я учился с большим количеством будущих дизайнеров, это, в принципе, было такой историей, как бич, как мода, что стереотип, что ты что-нибудь закинешь, и у тебя там будет все. На самом деле, надо просто тренировать свой мозг, отметая все другие мысли, там, помимо того, что ты этим занимаешься. Это, наверное, как история, что вот люди говорят, я пока не выпью, не могу ни с кем знакомиться, не могу ни с кем там общаться. Ты как будто себе позволяешь себя отпустить. По трезвости ты можешь себе позволить отпустить, просто это нужно побольше над собой работать. Вот эта история то же самое. Ты закидываешься. Я знаю целый ряд там, коллег, которые именно благодаря этому потеряли работу и все, что у них есть. Да. Они там
5: скурились, бухались. Ну, наверное.
6: Но он говорит, он воскрес.
5: Ну, воскрес, понятно, но перестал.
6: Так он просто моделью был.
7: Ну, не на том же уровне, конечно же, это все. Ну, конечно, это мозг-то съедает, это вся история. Не-не.
6: А зачем модели мозг?
7: Нужно.
5: Сейчас ты, да, аккуратно, жена слушает, между прочим.
6: Ты-то понятно, ты единственная умная, поэтому замуж вышла и двух детей родила. Прости, не бей меня вилкой, если еще.
7: Элла, привет.
6: Есть исключение, Элла? Я не про тебя.
5: Есть исключение в любом
7: случае. Нет, действительно, вот модели профессиональные, действительно, очень крутые девчонки, они продолжили...
6: Да я же это все шучу, но понятно, что в любой профессии...
5: Да нет, стой, это мой дочек.
7: И это тоже стереотип. Про эти таблетки, про травушки-муравушки, это тоже стереотип. Кто-то пропагандирует, но опять же...
6: Но знаешь, что не стереотип?
7: Образ.
6: Почему все практически дизайнеры известные, они представители запрещенной у нас идеологии из четырех букв?
5: Движение.
7: У меня есть ответ.
6: И только один выдержал конкуренции и умер натурал. Нет, из известных. Ральф Лорен, единственный.
5: А серьезно?
6: Единственный. Нет.
8: Тут не касался писи козла.
5: Видели этот самый Кельвин Клейн, тут ходил 80-летний, не, он был 80-летний, а с ним просто какой-то 20-летний вот спутник, и так это все критиковали. Да.
7: Во-первых, это опять же, часть моды. Нет. Это такое вот общество, это раз. Но у меня есть более такой проанализированный ответ, когда все-таки мода, она больше именно про женские образы. Они более сложные. Ну, что на нас там? Штаны, да, кроссовки
5: пошел.
7: И прическу поправил. Там очень много всего интересного. И передать женственность, это нужно настолько проникнуться вот женским началом.
5: Продолжаю сейчас. Мне кажется, сейчас у нас это выведут из эфира за шиворот. Сейчас
7: это ты не можешь, скажем, не уйти туда вот с головой. Но тебя это, наверное, забирает. Слава богу, это, конечно же...
6: Миф?
7: Нас не коснулось.
5: Нет, ну,
7: я думаю, что это вот часть...
6: Ну, ты писал, пока уворачиваешься. Ну, ты просто мужскую одежду делаешь.
7: Нет, почему? У нас девчонки покупают.
6: Да?
7: Да. У нас много женской одежды. Но она мне дается суперсложно. Суперсложно.
5: Какая самая дорогая вещь?
6: Есть другой путь.
7: У нас?
5: Да.
7: По-моему, худи Москва. Если мы говорим про худи, то худи Москва. Она делается такой ручной работой, она декорируется так. И она всегда у нас заканчивается. И когда она у нас появляется, мы даже не анонсируем на сайт.
5: Ну, так, чтобы понимать.
7: Под 50 тысяч.
6: 50, что я не видел. Есть фото?
5: Это по-божески еще.
7: Да.
6: Покажи.
7: Сейчас.
5: Ну, сейчас мы не успеем. Сейчас мы потом...
6: Ты сейчас что сказал? 50 тысяч за худи по-божески? Ну,
5: нет, если это самая дорогая вещь.
6: Это вообще, зажиточная московская интеллигенция.
5: Нет, подожди. Это дизайнер. Это модная дизайнерская вещь.
7: Это единичный.
5: Это единичный продукт. И это самая дорогая вещь?
6: Да.
5: Я подумал, что это будет какой-нибудь там, не знаю... За 500 что-нибудь?
7: Нет, было в единственном экземпляре. Мы сделали вещь, мы продали ее там за 150 тысяч.
6: Что?
7: Это худи с такими шипами. Такая красивая штука. Это прямо арт-объект. То есть там каждый шип, он закручивался вручную этим там шурупами.
6: Ну, это вообще дорогое производство.
7: Такая интересная... Такой арт-объект. Вообще мы себя позиционируем как носимое искусство. Variable art. То есть это то, что ты носишь, и носишь как некое современное искусство.
6: Как лозунг.
7: В принте, как лозунг, как проявление. У нас там есть Various Colors. Это такой худи, создан из трех цветов кожи. Условно, там белые, там желтее и там темнокожие. Еще они все такие с надрезанными частями, а внутри мы сделали такой красный шелковый подклад. И он надрезанный. И надпись, она сделана из разных шрифтов, из разных культур шрифтом Various Colors, что цвет кожи разный, но внутри ты одинаковый. То есть красная кровь, она у всех... То есть...
5: Смотри, оно же по-английски, да?
7: Various
5: Colors. А не считаешь ли ты, что мы вторичны? Вот в твоем творчестве ты вторичен в отношении Запада? Ты оттуда питаешься идеями? Или все-таки ты их где-то на улице здесь подбираешь?
7: Я их, конечно же, могу сказать, что я их не ворую, но нельзя сказать, что мы не напитываемся этому. Мы столько лет были обращены, и мы учимся именно на западном искусстве. Сейчас мы все там пошли на Восток, там, на Азию и прочее.
6: Ну, пошли ли?
7: Есть некоторые вещи, которые... Ну, пошли, немножко пошли. Все равно мы остаемся такими прозападными. Все равно у нас, к сожалению, вот с этими запретами и прочей историей мы эту русскую тему не вытащим вперед, чтобы вот...
6: На весь мир.
7: Ее прям хотели купить наши люди в первую очередь.
6: Хотя все есть история успеха и у многих российских брендов, прям, я знаю.
5: Нет, если есть какие-то цитаты, там, вот это все, да, какие-то отсылки к текущим процессам и так далее, то это как раз нормально. Я к чему просто спрашиваю, насколько... Ну, слушай, во всех сферах заимствования всегда есть и были, тем более в искусстве и так далее.
7: Да.
5: Просто, например, ты как дизайнер не чувствуешь ли, ну, какой-то вот, ну, обидно как-то вот, что вот мы опять оттуда свое придумать не можем. Или это не так просто, может быть, я могу ошибаться. То есть я сам с собой могу поспорить.
7: Обидно за всех?
5: Ну, за себя, не знаю. За всех, может быть.
7: Мы в том числе, наверное, что-то повторяем. Да, мы не выглядим там какими-то прародителями чего-то. Но мы очень стараемся делать свое.
5: Ну прям бейсболка, очень. Да? У тебя бейсболка.
7: Да.
5: Почему не ушанка?
6: Как это началось?
7: А потому что...
5: Ой, этот Нью-Йорк, я просто все время стебаю по поводу Нью-Йорка. У нас все тут, каждый, извините, сезонный рабочий. У нас либо за LA этот самый, что там у них, не помню. Либо за Нью-Йорк Янки.
6: Все фанаты. Где в Инстаграме сейчас топовая страна? Город. Новые У. Новый Усть-Луга. Я знаю, что это не Нью-Йорк, а Новый Усть-Луга.
5: Ага, да. Ну да.
6: Там что-то, ты знаешь эту историю, нет? Сбились какие-то VPN или сервера, и теперь у всех топ аудитории, первый город.
5: Нет, историю не знаю, но неважно.
6: Я сейчас пока вот болтать посмотрю.
5: Нормально?
7: Шапка-ушанка, она у нас, во-первых, зимой. Да, она достаточно модная зимой. Ее часто используют девчонки.
6: Да, кстати.
7: Ее носят.
6: Ушанка очень модная уже несколько лет.
7: Да, а кепка, она и есть кепка. Если мы говорим про какой-то там, прям, не знаю, кафтан переобразовать в более современную историю. Ну, во-первых, это есть. Но, во-вторых, мы все равно...
5: Кафтан, кстати, тоже заимствованный у турок.
7: Ну, как можем за 5 лет стать вот просто вот...
5: Не-не, я не понимаю, просто мне интересно мнение твое.
7: Мне кажется, это неправильно.
5: Я говорю, что это нормальный процесс.
7: Пусть это будет. Вот мне нравится в этом случае, допустим, там Узбекистан, да?
6: Усьма,
7: да. Вот в Узбекистане, например, вот этот именно икат, их орнамент, он достаточно яркий, и он классно, они его научились интегрировать в что-то более современный крой, допустим. Mm. В нашем случае у нас это делал Денис Симачев.
5: Да,
7: с хохломой и прочим. В принципе, мы уже туда и шли, и идем, и кто-то этим занимается, кто-то просто делает более интернациональный там, образ там, футболки, но он не вшивает его здесь.
6: А возможно стать дизайнерской стороной, если в стране не производят ткани?
7: Дизайнерской страной?
6: Ну, страной дизайнеров.
7: Ну, почему нет? Ну, привезут тебе турки ткань. Привезут тебе китайцы, узбеки.
6: Хотя у турков много ткани, но нет, да, дизайнеров.
5: Ну, они вряд ли дизайнерская страна.
7: В Турции?
5: Ну, да.
7: Нет, я бы не назвал. Например, нет.
5: Ткани они... сколько хочешь, а ну, да. Дизайн...
7: Наверное. Но они всем ребятам вот этим топовым делают ткань. Свою по своим там цветам.
5: Или какой-нибудь египетский хлопок там.
7: Да.
5: Он там ценится.
6: А он еще производится?
5: Я думаю, хлопок. Да, почему же нет?
7: Да.
5: В Египет-то есть хлопок, там тоже...
6: Египет есть, а вот если там хлопок, не факт.
5: Хлопок, по-моему.
6: Я знаю, что Узбекистан сейчас очень так врывается в рынок ткани.
7: Ткани? И это тоже. Потому что турки уже туда перенесли свои производства, чтобы далеко хлопок не возить.
5: Есть ли какие-нибудь явления в истории одежды, которые, может быть, современной истории, которые ты мог назвать революционными? Для нас, не для нас, для тебя лично. Вот просто, чтобы поменяло в корне все. Не знаю, джинсы, условно.
7: Ну, все предметы гардероба, они существуют после определенных там, запросов человечества. Если мы говорим, там, когда война закончилась, это вся история с хаки пошла. А я стал перерабатывать именно военную форму и прочее. Классная книга «Судьбы моды». Вот как раз про это. Как события мировые формируют моду на там, ботфорды. Откуда они? Это проститутки. Которые стояли
5: догадался, на Штирлиц.
7: Улице. Холодно. Ты надеваешь...
5: Это были мушкетеры сапоги. Вообще. Подожди, ты разрушил сейчас. У миллионов зрителей.
7: Нет, они стоят такие, мушкетеры приезжают, они говорят...
5: Наши ботинки. Сними, снял ботинки, возьми, оденься. Холодно.
7: Например,
5: стоять.
7: Да. Сейчас прям назвать вот сходу, ну, что хорошо, недавно произошло.
5: Было такое, что к нам ворвалось когда-нибудь там, не знаю, вот, или на тебя произвело
6: какое-то галоши впечатление? Стали модные в один сезон, помнишь? Все стали носить галоши, которые надеваешь на обувь.
7: Ну да.
5: А потом ушли, да?
6: Не знаю, сейчас зима придет, посмотрим. Вот эту зиму все ходили в разных цветах.
5: Это раньше... было в свое время? Да,
6: но были черные в Советском Союзе.
5: Не-не-не, это было, знаешь, где-то в начале 2000-х, вдруг все познали, что и резиновые на
7: маски.
5: Маски.
7: Вот в ковид сначала надели всех, заставили маски, а потом уже стали дизайнеры делать какие-то интересные маски.
6: Ну, кстати,
7: маски,
6: это к нам пришло. А я вот путешествовал в 2017 по Китаю, и они все в этих дизайнерских масках ходили.
7: Но факт. 16. По всему миру в моду вошли тема масок. Это прям факт. Это стал предметом именно там, гардероба, лука. Что ты подбираешь себе маски под разные там, луки.
6: Да.
7: Розовый,
5: интересно, блядь. Зачем ты сейчас будешь подбирать себе маску, чтобы скрыть себя?
6: Ну, есть такие себя. Образы. Ну, где бы селебы прошли там,
5: да.
6: Походили.
5: Зумер,
6: нет, я вижу до сих пор.
5: А селебы ходят, да, Бак?
6: Ну, надо ему пройти какой-то количество. Я вот был на ВК в этом фестивале, и так как там в парк нельзя заехать, да. Ну, в Питере, да, маски выдавали, они проходили, чтобы пройти через толпу спокойно.
7: Ну, кстати, да. Высотки. У нас на Мясницкой какой-то там чел открыл Love-In, по-моему, называется, бургерная. Угу. Это в момент, когда был просто пик вот этого закрытия всех точек там на Мясницкой. Там народу было от Кривоколенного переулка до половины Мясницкой. Просто шли, люди снимали. Зумер, а?
9: Ну, он не то что...
7: Love-In он называется.
9: Просто один был.
7: Бренд одежды. Он стример. Это какой-то молодой стример. Мы вообще уже их точно не знаем. Там их просто полчища этих. Все наши дети, чуть постарше наших детей, это какой-то... Вы себе не представляете... количество, наверное, когда Макдональдс первый открылся.
6: А у наших детей это бургер, на бургеры где деньги есть?
7: Ну, мы им даем.
6: Да? На бургер?
7: Алло, как дела? Скинь 100 рублей.
6: Тут ловит, тут стример.
9: Меня ребенок водил в какое-то корейское заведение, там какие-то...
6: А их бум какой-то.
9: Там вот, дети знаю. Какие-то да. Корейские стикеры дают, да. Что-то там они... Какие-то еда вообще отвратная, там просто есть это невозможно.
7: Третий месяц очереди, ребята.
9: Ну, очередь.
6: Ты сейчас на Мясницкой
7: пойдешь? Третий месяц.
6: А, пойдем бургер. Ну, пробовал бургер-то?
7: Нет, конечно.
6: Не можешь стоять в очереди?
7: Ну, к выходным, вот

0: бан? Отвечай.
1: За что в бан? Можно
0: на хану.
2: В бан отправляют админы, если была прямая какая-то конфронтация. Я всегда пишу: у нас настоящая американская демократия. Делаешь, что хочешь, но главное, если нам это нравится. Ну, пусть напишет админам.
0: Юра Грех, это Герман Грех.
1: Ладно.
0: Не знаю.
1: Давай, может быть, у нас две минутки осталось. Может быть, несколько конкретных советов для... У нас мужская программа все-таки.
2: Да.
1: Для мужчин.
2: Да.
1: Август. Жарко.
2: Да.
1: Пара луков давай. Ну, а что делать?
0: Да когда будет жарко в этом городе уже?
1: Будет.
2: Уважаемые мужики. Куда смотреть? В какую камеру? Туда?
1: Ну, неважно. На нас. Можно туда.
2: Уважаемые мужчины, вы красавчики. Первое. Слушайте советы своих женщин. Это в первую очередь. Потому что им к вам подбирать лук, и чтобы вы их не позорили. Это раз.
0: Это оделся сам на орала?
2: Да. Ну, прислушивайтесь. То есть прислушивайтесь. Второе. Если у вас большой живот, не обтягивайте его.
0: Так он сам обтягивается.
2: Более свободная история. Это два. Джинсовые шорты. Это не единственные шорты, которые можно носить.
0: Да и вообще в городе шорты старайтесь не сильно носить.
2: Ну да, да. А штанина пошире это сегодня, это ты не как дебил, а это сейчас модно, и вы потом из них не будете вылазить. Даже если у вас именно вот эта вот мотня, скажем, она пониже, брюки пошире, они вас сделают только лучше.
0: Так.
2: Наверное, и ждите своих женщин.
0: Джинсы скини мы выкидываем?
2: Джинсы скини, я их назвал...
1: Приберись.
2: Все ржут.
0: Может, вернется мода?
1: Вернется.
2: Клуб зажатые колокола.
0: А если колокола такие, что можно показать?
2: Ну...
0: Не стоит?
2: Зачем?
0: Не стоит на первом свидании?
2: Вот, кстати, да. Вот это вот все сильно обтягивающее, ну, не надо. Но если вы качок, как спортивной фигуры, как Андрей Третьяков, вы можете хоть лосины, леопардовые...
0: Вы, кстати, знаете, что каждый за выпуск по два раза должен назвать меня качком? Это условие
1: контракта. Качок.
0: Спасибо.
1: Ты наш.
0: А что ты все? Мог бы растянуть на всю программу.
2: Как давно
1: тебя не знал
2: качок? Вот недавно же начал?
0: Буквально год назад.
1: Ну, сразу я увидел.
0: Ты раньше жирный был.
1: Он как зашел, я говорю, качок.
2: Ну, это же статус.
0: Спасибо. Не знаю. Это клеймо.
2: Когда тебе сзади говорят, там,
0: тупой
2: качок.
0: Ты тупой, ну, качок, лысый.
1: Я думаю, что это усложняет немножко жизнь с одной стороны, с другой стороны облегчает, как и все в этом мире. Юра Грек был у нас в эфире.
2: Спасибо,
1: Юра, очень большое. Приятно познакомиться. Большое спасибо за совет от имени всех мужчин в широких штанах.
0: Мы будем...
1: тоже.
0: Да.
2: Мы оба очень хорошо одеты, кстати.
0: Мы будем... Спасибо, Юра. Мы будем расширять список наших гостей.

знать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы-песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 6 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 9:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные рассказали о тактике освобождения населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Михаил Мишустин посетил квартал труда в Якутске. В зарубежной стране резко выросло число людей, изучающих русский язык. Об этом и не только. Подробнее далее. Российские штурмовики использовали тактику «лисьих нор» при освобождении населенного пункта Торская в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным «Кавказ». Он добавил, что бойцы работали в основном на первых этажах, поскольку верхние, как показывает опыт, гораздо более уязвимы для ответного огня и ударов FPV-дронов. По данным Минобороны России, штурм проводился одновременно с нескольких направлений. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил квартал труда. Это первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Его ядро формируют компании, работающие в таких сферах, как кинопроизводство, анимация, разработка видеоигр, медиа, цифровой контент, мода и дизайн. Кластер оборудован современной медиалабораторией. Она включает студию виртуального продакшена XR, звукозаписывающую студию. Как отметил российский премьер, доля креативных индустрий в ВВП России сейчас составляет около 4,3%. К 2030 году ее нужно довести до 6%. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России. Сильнее всего в республике Мари-Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю бензин в республике стал дешевле почти на 10%. В Воронежской области на 6,5%, а в Иркутской на 6%. Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в двух регионах – Тамбовской области и Карелии. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на автозаправочных станциях, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. По меньшей мере 34 человека погибли после обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на западе Пакистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По словам владельца шахты, причиной обвала стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 42 работника. Поисково-спасательная операция продолжается. Число людей, изучающих русский язык, резко выросло в Бразилии. Все больше университетов и культурных центров предлагают соответствующие программы, сообщил РИА Новости координатор бизнес-клуба Бразилии России Вера Герц Димитров. Ранее Министерство просвещения информировало, что Россия и Бразилия договорились продвигать в республике русский язык как иностранный и включать его в учебные планы школ. Новая инициатива власти России и Бразилии должна укрепить отношения между странами. Россия станет почетным гостем на Гаванской международной книжной ярмарке. Ее участие – подтверждение поддержки Кубы, сообщил РИА Новости посол России Виктор Каранелли. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. 91.2 FM, Москва, «Спутник». Программа «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров. А в гостях у нас сегодня генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вячеслав.
2: Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допрашивать, пару маленьких вопросиков. Что вы читаете сегодня? Какие книги? Ну вот давайте неделю, за эту неделю.
3: За эту неделю... Ничего не читал.
2: Угу. Ваш любимый сериал, если вы смотрите сериалы?
3: Да, конечно, я смотрю сериалы. «Твин Пикс».
2: Угу. Ну, это такой все-таки...
3: Да, с бородой.
2: С бородой, а вот из современных каких-то?
3: Настоящий детектив.
2: Угу. Вы ведете сами соцсети свои?
3: Только частично. В основном это, конечно, делают мои сотрудники.
2: Как вы отличаете правду от лжи? У вас есть свой метод?
3: Я сужу по тону.
2: Но тон же можно изменить.
3: Конечно. В этом все и дело.
2: То есть по тону можно определить, врет человек или нет?
3: Да, я думаю, да. Конечно. Ну, если мы говорим о вербальной коммуникации.
2: У вас были такие примеры?
3: Множество. Вообще, моя работа, она заставляет прислушиваться к тому, что говорят люди, как они говорят. И я польщу себе, мне кажется, я в этом разбираюсь.
2: В чем заключается ваш метод, да, когда вы даете оценки, прогнозы каким-то историям? Вот ваш метод, он в чем заключается? Метод уверенности, что прогноз этот будет таким, как вы его видите?
3: Ну, если говорить об электоральном прогнозировании,
2: да.
3: В общем, других прогнозов мы не даем. Пока.
2: Относительно деятельности политиков, губернаторов.
3: Да, да. В основном это электоральное прогнозирование. Здесь мы исходим из социологических, прежде всего, данных, и традиционно мы опираемся на данные фонда общественного мнения. И оцениваем перетоки электората, оцениваем другие факторы. Но интуиция тоже играет колоссальную роль. Мы много раз не ошибались с прогнозами электоральными, много раз не ошибались с прогнозами неэлекторальными. Я полагаю, что интуиция в этом играет очень значительную роль. Хотя, конечно, я не являюсь шаманом, АПЭК не является какой-то сомнительной конторой. Мы, конечно, применяем различные методы, и компаративистские, и социологические, и анализируем факты.
2: Как это работает? Вот объясните мне. Я сейчас без какого-то второго дна спрашиваю вас. То есть есть существует...
3: А можно со вторым?
2: Это чуть позже. То есть существуют какие-то цифры, по которым вы делаете анализ, да? А вот интуиция — это что?
3: Ну вот, смотрите, есть рейтинг. Текущий рейтинг партии, да. Вот он составляет 7% по данным фонда общественного мнения. Каким образом прогнозировать, сколько эта партия получит по итогам выборов? Конечно, мы смотрим то, что происходило на аналогичных выборах раньше, на региональных, вот, действуем по прецеденту. Мы смотрим, как распределится, возможно, тот электорат, который есть, сколько протестного электората городского и какую его часть могут получить. То есть все эти факторы учитываются, и мои аналитики это делают. Но финал — это все равно интуиция. И мы поэтому говорим, до этого первый наш прогноз был в этой кампании в конце апреля, она получит, допустим, новые люди 6-8, а вот неделю назад мы увеличили потолок до 9.
2: На чем основана эта интуиция?
3: Я объяснил. Есть рациональные соображения, но есть и соображения, ну, скажем так. Что такое интуиция? Это то, что на самом деле экспертная интуиция. То, что на самом деле трудно уловить, но то, что основано на учете множества факторов. Что такое женская интуиция? Женская интуиция, говорят, она просто там предчувствует, ощущает, надеется. Нет, она видит множество факторов, как, я не знаю, может, нехорошее сравнение, как ящерица, сетчатка глаза, и вот, так сказать, складывается, ткётся, да, создается эта самая ткань. И один из моих учителей в профессии, в общем, крупный политолог, патриарх, да, Игорь Бунин, вот он мыслил и прогнозировал именно таким образом.
2: Ваш учитель, да?
3: Я думаю, что да. Он, Игорь Минтусов, глава Николаем, Алексей Ситников. Это столпы профессии. Все они были моими учителями. Да.
2: Я правильно понимаю, что вы сегодня, да, один из тех, кто управляет общественным мнением. Вот этот метод управления общественным мнением, он что из себя представляет? Как можно этим мнением управлять?
3: Прогнозировать и управлять общественным мнением — это разные задачи. И в управлении общественным мнением мы, конечно, я не буду этого скрывать, тоже участвуем. Управлять непросто. Нужно формулировать смыслы, которые, во-первых, отвечают задачам тех групп, которые, так сказать, определяют ситуацию, это, во-первых. Во-вторых, эти смыслы должны людей захватить, должны людей увлечь, должны людей заинтересовать. Это непросто, и с каждым годом это становится все сложнее.
2: Почему?
3: Потому что общество становится все более рациональным. Несмотря на то, что справедливо говорят, что сейчас обычный человек воспринимает 40 секунд, а там в 70-е годы воспринимал 6 минут, и поэтому и у нас, и на Западе спокойно слушали эксперта самого разного.
2: Uh-huh.
3: А сейчас, значит, вот им нужен крик, казалось бы, да, такими людьми управлять легче, но это не так. Вот за последние 25-30 лет люди стали намного рациональнее, их мотивы стали намного более рациональными.
2: Везде?
3: Везде, но в России это очень заметно. Ушли такие факторы примитивные, как алкоголизация, как психологическая зависимость от некоторых факторов и отношений. В целом принятие решения стало более рациональным, и поэтому смыслы, которые транслируются, они должны быть людям понятны, это должны быть их смыслы, их идеи, их ценности. Это непросто.
2: Про методы я хочу еще вот с вами поговорить. Вот управлять общественным мнением. Вот существуют наверняка какие-то учебники по тому, как это делать. Вот ваш любимый метод, о котором вы можете сказать в прямом эфире «Радио Спутник» сегодня.
3: Если говорить о политических технологиях, да, то, конечно, это Сучков и Малкин, наши классики российских политтехнологий. Политтехнология работы над ошибками. Там, собственно, Евангелие или катехизис и нашей профессии, и работы с общественным мнением, и избирательных технологий, так сказать, типы политиков, методы решения проблем. При этом достаточно сжато, системно изложено.
2: Ну, ваш любимый метод, вот один, можете представить нам сегодня? Я понимаю, что это выглядит как чуть-чуть ярмарочные фокусники, но, тем не менее, очень хочется послушать это, потому что мы далеки от этого. Мы, я имею в виду, зрители и слушатели нашей программы. Ну, как сегодня, какие главные там три метода управления решениями, мнениями, общественными настроениями в нашей стране?
3: Это классическая коммуникация. Ну, а если, так сказать, от, значит, Сучкова и Малкина, в общем, довольно узких отраслевых специалистов, хотя весьма классных, на самом деле, уйти чуть дальше, то это Бернейс, конечно, и то представление о пропаганде, которое он формулировал. Никто этого не только не отменял, но и, собственно, на этом стоит и стоять будет русская земля. Точнее, продвижение тех или иных образов и смыслов.
2: Вот в России принято считать, что героями становятся люди, которые, как сказать, антисоциальными, да, вот, грубо говоря, что-то он ошибся, развелся, поскандалил, как-то плохо себя повел, как-то не так вот интеллигентно повел себя и сразу стал суперзвездой. Таких примеров очень много, когда, казалось бы, даже политик интеллигентно, спокойно работает в одну дуду, грубо говоря, потом какой-то вспышка, какой-то хайп с этой вспышкой, и карьера его идет наверх. То есть, грубо говоря, плохой пиар тоже пиар. Вот из этой серии. Это только в России так или это по всему миру?
3: Плохой пиар – это тоже пиар, это несомненно. Более того, плохого-то пиара нет, по большому счету. Как там, более древняя формула – publicity is prosperity. Но становятся известными, популярными и получают доверие отнюдь не только скандалисты или люди, которые оказались в свете рампы. Нет. Есть несколько совершенно разных образов. Есть борец, вот о котором вы говорите. Да? Он вышел, он сказал, он вошел в конфликт. Есть самый умный. Это многим нравится образ. Вот спросите бабушек, вот моя матери, например, 93 года, и вокруг нее большое есть комьюнити.
2: Не был здоров.
3: Спросите у них, конечно. Спросите у них, кто им импонирует. Самые умные люди, которые способны убедить с помощью разумных и адекватных аргументов. Самый верный или самый честный – это тоже образ. Политик, например, который потрясает своей, так сказать, честностью. Вот какой-нибудь там условный Григорий Явлинский. Да? Вот у него есть, так сказать, группа поддержки или секта, которая увлечена тем, что он предан себе, предан им, предан идеям, пусть они 30-летней давности, пусть они во многом архаичны, но тем не менее.
2: А вот персона Жириновского, если говорить в контексте
3: разговора? Жириновский — это человек-скандал, во-первых.
2: Но тоже герой?
3: Конечно, конечно. Это герой, который ориентирован на русского агрессивного мужика, на тех, кто за Уралом и на Урале, люди, которые... Этим я не хочу сказать, что
2: все
3: на Урале
2: там, да,
3: за Уралом живут исключительно агрессивные мужики. Нет, просто там, как и на Дальнем Западе США, много людей вот этих с психологией, с психотипом первопроходцев, покорителей пространства до сих пор.
2: Безусловно.
3: И для многих из них свойственна агрессия, свойственно буйство, по-русски говоря. Вот на буйных ориентировался Жириновский. Он играл колоссальную, очень значимую роль и в нашей политике, и в нашей истории. Он абсорбировал вот этот агрессивный протест. Он, как я считаю, в значительной степени. Были и другие, конечно, победители. Но он победил фашизм, победил угрозу фашизма в 90-е нулевые. Не спецслужбы, при всем, так сказать, уважении. Не Ельцин, хотя его роль в этом значительна. Это сделал Жириновский. Он оттянул на себя этот жуткий, грубый во многом протест, этот вал недовольства, и превратил этот вал в карнавал. Вот спасибо ему за это. Так что есть человек, который делает. Крепкий хозяйственник тот самый еще с советских времен, и сейчас этот образ вполне популярен. Так что мотивы, по которым люди делают свой выбор, не только электоральный. Выбор в пользу определенного психотипа, в пользу определенного политика, в пользу определенного стиля управления. Угу. Это совершенно, он может быть основан на совершенно разных, может быть обусловлен совершенно разными мотивами. И мотив увидеть скандал и прислониться к нему — это один из, там, не знаю, 10-15 мотивов, и не самый важный.
2: И также есть противоположная история, скажем, с президентом Путиным. Да? Человек, который вне скандала, человек, который всегда четко все говорит, да, это,
3: конечно,
2: тоже электорат и аудитория.
3: Безусловно, его электоральная поддержка не только электоральная, она уникальна, очень она долгая. И большинство, которое вокруг Путина и вокруг власти сложилось, оно много раз перезагружалось. Оно ведь другое по составу, чем то, что было в конце 99-го года. Ну, политика там, которая условно называлась политика порядка, потом политика борьбы с олигархами, потом политика, значит, первичного какого-то подъема, ну и так далее. А это совершенно разная политика, и в ней участвовали разные группы. И это большинство, оно изначально, между прочим, было неоднородным и нестабильным. Оно изменилось. Вот, еще раз подчеркну, изменилось несколько раз. Было несколько консенсусов вот этих, там, крымский, там, потом донбасский. И то, что он чувствует общественное настроение, это одно из его важнейших, как политика, качеств. Что такое политическое животное, да, знаменитый термин? Это человек, который чувствует ткань политики вот кончиками пальцев, который понимает, что хотят люди, что им нужно, и который может с людьми взаимодействовать, в том числе поверх бюрократии. Вот бюрократия говорит, надо делать то-то, а он ощущает, это вопрос об интуиции снова, что общественный запрос другой. Нет, у него, поверьте, конечно, есть и социология, он за ней детально следит. И у него есть, если говорить уже о Путине, пресс-конференции и особенно прямые линии, которые самый большой социологический опрос.
2: Уникальный абсолютно.
3: Да, больше такого в мире нет. Все это у него есть. Это прекрасные инструменты, которые позволяют судить о том, что происходит. Но прежде всего нужна интуиция. Вот этот запрос, его настоящий политик должен чувствовать. И Путин его чувствует. И причина его доминирования в российской политике, причина того, что ему доверяют так много лет, так давно, так долго, в том, что он ощущает общественный запрос и дает на него адекватный ответ. Не в фальсификациях, не в административном давлении, не в силовых каких-то приемах. И именно в том, что он понимает общественный запрос и на него реагирует. Причем общественные эти запросы доминирующие. Их было там 15, может быть, за время его доминирования и там руководства страной. И на каждый из них, значит, он давал ответ. Вообще о нем говорили в негативном смысле в начале его правления, что он управляет по опросам. Я это прекрасно помню. Со мной как раз полемизировал один коллега, это было еще в начале нулевых, он сказал, да что там сложного, он управляет по опросам. Нет. Он чувствует общественный запрос. Управляя по опросам, можно, извините, просидеть один срок. Управляя по опросам, можно какую-то оседлать ситуативную волну общественных настроений. А следующая тебя накроет.
2: Ну, понятно. Это то, про что вы говорите с точки зрения интуиции.
3: Это такая политическая интуиция. Для политика интуиция, вот эта связь с избирателем поверх голов электората, поверх каких-то рациональных там, значит, соображений, тогда она чрезвычайно важна. И, соответственно, опасность и вызов, угроза заключается в том, что ты теряешь эту связь. Вот это весьма опасно. Вот, например, режим позднего СССР, он очень неплохо ориентировался, надо сказать, на общественное настроение, которые, к тому же, были довольно просты, ригидны тогда. Чтобы не было войны, чтобы росло благосостояние, чтобы улучшалось медицинское обслуживание. Ну, его можно...
2: Ну, понятно, да.
3: Да, это вот достаточно такие линейные представления. Так вот, пока власть шла в соответствии с ними... И, кстати, Брежнев здесь играл колоссальную роль. Он очень был стабилизирующий человек, диалоговый и стабилизирующий, в смысле, простых вот этих ценностей. Он совершенно колебался вместе с массой. Все было хорошо. А вот в конце 80-х, когда начались эксперименты разного рода, все и покатилось.
2: К слову, по поводу манипуляции. Да, вот сегодня обществом очень искусно манипулируют. Как нашим гражданам и вообще, в принципе, избирателям каким-то образом защитить себя от вот этой манипуляции?
3: Ну, манипуляции, они разные. Манипулируют люди в семье. Манипулируют люди, я не знаю, на работе, манипулируют люди в телевизоре, манипулируют люди где угодно. Где угодно, была, так сказать, такая госсекретарь Соединенных Штатов, не так уж, кстати, давно по историческим меркам, Кондолиза Райс. И вот когда у нее спросили, там, в чем секрет на каком-то из этапов удачи, там, методов, которые они применяли, она сказала, мы говорим с людьми об их интересах. Это очень хорошая формула, на мой взгляд, только ее нужно повернуть, так сказать, в обратную сторону. Ты, житель города с населением 50 тысяч человек, скромный и каждый день выходящий из автобуса не самого нового и идущий на свою, может быть, не самую радостную работу, ты должен задать себе вопрос, в чем твой интерес? И удовлетворяют ли его те люди, которые на тебя влияют? Если они на него, на этот запрос не отвечают, если не удовлетворяют твой интерес, ну, рационально, конечно, понимаемый, так сказать, не золотые горы, там, да, не каменный цветок. Вот. Если интерес ущемляется, вполне рациональный, вполне такой небольшой, скажем так, вполне там достойный, ничего лишнего. Если его постоянно ущемляют, если тебя заставляют отказываться от чего-то важного, сущностного, главного, то, возможно, тобой манипулируют. Чем важно здесь возможно, потому что не исключено, что власть, например, в этом маленьком городке, она вынуждена жестко или нелицеприятно разговаривать с людьми или ограничивать какие-то их интересы в силу отсутствия ресурсов просто. Потому что нужно еще понимать, какими мотивами манипулятор руководствуется. Может быть, он манипулятор, что называется, от нужды.
2: А какой процент населения нашей страны сегодня задает себе этот вопрос про интерес? Тезисно, если можно.
3: Очень многие задают.
2: Все-таки.
3: Я думаю, что о реальных интересах думает 2/3 населения. Я еще раз подчеркну, население стало намного более рационально, чем в конце 90-х.
2: Это плюс для сегодняшних политиков или минус?
3: Это минус для тех, кто привык шашкой на коне. Политика превратилась в системную работу, превратилась в очень тщательную, откалиброванную, да, такую
2: обратного
3: работу с избирателем. Конечно, есть. Давайте вспомним, может быть, без деталей, но вспомним нацистскую Германию. Более рациональных людей, чем немцы, трудно себе представить. Но Первая мировая и те потрясения, которые последовали, вот сделали из них ту массу, которую мы видим, наблюдаем. В обычных условиях Гитлер никогда не получил, ну, точнее, его партия, он-то вообще никогда не... его партия никогда не получала бы большинства, а даже относительного. Кстати, абсолютно вот она получала уже в условиях тотального контроля. Даже относительного большинства она бы не получила, я думаю. А вот экстрим и эксцесс он его к власти привел.
2: Если смотреть на Запад, да, вот сейчас вы затронули тему европейских каких-то форматов, вот если смотреть на Запад, как вам видится, каким будет следующее поколение вот политиков?
3: Я думаю, что есть запрос на масштаб и на подлинность. Очень уж все измельчало. Даже Макрон, который долго на посту и вроде, так сказать, там адекватный деятель, он все-таки на фоне, там, не знаю, Миттерана, уж не говоря о Деголе, мелковат. А вот часто меняющаяся элита в Германии или в Британии, их не замечают, они не считываются людьми. И запрос у людей, запросы это показывают, есть на большой стиль. Есть воспоминания, там, связанные с такими фигурами, как Рейган, Тэтчер, тот же Миттеран, Коль. И запрос на то, чтобы это были люди ответственные, так сказать, крупные, которые могут брать на себя ответственность.
2: Но это там, то есть там действительно все это измельчало.
3: Ну, вы спрашиваете о Западе,
2: да. Ну, а вот у нас, если смотреть, да, у нас-то не измельчало, у нас вот как бы старый формат такой олдскульный,
3: как и есть. Путин традиционный политик, и я думаю, что у нас традиционная страна.
2: То есть это неизменимо.
3: В хорошем смысле консервативная, и поэтому власть должна быть сакральной. Я думаю, это, так сказать, неизбежные требования людей. И люди хотят, чтобы политик был крупным, который заслуживает доверия. То есть вот это, так сказать, мелкотемье и мелкотравчатость, она у нас не в части.
2: Я правильно понимаю, это речь не только о президентском посте, да?
3: Нет,
2: это
3: конечно.
2: И о, там, скажем, то есть, фракции Госдумы вот, тоже имеют.
3: Это в меньшей степени. Речь идет об исполнительной власти. Все-таки представительная власть воспринимается как раз как площадка, где можно высказываться, где нужны и люди ответственные, фрики. В этом смысле...
2: Нужны фрики? Что это имеется в виду?
3: Кто-то яркий, кто делает какие-то резкие заявления, кто бежит впереди паровоза.
2: Для чего это?
3: Люди говорят о том, что смеются иногда над этим, или говорят о том, что это неприемлемо, но на самом деле хотят этого.
2: А для чего? Это просто инстинкты такие, да, человеческие?
3: Конечно. Это проекция инстинктов. Сказать, вот там, условно говоря, едет человек в маршрутке, ругается, там, не знаю, на обстоятельства какие-то, или там в семье, на кухне uh-huh. сидит. Ему хочется, чтобы кто-то тоже так же выругался. Ведь он, может, и скажет, да он там... Чего он говорит-то? Я так же говорю. Но в глубине души ему хочется, чтобы кто-то сказал таким образом. Вот наш избиратель, он такой, он хочет, чтобы кто-то так сказал, но он не хочет, чтобы тот, кто так скажет, принимал решение. Принимает решение? Да.
2: Как
3: должен. Да-да-да. Как говорят русские, он дурак-дурак, а хитрый. Вот. И с этим же, кстати, связан вот интересный феномен, который был в Средневековье и потом перекочевал даже в нашу, так сказать, сейчас политическую культуру таким незаметным слоем. Вот этот, про Петрушку, да, как элита в Поволжских республиках традиционно. Говорит, что такое Петрушка? Петрушка — это, ну, понятно, откуда это вот площадной театр, да, Полишинель, вот, значит, и Пульчинелло, все те же, да, персонажи. Вот он, значит, ярок, активен, может по матушке послать и так далее. Может и заворожить иногда. А как, так сказать, понятно, что это было такое в уличном театре. А что такое сейчас? Петрушками элита региональная называют людей, которые выступают с какими-то радикальными инициативами на митингах и так далее. Те, кто принимает решения, это совсем другие люди. Это в элите. Но и люди наши, большинство населения, оно думает точно так же. Петрушка может увлечь, завлечь с удовольствием, с интересом. И Жириновский был самым крупным и самым интересным из этих петрушек. Да? Но доверие и контроль, оно должно быть в других. Реальное доверие, крупное, и политический контроль должен быть в других руках. Руках опытного, ответственного и крупного политика. В этом феномен Путина, собственно говоря.
2: Вернемся, не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым.

одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

0: Угроза новой эпидемии ВИЧ. Контекст. Мир на пороге очередной волны тяжелого заболевания. Об этом предупредили в ООН. Причина – резкое сокращение затрат на профилактику и лечение недуга. Если урезание расходов продолжится, государствам придется иметь дело с совсем другой картиной. С 2024 по 2025 год финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ сократилось с 8,8 до 7,3 миллиарда долларов. Статистика не вселяет оптимизма. В прошлом году 1,2 миллиона человек заразились, а 570 тысяч умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. В этот же период порядка 9 миллионов из 41 миллиона человек, борющихся с ВИЧ, не получали лечения. Почти половина зараженных детей не имели доступа к антиретровирусной терапии. По прогнозам, если не предпринимать срочных мер, в 2030 году число инфицированных превысит 3 миллиона человек. В зоне наибольшего риска – африканские страны, почти полностью зависящие от внешних финансовых источников. Ситуация ухудшается в Центральной Азии и Восточной Европе. В России, по данным Минздрава, в последние 10 лет удалось добиться впечатляющих результатов. С момента запуска государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ показатель заболеваемости сократился вдвое. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
3: И снова «Спутник», снова «Дуэль с Манучаровым». Мы продолжаем. Дмитрий Орлов сегодня у нас в студии. По поводу 90-х, вот я хочу поговорить. Давайте вернемся в это любимое наше время. Мы сейчас вспоминаем об этом, как о таком, как сказать, советском атавизме, постсоветском, да, как это все было. А как тогда вот реальная политика, выборы, скажем, как это работало?
4: Это было, во-первых, случайно. И это важный момент.
3: Ключевой, я бы даже сказал.
4: Да, а может быть и ключевой. То есть могло произойти все что угодно. Вот недавно одна молодая, но достаточно опытная аналитик, которая работает в моем агентстве, спросила меня после просмотра там ряда материалов, как раз связанных с 90-ми годами, она спросила меня, а в чем, собственно, причина того, что Ельцин опирался на Березовского? Зачем он его вообще нанял для того же контроля над, так сказать, ОРТЭ?
3: Над медиа.
4: Да, он мог бы это сделать через каких-то людей, которых бы просто назначил. То есть зачем платить такую цену, не только финансовую, но и имиджевую, угу, политическую, угу, какую угодно, за вот такую фигуру, как Березовский? Угу. Я не нашелся, по большому счету, что ответить. Хотя теперь думаю, что это была вынужденная цена за то, что власть, ну, она не могла, собственно, выстроить рационально понять, во-первых, осмыслить не могла происходящее, не могла выстроить ту же вот эту элементарную там систему управления медийными активами. И вот, значит, явился некто, некий волшебник, Гудвин великий ужасный, который, между прочим, если я о Гудвине в данном случае, оказался-то мелким мошенником. Ну, так вот, появился Гудвин великий ужасный, и ему вручили, так сказать, все бразды и так далее. А потом, когда Путин сказал спустя много лет, а кто такой Березовский? И ответить-то было нечего. И вот на этой случайности все в значительной степени было основано. И на этой случайности побеждали губернаторы случайные, на этой случайности в 93-м году победила ЛДПР, на этой случайности реализовывались там, значит, реализовывалось имущество колоссальное. Трудно в это поверить сейчас, с нынешней высоты, что можно было на таких принципах и за такую цену отдать общенациональное, общенародное достояние такой ценности, да. Но это тоже во многом была случайность, не результат злокозненности. Случайно была эта схема, так сказать, да, с залогами акций.
3: Случайно? Как же случайно? Вот я не понимаю, как случайно? Это же
4: вне
3: схема.
4: Вне институтов.
3: Вот то есть они обошли сейчас, институты просто?
4: Они не прошли, их не было
3: институтов. Они нормально. Обошли их просто?
4: Их не было, нормально.
3: Не было.
4: Ну, например, Дума не могла принять этих решений, этих и других, угу, потому что там не было большинства власти. Там было большинство у коммунистической партии, давайте вспомним, и у ее союзников. Значит, соответственно, вот, допустим, программа приватизации, ее там проводили президентскими указами и на колени проводили во многом. И кто-то, ну, видимо, Чубайс, так сказать, зайдя к Березовскому, предложил эту схему связать, значит, этих квази-олигархов с залоговыми аукционами, по которыми имущество к ним полностью переходило только после выборов 96-го года. Ну вот, схема эта была реализована. Конечно, она вне институтов и не могла через институты быть реализована. Но институты были слабы, чтобы какую-то другую схему предложить и ее реализовать. Или там, я не знаю, ну это самое, конечно, с залоговыми акционами это самое, так сказать, страшное. Да, и страшное, безусловно.
3: До сих пор расхлебываем эту историю.
4: Да. Ну, множество других решений. Таможня, налоговая система, ну, понятно. Да все что угодно. помощь Украине, извините, которая сотни миллиардов через так называемые технические кредиты. Это все просто сквозь пальцы по каким-то решениям Черномырдина, который там в коридорах или там, где он там это принимал, между делом подписывал какие-то невероятные, так сказать, документы на сотни миллиардов долларов. Теперь это трудно себе представить. Это фантастические какие-то схемы, истории. А говорят, о, там кто-то был коррумпирован. Да не был он коррумпирован. Он был руководителем «Газпрома», министром в советские годы. Он привык там такого рода, так сказать, документы подписывать.
3: Вернемся в 96-й год. Это правда, что коммунисты Ельцина обходили тогда цифрами?
4: Ну, я думаю, что в первом туре Зюганов, конечно, лидировал. Об этом свидетельствовали многие, так сказать, психологически, во всяком случае, он лидировал. Что касается второго тура, то в нем, несомненно, победил Ельцин, на мой взгляд, чисто интуитивно. Хотя там есть и разного рода, так сказать, соображения, связанные с корпоративной мобилизацией, с изменением позиции крупных регионов.
3: Почему победил Ельцин?
4: Ельцин победил, потому что он и есть то самое «был». И всегда оставался политическим животным, потому что он был человеком, который перевернул всю властную машину в начале 90-х годов. И человек, который на такое способен, имея административную машину и машину медиа и пропаганды, неужели он не может, так сказать, победить такого соперника, которым был Зюганов? Он был политическое животное, крупный политический лидер, реальный, серьезный политик. Это главная причина. Но было и множество других. Прежде всего потому, что не хотели люди возврата в советскую систему. И сейчас не хотят.
3: Ну, а если взять США, посмотрите, вот у них самая запутанная система, имеется в виду в отношении выборов, политики, голосования, и они ничего не меняют.
4: Да, голосование по почте в том числе.
3: Да, но это же просто фантастика. Почему они ничего не меняют, не делают систему более совершенной, современной,
4: традиции,
3: прозрачной?
4: Традиции, безусловно. Тут много можно говорить, многое можно обсуждать. Если бы Зюганов победил, была бы у нас какая-то эволюция типа польской, например, то есть умеренная там социал-демократическая какая-то власть, а потом спокойный переход. Возможно, возможно. Но это все... История имеет сослагательное наклонение, но мы видим, так сказать, то развитие, ту, так сказать, историю, которая есть. И в ней победил Ельцин, и в ней победили те политические традиции, которые в полной мере проявились уже при Путине. И с этим... вряд ли что-то можно сделать задним числом.
3: Сегодня принята в обществе коннотация негативная, к слову, о Борисе Николаевиче и его времени правления. За что сегодня мы можем поблагодарить Ельцина, кроме того, что он передал штурвал Путину?
4: Я думаю, что прежде всего его можно поблагодарить за то, что он не прибегал к насилию в отношении многих слоев. Действовал методами манипуляции, там, иногда давления, все что угодно. Если, конечно, не считать Чеченскую войну и эпизод 93-го года, когда, собственно, система сложилась, когда, опять же, Ельцин к вопросу о том, что он сделал. Но он создал ее, эту систему. И мы должны благодарить его за то, что не распалась Россия. Не распалась. Могла?
3: Могла.
4: Могла, но не распалась.
3: Это его нужно благодарить за это, вы
4: считаете? Его, я думаю. Вот за то, что распался СССР, тоже его нужно благодарить. А вот за то, что не распалась Россия... Благодарить нужно Бориса Ельцина, конечно. Это была реальная угроза. Все эти, так сказать, большие Волги, сибирские соглашения, межрегиональная, так сказать, интеграция. Там угрозы были вполне масштабные, заметные. Сейчас об этом нет, так сказать, даже речи. Ресурсов было мало, а когда мало ресурсов, люди пытаются компенсировать их влиянием, институтами, правом в широком смысле.
3: Мы сегодня часто говорим про формат строя, если угодно, режима политического. Вот наша страна, сколько уже, 20 с лишним лет существует в правлении Владимира Путина. Консервативное, традиционное правление одного президента, да, как отец в семье большой.
4: Но тема развития, тем не менее, и логика развития у него тоже присутствует. Нельзя сказать, что она исключительно консервативная. Все же.
3: Это может поменяться как-то дальше? Вот? Или этот формат в стране нашей будет постоянный? Я имею в виду с точки зрения формата правления президентом страны.
4: То есть будет ли, допустим, может ли быть система более дифференцированной?
3: Она может поменяться, сам этот строй, сама
4: Нет,
3: система?
4: Нет, я думаю, что президентская республика в стране будет всегда, и основана она и на имперских традициях, и там на других. Ангельская вольность, как сказал Петр Первый, здесь не к месту.
3: Все вопрос национальный,
4: да? Да, власть, исполнительная власть, основная власть, она должна быть, во-первых, сакральна, то есть ее нельзя трогать руками, она несколько отстранена, несколько над. А во-вторых, она должна быть твердой и со значительными полномочиями. Я глубоко убежден в том, что реально есть общественный запрос на это.
3: Конечно.
4: И этот запрос будет удовлетворяться. А парламент всегда все-таки будет иметь, ну, в некотором смысле, подчиненную роль.
3: Мы не занимаемся политической агитацией, но скоро сентябрь, выборы в парламент. Поэтому интересно вот у вас спросить, что может кардинально поменять отношение к партии или конкретно к политику? Насколько быстро можно настроить против конкретного человека общество и общественное мнение?
4: Ну, к счастью, снова апелляция к 90-м, да, так общественное мнение и вообще ситуация в стране, как тогда, так быстро поменяться не может. Тенденции намного более консервативные. Есть институты, есть общественное мнение. Все это достаточно, так сказать, стабильно.
3: Но
4: поменяться может в случае, если население осознает, что уровень и качество жизни радикально ухудшились. Не то, что уровень и качество жизни там упадут. Это возможно. Главное здесь не сам факт этого, а осознание. Если произойдет осознание, и если произойдет перенос ответственности за это на действующую власть, то общественные настроения могут достаточно сильно измениться. Пока они вполне благоприятны для власти, несмотря на угрозу безопасности, несмотря на социальные угрозы, несмотря на инфраструктурные угрозы, пока уровень поддержки президента, правящей партии, власти в целом достаточно высок для того, чтобы осуществлять политический контроль и текущее управление.
3: Вы как гражданин и как человек, который занимается большую часть своей жизни политикой, задаете себе вопрос, что будет в 2030 году?
4: Ну, конечно. И прогнозирование, во всяком случае, для своих каких-то
3: нужд.
4: Да-да-да. Или для нужд клиентов. Не все же, так сказать, не вся наша деятельность, она публична, естественно.
3: Почему сегодня мы часто слышим про 30-й год с точки зрения коннотации какого-то
4: поэтому
3: тумана?
4: Вопросы, конечно, задаются. Я думаю, что ничего особенного в 30-м году не произойдет. То есть будут президентские выборы, на них выдвинется Владимир Путин и с высокой вероятностью победит на них. Другое дело, какая будет коалиция общественная, которая вокруг Путина сложится, какой будет уровень общественной поддержки, какую роль будут играть партии и другие институты. Это вопросы вторичные. Но главное, кардинально ничего не изменится. Система не рухнет. Путин останется национальным лидером.
3: А партии? До сих пор будет такое большое количество партий в Думе?
4: Ну, в партии разве такое уж большое количество?
3: Давайте посчитаем. 5. ЛДПР, КПРФ, «Новые люди»,
4: «Справедливая Россия».
3: «Единая Россия».
4: Ну, слушайте, это, я считаю, что это вопрос не исторический, мягко говоря. Вот, например, там, будет ли «Справедливая Россия» в Думе или нет? Мы делаем прогноз, что вот 65% на то, что она будет там, да? И соответственно, наш прогноз от 4 до 6%.
3: Ну, про «Единую Россию» понятно, про остальные.
4: Да, я к примеру говорю, вот она балансирует на грани. Ну, допустим, она в 30-м году не пройдет. Допустим, я гипотетически говорю, ее сменят партия пенсионеров или какая-то другая организация. Что принципиально в политической системе поменяется? Система достаточно стабильна, и не надо лохматить бабушку. То есть если она позволяет обществу нормально развиваться, правительство, а у правительства есть же, так сказать, партия-партнер, да, проводить свою политику с помощью большинства в Думе, если артикулируются общественные интересы, да, ну, люди же голосуют за эти партии, в конце-то концов. Кому-то они кажутся не идеальными, но они за них голосуют. Так чего же, собственно, на ровном месте что-то, так сказать, рушить? Почему в 90-е годы система была так волатильна? Потому что, допустим, движение «Наш дом России», на которое я когда-то работал тоже, да, оно не набирало большинства. Потому что движение «Выбор России», которое гайдаровское, да, оно не набирало большинства. И более того, оно очень быстро, так сказать, там, стало фактически маргинальным. Потому что парламент не проводил адекватной политики. В этом была проблема.
3: Ну, какой прогноз ваш, что будет вся пятерка? Вот эта? Коммунисты будут в 30-м году тоже?
4: Я думаю, да. Ну, вопрос в масштабах поддержки этой партии, мне кажется, все-таки на историческую перспективу он будет меньше. То есть вот если сейчас, очевидно, КПРФ и ЛДПР борются за второе место, ну, а там, так сказать, дальше еще две партии за третье, то в 30-м году, это очень грубый прогноз, будет очевидный лидер «Единая Россия». И масштабы этого лидерства сейчас трудно предсказать. Угу. Может быть, там оно будет больше, чем сейчас. Может быть, наоборот, потребуется коалиция с кем-то из партий, так сказать, поменьше. Но в отношении остальных вот этих четырех организаций кто-то может выбыть. Например, «Справедливая Россия» или «Новые люди».
5: Даже так?
4: Конечно, к 30-му-то году. Кто-то может какой-то сменить политическую стратегию. Но главное, на мой взгляд, они будут практически равны по электоральным шансам. То есть не будет вот этих явных КПРФ и ЛДПР, которые, так сказать, вот этим вторым эшелоном. Вот будет они, один, и волатильность вырастет. То есть можно набрать 8%, можно набрать 12%. И этот приз будет практически у каждого. Это будет интересно, на мой взгляд.
5: Я хочу поговорить с вами про такие неоднозначные персоны и отношения их в обществе. Вот меняется ли отношение в обществе, например, к Сталину сегодня?
4: Меняется, да, конечно.
5: В какой коннотации?
4: В большей степени ценят его менеджерские, скажем так, качества. В большей степени ценят его качества, связанные с эффективность, так аккуратно скажем, международной политики. А на второй план уходят репрессии, агрессивные методы управления. Хотя, конечно, люди отдают себе отчет, даже его сторонники, что его образ и его политика — это такая достаточно, так сказать, сложная модель. Он политик, вот так бы я сказал, как сегодня общество его воспринимает. Политик крупный, противоречивый. Из этого и нужно исходить. Но поддержка его, конечно, выросла.
5: Это очевидно. А запрос вот на такого политика, как Сталин, есть?
4: Участие населения, безусловно.
5: До сих пор?
4: Конечно. Причем в разных электоральных группах. И у коммунистов, и у сторонников власти. Ну, так сказать, многое же забылось. Нищета забылась. То, что обеспеченность жильем была в начале 50-х хуже, чем в 13-м году. Ну, и репрессии. Все это забылось, а запомнилось. Бомба, спутник, который, очевидно же, сталинский, а не хрущевский.
5: Ну,
4: же. Да. Победа, конечно же, в Великой Отечественной войне. Проекты, которые он осуществлял, от Т-34 до там, автомобиля «Победа». Он же лично за всеми этими вещами и проектами наблюдал. Поэтому, конечно, вот эта благоприятная часть, скажем так, его электората сталинского, она в последнее время выросла. Но многие люди не отдают себе отчета в том, что каждому овощу свое...
5: Свой сезон.
4: Да, свой сезон. И Сталин был эффективным менеджером во времена, когда менеджмент был не просто ручным, но и штучным. То есть сейчас настолько сложная экономика, что вот это вот, значит, выявление 3-5 проектов или, не знаю, 15, и их менеджерирование, оно не принесет такого успеха, понятно, который, несомненно, значит, согласимся, был у Сталина.
5: Последний вопрос, если можно, чуть потезиснее. Вот у нас в Конституции не прописана идеология. Что сегодня такое обозначает слово как идеология? И насколько, вот какой процесс от идеи до ее реализации? Сколько времени? Как это происходит?
4: Мне кажется, что несмотря на то, что в Конституции нет государственной идеологии или обязательно, и более того, она прямо устанавливает запрет на это.
5: Да.
4: Да. Я, тем не менее, думаю, что доминирующая идеология, консервативная идеология, основанная на традиционных ценностях, она, в общем, несомненно, есть. И менять я бы ничего не стал.
5: Но мы можем сказать, что традиционные ценности — это и есть наша идеология сегодня?
4: Нет. Ценность идеологии — это разное. Ценность — это представление людей, это некая такая сеть, паутина представлений, да, в которых выделяются базовые, основные, так сказать, ценности. Идеология — это все-таки такой системный, строгий конструкт, у которого есть там определенные сторонники. Можно поддерживать какие-то ценности, не разделяя идеологию или вообще будучи не идеологизированным. То есть человек может там быть, так сказать, семейным, так сказать, там, православным, там, определенного, так сказать, ментальных каких-то оснований и так далее. И вот он, значит, в этом русле традиционных ценностей живет и побеждает. Ну, это как посетитель церкви и воцерковленный. Вот идеология — это воцерковленный. Да, да.
5: У вас есть какой-то любимый миф, придуманный кем-то из политиков, который вы можете сейчас вспомнить, который не имеет никакого отношения к реальности?
4: Ну, что Россия — коллективистская страна. Мне это кажется мифом. Очевидно.
5: Спасибо большое. Надевайте эти наушники и послушаем, что хотят у вас спросить наши зрители. Прошу вас.
6: Вы умеете делать прогнозы? Например, сможете сейчас сказать, кто станет следующим президентом США?
4: Ну, прогнозы я делать умею, но внешняя политика не является моей специализацией. Тем не менее, рискну. Я думаю, что следующим президентом Соединенных Штатов будет Венс.
5: Так. Следующий вопрос. Добавить нечего.
7: Какой цвет галстука идеален для политика, если он хочет победить?
4: Победа ассоциируется с яркими цветами. Есть же знаменитый президентский тип внешности, президентский тип одежды. Это темно-синий костюм, белая рубашка и Красный галстук разных оттенков, но здесь надо уже думать. Если он консервативный, спокойная сила...
5: Ты бордовый?
4: То бордовый, вишневый, вот эти
5: это
4: оттенки.
5: Это как у нашего президента. А если...
4: А если агрессивный, покоряющий...
5: Это Трамп.
4: Не обязательно Трамп, но агрессивный, покоряющий и вообще, так сказать, такой, может быть, немножко крейзи, тогда алый, все вот эти...
5: То, что мы видим у Трампа. А почему синий, а не черный? Костюм.
4: Черный — это траур, это похороны, это вечеринки, значит, высокой степени официальности. Ну, это для современного политика не вполне определенный выбор. Хотя 19 век, он четко совершенно закреплял вот этот черный фраг. Ну, сюртук дневной, там, серый, но черный фраг и темный сюртук как основу. А черный фраг — это была вообще основа образа политика. Но сегодня темно-синий костюм, белая рубашка и красный галстук разных оттенков в зависимости от целей, психологического типа и восприятия политика.
5: Следующий вопрос.
8: Где вам нравится отдыхать?
4: Ну, есть множество мест.
5: Дома?
4: Во-первых, мне нравится очень Москва, например, летом. Я живу в зеленом районе и, так сказать, много времени провожу. И считаю, что иногда, не всегда, но иногда лучшего отдыха, так сказать, и не найти, потому что ты же никуда не собираешься, ты не меняешь график, не меняешь жизнь. Но вообще я много чего люблю. Прежде всего, конечно, Балтику, сосны. Это же исторически я в Серебряном Бору вырос. В Москве мне очень нравилось это место. А вообще люблю те места, где сочетаются море и хвойные леса. Вот сочетание этих двух факторов мне нравится. При этом не люблю жару.
5: Следующий вопрос, прошу.
9: Вы можете обмануть ради хорошего дела?
4: Я считаю, что ложь — это дело последнее. Можно использовать фигуру умолчания, можно выстраивать информацию, даже манипулировать ей. Но прямая ложь — это, на мой взгляд, не слишком приемлемо или вообще неприемлемо. В этом смысле я всегда позитивно относился за это, да, по этой причине, относился к советской пропаганде. Она была ригидная, она была, так сказать, очень консервативная по формату, но у нее было одно очевидное позитивное качество или свойство. Люди, особенно лица этой пропаганды, типа Бовина там, и так далее, они никогда прямо не лгали. То есть факты сообщались именно те, которые имеют место в реальности. Условно, там, немецкий рабочий, там, рабочий ФРГ имеет там зарплату 600 марок, я фантазирую сейчас. Вот именно эта цифра и называлась. А дальше уже вопрос интерпретации. Человек может изменить отношение, в том числе свое, кстати.
5: А в чем сила нашей пропаганды?
4: Сила нашей пропаганды в ее тотальности. И вообще я считаю, что... И, кстати, это соответствует концепции, которую мы упоминали, Сучкова и Малкина, наших.

0: скажем так, для консервативного политика, подчеркнем это, оно вообще, ну, какой-то подушкой, наверное, должно быть в традиционном обществе для, так сказать, традиционного политического стиля и традиционного политического процесса, да, он должен быть благополучным. Но, допустим, герой вот этот, бунтарь, да, который идет на выборы, там, не знаю, впервые, например, или, там, не знаю, борец за чистую там экологию и так далее, там это вообще противопоказано. Да, нет, я считаю, что это никак не связано. И вообще представление о, скажем так, маркировании людей или их характеристика при помощи такого инструмента, как уровень благосостояния, она на самом деле очень ущербная.
1: Спасибо вам большое за разговор.
0: Спасибо вам.
1: Сегодня получился таким импровизационным и спонтанным, но, мне кажется, нашим зрителям, вернее, не кажется, я уверен, это, что называется, зайдет. Спасибо огромное. Ждем вас вновь в нашей студии. 91.2 FM «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Мы увидимся ровно через неделю в это же время. До скорого. Спасибо.
2: «Дуэль с Манучаровым».

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина – не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник».

0: разберемся.
1: В 7 утра в российской столице, столько же в Кирове и Санкт-Петербурге. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 5 человек пострадали в результате атаки ВСУ в Волгоградской области. Мишустин поддержал проект создания центра обработки данных в Якутии. Рособорнадзор планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Подробности далее. 5 человек ранены в результате массированной атаки ВСУ в Волгоградской области, сообщает администрация региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. Отмечается, что пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома. Пожар возник на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Возгорание также произошло в складских помещениях в Дзержинском районе города. На месте работают оперативные службы, ликвидация пожаров продолжается. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал проект создания центра обработки данных в Якутии для дальневосточного региона. Отмечается, что в данный момент прорабатывается вопрос об энергообеспечении проекта. Также важным инструментом Мишустин назвал мастер-планы территории, которые применяются при развитии городов на Дальнем Востоке. Кроме того, премьер посетил республиканский онкологический диспансер. Он осмотрел центр лучевой диагностики, ознакомился с работой эндоскопического центра. Мишустин высоко оценил техническое оснащение диспансера и призвал наращивать использование российского медицинского оборудования в медучреждениях страны. Также в рамках рабочей поездки глава Кабмина встретился с главой республики Саха Айсеном Николаевым. Рособорнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Музаев отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет, поэтому выпускникам 9 классов переживать не стоит. По словам главы ведомства, максимум, что их ждет, это участие в апробации модели проведения устного экзамена для получения обратной связи. Тела 15 человек, предположительно пытавшихся вплавь попасть из Марокко в испанский автономный город Сеута, обнаружили у побережья, сообщают зарубежные СМИ. Всех погибших доставили в подразделение гражданской гвардии для проведения вскрытия и установления точных причин смерти. По предварительной версии, по меньшей мере 7 человек утонули, пытаясь добраться до побережья испанского города. В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Сейсмологи зафиксировали 4 землетрясения магнитудой до 5,9 в различных районах Камчатки за неделю. Уровень сейсмичности здесь оценивается как фоновый повышенный, сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмологов, самое сильное из зарегистрированных землетрясений произошло 24 июля на юге Камчатки, на маяке Круглой. Его ощутили силой до 6 баллов. В Петропавловске-Камчатском, Илючинске, Елизове и Северокурильске и еще в ряде поселков до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась, разрушений и пострадавших нет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
2: Всем доброе утро. 7 часов 4 минуты. В эфире «Радио Спутник Экспресса». Игорь Пименов, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло. Последний день июля начинается в последний рабочий день этой недели. Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Но впереди еще один месяц лета, так что живем. Солнце выглянуло. Обещают плюс 30 на этих выходных.
2: Дайте побьем оптимиста просто. Ну, зачем? Откуда в тебе столько жизнерадости?
3: Завтра суббота, выходной день. Послезавтра воскресенье. Знаешь, вот в субботу уже начинает становиться грустно к вечеру, что там скоро понедельник опять. А вот пятница — это самое то, что впереди только отдых, солнце и позитивное настроение.
2: Игорь, ты так же настроен?
4: Блин, Никита слишком позитивный. Это мне не нравится. Я просто не был на море еще. А Никита, видимо, был уже.
2: Был, и, по-моему, даже два раза успел слетать за лето.
3: Был. Нет, за лето один.
2: Хватай вот. Буржуя и оптимиста. Заходите, друзья, давайте бить его.
4: Если кто-то не был на море, напишите в комментариях, чтобы я знал, что я не один такой.
2: Кто не был на море, да, пишите. А вообще, я, кстати, честно признаюсь, я считаю, что летом нет смысла ездить ни на какие моря. Вообще
3: а почему?
2: Нет.
3: А когда?
2: Летом в любом городе России прекрасно. Вот честно говорю, хоть Воркута, хоть Оймекон, это наш центр, да, морозов, холода и так далее. Везде летом хорошо. Где-то, правда, комары вот такие вот размеры.
4: Короче, в Воркуту едем, правильно понимаю?
2: Да. О, у меня есть фотки родителей, как они на пикник ходили летом в Воркуте, когда жили. Такие карликовые березки, прикольно. То есть ты сидишь там в березовой роще, знаешь, на пледике, а они там по колено тебе. Очень забавно. Поэтому я считаю, не, летом везде в России, в любом, вот возьми карту России, тыкни, куда не попадешь, летом хорошо.
3: У меня сейчас хороший знакомый находится на острове Кунашир. Это, я, знаешь, я открыл для себя географию России, что вот
4: Курильская
3: и такой гряда. Остров есть. Да, это самый крайний остров, с него вот очень хорошо видно Японию, да. А Россия, она за Японией, как бы. То есть Россию не увидишь, видно только японские острова. И там невероятная природа, и сейчас там тепло, и то немногое время в году, когда в целом там комфортно находиться и не морозно. Потому что там же еще очень сильный ветер.
2: Да, да, да. Я могу спутать, кстати, острова. На одном из островов осталась военная техника, когда мы там воевали, да, с Японией и готовились к продолжению Великой Отечественной войны. Там прям очень, ну да, точно. Да. Вот, я, видишь, могу путать. И тоже очень интересно. Сахалин там, да.
3: Это огромная мечта, там действительно невероятно, и там и природа, и история, там и японские храмы, и наши постройки, и еще невероятно красивые маяки. Маяки Дальнего Востока — это вообще отдельный бренд, потому что они вот на этих скалах, выходящих в такой грозный океан, и смотрится это все, знаете, так торжественно и величественно.
2: У меня моря прямо в городе. Приезжайте в Мурманск, пишет Град Ураганов. Бывали в Мурманске много раз. Екка пишет, была на Байкале, правда, в мае, там еще лед стоял. Ту-ту на Воркуту, пишет Кузьма. Лиговал. Я на Черном море был в 13-м году, а на Белом в 25-м. Прикольно. Черное и Белое море. Кунашир — это что-то на Богатом, добавляет Ека.
4: Это
2: ну
4: правда.
2: Что? Да, да, да. Ну ладно, отбивку к новостям. А то мы тут про лето, про море заговорились. Поехали. Вот где точно не до купаний, так это в испанской Сеуте. Новость, которую я проснулся, прочитал, признаюсь, прям вот только открыл глаза, открыл новостную ленту и такой. В испанской Сеуте начались уличные бои между местными жителями и африканскими мигрантами. Полиция города не в состоянии сдержать и задержать тысячи нелегалов, которые прорвались через границу. В городе массовые стычки, беспорядки, грабежи. И так далее, и тому подобное. Я читал, что даже уже испанские власти ввели армию в город, так как ситуация полностью вышла из-под контроля. Люди продолжают прибывать. Это тысячи человек, женщины, мужчины, дети. Многие переплывают границу, потому что, ну, видно, что они мокрые и так далее, и тому подобное. В общем, там такая дичь творится, картинка оттуда приходит страшнейшая.
3: Надо понимать, что Сеута, она как бы находится именно в той части, где Марокко, то есть это на африканском континенте. Основная материковая часть Испании, она как бы отделена от Марокко Гибралтарским проливом. Но на территории Марокко есть два полуанклава, это Сеута и еще один испанский город.
4: Лилия.
3: Вот. Соответственно, там именно испанские власти, какие-то базы военные. Причем Марокко считает политические заявления, делает, что это именно их территория, то есть что как бы это просто вот Испания там временно находится, потому что когда Марокко избавлялась от колониального прошлого, там и французская была история, испанская, когда они уже стали независимыми, они как бы хотели всю свою территорию заполучить, но вот испанцы там остались. И сейчас прорвались, мне кажется, мигранты туда не просто так, а что это и какое-то политическое действие. И, возможно, так марокканцы показывают, что в целом испанцам там на континенте не очень-то и рады, и надо бы паковаться и переплывать пролив.
2: То есть Марокко присоединяет, возвращает себе Сиуту, я бы так сказал.
3: Ну, возможно, это какое-то действие, направленное именно на это. Ну, хотя туда скоро премьер-министр Испании приедет, кстати, сегодня обещали. Вот, вместе с министром внутренних дел. Не
4: очканет? Его там ждут, мне кажется.
3: Да. Да, мне кажется, там очень много марокканцев, которые его ждут. И, кстати, еще один вопрос. Мне интересно, что это за мигранты, потому что, ну, Марокко не такая уж и бедная страна. То есть, а особенно на уровне всей Африки, то есть Марокко прям достаточно неплохое место для жизни. И поэтому те, кто туда бегут, возможно, это люди, которые из других стран сперва в Марокко перебрались, а теперь вот так вот хотят попасть в часть Испании. Вот нам пишут в комментариях, Сиута — это Африка. Все так? Ну, значит, сторонники марокканцев.
2: Это да. Но картинка оттуда приходит такая, очень яркая, я бы сказал.
4: Не знаю. Все в шортах, без маек, бегают, как будто пляж в Анапе.
2: Очень похоже. Особенно, знаешь, пляж в Анапе после там, часа ночи, когда многие отдыхающие
4: да, надо вино найти.
2: Переборщили и ищут там, где еще что-то продается, типа вина, да? А где-то уже кто-то дерется, а где-то еще что-то. Ну да, есть забавный кадр, как журналистка испанская ведет прямую трансляцию, ее вообще никто не трогает, просто мужчины в шортах обходят и там машут в камеру, говорят, передают приветы. Я не знаю просто, какая цель, потому что Гибралтар реально разделяет Сиуту и Испанию, то есть если они хотят мигрировать в Испанию, то им придется еще и Гибралтарский пролив как-то форсировать. Но он огромный. Это та еще история.
3: Есть люди несколько раз в году, которые переплывают его, это специальное соревнование. То есть
2: Гибралтар?
3: Прямо переплывают Гибралтар.
2: Я про Босфор слышал.
3: Да, но Гибралтар переплывают. Их сопровождает специальная команда на лодочках, то есть чтобы там не умерли, не переохладились, не утонули. Вот, но это действительно происходит. Это организованные мероприятия, которые стоят очень много тысяч евро для того, чтобы...
2: Участие около 2,5-3 тысяч евро. 14-15 километров вот этот марафон.
3: Вот. Но мне кажется, что подготовленные мигранты не смогут сами своими силами переплыть. Тут им надо какой-то еще транспорт реквизировать.
4: Возможно, они все хотят в мадридский Реал попасть. Сейчас просто Реал подписывает много африканцев.
2: А там нет места.
4: Ну, надеются.
2: Там же нет места.
4: Вдруг Венисиуса продадут.
2: Слушай, они тут как тут. Они же Родри не знают, куда девать. Они за него борются, но чемпион мира же, да, получается, за Родри.
4: Да-да.
2: Они за него борются, но я вчера читал новости, что появилась информация, что никто из футболистов Реала уходить никуда не хочет. И получается, что все, мест нет. То есть его можно как бы купить, но что делать с остальными? Честно признаюсь, будь я футболистом мадридского Реала, я бы тоже не хотел уходить. Не играют, да и по барабану. Вообще, все равно.
3: А в Марокко что с футболом плохо? Там вроде как тоже все футбол любят, и местных команд много.
4: Ну, там денежек не так много.
2: Не
4: с футболом хорошо, но с деньгами туго.
3: Ну, то есть убегают, где жизнь получше.
4: Да.
2: Конечно.
4: Получается, сейчас Марокко безопаснее всего. Надо там отдыхать, там нет никого.
3: А, кстати, вот интересный факт, когда Костя говорил про сочинское вино. Вот в Марокко-то алкоголя практически нет. Это исламская страна.
4: Да, ну вот
3: а вот в испанской
4: бегут,
3: Сиуте как раз испанское виноделие должно быть хорошо представлено.
4: Сейчас выпьют и обратно поедут. Пойдут, на чем они там.
2: Да, ну, конечно, когда мы говорим про все это, глядя на карту в виде Гибралтар, у меня одного в голове заиграла песня Бутусова. Гибралтар, Лабрадор. Ты вообще молод, ты не знаешь
3: я,
2: это.
3: Да, я слишком зумер
2: за
3: для этого.
2: За окном крадется вор. Гибралтар. Ладно, музыкальное шоу у нас не в этот раз. Из «Брата 2», по-моему, была в «Брате».
4: Или из «Первого».
2: Возможно. В общем, напишите в комментариях «Брат 2» или «Брат 1». И как вы, кстати, эту песню понимаете? Потому что я читал прям разборы текстов разных наших рок-исполнителей. Ну, потому что...
4: Это упражнение для картавых просто.
3: Скороговорка, так сказать.
4: Да, да.
2: Логопедом на заметку, как говорится. Что еще интересного? Ну, в мире на самом деле много чего происходит. И Трамп там опять заявлял всякого разного. Но я предлагаю не утяжелять нашу пятницу.
3: А вот кто уже серьезно воспринимает заявление Трампа? Мне кажется, что вот то, что он постит в Твиттер и говорит, просто проходя журналистам, уже серьезным даже не воспринимается.
2: Вообще нет. Единственная новость, которая была на этой неделе связана с Трампом, что я воспринял серьезно, так это то, что Трамп за вот эти, ну, почти 2 года президентства заработал больше, чем за 60 лет ведения бизнеса.
3: Ну да, он же мерч свой продает и создал из этого целый культ и зарабатывает на этом. Ну, а еще говорили, что он инсайдерски крипта. Торгует вот как раз акции, крипта, то есть мем-коины. В это тоже вкладывается.
2: Да, да, то есть он сделал бабки, ну прикиньте, это вообще беспроигрышная тема. Ты становишься президентом США, и ты можешь управлять вообще любой информацией, любыми какими-то движениями. И такой говоришь, ну там, не знаю, на какую-нибудь компанию решил напасть, у нее акции упали, ты их тут же прибрал себе. Потом такой, да не, они классные ребята, акции взлетели, ты их продаешь. Все, добрый вечер. Ну и на крипте, говорят, Трамп прям очень мощно мутит криптовалюты. И, ну, это нам стоит поаплодировать.
3: Ну, вообще-то это незаконная инсайдерская деятельность, то есть нельзя действующим чиновникам применять свои знания, собственно, полученные на работе, для личного обогащения вот на бирже. То есть это не совсем...
2: Это не совсем законно, но это пойди докажи. Вспомним Байдена, да?
4: Он сейчас кусает локти, такой, блин, так можно было.
2: Ну, да, там поверь, Байден там нормально тоже надел. Он же в последний чуть ли не день, если я ошибаюсь, или в предпоследний день президентства, подписал указы о том, что все следственные действия против Хантера Байдена, сыночка его, они должны быть завершены. Он там помилован пожизненно и там имеет какую-то индульгенцию на все.
3: А он же откаты от крупных компаний получал и на Украине какие-то сумасшедшие деньги зарабатывал.
2: Там куча скандалов была с Хантером Байденом. И вот в последний день президентства Джо Байден всех помиловал, запретил расследовать и так далее. И заметьте, кстати, Трамп уже 2 года не отменил указ.
3: А его невозможно отменить? Указ о помиловании не может следующий президент...
2: Там не помилование, там какой-то запрет, типа запрет расследования. Мне кажется, есть лазейки в американском правосудии.
4: Как сам запрет быть... на госуслугах вот такой же сильный.
3: Может быть, Трамп боится, что если он такой прецедент создаст отмены, то потом против него и его каких-то родственников тоже кто-то...
2: Есть такая тема.
4: Хорошая мысль.
2: Да, в общем, там очень и очень интересно. А еще, если уж мы про Америку начали говорить... Тут опубликовали разговор Байдена с его гострайтером, ну, с литературным рабом, который писал его мемуары, и Байден надиктовывал ему рассказы какие-то, и вот кто-то где-то эти записи слил, и сейчас это обсуждается в американских блогерах, там Байден путает не то что даты, он путает века, он путает имена.
4: Берега.
2: И вообще, и это было, и это все было записано чуть ли не в 17 году. То есть, получается, он еще там почти 10 лет назад, он уже начал немножко кукухой ехать. И спустя годы, когда он стал президентом, то это стало вообще очевидно. И вот сейчас обсуждают вообще, как допустили человека. Понятно, что у него уже какая-то деменция началась, что у него там есть изменения, и допустили его до президентского кресла. Очень интересно следить за этим.
3: Знаешь, еще там вопрос, откуда появился тот прирост голосов за Байдена, который позволил ему победить,
2: стульчик.
3: И почему потом он пропал? То есть там же вот в выборах, в которых победил Байден, количество голосов за демократов именно в количественном выражении, оно там на несколько миллионов стало выше.
2: Да, там стульчиком называли.
3: Да, почему и откуда это взялось, никто не объяснил тоже. И тогда почему-то было голосование по почте.
2: Оно есть до сих пор. У них голосование по почте закон. Ну, да ладно, у нас же голосование будет в том числе электронным 18, 19, 20 сентября. Грех не прорекламировать выборы. Правильно.
3: Участвуйте, голосуйте.
2: Потому что от этого много зависит. Вот, например, новость, действительно, которую тоже обсуждали в нашем сегменте интернета. Российское правительство думает над комплексом мер для оказания оперативной помощи продавцам пока что компании, только известные в юрлице как РВБ, а для нас это Wildberries. Минувшей ночью опять атаковали склады Wildberries, опять были попадания и горели. Ну вот вице-премьер Александр Новак провел заседание, сказал, будем думать, что делать, потому что и бизнес пострадал, и люди погибли. И вообще все понятно, для чего Украина это делает.
3: Ну, для чего Украина это делает, понятно. Они стараются и нашей экономике подгадить, и наших предпринимателей. То есть там же один этот склад, это там несколько тысяч небольших бизнесов. российских. Причем это те небольшие бизнесы, которые, ну, понимаешь, как это, основа общества. То есть это не какая-то крупная компания, которая вот одна производит огромную часть ВВП, но это огромное количество людей, которые многие производят свои товары там вручную у себя дома. То есть вот это именно то мелкое предпринимательство, и когда оно идет через платформу, оно еще и, скорее всего, идет в белую. То есть это, ну, абсолютно да, законное, там налоги отчисляются, все это видно и прозрачно.
2: Ну, экономике это не сильно повредит, это, кстати говоря, такой вброс, который вчера
3: это
2: устроила.
3: Это повредит людям, то есть
2: украинская
3: вызовет
2: сторона.
3: Панику.
2: Вызывает панику просто черный дым, который да, над городами, и это очень красивая картинка. Вот ради этого украинские боевики атакуют эти склады. Ну, много ума не надо, склад огромный. Беспилотники, да, они имеют возможность, к сожалению, долетать до разного рода наших регионов. Там в Татарстане сейчас я видел новости, была атака. Огромный склад. Ну, в него попасть...
5: В Пензе, по-моему, сегодня. Вот.
2: Да, в него попасть достаточно легко. Да, они не оборудованы системами ПВО. Да, они не должны были оборудованы системами ПВО. Это гражданская, чистейшая гражданская инфраструктура. Кстати говоря, в отличие от новой почты. Вот многие у нас комментаторы пишут в интернете, что «а вот Россия бьет по складам новой почты». А новая почта отличается от складов наших маркетплейсов абсолютно понятной процедурой. Новая почта официально используется в ВСУ для перевозки оружия и комплектующих для оружия. А наши маркетплейсы никоим образом оружие не перевозят.
3: Ну, это просто товары ежедневного потребления, и все.
2: Ну, это все, что мы там, не знаю, от чехлов для телефонов заканчивая там бытовой техникой. А новая почта — это официальный, как сказать, перевозчик вооружений. Вот это разница, если объяснить в одном предложении.
3: Да, здесь, знаешь, я не могу не рассказать о том, что у нас есть приложение radar.nf, в котором, если вы видите летящий беспилотник, вы можете передать фоточку, и это поможет нашим специальным службам, соответственно, эффективнее его устранять. Вот. Причем это сообщение можно отправить, даже если беспилотник не видно, а слышите только шум. Вот, очень классная штука.
2: Тут Север пишет. Интересно, почему ВБ бьют, а не Озон? Ну, вот сегодня кадры были, что атакован один из складов Озона в том числе. И они же сказали, что сейчас одни, потом другие. Украинскому режиму вообще нет разницы, они не разделяют.
3: А, кстати, ты не думаешь, что большие склады можно было бы РЭБами оборудовать? Насколько это рабочая история?
2: Это, я думаю, рабочая история, и компания, я уверен, над этим думает, потому что это же надо приобрести, это тоже не продается на маркетплейсе, к сожалению, как и орешник. Я вчера общался как раз-таки с ребятами из Wildberries, они работают вообще круглосуточно, они пытаются придумать, как помочь бизнесу и всем этим людям, но это очень сложно. Это, конечно, я бы сказал, что вот такие проекты, как Wildberries и Озон, это не градообразующие предприятия, это уже прям нормально, это государственные, инфраструктурные. Поэтому
3: но это большой сектор нашей экономики.
2: Надо с этим что-то делать, вот и все. Ну что, не будем о грустном, предлагаю дальше идти, у нас новостей-то хватает, причем новостей достаточно интересных. Я не знаю, Павла Дурова, у нас еще 3 минуты в этой части есть, давайте обсудим Павла Дурова. Он признан экстремистом и террористом.
3: Ну не соблюдал российское законодательство, не соблюдал законные требования, не удаляли они из Телеграма, соответственно, призывы к терроризму. То есть реально сеть используется для того, чтобы вербовать молодежь, делаются, ну, всякие глупости объективно, да. То есть вот те незащищенные слои населения, в смысле вот, что человек еще не осознает там последствия, просто какой-то прикол в интернете кто-то написал, да. И, безусловно, тогда платформа должна не игнорировать обращение государства, а подключаться и помогать, потому что это же и угроза жизни людей, это и, ну, сломанные судьбы на самом деле.
2: Это, да, но мне интересно еще и поведение Дурова. Дошутился, как говорится.
3: Но он на законные аватарку требования фоточки постил, понимаешь, смешные в интернете. Но дошутился. Это же не реакция.
2: Вот у нас Игорь больше разбирается в шутках и юморе. Как, вообще, как ты смотришь на эту новость в целом?
4: Ну, я вчера много читал на эту тему. Людей больше всего как будто начало волновать. А вот ЭКО, Павла Дурова. Это все террористы, экстремисты или что с этим делать? И вроде в банке спермы даже где-то сноска появилась, что это
6: да, так по закону,
4: биоматериал принадлежит.
6: По закону надо, да, делать эту сноску. Но здесь палка о двух концах, понимаешь? С одной стороны, вот этот биоматериал Дурова, он как бы позволяет распространять экстремиста и террориста, его гены. А с другой стороны, это же все заморожено.
4: Ну да,
6: значит, они приостановили.
4: Светлые времена.
6: Они сдерживают экстремисты и террористы в размножении, буквально, потому что все заморожено. Но это, конечно, интересная история. Ну, я, честно считаю, ну, сам виноват. Вот ничего другого не могу сказать. Почему вот Павел Дуров выполняет требования практически всех стран, у Арабских Эмиратов, Франции, там еще других. То есть он за последний год удалил, по-моему, 5000 каких-то там пабликов, материалов из Телеграм по запросу разных государств. Но не России.
3: Понимаешь, у каждого бизнеса, особенно крупного, как вот социальная сеть, да, должен быть большой блок направления GR, то есть отношения с государством и с государственными институтами. И если человек выбирает не выстраивать эти отношения, реакция будет соответствующая. Ну, ожидать, что то, что там мессенджер в России популярный, и из-за это ему ничего не будет, нет. Так не работает.
6: Абсолютно.
3: И ты работаешь в государстве, ты должен соблюдать
6: законодательство
3: государства.
6: А мне как гражданину России обидно. Читаешь новости, Дуров удалил там столько-то каналов по запросу Франции, Эмиратов и так далее и тому подобное. А я как гражданин России думаю, а чего вот он вот наши запросы-то не выполняет?
4: Это
6: обидно.
4: Бунтарство, ты маму не слушаешься, а дядя приехал один раз в год, ты такой, ну ладно.
6: Да-да-да, а еще на зло маме уши отморожу.
3: Вот, да? Ну вот это чисто история с ушами.
6: Да. А у нас уши на макушке, как говорится, через 3 минуты возвращайтесь, сейчас новости рекламы «Экспресса» будет с вами дальше.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Пожар произошел на логистическом объекте «Вайлдберрис». В результате атаки ВСУ в Волгограде сообщили в пресс-службе компании. Предварительно пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе отражают массированную атаку вражеских дронов. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Республики Саха Исеном Николаевым. Глава Кабмина отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий после посещения квартала труда. Это первый крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Он добавил, что Якутия сегодня активно развивается, строятся новые объекты. Университет креативных индустрий показал, что здесь очень много молодых людей, которые ищут себя. Квартал труда стал главным креативным хабом региона. С 2023 года проведено более 360 мероприятий, из них 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов, а общее число посетителей превысило 500 тысяч человек. Россия поможет Белоруссии как по линии союзного государства, так и по линии организации договора о коллективной безопасности в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами. Об этом заявил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Он добавил, что напряженность растет, при этом руководство республики стремится избежать конфронтационной риторики и провокационных действий. Васильев подчеркнул, что главное слово относительно обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной и с другими враждебными государствами остается за белорусской стороной. Управление политической и воспитательной работы появилось в структуре Центрального аппарата МЧС России, следует из данных на официальном сайте министерства. Новое подразделение курирует заместитель министра генерал-лейтенант внутренней службы Вячеслав Будко. Также новое управление структурно состоит из 5 отделов: реализации молодежной политики, культурно-просветительской работы, в работе с личным составом, организации физической подготовки и спорта, а также охраны труда. Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропортах Геленджика и Краснодара из-за временных ограничений в ряде районов Краснодарского края, сообщила Росавиация. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Сочинской авиагавани, в аэропорту Нижнего Новгорода они сняты. Росавиация добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
5: Продолжается «Экспресс» в эфире. Радио «Спутник», Игорь Пименов, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло. Вот хочется поспорить с нашей коллегой, с ведущей новостей. Она каждый раз говорит, это все новости к этой минуте. Нет, не все. Не все. У нас есть еще новости.
6: Есть еще немножко.
5: Давай.
6: Неработающие граждане, которые покупают дорогие авто, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговиков с предложением пояснить источники доходов.
5: Класс.
6: Что они скажут? Подарили. Нашли,
5: да.
6: Выиграли.
7: Ты знаешь, это вот от как дедушки. История: безработный россиянин перечислил мошенникам 100 миллионов рублей.
5: Абсолютно верно. Я поддерживаю. У меня всегда были вопросы к этим домохозяйкам, миллионершам. И опять же, лучшие практики можно забирать вот на нашей братской соседке Республики Беларусь. Там давно обратили внимание. Ну, там, правда, такой закон был, он короткое время работал, закон о тунеядстве. То есть, если человек не работает, но за счет чего-то живет, то есть к нему приходили налоговики, точно так же говорили: слушай, дорогой, ты же безработный, а как ты вообще не бомжуешь, у тебя там машина, там хата. И в итоге таким людям, кто официально не работает, вот рассказываю, как это в Беларуси, им, ну, у нас же тоже субсидированные ЖКХ и прочее, прочее, им просто давали 100% плату за воду, 100% плату за электричество, то есть государственные субсидии убирали, и люди тогда вынуждены были оформляться на работу. Кто-то это делал фиктивно, например. Вот та же домработница, это домохозяйка, она там устраивалась на фирму к мужу, какой-нибудь секретаршей, там, на полставки. Она туда ходить не ходила, но в чем прикол? А муж-то за нее налоги платил потом.
7: Вот, то есть все равно, даже если это 0,25% ставки, да, все равно налоги платятся.
5: То есть вот в итоге там сейчас все приучены, что ты должен быть трудоустроен, либо плати по полной. Класс, мне нравится эта новость.
6: Но я вот, честно говоря, не удивлен, что яхты покупают люди, которые не работают, потому что я не представляю, где надо работать, чтобы купить яхту.
5: Кстати, дорогая налоговая, придите к Прохору Шаляпину. Пожалуйста.
7: Нет, ну можно удачно жениться. Это вот...
6: Придите к Прохору Шаляпину, опять же.
5: Снова, еще раз придите.
6: Два раза.
5: Да. Потом вдруг он скажет, что это по завещанию. Проверьте еще раз Прохора Шаляпина. Сколько у него уже завещаний на него было. Тоже вопросики. Он вчера ролик выложил. Говорит, чем я занимаюсь? Я лежу на диване, слушаю птение птичек. Орнитологом, может, работает?
7: А вот это придите. Не скучно? Вот когда, знаешь, вот эти люди, которые, типа, я не работаю, я вот лежу там где-то на яхте. Нет, неделю-две, наверное, это очень классно, там вот прям вообще, мне кажется, было бы очень прикольно солнце загорать месяц. А через месяц ты там уже лезешь на стенку и начинаешь потихоньку сходить с ума.
5: Прохор Шаляпин. Слушайте, ну мы лезет когда... не на стенку,
6: мы
5: на бабку.
6: К бабушке в деревню приезжаем, что мы делаем? Птичек слушаем.
5: Прохор Шаляпин в бабушке в деревню и приезжает постоянно. Бабушки меняются только.
7: По заветам мастеров, скажем так.
6: Если вдруг кто-то из вас думает, что с вами что-то не так, не думайте так, потому что в Мюнхене вчера задержали итальянца, поинтересовавшегося в полицейском участке, находится ли он в розыске. Тут даже комментировать сложно.
5: Так, как в Мюнхене задержали итальянца.
6: Он просто пришел в полицейский участок спросить: извините, я случайно в розыске не нахожусь? Они такие: а кто вы? Они его пробили по базе, и оказывается, он находится в розыске.
5: Пришел справку получить, да, о несудимости, и получил судимость, собственно.
7: А мы вас и искали.
5: Да, добрый вечер. Ну, надо напрячься всем.
6: Вот такие вот приключения итальянца.
5: В Мюнхене.
7: Вот что делает отсутствие госуслуг-то? Не приходят никакие уведомления? Вот человек ногами приходит задавать вопросы.
5: Вы давно справку о несудимости получали? Может, мы уже тут все уголовники сидим втихаря?
7: Слушай, я получал вот буквально несколько недель назад, когда
5: справку
7: приходил на
5: судимости?
7: Спутник. Да.
5: Нужна, чтобы сюда устроиться?
7: Но это обязательно документ.
5: Обалдеть.
7: В пакете документов.
6: Класс, значит, мы все несудимые, получается.
7: Ну, Костя давно сюда устроился, мы не знаем. А мы вот недавно с тобой проверились, да?
6: Да.
5: А мне тут коллеги подсказывают, что когда приходит от госуслуг ответ «у вас судимости нет», смайлик грустный.
7: А почему так?
5: Ну, оно, видимо, на слово «нет» триггерит, или я не знаю. Напишите, может быть, это такой юмористический фейк, ну, типа «нет».
7: Мне
5: нет.
7: Приходила новость просто без смайлика, то есть уведомление.
5: Ну, это, может, приложение смайлик. Ладно, поехали дальше.
6: Они знают, что ты не любишь смайлики просто.
7: Да, я вот в текстовых сообщениях не надо смайлики, особенно в официальных текстах.
6: Европа хочет бойкотировать следующий чемпионат мира по футболу в ответ на новый коммерческий проект FIFA под названием FIFA Forward Enterprise. Недовольны европейские сборные всем, что сейчас происходит в футболе, превращается это все в какой-то некий цирк, рынок, шоу. И вот европейцы не хотят участвовать.
7: А в чем это будет проявляться? Что там будет? Еще больше рекламы или...
6: Да, они собираются продать контракты, хотят привлечь 4 миллиарда долларов за счет продажи частным инвесторам около 20%. Там опять зять Трампа фигурирует в этом всем. И вот европейцы собираются это все бойкотировать. Это грустно, потому что сборная Италии, получается, снова пропустит чемпионат мира.
5: Традиционно.
6: Вот.
5: Но вообще это интересно наблюдать за этим конфликтом. Как это будет реализовано. То есть условно итальянская ассоциация говорит, мы не будем участвовать в проектах FIFA, но скоро стартует отборный чемпионат мира следующий, который будет там через 4 года.
6: Причем, что забавно, он будет проходить в Испании, в Португалии.
5: Да, да. Они откажутся от проведения?
6: Ну вот это интересно.
5: Это тоже интересно.
7: Но зато мы знаем, что между Испанией и Марокко границ практически нет, можно спокойно переезжать. Да, стираются границы.
5: Угу. Тут есть еще новость вот, про то, что половина, более 50% видео в соцсетях россияне смотрят в рабочее время. Выяснили аналитики. Как они выясняли, мне интересно.
7: Ну, наверное, они по себе посчитали.
5: Да, то есть это был опрос, вы смотрите видео или нет. Но вообще, если прочесть эту новость серьезно, то социальные сети и мессенджеры занимают около 60% интернет-трафика, и пик активности приходится на рабочие часы. Вот так.
7: Ну, вот, значит, они замерили, да, посмотрев, когда именно смотрят.
5: То есть там с 9 до 6 люди сидят в соцсетях. Все. А где еще сидеть на работе? Как тебе в соцсетях?
6: Успех — это, наверное, найти такую работу, где ты не будешь сидеть в телефоне.
7: Ты знаешь, вот ты сказал, успех — это найти ту работу, где ты не будешь сидеть. И такая пауза.
6: Это тоже верно.
7: Вот, друзья, пишите в комментариях.
6: Мы не сидим с вами сейчас.
5: Я сижу в комментах, и меня они улыбают. Госуслуги с юмором, пишет Катя. После оплаты штрафа ГИБДД. Если приходит новый в течение недели, от госуслуг приходит уведомление. А у вас... новый штраф.
7: Ой, кстати, на госуслугах, когда ты смотришь свои начисления, то есть кому что ты должен, если там ничего нет, там такой грустный кролик, который смотрит в пустую шляпу.
5: Да, да, вот. Есть такое, да.
7: То
5: да,
7: есть
5: да.
7: Как бы он немножко опечален, что у тебя что нету ты никому новых
5: отчислений. Не должен. Да, да. Ну, кстати, продолжая тему спорта, раз мы затронули там FIFA, UEFA, наших хоккеистов, чемпионатов мира по хоккею отстранили, ну, продолжили это отстранение, и на 27-й год тоже, к сожалению.
6: Я где-то слышал версию, что почему футбол и в хоккей именно не возвращают, потому что это самые популярные виды спорта, самые смотрибельные. То есть в кёрлинг условный нас вернут, потому что его ну не прям много людей смотрят. А это два таких вида спорта, где очень много...
5: Денег. В первую очередь.
6: Снял с языка.
7: Да. А, ну то есть им надо добавить аудитории на кёрлинг, и они понимают, что россияне будут поддерживать своих спортсменов и смотреть, и это им аудитории добавят, и это будет видно в процентном соотношении. А условный футбол и хоккей и так хорошо посмотрят, да?
5: Кёрлинг — крутейший вид спорта.
7: Да, я... Это
6: у
7: так интересно.
6: Очень красивая сборная.
5: Женская.
6: Фантастически.
5: Много лет причем. Они всегда да. красотки. Я, когда работал на Олимпиаде в Сочи, я комментировал кёрлинг. Я играл в кёрлинг на тот момент сам. И, конечно, россиянки это были просто...
6: Я когда первый раз увидел, я смотрел не из-за кёрлинга, а просто из-за наших девчонок.
5: А скоро ты не будешь смотреть, потому что видел рекомендации по трансляциям спортивным?
6: Видео.
5: В частности, легкой атлетики. Ну, я думаю, на кёрлинг тоже будут
6: я
5: распространять.
6: Я буду пересматривать старые
7: игры. А что за рекомендации, Константин, расскажите?
5: Что нельзя сексуализировать женский спорт. Нельзя.
6: Определенные ракурсы теперь должны быть.
5: Да, то есть легкая атлетика, например, женский там забег на 100-метровку, нельзя брать средний план спортсменки, там, ну, где видно ее ноги. Там, откуда ноги растут.
6: Теперь только зрители будут показывать.
5: Ну, либо вот в таком вот масштабе, что там тебе любимую спортсменку какую-нибудь нужно будет там в бинокль разглядывать.
7: А, то есть выходит спортсменка, собственно, на площадку, потом показывают зрителей, как все кричат.
5: Не, общий план.
7: Общий план, где
5: да.
7: она вот одна такая маленькая
5: да,
7: стоит вдали
5: да.
7: экрана, и потом медальный зачет, как вешают
5: да.
7: медаль.
5: А там, например, волейбол пляжный, вообще я не представляю, как показывать. Можно просто табло показывать. Ну, там все, они прыгают, у них все прыгает. Как это показать, вот согласно этим новым рекомендациям?
7: Звучит больше как борьба с рейтингами. То есть у нас слишком высокие рейтинги, надо бы их понизить.
5: Звучит как борьба со здравым смыслом, в общем и целом. А мужчин тогда вот тоже на стометровку выходят какие-нибудь африканские спортсмены в трико, понимаешь? А у них там...
6: Ноги.
5: Ноги видны, да, понимаешь? Сексуализируют мужчин. Третья нога у африканского спортсмена. Откуда взялась, понимаешь? Вот.
7: Может, искусственный интеллект нарисовал?
5: Может быть.
6: А это хвост.
5: Ужас. Не, это никакого расизма и сексизма. Так, просто шуточки на тему.
6: Черный юмор.
5: Да. Что еще из интересного? Тут начали говорить про деньги, вот как раз про безработных. А оказывается, зумеры все сложнее и сложнее им найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет выросла почти на четверть. Все из-за того, что компании ищут специалистов с опытом, а новички оказались не нужны. Их задачи может выполнить искусственный интеллект, который вот пририсует там пятый палец, шестой точнее, куда-нибудь. К тому же молодежь стремится найти работу в офисе с хорошим графиком. На такие позиции очень трудно устроиться. Сложнее всего кому? А. Дизайнерам, Б. копирайтерам, юристам, экономистам, менеджерам и СММщикам. При этом операторам станков с ЧПУ, слесари, водители, курьеры и сотрудники складских разных структур легко устраиваются, потому что здесь все готовы принимать новичков и обучать их.
7: Ну, вот, кстати, очень интересно, что я был на производстве, где вот именно станки ЧПУ и вот это все, и там есть вот эти даже современные, считающиеся хипстерскими, знаешь, там комната отдыха, там какая-нибудь приставка стоит, чтобы ребята могли отдохнуть. Так что, когда вот именно говорят о рабочих специальностях, это не вот какой-то там пыльный заводик, это уже прям современный офис со всеми плюшечками, которые есть и в IT-компаниях. Ну, может быть, там нет тренажерного зала, да, но типа зона кофе-брейка, какие-то бесплатные сладости кофе, приставка, вполне уже может быть.
6: Мне кажется, зумеры же еще очень сами по себе капризные ребята. И они, наверное, не соглашаются на многие работы идти, потому что там надо работать.
5: А в чем причина? Вот как ты думаешь? Социальные... Я скажу, моя теория. Социальные сети, в которых многие...
6: Успешные.
5: Да, многие воздуханы транслируют успешный успех, легко дающийся. И люди, выросшие на этом контенте, они думают, что я могу тоже так.
7: Причем эти воздуханы же потом продают курсы, как достичь такого же успеха.
5: Да.
7: Но почему-то я никогда не видел ни одного успешного человека, который потом на курсе сидят. Чему-то научился. Да, а сами воздуханы
6: всё-таки
7: потом
6: лучше
7: отправляются.
6: Работа не сидеть. Вот. Да. Но, возможно, они еще читают вот эти статьи, что купили яхту и не работают. Они такие, ну, мы тоже хотим яхту, поэтому не будем работать.
5: Я тоже так могу не работать, а хотеть яхту. Но мне кажется, вред социальных сетей здесь налицо прям.
7: Но создается нереалистичный какой-то образ вот этой счастливой жизни, и не показывается путь, как человек до этой счастливой жизни дошел. А на самом деле, если там все законно и все по правилам, что зачастую и правда, то между началом работы и там счастливой жизнью, там поездками, не знаю, вот этим всем брендовыми вещами стоит очень много лет работы и построения карьеры.
5: Или на средства бабушки.
7: На средства бабушки тоже вариант.
6: Да, это вот очень забавно. Мэм видел, как мы... С мужем накопили на квартиру. Первое, мы экономили. Второе, мы
7: отказались
6: никуда
7: от кофе.
6: Не ходили. Третье, нам подарили квартиру родители.
5: Да, да, это еще было популярно. Контент популярный среди каких-то релокантов или тех, кто уехал в Америку. И там, условно, девочка говорит, я вам расскажу, как мы уехали в Америку. Мы купили билеты, уехали в Америку, потому что моему мужу предложили контракт. И люди в комментах пишут, господи, зачем ты, ну, как бы все-то ждали, что вы там
7: это
5: преодолели какой-то...
7: Это очень ценные рекомендации.
5: На какой-то путь. Да.
7: Которыми немного сможет людей воспользоваться, к сожалению.
6: Уже муж с контрактом, получается.
5: Антон пишет, Камрад на ЧПУ работает, загрузил программу и болванку в станок, сидит, курит минут 20-30. Это
7: и ролики так. смотрит.
5: Я подписан на одного чувака, который работает на станке, и он зумер как раз-таки. И он прям так честно и показывает. Говорит, я прихожу на работу, загружаю туда вот такую штуку, я программирую там, что надо. И он прямо, он лежит возле станка. И говорит, теперь на несколько часов моя задача просто смотреть, чтобы все работало. В принципе, говорит, я могу и отойти. Ну, если что-то сломается, то оно остановится, я приду, а оно, ну, перезапущу. Вот так.
6: Вот Прохора Шаляпина туда надо. Он любит смотреть, ничего не делать.
5: Да, да, да. Но он смотрит на птичек и на бабушек, а не на станки ЧПУ.
7: А на станки ЧПУ, может быть, смотреть гораздо полезнее.
6: Перевоспитаем как раз.
5: Да-да-да. Слушайте, новость, которая порвала вчера тоже некоторая часть нашего интернет-пространства. Тут у россиянок спросили, какую вообще социальную меру поддержки вы хотите. Именно спросили у женщин, интересуясь вообще семейными... вот такими какими-то компенсациями. Просто была неделя грудного вскармливания. Вы не заметили?
6: Это, в смысле, объявили?
5: Так? Она уже закончилась. Неделя грудного вскармливания. Не участвовали, я так понял, да, в этом проекте?
6: Пропустили
7: почему-то. Да, как-то прошло мимо.
5: Мимо прошло, да. Так вот, провели опрос среди мам и спросили, чем вам еще помочь, вот, чтобы вы были счастливы. И многодетные матери попросили включить в ОМС, в обязательное медицинское страхование, у них уже там есть стоматология и вот работа ортодонтов, потому что, ну, не секрет, как, что страдают кости, зубы, когда женщина отдает свою энергию детям. Они попросили включить операцию по возвращению красоты груди. И я, кстати, согласен.
6: То есть импланты?
5: Ну, не обязательно. Это может быть там подтяжка, коррекция какая-то и так далее. То есть, когда женщина там троих, четверых, пятерых детей родила, выкормила, и она уже, наверное, как бы пришла к выводу, что, скорее всего, там, допустим, ну, уже решает, что детей, может, и не будет. Многие женщины реально делают вот корректировку бюста, но за свой счет. Я считаю, многодетным мамам легко это. Сейчас это недорого.
6: То есть, начиная с трех детей?
5: Да.
7: Мотивация, ну, почему бы рожать? Нет? Хорошая, получается. Это демографическая мера, между прочим.
5: И, ну, и женщина будет, во-первых, красива и довольна собой, уверена, ей не нужно будет какие-то деньги собирать.
7: А потом,
5: тратить.
7: Может быть, а потом она вот вернет эту красоту, и, может быть,
5: еще один
7: появится.
5: Да.
6: Так, давайте так, она в любом случае красива.
5: Да.
6: Просто, ну, может быть, чуть-чуть еще красивее.
5: Да.
6: Ну,
5: понимаешь,
6: все
7: чувство уверенности в себе тоже появится. Вот. Потому что вот эта история, она же может там и депрессия, и грусть, что типа вот родила детей там.
5: Ну, так и есть. Они очень. Да. Ну, многие переживают за тело свое. То есть оно может быть прекрасным, но с какими-то недостатками. А чтобы подкорректировать грудь, нужны деньги, понимаешь? Вот здесь нам Катя предлагает массаж спины бы добавить в ОМС хотя бы раз в неделю. Вот где лучшая поддержка матерей. Марат пишет, можно дать женщине возможность корректировку после всех приключений с детьми. Видите? Вот мне кажется, это хорошая идея.
7: И народная, ее люди поддерживают, действительно.
6: И выходные надо дать, вот субботу, воскресенье, чтобы уехали мамы многодетные и поспали.
5: Это...
6: Сон надо включить в ОМС тоже.
5: Сон в ОМС?
6: Да.
7: Это, знаешь, да. Какие-то вот эти есть капсулы для флоутинга.
6: Да, придите, поспите.
7: Где вот эта камера сенсорной депривации, где человек в темноте плавает, парит, как будто бы в очень соленой воде. Вот, и это такое полное расслабление. И очень и для психики хорошо, и тело восстанавливает очень быстро.
6: Просто у нас два ребенка маленьких. Мы не вывозим вдвоем два взрослых человека. Мы хотим спать все время.
7: Ну вот будет еще один, еще встаешь, и уже детей будет больше.
6: Ну я не вас... сплю просто. Если третий, я не знаю, нужен третий родитель.
7: Бабушка.
6: Бабушка. Да. Пожизненная бабушка рядом всегда.
5: Пожизненная бабушка. А тут еще одна новость, которая мне очень зашла, и я, честно говоря, задумался. Написали коллеги из одной крупной газеты. В магазинах низких цен стало больше посетителей. Ну, это так называемые дискаунтеры. И люди пошли туда. Оказывается, там реально многие продукты дешевле. Я, честно, как-то стремался туда заходить. Они всегда, эти дискаунтеры, выглядят стрёмненько.
6: Сам. Это типа желтые ценники вот это?
5: Которые, да, они там разные названия у этих магазинов. Там в коробках прям стоит товар. То есть оно выглядит так простенько. Не сказал бы, что презентабельно. Но, оказывается... Цены там реально ниже. Ну вот, например, в обычном магазине картошка может стоить 100 рублей, а в дискаунтере 69. Морковь 58 в обычном, 44 в дискаунтере. Бананы. А банан, мы знаем, он и в Африке банан. 140 в обычном, 129 в дискаунтере.
6: А почему они стоят дешевле?
7: Ну, потому что идет экономия именно на выкладке. То есть это меньше сотрудников задействовано, не нужны палеты, на которые все это выставляется.
5: Не нужны мерчендайзеры постоянно, которые ходят, это все выкладывают красиво. Это помещение попроще. Там, может быть, вот у меня возле дома есть дискаунтер, там, ну, там как будто бы даже ремонта нет. То есть там такой лофт, назовем это так.
7: То есть это именно экономия на организации. Но главное проверять тоже составы товаров, если это тот же бренд. А в дискаунтерах продаются те же бренды с тем же самым составом. Тогда, конечно, зачем платить больше?
5: Ну, чай, он в пакетиках одной и той же фирмы, везде одинаковый. И я задумался. Вот, а вы, ну, экономите? Стали как-то экономить?
6: У меня на районе, просто в Ростове, когда я жил, был... ну, вообще сеть магазинов есть, я не знаю, можно назвать, нельзя. Там продавали конфискованный товар.
5: Вот это вообще тема.
6: И он стоил сильно дешевле. Он был прямо напротив моего дома.
7: А что конфисковывали? Ну, то есть там продукты или вещи
6: просто,
7: какие-то?
6: Абсолютно все.
5: Ты счастливчик.
6: Да, то есть, ну, очень дешевая колбаса. Вот прям... Но нормальная.
5: Да, импортная.
6: Но конфискованная.
5: Да, и техника в том числе.
7: Я а там вообще еще... не знал, что такое есть.
5: Магазин
7: такое
5: конфиската, есть. Это если он рядом с домом, это вообще мечта. Туда я бы каждый день ходил. Там...
6: А я каждый день ходил.
5: Видишь, там приходишь, вот хочешь ты, не знаю, там новый гаджет какой-то. И нет-нет, но он там появится обязательно. То есть, и он будет стоить в разы дешевле, чем купленный... в магазине. Давайте спросим наших слушателей, есть ли тоже такие лайфхаки вот по поводу конфиската. Это прям, я очень люблю магазины конфиската, но их надо еще знать, где искать. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Поделитесь своими секретами нормальной, скажем так, экономической политики внутри семьи. Пользуетесь ли вы этими дискаунтерами, магазинами, о которых мы говорим? Может быть, вы перестали ходить в кафе, а готовите дома, тоже лайфхак. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Вот кабачки сейчас пошли.
7: Понимаешь? Рынки.
5: Можно. А на рынках дороже стало.
7: А вот смотря на каких. Вот есть в Москве модные рынки, которые вот переделали.

0: слуху.
1: Что-то... Ты в шоке от цены?
0: Да.
1: А в Ростове сколько арбуз стоит? 200?
0: 200, 300.
1: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
2: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Слушайте, вот по поводу конфиската есть платформа, это про лайфхаки, есть платформа, в которых конфискованные участки продают и объекты недвижимости. Mm-hmm. Это гораздо интереснее, чем покупать там какой-то гаджет.
0: Аукционы,
2: то есть
0: да?
2: Можно купить, да, можно купить реально там и здание, и сооружение за какие-то прям копейки. Но это как будто бы интересней.
1: Да, у меня так приятель БТР купил.
2: Да, кстати, тоже можно. А раньше, в самом начале, вот когда только появлялись вот эти дискаунтеры, их еще в принципе не было, а у нас в Нижнем Новгороде был магазин, называли его «Тухлячок». А туда свозили, значит, все продукты с сетевого одного магазина, он один был сетевой, которых подходил срок годности. Не все уже, то есть...
1: Ну типа денек остался, да?
2: Да, день остался, два осталось. То есть можно было купить просто в полцены все. Все, что есть в магазине.
1: Это тоже кайфово. Спасибо большое, Михаил, за звонок. Да, лайфхак. Да, есть сайты вот с этими конфисками. Ну, у меня реально приятель так БТР купил.
3: Ну, я надеюсь, без орудий. Просто именно как машина.
1: Чисто БТР как машина, да. И там много чего продается, интересно.
3: Интересно, а вот если ты неправильно припарковался на БТР, его вообще можно эвакуировать или нет?
1: Нет. Ну, там особые права нужны какие-то, я уже забыл. Готовлю только дома.
0: Там.
1: Не только дешевле получается, но и вкуснее, пишут. Ну и одна ягодка 1200. Кстати, арбуз — это ягодка. Все помним, да? А у нас экспресс заканчивается. Впереди выходные. Жаркие выходные в центральном регионе, как минимум. Никита Лиховецкий, Игорь Пименов, Константин Придыбаев были сегодня. Пока!
3: Пока-пока!
4: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
4: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
4: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
4: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
4: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной Спутник» на волнах полевой почты. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Калининграде на час меньше, в Саратове 9 часов. Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ликвидировали 120 пунктов управления дронами ВСУ под Харьковом. Тихоокеанский университет планирует в два раза увеличить количество студентов. Иранская армия атаковала военные объекты в Кувейте. Подробности далее. Пять человек ранены в результате массированной атаки ВСУ в Волгоградской области, сообщает администрация.

0: Администрация региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова отмечается, что пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, пожар произошел на логистическом объекте «Вайлдберрис». По предварительной информации, пострадавших нет. Также повреждены многоквартирные и частные дома. Пожар возник на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Сгорание также произошло в складских помещениях в Дзержинском районе города. На месте работают оперативные службы. Ликвидация пожаров продолжается. Подразделения беспилотных систем российской группировки «Север» ликвидировали 120 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в Харьковской области с начала июля, рассказал РИА Новости офицер. Он добавил, что в ходе воздушной разведки операторы выявили позиции, антенны связи и усилители сигнала вражеских беспилотников. Координаты цели передали на командный пункт, после чего их поразили ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2». Аппараты применяли осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы. Российский военнослужащий отметил, что в результате этих действий наши штурмовики могут активнее продвигаться под прикрытием. Украинское командование на Харьковском направлении попыталось перебросить к передовым позициям бывших заключенных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что часть украинского командования была уничтожена, а четверо военнослужащих попали в плен. Боевики были направлены в район населенного пункта Водяное, где они попали под огневое поражение российских войск. Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске планирует увеличить количество студентов до 25 тысяч, сообщил ректор университета Юрий Марфин. По его словам, на данный момент в ВУЗе обучается больше 13 тысяч человек, но стоит цель увеличить это количество почти в два раза. Марфин добавил, что сейчас в университете идет приемная кампания, заявление подали более 10 тысяч абитуриентов. Иранская армия атаковала военные объекты в Кувейте, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Удары были нанесены по ангарам истребителей и системам спутниковой связи. Также в Кувейте поражены хранилища оборудования на авиабазе. Испания и Марокко договорились ускорить процедуры выдворения мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, сообщает МВД. Отмечается, что министры внутренних дел стран поддерживают постоянный контакт. По данному вопросу, в последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, которые пытаются попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Шнайдер. Теннисистки провели на корте 55 минут. В четвертьфинале Шнайдер встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, к чату. Вот уже у нас чат активизировался, уже все пишут, где мы здесь. Всем привет, всем здравствуйте. А в следующем части не забывайте номер телефона +7 495 95 95 912. Пока подготавливайте вопрос, потом мы на них будем отвечать. Стас, привет.
4: Да, доброе утро.
3: Что, как у тебя настроение перед выходными? Ну, что-то должно меняться, но я не знаю. Но все равно. Ты вот опять же скажешь.
4: Да нет, работать буду. Да, работать да. А что у меня меняется?
3: Да, ничего не меняется. Да, все
4: как обычно. Читать, изучать, искать.
3: Ну и хорошо. Ну, раз так, тогда ладно. Сегодня, кстати, погода получше, как будто бы. Говорят вообще о том, что даже жарко будет. Ну, пока что вот сразу не очень.
4: Слушай, я уже рассчитываю на то, что если будет жарко, значит, к вечеру град пойдет. Вот это лето, ну, я не знаю, может быть, было и хуже, но, конечно, как будто это худшее лето вообще на моей памяти по части погоды. Ну, вообще что-то... Как будто бы, знаешь, даже в прошлом году и в позапрошлом я постоянно там выезжал, по Москве гулял, а сейчас как не выйдешь, так дождь пойдет или еще какая-нибудь какая-нибудь фигня произойдет. И ты такой, ну, понятно, ладно. Не хочет кто-то, чтобы я по Москве гулял?
2: Не знаю. Ну, мне кажется, это не самое худшее лето. У меня, знаешь, какое лето вспоминается? Наверное, 2010 года, когда я еще, вот помню, маленький был, выхожу на улицу, и вот просто не видно соседний дом. Потому что все в дыму. Вот когда пожары были очень активные у нас, вот, кстати, мы про пожары поговорим.
4: А я бы, кстати, не сказал, что у меня это худшее лето. Ну, вот да? Именно по погоде, конечно, оно худше было, но у меня как-то, знаешь, такое вот было, как будто весь мир замер. И ты такой, типа, ну ладно.
2: Я вот потом, когда посмотрел фильм «Мгла» уже, ну, по Стивену Кингу, я подумал, вот если бы я его посмотрел раньше, я бы, наверное, сильно боялся. А тогда мы маленькие выходили вот как раз с другом, стояли друг от друга на расстоянии там 30 метров и друг друга не видели. И вот таким образом в прятки играли из разряда «давай попробуй меня найди». Чисто на звук ориентируешься, но прям
4: надо
2: все было.
4: Надо было лазерную каску покупать тогда.
2: Да, мы покупали, Да. Это было, ну, на самом деле интересно, но мы в дыму ходили.
4: 12-летний, ладно.
2: Не, это просто ты не отпускаешь своего ребенка, это важно. Он должен быть, он зарождает творчество. Вот так оно и появляется. Так, ну что ж, дорогие друзья, еще раз всех приветствую. Кто не подключился к чату, давайте подключайтесь, присоединяйтесь к нашему обсуждению. А мы пока поговорим о Польше, Украине и о том, что поляки обвиняют нас в том, что наша ракета на их территорию залетела. Чуть подробнее. Да, чуть подробнее расскажу. Польские власти заявили, что в ночь на 30 июля 26 года неопознанный объект пересек воздушное пространство Польши и упал в Люблинском воеводстве. Премьер Дональд Туск и ряд западных политиков до завершения экспертизы, вот что важно, до завершения экспертизы, публично называют его российской крылатой ракетой X-101, тогда как расследование продолжается. Ну, собственно, тут, конечно, сразу подключились и украинцы все, начали говорить о том, что мы вообще предоставим всю возможную информацию, вам поможем, станем вот таким щитом.
4: Этим известно. Ждем, кстати, имена всех пострадавших в Буче уже сколько? 6 лет или сколько?
2: Да, неважно. И всегда будем ждать. А как только они сами, может быть, придут, рукой помашут, скажут «Здравствуйте, мы те самые актеры, лежащие на улицах». Но суть-то в другом. Суть в том, что здесь, знаешь, что меня напрягает и вызывает недоумение? В том, что Польша сейчас с Украиной вроде бы вот вообще не в самых хороших отношениях, мягко говоря. А при этом позволяют себе подобные, что ли, однозначные высказывания еще до того, как прошла экспертиза. Понятное дело, что все-таки ведутся боевые действия. Какие-то, ну, там, ракеты, беспилотники могут случайно залететь на территорию. Но тут нет никакого пока что вывода о том, что действительно это наша ракета. Бывало такое, что сначала называли нашей ракетой там или беспилотником, оказывался украинским. Или ПВО вообще украинским, которое
4: причем
2: тоже...
4: такое бывало кучу раз и
2: абсолютно
4: в куче разных стран, в том числе и в самой Польше.
2: Вот, а теперь они опять однозначно заявляют, хотя совсем недавно был скандал, связанный как раз с приездом Зеленского, когда он после того, как посетил Дональда Трампа, приехал в Польшу, и вместо того, чтобы встретиться с президентом страны, он пошел и просто, ну, встретился с премьер-министром. Из-за разряда «не хочу я встречаться с президентом, мне это не надо, я буду встречаться с тем, с кем мне вот хочется».
4: Корона — это разве должность?
2: Ну вот, да. Ну, собственно, хотя в то же время с королем Великобритании за милую душу просто сразу посидеть, чайку
4: попить,
2: поговорить.
4: Слушай, ну так это потому что король — должность, да?
2: Ну да,
4: вот,
2: да.
4: Если бы его просто звали король, то он бы как бы уже бы не пошел. Просто с человеком по имени король он пить чай не пойдет.
2: Не, ну а представь, был бы король-король. Вот это уже, ну, что-то не на необычном. Ну, собственно говоря, как думаешь, что это такое? Почему? В Польше тоже есть какие-то вот эти, скажем, разные стороны? Одна Польша не любит Украину, другая любит? Или как это можно объяснить?
4: Нет, одна Польша просто... Одна Польша и есть. Они не любят Украину, но Россию не любят больше. И не то, чтобы даже не любят, просто за противостояние с Украиной им никто не заплатит, а за противостояние с Россией, рассказы про то, что вы главный форпост НАТО, за это им заплатят. Вот и все. То есть мы это уже миллион раз с вами видели.
2: Да, но тут сразу, конечно, подключились и НАТО, Еврокомиссия, ряд западных лидеров, ну там в том числе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, заявили,
4: да,
2: что...
4: Да, там же главное обвинить Россию,
2: конечно.
4: А то, что будет дальше, это уже особого значения-то не имеет, даже когда выяснится. Та же история, что и с беспилотником, та же история, что и с хакерами, то есть кого первым обвинили, тот в общественном сознании будет виноват. А значит, можно потом легализовать сделать очередное выделение денег Украине. Ну, давай вот именно про эту ракету скажу чуть более подробно. У нас есть три, по сути, получается, варианта, да, если я правильно подсчитал. Первый вариант – это действительно российская ракета. Второй вариант – это, ну, то есть она случайно туда упала. Второй вариант – это российская ракета, и она упала специально. Третий вариант – это украинская ракета, и, в принципе, получается все. При первом варианте, если это чисто случайно туда упала российская ракета, то вы сами в этом виноваты. Вы поддерживаете Украину войной. Ну, то есть, если давайте мы на них положим логику, что Путин напал, и поэтому все последствия, любые последствия войны, они именно на вине Путина. Если мы поддерживаем эту логику, то получается, что вы спонсируете Украину вооружением, и на вашу территорию падает ваша ракета. Получается, это ваша вина. Ведь вы поддерживаете Украину вооружением, иначе давно был бы подписан мирный договор. Да, на условиях России, но тогда бы и вас не прилетало бы. Правильно? Правильно. Второй вариант. Если это российская ракета, ну, значит, они вам как бы дают понять, что мы готовы с вами есть что воевать. Это, кстати, наименее вероятный вариант. Я в него категорически не верю, но мы рассмотрим все варианты. Ну, тогда вы уже решаете, готовы вы воевать или нет. Но тогда возникает вопрос, почему бы России просто не напасть тогда? Да, воспользоваться элементом неожиданности, не ввести войска в Польшу, не атаковать ее крупно, особенно учитывая, что она даже не может противостоять случайно залетевшему на ее территорию дрону.
5: Нет, ну, они, как всегда, объясните, конечно, сказали о том, что там подняли и всю авиацию, там все возможные службы пришли, посмотрели, сказали, вот, эта ракета определенно русская и все в этом роде, хотя экспертиза, опять повторюсь, ведется. А кроме того, там же, ну, на самом-то деле, куда она упала, нет ничего, абсолютно. То есть и пострадавших нет, и повреждений никаких нет. Да и на самом деле в Польше говорят о том, что удар, скорее всего, не преднамеренный, потому что, ну, абсолютно в никуда. Тогда зачем? Ну, даже если вы с этой точки зрения рассматриваете, зачем говорить о том, что это исключительно Россия? Для чего? Для
4: того, чтобы... Медийная операция.
5: Ну, медийная операция, хорошо. Но вы в медийной операции также ведь и продолжаете бороться с Украиной. То есть у вас не сходится тогда линия повествования. Вы выберете тогда определенную сторону. Или вы давите на Украину с тем, чтобы впоследствии, может быть, получить какие-то дополнительные преференции. Ну, из разряда Украины, если ты хочешь, чтобы мы продолжали быть для тебя транзитом, давай нам такие-то плюшки. Или если вы уже там полностью с Украиной противостоите России, тогда тоже придерживайтесь хотя бы одной линии. Дело-то даже не в том, мы понимаем, что там как-то их переубедить, сказать о том, что вот, перестаньте против России какие-то там, не знаю, рассказывать козни и все остальное делать. Это же будет продолжаться сколько угодно. Сами-то для себя решите. Вот в этом-то суть. Они как будто сами для себя
4: решили. Ну, а для кого решать-то? Да, а кого ты подразумеваешь, да, под Польшей? Среднестатистическому поляку, грубо говоря, на все на это плевать. Его волнует, что происходит в его стране. А вот уже государству, так скажем, государственным мужам, им просто нужно на это выделять деньги. Поэтому в этой логике они действуют абсолютно последовательно. Они противостоят и Украине, потому что борются за бюджеты, которые Украине выделяются, и хотят быть именно теми посредниками, которые обеспечивают выполнение невыполнение этих обязательств. А с другой стороны, они хотят еще и на противостоянии с Россией дополнительно зарабатывать, поэтому тут все против всех. Это пьяная драка, в которой каждый хочет заработать, урвать свой кусочек пирога.
5: Ну
4: вот, и все.
5: Кстати, у нас слушатель пишет о том, что у российского вооружения нет иностранных букв, только русские, и они никогда не называются иностранными буквами. Ну, вот, соответственно, буква «ы» у нас там есть и все остальное.
4: Так, но... никто не утверждает, что это российская ракета.
5: Да, но что... помешает тем же украинцам на русском написать все на ракете. Но они,
4: конечно,
5: это, может
4: поэтому
5: быть,
4: должно быть расследование.
5: Разница. То есть, если мы даже будем говорить просто про обычного среднестатистического украинца, я в том числе могу говорить и даже про верховную власть на Украине, они там все говорят по-русски. Но очевидно, что они не будут измудряться как-то пытаться вот вспомнить, как там будет по-украински слово, которое они еще не до конца придумали, и будут поговорить это по-русски, потому что это привычнее и удобнее. То же же самое можно сделать вообще со всем, с вооружением, с беспилотниками, да что угодно. Да, любую провокацию можно произвести. Это когда еще вот тот громкий случай был с большим количеством беспилотников, которые залетели в Восточную Европу, ну, дальше от Украины. И там начали как раз говорить о том, что вот Россия, она тут эскалирует конфликт, но Украина может спокойно делать то же самое, тем самым как раз пытаясь ввести, что ли, всю остальную Европу в прямое противостояние, хотя тут, мне кажется, и так уже есть прямое противостояние, единственное, но это как-то, не знаю, не задокументировано, может быть. Формально не обозначено. Вот, кстати, можно это считать сейчас уже прямым противостоянием всей Европы с Россией? Или пока вот это...
4: Я с 22-го года так считаю. Но, поэтому, да, на мой взгляд, да.
5: Именно с точки зрения логики, наверное, да. Но вот с точки зрения документации мы же не говорим о том,
4: нет,
5: что мы воюем с
4: Европой. С точки
5: зрения
4: документации нет.
5: Ну вот, да. Тут потому что такой достаточно сложный момент. И вот как раз Украина пытается всех подтянуть. Она вообще всех пытается подтянуть. И Иран туда тоже включить. И Израиль, и Соединенные Штаты, и Европу, вот весь мир, давайте воевать, а мы будем сидеть и воюйте, пожалуйста, на нашей территории, чтобы
4: повеселее. Ну тут, видишь, что-то просто подвязано к конкретному визиту Зеленского, да, то есть вот ехал он к Трампу, и надо Трампу показать, что смотри, Трампуша, если что, мы за тебя, да, вот есть там вот этот вот Иран, ты с ним воюешь, Украина, УГИЛ готов подключиться внезапно в любой момент, как только ты скажешь, и мы даже по своей инициативе что-нибудь у них там готовы задеть, тем более, что они вообще там с Россией какие-то дела делают, фу, нехорошо, Иран. Мы, если что, будем против вас.
5: Да, им бы только повоевать. Ну, кстати, вот еще один комментарий, достаточно забавный. На ракете просто фото Владимира Владимировича сохранилось, они поэтому сразу поняли.
4: Ну, это знаешь, как вот этот вот с ликвидацией Никиты этого Журавеля, или как его, когда там прямо вот на месте преступления был найден пистолет, которым пользуются исключительно российские спецслужбы. Ну, вообще, кстати, ни на какие мысли не наводят, да. Ну, конечно, русские его ликвидировали. Опять же, имеют полное право, если российские спецслужбы ликвидировали, я ни слова не скажу, но у меня тогда вызывает вопрос, а почему вы как бы там бросили пистолет, который действительно с вами ассоциируется просто по логике. Такие вещи обычно скрываются. Все понимают, кто и что сделал, да? Но просто как бы зачем это показывать?
5: Не, ну, кстати, вот как думаешь, а будут верещать сейчас прям сильно громко и долго по поводу вот этой ситуации? Или
4: конечно,
5: она быстро успокоится? Ну, а тут, кстати, от раза к разу не приходится. Они бывают...
4: Ну, от раза к разу все меньше.
5: Да, да, да. Как будто просто люди уже начинают воспринимать, ну, что-то там залетело. Ну и ладно, господи, вообще никого не волнует.
4: Завоз.
5: Ну да.
4: Россия сделала Польше завоз просто. WWW.
5: Да, у нее новые поставки. Но на самом деле здесь пока что мы окончательной информацией не владеем. Вот когда результаты экспертизы уже будут, хотя на самом-то деле результаты экспертизы, кто знает, как ее там проведут, может быть, результаты одни, а скажут совсем другое. Поэтому смотрим, как всегда, наблюдаем за огромным количеством хейта, который польется со стороны западных руководителей. Я не могу это по-другому назвать. Это именно хейтеры и хейт, потому что, ну, какой-то конструктивной критики мы...
4: Я тоже еще не совсем понимаю, вот надо у людей, которые в военке разбираются, спросить, а как это так, то есть упала ракета, ну, точно такая, летел, так, все, я устал, пух, плюх, плюхнулся там на бокину и лежит, ну, то есть она же должно было что-то сдетонировать и прочее, а у вас просто ракета упала.
5: Ну нет, ну там как бы осколки вроде как, они просто вот собрали, посмотрели, но суть-то в том, кстати, что они-то говорят, что эта ракета запускается как раз с авиации, и из разряда она не могла прилететь случайно. Тогда объясните, а зачем нам атаковать поле? Ну просто чтобы, ах, поляки, вот не будете вы выращивать
4: теперь. А там, наверное,
5: теперь
4: этот стоял один в поле воин, и мы такие, а ну вот на, как бы, получай.
5: Теперь не один в поле воин, да.
4: А может, это вообще Бервульф, у него же песни есть «Один в поле воин», и мы
5: да,
4: не нравится нам Бервульф, шамана верните в чат, и атаковали.
5: Ну, а почему бы нет? Так, ну что, ладно, давай тогда перейдем дальше, пока поговорим, вот немного затронули тему эту, вспомнили вот лето 2010 года у нас, когда были пожары, но, собственно говоря, мы-то с ними справляемся, а вот Испания и Франция совсем с этим не справляются. В Испании и Франции лесные пожары второй год подряд достигают масштабов, сопоставимых с рекордными. В 26-м году в ЕС уже выгорело более 254 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадало как раз Испания 207 тысяч гектаров и Франция более 90 тысяч гектаров. И тут масштабы действительно достаточно суровые. Во-первых, с последствиями стихийных пожаров столкнулись более 171 тысячи жителей и зафиксировано не менее 13 погибших. А вот во Франции эвакуировано около 220 тысяч человек. Президент Эммануэль Макрон назвал происходящее самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны. Вот это, конечно, прям сильное такое высказывание. И многие даже сравнивают это с воздействием нескольких атомных бомб. Хотя вот тут, конечно, сомнительно. Как будто атомная бомба несет куда большее разрушение, чем природная стихия.
4: Не, ну слушай, там смотря еще какая атомная бомба ядерная, да? Они же разных времен бывают.
5: Тоже верно.
4: То есть первоначальные, те, которые на Хиросиму, Нагасаки сбросили, они просто игрушки по сравнению с теми, которые сейчас. А мы сразу сравним с теми, которые сейчас, да, по мощности разрушения. Ну, тут как бы, да, непонятно, что имелось в виду. Да и в любом случае, конечно, нельзя сравнивать. Это оценочное суждение. Проблема ядерки не в том уроне, который она наносит, а в том, что за этим следует. Абсолютно выжженная и уничтоженная земля. И там жить просто, ну, она потом непригодна абсолютно для жизни.
5: Я про это и говорю. Все-таки у огня нет радиации.
4: Да. Смотри, в том, что касается вот этих пожаров, ну, во-первых, дело в российских вертолетах, которые нужно тоже обслуживать, и они от них отказались. То есть, в первую очередь, проблема, как мне кажется, в этом, потому что это, конечно, не стало бы панацеей, но, по сути, я бы мог всю эту ситуацию в этом моменте упростить до того, что русские бы вам с радостью помогли, русские бы вам помогли с тушением пожаров, это бы спасло какое-то количество жизней, но вы сами отказались. Это стандартная, всем хорошо знакомая формула: назло ужасному Путину отморожу себе уши. Пусть вот он сидит там и переживает, что это из-за него. Он, посмотри, Путин, если бы не ты, если бы ты не был Путиным, я бы
5: если
4: вот
5: бы не ты,
4: нажил.
5: Нам было бы не так плохо. Но это, знаешь, это давняя вот эта история с тем, что... Я не помню, это выдуманная история или реальная, как мальчик сидит, говорит со своим отцом, тот говорит, вот, смотри, какая Россия плохая, поэтому у нас не работает отопление. И мальчик говорит, а почему Россия плохая, а в итоге плохо нам? Ну, как так получается? Ну, кстати, вот касательно самолетов-амфибий, у Франции их 12, у Испании 14. Ну, самолеты-амфибии — это те, которые набирают воду и после этого сбрасывают ее на очаги возгорания.
4: Да, но прикол-то в том, что это в наличии. Их же надо регулярно обслуживать. Такая техника сложная, она нужна, там, нуждается в
5: регулярной проверке.
4: До этого
5: как раз
4: проверки.
5: Мы и предоставляли. И у нас их, во-первых, достаточно много. Во-вторых, у нас они более, что ли, ну, такие новационные.
4: И вот, кстати, знаешь, вот это таких вещах вообще обычно не задумываешься, да, но вот я после вот своего спора с Ксенией Собчак, да, по поводу того, что она-то там только на айфоны смотрит, а у нас много всего есть, чем можно гордиться, но вот ты вот так вот в голову сразу не приходит, да, там быстрые нейроны, там вот это вот все остальное, а по части энергетики какие-то разработки, я просто все время потом анализировал вот этот спор и понимал, что можно было еще много всяких аргументов-то привести.
5: Я вот, кстати, сейчас еще на комментарии наших слушателей смотрю. А есть предположение, что у хилянты жгут поля, чтобы Украина могла продать свое зерно.
4: Ой, ну не, ну это чушь, конечно.
5: Это, конечно, конспирология такая уже из разряда.
4: А не может быть жгут, но такого масштаба это не могло бы приобрести.
5: Не, ну подожди, хотя, какой масштаб? Достаточно в одном месте поджечь, а когда у тебя температура под 40, там просто разгорится все в мгновение ока, а потом попробуй останови. А не так много надо для того, чтобы такой пожар-то начался, если уж быть честным. Но вот то, что это действительно делают намеренно, ну, сомнительно, потому что там можно попасть действительно в серьезную ситуацию, когда и твой дом вообще сгорит, и там чужой сгорит, и тебя потом посадят за то, что это все
4: устроит. Подожгите мой дом!
5: Да-да-да. Но на самом-то деле, вот я, знаешь, сейчас думаю вообще над абсурдностью ситуации. То есть вроде бы сейчас 2026 год, а люди, пытаясь как-то там, не знаю, насолить ближнему своему, ну, из разряда я говорю про Европу, которым просто все не нравится Россия, они идут на такие меры, которые их самих вот загоняют в тупик, они пытаются как-то вот сейчас справиться с этими пожарами, у них не получаются, и вроде бы можно было бы там, не знаю, с Россией как-то договориться, сказать, помогите, пожалуйста, давайте вот мы вот это-то снимем, вот это уберем, но дайте нам вот пару самолетов хотя бы. Хотя вряд ли мы бы дали, если бы дали, я бы, наверное, даже немного расстроился. Но...
4: Не, ну, я думаю, что наоборот, дать надо было, это бы показало нашу силу.
5: Ну, нашу не то что силу, а вот, вот кстати, силу или слабость? Потому что
4: силу.
5: Это была бы доброта.
4: Доброта,
5: а они
4: это
5: доброту
4: всегда сила.
5: Они-то не. Воспринимают ее как
4: плевать,
5: слабость.
4: Плевать, как они воспринимают, главное, чем это является. Доброта — это всегда сила.
5: Ну, хорошо, назовем это так. Но в любом случае они на это не пошли, и прямо сейчас вот с этими последствиями сталкиваются. Да, там Франция и Испания запросили помощь у ЕС, во Францию, значит, направили самолеты, вертолеты из Хорватии, Португалии, Чехии, Словакии, в Испанию. Из Греции и Италии, однако там это лишь частично компенсирует нехватку собственного специализированного парка, и проблемы остаются нерешенными. И вот знаешь, я еще что вспомнил. Ситуацию в Соединенных Штатах, когда там все полыхало, горело, когда дома известных личностей тоже сгорали. И ведь это в том числе также произошло из-за того, что они перестали взаимодействовать с Россией. Вот
4: ну, конечно, любые вещи, понимаешь, то есть здесь в чем прикол? Любые вещи, которые ты делаешь, каждое действие, оно, так скажем, каждое решение, оно диалектическое, то есть оно несет тебе как пользу в каких-то моментах, так и урон. Поэтому я бы сказал, что это совершенно нормально и проигрывает всегда агрессор. То есть во всех своих проблемах виноваты они. У нас тоже много проблем, но мы этого не выбирали. Мы совершенно спокойно... Извините...
5: Будь здоров.
4: Мы совершенно, спасибо, спокойно были готовы торговать со всеми и дальше, поэтому все наши проблемы, ну, они вызваны европейцами, мы никак созданию этих проблем не способствовали. Все их проблемы, они исключительно от принятых ими решений. Поэтому в данном случае агрессор, он, ну, проигрывает обычно.
5: Не, но зато это идеально сходится с их планами зеленой энергетики. Вон сколько огонь энергетики вырабатывает, ловите его и питайте дома и все, что угодно.
4: Да, так же, как и уголь. Так же, как и все остальное.
5: Да, представь, ну, есть, сколько угля древесного сейчас будет. Ух, закачаешься.
4: Да, в данном случае это просто их выбор.
5: Да, да, ну и они с этим выбором живут. Ну вот, кстати, я сейчас думаю, просто смотрю комментарии. А вот как считаешь, стоит над этой ситуацией ерничать из разряда «вот, пускай, пускай у них все горит»? Или...
4: Ерничать над решениями политиков и, ну, называть их тупыми дебилами и показывать финансовую выгоду стоит. Злорадствовать и ерничать над людьми, которые от этого страдают, не стоит, потому что они не виноваты, они этого не выбирали.
5: Полностью поддерживаю. Ну хотя по поводу «не выбирали» тоже такой момент. Ну ладно, прямо сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости, а потом вернемся в эфир.
1: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотой.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
11: Они как будто с другой планеты.
12: Подают непонятные сигналы.
13: Выглядят очень странно.
14: И, кажется, готовы объединиться против нас.
1: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, сообщила Минобороны. Так, на переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял военный груз для ВСУ. В Минобороны добавили, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Дежурные силы ПВО за ночь сбили 371 украинский дрон на территории России, сообщили в Минобороны. Вражеские беспилотники были перехвачены и подавлены над 11 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. В связи с чем дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. Крупный пожар произошел на складе ДНС во Владивостоке. Площадь возгорания на данный момент, на момент локализации составила 5000 квадратов. Компания по продаже цифровой и бытовой техники перераспределила доставку товаров по Владивостоку и предупредила о возможных задержках. Уточняется, что выдача заказов перенесена из точки, где случился пожар. Турция готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на своей территории, сообщил РИА Новости источник в правительстве. Уточняется, что Анкара уведомила об этом Москву и Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров. Однако киевский режим не склонен к мирному процессу. Премьер-министр России Михаил Мишустин поделился, что после посещения республиканского онкологического диспансера в Якутии большое впечатление на него произвели врачи и оснащение. Председатель правительства прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Он осмотрел центр лучевой диагностики, ознакомился с работой эндоскопического центра, побывал в операционном блоке. Также Мишустин посетил лабораторный корпус учреждения и осмотрел отделение онкогинекологии. Современный республиканский онкологический диспансер Якутии был открыт в феврале 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Это единственное в республике специализированное учреждение, которое оказывает высокотехнологичную помощь взрослым пациентам с онкологией. С момента открытия учреждения было выявлено около 5000 случаев злокачественных новообразований у пациентов. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
9: Разберется.
1: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугрев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, моя как просто, про наши соцсети. Напомню, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, пишите «Радио Спутник». Мы будем вот прям в первой вкладке. После этого заходите в плейлисты, смотрите любую программу, которую хотите. Там повтор прямо сейчас к трансляции подключаетесь, в чат заходите. Вот всем доброе утро, всем привет, на трансляции нас видите. А мы будем пока продолжать общаться, анализировать. Кстати, вот знаешь, немного вернусь к первой теме, я думаю, с пожарами тут разобрались. Есть что добавить по пожарам?
4: Я добавлю, что пожары — это совершенно нормально. То есть они происходят регулярно. Важно не то, как вот ты уже справляешься с ними, а как ты пытаешься, ну, скажем так, предусмотреть их последствия, да, потому что очаги пожара, их можно мониторить и со спутников, но зачем это, в принципе, надо, если намного круче российские базы, да, мониторить со спутников и разрушать природу, да. Все рассказы европейцев про зеленую энергетику, это просто курам насмех, про их заботу об окружающей среде, потому что Билл Гейтс создает ради одной поездки поездки на очередной саммит по защите природы больше углеродный след на своем частном суперджете, нежели какая-нибудь небольшая деревенька на юге Франции вырабатывает за целый год. Это уже, кстати, не из моей головы и даже не гипербола, это факт установленный. Кроме того, вы боретесь так за природу, а сами создаете огромные вооружения, провоцируете войны, которые эту природу разрушают на десятилетия вперед. Слава богу, хотя бы американцы что-то по этому поводу не вякают, которые на Афганистан самую большую в мире неядерную бомбу сбросили и, в принципе, страну уничтожили на много-много десятилетий вперед. То есть там надо ждать еще, пока вся вот эта вот природная история восстановится и земля опять будет пригодна для нормальной, скажем так, жизни, для обработки земли и прочее. Так что это вот все лицемерие всеобщего масштаба, но то, как французские и испанские власти справляются со всем этим делом, показывает их полную несостоятельность, потому что все бабки, которые выделялись на все эти бесконечные, как я и говорил, саммиты и защиту окружающей среды, шли просто в руки жадным коммерсам, которые обеспеченным всего этого занимались, но полезной работы не делали от слова совсем.
9: Ну, зато
4: и,
9: сейчас,
4: ну, понятно почему.
9: Зато сейчас у Урсулы фон дер Лейен может выходить и говорить: ну, простите, не получилось. Вот хотели как лучше, а оказалось как всегда. Ну, вот так. Что ж тут...
4: Ну, тут, да, тут стоит задавать вопросы по поводу эффективности. Вот, выделялись деньги на то, на это, на эти сооружения, на мониторинги со спутников и прочее. Где все эти деньги, на что они потрачены, предоставьте отчет. Никаких да. отчетов нет.
9: Так кто же эти отчеты предоставит? Так вот, кстати, я вот как
4: а
9: раз...
4: А переписки удалятся, если вдруг что?
9: Да. А вот почему вернуться хотел к первой новости про Польшу и про то, что к ним вот ракета залетела. А здесь, как мне кажется, это может быть в какой-то степени связано. Ну, давай попробуем. Трамп засомневался, что Украине разрешат производить ракеты-перехватчики Патриот. Вот его цитату зачитаю. «Это действительно исключительное оружие, и мы должны быть несколько осторожными в отношении того, кому предоставляем лицензию. На самом деле мы не выдаем лицензии на такое оборудование». То есть вот эти разговоры были. А вот сейчас потихоньку сходит на нет. Ну, вот эту медиабомбу, что ли, она разорвалась, и теперь потихоньку взрывная волна, с, ну, я не знаю, что ли, исчезает. Но суть-то в том, что как будто бы вот эта акция может быть приурочена в том числе к лицензии на производство
4: против ракет.
9: Из разряда ракета долетела до Польши, до этого летели беспилотники, и вот они говорили, ну вот, мы будем помогать вам сбивать беспилотники. Теперь как будто бы долетела российская ракета. А что надо делать против российской ракеты? Ракеты, правильно. Нужно специальное ПВО. А нашего ПВО не хватает. Дайте нам лицензию на Патриоты. И вот вроде бы это, кстати, ну, в какой-то степени даже связано. Вот подобное высказывание Трампа и очередная там вот какая-то акция со стороны кого-либо неизвестно там.
4: Ну, мы помним такую историю по Румынии. Помнишь, я рассказывал, когда там были вот эти вот беспилотники, должны были подписать контракт, очень много денег выделить, а у Румынии большие проблемы с этими деньгами. Но, тем не менее, в конечном итоге эти деньги выделили, потому что в последний прям за один или за два дня до подписания финального этого договора, который был предварительно подписан, но надо было уладить все нюансы, там люди вышли на протест, и вдруг внезапно российский дрон прилетает. Вот. Все такие: о, все, да, нам нужна система вот эта противодронного обороны, потому что Россия под боком. А потом оказывается, что дрон украинский, но кому какая разница, ведь все, что можно было подписать, уже подписано. И мы такие провокации знаем. Ну, то есть пока не будет каких-то более-менее объективных, независимых данных расследования, мы сказать не сможем. И я допускаю даже, что Россию оправдают и скажут: да нет, это не российская ракета была. Но сути это не поменяет. То есть медийный эффект, он уже достигнут. А что там будет позже, это уже будет предметом для тех, кто будет говорить: вот, посмотрите, они идиоты, что они делают, зачем они это делают. Но уже как бы будет на это всем плевать, потому что медийный эффект достигнут. Так что, возможно, вот эти высказывания Трампа, они к этому приурочены. Но, повторюсь, по моей оценке, никто не будет предоставлять им Патриоты, да, то есть именно лицензию на производство. Это будет просто финальная досборка, чтобы не быть стороной конфликта и там отмывать бабки. Потому что когда ты внутри своей собственной страны производишь это одно, А когда ты производишь в другой стране, там уже дополнительные фирмы появляются, которые с тобой аффилированы. И как-то свести концы с концами и сказать, вот, посмотрите, Трамп и все остальные украли денег здесь на этом. Ну, там уже это так не получится.
9: Ну да, мы с тобой это уже обсуждали, что очень удобная вообще история для того, чтобы денег заработать европейцам и украинским олигархам. Кстати, вот я, меня тут что насмешило, я комментарий прочитал нашего слушателя. Ну, как будто бы со стороны Трампа, вот говорится. Да кто вообще сказал, что мы им лицензию на Патриот дадим? Мы же про сериал говорили, вы нас не поняли. Ну да, действительно, они просто дали лицензию на использование там лица Патриота для того, чтобы там кружки делать, еще что-то. А они подумали, что про ракеты речь. Не получилось.
4: Как в свое время, ты знаешь, кто был дистрибьютором продукции Disney на Ближнем Востоке, самым главным и единственным?
9: Кто?
4: Усама Бен Ладен. То есть это реально продвигал Микки Мауса. Ну, не он, точнее, а его семья, но ради такого забавного факта, который я внезапно так достал и вывалил на вас, я думаю, подойдет.
9: Да. Так, ну что ж, тогда вот эти темы пока закрываем, а перейдем к следующей, которая вот действительно, наверное, самая громкая на сегодня, самая обсуждаемая. Это, конечно, решение Росфинмониторинга добавить нам новую маркировку. А, в общем, факт внесения Дурова в список Росфинмониторинга последовал за сообщением ФСБ о предъявлении ему обвинения в содействии террористической деятельности. А, соответственно, теперь Дуров террорист и экстремист. А претензии связаны с тем, что в Телеграм действуют каналы и боты, используемые для координации диверсий, терактов и кибермошенничества, а администрация мессенджера, по версии следствия, игнорирует требования российских властей об их удалении. Ну, давай, что ли, первый такой основной вопрос. Дуров вот теперь, когда он становится террористом-экстремистом, его Телеграм, ну, все-таки он лицо Телеграма, пусть он там неполноценный его, но все-таки... Что с ним будет
4: ему
9: для
4: принадлежит.
9: Нас? Ну да, он ему принадлежит, хорошо. Давай
4: а что с ним будет? Его и так блокируют. Уже официально он заблокирован, побежден.
9: Тут большая разница. Все-таки в Телеграме до сих пор можно покупать тот же самый какой-нибудь Телеграм премиум. Можно, там, не знаю, покупать рекламу, размещать рекламу. А если вот теперь признают, например, Телеграм экстремистским или террористическим сайтом, или, ну, там, ресурсом, то впоследствии любые такие траты будут квалифицироваться как поддержка экстремистской деятельности. Ну, или там, не знаю, финансирование экстремистской деятельности,
4: да.
9: Финансирование
4: если,
9: терроризма.
4: Если ты что-нибудь неправильно пишешь и говоришь, то тебя проверят, и это будет использоваться как повод для срока.
9: Вот.
4: Но если у тебя нет Телеграм-премиума, то, возможно, ты мемы какие-нибудь оскорбительные для кого-то постил. Может быть, чувство верующих оскорблял. Может быть, написал где-то что-то не то. Может быть, нацизм реабилитировал. Да слушай, если ты как-то государству, ну, действительно мешаешь, ну, найдут способ тебя устранить. То есть я думаю, что борьба с Дуровым здесь и с Телеграмом, она просто в рамках того, что это делает, его начали полтора, по-моему, года назад. Но он как-то там не пошел на контакт, переквалифицировали, и теперь вот он считается террористом. Вот и все.
9: Ну вот то тут, знаешь, вот смотри, у него два гражданства, в любом случае. У него гражданство Франции, у него гражданство России. И если уж мы говорим по поводу того, что Франция, во-первых, в принципе, не выдает своих, и международный розыск ни к чему не приведет.
4: Она
9: и,
4: их только сама сажает. Да,
9: да, террорист-экстремист, это тоже его, я думаю, не сильно касается. А в итоге-то, получается, это направлено больше не на то, чтобы там как-то его запугать, потому что он-то, а что он с этим сделает? Ну вот признали его террористом-экстремистом, уже признали. Дальнейшая процедура вывода из этого статуса как будто бы даже не предусмотрена. Мы, ну, там, не знаю, подобных случаев пока не видели. А значит, дальнейшие действия касательно признания уже экстремистским именно Телеграма выглядят вполне себе логичным. Но вот другой результат в том,
4: ну,
9: что...
4: выглядят логичным, к сожалению, так. Не являются. Я
9: ну
4: думаю,
9: да, но имеется
4: в том,
9: виду
4: что
9: последовательность,
4: просто...
9: ну вот, и логическая цепочка.
4: Логическая цепочка в том, что дело производства было запущено, да, и уже как бы Фемиде плевать, она не будет на самом деле там разбираться ни в чем. Даже ради доказательств это приводили скриншоты там из ВК, да, с этим Давинчиком. То есть Давинчик используется как повод, но по факту-то, слушайте, он и в Максе есть, этот Давинчик-то, и тоже и там вербовали. То есть от социальной сети, по сути-то, ничего не зависит. Ну, тут либо действительно хотят Телеграм уже окончательно вот так вот дискредитировать, использовать для этого Дурова, либо есть и другой вариант, не стоит думать, что у нас там в структурах, в наших защищающих нас работают исключительно там умные люди. Может быть, они действительно во всю эту историю верят и думают, что если Телеграм они заблокируют, то будут сложнее распространять. А может быть и будет, потому что они будут контролировать эти соцсети. И, возможно-то, идея не в том, чтобы, знаешь, полностью блокнуть Давинчик в этом, в Максе и везде, и все. Возможно, идея-то в том, чтобы просто это контролировать, и нам это кажется глупостью, что вот так вот борются с Телеграмом. А у них, возможно, план в том, чтобы этих людей потом перехватывать, да, потому что, ну, заблокируют Давинчик в Телеграме или во ВКонтакте, будут вербоваться другими способами, через, да хоть через Roblox или любые другие компьютерные игры. Но если спецслужбам администрация платформы предоставляет данные, то они могут мало того, что предотвратить именно теракт, который состоится в любом случае, но лучше, чтобы люди вербовались через те соцсети, которые они контролируют. Так они еще могут и дополнительно выйти на организаторов этого теракта, еще какие-то там данные найти и предотвратить действия, работу, скажем так, целых террористических ячеек. Так что, с одной стороны, глупость, а с другой стороны, это не лишено смысла.
9: Ну смотри, я с тобой согласен с тем, что если контролируется, тогда можно избежать, во-первых, многих потерь, многих терактов и всего остального. Но есть немного другая сторона, которая, ну, с этим не сходится. Если назначить сейчас террористам и экстремистам, ну ладно, экстремистским просто ресурсом Telegram, от этого люди не перестанут им пользоваться. Найдут новые какие-то способы для того, чтобы находить.
4: Вот именно.
9: И в итоге все найдут продолжится.
4: Новые
9: просто теперь
4: продолжится.
9: Появится вот эта плашка. И в случае...
4: Или администрация этих ресурсов, на которые они перейдут, она будет чуть более сговорчива.
9: А ты думаешь, люди перейдут? Вот насколько ты уверен, что многие, большинство людей, которые прямо сейчас пользуются Телеграмом, и которые уже даже относительно смирились с тем, что Телеграм, ну так, заблокировали, можно сказать, все равно нашли, конечно, способы, как им пользоваться. И если им сейчас...
4: Вот именно скажут... нашли. А это умные люди. Они умеют пользоваться компьютером,
9: ну, подожди,
4: они могут разобраться.
9: Ну смотри, одни умные люди подошли к своим, может быть, менее умным и разбирающимся родственникам и сказали, вот установи вот это, и он у тебя будет работать.
4: Ага. Они установили. Так. А родственников где-то вербуют какие-нибудь ребятки. Но кто-то из вербовщиков, или точнее, кто-то из вербуемых, спалит все равно всю сеть, потому что будет общаться через незащищенный всеми возможными приватностями мессенджер, да, потому что, ну, вот так вот, недостаточно умен, чтобы поставить VPN и создать в Телеграме секретный чат. Или как-то еще спалится. Задача, как я... Ну, опять же, я действую, исходя из логики, которую я предполагаю. Да, я нигде не работаю,
9: ну,
4: не
9: понятно,
4: знаю. Но
9: да.
4: Как бы делал я бы, наверное, делал примерно точно так же. Ты усложняешь доступ к ресурсу, и поэтому люди начинают пользоваться разным. Да? А поскольку мы с вами неоднократно видели, что даже на самых высших уровнях иногда ни того, ни в тот чат пригласил, как было с Трампом и Ираном, или какой-нибудь чел даже в Дискорде, который достаточно защищен был тогда, но все-таки по сравнению со многими другими соцсетями сливают информацию, и спецслужбам этот трафик утекает, и они могут все это дело вычислить.
9: Вот у нас слушатель пишет, пояснили же, что сам ресурс не затрагивается, претензии к создателю. Во-первых, это тоже немного странно, потому что если владелец какой-либо соцсети нарекается террористом и экстремистом, и также остается возможная покупка, там, Telegram Premium и всего остального, то почему пока что это не считается финансированием экстремистской деятельности, а в случае только если Telegram признают экстремистским, это уже будет считаться. Это тут тоже как будто бы немного не сходится, очень странно. То есть сейчас... фактически отправлять деньги можно, а потом будет нельзя. Ну ладно. Но я-то говорю...
4: Дебет с кредитом не сходится.
9: Да-да-да. Но я-то говорю не про нынешнюю ситуацию, когда, да, ресурс не затрагивается, а про логическую цепочку, которая за ним выстраивается. Все-таки Дуров — это, наверное, не самое главное, что вот волнует, ну, в принципе, всех. Волнует исключительно его соцсеть. Сам по себе он, ну, я не знаю, какой-то угрозы не несет тем, что выкладывает свои отредактированные фото...
4: Слушай,
9: разных соцсетях.
4: С какой-то стороны, да, но все-таки он, можно сказать, единоличный диктатор, владелец этого самого Телеграма.
9: Это все равно привязки к Телеграму, понятное дело.
4: Да,
9: я же не говорю о нем как отдельной личности.
4: Ну, вот именно. Но Телеграм, он все-таки действует, скажем так, по отношению к России менее договороспособно, чем по отношению к некоторым,
9: согласен,
4: ну, ко многим другим странам. Но вот я думаю, в этом и заключается основная причина. Дуров не готов сотрудничать, а спецслужбам, которые приобретают в нашей стране все больше и больше власти, им необходимо как-то бороться с разными угрозами, которые у нас возникают.
9: Тогда смотри, если мы рассматриваем с точки зрения возможного изменения вектора движения самого Дурова и его компании. Если признали его сейчас террористом-экстремистом, впоследствии он может там подумать о том, что его Телеграм заблокируют полностью, ну то есть без возможности уже финансировать, потому что это будет статья, то вот он поменяет все-таки отношения. Может быть такое, что он все-таки начнет больше сотрудничать? Или скажет, ну и ладно, я потеряю огромную аудиторию и все.
4: Ну, я думаю, что нет.
9: Огромная аудитория ведь.
4: Честно говоря, да.
9: Не знаю. Как мне кажется, все равно здесь что-то, но может пройти. Потому что одно дело, когда просто там людям приходится искать какие-то методы для того, чтобы продолжать пользоваться, но покупки совершать все еще можно. А другое дело, когда покупки совершать нельзя. И не приносит доход вообще, там, скажем, какая-то твоя соцсеть для, ну, с людей в размере там 100
4: да,
9: с лишним
4: понимаешь...
9: миллионов.
4: Да, но это все-таки его монетизация. То есть вот эта вот слава Телеграма, как самого такого вот мессенджера, который вообще никак там не прослушать и не взломать, слава обоснованная, она очень выгодна. И все-таки с этой точки зрения то, что он не прогибается, и я вам скажу даже больше, то, что лично Дурова таковым назначили, этим самым ужасным экстремистом и террористом, это очень хорошо для его пиара. То есть для пиара... Ну, короче, я всегда говорил, цензура — это лучший бесплатный пиар от государства.
9: Угу. Ну, я не знаю, я просто, в принципе-то, наверное, решение поддерживаю, потому что, если уж смотреть на ситуацию, то да, Дуров не сотрудничает, там огромное, конечно, количество расплодилось всех террористов и экстремистов, которые используют этот ресурс для того, чтобы совершать атаки на территорию России, но я вот просто по этой логической цепочке пытаюсь пойти и понять, к чему это все приведет. Ну и, собственно, вот так и анализируем. Но, да, тут вопросов пока что много остается, какая конечная цель, но пока по крайней мере, я в том числе апеллирую к мнению экспертов, которые приходят к тому, что, скорее всего, будет блокировка полностью, имеется в виду уже признание экстремистским.
4: Она уже осуществлена.
9: Именно,
4: она уже осуществлена,
9: признание экстремистским. Признание экстремистским. То есть
4: да,
9: запрет
4: да,
9: на
4: скорее
9: оплату.
4: Всего. Угу. Скорее всего, да. И понятное дело, что за само пользование Телеграмом тебя сажать не будут. Но, опять же, там покупка премиума, в случае, если ты там понаделаешь каких-нибудь дел нехороших, она будет отягчающим обстоятельством. То есть будет использоваться как повод, но за сам факт этого сажать, я думаю, никто не будет. Потому что у нас, в принципе, при желании можно посадить любого. Законы таким образом устроены. Но надо же, чтобы за тебя правовая система взялась. То есть ты должен какую-то угрозу представлять, что-то мутить, что-то делать, а это потом просто используется как повод. Не то, чтобы я всю эту историю одобрял и говорил, что это круто и что мне нравится, я просто понимаю, что некоторые вещи так работают и пытаюсь найти логику в действиях, потому что, ну, просто так вот из-за дебилизма никто ничего не делает, и даже какие-то вещи, которые нам кажутся глупыми, они под собой имеют четкую, ну, скажем так, четкий механизм.
9: Да, я понимаю, но вот, кстати, я так еще проговорил очень быстро, что его признали террористом и экстремистом, и этот статус у нас, в принципе-то, не убирается, и подобных случаев не было, а вот тебя мне не спросил, вот как считаешь, если он все-таки наши требования выполнит, его уберут из вот этого перечня, или все-таки он в любом случае уже останется? Нет? Не уберут?
4: Слушай, ну, во-первых, а с чего он должен выполнить наши требования? Это раз. Во-вторых, ну, а что, ему сразу думаешь, начнут доверять? Нет, это два.
9: Не, ну
4: третье,
9: подожди, а если мы с ним договоримся, то, получается, это будет странно, что мы договорились, получается, с террористом. Ну, звучит
4: смотри,
9: так, по логике
4: нет,
9: вещей.
4: Нет, это не будет странно. С талибами мы работаем, и все замечательно. А, нет, я думаю, это будет смерть самого Телеграма. То есть это будет такое, знаешь, действие, когда вот он соглашается, и из-за этого смысл в Телеграме теряется, и основной приток пользователей из него уходит. Вот. Тогда это будет просто палка о двух концах. И вред, который будет Телеграму тем самым нанесен, да, то есть что Телега прославится как соцсеть, которая работает с российскими спецслужбами, но это будет ее смерть. То есть сейчас мы, наоборот, ему сделали очень крутой пиар, сами при этом усложняем доступ к Телеге, заставляя людей пользоваться альтернативными источниками связи, из которых информация будет утекать более охотно и будет использоваться спецслужбами.
9: Ну, кстати, да, что самое забавное, Телеграмом-то по всему миру миру пользуются с помощью VPN, потому что он во многих заблокирован странах, а теперь могут наоборот разблокировать на фоне того, что Дурова мы признали террористом и экстремистом.
4: Да, но с другой стороны, некоторые страны, например, Украина, очень долго телегу собирались блокировать. И я никогда не забуду вот эту медийную программу. Я, кстати, Телеграм здесь защищал не потому, что я большой там поклонник Павла Дурова, но я просто, я не люблю ложь, да. Я не люблю, когда из меня делают идиота. И когда все либеральные СМИ начали записывать ролики, разоблачающие Телеграм, что на самом деле он работает с российскими спецслужбами, в качестве доказательств от малограмотных дебилов в ход шло все. Посмотрите, здесь какой-то трафик проходит через российские сервера. Но ты им объясняешь, что как бы часть трафика, конечно, проходит, потому что CDN-сервера для быстрой работы, в принципе, интернета, они есть во всех городах России. Это типа, нормально. Они такие, нет, это Кремль лично получает все переписки Путину, сразу в распечатке приносит. Но это, понимаешь, вот эта вот шизофрения. Я тогда очень сильно защищал Телеграм. Повторюсь, не сам Телеграм, а вот просто, здравый смысл, потому что эти идиоты, это фантастика. Вот, как-то эта кампания вся прекратилась, так что в этом плане, это закономерный итог.
9: Ну, в общем, кому интересен этот Телеграм? Намного интереснее это донорская сперма Павла Дурова.
4: К сожалению, Телеграм... Вот это да. Я считаю, что всех детей Павла Дурова надо сразу признать террористами по праву рождения. Причем, знаешь, еще там только его из роддома достают, в люльку кладут, а рядом такой автомат АК-74, как у Бен Ладена был.
9: Так в том-то и дело, что сейчас после признания его террористами и экстремистов никаких изменений в программе ЭКО нет. То есть также работает бесплатно, оплачивается самим Дуровым, все хорошо.
4: Еще не успели среагировать, я думаю, как-то они до этого потом тоже дойдут. Но

0: чем 100 биологических детях в 12 странах, рожденных благодаря донорству
1: его... Я даже, знаешь, мем придумал, если бы я снимал какой-нибудь аналог такого очень страшного кино, да, на российский манер, там было бы Дуров заходит сдавать свое семя, и там дверь типа закрывается, и там такая пулеметная очередь, точнее очередь из АК, и он выходит такой вот, все, и сразу несколько баночек выносит.
0: Красота. Красота. Ну да, террорист.
1: Вообще, что, на самом кстати, деле, такой дебилизм с этим, с этой сдачей спермы, что Илон Маск, там у него сколько уже, 10-15 детей,
0: что Дуров.
1: Не, ну
0: подожди, но это же, знаешь, это, наверное, вот в голове вот такая мега-идея из разряда, что вот они такие великие люди, и от таких великих людей должно быть еще больше умных,
1: конечно,
0: образованных.
1: Если такие будут населять планету, у всех все будет хорошо.
0: Ну да, только единственное, что Дуров-то по большей части он маркетолог, он не прям вот хороший изобретатель, тут надо обратиться к мозгам его брата, к Николаю, но все же...
1: А может, там на самом деле сперма Николая он ее подкидывает, замену масла сделал?
0: А может быть, а кто знает. Ну ладно, сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости, а потом вернемся к вам, и не забывайте, в следующем часе, +7 495 95 95 912, наш номер телефона, звоните.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Саратове 10 часов, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 150 вражеских дронов. Электроснабжение нарушено в некоторых районах Херсонской области из-за атак ВСУ. В новых российских аэропортах появятся зоны для выгула собак-проводников. Подробности далее. Силовики задержали сотрудника транспортной компании, который передавал спецслужбам Киева данные о стратегически важных объектах в 7 регионах России, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Отмечается, что задержанный состоит в террористической организации «Артподготовка». Он передавал информацию ее лидеру Вячеславу Мальцеву. В ФСБ сообщили, что задержанный в Нижегородской области россиянин признал, что собирал данные о российских военных предприятиях. Возбуждено уголовное дело. Силы ПВО уничтожили около 150 вражеских беспилотников в Ростовской области в течение суток, сообщил губернатор.

0: Юрий Слюсарь. Он отметил, что в Гуково пострадала женщина, ей оказали необходимую помощь, госпитализация ей не потребовалась. Также поврежден дом, его жители остаются в пункте временного размещения. Слюсарь добавил, что специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности. Ранее губернатор сообщал, что в Гуково пострадали 2 человека в результате ночной атаки ВСУ. В Минобороны сообщили, что всего над российскими регионами за ночь уничтожен 371 беспилотник. Электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что энергетики и аварийные службы работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. Глава Республики Саха Исен Николаев поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина за поддержку крупнейшего в стране инфраструктурного проекта в области телекоммуникации «Синергия Арктики». Напомню, в прошлом году премьер сообщал, что правительство на условиях софинансирования в рамках проекта направит почти 5,5 миллиардов рублей на прокладку оптоволоконных линий. Столько же должен вложить и сам регион. Николаев в ходе встречи с главой российского Кабмина добавил, что благодаря этой поддержке за 3 года высокоскоростной оптоволоконной связью будет охвачен 61 арктический поселок. В строящихся или реконструирующихся аэропортах России предусмотрят места для выгула собак-проводников, которые сопровождают пассажиров, относящихся к категории инвалидов по зрению. Соответствующий приказ Минтранса России изучила РИА Новости. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2032. Кроме того, с 1 марта 2027 года перевозчик, если он осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, должен обеспечить часть фильмов на свой выбор субтитрами для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке. Также маломобильные граждане смогут бронировать места в самолете бесплатно еще на этапе покупки билета. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, май как просто. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети — Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Всем еще раз привет, кто подключился, кто сейчас в чате нам тоже пишет. Номер телефона. +7 495 959 5912. Еще раз. +7 495 959 5912. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, постараемся на них ответить, а мы пока что будем продолжать. Так, по поводу Дурова. Ну, тут можно много еще на самом деле говорить. Тут и уже мемов и шуток появилось миллиард. Ну и, кстати, в том числе связанных с количеством маркировок, которые придется в связи с этим обсуждать. Но что ж поделать, да, такова жизнь. Но на самом-то деле здесь действительно до сих пор вот интересно, что же будет с Телеграмом, и дальше будем смотреть. Но по поводу того, что-то добавить по этой теме есть или дальше пойдем?
4: Нет.
3: Нет? Значит, идем дальше. Поговорим.
4: Ну, мне кажется, и так все расписали, да. Ну, и призываю вас активнее звоните.
3: Звоните активнее. А мы пока что перейдем к родильному туризму. И тому, что его причисляют к родильному терроризму. Ну, это я на самом деле от себя сейчас добавил. Родильный туризм к родильному терроризму не причисляют. Но Бразилия начала массово отказывать во въезде и депортировать беременных российских гражданок, подозревая их в том самом родильном туризме, то есть намерение родить ребенка ну, на земле бразильской ради получения бразильского гражданства. Соответственно, там потом и себе родители могут в ускоренном порядке оформить ВНЖ. То же самое, в принципе, работало и в Аргентине. А теперь бразильцы просто говорят: здравствуйте, вы на каком месте беременности? Им говорят: там, на 8-9. Им говорят: так, давайте-ка посмотрим, какова ваша цель. Если цель их не очень-то устраивает, или они приходят к выводу, что вы приехали сюда именно ради того, чтобы родить ребенка на нашей земле, давайте-ка отправляйтесь назад. Можно, конечно, это оспорить. Но стоимость адвокатов в аэропорту оценивается примерно от 15 тысяч долларов, то есть около, ну, там, миллиона, чуть больше миллиона рублей. Недешевое удовольствие, ну и, соответственно, очень многих разворачивают, кому-то даже запрещают, в принципе, потом посещать Бразилию или Аргентину, или Чили. Тут у них у всех подобная проблема возникла. Но, кстати, что любопытно, до этого-то вроде бы подобного, вот прям серьезного, что ли, гонения на эту всю историю не было. А сейчас вот почему-то возрождается. Как думаешь, чем людей-то так не устраивает? Не сказать, что прям много случаев. Не сказать, что так много людей этим занимается. Ну ладно, ну приехали. С одной стороны, да, конечно, немного странновато. Ну вот ты как, кстати, считаешь? Должны давать гражданство по крови, ну как делают там, например, в той же, ну, например, Германии, или все-таки по месту рождения?
4: Ну, я думаю, что по месту рождения.
3: По месту... А почему?
4: Ну, вот, ну вот... потому что какая разница, кто там он по крови. По крови мы все там плюс-минус одинаковые, похожи.
3: Ну, нет, ну подожди, смотри. Если, например, один из родителей, скажем, немец, а второй из родителей, да пускай будет чилиец, и в итоге он при рождении, да, получит гражданство Германии. А если оба родителя там, ну, предположим, марокканцы...
4: Я скажу так, где родился, там и пригодился.
3: Но он может там вообще не жить. То есть он там только родился, получил гражданство. Это вот, знаешь, как, ну, что-то как будто бы несправедливое. То есть человек просто потому, что там появился, он вопреки становится гражданином, хотя потом он уезжает и живет в другой стране.
4: Ну, может сменить гражданство. Мне кажется, гражданство это должна быть такая история, которую ты получаешь при рождении, а потом можешь сменить на любое другое, ради бога.
3: Ну да, вот я, кстати, немец плюс чилиец, имеется в виду немка, давайте вот так, пусть будет немка и чилиец, чтобы не было однополого. А, вот, ну, кстати, вот получить гражданство в России можно по рождению, в общем, или в упрощенном порядке, через прием, а также по международным договорам или признанию. Иностранцу для этого обычно требуется оформить РВП, получить вид на жительство, сдать экзамен по русскому языку. У нас это сделать достаточно проблематично. Но вообще, как мне кажется, это все равно звучит
4: странно. Ну, смотря кто ты, если ты из Средней Азии, приехал, то можно и без знания языка хату получить.
3: Но это, а сейчас, да, это кстати, вот то, с чем классный, мы боремся.
4: Да, кстати, классный закон. Запретили, наконец-то, мигрантам на бабушках жениться. Ну, не то, чтобы запретили. Теперь надо это там, чтобы 3 года у вас брак был, и только после этого ты можешь претендовать там на всякую историю. А то бабушки тоже себе бизнес такой неплохой придумали. Выходили замуж за мигрантов. Мигранты там ВНЖ-шечку получали и все остальное, а бабушкам какую-то денежку платили.
3: Да, да. Ну, вот такая тактика, она не самая лучшая. И мне вообще вот немного не нравятся вот все вот эти схемы, которые как будто бы звучат странно. То есть они вот неправильно звучат. Если человек родился, вот скажем, в этой стране, является ее гражданином, живи в этой стране, там, работай на эту страну, помогай этой стране. Если ты там куда-то решил уехать на время, ну, уезжай на время, никаких проблем. Или там получай второе гражданство, если так надо. Но вот когда просто получают гражданство ради того, чтобы потом человек мог, ну, я не знаю, там, путешествовать или еще что-то делать, это читерство своего рода, как мне кажется. Хотя,
4: ну,
3: может,
4: конечно,
3: быть, я ошибаюсь.
4: Так. Но все ищут себе возможность поменьше мозг выносить.
3: У нас звонок появился, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Коллеги, я вас решительно приветствую.
3: Мы вас решительно приветствуем тоже.
2: У меня не вопрос, точнее, а момент, на который хотел бы обратить внимание. То есть часто в передаче говорят о том, что есть, какие достижения есть в России, но ни разу, по-моему, за 2 года никто не сказал о том, что в России есть свое математическое ядро C3D. И это, мягко говоря, очень сильное достижение. Вот прошу это учесть, когда будете говорить о том, насколько мы сильны.
4: Ну, честно говоря, об этом ничего не знаю. Можете, буду рад ознакомиться. Можете там в бота мне или куда-нибудь в чат, чтобы мне потом перекинули, скинуть, какие материалы на эту тему посмотреть и почитать. Потому что, ну, честно говоря, как бы да, упустил, каюсь, посыпаю голову пеплом.
2: Ну, вот, так, ну, я сразу скажу, математическое ядро? А, нет, угу. Да?
3: Нет, ну, наверное, про математическое ядро, да. Ну, в принципе, это все, да?
2: Да, оно используется. Это конструкторский CAD. Я вот для слушателей еще скажу, это конструкторский CAD. А на базе математического ядра создают конструкторский CAD, в котором, собственно, люди, конструкторы, работают. Вот, собственно, все. А, да, я найду, где скинуть информацию, будет прикольно почитать.
4: Коллеги? Да, только наиболее такую доступную, потому что я, ну, такой, тот еще математик.
3: Не, ну я вот сейчас посмотрел, спасибо огромное еще раз за звонок. Базовый программный компонент для систем автоматизированного проектирования, который выполняет сложные расчеты и построение 3D-моделей. То есть вот о чем тут говорится. Главное...
4: Ну, да, но надо понять на практике это и как бы насколько это достижение в том плане, а у кого еще такое есть, а если у всех, то как бы и не особо достижение, а если ни у кого, то почему, в чем сложность, вроде это там не микропроцессор, в которых я более-менее еще что-то могу сказать.
3: Смотри, вот что нашел. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР 2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. То есть вот, тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Вот. Вот в чем заключается суть.
4: Да, ну, это интересно звучит, но, как бы повторюсь, надо ознакомиться более подробно, чтобы делать уже выводы, но если все так, то прикольно будет взять себе еще это на вооружение, да, потому что, ну, действительно, я вот так вот понял, что у нас много действительно всего крутого, просто оно не такое, как iPhone, да, то есть это, кстати, парадоксально, потому что в области энергетики мы самые крутые, но при этом люди вот пользуются iPhone, и мы такие, ну, вот, Рашка, ты ничего подобного сделать не может. А без нашей энергии вы бы эти айфоны где бы заряжали-то, да? То есть это тоже такая вот интересная история, надо в этом разобраться более подробно, но энергетика, она сложнее, и там больше всяких нюансов, да? Вот из последнего, что я просто поразился, мы слишком дешево продаем ресурсы Китаю. А потом оказывается, что во Владивостоке стоит специальный фильтр, и мы этот газ... Ну, я тебе вчера это рассказывал, да. Не буду повторяться, и слушатели, наверное, слышали тоже. Оно, оказывается, все намного сложнее. И вот как-то этот дьявол, он именно в этих мелочах, и надо, конечно, разбираться, но вот дай бог на все, конечно, времени и прочее. Ну, да. Вот этот аргумент будет хороший, интересный.
3: Нет, вот это
4: спасибо,
3: хорошо.
4: Спасибо звонящему, да.
3: Да,
4: ты можешь
3: спасибо.
4: Это, если не сложно, в чат скинуть, чтобы я потом почитал? Ну, просто название, а то забуду. А так оно в чате будет висеть, я потом посмотрю.
3: Да, да, да. Так, ну что ж, давай продолжать. Еще раз огромное спасибо. Ждем ваших звонков. +7 495 95 95 912. Кто на трансляции... Можно даже на экране снизу посмотреть, там написан номер. Мы пока вот как раз говорили про вот этот самый родильный туризм. Чуть подробнее еще расскажу по поводу того, как это все происходит. Во-первых, да, я уже сказал, что в случае, если вам такое решение выдано уже, давайте-ка уезжайте, потому что вы нам не нравитесь и не хотим мы вообще с вами вот такие дела иметь, чтобы вы приезжали и у нас рожали детей, а потом уезжали. И, соответственно, это достаточно сложно оспорить, потому что стоит совсем немало. И прямо сейчас, помимо того, что, во-первых, не пускают уже женщин на поздней стадии беременности, так кроме того, еще и начали отзывать гражданство. Ну, например, в Чили, вот он за гражданство...
4: Отзывать детей. Такие, все, ребенка отдавай, уезжай.
3: Да, ребенка оставляй, сам уезжай. Ну, из разряда действительно отзывают гражданство детям россиян, и уже зафиксировано 62 случая. Ну, не так много, но в перспективе вполне себе может привести уже к совсем другим цифрам. Так... У нас...
4: Революция младенцев.
3: Угу. Так, у нас еще есть один звонок. Да, я предлагаю ответить. Давай послушаем. Здравствуйте.
4: Конечно.
5: Здравствуйте. Слышно меня, да?
3: Да, слышно.
5: Здравствуйте. Николай, Ханты-Мансийск.
3: Добрый.
5: Добрый день. Я старый зритель Стаса. наверное, года, не знаю, 18-го, наверное. Но у меня конкретно один вопрос, который я пытаюсь вот уже давно добиться, но в чате как-то не получается. Когда уже там курс по Давинчи-то будет или будет он вообще?
4: Все будет, да. Сейчас записываю, и как раз-таки вы позвонили в тот момент, когда я думал, господи, наверное, все-таки надо будет и его в монтаж. Он записан, но его, видимо, надо будет отдать в монтаж, потому что он уже 2 недели, я не могу приступить к монтажу, потому что монтирую другой документалки свои, которые я планирую с сентября начать выпускать прям каждую неделю. То есть у меня сейчас 6 фильмов готовых, 7 даже практически полностью там моменты дописываются, я на критику скидываю. И, наверное, слушайте, ну, наверное, это можно воспринять как знак. Не то, чтобы я верил во что-то сверхъестественное, но люди уже совсем заждались. Наверное, отправлю в монтаж, ну, одному из своих монтажеров. Хотел, честно говоря, сам собрать, чтобы прям, знаете, там, показать всем, смотрите, вот я как могу, вы тоже научитесь, но, наверное, он так никогда не выйдет, к сожалению. Спасибо за звонок. Вы ускорили выход этого курса, без шуток, не иронично говорю. Просто сайт создан и полностью готов к работе уже, и дизайн, и все остальное, да. Курсы будут выходить на сайте iCacProsto.ru. Он создан уже, ну, практически 2 года. Вот мне только недавно писал разработчик, говорит, ты задолбал уже. 2 года, как создан сайт.
3: Да, подожди, а что в этот курс будет входить?
4: Ну, там будут разные курсы. Сейчас вот записан по Final Cut и базовый курс по DaVinci. Отдельный курс по, ну, по разным вещам.
3: Ну ладно, хорошо. Так, спасибо еще раз огромное за то, что звоните. Номер телефона все тот же, +7 495 959 5912. А еще немного, вот просто закончить, чтобы тему вот этого самого родильного туризма, скажу про то, что, в принципе-то, многие как еще делают? Они изначально закупают всю необходимую там аппаратуру, договариваются для того, чтобы приехать и родить уже на территории другой страны, вкладывают достаточно такой серьезный бюджет во все это, а теперь могут все эти деньги потерять. Почему? Потому что они едут, их просто разворачивают, ну и, соответственно, они уже до всех этих вещей
4: но
3: не добираются.
4: Но инвестиции — дело такое, в том числе инвестиции в страну. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
3: Да, да.
4: Поэтому,
3: да.
4: Слушай, ну вот не хочу как-то там вот это там сыпать соль, скажем так, на рану, но мне кажется, это все такое, знаете, не принципиальное, потому что вот, казалось бы, учись, развивайся, работай над какой-нибудь своей историей, продавай свой труд, какая тебе разница, где жить, да? Что в Америке, что в России, ну, тебе какая разница-то? Ну, вот реально, объективно. Но вот многие люди... Не, конечно, в разных странах есть разные нюансы.
3: Ну, да.
4: Но вот я не знаю, я бы, допустим, вот из России там мог переехать только при одном условии, да? Что моя работа высокооплачиваемая была бы связана... Ну, я говорю, если бы у меня была высокооплачиваемая какая-то работа, связанная с реальным, скажем так, сектором экономики, и мне нужна была бы физическая близость к этому месту.
3: Угу. Ну, понятно. В общем, так бы просто не поехал. Вот из разряда посмотреть на другую
4: страну.
3: Я этого
4: не понимаю, да. Понятное дело, у меня просто как бы прикол такой, что мне вообще без разницы, где жить. У меня мечта была всегда не выходить из дома, да, это моя давняя мечта, и я, в принципе, ее, ну, добился, моя мечта воплотилась. А где этот дом находится, по большому-то счету, какая разница?
3: Ну вот, знаешь, вот, кстати, важную сейчас тему у нас поднимает слушатель, пишет, вообще-то выбор места жизни – одно из основополагающих прав человека. Это еще...
4: Не, про права все говорят. Я говорю, я не осуждаю никого, я говорю про свою эмоциональную оценку, потому что я этого не понимал, да?
3: Не, а я, кстати,
4: точно
3: вот
4: так же,
3: по
4: как я не понимаю увлечение картами или чем-то таким.
3: Вот меня почему-то по всегда это немного цепляет. Вот касательно того, что вот эти права самого человека, это одна из главных историй, которая в том числе работала и в холодную войну, когда западный весь мир, ну, фактически сказал, так, вот у нас есть правильные права человека, свобода перемещения, свобода информации и все остальное, а есть неправильные права человека в СССР. Но в то же время, если вот, ну, право перемещения, хорошо, вы переместились в другую страну, предположим, в европейскую. У вас какие-то, ну, там, не знаю, связи и просто работа, может быть, в России была. Та, которая не дает вам возможности дальше устроиться на работу в Европе, потому что вас просто, ну, шпыняют, говорят, мы не будем брать на работу потенциально, ну, такого опасного клиента. Ну, точнее, наоборот, работника. Кроме того...
4: Ну, это, кстати, логично.
3: Может быть, еще и огромное количество притеснений в другой стране, очень много сложностей, связанных с другим менталитетом, с другими технологиями, с другими возможностями, потому что все отличается. И вот тут мы говорим о свободе? Хорошо. А если мы склоняемся к той точке, которая была у СССР, это именно права на бесплатное медицинское обеспечение, на бесплатное образование, на бесплатное в тот момент еще получение квартиры и всего остального. Вот тогда это была разность прав. То есть, с одной стороны, права вот эти, ну, какие-то
4: мне
3: мифические.
4: Кажется, это была разность определения свободы. Причем и те, и другие свою мантру, свою идеологию называли свободой. Это разница в определении. Ну,
3: я согласен.
4: То же самое сейчас.
3: Ну и вот, собственно,
4: то же самое,
3: кстати,
4: сейчас.
3: Вот
4: хочешь, хочешь свободно людей кидать на бабки, инфокурсы продавать и прочую дичь, чтобы это еще и уважение вызывало, ну, братан, тебе в Америку. Ну, а вот, с другой стороны, Россия сейчас это и не социализм, но и не полноценный капитализм. Да. Поэтому, ну, это вот где-то посередине, да, то есть мы вроде бы за все такое, но не до конца. Но хочешь совсем социализм, едь в КНДР, но там свои минусы.
3: Это, кстати,
4: как мы знаем,
3: вот недавняя новость, я просто не помню, вот, что именно там человек в себя воткнул, ну, так, случайно, просто пробил себе вот так половину тела, я не вспомню сейчас, действительно. В США человек действительно с таким серьезным ранением дошел сам до больницы, потому что скорую вызывать невероятно дорого. Он просто не стал этого делать. И что важно, вот комментатор у нас написал, за правами человека все забывают про обязанности. Вот что важно. Так.
4: Слушай, ну я так скажу. Мне вот, когда и британское подданство, скажем так, предлагали и прочее, я вот, ну, не то чтобы тогда излишне патриотических чувств был, я мыслил более прагматично, типа, что за бред? Ну, как бы съездить в Британию посмотреть, это прикольно, но и то я не рвался. В итоге жену просто отправил одну на пару дней, потому что у нее была мечта, а я вот как-то с ней не поехал. Но когда мне предлагали вот это вот и житье там, и все остальное, я просто думаю, а какая мне разница, я из дома не выхожу, но вот Россия, здесь все мои друзья, вся моя семья, менталитет понятный мне, и это контрпродуктивно тратить свои силы на ассимиляцию. У нас же мысли топлива, как я его называю, у нас его ограниченное количество, и лучше я потрачу его на изучение каких-то прикладных вещей, которые помогут мне контент делать или как-то более эффективно его создавать, да, чем я буду еще тратить время на уяснение там их обычаи, на понимание того, как общаться с людьми, и вот это вот все, знаешь, социальную шелуху. Поэтому я вот для себя, но я не осуждаю тех, кто уезжает, вы как-то это неправильно поняли, вы имеете полное право делать куда и что угодно ехать. Я просто не понимаю, когда это делают не потому, что у них там место работы связано с этим, или они поступили в какой-то вуз, вот, другая проблема наша, то, что
3: немецкий вуз, главное, чтобы это не было предательство. Да. Кстати,
4: да, вот что считать предательством?
3: Звонок у нас есть, я просто давай вот чуть-чуть потороплю, а то не успеем ответить.
4: Давай ответим.
3: Да. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте.
3: Добрый.
6: Добрый день. Меня Дмитрий зовут. Я вот что хотел спросить. Ну или предложить, это скорее предложение даже. Угу. Стас, как родитель уже, вот, он, я думаю, столкнулся
4: создатель.
6: С тем, что создатель...
4: Я создал человека.
3: Креатор.
6: Как-то участвовал, да? Вот.
4: Да.
6: В общем, у нас по стране везде, в каждом регионе есть свои какие-то дотации, также есть какие-то федеральные дотации для родителей. И только люди, которые уже непосредственно столкнулись, скажем так, с созданием и со своей, ну, собственно,
4: жизни,
6: с тем, что они создали... Да, они уже начинают в этом разбираться. Мне повезло, у меня жена юрист, она как-то в это сильно погрузилась, и мы поняли, что в целом ничего такого там страшного нет, и помогают, чем могут. Вот. Наверное, было бы круто, если бы Стас нашел время в каком-то из роликов разобрать эту историю. Может быть,
4: ой, слушайте, там, может быть, это лучше к моей жене.
6: Но вот в общем, да, как-то, чтобы людям... донести, что не так это все страшно, а на самом деле круто и здорово.
4: Слушайте, это к моей жене. Но я вам скажу, если бы я вернулся в прошлое, да, я бы на своей жене не женился, я бы женился на мигрантке. Вот они намного больше в этом плане знают, конечно.
3: Ты сейчас по лезвию ножа ходишь, прям по лезвию ножа ходишь.
4: Да нет, это абсолютно очевидно, что это шутка.
3: А просто, вот аккуратно. Вот,
6: да, он уже аккуратно. Никуда не оторвется, уже все.
4: Да. Короче, пусть кто недоволен, поставит плаксивый смайлик в комментариях, я как бы в очередной раз его проигнорирую. Надо жениться на женщинах-мигрантах, тогда у вас будет по несколько квартир, по 17, короче, выплат. Ну, это шутка такая злободневная. А если серьезно,
6: то... Надо жениться на тех, кого любишь, вот, и будет дальше все хорошо, думаю.
4: Ну, то есть вы хотите моральный этой сломать мою шутку, над которой я как бы...
3: Ну, ладно, все, мы тебя морально задушим сейчас, начнем давить на твою... На твой этикет.
6: Пока-пока.
3: Спасибо большое за звонок.
4: Спасибо за звонок. Вам тоже хорошего дня. Что я могу сказать по этому поводу? Да? Это надо обратиться к моей жене. Вот она может подобное сделать. Я, честно скажу, я выплаты... Я пару раз ходил, получал, но... Именно чтобы там я вот занимался этим и прочее, нет, такого не было. Вот. Так что я здесь ничего не могу сказать, но я могу сказать, что выплат достаточно много. Не то, чтобы они всем такие «Вау!» там, и вообще просто не знаешь, куда эти деньги потратить. Но поддержка есть, поддержка, ну, как бы неплохая.
3: Угу. Не, ну я вот, кстати, еще смотрю, у нас... Спасибо большое за звонок касательно того разговора про права и обязанности. У нас тоже тут в чате сильно активно начали это обсуждать. В принципе, справедливые тут есть замечания касательно того, что если есть обязанности, то нужны и права. Да, но при этом надо всегда помнить о том, что в том же... Ну, давай вспомним США. Налоги вы считаете сами? А там это вообще отдельная стезя, где... посчитать налоги себе, это надо умудриться. Из разряда налоговая к тебе приходит, говорит, отдай деньги. Ты говоришь, сколько? А вот посчитай. Они говорят, а ты не можешь сказать? Нет, не можешь. Вот ты в итоге...
4: Слушай, ну я не знаю, меня в России никогда ничего не смущало. Меня все, в принципе, устраивало всегда. Ну поэтому вот. Я не знаю. Ну вот, кто-то считает, что где-то лучше, абсолютно полностью их право, пусть уезжают, у меня никаких вопросов к ним нет, это их личное дело. Просто я говорю, что я вот чисто по-человечески просто всегда мечтал не выходить из дома, и мне как бы по кайфу, и мне глобально в этом плане плевать, где жить. Но то, что мне не надо строить новые социальные связи, у меня там уже как бы все есть, ну, мне в этом плане было проще.
3: Ой, вот тут по поводу нашего звонка сейчас вот говорили, а все еще верит в какую-то любовь звонище. Надо верить в любовь. Любовь
4: не,
3: есть.
4: Не, любовь, это, конечно, это величайшая
3: это
4: история.
3: Это прекрасно, это великолепно. На этой ноте вот сейчас сделаем небольшую паузу, а потом продолжим. У нас еще полчаса впереди остается.
1: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
8: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
10: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
10: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
10: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
10: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии связи Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирные жители ранены в результате атаки ВСУ в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что вражеский дрон нанес удар по жилому дому в Климовском районе. Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что дрон «Камикадзе» также повредил крышу жилого дома. Подача электричества нарушена в некоторых населенных пунктах Крыма, сообщила Крымэнерго. В компании отметили, что обстановка с энергоснабжением на большей части полуострова остается сложной. На всей территории республики действуют ограничения электричества. В Крымэнерго добавили, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. Второй этап применения навигационных плом стартует в Евразийском экономическом союзе 31 июля, сообщает Минтранс России. Отмечается, что в ходе этого этапа будут отслеживаться все транзитные товары, перевозимые автотранспортом по территориям двух и более стран ЕАЭС. Ранее в ходе первого этапа, запущенного 11 февраля прошлого года, также осуществлялись автомобильные транзитные перевозки отдельных категорий налогоемких товаров. В ведомстве добавили, что полный переход на пломбирование всех железнодорожных грузов при транзите по ЕАЭС запланирован на третий этап, который начнется 27 мая. Российские разработчики видеоигр представили свои проекты на выставке цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo and Conference в Шанхае, являющейся одной из крупнейших в данной области в мире, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное открытие российского павильона, организованного агентством креативных индустрий Москвы, состоялось на территории шанхайского нового международного выставочного центра. В этом году в выставке принимают участие 12 игровых студий из России, которые представляют более 20 проектов. Наш павильон уже привлек большое внимание со стороны китайских посетителей выставки, которые охотно пробовали новинки российской игровой индустрии на многочисленных компьютерах, установленных на площадке. Выставка проходит с 31 июля по 3 августа. Испания мобилизует все необходимые ресурсы и готовит меры для нормализации ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте как можно скорее, заявил премьер страны Педро Санчес. Он добавил, что правительство Испании полностью нацелено на незамедлительное реагирование на эту ситуацию. Вчера тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Мигранты пытаются попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Стас. Разберется?
11: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом и как просто. Вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции и звоните по номеру +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. Да, в чате у нас тут обсуждение всегда идет. Не всегда, правда, тех тем, которые мы обсуждаем. Иногда вообще не тех. Вот, например, спрашивают, когда я буду бороду сбривать. Не буду. Я без бороды
4: никогда?
3: Лет на 17 выгляжу. Я последний
4: ну,
3: раз.
4: Же?
3: Я последний раз полностью сбривал, я не знаю, лет 7 назад. И...
4: Ну вот.
3: Точнее, даже не сбривал.
4: Давай.
3: Тогда ее просто тогда еще не было. Ну, не буду. Так, ну что ж, давай дальше переходить. Кстати, да, не забывайте нам звонить, а мы пока пойдем обсуждать. У нас еще, что касательно интернет-сервисов, власти предлагают обязать иностранные интернет-сервисы и приложения, которые работают с пользователями из России, авторизировать их только по российскому номеру мобильного телефона и хранить связанные данные с возможной передачей по запросу правоохранительных органов. В общем, ну, я не знаю, как будто бы это звучит, знаешь, как очередное ужесточение требований к...
4: Ну, так и есть, но оно для вас будет неожиданностью, только если вы как бы не смотрите наши выпуски, да, и не знаете, что как бы оно все идет. Не свои обрубят, так и чужие, да, то есть мне нравится шутка на эту тему, что типа не смейте блокировать нам интернет, мы сами. Вот, а оно со всех сторон на нас, как бы на простых людей.
3: Ну да.
4: И свои, и чужие.
3: Но вот тут важно, что вот из разряда иностранные компании обязуются хранить данные регистрации, сессиях авторизации, удаление учетных записей российских пользователей в течение 3 лет и предоставлять их по запросу правоохранительных органов. Что предрекают эксперты? Что очень многие, у кого наша, скажем, аудитория не слишком огромная и не ключевая, они просто уйдут, потому что мириться с этим не захотят. А многие другие просто скажут, ну, мы не будем это исполнять, поэтому давайте как-то с нами договаривайтесь, судитесь, делайте с нами что угодно. Мы в этом всем участвовать не хотим. Ну и, собственно, вот дальше будем смотреть, потому что пока что есть только решение, а последствия, как всегда, мы увидим уже спустя время. Так, ну что ж.
4: Ждем ухода Apple.
3: Ну да,
4: куда он уйдет? Окончательного. Или блокировки.
3: Да, они всегда. Они
4: одно из двух.
3: Они все то уходят, то приходят. Но я не верю, что Apple уйдет. Слишком уж у нас активно покупают новый iPhone. А, кстати, вот тут...
4: Это тебе так кажется. В масштабах компании это ерунда.
3: Ну, в масштабах компании может быть.
4: Они на айфонах не зарабатывают особо. Как бы ни казалось, что это суперприбыльно.
3: На подписки, наверное.
4: Вот именно, да. Ну, подписки, они от этого как бы не зависят. Ну, будут мешать.
3: Ну, да, да. Так, у нас есть звонок. Давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
11: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
11: Хочу, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, хочу, Стас, тебе сказать огромное спасибо за всю твою работу, которую ты делаешь. Очень
4: спасибо, стараюсь.
11: Я тебя смотрю... Я не помню, какого года, но с ведра огурцов, надеюсь, ты помнишь про это еще.
4: О, ну конечно, вот. Это же ну, не алгоритм, а ведро огурцов, короче.
11: Да-да. Вот, и такой вопрос. Я не буду называть фамилию, ты этого человека знаешь. Какое-то время назад ты брал у него интервью, он такой усатенький, и писал такие, так скажем, интересные рассказы и книги. Вот, он обещал на тебя в суд подать. А да. Как закончилась эта история?
4: Не подал. Но если подаст, я проиграю. Я вообще, у меня, знаете, цель не выиграть ни одного дела в суде. Вообще, вот у меня 2 уже проигранных
3: что
4: есть.
3: Что это за цель вот. Такая?
4: Слушай, ну если он подаст, он будет прав, потому что он не подписывал согласие на публикацию, и даже если бы и подписывал, но потом передумал, то это как бы ни на что не влияет. И ну вот есть такая вот история, что ну вот ты в любом случае, если что-то опубликовали, ну, а ты был против, и ты в этом материале снимался, ты будешь прав. Поэтому я в любом случае проиграю.
3: Ну нет, кстати, это не всегда работает. Если, например, это, скажем, в общественном месте, тебе кто-то сказал, не надо меня публиковать, а ты там, не знаю, снимал просто улицу, по которой человек шел, ты можешь
4: публиковать. А если это Красная площадь?
3: Все равно можешь.
4: Уже не можешь.
3: Почему?
4: Нет,
3: можешь.
4: Нет, не можешь. По идее, не можешь.
3: Но это тоже общественное
4: место. Да, потому что Красная площадь, да, общественная, но она, типа, считается там другим объектом.
3: Ну, да,
4: ну конечно,
3: да,
4: там
3: да.
4: Много
3: ну, да,
4: нюансов.
3: Там есть
4: но в любом случае, спасибо Роману Антоновскому, что он не подал на меня в суд. Вот. Но если он передумает, да, он может это сделать и потом. Вот. Но я в любом случае проиграю, если что. Я готов к этому. Главное, я сделал контент, и все. Мы как бы люди посмотрели, люди проявили интерес. Мне хорошо, если людям хорошо.
3: А, вот так вот. Все хорошо. Вот. Спасибо большое. А есть еще что-то задать? Какой-то еще вопрос?
11: Ну, мне очень нравятся документалки, Стаса. И вот, так как я работаю в медицине, мне бы интересно было узнать такой вопрос. Он хотел бы снять, как у одного известного червеобразного иногента, документальный фильм про ВИЧ-инфекцию. Это очень такая тема щепетильная в наше время. И я думаю, что если бы ее можно было бы осветить, было бы прекрасно, так скажем, образовать наше население по этому поводу.
4: Да, ну, я, слава богу, с этой проблемой не сталкивался. Знаете, я записываю о том, что меня волнует. Вот появятся у меня какие-нибудь там знакомые с ВИЧ, я там посмотрю, как они живут, меня это заинтересует. Ну, тут, понимаете, без интереса я хороший материал не сделаю, поэтому и браться не стоит. А мне эта тема, честно говоря, как-то это всегда мимо меня вот стороной обходила. Я недавно, кстати, сдавал тест на ВИЧ, это положено, и на гепатит, и на всю историю. Вот. Ну, короче, провел полный, так скажем, чекап перед наркозом, перед операцией. Вот, кстати, готовьтесь, что в начале августа чуть-чуть эфиров не будет. Это
3: опять?
4: Тоже, это, Ну, да, да, ну, надо сделать этот, как она, ну, там я спрошу, конечно, через сколько я смогу там, может быть, придется не с дорожки стримить, но мне сейчас сказали, что надо будет первую недельку лежать, ну, посмотрим, но вот об этом я потом тоже расскажу.
3: Дальше эфиры лежа, потом перевернутые будут у нас.
4: Там, ну, там уже как начальство решит. Не, ну, лежа-то, конечно, не будет, но, возможно, будет стоя, потому что мне надо находиться в вертикальном положении, а, может быть, с ходьбой тоже нормально будет. Но это опять буду врачом знать. Ну, короче, я не снимаю ролики на те темы, которые мне не интересны. И под интересным я подразумеваю, что это как-то касается именно там, ну, меня, моих друзей и знакомых. И ВИЧ, к сожалению, пока не в этом. Но про медицину будут работы.
3: Собственно, спасибо большое за то, что позвонили, вопрос задали. Номер телефона +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, дорогие друзья. Также появляются вопросы, задавайте, мы на них постараемся ответить. Так, ну что ж, тут все обсудили, я думаю, сильно задерживаться не будем, потому что это, да, пока что отмечается, что формально предусмотрены штрафы за невыполнение требований, вот как раз о том, чтобы хранились данные, о том, чтобы только с российским номером телефона.
4: Пакет игровой там, ну, и да, все, да, остальное.
3: Да. Да. Ну и, соответственно, эти штрафы, кстати, не такие уж и большие, там для юрлиц до 700 тысяч рублей.
4: Раз.
3: Понятно, да, но в любом случае дальше будем смотреть уже по результатам. А вот...
4: Потом ультанут.
3: Да, там потом будет 91 квадриллион. Я вот до сих пор вот этот штраф в Гуглу пытаюсь вспомнить, запомнить. 91 квадриллион вроде бы. Огромная цифра, невероятно гигантская. Там столько этих нулей, что запутаться может. Так, новый Человек-паук. Кстати, как, ну, хочешь вот сходить, посмотреть?
4: Конечно, я пойду.
3: Я жду, я прям очень
4: раз,
3: жду.
4: В первый же, конечно,
3: я
4: это
3: уже нашел
4: легенда.
3: Экранку перед эфиром.
4: Не-не-не-не.
3: Но я не хочу
4: даже
3: смотреть.
4: Не говори со мной об этом, не надо.
3: Я, понимаешь, я открыл вот так вот, там, ужас, как страшно, это выглядит, закрыл.
4: Даже
3: думаю,
4: открывать
3: нет,
4: в кинотеатр, я буду искать, наверное, какой-нибудь элитный кинотеатр, чтобы там просто, вот, интересно, есть в Москве такие, чтобы я там вообще вот там, ну, с компанией друзей пришел, потому что я просто, я понимаю, что если я приду, и какой-нибудь подонок опять там будет сидеть, что-то обсуждать. Некоторые люди натурально в кинотеатр приходят поговорить. Я честно желаю смерти всем этим людям.
3: Ну,
4: вы просто уроды.
3: Смерти желать нельзя.
4: Таким уродам просто. Такие уроды существовать не должны.
3: Нельзя
4: вот это,
3: желать смерти.
4: Такое
3: это плохо,
4: неуважение
3: это зло.
4: Окружающим.
3: Можно желать поноса. Я не знаю, ну чего-то такого. Прошу прощения за выражение.
4: Слушайте, ну понятное дело. На всякий случай ты так говоришь, как будто бы реально. Нет, если бы передо мной стоял выбор жить им или умереть, я бы... Ну, кстати, ну ладно, я не так шучу. Да не, ладно, я шучу, Конечно, я бы сказал, типа там, живите, если это, в принципе, можно назвать жизнью. Но вот я не понимаю, просто они приходят, ну там пару раз за сеанс, ну что-то там сказать, что-то важное. Они сидят. Я, бывало, видел уродов, которые по телефону сидели, разговаривали во время сеанса, реально.
3: Ой, вот все, у нас бывает. Тут от слушателя комментарий. Элитный кинотеатр, все понятно. Я вот прям,
4: да,
3: читаю дальше.
4: Да,
3: все
4: ради
3: как,
4: бога. Да, да.
3: Зажравшийся, мажористый, вот так вот прям проскальзывает.
4: Абсолютно справедливо. Я вот в этом плане, я готов за это переплатить. Именно за Человека-паука. Потому что, ну, некоторые уроды, они просто портят сеансы. Я вместо позитивных впечатлений, да, когда идешь на марвеловский попкорновский боевичок, я получу просто, ну, вот эту вот кипу негатива из-за того, что я буду бесить от неуважения к окружающим. Меня это просто раздражает.
3: Не, ну, кстати, вот по поводу вот таких элитных кинотеатров, я в
4: если
3: Москве не знаю,
4: есть.
3: В Нижнем точно есть. Вот.
4: Придется в Нижнем. Не, я даже готов
3: причем
4: ради этого фильма,
3: обалденный кинотеатр, я вот там был, ну, и, кстати, стоит, ну, не каких-то заоблачных денег, да, там, ну, наверное, 2000 за сеанс, и там диванчики, да, ну, такие, знаешь, вот двухместные, трехместные, где лежишь, сидишь, что угодно хочешь, делай, и там таких диванчиков два вроде бы, и все, тебе там еду могут приносить, ну, все что угодно. Очень, кстати, прикольно. Я один раз ходил, было прям любопытно. Но мне тогда вот хотелось в такое место сходить. Так, а у нас звонок есть. Давай послушаем, потом продолжим. Здравствуйте. Слушаем вас.
12: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
12: Да, меня зовут Даниил, мне 21 год. Я молодой учитель и еще работаю в Яндексе. Вот. Вас я, наверное, смотрю уже лет 10. Вот. Ведро огурцов было. Дети,
4: да, спасибо.
12: Додеваться было. Вот. Да, спасибо вам большое. Вот.
4: Надо вздохнуть в конце обязательно, не забывайте, пожалуйста, как бы канон.
12: У меня один вопрос, и вот я сейчас вспомнил про второй, я надеюсь, ничего страшного. Вот один вопрос.
4: Да, да.
12: Так как я вот молодой учитель, то мне интересно, немножко поговорить про образование и как оно сделано в Китае. Потому что со стороны мне кажется, что дети очень сильно упахиваются. И вот, ну не знаю, как будущему родителю мне бы хотелось видеть своего ребенка дома иногда, вот куда-то с ним кататься и тому подобное. Не говорю про то, что не надо учиться, вот, а как раз про то, что, ну, и со стороны это кажется, что это немножко не в меру. Вот. А второй вопрос, смотрите, вот как я сказал, я работаю еще и программистом в Яндексе, и вот, ну, как мне вот жить с этой информацией, могу ли я по утрам вставать и чувствовать себя человеком? Вот такой вот вопрос.
4: Почему, слушайте, к Яндексу есть претензия к политике компании, но к самим людям, вот именно в Яндексе, мы вас как бы, как общество, да, то есть не мы именно, а вот общество, оно вас будет судить по вашим взглядам. Ну,
3: и вы зарабатываете Яндекс... во многом деньги для того, чтобы обеспечивать себя и свою семью, ну это важно.
4: Да нет, ну это даже как бы дело не в этом, да, я, ну, не склонен всех обобщать под одну гребенку, да, то есть в целом я могу сказать, что Яндекс — это контора, сами знаете кого.
3: 3 минуты назад вот эти уроды, которые сидят на кинофильме, вот они все.
4: Не, вот этих можно обобщать, потому что это личный выбор, понимаешь?
3: Ну ладно,
4: это личный выбор. Я вот, допустим, никогда не скажу там про тех, кто там флаеры вот эти вот рассовывает. Я наоборот, знаешь, всегда беру, причем сразу несколько штук и потом выкидываю, хотя тоже, наверное, не очень хорошо по отношению к работодателю, который заплатит за несостоявшуюся работу, ну да ладно. Нет, я не склонен вот именно обобщать по вашей там принадлежности, да. Блогер, для меня любой блогер автоматически, дебил. Вот просто. Но это не значит, что там прям каждый, понимаете? То есть, ну, есть какое-то вот типа такое обобщение допустимое, а есть, ну, когда ты уже начинаешь прям по умолчанию человека личность считать как каким-то подонком только из-за того, к чему он имеет какое-то отношение. Ну, то же самое. Я про поляков, про украинцев регулярно говорю, да? Но это обобщение. Но при этом каждому лично, отдельно украинцу, я отношусь обособленно от той общности, к которой он принадлежит. Я лично мнение о нем вырабатываю, исходя из его личных взглядов. Это первый момент. Второй момент по поводу детей. А вот здесь вот я не могу однозначно сказать, потому что, ну, мне кажется, что маленькие должны упахиваться, да, потому что...
3: С 8 до 5 потом... вечера? Я просто посмотрел, да, в Китае, да, учатся, да, с 8 утра до 5 вечера.
4: Да, да, да, потому что я вот, допустим, жалею о том, какой бесполезной ерундой я зачастую занимался, и это ведет в том числе и к деградации. Ну, то есть я бы для себя хотел бы такой судьбы, если бы я вот мог что-то изменить в своей жизни, то, конечно, упахивание, получение нормального образования, практика и куча секций, да, там танцы, фиганцы, вот это все.
3: Потому что ну, а понимаешь, это может в обратную сторону этого сработать. Я просто вот, ну, как минимум, могу несколько даже примеров из своих знакомых привести, которые вот так упахивались, просто вот с ума сходили по учебе, ходили на тысячи всяких кружков и всего остального, но в моменте, когда это все отключилось, то есть у них появилась возможность ощутить свободу, они просто ударились в тусовки, в гулянки, во все остальное просто потому, что жить захотели, жизнь почувствовать. У них детства не было как такового. Вот такого восприятия, что ли, легкого, его нет. И это, мне кажется, очень важная такая часть.
4: Слушай,
3: потому что
4: меня...
3: если убиваться исключительно, а жить-то когда?
4: Так у меня абсолютно такая же ситуация, что у меня вообще там ничего не было. После школы сидел перед телеком, залипал, ничем не занимался, и все равно потом пошел в тусовки и во все остальное прочее.
3: Ну, как бы это не показатель. Я согласен.
4: Я говорю про базу, да, то есть у тебя будет база наработанная,
3: ты будешь умный, все такое. Когда вот прям вырываются, то есть из разряда их сидели, держали, и они вот как с цепи сорвались и полетели.
4: Но это уже, наверное, родители и воспитание, и все остальное. Мы же говорим про образование, да, должны упахиваться, потом родители их куда-нибудь там на отдых отвезти, они там потусили и все такое прочее. То есть одно не исключает другого, они вместе дополняют это.
3: Вот у нас слушатель пишет, какие тусовки в 10 лет, я не про тусовки в 10 лет. Я про, в принципе, свободу, ощущение того, что ты можешь там, не знаю, с друзьями погулять, еще что-то. Тусовки — это уже в старшем возрасте, когда вот, скажем, школьное время закончилось,
4: ну,
3: и свободу
4: работал,
3: получил.
4: Да.
3: Да, да, да.
4: Да, но, слушай, я думаю, что я вот ребенка буду пытаться максимально занять, да, и не пытаться находить, что именно ей интересно, а вот пытаться сделать интересными для нее вещи, которые я считаю полезными для развития личности и прочее.
3: Вот
4: да
3: это
4: нет.
3: Сложно, потому что
4: надо
3: с одной стороны,
4: подход.
3: Но если ты будешь навязывать какие-то там, не знаю, вещи, которые ей будут неинтересны, она в моменте, когда ты это делать перестанешь, она это бросит. А другое
4: конечно,
3: дело, ну да.
4: Я буду пытаться манипулировать, но подожди-ка. То, что она это бросит, не знаю, значит, что оно не сыграло свою роль и не дало ей своей
3: это
4: пользы,
3: факт,
4: понимаешь?
3: Это факт.
4: Иногда тебе ты там достаешь какую-нибудь ерунду, которая тебе там из детства пригодилась.
3: Да, я тут с тобой соглашусь. Но все равно тут вот этот процесс, он достаточно такой двоякий. Тут надо быть прям аккуратным. Надо, чтобы и вроде понравилось,
4: и
3: завлечь, и при этом, чтобы не было вот ощущения того, что меня заставили, не отвели туда, куда я хотел, и вот вообще закрыли весь
4: талант и возможность. Слушай, это уже будет зависеть от твоего ребенка. К одним и тем же вещам можно относиться по-разному. Да?
3: Ну,
4: то
3: да.
4: есть в какой-то момент тебе ребенок скажет: ты сволочь, ты мне жизнь поломал. Проходит 10 лет, он говорит: как же, слава богу, что меня, малолетнего дебила, родители заставили вот этим заниматься. А здесь еще зависит от воспитания. Если ты обиженку, конечно, воспитаешь, то сперва она тебя будет во всех проблемах винить, то, что ты ее в Диснейленд не сводил. А потом, а тут надо правильные книги подсовывать и правильные какие-то жизненные установки. То есть тут от этого, тут много зависит от отношения ребенка. Если ты ему сможешь объяснить и втолковать, что, слушай, ну это вот ради тебя. Он потом увидит некоторые жизни там своих знакомых, там его судьба сведет, он увидит какого-нибудь чела, которым родители не занимались, вот как он кончил, да. Это тоже вот литературное такое обсуждение. Вот, допустим, на самом деле многие негативно относятся к такой вещи, как сплетня, но все же сплетничают тоже по-разному. Кто-то сплетничает, кто с кем там переспал и прочее, а кто-то сплетничает, кто где как, какую работу нашел, какую эту получил, понимаешь, как вот он этого добился, типа, и прочее. То есть сплетни они тоже. И это, по сути, история. Вот я Теодора Драйзера читал, «Галерея женщин» книга называется, по сути, просто обсуждение личной жизни. Но то, в каком ключе эта беседа ведется с читателем, оно вызывает как бы и поле для дискуссий, и желание поделиться своим жизненным опытом женщин, которых ты встречал, и как складывалась их жизнь, и какие типы разные бывают, и умные, и красивые, или одновременно и умные, и красивые, и как они своими ресурсами распоряжаются. Это же тоже все про развитие на самом деле.
3: Нет, а развитие, кстати, важно, но еще тут, знаешь, дополнительно накину по поводу того, чтобы не распаляться. У меня есть также и примеры знакомых, которые вот в детстве перезанимались всем, чем угодно, всеми видами спорта, там и в музыкалку, и в художку, и вообще вот везде побывали. Только ни в чем вот не супер. И получается,
4: а родители их чем занимаются? Просто, может быть, родители думали, что это на откуп отдать, да?
3: Ну, не, они думали из разряда: тут попробуют, не понравилось. Хорошо, давай в другую попробуем, тут тоже не понравилось.
4: Ну, это уже неправильно. Потому что оно просто так ничего не понравится.
3: Вот.
4: Чтобы ребенку понравилось заниматься музыкой, да, он должен с детства в доме хорошую, интересную музыку слушать, его это должно вдохновить. Понимаешь?
3: Да.
4: У меня, допустим, мой отец мечтал, чтобы я на гитаре играл. Он меня настолько от этого отвадил, что просто жесть. Потому что он меня буквально унижал за то, что мне это неинтересно. А вот когда его уже не стало, я там, ну, я попалась хорошая музыка, я там сразу и Фредди Меркьюри вспомнил, переслушивать начал и прочее. И вот мне захотелось научиться играть, и я, в принципе, там худо-бедно чему-то научился. Тут зависит от родителей. Я поэтому, знаешь, вот на самом деле обращаю внимание именно на воспитание зачастую, то вот как бы это важно.
3: Я
4: правда.
3: Согласен, но на этом даже и шуток очень много строят, когда там, не знаю, ребенок в первом классе, он уже учит 4 языка: плаванию, ядерной физике и всему остальному. И там, не знаю, во втором классе его ждет прямой полет в космос и проходка по Марсу. Но суть-то в том, что человек не может впитать в себя столько информации, он начинает перенасыщаться. И просто ребенок сам себя теряет.
4: Базово надо знать, на самом деле, понемногу обо всем, потому
3: согласен.
4: Что есть какие-то базовые
3: вещи, они пригодятся. У нас, кстати, был такой вот человек-энциклопедия. Знаешь, такой человек-энциклопедия, которому родители запрещали телевизор смотреть, запрещали там телефоном пользоваться, он исключительно вот книжки читал. И ему очень сложно было интегрироваться в наше общество, потому что он как будто был, ну, не от мира сего, немного странноватый нам казался, не такой.
4: Может
3: хотя
4: быть,
3: потом...
4: он был аутист,
3: нет,
4: и поэтому
3: нет,
4: мог все
3: это запомнить.
4: Нет,
3: он абсолютно нормальный, просто вот я сейчас-то уже знаю его взрослого, а тогда маленький. Мы вообще не понимали, о чем говорить. То есть он какой-то странный. Он как вот человек, обладающий большим количеством информации, но не понимающий, как ее связать вот в социальном
4: как
3: общении.
4: Как говорил еще Аристотель и Эйнштейн, не Эпштейн, да, не путайте, ум — это не только знание фактов, а тренировка мышления.
3: Да, да, да.
4: Думайте.
3: Так, ну вот, кстати, по поводу еще «Человека-паука», немного вернемся, а то ушли. Вот этот новый фильм «Человек-паук. Новый день», он, во-первых, стартовал с 98% положительных оценок зрителей на Rotten Tomatoes.
4: Конечно.
3: Критический рейтинг составляет около 91%. И, кстати, здесь есть любопытная одна вещь. В одной из сцен фильма герой проходит в район Брайтон-Бич в Нью-Йорке, и на фоне несколько секунд звучит трек «Монополия», монеточки, признанные в России иноагентом, и ну, на Украине, конечно же, этот момент сразу вырезали, сказали, хотя я, если честно, не понимаю,
4: хотя
3: зачем.
4: Хотя она выслуживалась перед
3: ними.
4: Да,
3: она же иноагент, да. Но почему, вот зачем вам вырезать-то? Просто потому что на русском, какой ужас. Ну, это как будто бы уже какое-то помешательство и нерационализм.
4: Слушай, да я сперва тоже, я порадовался за монеточку, потому что, ну, это как бы достижение, а потом увидел, что это какие-то 3 секунды, но там вся русскоязычная аудитория расплылась просто в благодарностях, ну, как-то это заискивающе выглядит, да, то есть это, безусловно, круто, что вот именно ее заметили и туда вставили, но это буквально 3 секунды, кроме того, ее вставили как представитель именно, ну, скажем, русской культуры, да, а не просто потому, что трек крутой, то есть она туда попала по национально-колоритному, скажем так, признаку, а не из-за высоких музыкальных достижений. Так что оно отчасти нивелируется, но, конечно, это круто. И всех русскоязычных групп достойны, так сказать, сочли именно ее.
3: Ну да, потому что Брайтон Бич, вот как раз про то, что ты искал, во многом ассоциируется с русскоязычной диаспорой.
4: Да,
3: в США.
4: Но в этом плане намного больше уважения к Джен Эйр, которые в пацанов попали вот действительно прям потому, что ну трек топ, а не потому, что там что-то они оппозиционные или что-то такое.
3: Так, ну что ж, давай еще тогда одну тему зацепим. Касательно того, что 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
4: Сменить пол.
3: Из-за соседей.
4: Хотя бы раз.
3: Да-да-да,
4: представляю,
3: тоже из-за соседей. Нет, на самом деле, вот тут я не могу сказать. Может быть, потому что я тот самый плохой сосед. Хотя вроде относительно тихий, когда один. Но суть-то в том, что вот действительно 71, это много. Это всем не нравится. Как так?
4: Ну, потому что вот как-то это как и с кинотеатрами. Вот у многих людей нет уважения просто к окружающим. Я, честно говоря, не понимаю, как так можно. Мне вот, ну, мне важно не мешать другим людям в обществе, да, потому что, ну, как-то я не хочу, чтобы мне

0: мысли преступления, Саша, подумай, одумайся.
1: Я-то думал, что вдруг там уже кто-то слил вообще полноценный фильм, но, ну,
0: нет,
1: понадеялся.
0: Нет, тебе это Одиссею Нолана снили, как бы, слили, ну, чтобы снили, как бы хапнули немножечко.
1: Снили. Да. Так, дорогие слушатели, тоже пишите, как вы там вот к соседям относитесь, хотите, не хотите поменять, хотя он пишет уже, что дело не в соседях, а в панельках и их шумоизоляции. Ну, вот так. Так, ну что, спасибо огромное всем за то, что сегодня, как всегда, был очень активный чат, что все нас сегодня слушали, звонили, вам всем огромное спасибо, и вот у нас вроде бы слушательница писала о том, что прекрасные слова были в завершении эфира про любовь, ну и вот тогда и завершим. Любите, пусть любовь живет, вот так вот.
0: А любите, все, любите.
1: Да, все на выходные уходим, всем пока.
2: Стас разберется. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 10 утра, в Челябинске и Уфе полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области. В испанскую Сеуту из Марокко проникли несколько десятков тысяч мигрантов. На форуме «Энергия Сахалина» рассказали о перспективах строительства нефтеперерабатывающего завода на острове. Подробности далее. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали регион больше 50 раз, перехвачены 88 беспилотников. Противник произвел один артиллерийский обстрел, под удары попали Белгород и 14 округов области. Задержанный в Нижегородской области участник организации «Артподготовка», запрещенный и признанный в России террористической организацией, передавал куратору через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских хранилищ взрывчатых веществ, рассказали в Центре общественных связей ФСБ России. Отмечается, что полученные данные о стратегически важных объектах в 7 регионах России мужчина передавал украинским спецслужбам. Ранее сообщалось, что силовики задержали сотрудника транспортной компании. В содеянном он признался, возбуждено уголовное дело. Кадры задержания уже в МАКС-канале «Радио Спутник». Турция готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на своей территории, сообщил РИА Новости источник в правительстве. Уточняется, что Анкара уведомила об этом Москву и Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров. Однако

0: Однако киевский режим не склонен к мирному процессу. Около 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в четверг, вызвав коллапс в городе, сообщает телеканал «Антенна 3» со ссылкой на источники в гражданской гвардии. Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид мобилизует все необходимые ресурсы и подготовит необходимые меры для нормализации ситуации с наплывом мигрантов как можно скорее. Вчера тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеута, и сообщалось, что у побережья обнаружили тела 15 человек, предположительно пытавшихся вплавь попасть из Марокко в испанский автономный город. Строительство нефтеперерабатывающего завода на Сахалине может закрыть потребность острова в керосине, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов на форуме «Энергия Сахалина». По его словам, вопрос строительства предприятий на острове – это комплексное решение, которое должно быть подстроено под рынки, экономики, сырье и надежность его обеспечения. Кроме того, Рубцов сказал, что развитие отрасли нефтепереработки в Дальневосточном федеральном округе возможно благодаря ряду мер. Среди них совершенствование доставки топлива из других районов страны, расширение действующих, а также строительство новых перерабатывающих мощностей. Форум «Энергия Сахалина» проходит на Сахалине 30-31 июля. Рособорнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Музаев отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет, поэтому выпускникам 9 классов переживать не стоит. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 31 июля, у нас на дворе 10 часов 4 минуты, пятница. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента. Живьем» в этот последний июльский день. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Доброе утро всем.
3: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Мы сегодня в белом. У нас сегодня белое братство с Трофимом Викторовичем.
2: Да.
3: Как из одной палаты этой самой.
2: Да-да-да, white party. Раньше было модно, кстати, устраивать белые вечеринки. Рейв, вот это вот все. Большая площадка, все в белом. Музыка бодрая. Диджей на сцене. Короче, красота. Сейчас как-то все это стало менее модным. Ну, вообще веселухи мало стало. Не знаю. Как-то. Либо мы стареем.
3: Что тебя останавливает, устрою себе веселуху?
2: Ты знаешь, меня останавливает, что пить самому с собой, что веселиться самому с собой. Как-то это вот все.
3: С тобой никто не ходит никуда, что ли?
2: Никто со мной не ходит. Меня все игнорируют. А-а-а. Понимаешь, все. Как только видят меня, сразу переходят на другую сторону.
3: Тогда можно купить куда-нибудь билет. В твоем случае, тогда, где люди будут,
2: разбежится
3: не, будут, не будут иметь выбора, находиться с тобой в одном помещении или нет.
2: Их можно еще связать, если что.
3: Не, ну связать, еще их связывать. Просто купил билеты, пока никто не разобрался, первый час они все будут там находиться.
2: Ага, будут веселиться вместе.
3: Или можно пойти на какое-нибудь мероприятие, вот, например, на Балтийский уикенд к Андрею Баранникову.
2: Ну, если
3: там позовут. Тоже люди. Или на Петербургский экономический форум, там люди платят большие миллионы. Или ты можешь, знаешь, куда записаться, вот я тебе хочу посоветовать.
2: Так.
3: Я тут прочитал, что Дмитрий Нагиев в этом самом, в Дубае проводит тренинги по, как бы сказать, выявлению, актерскому. Развитию. Нет, не актерскому, а выявлению, развитию и, можно сказать, поднятию на какой-то невиданный уровень харизмы человеческой. Вот. Там стоит это, да, по-моему, что-то там в районе 500 тысяч рублей, плюс билеты там. Тогда можно индивидуально, там, это дороже. И вот там вот, если туда, там очень интересно, там на сцене упражнения всякие делают. Дмитрий подходит к каждому лично. Дмитрий обладает колоссальной харизмой, кстати. Вот напишите нам в комментариях в Рутюбе, кто, с вашей точки зрения, является сегодня актером, который, ну, наиболее близок к, ну, предположим, с понятию такого, как секс-символ, обладающий серьезной такой мужской харизмой. А мы сделаем... Сделаем опрос в канале «Изолента», я сделаю. Ну, вот навскидку кто? Ну, Нагиев, конечно, да, потом кто у нас еще есть? Есть еще Кологривый, вот, есть Максим Матвеев, например. Кто еще есть? Есть Данила Козловский.
2: Козловский, вот. Да.
3: Может быть, даже Михаил Сергеевич Шахназаров, хотел сказать, нет, Боярский, например. Ну, хотя он уже возрастной.
2: У нас Константин Юрьевич
3: из ныне действующий. Ну, Хабенский все-таки, мне кажется, он такой больше на интеллигентного тянет. Хотя, может быть, ну, Машков,
2: Цыпкин,
3: например, Владимир. Безруков, Цыпкин. Нет, ну, Цыпкин. Ну, пожалуйста, Цыпкин, Пореченков, Бурунов вот пишут. Давайте, сейчас надо человек штук 10 накидать, и я сейчас прям сделаю в «Изоленте» в нашем канале опрос, и там можно будет это самое все ответить. Я бы даже в Максе сделал. Там, я не знаю, в Максе есть опросы вообще или нет?
2: По-моему, нет в Максе опросов, хотя, может, уже и прикрутили что-нибудь. Вот они же нам. А Юра Борисов вот еще пишут нам.
3: Вот Юра еще. Борисов. Давай сейчас, да. Сейчас сделаем.
2: Лысые вообще харизматичные, честно говоря. Это... Я, кстати,
3: ну, вот, вообще, знаешь, конечно,
2: актеров.
3: Тут Колокольников, вот, кстати, да. Просто из актеров можно, конечно, и не актеров добавить, но тогда никакого опроса не хватит. Сейчас я напишу.
2: Просто видишь, Нагиев, он больше известен, на мой взгляд, не как актер, а как ведущий. Он, конечно, как актер в меньшей степени.
3: Так, ну, почему? Он много снимается.
2: Много снимается. Есть классные роли. Он ассоциируется... Он ассоциируется все-таки больше с телеведущим, с таким вот этим вот. Тогда бы я туда добавил бы Анатолия Кузичева, очень харизматичный человек.
3: Нет, Кузичева не будет. Нет, ну Кузичев не актер-то точно, он никак
2: не актер, боком. Да, не актер.
3: Так,
2: Артем Ткаченко пишет нам. Харламов Гарик, кстати, да, однозначно Гарик Харламов, да.
3: Слушайте, очень много, очень давайте еще. Человек. Так, давай, может быть, ты пока отвечай на вопрос, а я сделаю опрос.
2: Да, давайте я буду отвечать на вопросы. Ну, это товарища капитана Шепарда, я думаю, ты сам прочитаешь, там он с повинной к тебе пришел, вернее, с объяснительной. А далее, что у нас, попробую, Юлия Б., еще раз оставить вопрос. А, это для Шатихиной, хорошо. Все, слушайте, для Шатихиной много вопросов. Как вы относитесь к практике, когда осужденный, в том числе, тоже для Шатихиной, наверное, господи ты, боже мой, вон Наташа-то популярна-то у нас как. На ваш взгляд, сможет ли Испания сходу переварить приблизительно 3000 мигрантов. Да, сегодняшнее видео утром. Я не знаю, можно его показывать. Ну, наверное, можно его показать у нас.
3: Почему нельзя показать?
2: Кошмар. Ну да, там, в общем, ничего такого нет. Сейчас я его тогда репостну показать. Потому что как-то, я такой дичи вообще никогда не видел. Это огромное количество мигрантов рвутся с берега в этот самый, на испанский берег. В каком-то непонятном месте, там какой-то жиденький заборчик, который они ломают, и, собственно говоря, туда прорываются. Там какое-то, я не знаю, безумное количество людей. Сейчас вот я видео для эфира покажу. Ну, вы знаете, Испания – страна, ну, мягко говоря, неоднозначная, да, не одинаковая. Я там многократно бывал, у меня там друзья живут. И там есть регионы Испании, где тяжелее найти испанца, чем мигранта. Там огромное количество мигрантов, и они заселяют прям целые территории. У них же есть Испания, это же вот как раз у них есть этот феномен, когда, например, если хозяева, вот видео, и когда хозяева дома отъезжают в отпуск, приезжают, а там уже заселились в этот дом мигранты, и их никак не выгонишь вообще ничем. И при этом в той же самой Испании есть безумно дорогие места, типа той же Марбелии там, и так далее, в которой мигрантов нет вообще, потому что они не могут себе там позволить жить вообще никак. То есть им там на поесть не хватит. И там спокойно живут испанцы и всякие разные богатые люди со всего мира приезжают, покупают недвижимость за бешеные деньги и живут там. Поэтому, конечно, они 3000 человек для Испании — это вообще ни о чем. Ну, правда, вообще ни о чем. Это очень немного людей. Но вот картинка, конечно, вот это впечатляет, когда высадка десанта на берегу. Так что с точки зрения количества, это не количество. 3000 человек — это вообще. Вспомните, сколько было в турецких фильтрационных лагерях, когда маршировали с Сирии мигранты в сторону Европы. Там они мерились на сотни тысяч, цифры были сотни тысяч мигрантов. Там вообще была тогда тяжелейшая ситуация. Это нет, это все разовая акция, скажем так. Петр Трофим слышал по радио «Спутник», что Ливия предложила России построить НПЗ у них на территории. На ваш взгляд, это выгодно и будет ли безопасно для нас и партнеров? Я не очень понимаю, Григорий, этот вопрос. Честно скажу вам, я не в теме по поводу НПЗ в Ливии. И Ливия, в общем, это достаточно далеко. Оттуда нужно это все будет доставлять как-то. Я, честно говоря, не в курсе. Не знаю, может, Петр что-то слышал, но сейчас Петр доделает.
3: Нет, ничего не знаю. И потом я не специалист по строительству НПЗ. Но, слушайте, давайте тоже. Я, конечно, понимаю, что количество вопросов должно быть максимальным. Но вот я слышал, что, не знаю, Бурунди предложила построить завод переработки бананов в Еврейской автономной области. Как вы считаете? Ну, окей, может быть, да. Может, кто-то что-то кому-то и предложил где-то, и... Это довольно сложно обсуждать, не являясь специалистом, не зная деталей и даже не имея возможности это проверить. И какая разница? Ну, предложил. Да, посчитают и решат, будет это выгодно или не будет.
2: Так что, вот нам дилер подсказывает, что это не сама на видео, это не сама. Не сама Испания, а это город Марокко, который является испанским анклавом. Ну, может быть, да.
3: Ну, не анклавом, а эксклавом. Давайте будем точны тогда уж. Там два города. Это действительно территория. Там вообще вот этот Гибралтарский пролив, он там на территории Испании находится Гибралтар, который британский. А напротив, значит, там, где Марокко, действительно, там, значит, вот этот вот город, забыл, как называется, на «С». Сия, что-то такое. Вот. И второй еще там есть. Вот. Тут возникает много вопросов. Я думаю, что пугаются в основном из-за картинки, конечно. Вот, там не впервые такое происходит. Там вообще... Ну, это, конечно, бесит испанцев и всех остальных. То есть, эти люди переплывают как бы с территории Марокко, да, вот в этот вот город, который является эксклавом, туда выгружаются, и они как бы уже в Испании, они с берега. Они в одних трусах там все. Вот. Одни мужики, причем молодые парни, то есть там вот, ну так по виду, от 14 где-то до 30 лет. Вот. Дальше они разбегаются по городу, залезают в либо пустующие, либо в какие-то там, значит, незаселенные дома. И по испанским законам они являются сквоттерами, то есть они являются вот захватившими дома, и их нельзя выселить оттуда, не предоставив им какое-то жилье. Кроме этого, понятно, что у них нет документов. Никаких, они в трусах. Вот. Их надо как-то кормить, с ними надо что-то делать. Плюс они, конечно же, не сидят на месте, они пытаются тут же проникнуть на какие-то корабли, которые уже минуют всякие таможенные и пограничный контроль, идут в Испанию. Ну, потому что это же из Испании в Испанию, это как бы как речку переплыть. Ну, хотя там пролив такой, вот, довольно большой. Но, тем не менее, это, в общем, уже внутренний как бы перелет, что называется. Вот. И дальше ищут возможности там либо осесть, либо найти каких-то родственников. Там картины довольно суровые. Испанцы, значит, там видно, что они бегут натурально в город, по одному там пытаются рассасываться, и испанцы их ловят и избивают, значит, кого удается поймать в одиночку. Местные жители, тоже озверевшие от этого беспредела, да, потому что те прорвали кордон. Значит, сейчас там введена армия, и, естественно, эта картина распространяется на всю Европу, потому что все прекрасно понимают, что граждане эти, они совершенно не факт, что они приехали в Испанию. У них есть далеко идущие цели, их интересует и Франция, мы знаем, там тоже много выходцев из Марокко. Ну, а без дела тут не в Марокко. И, безусловно, с радостью они переедут и в Германию, и в Великобританию, и куда угодно. Испания – это как раз скорее перевалочный пункт. Но проблема-то в том, что их довольно сложно выслать обратно, ну, формально, да, вот они у тебя есть, вот у тебя есть человек, вот он что-то там говорит на каком-то... Он, кстати, даже может и по-испански говорить. вот, потому что они там рядом живут, у него нет документов. Формально ты его должен идентифицировать сначала, то есть куда-то фильтрационный пункт какой-то. А если их там 3000 сразу, то у тебя фильтрационный пункт, наверное, столько мест там нету. Вот. Это, конечно, головная боль серьезная. Кроме того, пока ты их будешь высылать, там еще 3000 заедут таким же образом. И вот это все начинается как вал. Значит, одно на другое, там кого-то высылают. Значит, ну, а большая часть просачивается. Как уж там, непонятно. А это в чистом виде нелегальная миграция. А нелегальная миграция – это криминал и прочие замечательные радости. То есть, это не интеллектуалы, так сказать, с высшим образованием, естественно.
2: Ну, вот сейчас РИА Новости нам как раз, как это, в масть, подмастило, как говорят, когда в карты играешь. Около 40 тысяч мигрантов могли попасть в Испанию из Марокко в четверг. Вот так вот. Смогли. Около 40 тысяч. Это другая цифра.
3: Там соседка. Проблема серьезная. Это я бы рассматривал, во-первых, только это не как Испанию, а все-таки как Европу, потому что это Европейский Союз, и там безвизовый режим.
2: Ну, точка
3: вот
2: входа.
3: Все они двигаются туда. Это точка входа, это проблема общеевропейская.
2: Ну, как они раньше так же задвигались.
3: Так они, почему раньше они? Сейчас, я думаю, так же, в общем.
2: Ну, я думаю, тоже, да. Там просто пожестче на Лампедузе их встречают прям совсем.
3: Ну, какая разница? Это не важно. Эта точка входа не важна. Важно, что они заходят, и что со стороны Африки имеется давление сотен миллионов желающих туда переехать. Там есть страны в Центральной Африке, в Южной Африке, в Северной Африке, в которых живут миллионы желающих пожить в Европе. И это проблема. Ну, вот, да, у них сложно с этим. Ну, у нас тоже отчасти эта проблема есть. Кстати, вот сегодня хорошая, вчера пришла новость. Отчитался Совет Безопасности по преступлениям среди мигрантов в России. По сравнению с, там, за первую половину 2026 года, тоже по сравнению с аналогичным периодом почти в два раза снижение преступлений, тяжких в том числе. И в два раза с половиной рост количества высылок и сокращений срока пребывания. Ну, в общем, будем надеяться, что...
2: Ну, то, о чем мы с тобой, да, миллион раз
3: ведется.
2: Говорили.
3: Да. Ну, не только мы с тобой.
2: Здесь в эфирах, да-да-да. Ну, понятно, что все, я имею в виду, что мы в том числе говорили об этом многократно, и все это работает, и практически все как обсуждалось, так оно и действует. То есть все нормально. Ну, лучше все и прогрессирует. Да, вы можете нам звонить в эфир. 495 – это код Москвы, 95-95-91-2 – это наш номер телефона в эфире. Звоните нам, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы, рассказывайте, как прошли первых два месяца лета. Что хорошего вы сделали за это время, какие у вас мечты, пятница. Кстати, если цифры переставить, практически пятница 13-я, пятница 31-я. Так что тут еще... Да, вот спрашивают, Трофим, про Финляндию получилось узнать про интернет? Да, получилось узнать про Финляндию про интернет. У нас значительный транзитный трафик с Финляндией, значительный. То есть в цифры никому ничего не скажут, но это достаточно большая доля трафика идет через Финляндию и входящего, и исходящего, но это все поправимо. То есть тут вопрос не то, что если Финляндия отключит нас от интернета, то у нас ничего не будет. Нет, он просто пойдет другим путем. Интернет в этом плане, как мне вчера на пальцах объяснили, штука очень, скажем так, неограниченная. То есть если где-то чего-то закрывается, то тут же перенаправляется маршрутизация через другие каналы. И на скорости это практически никак не скажется. Просто другие страны будут зарабатывать деньги. И тут очень важно понимать, что транзитный трафик – это бешеный доход, бешеный. То есть на транзит некоторые страны прям зарабатывают на том, что гоняют транзитный трафик. Это их основная статья государственного дохода. Поэтому тут скорее потеряет Финляндия, если она так сделает.
3: Звонок у нас там был, висит, да?
2: Я вижу, да-да-да. Угу. Да, сейчас, вот. Ну, я, в общем, все сказал. Все, что знал, все сказал. То есть это хуже будет Финляндии. Алло, слушаем вас. Да.
4: Здравствуйте, меня зовут Никита, город Кронштадт. Всем привет. Трофим Викторович, подскажите.
2: Здравствуйте, доброе утро.
4: Вы говорили, что собираетесь покупать электромобиль. Где-то, может, неделю назад или две недели. У вас получилось или вы передумали?
2: Знаете, я это говорил, наверное, полгода назад, но с тех пор, как у нас дважды уже подняли налоговые ставки, с тех пор, ну, в смысле, не налоговые, да, сначала утильсбор ввели, а потом еще один утильсбор ввели с апреля месяца, я, конечно, никакой автомобиль сейчас покупать не буду, потому что это невозможно, это просто невозможно. Машина, которая в Китае стоит 2 миллиона, у нас стоит 12. Ну, это глупость, это несусветная глупость, которую я даже если бы мог себе это позволить, я бы никогда в жизни бы себе... Это просто делать не стал. Кормить кого-то просто потому, что ты купил себе китайский автомобиль, если какого-то бездельника, извините, я не готов. Простите за прямоту. Вот, но так это не работает. Вот, я ничего покупать не буду.
4: Еще у меня еще по поводу такси. Вот вы говорили в понедельник, что каждый должен заниматься своим делом. То есть строители должны заниматься там законом о строительстве, да, вот. И вот таксисты должны заниматься тоже, по сути, законом и как это, регулировать сферу такси. Потому что вот недавно вышла новость, что Минтранс собирается, как она называется, закон про изменить о детских креслах, чтобы перевозить детей и сделать эти тарифы более дешевые. Просто вот они придумывают, а вот за чей счет банкет вот этот будет проводиться, когда...
2: Ну, смотрите, тарифы... у нас в России есть замечательный институт так называемых СРО, саморегулирующихся организаций. Его ввели много лет назад, причем сделали его для некоторых отраслей прям обязательным. И мне кажется, что это совершенно прекрасный механизм. Не только мне кажется, это я разговаривал с людьми, которые работают в разных отраслях. Это когда специалисты от отрасли собираются вот в этот СРО и обсуждают проблемы финансовые, проблемы там, законодательные, проблемы регулирования, проблемы того, проблемы сего, и потом с этими инициативами выходят к законодателям. И поскольку этот механизм есть, и он в некоторых отраслях, таких как шоу-бизнес, например, великолепно работает, просто замечательно работает, мне кажется, что хорошие практики нужно клонировать на другие отрасли. И, конечно же, да, если у таксистов есть, ну, была бы, да, например, может, и есть, я не знаю, саморегулирующаяся вот эта организация, которая бы выходила бы с инициативами, то надо просто обязать государство, ну, записать это в законе, что прежде чем принять какой-либо закон, поправку или так далее, надо в обязательном порядке провести такие-то консультации с саморегулирующейся организацией профессиональной, которая присутствует на рынке, которая должна присутствовать на рынке. И тогда все будет по справедливости. Эти скажут свое мнение, да, что мы не сможем там потянуть вот это, потому что это дорого, или там наоборот, нам надо бы вот так-то, потому что вот на это есть деньги, и так было бы лучше. Вот, и мне кажется, что это было бы справедливо. Но это мое мнение, еще раз говорю, что я живу, может быть, чуть в другом мире, что у нас-то все совершенно по-другому. Вот что сверху пришли, сказали, будет так, все пошли исполнять. Но я бы сделал вот таким образом, посоветоваться с отраслью. А как вы к этому относитесь?
4: Вот у нас есть блогер, он как такси занимается, и больше сейчас занимается юридическими вот этими вопросами. И сейчас начали заводить уголовные дела на таксистов из-за того, что якобы поддельные питьевые листы. Но это сейчас в Московской области только происходит. Уже 30 уголовных дел более заведено. Вот он решает сейчас эти вопросы. Вот главная проблема сейчас таксистов – это питьевые листы, потому что невозможно пройти... Ну, есть возможность, но это тяжело очень сделать, дорого и очень много времени занимает. И вот он занимается этими вопросами сейчас. И мы уже, ну как, вот таксомоторное общество очень часто в Ютубе там или в ВКонтакте говорит, отмените путевые листы, а они не слышат. Они просто... И если будет такая возможность, может пригласить какого-нибудь представителя Минтранса. Минтранса или блогера-таксиста, который объяснит это все. Мих-Мих есть самый популярный такой, наверное, из всех. Есть про такси, он в Краснодаре находится. И вот как-то вот никто никого не хочет слушать. Вот такие дела хотел сказать, пожаловаться. Вот,
2: спасибо вам большое. Спасибо вам большое за этот звонок. Да, спасибо. Спасибо. Ну, ведь так, если по отраслям смотреть, что я думаю, в каждой отрасли найдутся люди, которые скажут, что нас не слушают, нас с нами не разговаривают и так далее.
3: Ну, ты говорил вообще порядок... по принятию законов, он подразумевает проведение там парламентских слушаний и так далее, и взаимодействие с общественными организациями. И здесь никаких проблем нет. Это как раз обязанность депутатов. Они обязаны выслушать мнение отрасли, там получаются экспертные заключения, там пишутся пояснительные записки. И, собственно, это обычный процесс. Я не очень понимаю, в чем, собственно, проблема. Тем более в сфере такси именно есть подобная ассоциация. Она очень активно работает. Более того, занимается там законотворчеством по полной программе. Это не то, что это должно быть, оно так и есть. И во всех отраслях. Иногда некоторые законы, ну, скажем, там, условного, там, высокополитического какого-нибудь уровня, они могут приниматься без обращения вот в такие организации, но если это законы отраслевые, то я просто даже не могу себе представить, чтобы не были заслушаны участники рынка и так далее, ну и так далее, и так далее. Ну, например, вот закон сейчас обсуждается об искусственном интеллекте. Ну, вот тебе процесс там точно такой же. То есть всех запрашивают, проводятся круглые столы разного уровня, это все обсуждается, рабочие группы формируются из представителей отрасли, из представителей СМИ, из представителей разработчиков, тех всех, пятых, десятых. С такси то же самое. Поэтому если у вас
5: но
3: есть...
5: Но некоторые лидеры...
3: Что?
5: Извини,
3: нет, если у вас есть какие-то...
5: Отрасли...
3: Нет, ну, слушай, что некоторые лидеры отрасли?
2: Да, некоторые лидеры отрасли искусственного интеллекта сказали, что их не позвали, например, и их никто не спросил.
3: Возможно, но я думаю, что это вопрос, наверное, меня не позвали, вот меня тоже там куда-то не позвали, но, наверное, надо тогда обратиться в соответствующую профильную организацию, ассоциацию, если они лидеры отрасли. Вот.
2: Ну, Ольга Ушлова у нас там, в эфире говорила, что ее не позвали.
3: Ну, хорошо, и что? Мы же говорим о механизме, а не об обиженной Ольге
2: Ушковой. Да, механизм есть однозначно.
3: На кого-то.
2: Да.
3: Ну, значит, не позвали, ну, может быть, не позвали. Я не знаю, почему. Мы же не специалисты в этой сфере. Вот. Может быть, забыли. Может быть, специально не позвали. Может быть, ей надо об этом напомнить. Вот если она в эфире напомнила об этом, значит, теперь позовут, наверное. Вот, ну, то есть, если Ольгу Ускову куда-то не позвали, это не значит, что надо, значит, революцию в стране устроить и менять.
2: Ни в коем случае. Никаких революций. Давайте.
3: Не, я просто тому, что эта система есть. Вы так обсуждаете, как будто мы вчера тут родились, и, в общем, никто ничего с кем не обсуждает. Нет, эта система есть, конечно.
1: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
1: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
0: студии Анна Грузлова. Здравствуйте. На 2 месяца арестовали задержанного в Нижегородской области россиянина, который собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса, сообщила РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что задержанный участник запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» под видом сотрудника логистической и транспортной компании он провел в 7 субъектах страны разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны. Возбуждено уголовное дело. Правительство России выделило еще более 1 миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости. Напомню, обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс. Были повреждены дороги и мосты. Россия является влиятельной международной силой, последовательно поддерживающей права палестинского народа, заявила в интервью РИА Новости глава МИД государства Варсен Агабикян Шахин. Она отметила, что палестинская сторона благодарна Москве за активные усилия, направленные на прекращение конфликта в секторе Газа, доставку гуманитарной помощи и поддержку палестинского вопроса на международных площадках, в том числе при принятии соответствующих резолюций. Министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йошелгёс Зегериус назвала недопустимым наплыв марокканских мигрантов в испанскую Сеуту и призвала к защите и охране европейских границ. Кроме того, лидер французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала усиление контроля на границе между Францией и Испанией в связи с миграционным кризисом в анклаве Сеута. Она также пообещала, что в случае избрания ограничит право на свободный въезд из стран Шенгенской зоны, оставив его только за гражданами Евросоюза. В России за последние 5 лет открыты 22 новых аэровокзальных комплекса. В текущем году планируется ввод еще 3 пассажирских терминалов, сообщили РИА Новости в Минтрансе. Аэровокзальный комплекс, согласно нормативным документам, включает комплекс зданий и сооружений, в которых входят здания аэровокзала, привокзальная площадь и аванперрон. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Миллиардер. Доброе утро, дорогие друзья. Изолента «Живьем» встречает сегодня последний день предпоследнего месяца лета 2026 года, 31 июля, 10 часов 33 минуты. Петр Лидов и Трофим Татаренков. Просят осветить деятельность Кустова, но мы не знаем, что там с деятельностью Кустова и транспорта будущего. Мы знаем, что миллиардер Кустов был вчера задержан и заключен под стражу на 2 месяца. Ему предъявлено обвинение в растрате. До этого, значит, была задержана, сейчас не вспомню, госчиновница, которая занималась как раз проектом беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Я так понимаю, что Кустову, который, бизнес которого лежит в сфере продуктов питания, то ли было поручено, то ли он самостоятельно, значит, вот занимался в том числе и такой вот разработкой будущих беспилотных систем. Вот, и даже показывали кадры, где он президенту России демонстрирует вот на выставке там некие успехи в этой области. Оказалось, мошенничество, растрата и, собственно, вот следствие, тюрьма,
2: Сибирь. Ну, вот интересно.
3: Консерватории что подправить, как говорил Платин.
2: Подправить, да. Да, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, но я вот всегда удивляюсь, искренне удивляюсь, искренне не понимаю, когда вот буквально каждый день, ну, может быть, даже, ладно, каждую неделю сейчас кого-то берут за филейную часть и упаковывают за мошенничество, за взятки, за какие-то там воровство, кражу бюджета, армия, не армия, дроны, не дроны, на всем. Мошеннические распилы на сборах, срочно-сборах, ну, ты что сейчас только нет. И люди просто с какой-то, каким-то бараньим упорством на эти грабли с разбегу бегут. Что они, вот на что они рассчитывают? Что их не возьмут? Что они какие-то эксклюзивные? Что они в маск-халате, ну, их, да, не заметят? Ну как? Это же надо быть полным дебилом.
3: Ну, я думаю, что знаешь, что здесь... Ну, смотря какая отрасль, ты понимаешь, в чем дело? Я так грустно скажу, и опять же никого не обвиняю, но если это везде так, везде, то это не вопрос каких-то единичных, значит, не очень умных людей. А если это система, которая, вот, ну, скажем, на 70% поражена коррупцией и воровством, то тогда просто выхода нет. Это не то, что они думают. Они просто так живут все. И просто периодически к ним приходят и кого-то выдергивают, так сказать. Ну, и... То есть, я думаю, что просто эти люди не то, чтобы они принимают решения в какой-то момент. Они просто находятся в этой системе всю жизнь. И в какой-то момент эта система для них кончается. Вот. Ну, кончается она там на беспилотных системах или там... Ну, вот они вчера там, я не знаю, ну, условный там, вот Курская область, да? Условные там, скажем, деятели, которые строили оборонительные сооружения, ну, до этого они строили какие-нибудь очистные сооружения, а до этого они строили еще какие-нибудь сооружения, а всю жизнь они строят сооружения, и всю жизнь у них все прекрасно работает, и всю жизнь это вот так. И это, вот, мне кажется, в этом проблема. И, к сожалению, может быть, к счастью сейчас, когда у нас хотя бы отчасти военное время, может быть, хотя бы часть этих людей там придет в себя немного и поймет, что так делать нельзя. Но это не потому, что вот, знаешь, так все шикарно, и вдруг какой-то один решает, а дай-ка я украду. Да нет. Просто когда начинаешь сталкиваться с подобными вещами, то, к сожалению, потемкинских деревень, там всяких, да, изображений кипучей деятельности без реального результата огромное количество. Просто иногда эта цена очень дорогая сейчас становится этому всему. Вот. Ну и хорошо, что правоохранительные органы находят это все и выявляют. Поможет ли это все радикально поменять, черт узнает.
2: Ну да. Так, вопрос, пока Стас не пришел. Вопрос Петру. Вчера блогеры известные пугали зрителей Пакистаном. Вы же там жили и работали. Как ваше впечатление? Реально там жить не мусульманам тяжело?
3: Ну, не, я давно там был. Поэтому, может, полегчало уже. Черт его знает. Там вообще есть христиане немного. Вот. Ну, там своеобразный уклад. Я бы даже не сказал, что там прям какой-то очень жесткий ислам. Там в этом смысле нет, там просто скорее сама культура такая вот весьма своеобразная, она не давлеет над тобой ислам, то есть нет такого. То есть женщины, например, ходят совершенно, могут по-разному ходить, кто-то может вообще голову не покрывать, кто-то ходит с покрытым лицом, но это зависит больше от семейных традиций, а не от каких-то вот, значит, там требований. Нет, там просто сам уклад такой, он довольно своеобразный, его даже довольно сложно описать. Ну, не знаю, если кто бывал в каких-то, скажем, не супербогатых арабских странах, или не араб, ну, Пакистан не арабская страна, там, да, ну, там просто вот так вот. Ну, есть свои плюсы. Нет, там никаких проблем с религиозной принадлежностью-то нету как раз. Вот. Ну, понятно, что там все мусульмане. Но в целом там образ жизни своеобразный. Ну, нету там, я не знаю, в нашем понимании там каких-то вот таких европейского типа развлечений, там условных ресторанов, там, да, красивых или еще чего-то.
2: Нету, да?
3: Ну, нету. Ну, есть такие, но там так себе было. Может быть, сейчас есть? Нет, в отеле есть, конечно. Вот в отеле, там, пятизвездочном, там будет, да. А так, чтобы ты пошел прогуляться по городу, ну, довольно так себе. Но, опять же, это вопрос не религиозный абсолютно. И люди замечательные, люди приветливые, добрые, хорошие. Да как везде, слушайте, люди везде нормальные. Вот, может быть, за редкими исключениями. Вот. Но вообще жить – это просто другой, совершенно другой уклад. То есть там просто вот европейцу, ну, мне, например, было абсолютно нечего делать. Вот нечего. Ну, в теннис я там играл с тренером, и все. Больше никаких других развлечений там нет. Вот. Ну, дом, вот, можно телевизор смотреть.
2: Жесть. Извините.
3: Ну, не, у них-то там свои есть, они собираются, там что-то они едят, там какой-то...
2: Чай
3: там,
2: пьют.
3: Макают, да, да, да. Соус там что-то макают, да. Там чай пьют, да, и хорошо, пожалуйста. Угу. Вот, но, да, это просто другая, абсолютно другая культура, и, в общем... Нет, если, например, кто-то живет там, я не знаю, что блогеры обсуждали, но если кто-то живет в среде, ну, предположим, в посольстве, где вы живете с семьей, вы живете в отдельном там месте, да, у вас есть вот ваши... товарищи по дипломатической работе, и не только дипломатической, вот, там вы ведете какой-то образ жизни. Или вы занимаетесь каким-то, ну, предположим, благим делом. Вот очень много, например, гуманитарных организаций там оказывают помощь бедным людям в местах там всяких разных, там каких-то труднодоступных. Вот, возят медикаменты, там Красный Крест какой-то, угу. Еще. Это тоже, в общем, своего рода подвижническая деятельность, но она подразумевает тяжелые условия всегда. То есть, зависит от того, чего вы хотите. Вот просто так приехать и жить обычной жизнью, как мы с вами, просто вот в Пакистане, ну, довольно сложно. Причем даже, несмотря на это, может быть, даже крупный город, вот, все равно. То есть, там как-то вот немножко не так все. Сильно не так все.
2: Ну, да.
3: Другой уклад. Другой уклад, надо сказать.
2: И при этом в Индонезии, в мусульманской, там веселее, да, получается?
3: Там вообще весело, там слишком даже, я бы сказал. Там с перебором. Ну, там Бали, вот, плюс там, конечно, ну, да, там и даже без Бали, в общем, там нормально.
2: И так хорошо.
3: Нет, ну, это гораздо больше страна, она гораздо более расслаблена, гораздо более влияние и большее влияние европейцев. Это бывшая колония Нидерландов, она же Голландия. Вот. Не то, что там прям какие-то нравы такие, но, в общем, довольно либерально все с точки зрения принятия различных культур, развлечений. Ну, то есть, например, там в Индонезии есть там, я не знаю, огромные дискотеки или какой-нибудь там... Ну, вот тогда уже, когда я там работал, там были такие шопинг-молы огромные, там какие-то восьмиэтажные. У нас они только потом появились, что даже где-нибудь в Штатах там не было такого. То есть, это город Джакарта, конечно, сейчас она получше стала сильно, еще говорят, вот Андрей Олегович Безруков мне рассказывал. Джакарта, ну, Бангкок, не знаю, там Манила, еще что там у них есть, Куала-Лумпур, Бангкок, Джакарта. Это вот этого типа, это все-таки Юго-Восточная Азия, там другой, другой вайб, я бы сказал, более развлекательно нацеленный. Да. А Пакистан все-таки более такой вот он суровый.
2: Ортодоксально такой, закрытый такой.
3: Ближе к Афганистану, я бы сказал. Там, так, хмурые все такие немножко. И с усами.
2: Бывает.
3: Некоторые, многие с автоматами еще при этом. Вот, так что...
2: Да. Хорошо. Почему у нас еще есть, да, минутка? А, вот Сергей Ищук спрашивает вопрос Трофима, как же Чубайс? Ну, по поводу того, кто сумел свалить. Он разве не пример удачливого? Ну, вы знаете, один пример тому не пример. Это скорее, знаете, исключение, подтверждающее правило. Вот. Но и опять же, быть Чубайсом не так просто, я вам скажу. Это надо было начинать где-то в конце 80-х быть Чубайсом, чтобы в начале 2020-х успешно уехать с деньгами за границу. То есть это долгий путь. Это не то, что ты вчера начал воровать, а сегодня ты успешно уехал с деньгами за границу. Так не работает. Это у нас, слава богу, кстати, что так не работает, на мой взгляд. Хотя, ну, на Чубайса...
3: Помнишь, был такой фильм «Being John Malkovich», «Быть Джоном Малковичем».
2: Да, да,
3: вот,
2: да.
3: Мне кажется, интересный посыл, а хотели бы вы стать Чубайсом, вот, хотя бы на время. Вот мне кажется, что, не знаю, я что-то вот, я бы, наверное... Нет, каждому, конечно, хорошо быть собой. Вот. Но мне кажется, Анатолию Борисовичу, в общем, конечно, у него была очень интересная судьба в российский его период, особенно в ранний и средний, и вот период Ельцина, и, наверное, уже при Владимире Владимировиче в меньшей степени он был близок к власти, но, тем не менее, все-таки он там играл определенную роль и в правительстве, и везде. Наверное, тот период был довольно интересным, но жизнь его простой не назовешь. Плюс, конечно же, вот то, не побоюсь этого слова, даже проклятие, которое у каждого, мне кажется, человека, вот если, не знаю, вот если провести, вот помнишь, проводили голосование, кто там самая популярная личность в истории, да, тогда, когда Сталин победил, потом что-то там меняли, не помню, давно это было. Вот. Мне кажется, что если провести голосование на тему, кто самый отрицательный герой, то, мне кажется, первую тройку назвать несложно. Мне кажется, это будет Ельцин, Горбачев и Чубайс. Вот. Ну, скорее всего. Хотя, может быть, есть и другие. Напишите в комментариях, вот кто из персонажей, давайте так, ну, скажем так, чтобы не брать там Распутиных и Сталина, да, допустим, вот из персонажей российской истории после Советского Союза, кто самый негативно воспринимаемый вами персонаж. Я, кстати, да, еще же есть Мавроди, я тоже забыл про него. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почитаем сейчас и можем пообсуждать в какой-то момент. Тут Наташа Шатихина.
5: Там еще, знаешь, есть действующие ныне люди, которых вслух-то называть, в общем, не очень принято, поэтому я думаю, что...
3: Ну, нет, ну давай посмотрим, вот, может быть, пусть напишут. А кто там действующий? Этот самый экстремист Ходорковский или кто? Ну, можно.
5: Ну, нет, это уже не действующий. Это не действующий. Там есть покруче те, которые сейчас у руля. Вот. Но я имею в виду для людей, для многих триггерные фамилии.
3: Это кто там у руля-то?
5: Который... Как-то, по-моему, неважно, не буду я говорить. А то меня прямо отсюда увезут, руки заломают и вывезут.
3: Ничего себе. Вот. Да ты карбонарий просто какой-то, Трофим Викторович. Ты там что задумал-то?
5: Хоть не карбонат, знаешь.
3: Кто тебе там не угодил? Я уж прямо обеспокоен.
5: Так, товарищ майор.
3: Ну вот пишут, Горбачев, Ельцин, Березовский, Чубайс. Вот Сергей Стрелков, мне кажется, очень четко. Сейчас мы, правда, замучаемся. Ну, давайте посмотрим. Вот Греф, нас Грефа не любят. Гайдар.
5: Вот они и произнесли эту фамилию, про которую я тебе намекал.
3: А что Герман Оскарович Греф плохого сделал, собственно? Вот так вот. Я думаю, что он просто как крупная фигура, как руководитель Сбербанка, может быть, это такой негатив, мне кажется, автоматически.
5: Там
3: как бы
5: начиналось все в Питере, и у них было великолепное трио: Чубайс, Греф и этот, которого грохнули, забыл я его фамилию.
3: Маневич,
5: да-да-да, и вот с тех пор...
3: Мало ли кто начиналось. Ты тоже в ранней молодости плотно ассоциировался, не буду говорить с чем. Ну и что? Ну, мало ли кто там где начинал. Так-то, что он такого...
5: Я говорю не про себя. У меня к Грефу абсолютно нормальное, нейтральное отношение. Он делает большое дело, и слава богу. Причем делает его достаточно хорошо.
3: Все тогда где-то начинали. Я даже там, ну, все в Петербурге, там много кто с кем работал. Так, если посмотреть, то... Но мне кажется, это довольно сложно. Ну, то есть, все-таки заслуги вот такие отрицательные, они должны иметь какую-то конкретную, мне кажется, ассоциацию с чем-то. Вот Чубайс ассоциируется, безусловно, с приватизацией. И приватизация, многие считают, что это ограбление. Да, Гайдар и Чубайс, вот они ассоциируются вот с этими процессами. Да, да. Собственно, в этом к ним все и претензии. В основном. Вот. Да. Ну, и так далее. Ладно.
5: Да. Стас? Пришел к нам.
7: Тук-тук. Здравствуйте.
5: Тук-тук, заходи. Доброе утро. Заходи. Гостем будешь. Ну что, докладывай. У тебя времени не так много.
7: Да, на самом деле интересные вещи происходят. Каждый раз выхожу к вам, каждый раз что-то новое происходит, огромное. Знаете, сегодня хочу немножко поговорить о дронах, помимо фронта, потому что появляется огромное количество интересных новых вещей, которые... Ну, поражают своим, знаете, ну, во-первых, огромное количество искусственного интеллекта проникает, причем дроны становятся дешевле в этом плане, прям дешевле, да, а искусственный интеллект все равно присутствует. И в чем кайф? Кайф в том, что все больше и больше дронов, которые у нас производятся, причем разных модификаций в виде самолетов, ну, то есть в виде вот с крылом, да, в виде вообще классических каких-то дронов, FPV и так далее, все менее зависят, да, от работы РЭП. То есть рэп противника действительно все меньше и меньше в этом плане на них влияет. И вот одна из интересных историй: тут в Краматорск долетел наш дрон. Он пролетел 120 километров. 120 километров, да, обошел все, он проверил прям все рэбы, он прям летал там над этим Краматорском, то есть он прям налетал нормально и в итоге нанес удар с искусственным интеллектом, который в нем зашит, да, он выделил автомобиль, военный объект и поразил его, причем поразил достаточно мощно, там, заряд был порядка, наверное, 40 килограмм, то есть взрывчатого вещества внутри этого дрона. Это говорит о том, что, в принципе, в какой-то момент действительно нужно будет... Ну, мы задаем-то тренды, да, потому что, я напомню, искусственный интеллект был в наших дронах, простите, еще там с 2023 года, да, мы уже могли камеры определять определенные там типы целей и так далее, мы просто не пиарим это, как пиарят там наш противник, да, как пиарят остальные разные страны. Наша задача – это задача того, что мы должны обеспечивать все-таки безопасность своей страны, а не зарабатывать на этом деньги, что, собственно, делают все остальные страны, все остальные ВПК этих стран. То есть вот основная наша задача – все-таки безопасность наших граждан. И то, как сейчас все это меняется, это, конечно, уникально интересно. Например, удары вот в районе Одессы, в районе там Николаева, да, который заходим, мы прям вот прям вовнутрь, считайте, мы по Днепру ходим, мы заходим вот в эту затоку, где находится сам город Николаев, да, и поражаем, и это воздушные дроны, это надводные дроны, и это, самое важное, подводные дроны. Почему я сейчас сделаю акцент на подводных дронах? Дело в том, что, представьте себе, да, то есть как вообще искать сигнал у подводного дрона, то есть как он его будет передавать, это вода, это очень сложно история, соответственно, там тоже присутствует искусственный интеллект, тоже долго его разрабатывали, и это уникальная история. Ну,
2: Стас, я тебе напомню про Посейдон, да, вот,
7: да.
2: У нас уже как бы
7: есть
2: самый подводный дрон со всеми интеллектами, какие могут быть.
7: Да, ну, на самом деле, их уже несколько разных, там не только Посейдон. И вот то, как они доплывают, то, как они наносят удар под водой, при этом выбирая цели разные, это тоже интересно. Там же ограниченная видимость. Это может быть как море, где чуть получше видно, так и реки, в которые мы туда заходим. И вот если так пронаблюдать, за последние трое суток в сторону Одессы осталось двигаться всего два корабля. Два, все остальные, то есть в основном туда приходило 5, 6, 7, там до 10 в сутки туда-сюда могло ходить, сейчас два корабля, все остальные. Компания «Майорск», по-моему, да, это Дания, да, сам один из самых крупных таких
2: морских... «Майорск» — это самый большой контейнерный перевозчик в мире.
7: Да-да-да, вот. Да, Майорск, они вообще Майорск. Отказались ходить на Украину теперь совсем, то есть они решили, что им будет дешевле и проще не ходить на территорию Украины. Остается единственный сейчас логистический маршрут, ну, то есть два на самом деле. Это первое, американцы пытаются договориться с турками сейчас, да, то есть они посмотрели, что ситуация меняется в корне совершенно, да, и так как турки имеют определенные возможности контроля все-таки Черного моря, у них есть достаточно большое количество флота, который может, ну, как-то, возможно, поменять историю движения там, ну, вот какого-то движения для украинских там войск, для украинского флота, я думаю, сейчас будут пытаться перетянуть, им снова пообещают эти F-35 и так далее, и вот то, что происходит там, конечно, сейчас может очень сильно поменять геополитику вообще всего региона. Кто-то будет переходить на нашу сторону идеологически, да, кто-то на ту сторону, то есть, например, Греция, да, которая говорит: ребят, мы потеряем огромное количество денег, если будем продолжать накладывать санкции на флот российский, на нефть там и так далее, потому что Греция зарабатывает огромное количество денег на это. Кипр зарабатывает огромное количество денег. Италия, которая, в принципе, передала огромное количество там военной техники Украине. Есть снимки гугловские, да, самые простые там по времени. И было недавно опубликовано вот, просто склады, на котором стояла техника. В 22-м году ее огромное количество было. И сейчас они полностью пустые. Ну, то есть вот открытые площадки, на которых была там саушки всякие, БМП, БТРы, танки в каком-то небольшом количестве. Все этого вообще больше ничего нет на территории Италии. Это все укатило на территорию Украины и было там сейчас уничтожено. Наша главная задача, сейчас вот на этом южном направлении полностью обрезать все. И я напомню, дело в том, что сейчас поменялись, да, там, силовые структуры, ну, то есть, по крайней мере, руководство силовых структур на Украине. Соответственно, мы ожидаем, каждый раз, когда такое происходит, мы ожидаем какую-то провокацию или какую-то попытку прорыва. Скорее всего, попытка прорыва будет через Запорожье. И наша разведка, зная, что будет вот эта ротация, зная, что будут происходить определенные события, вот поэтому и в Запорожье, поэтому на той стороне Запорожской области, имеется в виду на той берегу реки Днепр, да, которая не наша сейчас, было уничтожено все заправочные станции, мосты уничтожаются и так далее. Это все мы опережаем те события, которые могли быть на самом деле на этом направлении. Это же основная задача у них была дойти до Васильевки, закрепиться там, а это пройти нужно, простите меня, и Степногорск, за который сейчас снова идут бои. И это нужно было и Каменская, за которое сумма, ну сколько там, по-моему, года два были действительно позиционные тяжелейшие бои. И Васильевка, которая находится совершенно внизу. Зачем все это было, ну, то есть планировалось Украиной? Для того, чтобы, первое, начинать давить в сторону Мелитополя, а это прямая дорога на Крым, соответственно, информационный вот этот шум сумасшедший можно создавать. И второе, это дорога на Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. То есть сразу двойной такой удар. Соответственно, мы все сделали для того, чтобы этого не произошло в ближайшее время. Ну и задача наша простая, еще раз скажу, Донецкая Народная Республика, мы продолжаем двигаться в сторону Краматорска. Сейчас интересные события разворачиваются в Васильевской пустошке, то есть мы сейчас Никаноровку практически взяли, то есть я думаю, в ближайшее время об этом скажут. Дальше Васильевская пустошь, туда уже заходят наши подразделения, наши ДРГ-группы и внимание, от Васильевской пустоши до края Краматорска, это микрорайон Беленькое, вот, всего 2 километра. То есть 2 километра останется до Краматорска. Это давит, конечно, на противника. Мощно. Очень сильно давит. Вот, и я думаю, в ближайшее время они будут либо делать действительно какие-то очень серьезные шаги с точки зрения мобилизации и бросания людей снова туда, либо какую-то провокацию. Провокацию, ну, скорее всего, с обстрелом чего-то на территории Украины, причем достаточно массово. Это будет, ну, что-то очень грандиозное, ну, очень сумасшедшее. То есть там, ну, я думаю, там можно...

0: провокаций, и то интервью, которое сейчас дал Подоляка иноагентам Deutsche Welle, говорит о том, что они готовятся в полной мере к этому.
1: Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Ереване полдень, в Улан-Удэ 16 часов. Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Правая партия в Нидерландах призвала к выходу страны из Евросоюза. Сергей Нарышкин возложил цветы в память о погибших в Первой мировой войне. Подробности далее. Один человек погиб, двое ранены в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Борисовка Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что снаряды попали в частные дома. Пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Женщина, получившая осколочное ранение, от предложенной госпитализации отказалась. Ликвидировано открытое горение на складе ДНС во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что проводится разборка и проливка конструкции. Ранее пожар на складе компании по продаже цифровой и бытовой техники был локализован на площади 5000 квадратных метров. ДНС перераспределила доставку товаров по Владивостоку и предупредила о возможных задержках. Нидерландская крайне правая партия «Форум за демократию» на фоне наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута призвала Нидерланды полностью прекратить прием беженцев и выйти из Евросоюза. Кроме того, глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает идею о приостановке действия шенгенской зоны с Испанией о свободном пересечении границы. Ранее о рассмотрении приостановки Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту заявил итальянский премьер-министр Джорджо Мелони. Тем временем испанская телерадиокомпания RTVE сообщила, что число погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19. Ценность единства общества надежно скрепляет Россию, позволяет ей добиваться своих целей, невзирая на противодействие со стороны врагов, заявил председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он принял участие в церемонии возложения цветов в память о российских воинах, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Участники мероприятия также почти

0: Или память великого князя Николая Николаевича, который в 1914-1915 годах был верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами Российской империи, и его супруги княгини Анастасии Николаевны. Паводковая обстановка постепенно стабилизируется в Зейском округе Амурской области, сообщила администрация округа. Отмечается, что от воды освободились уже 9 приусадебных участков в селе Ивановка, 12 остаются подтопленными. Постепенно становится доступен проезд по размытым дорогам для спецтехники. Региональный главк МЧС ранее проинформировал о введении из-за дождевого паводка режима чрезвычайной ситуации на всей территории Зейского округа. Международный форум «Энергия Сахалина» посетили посол Индии в России и генконсул Китая во Владивостоке, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Он отметил, что среди рассмотренных вопросов были грузопоток, доступность перевозок для жителей. В нефтегазовой сфере стороны наметили точки для совместных проектов. Форум «Энергия Сахалина» проходит на острове 30-31 июля. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Все, пошли.
3: Доброе утро, да. Вот Наталья Сергеевна Шатихин к нам присоединилась, сказала, все, пошли. Ну и мы пошли с Петром, конечно же, тут же, потому что невозможно отказать такой прекрасной даме, особенно когда она большой и серьезный кандидат юридических наук. «Изолента живьем» продолжает свой пятничный эфир. Наталья Сергеевна Шатихина, доброе утро.
2: Да, доброе утро. Там важно у женщины всегда уточнять, все пошли или все пошли, какая буква была, да, в этой фразе. Потому что в зависимости от этого...
3: Тебе сегодня огромное количество вопросов, Наташ, просто большое.
2: Давай с них начнем тогда.
3: Ага, чтобы всех уважить. Как вы оцениваете, вот, наверное, самая главная тема дня, так еще до кучи, капитан Шепард, как вы оцените ситуацию с Павлом Дуровым с юридической точки зрения? На ваш взгляд, это прежде всего правовой процесс, основанный на законе, или в этом деле все же присутствует политическая составляющая? Я бы еще добавил бы к этому потом, но я потом добавлю. Рассказывай.
2: Слушайте, во-первых, нам нужно сказать теперь, что он внесен в список, в перечень экстремистов и террористов. Это теперь обязательный маркер, если я правильно понимаю. Таки его внесли, пока я вчера ехала из Москвы. Мы вот в нашей дорогой редакции коротенечко на этом остановились в среду как раз уже.
4: Ну, мы когда обсуждали, ничего этого не было. Там была только информация.
2: Ну да, нет, только списка.
4: Она не была подтверждена.
2: Да. Там списка не было. Список появился вот вчера, пока я ехала из всего остального. Я так скажу, в таких делах не бывает, чтобы отсутствовало просто в силу высокопрофильности таких людей, не бывает, чтобы не было политической составляющей. В любой стране это всегда так или иначе некий процесс. Что это само по себе безумие, как бы, и организационное безумие, и это очевидно, какие-то переговоры идут, и таким способом пытаются поддавливать переговорах, но из того, что мне приходит на ум, это неумело и неумно. С юридической точки зрения, конечно, не видя материалов дела, говорить о чем-то трудно, но из того, что нам доносится из правоохранительных органов, в смысле уже в обработанных средствах массовой информации, выглядит крайне вяло. Я это объясняла, меня в этой ситуации... Я была человеком, который всегда говорила, и эта норма про содействие терроризму появилась отчасти при моем участии. Да? И я была одним из тех, кто настойчиво говорил после терактов в Москве, когда были, что когда у нас гаишник... Потому что машина, которая проехала всю страну со взрывчаткой, не могла ни разу не встретиться с инспектором ГАИ. Ну, ни разу не могла. И который должен был ее досмотреть, пункты проходила и так далее. Что инспектор ГАИ, условно говоря, в таком случае рискует только, ну, возможной халатностью, там, крайне липкой, если даже выяснится. Естественно, они все проходят за деньги такие вещи и регистрируют контролируют эти там террористов всех за деньги и так далее и тому подобное. И что нам нужна норма, которая касается прикосновенности? Тогда депутаты бегали и предлагали в общую часть нести институт прикосновенности, которого, естественно, там быть не может. А я им, значит, нашим болезненным объясняла в разнобой, что, как и многие мои коллеги, на самом деле, потом эту идею подхватили, что у нас прекрасно прикосновенность живет в качестве отдельных должностных составов, и нам нужно отдельные нормы вносить, и что если была бы ответственность за прикосновенность к терроризму через содействие, то в таких случаях люди бы понимали, чем они рискуют, что если ты не пошел, не проверил, взятку там не докажешь никогда, ну, потому что узкая очень доказательственная база, дескать, все будет хорошо. Но, конечно, такого уровня каузальности, то есть это причинно-следственные связи, как мы видим здесь, невозможно. Существует всемирно уже установленный, теоретически обоснованный иммунитет. То есть для владельцев платформ за тот контент, который там размещается. Но это совершенно очевидно. Я сказала самый простой пример. Давайте привлечем к ответственности родителей этих дегенератов, которые их родили, воспитали, кормят, поют, там, да, часть из них несовершеннолетние, они у них живут, значит, на иждивении. Давайте их, давайте привлекать к ответственности производителей и продавцов оружия. Там были нерадивые коллеги мои, которые, заливаясь смехом, предлагали концерн Калашников. Вот как бы стреляли же из автоматов Калашникова, да, например, в некоторых терактах. Давайте вот их будем привлекать как бы к ответственности. Я сразу со своей стороны предложила всех наших провайдеров, конечно, сотовые связи. Они же сотовой связью пользуются, ну, эти люди. Ну, просто вот
4: абсолютно. Ну да, понятно. Наташа, я да, поспорил здесь. Смотри, вот есть другой вариант. Ну, например, вот есть те же самые соцсети. Тот же самый Телеграм или там Фейсбук и прочие запрещенные, там, экстремистские и так далее. Они получают предписания от государственных структур в разных странах мира. Ну, например, вот сейчас активно обсуждается и вводится законодательство о том, чтобы они не обеспечили, значит, отсутствие несовершеннолетних в своих социальных сетях, потому что им нельзя там иметь аккаунты. И ответственность за это будет накладываться именно на соцсети. Им скажут, что да, если мы проведем проверку, и у вас там это будет, то пеняйте на себя. Мы привлечем вас к административной сначала, а потом, может, и к уголовной ответственности. И такое бывает, и корпорации тоже привлекают за такое. Но тоже могу тебе привести пример. Я работаю в крупной американской корпорации. Если вдруг крупная американская корпорация по недосмотру своему начнет сотрудничать с человеком, который находится там в каком-то иранском санкционном списке, то это будет ее проблема. Она не скажет, что, вы знаете, я не знала, и тут как бы и так далее. И вполне возможно, что высшее должностное лицо, ну, там, вплоть до уголовного наказания у них за подобные вещи. А здесь-то чем отличается? Их, ну, предположим, мы не знаем деталей, тут ты права, но, предположим, им выдали предписание. Значит, вот есть группа, там экстремизм. Вот вам недельный срок, чтобы на территории России там ее не было. Вот, они не реагируют. Не реагируют раз, не реагируют два, не реагируют три. Какие меры воздействия на них могут быть у правоохранительных структур? А никаких. Они должны расслабиться и сказать, что это демократия такая, и вот пойти по этому нарративу, что он ни в чем не виноват, потому что он только платформу предоставил. Это хорошая защита, что они только платформу предоставляют. Но предоставляя платформу, ты несешь ответственность за то, что у тебя происходит. Если я сдал квартиру, а у меня там, извини, гексоген мешают, и я как бы говорю, слушайте, я там вообще не в курсах, там, ну, я что-то видел подозрительно, то вполне возможно, что лучше
2: было проверить. Сейчас ты начинаешь вот уже подергивать, и в этой, да, до определенного прочтения, где-то что ты видел, это уже одна история, а вот если ты сдал квартиру, и у тебя с арендой переходит, на секундочку, право контроля за вот этой
4: историей, ну, ко мне же участковый пришел и сказал, у вас там, смотрите, что. Я говорю, вы знаете, это не мое дело вообще, идите к лесам, у меня демократии, что хотят, пусть
2: я делаю. Тебе могу... Это не вопрос демократии. Ты задаешь вопрос или ты сейчас хочешь мне возразить? То, что ты говорил до этого...
4: Я тебя возразил, да.
2: Я согласна с тобой полностью, и тут ты как бы не ловишь разницу между субъектностью юридического лица и субъектностью физического лица. В том, что ты говоришь, нет никакого противоречия, ты, в общем, подтверждаешь то, что я говорю. Если есть юридическое лицо, у нас есть два субъекта, на самом деле, два в гражданском и в административном праве. В некоторых странах юридические лица являются субъектами уголовной ответственности. Такие идеи тоже есть. У них самостоятельная субъектность, и когда привлекают не физическое лицо, а орган управления этого юридического лица, который человек, Его привлекают за совершенно другие вещи. И там, если привлекается орган управления, этот орган управления привлекается некоторым определенным способом, его могут оштрафовать, на него могут наложить административное взыскание, юридическое лицо, потому что, как правило, все ограничивается административным правом и штрафами. Может быть, юридическое лицо ликвидировано. У нас все эти механизмы тоже есть. Если бы они сказали, что юридическое лицо, осуществляющее социальную сеть Telegram, оштрафовано раз, два, три, четыре, административка, и мы ее завтра закрываем, я бы сказала, что вы, конечно, самоубийцы, товарищи, но в этой ситуации блокируем ее полностью напрочь. Вот, пожалуйста, тебе пример прекрасных запрещенных сетей. Компания Meta была признана экстремистской террористской в рамках ее деятельности по реализации социальных сетей. Их социальные сети так или иначе заблокированы. Пользоваться нельзя. Вот тебе, пожалуйста, вообще не ноль вопросов. Ноль вопросов. То есть у меня вопрос был бы содержательный, за что? Но, еще раз говорю, потому что не всегда у наши органы там не лукавят, там, допустим. Мы видели чат, который показывали. Этот чат, на секундочку, ВКонтакте, да, который там показывают. У него внешние плашки похожи на ВКонтакте. Сказать, что эти люди не переписываются ВКонтакте,
4: мы не знаем, да, речь идет не о ВКонтакте.
2: Да. Да, да, да. Давай мы скажем, что мы не знаем. И в этой ситуации у меня вопросов нету. Но есть такое понятие, как корпоративная вуаль. И когда ты говоришь, что CEO корпорации, тем более мы говорим не про маленький сайт, не про маленький агрегатор, не про личную страницу, а гигантский сервис, который имеет систему модерирования. Я как раз эти дела все очень много смотрела про социальные сети, какие претензии предъявляются в части по многим очень странам, которые модерирование. Лично привлекается за содействие терроризму, вот там я и говорю. Тогда у нас это стихия того, что в кузнице не было гвоздя.
4: А в чем проблема-то? Почему?
2: В том, что это физическое.
4: Если это эффективно, почему нет?
2: Потому что у этого нету базы для уголовной ответственности. Не, вообще эффективно, децимация – самая эффективная история, которая была. Каждого десятого выходишь, башку рубишь, офигенно работало. Римские легионы это показывали. Боевой дух поднимал, так.
4: Я просто знаю, я не юрист, конечно, но я знаю, что корпоративная такая ответственность за нарушение там FCPA, например,
2: это не корпоративная ответственность.
4: Если дал взятку, накажут конкретного человека. Не компанию накажут, а накажут CEO. Он пойдет сидеть, а не кто-то другой.
2: Подожди,
4: то есть это не исключает того, что если наш правоохранительный орган считает, что лучше Дурова наказать, значит, хорошо.
2: Если тебе так хорошо, то мне нет. Извини.
4: Не очень понятно, почему.
2: Я тебе объясняю, потому что там нету связи базовой с точки зрения объективной стороны у этого лица, и нету, конечно, вины его. Если у них есть вопросы к корпорации, задавайте вопросы корпорации.
4: Если он владелец, и ему, например, направлено, он, допустим, владелец и там CEO одновременно, ему направлено письмо, мы там такие-то требуем удалить и так далее. Он там вот делает такую фотографию, отправляет ее обратно и так далее. Надо что, сказать, утереться, что ли? Ему отвечают.
2: Утереться или не утереться для меня категории отсутствующие. Для меня вопрос... Uh-huh. Для меня государство, которое использует неправовые механизмы, делает хуже себе в первую очередь. Я не вижу здесь оснований для того, чтобы можно было теоретически... Мой мозг не готов нарисовать, кроме того, что он лично модерирует эти группы.
4: Он лично, например, дает указания на требования ФСБ там России не реагировать, например. Виноват?
2: Я
4: просто потому, что
2: приказ.
4: Допустимо это решение. Покажите, они, конечно, покажут, может быть, не покажут, дело не в этом, но ситуация такая может быть. На мой взгляд, это довольно, если уж, я не знаю, надо ли его вот так вот преследовать, что это трудно исполнить вообще, наверное, мне кажется, но
2: я
4: с точки зрения того,
2: что владельцы
4: корпорации привлекать, почему нет?
2: У меня большие сомнения, что решение должно быть, требование, которое приходит, должно быть исполнимым, раз. И оно должно быть основанным на законе 2. Если на правовой сущности. Если я так полагаю, что он не страдает от недостатка юристов, и я полагаю, что исполняя и не исполняя эти требования, мне трудно себе представить, чтобы Telegram, понимаете, конкретно террористов не ловил или не блокировал. И по принципиальным соображениям.
4: Франция, Вот Франция, почему тогда либеральная и явно законно действующая Франция, почему его сажала под домашний арест? Тогда, если они...
2: Франции претензии,
4: претензии к корпорации. Или это его личная неуплата налогов какая-то там была?
2: Не, у Франции там основные претензии были связаны с попыткой имитировать цифровую валюту, на самом деле. Там были претензии по нарушению законодательства и режима.
4: Так здорово меру пресечения вводили, а не корпорация же, правильно?
2: Ну, связанные с имитацией, с имитированием, еще раз говорю, бумаг. Я еще раз тебе говорю, у меня к вопросу нет, как... Ты понимаешь, да, разницу между модерированием группы и деятельностью,
4: он, наверное,
2: которая,
4: там тоже,
2: например...
4: во Франции группу не модерировал, я думаю, так могу предположить. Он, наверное, тоже как руководитель и владелец корпорации, которая нарушает французские законы, был приземлен там во Франции, чтобы был позговорчивый. В чем здесь?
2: Он не был приземлен, там сейчас идет уголовное судебное преследование, да, и он...
4: Нет, ну ему ограничили, он не мог выехать, ты же помнишь, он там сидел под домашним арестом.
2: Это мера пресечения, Петр, ну да. Что сейчас мы, это мера пресечения была применена, там есть действительно возбужденное уголовное дело. Действительно, Евросоюз многократно выдвинул, ну, крайне спорное регулирование, да, в отношении владельцев сети, вот в том числе касающихся этих вопросов, связанных с модерированием, удалением информации, которая незаконна. По этому поводу есть большая битва. Он не признан виновным, он задерживался, и я смотрела все эти, вот то, что обновлялось как пункты обвинения, основные обвинения были связаны с финансовыми, в том числе с регулированием финансовой деятельности. Когда, если бы речь шла про какую-то финансовую отчетность, про общие тренды прозрачности, то есть то, что мы можем, то, что называется в байлос, в устав, в учредительных документах увидеть, и увидеть, что его полномочия как CEO регулируют, и он лично не предпринимает надлежащих каких-то действий для того, чтобы вот эти режимы соблюдались. Я могу это понять. И он тогда несет ответственность, еще раз подчеркну, привлекают к ответственности к физике, ну, как к органу управления юридического лица. Когда мы говорим о том, что есть группа, которая действует, и показываем конкретную группу, и там сидят и обсуждаются террористы, и за содержание их разговоров, за то, что они не уделяют, не то, что не создан механизм, не то, что не существует еще что-то, и его обвиняют в содействии, еще раз подчеркну, терроризму, вот в этой части у меня вопросы. У меня вопрос. И
4: я так понимаю, что его обвиняют в том, что он не отреагировал на требование удалить эту группу, а не то, что он...
2: Я еще раз тебе говорю, в этом и разница, как бы, в том, что это действия, которые, тексты, которые писали, значит, которые существовали. Группа, обращу внимание, была группа, вот то, что прозвучало вначале, которая посвящена знакомствам. И девушки клеили там молодых людей, вербовав их таким образом, ну, вступая с ними в контакт, там, увлекая за собой, где-то, и с ними там общались и так далее, что они там завлекали, что, дескать, через них действует враг. Группа посвящена, и я так полагаю, что проблема с этой группой, опять-таки, мы фантазируем, но я рассуждаю все-таки, как исходя из презумпции адекватности, да, всех участников процесса, что эта группа не как спалить Кремль 18 способами, понимаете, и он их отказывался удалить, а эта группа знакомств, ну, чат знакомств, какая-то бот знакомств, да, в которых знакомились... чужие иностранные агенты, ну давайте посадим начальника погранслужбы, потому что все террористы, приехавшие к нам из Украины и подорвавшие, например, наших должностных лиц, прошли погранконтроль. Ну, как бы логика безупречная.
4: Ну, мне кажется,
2: совершенно.
4: Здесь логика не совсем такая. Я думаю, что просто мы много чего не знаем, там, процессов всяких и так далее.
2: Ну, понятно,
4: высказались. У тебя, да, понятная твоя точка зрения, моя тоже, я надеюсь, понятна. Я думаю, слушатели сами пускай выводы делают.
2: Моя, вот, она основана на правовых механизмах. И только в этой части.
4: А моя основана на любви к родине.
2: Это да. Оно бывает, да, такое. Я знаю исторически много эпох, когда первая перевешивала второе, каждый раз заканчивалось очень плохо.
4: Вот. Ну, право, оно нам дано для того, чтобы реализовывать нашу любовь к родине. В первую.
2: Да, естественно. Среди прочего, да. Чтобы, как правило, оно нам дано, чтобы защищать даже самых несимпатичных нам лиц, чтобы потом нас не вешали за шею. Я все время привожу этот пример.
4: Наташ, или наказывать даже самых симпатичных женщинам лиц.
2: Это никаких симпатий к Павлу Дурову вот у меня нету, и уж человек более чем критичный.
4: Ты видел его фотографии?
2: Я видела его фотографии до, а все остальное тоже меня вызывает некоторую улыбку. Я, знаете, все время говорю, что право – это, знаете, когда брезент растягивают, чтобы человек мог спрыгнуть с высоты. Вот, или страховочная сетка, да, которая вот когда трюки в цирке выполняют, вот это натянутое на колышках. Если мы один с одного колышка отпускаем, все, кранты, а мы там все сверху прыгаем. Просто нету натяжения и нету, ну, как бы она не страхует больше. Поэтому достаточно отпустить с одного колышка. И это очень, очень отрезвляет в этой во всей истории. Всегда. Поэтому меня не убедили. Друзья мои, значит, у нас есть не только у нас ядерные события. Вышел отчет, который мне очень понравился, немецкий. Никто не ждал, и вот. Вышел отчет, поскольку сейчас неспокойно на финансовых рынках, который показывает, что всей промышленности Германии, которые, доходы от которой в обороте ВВП составляют 20-25% ВВП, не хватает, чтобы оплачивать социалку и пособия беженцам. Германия, как известно, из всех европейских стран, ну, во-первых, мы должны понимать, что благополучие Евросоюза стоит на ногах немецкой промышленности, есть такая фраза, ну, то есть не Германия держит все благополучие Евросоюза, а Германия очень долго пыталась развиваться по модели скандинавской, но тяготеть, то есть переходить в режим социального государства уже где-то на грани с социалистическим. И социальное государство у Германии в итоге поглощает примерно треть ВВП. Но расчет, основные были проблемы в том, что основное, ну, родное население Германии, разнообразное по национальному своему, конечно, признаку, но вот, которое много лет уже живет, оно в силу особенностей менталитета и того, как Германия вообще жизнь устроена, они очень... не склонны, знаете, к тунеядству. В Германии вообще достаточно нужно себя вести, как бы вообще такая традиция скромно, очень такое вот... Они, в общем, были все правильные. И когда они строили проекцию и открывали свои границы, а именно Германия была главным инициатором и толкателем вот этой социалистической, отчасти зеленой повестки, отчасти повестки, связанной с беженцами, именно она, у нее были жуткие конфликты с Австрией, по этой причине, наверное, вы видели, она приняла на себя достаточно большую удар, когда повалили беженцы с юга, да, в первую очередь. И они рассчитывали на то, что они ассимилируют, войдут вот в этот ритм, ну и таким образом постепенно просто разгонят хозяйство. Потому что Германия очень поддерживает, у нее очень большие социальные программы, там и образование же бесплатное и так далее. Вот. Так вот, на сегодняшний момент, в 25-м году социальные расходы достигли 1,43 триллиона евро. 32% от всего объема производства. И на сегодняшний момент вот, отличную я видела картинку, там, где показывают вот, траектории развития, о том, что фактически социальное государство прожирает сегодня экономику Германии, потому что те, кто приехал в Германию, работы совершенно не планируют, потому что, ну, или там достаточно вкладываться в экономику, не просто работать, а вкладываться в экономику. Они, в принципе, получают нормальный уровень жизни и нормальное социальное, по их меркам, жилье, какие-то деньги, и вообще не очень понимают, а с учетом того, что они очень многие еще многодетные, там же очень хорошо поддерживается система детства, это вот скандинавские страны страдали, но скандинавы столько не пустили к себе значит, беженцев с юга. Ну, картинка просто замечательная совершенно, для меня она очень интересна тем, насколько вот ожидания, да, нарисованные, я бы сказала, и такие розовые, и утопичные, оказываются неудачными, когда они начинают реализовываться. Вот это, конечно, они сталкиваются с жестким тем, что не произносится, а тихо-тихо-тихо-тихо где-то говорится. Вот. Так что любопытные новости. Вот буквально на прошлой неделе видела этот отчет, который надо всем принимать во внимание и быть реалистичными максимально. Еще коротенькую новость успею вам закатать. Михаил Маратович Фридман инициировал арбитраж против Нидерландов из-за невозможности контролировать свои активы после введения санкций Европейского Союза. Постоянная палата Третейского суда начала новое, это уже не первое арбитражное разбирательство против Нидерландов по его иску. на самом деле несколько там арбитров. Арбитраж – это коммерческое, да, судопроизводство, где арбитры сторонами вызывают, но они имеют юридическую силу, тоже во многом могут применяться. И на самом деле арбитраж очень интересно. Поводом для меня, вот что было, поводом для арбитража, основанием, точнее, для арбитража, явилось еще соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений, который успел забабахать СССР еще в 89-м году с Нидерландами. Поскольку оно не было денонсировано, там существуют некие положения, вот за которые зацепились представители Михаила Маратовича и пытаются люксембургские холдинги, как свои, которыми владеют в нескольких, в том числе в X5 Retail Group, там и в нескольких других структурах, крупных достаточно, пытаются разблокировать и в данном случае привлечь к ответственности уже правительство Нидерландов, к финансовой ответственности, естественно, и разблокировать таким образом. Ну вот, соответственно, с требованием по существу будет... мы увидим после 14 августа, так 14 августа должна
3: ушли
2: быть развернута...
3: Эфира.
1: Выборы нового генсека ООН. Контекст. Антонио Гутерриш скоро уйдет на покой. В главной международной организации он проработал почти 10 лет и снискал сомнительную славу. Именно при Гутерриша ООН стала подвергаться жесткой критике. Ее все чаще стали называть бесполезной структурой. Однако альтернативы ей нет. А вот выбирать преемника Генассамблея будет на альтернативной основе. Из 7 кандидатов. Среди них глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан, экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, ее коллега из Гайаны Кэролин Родригес Биркет, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Уганды Олара Отун. В списке так и не оказалось главы ФИФА Джанни Инфантино, которого на этом посту очень хотел видеть Дональд Трамп. Инфантино, видимо, в качестве генсека, смог бы не раз продемонстрировать гибкость, которую показал при отмене красной карточки американскому футболисту по просьбе Трампа. Рафаэля Гросси считают одним из фаворитов в борьбе за высокую должность. Но шансы есть и у Ребекки Гринспан. Она заявляет о намерении активно взаимодействовать с Россией в случае избрания. Серия голосований уже началась.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
0: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. МИД России продолжил содействовать организации дополнительного профессионального образования ветеранов СВО, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Такие слова прозвучали в его послании, озвученном в ходе церемонии вручения дипломов ветеранам специальной военной операции, завершившим программу профессиональной переподготовки в МГИМО. Лавров добавил, что 30 участников СВО из 17 регионов страны прошли программу переподготовки управления городской инфраструктурой и развитием территорий. В рамках программы военнослужащие изучали инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие. Реализуется проект при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России. Анкара не навязывает Москве и Киеву свою посредническую роль, однако готова поддержать любые инициативы, способные привести к возобновлению переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее он сообщал, что Анкара готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на своей территории, о чем уведомила Москву и Киев. Румынские радары в ночь на 31 июля зафиксировали группу воздушных целей вблизи границы с Украиной, в связи с чем в воздух подняли 2 истребителя, сообщают в Министерстве национальной обороны Румынии. В ведомстве уточнили, что дежурные экипажи были подняты с военной базы для контроля обстановки в приграничной зоне. Отмечается, что национальное воздушное пространство нарушено не было. Наплыв мигрантов в испанский эксклав Сеуту может быть связан с недавним решением Верховного суда в сфере миграционного законодательства, сообщает телерадиокомпания RTVE со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании. Недавнее решение Верховного суда Испании устанавливает, что все мигранты, въезжающие на территорию страны, имеют право на юридическую помощь, поскольку их ситуация будет оцениваться индивидуально. Больше 620 тысяч россиян прошли профориентацию в кадровых центрах работы России за первое полугодие текущего года. Это почти на 50% больше, чем годом ранее, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он уточнил, что чаще всего такая помощь нужна старшеклассникам, которые выбирают будущую профессию, и студентам, желающим определиться со специализацией. По словам министра, профориентацию в том числе проходят ветераны спецоперации, которые возвращаются к мирной жизни и хотят получить новую профессию или сменить сферу деятельности, а также родители маленьких детей, чтобы можно было больше времени уделять ребенку. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: Руки по улице держатся. Вот, там тоже иногда удивляешься, как это вообще такое происходит. Доброе утро, дорогие друзья, еще раз. «Изолента. Живьем». В прямом эфире «Радио Спутник», 11 часов 33 минуты, пятница, 31 июля, впереди выходные, летние выходные, по-прежнему завтра 1 августа, первый день последнего месяца лета, а потом 2 августа, вот, ну и так далее. Вот, так что все хорошо. Все хорошо, лето, ну, вернее, конечно, хорошо все не бывает, есть много проблем, сложностей и трудностей. Если нам скажут, ждать ли нам нашу следующую гостью или не ждать, это было бы полезно, вот, а если не скажут, то ничего страшного, вот, мы пока поотвечаем на вопросы и можем еще попринимать звонки, у нас с Трофимом есть на это время. Трофим Викторович, да. Попринимаем звонки, как ты считаешь?
6: Попринимаем с удовольствием. 495, код Москвы, 95-95-91-2.
4: А вот Ева, не надо, уже звонки больше не принимаем.
6: Да, отставить звонки. У нас есть другие, более важные дела сейчас. Так, к нам присоединяется журналист-писатель...
4: Ева Меркачева, да.
6: Да, здравствуйте.
4: Ева, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: У нас вчера была дата, мы, собственно, по этой теме хотели поговорить, так как темы не совсем владеем, но вы, безусловно, в ней разбираетесь. Был Международный день по борьбе с торговлей людьми. Вот, речь идет о принудительном труде, о рабстве. Я посмотрел, 21 миллион человек находится в этой ситуации. В основном понятно, что это Африка, там, Ближний Восток и так далее. У нас есть подобные проблемы? Есть какие-то? Потому что таких вот громких дел что-то в последнее время не было. Все как-то у нас больше по другим вопросам. По ним тоже попозже поговорим, просто хотелось с этого начать.
7: Да, ну, если мы говорим про рабство, у нас возбуждаются уголовные дела. Их, конечно, не так много, как в других странах. И в целом, если мы говорим про эту проблему, она не такая значительная, но она есть. И мы должны понимать, что у нас трансформируется вообще представление о рабстве, да, и в том числе даже в Уголовном кодексе. Если раньше мы думали, что вот рабство – это когда человека лишили документов, да, возможности передвигаться свободно, и он не может никуда уйти и выполнять какие-то работы. Все. Сейчас рабство – это уже часто что-то более такое утонченное, скажем, да, изощренное. В частности, появились случаи рабства через интернет, да, вот вебкам-рабство. Наверное, вы уже слышали, за последнее время несколько уголовных дел было возбуждено нашими правоохранителями, и речь-то шла о том, как молодые девушки пытались устроиться моделями, да, или там им говорили, что они будут просто какими-нибудь бьюти-блогерами. В итоге они приходили в студию, их там заставляли сидеть и перед камерой раздеваться, и всякие разные прочие вещи делать под угрозой, что, в общем, как-то раскроется их такая деятельность. Появилась новый такой вид рабства, когда человека заманивают, и он вынужден выполнять работы, в том числе вот, связанные с мошенничеством. Известно, например, это не касается нашей страны, это касается других стран, но жертвами как раз...
4: Это могут быть граждане нашей страны, да?
7: Да, граждане нашей страны, потому что уже известны случаи, когда такого рода рабство распространилось на ряд незащищенных категорий в странах, и не только Ближнего Востока, но и в европейских странах. И там люди вынуждены были, поскольку они отдали свои документы, да, они оказались в каких-то там подвальных помещениях или даже не подвальных, у них не было возможности покинуть эти помещения, им дали компьютеры, им дали инструкции, и они вынуждены были обманывать других людей, составлять там и профайлы других, и все прочим заниматься. И были случаи удивительные, когда во время общения с жертвой, да, вот такой человек, мошенник по неволе, пытался подать сигналы СОС и сказать, что я вот сам подневольный, меня заставляют, и спасите, вытащите меня отсюда. Что удивительно. Если мы говорим, опять же, про новые виды, как это, опять же, не странно звучит, признана, да, экстремистская у нас площадка Facebook, да, вот был большой скандал, связанный с тем, что в Африке, как оказалось, огромное количество людей не по своей воле, по сути, выполняют функции модераторов вот этой самой платформы. Причем их тоже заманивают туда. Если же они даже пришли сами, то ситуация получается такая, что им обещают одни деньги, а в итоге они работают за копейки, и это тоже относится к рабству. Возвращаемся к нам, да, к нашим российским реалиям. Сейчас правоохранители трактуют как рабство, трудовое рабство, случаи, которые происходили в рехабах. Я напомню, что рехаб – это такой центр временной изоляции, скажем, людей, которые страдают алкогольной, наркотической, алкогольной, игровой и прочими зависимости. И вот несколько последних случаев вменили, в том числе как раз преступление, да, именно взятие в такое арабское положение людей одному из владельцев рехаба. Я уж не знаю, как там в итоге это дело будет доведено до суда, в какой квалификации, но посчитало наше следствие, что люди, которые там находились, не могли покинуть территорию, и они именно занимались трудом по неволе, и этот труд приносил доход. А я сама не так давно общалась с мужчиной, который был в рабстве у, ну, преступной группы, скажем так, попрошаек. Этот мужчина в прошлом ветеран-воин афганской, по-моему, да, афганской или чеченской, вот я могу сейчас забыть, он вернулся без двух ног. И это свежая история. То есть это мы когда-то слышали, помните, вот тогда, да, там, в начале 2000-х, там, 90-е были, когда вот заставляли заниматься этих людей попрошайничеством. А вот свежая история. Человек оказался без двух ног. Его одни сначала затащили, да, и сказали, надо заниматься попрошайничеством там, потом привезли в другое место, там передарили его, продали его, там много всего с ним происходило, и вот в конечном счете сейчас он у волонтеров. И вот мы с ним общались, он, конечно, совершенно дезориентирован, и на вопрос, ну, считает ли он, что он был в рабстве, он, в принципе, думает, что он был в плену. Да, хотя он понимает, что та деятельность, которой он вынужден был заниматься, она приносила доход. И, соответственно, можно сказать, что это трудовое рабство. Но поскольку у нас нет же, да, такой профессии попрошайка, но в официальной квалификации профессий, поэтому здесь сложно сказать. А самые-самые частые истории, последние, но все равно мы должны подчеркивать, что это не носит массовый характер. И тем не менее, вот среди тех случаев рабства, которые есть, больший процент занимают истории, когда людей без определенного места жительства, либо тех, которые вели маргинальный образ жизни, ушли из семьи, там, ну, не знаю, или их выгнали оттуда, потому что они спились. В общем, в итоге их напаивали какими-то там препаратами, и они в какой-то момент могли очнуться и оказаться там, в Дагестане, например, да, там, или где-то еще, чаще всего на Кавказе. И там они работали на фермах, на плантациях, в каких-то садах, выполняли самую разную работу, копали, там, урожай собирали, ну, все, что можно было. При этом, при открывшейся возможности, там, в какой-то момент они сбежали и подали заявление в полицию. В итоге были привлечены те, кто их использовал именно как бесплатную рабочую силу.
4: Угу. Да, понятно, исчерпывающе. В общем, вы затронули интересную тему вот этих вот попрошаек. Мы, их как-то, мне кажется, поприбавилось на улицах, хотя, может быть, я ошибаюсь. А вы немножко, так сказать, офф-топ, что называется. А кто вообще? Это какие-то этнические обычно группы? Потому что там дети бывают, еще какие-то. Есть у вас представление о том, кто это? Или это вот такие вот маргиналы, которые затянуты? А иногда, может быть, одиночки. Есть такая проблема вообще, с вашей точки зрения? Вы правильно сказали, что у нас
7: есть этническая преступность, есть, которая специализируется именно на такого рода виде деятельности, скажем так, да, аккуратно. Угу. И да, конечно, это цыгане в первую очередь. Вот, в частности, этот мужчина без двух ног. Он был долгий период у цыган. Они его сначала кормили, поили и даже лечили. Угу. Он тяжело болел, они его вылечили. Ну, а потом сказали, значит, раз так, то будешь делать то, что мы тебе говорим. Вот. Ну, и также они вообще, в принципе, считали, что могут распоряжаться им. Да, это история, которая как будто бы не новая для нас, если мы говорим про попрошайничество.
4: Ну, да.
7: Но в какой-то период сложилось впечатление, что мы практически от этого избавились. Я думаю, что у вас тоже наверняка...
4: Да, да, ощущение было, что исчезли. Было много, а потом как-то раз, и все, а сейчас опять.
7: Да, но всегда, знаете, все эти преступные волны, они отвечают ведь на то, что происходит вокруг, да, и стоит, опять же, только обществу, государству куда-то внимание в другую сторону уделить, и вот этому недостаточное давать освещение, да, то тут же начинают вот эти анклавы расти и что-то происходить. Кажется, что мы сейчас за этим наблюдаем. И причем я, например, ну, да, с недавних пор увидела даже несколько попрошаек в Москве, чему была очень удивлена. Давно этого не было, но вот они появились.
4: Ну да, и, кстати, я вспоминаю, давно уже было дело, но когда приезжаешь в Европу, там вообще в полный рост это все было, и, конечно, Москва, поэтому мы, наверное, так сказать, может быть, отвыкли, вот, но, слушайте, я не могу вас не спросить, вот, буквально недавно, я не знаю, следили вы за делом, есть ли вам что сказать, если нет, то тоже будет понятно, блогеру Соне Мармеладовой дали 3 года условно по делу о распространении порно. Значит, ну там, я скажу предысторию, с Натальей Шатихиной была дискуссия на этот счет. Она считает, что там вообще дела никакого нету, потому что вроде как она распространяла это порно, так сказать, частным образом неким, то есть и нельзя сказать, что это было незаконное распространение и так далее. Вот, и многие считают, что, в общем, ее права нарушены, и так как девушек, скажем так, занятых аккуратно подобного рода деятельностью очень много, то возникают, так сказать, некоторые потенциальные вопросы к их дальнейшей судьбе. Вот, если это и дали там 3 года, то не начнут ли у нас девушек, которые, я уж там не знаю, вот что-то распространяют или снимаются, или сидят в каком-нибудь этом самом, как он называется, онлифансе, таким же образом привлекать? И откуда на это ресурсы у государства?
7: Ну, хороший вопрос, на самом деле. Мне кажется, это такая большая тема, потому что мы Да, наблюдаем несколько явлений. С одной стороны, действительно у нас, скажем так, вырос порноконтент. Такое мы наблюдали в 90-е годы, когда, помните, видеокассеты стали появляться и распространяться таким образом. Появились видеосалоны закрытые, куда люди приходили. Потом эти видеосалоны накрывали, видеокассеты изымали, и людей привлекали за распространение. Но это было тогда. Потом у нас как-то вот все это урегулировалось. И если вы обратили внимание, у нас сайты с порноконтентом блокируются по решению суда. Это тоже бывает непросто, потому что в каждом случае должен конкретный суд вынести такое определение. Но, например, для того, чтобы закрыть большой портал спорно, достаточно определения какого-нибудь небольшого районного суда. И тем не менее, мы столкнулись с тем, что у нас появились новые технологии, которые позволяют и дипфейки распространять, да, где порно-контент тоже присутствует. У нас появилась возможность, так сказать, на определенных площадках видеть людей, которые за там, денежку большую и малую готовы чего-нибудь показать и чего-нибудь сделать. А те, кто за этим наблюдают, понимают, что они тоже могут так что-то показать, что-то сделать. И особенно это, конечно, касается там молодых людей, у тех, у кого нет денег, это студенты. И было несколько случаев, когда студентки таким образом решили подзаработать, а в конечном итоге попали в рабство. Вот то, с чего мы начали с вами.
4: Да-да-да, вы как раз натолкнули эту мысль с этим контактами в камеру.
7: Да. Стали шантажировать их. Поэтому хорошо, если мы сейчас призовем всю нашу молодежь быть очень аккуратно. Если кто-то вам предлагает за какую-то денежку или бесплатно прислать там себя обнаженной или там определенной части тела, имейте в виду, что это потом, скорее всего, станет поводом для шантажа. И если даже не того, кто получил это, то того, кто это может взломать, получить какой-то доступ к этому, и все это может закончиться тем, что вас вовлекут куда более серьезную преступную деятельность. А в целом наш закон запрещает распространять порнографию, это появилось не сегодня и не вчера.
4: Он запрещает незаконно распространять, а там дальше есть перечень, что незаконно, то есть незаконно там, ну, условно, вблизи детских учреждений, такого плана. То есть сам факт, ну, условно, если там кто-то из нас, я там сфотографировался в позе и отправил Трофиму, это не распространение порнографии незаконным образом, это как бы мое личное дело. Вот здесь вот, вот этот вот вопрос правовой, да, понимаете, вот для, потому что, ну, огромное количество, что, мы все это не осуждаем, конечно, но мы понимаем, что большое количество девушек этим как бы зарабатывает. И чего уж тут, собственно, вот, всех пересажать, что ли?
7: Ну, тоже хороший вопрос, да, есть представление о том, что это личное дело, но когда это уже идет как доход, да, определенный и не разовый, да, поставленный на поток, то, наверное, правоохранители могут спросить. Но я скажу, что появился целый ряд необычных дел по распространению порнографии. Mm-hmm. Наверное, важно их озвучить, потому что некоторые люди вообще не представляют, что это может составлять, являться поводом для уголовной ответственности. Как пример, ко мне обратились мужчина, он обратился уже из колонии, дали ему 4 года за распространение порнографии, которая выразилась в том, что он скачал этот контент, да, скачал в какой-то, как это называется, там, в облако какое-то определенное. Но поскольку к этому облаку, как есть уже теперь в решении суда, мог иметь доступ каждый, то есть это оказалось вот в том пространстве, куда любой из нас может зайти, но мы должны знать, где это, правильно, мы должны догадаться, что там именно такой контент определенный. Вот, оно там лежало. Доказать следствию и суду, что кто-то воспользовался вот этим, вот этой возможностью, да, свободно скачанное видео, оттуда взять, еще перекачать или даже посмотреть не удалось, но сам факт, что оно лежало вот в итоге в таком доступе, ему вменили. А он, как говорит, он даже не знает, что он как будто бы, да, он смотрел на сайтах вот, всяко разно, чего-то нажал, чего-то скачал и думал, что скачал себе на компьютер, а скачал в итоге вот в эту, так сказать, в это пространство, и там среди прочего оказалось порно, которое посчитали еще касающееся несовершеннолетних. Но что тоже было...
4: Да, ну, с несовершеннолетними там вопросов нет. Тут все понятно.
7: Да. Но было непонятно, потому что там не определить же возраст вот просто, да, визуально.
4: Угу.
7: Там, ну, девушка, да, например, 17 лет. А 17 и уже исполнилось 18. В общем, такие дела появились, поэтому будьте предельно аккуратны, граждане. А лучше, в общем, не смотрите такое.
4: Не смотрите-то, ладно, не снимайте лучше. Вот в чем, мне кажется. Потому что, да, тема такая сложная, и, наверное, сложно определить это все. Трофим Викторович. Вопросы у тебя есть к Еве?
6: Есть, но не у меня, есть у Григория Л. вопрос. Как в нашей стране защищаются права детей, которые лишились родителей и находятся в детских домах?
7: Вот так. Ну, детский дом, на самом деле, выполняет такую функцию, да, отчего дома, замена отчего дома. Насколько это у них получается, все зависит, конечно, от учреждения, от того, какие там воспитатели, нянечки, педагоги, какой директор там. Но в целом у нас детские дома сейчас на достаточно хорошем уровне. Случаев, когда бы обращались, вот лично ко мне за последние годы, и говорили, что в каком-то детском доме, там, не знаю, нечего есть, нечего пить, там бьют детей, я такого не припомню. Вот случаи, когда избивали детей, были какие-то трагедии в психоневрологических интернатах, да, у меня вот сейчас, например, такое дело, но именно детский дом как таковой не было. Я думаю, что это как раз связано и с большим общественным контролем, ну и вообще с вниманием к таким учреждениям. Деньги на них есть, они выделяются в достаточном количестве. Есть у нас проблема, самое главное, наверное, то есть вот детский дом, да, все хорошо, а проблема с тем, когда дети оттуда выходят. По закону сиротам должны выдать жилье, у нас в ряде регионов есть очередь на это жилье. Либо же жилье выдают, но оно непригодно для жизни. Было несколько обращений, когда вот такая сирота въезжала в это жилье, а там ни окон, ни дверей, что называется, ну, и вообще все течет, все сломано. Это, конечно, так не должно быть. На тебе, Боже, что нам не гоже. Вот, и это проблема, мы про нее говорим. Второй момент. Очень часто эти дети не приспособлены для самостоятельной жизни. То есть вот они выходят из детских домов, вот, да, у них даже есть жилье, а что дальше делать, они не знают. И часто они становятся потом фигурантами каких-то уголовных дел. Иногда они потом теряют свое вот это жилье, занимаются бродяжничеством, ну и так далее. Но вот это... Проблема их социализации. Тут много раз ставился вопрос о том, чтобы у таких детей был куратор, так сказать, во взрослой жизни. То есть не только там, пока они в этом детском доме, но и когда они выросли, чтобы был человек взрослый, на кого они могли бы опереться, с кем могли посоветоваться. А когда они говорят, что приходят, а им уже, там, например, 20 лет, да, они приходят в детский дом к своим воспитателям, там и говорят, вот, примите нас, нам плохо в этой взрослой самостоятельной жизни. Те не знают, что с ними делать, поскольку, ну, как их принять? Детский дом для детей, а не для взрослых. В общем, вот это кажется мне вот, действительно то, что стоило бы обществу сейчас активно принимать во внимание.
6: Угу. А вообще социализация детей из детского дома каким-то проходит определенным образом по каким-то стандартам или сами-сами-сами?
7: Где-то сами-сами-сами. В некоторых продвинутых регионах они стараются заранее детей не просто, ну, как бы, обеспечить там жильем, но и работой, да, и как-то выстроить их путь. То есть такую дорожную жизненную карту им проложить, чтобы они знали, что им делать. В целом стараются обучать их вот этим навыкам социальной жизни, чтобы они понимали, куда они могут позвонить, кому прийти, что такое там все вот эти госуслуги, да, центры, где можно в режиме единого окна получить какие-то, не знаю, права свои там отстоять и так далее. Но это же все равно про то, насколько каждый еще человек готов к этой жизни, и про его связь с теми людьми, которые его воспитали. Потому что у нас же, если в обычной семье ребенок взрослеет, да, он и в 20, и в 25, и в 30 лет может прийти к маме, папе, сказать: мам, пап, мне там есть нечего, там помогите, пока вот я тут работу ищу, с прошлого уволился, там, или сказать: вот я не знаю, что делать, у меня такая ситуация критическая, ну и так далее.
6: Угу. А этим, да, просто посоветоваться даже, да.
7: Конечно, этим прийти некуда. Вот. И у нас были, к сожалению, случаи, когда даже когда они селились вместе, вот эти выпускники детских домов, и начинали вместе пьянствовать, вместе наркотики принимать, вместе всякое плохое делать. Вот. Это, конечно, трагедия большая. По-хорошему, вот повторюсь, вот этот институт кураторства им крайне нужен. Если их кто-то подхватит,
6: спасибо,
7: да, это будет здорово.
6: Спасибо огромное. Спасибо, Ева. Мы уходим сейчас на новости и на рекламу. Прощаемся с радио до завтра.

Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев, российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. В жизни каждого человека.

Культпросвет. Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе полдень, в Якутске 6 вечера, в Уфе 2 часа дня. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Ребенок пострадал в Ростовской области в результате атаки ВСУ. Посол России и замглавы МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российские ученые разработали первый артест-тренажер для восстановления кисти. Подробности далее. Ребенок пострадал в хуторе Рогожкино Ростовской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что обломки дрона упали на частный дом, ребенка доставили в больницу, медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Посол России в Турции Сергей Вершинин встретился с заместителем турецкого министра иностранных дел Левентом Гюмрюкчу, сообщило российское диппредставительство. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Персидском заливе. Также дипломаты обменялись мнениями по итогам 36-го саммита НАТО, текущим региональным кризисом в Европе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Дроны, которые производят в России, с каждым днем совершенствуются, и благодаря внедрению искусственного интеллекта все менее зависит от работы РЭП противника, заявил в эфире радио «Спутник» военный корреспондент, документалист Станислав Обищенко. В качестве примера он привел беспилотник, который ликвидировал объекты противника на расстоянии свыше 100 километров.
2: Краматорск, долетел наш дрон, он пролетел 120 километров, проверил все РЭБы, он прям летал над этим Краматорском. И в итоге искусственным интеллектом, который в нем зашит, выделил военный объект и поразил его, причем заряд был порядка 40 килограмм взрывчатого вещества внутри этого дрона. Мы задаем-то тренды. Напомню, искусственный интеллект был в наших дронах еще с 2023 года. Мы уже могли камеры определять цели. Мы просто не пиарим это, как наш противник.
1: В Минобороны России ранее заявляли, что количество поставленных в войска беспилотников увеличилось более чем в два раза в сравнении с 2025 годом. Для войск беспилотных систем за первое полугодие 2026 подготовлено более 8 тысяч специалистов. Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте, сообщает радиостанция КДНСР. Отмечается, что по крайней мере 7 тысяч из этих мигрантов являются несовершеннолетними. При этом население Сеута составляет 83 тысячи человек. Ранее телерадиокомпания RTVE сообщила, что число мигрантов, погибших в попытках пересечь границу, достигло 19. Российские ученые разработали первый в стране артест-тренажер для восстановления кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. Отмечается, что изобретение объединило в себе две функции – фиксация и непосредственно тренажер. Сейчас технология успешно

применяют для реабилитации пациентов, которым пересажены донорские предплечья и кисти в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Уже есть пример, когда уже через 3 месяца после операции, благодаря реабилитации с использованием ортеза-тренажера, пациент смог держать предметы, пожимать руку и в дальнейшем вернулся на прежнюю работу. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии я, Михаил Алимов, моя коллега Лесо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Привет, Миша, всем здравствуйте. Дневной ракурс начнется у нас по традиции с обсуждения тем самых актуальных к этому часу.
2: Да, но традицию мы все-таки нарушим, потому что большой темы, которую в 13 будем обсуждать, у нас нет. И не потому, что мы ее не приготовили, а потому, что у нас будет очень интересный гость в 13 часов. Поэтому рекомендую всем, кто нас сейчас слушает, остаться и дослушать как раз до этого момента. А мы, да, переходим к обсуждению актуальных новостей. И как будто бы одна из наиактуальнейших — это то, что сегодня... Сегодня последний день июля.
3: Последний день июля сегодня?
2: Да, вот так он внезапно
3: точно
2: наступил.
3: Точно, 31 число. Только сейчас я обратила на это внимание. Но хочется верить, что оставшийся кусочек август пройдет солнечно везде, во всех регионах. Москву, потому что солнце не особо радовало, но вот в ближайшие два денечка ожидаются солнечными, и это уже как-то поднимает немножечко настроение.
2: Да, хотя по сообщениям отдельных синоптиков, вот тот же Евгений Тишковец говорит, что август будет достаточно дождливым и прохладным. Надеемся, что не весь, и нам все-таки останется еще время для того, чтобы летом насладиться. А кто еще сейчас летом наслаждается, так это... Мигранты, которые из Марокко в Испанию прям очень активно начали продвигаться. В выпуске новостей могли услышать цифру, по-моему, 49 тысяч человек. Это достаточно весомо. Это, причем, если вот посмотреть на видео, которые есть в интернете, в том числе и на наших ресурсах, действительно их централизованно привозят там к границе и из кузова грузовика выгружают. То есть это чья-то как будто бы целенаправленная кампания по завозу мигрантов.
3: Возможно, действительно так и есть, но Миша все это подводит к тому, что Италия сейчас рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов в испанском анклаве.
2: Потому что ни одно государство Европейского Союза с таким числом новоприбывших людей справиться не может, и поэтому страны ЕС вполне логично начинают выражать опасения, что нагрузка на социальную сферу, все пособия, все это ляжет не только на испанцев, но и на весь Евросоюз. Там и правые в Нидерландах уже призывают выйти из Европы на этом фоне. Вот, да, действительно, Италия тоже активно возмущается. При этом Илон Маск, мне понравилось сравнение, какое он привел, сравнил вот эти кадры с одним из произведений «Война миров Z» — «Атака зомби».
3: Слушай, ну, интересное действительно сравнение. Илон Маск вообще любит сказать что-нибудь яркое, но я так поняла, в последнее время только сказать, но не сделать в отношении России, потому что он тоже высказывался, говорил, что он вроде как за прекращение все спецоперации, но ничего для этого не делается ни с одной стороны.
2: Да, к сожалению, да. И вот тут свежие кадры. Значит, нужно понимать, что это не центральная Испания, это анклав испанский, испанская Сеута. Ее население 83 тысячи человек. И вот в место, где проживают всего 83 тысячи человек, за сутки проникли около 49 тысяч мигрантов.
3: Слушай, ну это действительно огромное количество. Вообще очень странно, как им это все так удается. Наверняка есть какие-то способы специальные.
2: Просто не справляется граница, потому что там нет столько людей. Вот тут слушатели делятся мнением. Возможно, это в Испанию прибывают добровольцы для тушения грандиозных пожаров. Отчасти, может быть, и верно, да. Возможно, таким образом их и привлекут.
3: Тогда эти люди как раз им нужны, потому что пожары там чудовищные, и на самом деле это очень страшно. Здесь злорадствовать точно уж не хочется на эту тему, потому что гибнут и люди, и животные в огромном количестве. Это страшно.
2: Да, и мы сразу же можем вспомнить не так давно новость о том, что Испания в том числе сама этому поспособствовала, когда отказалась от наших вертолетов, которые занимались тушением пожаров. Тут в том числе вот, собственно, этим и объясняются отчасти такие дела. Ну, пожары бушуют не только в Испании, там и во Франции. более 300 человек задержали во Франции. Там
3: Европу и... в целом в огне сейчас, можно так сказать.
2: Да, потому что там и погодные факторы, и поджигатели там есть, и просто местные, которые костры не там разводят, и из-за этого затем пожары возникают. Поэтому, да, сейчас в Европе, помимо кризиса миграционного, который, очевидно, нарастает, потому что там раньше обвиняли Россию и Белоруссию в том, что она там целые миграционные какие-то истории устраивает. Но нет, вам тут привет из Марокко передали.
3: Но опять же, здесь хочется добавить, вот если мы заговорили о пожарах, это постоянно, каждый год там происходят эти чудовищные пожары, и они из года в год не учатся на своих ошибках, не уделяют этому как раз внимание. Вот вместо того, чтобы выделять такие огромные средства Киеву, Украине, они могли бы задуматься и помочь себе, своим странам, своим людям. Но нет, они совсем не на том концентрируются, к сожалению.
2: Где есть... с какой-то стороны положительные новости, потому что, опять же, это комплексный сложный процесс, так это в истории с сектором газа. Трамп заявил, что достигнута полная договоренность о разоружении движения «Хамас». Это же подтвердил и так называемый Совет мира, который в том числе контролирует Соединенными Штатами. Но есть здесь важные нюансы. Хамас утверждает, что да, мы соглашаемся сложить оружие, если Израиль будет выполнять все то, что есть в соответствующем документе. А с выполнением договоренностей, скажем так, со стороны Израиля и Соединенными Штатами есть некие проблемки.
3: Но вообще Трамп очень много сделал за эти дни заявлений, в принципе, как обычно. Также в интервью Financial Times он заявил, что США стремится к миру на Украине, а не к вооружению Киева. И проще говоря, вот цитата. Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет, мы ищем мира. То есть он везде и во всем ищет мира, но при этом медленно, но верно продолжает делать свои дела.
2: Я дополню, вот это его заявление, оно касается не в целом мира, потому что Трамп, я уже не знаю, сколько заявлений за последнее время сделал, касающихся того, что Соединенные Штаты действительно хотят мира, но вот это конкретное заявление, оно было посвящено не сколько в целом процессу мирного урегулирования, сколько его заявлению, которое не так давно произошло, после саммита НАТО в Анкаре, когда он заявил, что Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос выделения лицензии на Патриота Киева. И вот здесь он уже так осторожненько, как будто пытается с этой темы съехать.
3: А, думаешь, пытается все-таки съехать с этой
2: темы?
3: Ну да,
2: если ты обратишь внимание, там есть в как раз-таки его цитате. Так, я сейчас поищу, думаю, найду по поводу Патриота конкретное заявление.
3: Но в любом случае, пока Миша ищет, это всего лишь мои предположения. Конечно, понятное дело, в этом всем я не могу считать себя ни в коем случае экспертом. Есть люди, которые разбираются. Вот наши как раз эксперты, с которыми постоянно созваниваемся, они рассказывают нам и нашим слушателям очень важные, интересные детали. Но здесь возможно, что за этими словами действительно стоит желание переключить внимание, например, на другие сейчас регионы, на ближний тот же самый Восток, на противостояние с Китаем у него какое-то есть, возможно, да?
2: Вот, я сейчас как раз нашел отрывок из его интервью в газете Financial Times. Мы рассматриваем этот вопрос по поводу передачи лицензии на Патриот. Это очень необычное вооружение. Нам нужно проявлять некоторую осторожность в том, кому мы выдаем лицензии. Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование.
3: Но в любом случае... Я, как обычно, сегодня, тем более пятница, солнечная пятница, пытаюсь искать какие-то позитивные стороны. Для нас, наверное, все-таки важно, что американский президент говорит все-таки о необходимости завершения конфликта.
2: Тут я тебя возвращу как раз к тезису про Илона Маска. Говорить можно многое. Важно, что мы делаем.
3: Ну да, полностью тебя, конечно, в этом тоже поддерживаю, да, так и есть. Будем надеяться, что будут не только говорить, но и что-то делать, и в ближайшем будущем мы будем обсуждать какие-то позитивные новости, возможно.
2: Да, я все-таки хотел бы еще пару слов сказать про новость с Хамас, связанную, потому что это действительно это большое событие, если все произойдет так, как говорится в соответствующих документах, в заявлениях Совета мира. Бойня, я по-другому не назову, в секторе газа может прекратиться. Это вот то, что сейчас нам нужно понимать. Но гложет меня все-таки сомнение, потому что если Хамас там сложит оружие, а Израиль вдруг решит, что нам все-таки нужна эта территория, а Хамас будет без оружия, я думаю, там тоже понимают эти риски.
3: Ну вот правда, здесь слишком много «если» во всей этой истории, потому что если все-таки это правда, то да, это действительно очень серьезный прорыв на Ближнем Востоке. И Хамас, который годами просто жестоко воевал с Израилем, соглашается сложить оружие. Конечно, да, это может изменить весь расклад полностью в регионе, но немного настораживает. Я так поняла, ничего не было подписано.
2: Есть некие соглашения, которые подразумевают в том числе Шарм-эш-Шейхский протокол, и согласно им Израиль должен полностью покинуть анклав. Израильских войск в секторе Газа быть не должно.
3: То есть это уже подписанный документ?
2: Да.
3: Ну, тогда будем верить в то, что действительно случится этот действительно важный, серьезный прорыв на Ближнем Востоке.
2: Что еще может произойти на Ближнем Востоке? Так это внезапная помощь Украине, Соединенным Штатам в войне с Ираном. Я когда читаю эту новость, у меня сразу в мысли в голове не очень лицеприятные, каким образом это может произойти. Но, тем не менее, об этом пишут западные СМИ. Политико со ссылкой на источники среди украинских должностных лиц утверждает, что, мол, Киев может направить Соединенным Штатам и странам Персидского залива беспилотники-перехватчики для того, чтобы защищаться от иранских атак.
3: А еще и не просто направить политику, а раскрывает информацию, что Киев выдвигает условия Вашингтону в обмен на свою помощь в конфликте с Ираном. То есть Киев, который постоянно у всех просит помощи ежедневно, ежечасно, мне кажется, говорит о том, что он может оказать кому-то помощь, еще и выдвигает условия при этом. Ну, это действительно странная новость. Вообще, мне показалось, что это все очень странно.
2: Я даже больше скажу. Есть еще некая страна Восточной Европы, которая тоже ставит условия Соединенным Штатам, мол, мы вам поможем с Ираном, а вы в ответ больше войск Прибалтики разместите.
3: Слушай, последнюю неделю даже наши эксперты говорят о том, что Штаты возомнили себя страной, которая действительно там вершит судьбы, решает все. И удивительно на самом деле читать эти новости, где такие страны, как Киев, например, предлагают какую-то свою помощь, еще и выдвигают условия. Да. Они ведь сами без помощи справиться не могут. Но запутанная какая-то история, очень странная.
2: Есть один комментарий, правда, это не официальное лицо, это бывший сотрудник финского министерства иностранных дел. То есть уровень экспертности сразу резко падает вот в разы. Но, тем не менее, по его словам, европейские лидеры изо всех сил стараются оставаться незамеченными Трампом, чтобы избежать новых требований к европейцам.
3: Да. Ну, слушай, тут важно понимать, что это не совсем экспертное мнение, да, как мы с тобой понимаем. В общем, не знаю, как по мне, это все лишний раз подтверждает, что Украина давно стала инструментом неким в руках Запада и однозначно не самостоятельным игроком, каким пытается сейчас казаться.
2: Потому что там же параллельно тому, что сейчас происходит, Зеленский и компания начали еще активно блогеров республиканских скупать. Это прям видно, эта история как будто бы не совсем замеченной прошла. Но есть несколько таких достаточно известных медийных персон, которые раньше там республиканцам симпатизировали Украину, кляли последними словами. И вот несколько из них там и в Киев уже приезжали, и оды Зеленскому писали. Как будто бы есть некая компания со стороны официального Киева, чтобы вот себя несколько в США популярности это добавить.
3: Слушай, я уверена, что эти кампании, они были и будут, потому что для многих, особенно блогеры сейчас, это самый действенный метод продвижения, так оно и есть, и продвигать, причем можно, знаешь, очень незамысловато, что угодно. Огромное количество людей, особенно в США, они обращают внимание на любые детали, если их любимый блогер появится, на нем будет гардероб в расцветке Украины, то они тут же обратят на это внимание, начнут уделять этому детали больше, обсуждать это все. Поэтому, да, это один из самых действенных ходов.
2: Да, ну посмотрим, насколько он будет действенным, потому что пока те люди, которые анализируют, в принципе, что происходит, столь резкие развороты не оценили. Ну это, во всяком случае, мое личное впечатление. Ладно, давай закончим уже с темой Соединенных Штатов. У нас и в России есть что интересного пообсуждать. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, рассказал, какие законы вступят в силу с 1 августа, то есть уже с завтрашнего дня.
3: Да, и среди них расширение оснований для выдворения мигрантов и новые правила выдачи виз. Детали пока не раскрыты. Это, я так понимаю, по крайней мере, я их не нашла. Но это продолжение системной работы по наведению порядка в миграционной сфере.
2: Помимо этого, новые законы коснутся поддержки военнослужащих и их семей. В частности, участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Сколько дней и в каком порядке определят Минобороны и Росгвардия. Кроме того, те наши военнослужащие, которые имеют награды Героев России, полные кавалеры Ордена Славы, теперь их дети зачисляются в школы и детские сады в первоочередном порядке.
3: Да, и это правило действует с 26 июля, то есть уже действует. Также борьба с мошенниками за нарушение правил при заключении договора связи с иностранцами предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до года. Также ужесточена ответственность за сбор и распространение частной информации, нарушение тайны переписки. За такие преступления из корыстных побуждений грозит до 4 лет колонии.
2: Кроме того, теперь в налоговом кодексе также есть некие изменения. Есть приоритет получения уведомлений от налоговой. Теперь это госуслуги для зарегистрированных пользователей. При этом можно выбрать и бумажный вариант. Это никто не отменял.
3: Хочется добавить, что, как указано, опять же, в этой статье, и, в принципе, наверняка так оно и есть, большинство нововведений направлено на укрепление социальной защиты граждан. Очень хочется сказать еще про пенсию. Накопительные пенсии вырастут на 17%, а срочные пенсионные выплаты на 19%. Изменения произойдут без заявительной и коснутся более 160 тысяч человек. Но это тоже очень серьезная помощь.
2: Да, серьезная помощь. У нас продолжается совершенствоваться законодательная база. А вот что еще с точки зрения Армении необходимо совершенствовать, так это соглашение по поводу армянских железных дорог.
3: Премьер Армении Никол Пашинян пригрозил, что Ереван может потребовать с России плату за использование своих железных дорог. И если вопрос не решат в дружественной атмосфере, Армения обратится в арбитраж.
2: Собственно, в чем там дело? Российские железные дороги, а точнее их дочерняя компания, заключила концессионный договор с Арменией на том, что мы вкладываем солидную сумму денег в модернизацию обслуживания армянских железных дорог, мы туда поставляем новые составы, и за время использования, собственно, российской компании там накапала очень приличная сумма инвестиций, порядка 30 миллиардов рублей мы туда вложили.
3: Это достаточно серьезная сумма, и что здесь важно? Пашинян продолжает свою линию дистанцирования, наверное, правильно будет сказать, от России, и он уже абсолютно не скрывает даже, что готов идти, как по мне, эта ситуация говорит о том, что он не скрывает, что он готов идти на конфликт, если не получит желаемого.
2: Что отвечаем мы? Мы говорим, что хорошо, но мы при этом тогда будем требовать с Армении возмещения наших затрат, потому что мы туда очень хорошо вложились. Вот 30 миллиардов верните, тогда будем разговаривать. Но пока вообще непонятно, почему вдруг этот вопрос поднялся, потому что, опять же, согласно действующему концессионному соглашению, мы его выполняем.
3: Да, и, как ты уже сказал, действительно это важно. Ну, по идее, получается так, что Ереван требует с нас деньги за то, что мы же сами и построили. Ну, это очень странная позиция.
2: Ну, это, опять же, целенаправленная политика Никола Пашиняна на том, что наши отношения с Россией быть должны, но не должны быть эксклюзивными, и хвастается заключением договоров с разными другими государствами, в том числе Европой, Китаем и прочими. Ну, посмотрим, к чему эта ситуация приведет, потому что у нас уже есть достаточно, да, жесткие комментарии и по поводу газа, и по поводу армянской продукции, и некие такие условные санкции Роспотребнадзора, которые мы тоже можем вспомнить. Разные бывают способы для того, чтобы решать такие межгосударственные трения.
3: И переходим еще к одной новости. Мне кажется, это уже такая... Ну, она вроде и приятная, вроде и неприятная. Неприятная с той стороны, что все-таки до сих пор мошенники имеют место быть. Приятная, потому что МВД сообщает, что за первое полугодие число преступлений, совершенных через мессенджеры, сократилось вдвое. И это результат ужесточения контроля за интернет-коммуникациями.
2: То есть, да, с одной стороны, мы столкнулись, это нужно признать, мы столкнулись с определенными неудобствами по ряду мессенджеров, по ряду там требований, включая и симки, которые после прилета из-за границы там на сутки блокируют. и так далее. Ну вот, МВД подкрепляет действия статистикой. Статистика вещь такая, она не врет. Значит, 58% меньше таких преступлений у нас произошло.
3: Да, государство системно борется с интернет-преступностью. Это дает в итоге свои результаты. Мессенджеры сейчас, можно ли сказать, что они стали безопасны? Что они, наоборот, стали опасным убежищем для мошенников. То есть раньше они были, мессенджеры, безопасным убежищем, а теперь опасным.
2: Мне кажется, их там это могут поймать. Вопрос очень дискуссионный, потому что чем больше мы придумываем схемы для того, чтобы как-то помешать мошенникам, тем более изощренно они начинают работать. И если раньше мы там знали все эти несколько схем, ну, те, кто интересовался, во всяком случае, могли их перечислить, то сейчас, когда читаешь новости от коллег, когда читаешь там пресс-релизы от наших правоохранителей, понимаешь, что нет, ты уже в этом не ориентируешься, надо узнавать еще больше, чтобы не попасться.
3: Да, недавно один из экспертов рассказывал, что появились мошеннические схемы, когда отправляют. Но это работает, эта схема работает уже давно. Я напомню нашим слушателям, вам могут отправить некий файл, спросить, ты ли это на фото. Ни в коем случае не открывайте этот файл, потому что там может находиться вирус, который просто погубит всю информацию в вашем телефоне и отправит все данные сразу мошенников. Миша почему-то смеется.
2: Да, я вспомнил просто анекдот такой очень с темой. Если вам звонит ваш ребенок и просит денег, не ведитесь, это мошенники. Это вот туда.
3: Нет, самый верный способ, хочется добавить, напомнить, это перезвонить. Какое бы смс-сообщение вам ни пришло, или, возможно, вам звонят с какой-то непонятной информацией, да, представляются вашими родственниками, вы можете всегда положить трубку, перезвонить. Как правило, вы не нарветесь на мошенника. То есть, если вам звонил мошенник, вы не сможете ему перезвонить.
2: Да, у нас примерно минутка остается. Успеем потрясающую, я считаю, новость обсудить. Значит, один из стартапов Turnwell Systems разработал микробеспилотник, который уничтожает комаров в полете.
3: Ну, это очень забавная новость на самом-то деле. Ну, думаю, огромное количество людей будет радоваться. Я в этом году комаров не заметила. Наши слушатели, пишите нам, пожалуйста, были ли у вас комары. У нас, наверное, так холодно в Москве, что комаров особо и не было будто бы.
2: На каждую дачу по этому 40-граммовому истребителю. Да, маленький дрон весит всего 40 граммов. Правда, стоит он $100, как нам сообщают в статье. При этом, несмотря на, казалось бы, юмористическую цель, но есть государства, где это очень полезная вещь. Потому что мы вот буквально недавно обсуждали в эфире, что комары переносят разную заразу, а есть страны, где комары переносят разную заразу уже очень давно. И вот таким образом от них, с ними бороться, защищаться, там, москитов, которые малярию и прочую гадость переносят, чтобы они в полете перехватывали, это же потрясающе.
3: Было бы замечательно, если бы беспилотники использовались действительно в таких немножечко даже милых и полезных целях. Пускай все будет у всех хорошо. Михаил Алимов, Лиса Хабалова, мы вернемся после короткой рекламы выпуска новостей.

знать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщила Минобороны. А бойцы группировки войск Север установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Кроме того, подразделение Черноморского флота уничтожили 3 морских дрона ВСУ в Черном море. В Минобороны добавили, что за неделю российская армия нанесла 1 массированный и 15 групповых ударов по целям ВСУ. Уничтожено 31 морское судно. Также на прошлой неделе российские военные освободили 5 населенных пунктов Шевченко, Торская, Красный Кут, Светлая и Красноярская в ДНР. Погибшую женщину нашли при разборе завалов жилого дома в Волгограде после атаки ВСУ, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он добавил, что число пострадавших увеличилось до 8, они госпитализировали. 2 человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее Бочаров сообщал, что ПВО отражают массированную атаку украинских дронов в Волгоградской области. Повреждены многоквартирные и частные дома в Волгограде. Пожар произошел на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города. 30 вражеских беспилотников уничтожили средства ПВО за ночь в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ в ряде районов частично нарушено электроснабжение, энергетики и аварийные службы работают на месте, восстановительные работы идут круглосуточно. Прокуратура Бельгии подозревает арестованную стажерку из штаба НАТО в Монсе в шпионаже в пользу Китая, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на бельгийский источник в сфере нацбезопасности. Издание утверждает, что арестованная Бивейджан работала в нескольких федеральных ведомствах в Оттаве, в том числе в Канадском космическом агентстве и статистической службе Канады. Как отмечает газета, стажерка была направлена в штаб НАТО при поддержке канадского МИД, который отвечал за ее проверку. Бельгийские правоохранители задержали ее 25 июля. МИД КНР заявляла, что Китай всегда решительно выступал против шпионажа. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт заняли 3 место в предварительном раунде среди представлявших произвольные программы дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Первыми стали испанки, 2 место заняли представительницы Греции. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Финал в произвольной программе дуэтов состоится 1 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта для участия юниор в соревнованиях с флагом и гимном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Р. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: 12:33 в Москве. Продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лесо Хабалова. И к нам присоединилась исследователь темы образа его влияния на жизнь, бизнес и государство Ева Сорокина. Ева, здравствуйте.
5: Да, всем здравствуйте.
1: Поведайте нам нашу сегодняшнюю тему, пожалуйста, потому что я так понимаю, что мы продолжаем разговор, который вот в прошлую пятницу у нас был.
5: Все верно, конечно. Мы с вами продолжаем разговаривать о инвестиционном гардеробе. И сегодня мы с вами будем говорить о той самой базе, на которой он строится. Вы помните, я не люблю слово «база», но никак без него не обойтись. Мы с вами в прошлом эфире обсуждали верхнюю одежду, цвета ее, такие базовые цвета и более яркие цвета, которые добавят красок к гардеробу. А сегодня мы с вами перейдем на другой уровень и будем говорить непосредственно о вещах, которые вы часто, скорее всего, надевайте. Итак, самые основные вещи, которые должны быть в гардеробе каждого человека, и далее мы их будем разбирать подробнее. Женщина. У нее два костюма. Брючный и с юбкой. У мужчины, конечно, только один вариант.
6: Но, опять
1: и
6: же, мы не забываем.
1: На похороны, да, это вот он.
6: Не забываем про Шотландию. Мы тогда обсуждали, по-моему, в прошлом выпуске. Да,
5: да. Костюм — это безумно важная история, даже если вы его часто не надеваете или вам кажется, что куда вы в нем пойдете, вы найдете куда. У вас всегда будет возможность, будет случай либо дневной, либо вечерний, театр, переговоры, собеседование, не имеет значения, но хотя бы один, а лучше, конечно, базового цвета и более яркого, насыщенного, он должен присутствовать в гардеробе. Женщинам как раз можно брючный, например, сделать более классическим вариантом. Синий, бежевый, возможно. А с юбкой что-то уже более яркое.
6: А более яркое — это какое, например?
5: У меня есть подруга, которая обожает красные вещи. Прям тотал.
6: Сегодня Ева у нас наполовину не тотал, но маникюр красный, брюки красные, термос красный.
5: Но не тотал, да. Так вот, про тотал ред. Это очень большой вызов и для вас, и для ваших собеседников, потому что вы будете приковывать на себя буквально все внимание аудитории. И готовы ли вы к этому? И также мы можем сравнять красный с желтым в этом аспекте, потому что он на себя такое же количество внимания возьмет, как и красный. Поэтому тотал я бы не рекомендовала яркие цвета брать. Либо вы должны быть готовы к вниманию и должны быть максимально уверены в себе и в своей подаче.
6: Это правда, полностью поддерживаю. У меня есть красная жилетка, очень красивая жилетка. Недавно я ее надела с леопардовой юбкой. Ну, леопард, на самом деле, да, шикарный, приличный, хороший леопард. И это было, как сейчас любят говорить, too much, простите, чересчур. Огромное количество внимания вообще со всех сторон.
5: Опять же,
6: я
5: смотря
6: не была к этому готова в тот день, по крайней мере.
5: Если бы вы пришли, например, на выставку современного искусства...
6: Однозначно, да. Но если просто идти прогуливаться, то не самый подходящий вариант. Не самый подходящий, поэтому нужно быть готовым, когда так одеваешься. При этом вещи могут быть абсолютно закрытыми.
5: Конечно.
6: Но сам цвет, он очень сильно привлекает внимание.
5: И принт, потому что леопард, зебра, вообще вот это все животное. Но мы любим это, как-никак. Тем более сейчас, когда непростые времена, мы все возвращаемся к чему-то настоящему. И леопард — это как раз то самое.
6: Ну, что-то земное, если можно так сказать. Да, что-то, что нас приземляет, это правда.
1: А футболки с мемными надписями разными? Их можно рассматривать в этом контексте?
5: Смотря куда вы в них. Может, на какую-то тематическую вечеринку?
1: Я один раз на работу пришел в такой.
6: Так, и что тебе сказали?
1: Меня попросили так больше не делать.
6: Ну вот.
5: Ну, почему на дачу? Отличный вариант. Мы же с вами, помните, выяснили, мужчины как раз отвозят то, что уже не то, на дачу. И там вот подходит.
6: Нет, но на ту же выставку современного искусства вместе с пиджаком, если поверх надеть
5: классический пиджак,
6: то очень даже можно, ну, смотря что за мем там тоже, Миш.
5: В общем, много-много деталей. И про цвет очень важный момент, который сейчас спасет огромное количество наших радиослушателей, если вы запомните это правило. Если вы не знаете, как называется цвет, его не нужно покупать по причине того, что вы его не сможете ни с чем стилизовать.
6: А вот это интересно. А какой, например, цвет может быть такой, что мы его не знаем, как он называется?
5: Вы смотрите на него и думаете, бирюзовый, синий, мятный, какой?
1: Ты думаешь, розовый, а это фуксия.
5: Ну вот, вот что-то такое. Ты не можешь дать четкое определение цвета. А если ты не можешь дать четкое определение цвета, тебе его потом будет очень сложно комбинировать. Либо два варианта: черный и белый. Все. Больше вариантов нет. Ну, потому что черный и белый это базы. В общем, если вы не знаете, что это за цвет, мы его не берем, потому что вы потом не будете знать, что делать с вещью в этом цвете.
6: Ну, это и правда хороший лайфхак. Хочется теперь обратить внимание на свой гардероб, обязательно пересмотреть, есть ли там какие-то такие цвета, и, возможно, вещи, которые сейчас не носятся мною, они как раз в странном цвете, например.
5: Это, знаете, у нас у женщин часто бывает такая история, мы заходим в магазин и думаем, да и у мужчин, кстати, тоже такое есть.
1: Да, во что?
5: Да. Что-то красивое. Или... Мужчине говорит продавец-консультант, вам это подходит, это вот то, что нужно. И мужчина покупает, или женщина просто смотрит, ну, красиво. Но в этот момент большинство людей не думают, с чем эту красоту они будут носить.
1: С собой, естественно.
5: А внизу или наверх что? И такое количество вещей висит в гардеробах, вот тех самых, которые ты не понимаешь, куда, с чем это. Но это красиво. Вот сама по себе вещь одна, она красивая, но ты не знаешь, с чем ее носить. В этом случае я рекомендую одно. Для женщин это подойдет правило, а у мужчин такого правила, к сожалению, нет. Если вы видите что-то красивое, но не знаете, с чем стилизовать, если это платье, покупайте. Потому что вам его порой даже минимально придется стилизовать. Вы просто обувь, наденете какие-то аксессуары и пойдете. Но если это отдельная вещь, и вы не знаете, куда она, с чем она, пожалуйста, оставьте. Даже если вам кажется, что она такая красивая, я найду, я узнаю, я пойму, вы не поймете. Она у вас будет просто висеть и занимать место.
6: Ну, за исключением, если у вас есть огромное количество возможностей приобретать вещей, сколько вообще хотите, тогда покупайте все, что хотите, наверное.
5: А ведь это тоже захламление пространства начнется. Даже если у человека хорошие возможности, он может купить буквально любую одежду, любой ценовой категории, он будет захламлять свое пространство. Потому что от количества вещей не меняется постановка вопроса «нечего надеть».
6: Но ведь очень многие любят закупаться вещами, потому что это некий выброс эндорфина. То есть нам, когда не хватает положительных эмоций, огромное количество людей идет в магазин, делает какие-то покупки, они приносят радость на 20 минут, потом мы идем и снова грустим, не знаем, что дальше делать с этим совсем.
5: На маркетплейсах это тоже отлично мы видим, когда люди покупают огромное количество вещей, потом не знают, что с этим делать. И здесь вы абсолютно правы, у большинства женщин есть такая привычка, и это, кстати, совершенно не зависит от того, сколько у них денег, какой у них социальный статус, совершенно не важно. Просто одна делает эти закупки, именно так я могу это назвать, на маркетплейсе, а другая в бутике. Но суть не меняется. Абсолютно. И у одной, и у второй одинаковая проблема. Она это купила в порыве, в моменте. А куда с этим? А к чему это? Непонятно, неизвестно.
1: А вот если душа просит, значит, это мы не берем, потому что пространство захламляет. Куда-то там пойти поесть чего-нибудь вкусного, чтобы порыв удовлетворить, это тоже потому что фигура. А вот душа просит. В какую сторону лучше направить энергию?
6: А можно я отвечу? У меня просто есть один способ. Я недавно к этому пришла. Мне нравится, мне подходит. Потому что я из тех людей, как раз, кто совершает импульсивные покупки достаточно часто, и у меня в гардеробе есть достаточное количество вещей, которые между собой иногда даже не сочетаются, но они у меня, вот они у меня есть, они там висят. И я нашла способ, я прихожу в магазин, фотографирую себя в этой вещи, и дома уже смотрю, вот действительно ли мне это так нравится. На следующий день мне, может, это вообще не понравится так же сильно, как мне это нравится здесь и сейчас. Естественно, я уже не иду тогда за этой покупкой. Ну или можно купить, посмотреть дома, не снимать ценник. Если тебе дома это все не очень понравилось, то обратно вернуть в магазин. Тоже способ.
5: Я придерживаюсь того, чтобы вещь работала на нас, а не мы на нее. А часто происходит то, что мы подбираем какой-то вещи другую вещь. То есть у нас уже есть что-то купленное, мы это не носим. И к этому мы еще что-то пытаемся купить, что будет сочетаться только с этой вещью. И так гардероб, и мы расширяем, расширяем, расширяем. И получается, что у нас эта блузка только под эти брюки, а эта юбка только под этот топ, и так далее. То есть то самое правило, когда мы говорим о том, что на один низ у нас три верха. Когда мы приобретаем вещь, это касается и мужчин, и женщин, когда мы приобретаем вещь, мы должны понимать, с чем. И опять же про эндорфины. Это быстрый и легкий способ их получить. А можно пойти на тренировку, допустим, и там их получить. Можно получить всплеск эмоций там, и вы еще в хорошей физической подготовке будете. У вас будет прекрасное тело. А ведь основное правило для одежды, для того, чтобы на вас прекрасно сидела эта одежда, это тело. Чем лучше тело, тем лучше на вас сидит вещь. Любая. Тем меньше вы тратите на свой гардероб, потому что вы не думаете о том, как скорректировать недостатки, потому что у вас их минимальное количество, вам нечего корректировать.
1: А как же вот мужчина, например, начал ходить в зал, накачался, ему все футболки малы в плечах стали?
5: Я знаю не понаслышке эту проблему, потому что какое-то количество лет назад у меня у папы такое произошло. Начал активно заниматься спортом. И да, оказалось то, что прошлый гардероб стал мал. Но он быстро понял, что он не в том возрасте, чтобы менять весь свой гардероб.
1: Надо сдуться обратно.
5: Да. Может, конечно, не совсем обратно, но он свои спортивные достижения чуть-чуть приостановил, чтобы дальше не становиться еще мощнее, сильнее и больше.
1: Да, это помимо того, что еще такие колебания, особенно когда ты уже постарше становишься, они еще и на здоровье непосредственно влияют, как будто бы.
6: Ева, знаете, сижу, слушаю вас и задумалась. А предположим, просто предположим, у вас есть подруга, ваша близкая подруга, которая не очень стильно одевается. На ней как раз все эти цвета, которые ни с чем не сочетаются, но ей так нравится. Это ее выбор, это ее стиль, это ее осознанные покупки. Вы будете как-то пытаться ее переодеть?
5: Я ей задам вопрос, в связи с чем ты так одеваешься, всегда ли это было, или я просто это аккуратно выясню в диалоге без прямого вопроса. И нам здесь стоит понять то, что с помощью одежды мы порой можем корректировать наши эмоции, которые мы даем окружающим людям. То есть, если тебе внутренне плохо, ты можешь одеться в черное, образно в черное, а можешь, наоборот, экстра ярким стать. И это тоже будет говорить о определенной внутренней боли, чтобы эту боль никто не видел. Это определенная маскировка. Если мы с вами вспомним, что люди, которые нас веселят, они всегда самые грустные. И одежда здесь определенный инструмент. Потому что супер яркая одежда, она всегда транслирует что-то. Заметьте, маникюр женщина, когда делает очень яркие, какие-то желтые, оранжевые ногти, или вместе эти желтые и синие, вот что-то такое яркое очень, это тоже говорит о чем-то. Чаще всего это говорит о том, что для нее поход на маникюр это событие. И стоит сделать что-то вау, что-то вау. Потому что если бы для нее это была бы повседневная, не повседневная, конечно, если бы для нее это была бы обычная рутина, она так бы не придумывала, не подбирала бы эти цвета. Это очень тонкий психологический момент, потому что яркие кислотные цвета, если мы с вами возьмем, чаще всего это не натуральные ткани. Если мы с вами возьмем, к примеру, шерсть, кашемир. В кашемире, в принципе, не может быть кислотного оттенка, потому что, ну, потому что это, этого нет. Если вы это видите, это 100% не кашемир. То, что в шерсти есть яркие цвета, это также говорит о том, что это искусственная шерсть. Поэтому, когда мы видим человека в суперярком платье, шляпе, в общем, образ яркий, стоит задуматься, почему.
1: Может, ему просто нравится.
5: Может, ему просто сегодня так нравится, а завтра ему будет нравиться по-другому. Это тоже вариант. Но если это на регулярной основе, это нам что-то скажет о нем, о его состоянии. Нам ведь всем кажется, что одежда — это ничто. Мы ее не выбираем. Мы вообще вне этого, мы выше этого. Но на самом деле большинство людей, тем более женщин, они заложники становятся той самой одежды, которая висит у них в гардеробе. Они на это тратят огромное количество денег. Они даже не хотят порой разбираться, с чем это все сочетать и носить. Просто классно, просто эмоции, просто в моменте. Да и мужчин такие есть. Я знаю огромное количество мужчин, у которых обуви столько, что у его жены меньше обуви.
6: Но хочу отметить, что сейчас, как мне кажется, очень много людей все-таки за минимализм. То есть есть базовая футболка, рубашка, джинсы, которые подходят абсолютно подо все, пиджак. И люди так ходят, им
5: здесь,
6: так нравится.
5: Где здесь человек? Где здесь персона?
6: А как раз в этом и есть персона, но потому что, смотрите, например, у меня есть разные знакомые и огромное количество успешных действительно людей, они не придают этому значения. У них есть как раз перечисленные мною вещи, они хорошего качества, это хорошие вещи, они их надевают, чувствуют себя в них уверенно, но вещь — это не главное, что придает им уверенность. Вещь — это как раз не то, на что они работают, как раз как вы говорите, а это то, что работает. Ну, даже не могу сказать, это просто то, что нужно на себя надеть, потому что мы живем в стране, где лучше не ходить без вещей, вот так, например. Где лучше ходить одетым, да, на встречи и на работу.
5: Что эта вещь скажет о человеке? Ничего. Если это его цель, отлично, здорово. Если у него другая цель, то получается, нет попадания в цель. Ведь здесь мы забываем о том, что минимализм, якобы, который сейчас в тренде, и то я не могу согласиться, что он в тренде, потому что даже бежевый ремонт, который когда-то был актуален, вот этот минималистичный, сейчас меняется на яркие стены, декор, подушки.
6: И все осуждают бежевых мам.
5: Да, потому что за этим минимализмом мы не видим личность. Мы не видим ни личность человека, и мы не видим квартиру. Ну, я вот сейчас просто, когда сравнение сказала с дизайном. Та же самая история. А когда мы видим, что у человека интересные цвета в гардеробе, я вам сейчас не говорю про то, чтобы их как-то стильно сочетать, что-то читать, следить. Совершенно нет. Я просто говорю о том, что создавайте себя с помощью одежды. Покажите миру себя. Какая вы, какой вы на самом деле. Ведь одежда на это подчеркивает.
6: Миша, ты когда ты одеваешься с утра на работу или там на какое-то мероприятие, о чем ты думаешь в этот момент?
1: Я думаю о том, как мне успеть на электричку, если честно. Это вот первая мысль. Нет, на самом деле, отчасти я с вами согласен, но дело в том, что как будто бы, если у вас нет цели сиять, это я так обобщенно скажу, то как будто бы, ну, личное, то, что о тебе знают все остальные, лично я бы предпочел оставить не вот в рамках одежды, а в рамках каких-то разговоров с теми людьми, которые мне интересны.
5: Это ваш выбор, это тоже окей. Это тоже окей. Мы опять же возвращаемся к цели, да, что человек себе ставит какую-то определенную цель, или у него есть понимание, зачем, куда он идет, что он хочет донести, что он хочет получить. Ведь мы почему настолько просто относимся к одежде? Потому что мы обесценили то, что является ключевым инструментом, одним из. Мало кто пользуется этим инструментом. Но если вы его знаете и вы им пользуетесь, вы уже обладаете преимуществом. Потому что вы знаете, ой, вот красное сюда, конечно, нет, не вариант, а вот сюда футболка с мемом отлично.
1: Ева, а насколько это актуально, если все меньше людей, как вы сейчас сами сказали, умеют считывать это? То есть мы...
5: Это бессознательно происходит. Это не надо уметь. Абсолютно. Если вы видите женщину полностью одетую в красное, вы сразу о ней что-то поймете. 100%. Вам даже не нужно разбираться ни в чем.
1: Ну, и в голове сразу три разных варианта. Она там хочет внимания, ей это нравится, и как тут определиться-то?
5: Ну, внимание это точно. Без этого никак. И ей нравится внимание.
6: А может, из химчистки все вещи не вернулись, только красный костюм остался в гардеробе. И вот она бедная идет и думает, ё-моё.
1: Сколько внимания мне уделяют.
5: Не ожидала, да.
6: Да, я к этому не была готова.
5: Ну, конечно, если человек не готов к вниманию и к ярким цветам, то я рекомендую их понемногу добавлять. Например, яркая сумка. Та же самая красная сумка, она буквально сочетается практически со всем, просто являясь акцентной. И как раз-таки такая сумка может быть инвестиционной вещью, потому что она яркая, но цвет, который подходит буквально ко всему, если вы подберете правильную форму, которая не модная, не трендовая, а достаточно базовая, то...
1: Благодарим вас, Ева, всем по красной сумке. Да. Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь, бизнес и государство, Михаил Алимов, Лиса Хабалова, выпуск новостей.

Страна героев. Александр Якутин. С самого начала СВО в тяжелых условиях майор Александр Якутин занимался военно-политической работой. По мере освобождения от ВСУ оккупированных ими территорий налаживал деятельность временных администраций и мирную жизнь во взятых под контроль населенных пунктах. Одна из важнейших задач, которая была возложена на майора Якутина – эвакуация гражданских лиц, прежде всего женщин, стариков и детей, из разрушенных в ходе боев городов и поселков вглубь отбитых у противника районов. Враг, настроенный на дальнейшую ожесточенную борьбу и провокации в отношении российских военных, с помощью минометов и артиллерийских установок ударил по одному из пунктов сбора беженцев. Александр Якутин сумел оперативно сориентироваться в экстремальной ситуации и без промедлений организовал выход и перемещение мирных людей в защищенное укрытие. Он не допустил жертв среди местного населения. Противник не унимался. Колонна с беженцами подверглась повторному обстрелу. Использовались кассетные боеприпасы, которые приводят к массовым жертвам. Майор и в этот раз спас людей, уведя технику в безопасное место. Колонна без потерь пришла в пункт назначения. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты

0: политики.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: Час дня в российской столице, столько же в Казани, Анапе и Пскове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Силовики задержали жителя Ростовской области, который планировал теракт в отношении российских военных. В Якутии появится центр обработки данных. Глава финского МВД призвала всю Европу поддержать временное исключение Испании из Шенгена. Подробности далее. Силовики задержали 18-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который планировал теракт в отношении российских военных, сообщает УФСБ по региону. Установлено, что задержанный через Телеграм вступил в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим. В соответствии с инструкциями он расклеивал листовки и наносил граффити против СВО, а также проводил скрытную разведку местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по двум статьям. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в ЛНР за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что украинские дроны нанесли удары в районе производственного предприятия, а также по территории частного дома. Повреждены также автомобили и объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Пасечник добавил, что следователи фиксируют последствия атак противника. Центр обработки данных появится в республике Саха-Якутия. Инициатива по развитию высокопроизводительной инфраструктуры для дальневосточного ИИ-кластера дал глава правительства Михаил Мишустин. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе презентации глобальной платформы ИИ-решений на базе языковой модели GigaChat, которая уже трансформирует библиотечную отрасль.
4: Не секрет сегодня, что данные, особенно данные, которые можно обработать, кластеризовать, это новые полезные ископаемые 21 века, они являются уникальным активом. Высокопроизводительная инфраструктура для сервисов искусственного интеллекта, конечно, нужна в дальневосточном кластере. Мы это полностью поддерживаем. Особенно касается тех индустрий, которые очень здесь развиты. Это информационные технологии, креативная индустрия, это возможности для врачей.
3: На данный момент разработанные в Якутии решения применяют 25 центральных библиотек субъектов России. Отмечается, что после апробации платформу могут совместно использовать по всей стране. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из шенгенской зоны. Ранее итальянский премьер-министр Джорджо Мелони заявила, что рассмотрит приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни поддержал эту идею. Нидерландская крайне правая партия «Форум за демократию» также призвала Нидерланды полностью прекратить прием беженцев и выйти из Евросоюза. Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times. Как сообщает издание, профессор Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предупредил, что истощение национальных сил, особенно авиации, лишит европейские страны возможности оказывать друг другу помощь, что значительно снизит способность Европы тушить крупнейшие лесные пожары. Подчеркивается, что Греция, Италия и часть Центральной Европы окажутся наиболее уязвимыми перед лесными пожарами. Европа переживает один из самых самых жарких периодов последних лет наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция.

0: Италия и Греция. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона все так же Михаил Алимов, Лисо Хабалова. И к нам присоединился очень интересный гость, народный артист России, пианист Даниил Крамер. Даниил Борисович, здравствуйте.
3: Приветствую всех.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Так приятно вас видеть и слышать в нашей студии.
3: Спасибо.
2: Я, безусловно, поддерживаю. В одном из интервью вы назвали формулу идеального концерта 70% доноров, 30% вампиров. Я так понимаю, что она не меняется особо с тем, когда меняется аудитория. Это, в принципе, то, как вы, как артист, когда приходите в зал, выступаете, ощущаете аудиторию.
3: Это не совсем так. В разных местах залы реально разные. И я не просто так называю людей вампирами, это не значит, что они пьют кровь. Это значит, что они не отдают энергию, а только потребляют. Но обмен энергетикой – это, собственно, одна из главных частей искусства. И поэтому для меня и для многих других, отдающих или не отдающих себе в этом отчет, неважно. Но главное, что искусство – это, во-первых, создание образа, который должен достигнуть до глубины души твоих слушателей, зрителей, чего угодно. И второе – это обмен энергетикой, потому что люди же не приходят слушать наборы нот или наборы звуков в поэзии, или наборы слов. Они приходят, чтобы получить то, что не дает ни компьютер, ни телевизор, ни компакт-диск. Ничто не дает, только личное общение – это обмен энергетикой. Именно поэтому… Если зал состоит из людей, которые только потребляют, такое не часто, но бывает. Скажем, да простят меня соответствующие люди, но такое бывает, когда слишком официальные концерты, когда собираются сплошные официальные лица, которым гораздо важнее показать себя начальству, нежели послушать музыку или посмотреть спектакль. И вот тогда, не знаю, как для кого, для меня это не концерты, это пытка. Потому что это зал, состоящий из людей-вампиров. Они не знают об этом, они просто не отдают свою энергию и не слушают, и не потребляют даже. И то, что ты им отдаешь, просто пропадает в воздухе. С другой стороны, бывает так, что ты еще ни одной ноты не сыграл, но имя сработало. Мы все-таки живем в стране, которая называется культурно ориентированная, и тебя встречают бешеными овациями, и энергия переполняет, и ты уже не знаешь, куда деваться. Бывает, что начинаешь ошибаться. Бывает, что эта энергия приводит к тому, что ты начинаешь играть слишком быстро или еще что-то. Все должно быть в меру, знаете ли. Поэтому для меня 30% вампиров и 70% доноров, ну, это никогда не бывает именно так. Но, в принципе, это как бы такая самая, что ни на есть, идеальная структура зала. В меру у тебя забирают твою энергию и хорошо тебе отдают.
4: А в чем ваш секрет? Как вы восстанавливаетесь, если были только вампиры в основном преимущественно?
3: Это очень тяжело. Такие концерты после этого, как знаете, у вас никогда после гриппа, ребята, кости не ломало?
2: Бывало.
4: Бывало, а после ковида у меня теперь это, к сожалению, на постоянной основе. Ну,
3: вот это ощущение, когда ты приходишь в отель после концерта и заснуть не можешь, и тебе все неудобно. И буквально кости ломает тебе. Но самое плохое после таких концертов, причем невозможно справиться, ты понимаешь, что ты не виноват, но депрессия, которая накатывает после вот этого равнодушия публики, это мало с чем сравнимо для музыканта. И начинаются эти мысли, все, ты уже не можешь завоевать свою аудиторию, ты изыгрался, тебе пора в преподавание вообще уходить со сцены. Справиться с этим нелегко бывает.
4: То есть у такого известного человека есть тоже немного элемент самобичевания, возможно, правильно?
3: Вы смеетесь?
4: Нет.
3: Самодовольство человека культуры – это его смерть. Я сейчас вот не кокетничаю. Но наигранное самобичевание – это тоже смерть. Давайте поставим точки над «и». Что такое вранье в искусстве?
4: Давайте.
3: Если вы читали мои интервью, то вы, наверное, видели, что у меня есть такой термин «душевный стриптиз».
4: Так.
3: Знаменитое «Не верю» Станиславского, оно из этой серии. Но это не просто так. Мало кто понимает, что это означает «не верю». Что «не верю»? Ты плохо сыграл, у тебя плохая дикция у актера, или ты плохо сделал оттенки, если ты музыкант. Что значит «не верю»? Штука в том, что искусство заключается в создании образа. Это главная цель искусства. Вот как я уже сказал, создание образа и обмен энергией. Чтобы создать этот образ, в него надо вжиться. Чтобы в него надо вжиться, им надо стать. Вот музыкант играет там трехминутную пьесу. Но в эти три минуты эта пьеса должна стать смыслом всей его жизни. Если это не так, начинается вранье. Итак, вы приходите в зал. И для вас играет хороший музыкант, он все делает правильно, у него все оттенки на месте, у него все хорошо. Почему-то с одного концерта вы уходите в полном восторге и хотите еще, а со второго, и тоже играет прекрасный музыкант, вы уходите равнодушным. Никогда не спрашивали себя, почему?
4: Конечно, иногда действительно такой вопрос возникает, что не так. Иногда я думаю, возможно, у меня сегодня было какое-то не такое настроение. То есть действительно, когда мы ждем какого-то концерта...
2: Или, да, может, люди рядом мешали, еще что-то.
4: Нет, ну или вот там, знаете, после работы устал, пришел на концерт.
3: Вы на концерте отдохнуть должны.
4: Так вот, как правило, я, например, ищу причину в себе. Но получается, она может быть и не в нас.
3: Бывает причина в себе. Это когда люди приходят на концерт с настроением «ну-ка, что ты нам за мои деньги покажешь сегодня?». Вот те люди, которые с этим настроением приходят на концерт, они сами себя грабят, потому что это настроение закрывает их души. А нужно приходить на концерт с настроением «я готов, моя душа открыта, можешь ты туда что-нибудь положить?». И вот смотрите, вот сейчас я, не меняя ни интонации, ничего, не меняя языка, ничего. Я вам скажу прекрасную фразу о том, что все, оно, конечно, ежели, хотя опять, однако же, все-таки, где-то, пожалуй, весьма, и даже очень. Но не всегда, а только в пятницу вечером, и то, если слева. Итак, что я сейчас сделал? Я на чистом русском языке, не меняя интонации, ничего, я вам сказал абракадабру, но с хорошей интонацией.
4: Запутали нас.
3: Нет, не в этом дело. Я сделал то, что делают ремесленники. Они профессионально делают свое дело. Но при этом они не раскрывают вам язык того искусства, которым они занимаются. Итак, вы слышите набор слов, в котором нет смысла, в котором ничего нет. Так вот, создание образа – это когда ты вместо «оно, конечно, ежели» говоришь вам осмысленную фразу – которая должна быть таковой, чтобы вы в нее поверили. А для этого в нее должен поверить я сам. И вот именно это, когда я выхожу на сцену, и я должен открыть свою душу тысячи незнакомых мне людей. Вы понимаете, что должен делать музыкант, актер? Я вам приведу один пример. Я дружил с Сергеем Юрьевичем Юрским. Правда, он был намного старше меня, но мы подружились на одном из концертов, и после этого... Друзьями нет, не назову, но были очень симпатизирующими друг другу знакомыми. И вот однажды, тогда еще вместо «Зарядья» был киноконцертный зал «Россия», и там регулярно происходили всякие концерты, там «День учителя», «День математика», «День чего-нибудь», и там были сборные концерты. Я там часто участвовал. Вот однажды я прихожу туда, и администратор, который распределяет по гримеркам, он мне говорит: «Ой, у нас сегодня огромное количество артистов, а Сергей Юрьевич сказал, что он бы с удовольствием, значит, был бы с вами в гримерке. Вы не против?» Я говорю: «Господи, за честь почту». И меня направили к Юрскому. Вот мы сидим, болтаем, все наши обычные актерско-музыкантская болтовня в гримерке. И вдруг он мне говорит, а это просто сборник. То есть надо выйти буквально 3-5 минут, твой номер, все, до свидания. Получил свой гонорар, казалось бы, вот чистой воды ремесло. И вот Сергей Юрьевич вдруг мне говорит, я для него был Даня, это он для меня был Сергей Юрьевич. И он мне говорит, Дань, ты не удивляйся, я сейчас уйду. Я не понял, о чем он. А он в процессе поставил два стула, на один лег затылком, на второй пятками и ушел. Бревно. Этот человек готовился к пятиминутному, казалось бы, дежурному выступлению, но он настраивал свою душу. И вот так он выходил, и для меня такие люди были образцом того, что называется созданием образа, того, что называется невраньем на сцене. От него никогда не уходили люди равнодушными. Даже эти пятиминутки в сборных концертах приводили людей в восторг. Как он читал, как он рассказывал. И вот именно это и есть тот самый секрет искусства. Та самая энергетика, про которую вы говорили. Когда он много отдавал и много получал от людей. Но, как я уже сказал, всегда есть часть людей, которые приходят с настроением «ну-ка-ну-ка». Вот чем меньше таких людей, тем лучше будут их души. И те, кто нас сейчас слушает, учтите это.
2: Даниил Борисович, вот этот секрет искусства, о котором вы говорите, та энергия, которую вы отдаете, она получает отдачу не только во время концерта, но и в дальнейшем. Как вот эта магия искусства влияет на разные сферы общества? Может быть, тоже на конкретных примерах каких-то?
3: Да напрямую. Я много раз рассказывал о том, как искусство может разрушать, магия искусства может быть разрушительной. Пример самый простой. Вот, пожалуйста, запрещенное у нас в России движение АУЕ, арестантский уклад един. Угу. Оно на Дальнем Востоке. И, кстати, честно говоря, решение Совета Федерации о запрете этого движения, да, оно должно быть запрещено, но так как это было сделано, вызвало у меня улыбку, потому что щуку бросили в реку. Потому что для этих детей, а это дети, подростки, для этих детей тюрьма – это средство их возвышения, их статуса. Ну, хорошо. Но как это получилось? И тут мы выясняем, что на Дальнем Востоке главенствующий, а я об этом специально спрашивал нескольких продюсеров. И главенствующая культура – это блатной шансон. И я, когда приезжал на Дальний Восток, садишься в машину, там тебе Владимирский Централ, и многие растут на этом. Какими вырастают эти дети? Ведь мы – продукты окружающей нас среды. Бывает, бывают исключения, которые можно назвать природной предрасположенностью. Это когда в семье пьяниц, ребенок категорически не приемлет алкоголь. Такое бывает. Но это исключение из правил. А так вообще-то в семье пьяниц дети благополучными вырастают крайне редко. И вот засилье субкультуры привело к целому движению. Десятки тысяч детей. Вот вам разрушающая магия культуры. Смотрите, древние эллины были не дураки. Поэтому, собственно, их культура считается классической. Что значит классика? То есть то, на чем мы строимся, образец для нас. Мы можем развиваться дальше, вглубь, вширь, вверх, вниз, но это есть ядро, хрестоматия, классика. Так вот, древние эллины, они говорили, что меч, доспехи и умение воевать еще не делает человека воином. В Элладе воин обязан был еще сочинять стихи и играть на кефаре. Кефара – это такой греческий инструмент а-ля маленькая арфа наподобие. Почему? Они говорили так. То, что у воина есть меч, еще ничего не значит. А против кого он его повернет? То, что у воина есть щит, еще не значит ничего. А он выстоит или убежит с этим щитом? Он закроется им в битве или просто побежит? То, что воин умеет драться, еще не значит ничего. А он будет драться или он предаст? Или он просто сбежит? Именно поэтому эллины так оценивали культуру. Культура имеет громадное значение. Во-первых, как ментальный щит. А во-вторых, как культура и вера, как две главные мотивации армий. Так говорили эллины. И так оно, собственно говоря, происходит. Кстати, смотрите. Вот вам две цивилизации. Спарта и Афины. Спарта – военная цивилизация, которая с детства воспитывала детей воинами. Но культура была победнее, мягко так скажем. Афины были гораздо менее военизированными, но намного более культурными. Пелопоннесские войны длились много лет. Кто победил?
4: Афины.
3: Афины?
4: Конечно, там такая философия, искусство. Олимпийские игры тоже в Афинах?
3: Нет, Олимпийские игры – это все греческие.
4: Это все греческие, да.
3: Да. Но, так да. Вот, я о том как раз, что такое культура. И заметьте себе, что после победы в 1917 году тогдашний Советский Союз бросил очень много на культуру и на образование. И это то, что помогло выстоять. Потому что была мотивация. Без мотивации ничего не бывает. Именно поэтому я так много раз говорил в интервью, что нельзя воспитывать поколение потребителей. Потому что это тоже часть культуры. Культура потребления. Но она дает другой тип людей. Эти люди, для них главное, где им хорошо потребить.
2: И неважно, здесь или где-то еще.
3: Абсолютно. И если мы воспитываем поколение потребителей, мы должны быть готовы к тому, что мы проигрываем. Потребители не побеждают, они потребляют.
4: Давайте поговорим еще немножечко о приятном. Хотя, в принципе, весь разговор складывается достаточно интересно, очень приятно.
3: Поймите меня, пожалуйста, я не пессимист.
4: Конечно, конечно, это очевидно. Но все-таки вы достаточно редкий пример музыканта, который органично и блестяще достаточно. Я послушала вашу музыку, как вы играете, но это потрясающе.
3: Спасибо.
4: Вы соединяете классическое образование и джазовую свободу, если можно так сказать. Хочется поговорить немножечко о джазе. Вы всегда говорите, что плаваете между классикой, джазом и кроссовером. Скажите,
3: нет, кроссовер вам... это и есть соединение стилей.
4: Вот как
3: стилей
4: вам удается
3: разных...
4: сохранить этот баланс, не перегореть в каждом из этих направлений, еще и соединять?
2: Вот, и я вдогонку позволю себе вопрос от слушателя. Арсения, джаз — это послание, музыка Бога? Вот он спрашивает.
3: Понятно. Я начну со второго, со второй части. Любое истинное искусство – это послание. Музыка Баха – это послание. Просто нужно понимать это послание. Тем более, что многие люди истинного искусства, они творили не так, чтобы это было доступно верхним ассоциативным рядам. То, что мы называем душой – можно научно обозначить как ассоциативные ряды. Они могут быть верхними, средними, глубокими. Послание может быть прочитано разными уровнями нашей души. Владимирский централ читается с рюмкой водки и разорванными вот здесь вот, значит, тельняшками на уровне верхних ассоциативных рядов. И этого вполне достаточно. Но в результате, знаете... Мы же люди, а у нас все так устроено, что все, что не работает, все отмирает. И душа не исключение. Если душа не работает, она начинает умирать. О чем, кстати, писал Гоголь, назвав мертвые души мертвыми душами. Он же писал не о мертвых крестьянах, он писал о живых людях. И он назвал их мертвыми душами. Русский язык знает выражение «до глубины души». Значит, русский язык понимает, что у этой штуки, которая никто не знает, что это такое, душа, где она, чего она. И он знает, что у нее есть глубина. О, какой умный язык. Итак, это послание находится в любом истинном искусстве. Но, как и у Толстого, как и у Чехова, как и у Леонардо, как и у Баха, нужно уметь читать между строк, не говоря уже о том, что Бах, например, величайший шифровальщик. Есть целые огромные исследования о шифре Баха, когда он с помощью нот. Для тех, кто не знает и кто сейчас нас слушает, каждая нота имеет латинское обозначение. И вот, например, буква «С» обозначается латинской буквой «Б». Буква «До» обозначается буквой «С». Так вот, у него, например, была подпись «БАЦХ». Бах. «Си». «Ля». «До». «Си бемоль». «Ля». «До». «Си». Это подпись Баха. БАЦХ. Но никто не знает, кроме специалиста. Вот я рассказываю. И нужно уметь читать между строк. Что касается языка. Ваш вопрос. Помните Булата Акуджаву? Каждый слышит, как он дышит. Это и есть секрет. Ничего не делаю, как слышу. Слышу, что здесь в джазовом пассаже можно использовать классический прием, и он мне нравится. Весь вопрос в воспитании вкуса, который мне воспитывали с детства. Согласно этому воспитанному моими учителями вкусу, я и играю. Если бы они воспитали во мне плохой вкус, вы бы меня сейчас на радио не пригласили. Я бы не был народным артистом, потому что у меня были бы плохие учителя, которые во мне воспитали бы плохой вкус. Но они воспитали, видимо, хороший, раз вы меня пригласили, и вам нравится, как я играю.
4: Очень нравится. Отлично. Очень красиво.
3: Значит, меня хорошо воспитали учителя. И здесь мы приходим.
2: Данил Борисович, давайте вот поставим некую паузу, потому что у нас время эфирное к концу подходит. После выпуска новостей продолжим. У нас в гостях народный артист России, пианист Даниил Крамер. Не переключайтесь, вернемся после выпуска новостей.

0: Запрет исполнения песен композитора Раймонда Паулса в Латвии. Контекст. Латвийский парламент запретил трансляцию композиций авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В их число попали хиты Раймонда Паулса «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня». Их исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев. В Москве заявляют, ситуация носит анекдотический характер, а эта страна продолжает пилить остаток сучка, на котором сидит. Сам композитор не стал осуждать латвийские власти за запрет на воспроизведение своих сочинений. Он выразил к принятому решению равнодушие. Примечательно, что в 1989-1993 годах Паулс работал министром культуры Латвии, а ранее был удостоен звания «Народный артист СССР» и стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Примечательно и другое. Легендарный 90-летний маэстро никогда под санкциями ЕС не находился. Недавно в Риге его даже наградили Большим крестом Ордена Трех Звезд. Паулс активно и долго сотрудничал с российскими коллегами, в том числе с теми, кто сегодня в Латвии под запретом. За это и подвергся политической цензуре. Но членов Сейма ничего не смущают. Они предлагают любителям неправильных композиций Паулса поискать их в интернете. Там все есть.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио «Спутник». Новости».
6: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек погиб в Севастополе в результате ночной атаки дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он информировал, что в течение минувшей ночи российские войска сбили в небе над Севастополем 10 украинских беспилотников. Эти дроны были начинены поражающими элементами в виде металлических шаров, отметил губернатор. Установление российской армии контроля над Веровкой в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ на их внутреннем рубеже, сообщили в Минобороны. Ранее ведомство сообщило, что этот населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Север». Подразделения южной группировки взяли под контроль населенный пункт «Стенки» в ДНР. На прошлой неделе российские войска освободили Шевченко, Торская, Красный Кут, Светлая и Красноярская в ДНР. Пропавшие в Паттайе брат и сестра Назимова убиты. В совершении преступления признались двое задержанных полицией граждан Таиланда, сообщает газета «Тайрат». Напомню, двое молодых россиян пропали утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Россияне, проживающие или временно находящиеся в Молдавии, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Кишиневе, сообщили в пресс-службе посольства России. Избирательный участок откроется в консульском отделе российской дипмиссии. Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Правительство России выделило еще более 1 миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта-начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. В Дагестане и Чечне произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и исходы селевых масс. Также были повреждены дороги и мосты. Крепость Бафор на юге Ливана, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, могла получить повреждения в результате мощных подрывов со стороны израильских военных, сообщили РИА Новости в Ливанском министерстве культуры. Армия Израиля заявила, что подорвала подземные туннели в районе замка и использовала для этого примерно 700 тонн взрывчатки. Отмечается, что сама крепость не разрушена, но вызванные подрывом колебания могли привести к повреждениям на территории вокруг крепости. Крепость Бафор была внесена 24 июля в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: 13:33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лесо Хабалова. У нас в гостях продолжается народный артист России, пианист Даниил Крамер. Даниил Борисович, еще раз здравствуйте.
8: Еще раз приветствую всех.
7: В прошлой получасовке вы не закончили мысль, мы говорили про синтез как раз джаза и классики, вы вот как раз хотели продолжить, пожалуйста, продолжайте.
8: Собственно говоря, у Баха, скажем, есть то, что есть в джазе, мы это называем драйвом. Те из вас, кто слушал Баха, могли заметить, что у него есть то, что можно назвать непрерывным, неостановимым ритмическим потоком. Именно поэтому некоторые джазмены, кстати, в том числе и я, считаем Баха первым джазовым музыкантом. Импровизировать на Баха очень благодарно, и я не раз это делал. И, кстати, именно так в свое время я познакомился с Бенни Голсоном. Я приехал в Израиль на фестиваль и импровизировал на его тему, которая называется «Whisper Note», «Не шепчи». И я сделал из нее баховскую, я импровизировал в баховском стиле, на его тему. И после этого, я тогда с ним не был знаком, я не знал его в лицо, но ко мне в гримерку зашел какой-то черный человек, молча меня обнял и ушел. Мне потом сказали, это был Бенни Голсон. Потом мы уже с ним неоднократно встречались во Франции на фестивалях и так далее. Но тогда он просто зашел, молча меня обнял и ушел. Ему, чистому джазмену, вот так понравилось, как я перевел его тему в баховский стиль. С другой стороны, те, кто ходит на мои концерты, могут видеть, как я иногда делаю обратный путь. Я беру джазовую тему и играю ее так, как мог бы ее сыграть, скажем, Шуберт, как мог бы ее сыграть Шопен. Это не потому, что я хочу быть модным. Я недаром вначале сказал слова Акуджавы, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Я так слышу, как Чукча, знаете, что вижу, то пою. Вот я вырос как классик, а потом мне так понравился джаз, что я потратил несколько лет своей жизни на переход из классики в джаз. Это было нелегко, это очень трудно, потому что есть многие вещи в джазе, которые, ну, буквально противоположны. Например, в классике и в эстраде, и в народной музыке мы считаем на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Именно так строится, скажем, знаменитый ритм умца-умца. А в джазовой музыке все наоборот. Мы считаем на два и четыре, а раз и три пропускаем и щелкаем. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть прямо противоположный тип ритма. И вот сейчас я преподаю импровизацию в ЦМШ, и я вижу, как трудно классическим детям с одного типа ритма перейти на другой. Это прямо противоположно. Акцентировка прямо противоположная. То, что мы называем свингом, в классике этого нет. У Моцарта это, казалось бы, триоль. То есть на месте двух нот играем три. Это для тех, кому непонятно, что такое триоль. Там, где мы считали раз, два, теперь на этот же ритм раз, два, мы считаем раз, два, три, раз, раз, два, раз, два. Вот он. Вот у меня здесь было два, а здесь я играю триоль. Так вот, эта триоль у Моцарта одна, а в джазе совершенно противоположная. У Моцарта, у Бетховена, у Шопена мы эту триоль считаем от слова раз, а в джазе от слова три.
9: Получается, в вашем творчестве много импровизации, а в жизни вы позволяете себе быть немного спонтанным?
8: А сейчас я что делаю?
7: А вдруг это было заранее заготовлено? Хотя, говорят, лучшая импровизация та, которую подготовили заранее, с другой стороны, тут тоже.
8: Что вы называете подготовкой? То, что я сейчас вам рассказываю, это плод моего опыта. Подготовка ли это? Это плод моих знаний. Вы думаете, я первый раз рассказываю, что такое триоль? Я уже это делал. Вот давайте я вам расскажу, что такое импровизация.
9: Давайте.
8: Михаил, да. Вы журналист.
7: Да.
8: Теперь давайте вот что представим. Я послушал ваше выступление, вы мне страшно понравились. Я прихожу к вам и говорю: Михаил, у меня есть деньги, я хочу вас пригласить к себе, чтобы вы моим студентам прочитали лекцию про основы радиожурналистики. Только сделайте упор на то, как берут интервью. Вы сказали, окей, хорошо, я очень рад, пришли ко мне, прочитали мне эту лекцию. Вы мне жутко понравились, я прихожу к вам, говорю, Михаил, теперь вы мне тоже прочитаете про радиожурналистику, но не с упором на интервью, а с упором на то, как надо задавать острые вопросы и приводить в смущение своего собеседника. Вы сказали, окей, отлично, пришли ко мне, все это прочитали. Вы мне так понравились, что я начал постоянно вас вот звать к себе каждый день. И вы мне каждый раз читаете лекцию про основу радиожурналистики, но каждый раз с упором на что-нибудь другое. И вы каждый раз запоминаете хоть что-нибудь из того, что вы мне рассказали. И постепенно у вас складывается готовая лекция про радиожурналистику с любым уклоном, потому что вы уже имеете этот опыт, вы уже это рассказывали, и вам не нужно ничего записывать. Так вы готовили свою импровизацию? Вы просто уже знаете предмет, и вы можете про него рассказать. Вы обладаете достаточным набором слов, вы обладаете достаточными знаниями. Все то же самое происходит в музыке. Мы учим наши слова, которые называются секвенции, опевания, пассажи, такой тип мелодики, фразировка и так далее. Это все наш словарь. И чем он богаче, тем у нас больше возможностей. А дальше, предположим, я сижу дома, я беру джазовую тему, я пробую ее как вальс, я пробую ее как латино, я пробую ее в баховском стиле, я пробую ее так, я пробую ее сяк, а потом я чувствую, а мне понравилось вот это, но я перепробовал много. И пока я пробовал, я освоил такой прием, всякой прием, третий прием, пятый прием. И теперь, выходя на сцену, у меня в руках эти приемы есть. И я могу их использовать. И то, что мне не понравилось вот в той теме, мне понравилось в этой. Но я уже овладел этим приемом. И теперь я просто могу взять его и использовать.
7: Да, и вот она, импровизация, которая под собой имеет многочисленные попытки, многочисленные приемы, которые осваиваются в течение достаточно долгого времени. Да?
8: Совершенно. И до сих пор я этим занимаюсь. А как же? Это пока не помру.
9: Также, Даниил Борисович, сейчас очень часто обсуждается искусственный интеллект, влияние искусственного интеллекта на творчество, соответственно. И многие признаются, что они не всегда могут отличить искусственный контент, искусственный интеллект от человеческого.
8: В попсе, да.
9: В попсе, да, правильно? Так, а как это вообще отличить простому человеку? Отличаете ли вы это? Ну, наверняка. Отличаете
8: сразу? Даже
9: не
8: собираюсь этим заниматься. Вы даже не представляете, насколько меня это не интересует.
9: Искусственный интеллект.
8: Я его не боюсь. Пусть его боятся те, кто говорит, оно, конечно, ежели, хотя опять, однако же, все-таки. Mm-hmm. Потому что они ремесленники. Вот им, но, понимаете, давайте так, без ремесленников мы тоже не можем. Не поймите мои слова как осуждение ремесленников. Не поймите мои слова как неприятие попсы. Нет. Я объясню. Мы люди, и мы живем всегда в пирамидально-иерархических структурах. Кто-то наверху пирамиды, кто-то в середине, кто-то внизу. По-другому нечеловеческое общество не устроено, и культура устроена точно так же. Наверху гении, а внизу те, кто составляет основу пирамиды. Народное искусство, таверновая музыка, поп-арт. Даже вот этот самый шансон, он тоже как субкультура, он часть вот этого основы пирамиды. Хотите, назовем ее гумусом, но без отрицательного оттенка. Вот я сижу в кресле, это ширпотреб, но мне в нем удобно, и я его использую, и без него никак нельзя. Вот этот ширпотреб, он вот здесь у пирамиды. В середине вот эти самые ремесло, они хранят традиции, они хранят... всю техническую сторону дела, аспиранты, музыканты средней руки, педагоги, без них никак. И я воспитан именно вот этим средним слоем. А наверху те, кто двигают вперед, их мало, они гении, но они не могли бы существовать без всех слоев этой пирамиды. Точно так же, как и в нашей жизни. Кто-то наверху, но не смог бы существовать, если бы не было ни промышленности, ни сельского хозяйства, то есть того, что составляет основу.
7: А из одного класса в другой можно перейти? Или вот гений, он гений просто какой-то?
8: Ну, тут, знаете ли, природа. Плюс перейти-то из класса в класс можно, только останешься ли ты в истории, если тебя искусственно туда перевели, а ты полубездарь. Но тебя вывели на вершину пирамиды. Но останешься ли ты там? Но я сейчас не про это. Я про другое. Посмотрим, что происходит с пирамидой, если начинается то, что происходит сейчас в культуре. То есть безмерное расширение фундамента. Что происходит с серединой? Что происходит с вершиной?
7: Опускаются.
8: Совершенно верно. Уровень опускается. Должно быть так, а получается вот так. Поэтому, говоря о культуре, я прежде всего говорю о чувстве меры. Кстати, греки, те самые, о которых мы говорили, они на меру обращали особое внимание. У них даже был термин, который обозначал меру самой меры, то есть высшую гармонию. И, кстати, насколько мне известно, мы до сих пор нашими канонами красоты обязаны древним грекам и некой даме по имени Фрина, то есть по прозвищу Фрина. Но это предмет отдельного разговора. О связи древнего мира с нами – это огромная связь. Так вот, культура в данном случае, она может созидать целые государства, а может убивать, если нету. Гунны, великие завоеватели, завоевали громадные территории, культура у них была слабая. Где они?
7: Ассимилировались.
8: Монголы. Самая большая империя во всей истории. Чингисхан. Что он первое сделал, когда он понял, что образуется империя? Язык. Ему не хватало языка, но он взял чужой. Китайский начал приспосабливать к монгольскому. Культура своей не было, взял чужую. Мусульманскую, христианскую, синтоистскую, разную. Но не было. И так не было основ. Сколько просуществовала Монгольская империя? Почти сразу развалилась после смерти Чингисхана. И потом просуществовала пару сотен лет, что в сравнении с той же Римской империей – ноль. Культура в данном случае… Я сам иногда не понимаю, как она действует. Вот как соната Бетховена развивает IQ ребенка? Но развивает. Причем… Здорово развивает.
9: Причем это научно доказано.
8: Это не просто научно доказано. При МГУ существует лаборатория, которая как раз занимается влиянием истинного, серьезного искусства на развитие детей. И не только музыки. То же самое делает театральное искусство. Совершенно другая социализация. Криминал в несколько раз ниже. Совершенно другое развитие IQ, совершенно другая коммуникабельность и совершенно другое умение концентрации. То есть вот эти дети клипового мышления, которые 10 минут серьезной работы не выдерживают, здесь они отсутствуют, потому что вся наша работа приучает к концентрированной работе, к тому, что мозг ставит задачу и начинает ее выполнять. И учителя учат, как это сделать. И учат концентрации. Кстати, наверное, поэтому сейчас в аристократических семьях, и мне об этом не раз рассказывали в Европе, детям богатейших аристократических семей им не дают гаджеты. Максимум, что им дают, это кнопочные мыльницы, из которых все игры еще и выбрасываются. Только связь. Ты где? Я здесь. Все, до свидания. На этом все. Никаких игр. Мозг должен работать сам по себе, и коммуникация. Ой, вы знаете, было так смешно. Однажды мы с женой пошли в ресторан просто посидеть, поесть что-нибудь вкусненькое. И вдруг мне жена говорит, посмотри, сейчас тихонечко оглянись назад. Сзади сидят мальчик с девочкой, у них явно свидание. Они смс-ками общаются. Я говорю, не понял. Он говорит, ну сейчас вот сделай вид, что там пошел куда-нибудь, ручки помыть, носик попудрить. и посмотри. Я встал, и я увидел, да. Я, конечно, извиняюсь, но я знал, что делать с девушкой на свиданиях, когда я... Эти свидания, когда они у меня были. А тут сидят они, да, смайликами общаются. СМС. Друг напротив друга за столом. Я не знаю, нормально ли это. Потому что для каждого прошлого поколения часть того, что делает новое, не очень нормально. Каждый раз говорят, ну мы жили не так, при нас было все получше.
10: Лучше было, самое главное, да?
8: Я не знаю, но мне это было странно, знаете, такой способ коммуникации, на мой взгляд, невероятно обедняет.
9: Ну, это однозначно так и есть, это правда. Данил Борисович, еще слышала в интервью, вы говорите о том, что вы патриот, и вы говорите о разрыве отношений с некоторыми друзьями из-за их позиции. Хочется узнать, как вам кажется.
8: Из-за моей позиции, это не я с ними рвал, позиции, это да. Они со мной порвали.
9: Ну, как вам
10: кажется?
9: Кстати,
10: очень хорошо репрезентует то, что, в принципе, в мире происходит, да.
9: Да, искусство, оно должно занимать какую-то сторону или все-таки оно обязано оставаться вне политики?
8: Здесь нет союза или.
9: Обязано оставаться вне политики,
8: нет,
9: оно ведь объединяет.
8: Нет, здесь и то, и то. Оно может занимать сторону, оно может оставаться вне политики, если у него получится. Но у Бетховена не получалось. Он был бонапартист. А потом, во второй половине своей жизни, разочаровался в Наполеоне, изменил свои взгляды. Так он был в стороне или как? Но он же не жил во Франции. Это не мешало ему продолжать жить в Германии, хотя это не всегда для него было легко. Я объясню свою позицию. Государство, как способ существования человечества, не может не политизировать искусство, потому что искусство – часть государственной жизни. И то, что я вам говорил о мотивациях, это не только армейская мотивация, это мотивация тех, кто работает в промышленности. И когда эта мотивация была плоха в Советском Союзе, мы имели некачественную промышленность. Потому что...
9: взаимосвязь.
8: Что?
9: Взаимосвязь, говорю, вот такая
8: получается. Я вам говорил, культура имеет прямое отношение к экономике. И не только через промышленность. Культура – это денежный поток. В Соединенных Штатах в 2016, если не ошибаюсь, году первые три стриминговые компании – оборот 7,5 миллиардов долларов. И по подсчетам того же, если не ошибаюсь, 2016 или 2017 года, дальше я не смотрел статистику, а культура, то есть комплекс, попса, классика, джаз, рок, все, дала порядка 4,5% ВВП. Это практически все, что тратится на армию в Соединенных Штатах, даже больше. Да вот вам, собственно, простой пример, что такое... культура в экономике. Когда был объявлен ковид, он был объявлен в марте, а на апрель у меня должно было быть 24 концерта. У меня был большой тур. И он был весь, естественно, отменен. Я произвел небольшой подсчет. Причем я не попса. На меня нет билетов по 20 тысяч рублей. И не надо, потому что я бы хотел, чтобы на меня ходили... не только люди с богатыми возможностями. Ко мне приходили на концерты люди, которые тратили чуть ли не последние деньги на билеты. И до слез меня растрогивали. Я даже не знаю, как это сказать.
10: Было очень трогательно.
8: Да, было. Я играл в Питере, и ко мне пришла девушка с просьбой подарить ей мой компакт, потому что последние деньги она потратила на билет, и ей 2 дня до зарплаты. Вот что я должен был чувствовать? Да ни один француз так не поступит, потому что он будет жить до следующих зарплат, но на культуру деньги последние не потратят. Это как раз чисто наша черта. Так вот, И я произвел подсчет. Вот давайте просто посчитаем. 24 концерта. Берем зал в среднем 1000 человек, потому что где-то полторы, чуть ли не две, а где-то 700, 800 и 500. Вот берем в среднем зал 1000 человек. Берем среднюю цену 1500 на билет, потому что где-то 3, а где-то 500. Вот в разных залах, значит. И берем 1500. То есть с одного зала 1,5 миллиона рублей. 24 умножаем. Теперь.
9: Умножаем, Миша.
10: Спасибо большое.
8: Гаджет возьмите, потому что в уме уже тяжело.
10: В уме тяжело, я согласен.
8: Гаджет берем сразу, мы уже считать не умеем. Окей, мозг не хочет туда работать. Дальше. Я не взял свою группу. Я не дал работу ни самолетам, ни поездам. Я не дал работу ни одному ресторану. Пока я не сыграл эти концерты, зал платил все накладные расходы, каждый зал, 24 зала заплатили все накладные расходы каждому работнику этого зала, за свет, за воду, каждому слесарю, все заплатили. Я посчитал, за один месяц от меня убытков было, то есть неполученной прибыли, и я не дал работу, в общей сложности от 60 до 70 миллионов рублей. Это я один.
10: Да.
8: Вот вам экономика искусства, ребята. То есть это не просто концерты. Искусство, как и все вместе, дает работу.
10: Даниил Борисович, у нас 20 секунд буквально.
8: Да, извините.
9: Как время пролетело.
10: Благодарим мы вас за то, что к нам пришли. Очень интересно. Я действительно сижу, я просто понимаю, что я заслушиваюсь, как вы прекрасно разговариваете.
9: Факт.
8: Спасибо.
10: Даниил Борисович Крамер, народный артист России, пианист, был в эфире «Радио Спутник». Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали. Ждем вас с удовольствием снова, если...
9: Обязательно. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Реклама на «Радио Спутник» и новости.

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа

Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Калининграде 13:00, в Улан-Удэ 7 часов вечера. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство России финансово поддержит еще несколько регионов страны. В России появятся инженерные и биотехнологические учебные классы. Польские власти снова обвиняют Россию в эскалации. Подробности далее. Правительство России утвердило распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам двум регионам страны – Краснодарскому краю и Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. В пропорции сумма списаний составит 2/3 от задолженности, а в абсолютных цифрах – более 200 миллионов рублей. Она соответствует объему средств, направленных регионами на проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности и развития опорных населенных пунктов. Освободившиеся ресурсы субъекты смогут использовать на реализацию перспективных проектов, создание благоприятных условий для работы бизнеса, а также формирование комфортной среды для граждан. Российские школы с 1 сентября следующего года смогут создавать инженерные, судостроительные, биотехнологические и другие узкоспециализированные классы в рамках существующих профилей обучения, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. Он отметил, что обучение в таких классах предполагает не просто изучение на глубинном уровне двух или более обязательных предметов, но и дополнительные профильные курсы. В их число входят программы, построенные совместно с вузами, колледжами и индустриальными партнерами. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарь Томчик утверждает, что в стране накануне упала якобы российская ракета Х-101. В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны НЛО и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш утверждал, что польский пилот истребителя F-16 пытался, но не успел сбить летательный аппарат. Напомню, польские власти уже пытались ранее обвинять нашу страну во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета зенитно-ракетного комплекса С-300, выпущенная украинскими военными. Задержанные по подозрению в исчезновении россиян Назимовых в Паттайе граждане Таиланда заявили, что убили их из-за мотоцикла, сообщает газета «Тайрат». Напомню, Диана и Роман пропали на тайском курорте ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находящейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение тревоги. Затем связь с молодыми людьми оборвалась. Сам мотоцикл Назимовых был найден в среду, закопанным в лесу в 200 метрах от трассы, неподалеку от небольшого поселка. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко. Автор «Золотого паса» на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года умер в четверг от инфаркта в возрасте 81 года. Лидер России подчеркнул, что спортсмен с честью представлял страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград. По его словам, Едешко по праву пользовался уважением коллег и болельщиков, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вел большую общественную работу и воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

0: Маяка.
1: Здравствуйте, друзья! Академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствую вас, Геннадий Григорьевич.
2: Добрый день.
1: Ну что, у нас сегодня детектив в первой части. Все-таки COVID-19 – рукотворная инфекция. Получается так, если верить расследованиям американским или нет? Или ну, точка не поставлена?
2: Тут много обстоятельств, которые лежат за пределами вот, сутевой. Почему? Потому что, если мы вспомним недавние наши с вами беседы на эту тему, и мы много раз возвращались к этому, сетуя о том, что в 2001 году, после падения башен-близнецов, была раскрыта тем же Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и за это им благодарность от всего человечества, без всяких обиняков, что они тогда раскрыли, что 18 сентября 2001 года была применена сибирская язва в виде порошка, и они спокойно, конгрессмены, сами доказали, что это были никакие не арабы, никакие там потусторонние силы, даже были попытки нас обвинить. Но они спокойно сказали, что это вышло из американских военных лабораторий. И тогда, ну, прежде чем это было сделано, к нам приехала, к нам, в ту группу, в которой я участвовал, тоже международная группа из 120 стран, где мы вырабатывали механизм контроля за конвенцией по биологическому оружию, она приехала и сказала, мы пострадавшая сторона, и Соединенные Штаты выходят из конвенции КБТО, которая была в 1973 году принята, в том числе и по инициативе нашей страны, Советского Союза, американцев, ну и под ногами путались еще британцы. Так? Поскольку американцы вышли...
1: Ну, подождите, получается, они не удержали стенами своих лабораторий, да и они же пострадавшие?
2: Нет, они не удержали, это был применен спецслужбами Соединенных Штатов Америки, это я вам однозначно утверждаю, потому что по-другому там никак не могло быть, они применили для того, чтобы ввести войска в Афганистан. Но мы эту тему забыли. Американцы вышли. Более того, трижды за последние два года в заявлениях двух лидеров, двух супердержав Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина и Китая, господина Си Цзиньпина, трижды в заявлениях за три последних встречи к этой теме мы возвращались. В огромных многостраничных документах по заявлению двух лидеров обязательно находилось место, первое, призыв к Соединенным Штатам раскрыть все свои разработки, которые они ведут, по изменению, по наступательным военным вооружениям. Второе. Были призывы вернуться в конвенцию по биологическому оружию, и были призывы принять все-таки механизм контроля, который был разработан. И вот когда он был разработан, американцы дали повод, чтобы всем, весь мировой сообщество согласилось с тем, что они введут войска в Афганистан. Более того, мы разрешили пролетом военных самолетов над нашей территорией, чего никогда не было. Вот. Так вот, и в последнем заявлении, вот, которое было совсем недавно, когда Владимир Владимирович ездил туда, вот уже с этим, с Украиной, с Ираном и так далее, да, он же посетил в этом году Пекин, после Трампа сразу, буквально чуть ли не через два дня, там тоже нашлось место вот этим военным лабораториям, что их надо брать под контроль и так далее, и так далее. Так вот, мы это проехали. А теперь вот о том, что случилось вчера. 30 числа вдруг, хотя свое расследование под комитет, американцы тоже создали под комитет, и он так и назывался, специальный подкомитет Палаты представителей США, так, который завершил свое расследование гораздо раньше, чем вчера. Он его завершил еще в декабре. Вот. Это были... Что это было? Это были 10 представителей республиканской партии. Возглавлял ее врач-ортопед, военный медик, но он конгрессмен, да? И 8 демократов. И они консенсусное решение приняли еще тогда, так? Где было... Они провели огромную работу. Они перелопатили более миллиона документов, миллиона страниц документов. Ну, понятно, что они привлекали всех экспертов. Даже мой коллега, ну, ортопед, он не мог на себя взять эти решения, так? Они разослали запросы в 100 организаций, опросили свидетелей, там провели всякие заседания и встречи, да? И они сделали выводы. Какие это выводы? Я их сейчас продиктую. Первое. Биологические характеристики, вызвавшие пандемию, отличаются от тех, что можно встретить у коронавирусов природы. Логично. Но эти отличия могли появиться в том числе и естественным путем. Понимаете?
1: Ну, конечно, новое развитие вируса.
2: Второе.
1: Да.
2: Все первоначальные случаи заражения произошли в результате единого попадания вируса. То есть, так? Ну, это такое тоже, да, как правило, это возникает там в нескольких местах, вот на это они ссылаются. И так, следующий, третий вывод. Ухань расположен ведущий в Китае лаборатории по изучению атипичной пневмонии. И в ней, считают авторы доклада, проводились эксперименты по модификации вируса. Они считают, но надо доказать. И четвертое. Исследование Уханьского института заболели вирусом, похожим на ковид осенью сотрудники.
1: 19-го года, да, несколько сотрудников.
2: До того. Логично, но недоказательно. Может, они пострадали на этом рынке, ходили там, покупали этих летучих мышей, которых едят они, да? Если бы убедительные доказательства естественного происхождения вируса существовали, то наука при этом современном уровне их уже бы обнаружила. Я здесь могу поспорить в противоположную сторону. Наука пыталась это сделать, да? И полностью расшифровка генома происходила, и неоднократно именно генома тех вирусов, которые были. Но вот, да, вот больше меня заинтересовали другие выводы, которые сделали они, и это как раз подтверждает ту степень опасности, которую приносят нам эти пандемии. Посмотрите, что насчитала эта комиссия. Первое. 191 миллиард долларов. Космическая цифра.
1: Украине больше дают.
2: Не больше.
1: Ну как? Трамп говорил, 300 миллиардов они дали. Так, может, триллион?
2: Так не, подождите, были похищены.
1: А, были похищены.
2: Через систему страхования по безработице. Это они делают выводы внутри страны. Тут я не могу сомневаться, поскольку... Так, 64 миллиарда долларов украли через программу защиты зарплат. И еще 200 миллионов долларов было утеряно из-за недостаточного контроля поддержки малого бизнеса. Хорошие цифры. Так вот, они арестовали моего коллегу. Так, моего коллегу, который возглавляет Институт инфекционных заболеваний и аллергии. И сегодня утром наши государственные каналы показывали заседания комитетов, которые проводились не вчера, а вот буквально накануне, но совсем недавно. Филуччи, который, значит, там, что он 15 раз воспользовался поправкой не отвечать на вопрос, а ему, ну, раздраженные сенаторы задавали вопрос: какого цвета галстук у вас? какого цвета ковер, который постелен. И он на это отвечал: посоветовавшись со своим адвокатом, я считаю себя вправе отказаться от этого, отвечать на этот вопрос. Но это уже был цирк, это уже не было серьезное заседание. Ну, а теперь давайте перейдем к сути. Зачем вдруг Белый дом? Ну, во-первых, первый консенсус, когда идет такое лобовое столкновение двух партий, не на жизнь, а на смерть, да? Но паритетная комиссия согласилась со своими выводами, и они логичны, но они и доказательны. Понимаете?
1: Это highly likely, все, как они говорят. Да. Ну да, да, вот так. Ну...
2: Не, вот что я... Вот если американцы не вышли из конвенции, если бы в первом году была принята поправка, и эту поправку уже бы механизм контроля, и все бы страны уже давно ее ратифицировали, вот тогда бы можно было вот эти 5 пунктов развить. Вот там, дескать, вирус отличается. Вот на этот вопрос могли бы они ответить, если бы вот эта группа, которая ездила, а ездила международная группа, Всемирная организация здравоохранения. Кстати, в данном случае они обвиняют Всемирную организацию здравоохранения, в том числе за то, что она якобы выступает на стороне Китая. На самом деле это не так. Если бы этот механизм был бы принят, Всемирная организация здравоохранения должна была создать группу, она создала эту группу по настоянию американцев. И эта группа приехала бы, и Китай был бы обязан пустить эту группу, а это были профессионалы, вирусологи, эпидемиологи, это не а-ля-ля, да? Они бы пришли и сказали: покажите нам все исследования, все те научные разработки, которые велись, дайте нам доступ ко всем коллекциям хранящихся ваших вирусов, и мы проверим эти вирусы. Если были научные разработки, то покажите, в каком направлении они велись. И если это были научные разработки, которые велись, чтобы изменить свойства вируса, то они бы могли проверить, добились они этого или не добились. Понимаете? Это был бы настоящий... И если бы Китай отказался, тогда бы у международного сообщества появилось право, да, более жесткого, вот всякие там наложить, там, принять решение Совета Безопасности и так далее, и так далее. Вот. Но этого не произошло. Группа приехала, походила по рынку на Вухане, еще куда-то съездила. И вот то, что здесь получили сенаторы, а они искренне хотели прийти к этому решению, и это надо сделать, но сами американцы ударили себя по рукам. Второй консенсус, чтобы Белый дом поддержал Конгресс, да, да еще вчера, 30-го. Смотрите, какой пресс-релиз был опубликован. Белый дом во вторник опубликовал подробное резюме выводов специального подкомитета. Специальный подкомитет свои выводы сделал еще в декабре. Люди готовятся, я так понимаю, к промежуточным выборам Конгресса. И поэтому вот такое вдруг возбудились на эту тему. Версия о лабораторном происхождении COVID-19 остается наиболее вероятным объяснением появления вируса. В документе также содержится новая критика бывшего директора Национального института аллергических инфекций Энтони Филуччи. Ну, Филуччи, он ничего не нарушал. Да, вот эти исследования, которые проводили китайцы за деньги американцев, американцы платили им, в том числе и в Ухане. Филуччи не такой идиот, он сейчас не может им ответить, потому что он связан там с секретными обязательствами какими-то, но он не мог не, так сказать. Второе, что еще? Явно здесь есть уши Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, потому что Филуччи – это гражданский институт, а разработками вирусными занимается целая система институтов Форта Детрика и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, конечно же, если господин Трамп обвиняет Байдена и Филуччи связывает с ним, то я напомню, что ковид-то начался.
1: При Трампе.
2: При Трампе. И эти разработки велись до того, значит, при нем велись. Да, он...
1: Да, может, они не при Трампе и начались, а наверняка раньше.
2: Гораздо раньше, но я к чему, что вот так наезжать на Байдена, извини меня, вы, более того, вы помните, что на излете своего первого срока Трамп даже заболел ковидом, и к нему применили очень экспериментальное лекарство, которое было создано из перенесших ковид уже тогда граждан. Понимаете, это были взяты его антитела, чтобы защитить, но он возрастной человек, и тогда он еще был возрастным человеком, поэтому здесь игра идет на то, что, да, вот эти 5 пунктов, если их читает простой человек, они убедительно звучат. Но с профессиональной точки зрения это не доказательство. Почему я вот на этом так настаиваю? Потому что те предложения, которые сделал Владимир Владимирович и господин Си Цзиньпин, уже обращаясь к Трампу, они остаются в силе. Если бы Трамп послушал, он послушал. И Трамп, по-моему, в 25-м году, в мае месяце, подписал указ, который назывался «О запрете проведения исследований в зарубежных лабораториях». Он там не упоминает конвенцию о биологическом токсинном оружии. И он делает упор на то, что, дескать, там трудно проверить, как же они соблюдают этот вот режим, который нужен при работе с такого рода вирусами, да? Но это, извините, детский лепет на лужайке. О конвенции ничего не говорится, о принятии механизма контроля ничего не говорится, а вот такие, ну, будем говорить, доброжелательные высказывания и, так сказать, трогательная забота о том, чтобы никаких в этом плане разработок не велось. Поэтому будем смотреть за развитием событий, куда они поведут нас, так? Я думаю, что тут больше забота о внутриамериканском политическом поле.
1: Вот сейчас... Ну и Китай обвинить, почему нет? Ну, лишний раз.
2: Не,
1: вот
2: лишь...
1: они негодяи.
2: Так они уже его обвиняли еще в декабре.
1: Ну и сейчас поднимают вопрос снова.
2: Ну, а вот мировое профессиональное сообщество это не примет. Потому что мировое сообщество оскорблено тем, что оно годы работало над разработкой механизма контроля. И там действительно по всем этим пунктам не хватает одного – фактуры. Вот говорит, что да, изменен. Покажите, что вы делали. Покажите. Дайте нам доступ к вирусам. Мы их проверим, мы их просеквенируем. Мы примем возможность поговорить со всеми, кто работал на этих площадках. Там есть фамилии, имена. Там есть отчеты научные о проводимых исследованиях. Они какие-то там предположения. Да? Хотя они не лишены смысла логического. Поэтому пока это вот заявление байденовского Белого дома – это хороший повод.
1: Байденовского или трамповского?
2: Да, извините. Это, по-моему, одно и то же. Так вот, для какого-то детектива с участием крутых ребят с хорошими накачанными мускулами и спецслужб. Кстати, буквально тогда же было заявление спецслужб американских. И не только вот этой последней дамы, которая действительно вот, ну, в первый раз заявила, что ведутся разработки, она не называет это как на биологическом оружии, но по изменению штаммов. Тогда тоже были американские заявления, по-моему, военных, о том, что мы подозреваем. Но опять же, там более осторожно сказано, потому что это говорили профессионалы, и они, вот, смотрите, бывший директор Центра по контролю профилактики заболеваний, ну, это профессионал говорил. Или было заявление еще, по-моему, сразу, когда начался, в 23-м году, вот еще до Филуччи, до его ареста, обождите, кто это? Был Национальный институт, так, Национальный институт, ну, в общем, понятно, не будем переходить на личности, я хотел фамилию назвать того, тоже были, но это опять заявления, которые сегодня только служат. Но мне вот во всем этом сегодняшнем скандале появились конкретные цифры, посчитанные.
1: Ущерба.
2: Воровства.
1: Воровство это тоже приносит ущерб.
2: Воровства.
1: Да.
2: А вот что касается ущерба, тут я вам напомню, что за первый год к пандемии Всемирная организация здравоохранения объявила, что там опосредованных смертей было порядка чуть ли не на 20 миллионов. Это что такое? Это неоказанная помощь, потому что никакой специальной помощи никто не говорил, ее не проводили. Это непроведенное лечение этим больным онкологическим, потому что их нельзя было госпитализировать для проведения там, я не знаю, курсов лечения и так далее. Не было плановых операций, поскольку их нельзя было делать, а проводились только ургентные по скорым. Вот какой ковид нанес ущерб. Но, конечно же, надо возвращаться к контролю за конвенцией КБТО.
1: Ну, что с ними сделаешь? А чем больше они у себя воруют, тем нам лучше. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Несколько минут полезной и интересной информации, затем выпуск новостей, потом вернемся к беседе. Оставайтесь на орбите.
0: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

«Узнать за 90 секунд». Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже, благодаря любовной связи с Петерсом. В обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава холдинга заявил, что компания чувствует себя устойчиво и с производственной, и с финансовой точек зрения. Он добавил, что РЖД является самой безопасной железной дорогой и по показателям втрое надежнее, чем в среднем в мире. При этом глава государства поручил организации не забывать горняков и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области. Напомню, ранее глава Минтранса Андрей Никитин в ходе совещания с президентом сообщил, что в июне перевозки пассажиров на 4% превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Суммарно по итогам первого полугодия поездами перевезено 625 миллионов человек. Новые технологии лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань органа, появились в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках доклада премьер-министру Михаилу Мишустину. Он, в свою очередь, прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске Мишустин посетил Республиканский онкологический центр. Глава Минздрава добавил, что за последние годы количество курсов химиотерапии, доступных и организованных по стране, выросло практически в два раза. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту атакой и нарушением территориальной целостности страны. Он выступил после совещания с представителями сил государственной безопасности, вооруженных сил, МВД Испании и правительства автономного города. Напомню, накануне тысячи молодых североафриканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Сеута – испанский анклав, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Следователи в США выясняют, причастны ли иранские хакеры к кибератакам на системы водоснабжения в штате Миннесота и ряде других регионов страны, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников. По данным журналистов, окончательные выводы еще не сделаны, кто несет ответственность за инциденты, пока не ясно. По данным ФБР, скоординированные кибератаки на системы управления водопроводами прошли по меньшей мере в 7 штатах. Крупнейшая из них произошла в Миннесоте, где без воды остались более 30 округов. Международный олимпийский комитет распределил для российских спортсменов 12 квот на участие в юношеских олимпийских играх 26 года в Дакаре в 14 видах спорта. При этом легкая атлетика в их число не входит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК. Соревнования пройдут с 31 октября по 13 ноября этого года в Сенегале. На этом фоне Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство России и сняла все ограничения на участие россиян в турнирах, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
3: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, и приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, в общем, я бы, честно говоря, искусственный интеллект не ругал, хотя обнаружены жертвы терапии, и терапии, так можно сказать. Я вспомнил замечательное произведение Джерома Клавки Джерома, которое называется «Трое в лодке, не считая собаки». Там начинается все с того, что главный герой начал читать медицинскую энциклопедию, обнаружил у себя практически все болезни. Там, по-моему, кроме родильной горячки и воспаления коленной чашечки. Вот здесь та же ситуация. То есть сначала человек приходит к врачу, потом, значит, диагноз ему не нравится или не нравятся выводы, которые специалист сделал. И тогда он лезет в интернет, начинает пользоваться искусственным интеллектом. И потом вот процент, скажем так, того времени, который он проводит в интернете, пытаясь себя вылечить самостоятельно, он увеличивается. И это приводит, в частности, к тяжелым психотическим эпизодам. Так, по крайней мере, говорит главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт.
4: Итак, ну, начнем с классики, литературной. Да, хорошие вы примеры привели, но у нас в профессиональной среде вот то, что вы сказали, называется болезнью третьего курса. Вот студента медицинского вуза. Вот первый курс там анатомия, физиология, микробиология, вот такие фундаментальные науки. На третьем курсе появляется уже специализация. Ну, там дисмургия, то есть уже когда уже начинает учить конкретные направления болезни, там лор-болезни и так далее. И вот тут правильно происходит у студентов, я сам через это проходил, начинаешь читать и находишь это у себя. Ёлки, так я ж болею этим. Понимаете, вот эта болезнь третьего курса, она так, тоже такое есть, но что здесь происходит вот в данном случае? Да, мы накачали огромные массивы. Да, эти массивы перерабатываются, добросовестно перерабатываются. Мы уже говорили, что искусственный интеллект нам расширил линейку
3: заболеваний,
4: потому что он более тщательно проанализировал, и то, что было раньше незамечаемыми врачами нюансами, оказалось целой болезнью. Это принципиально не изменило ничего, но это позволило более, так сказать, глубоко понимать процесс. И раз понимание более глубокое, то уже более предметно и эффективно лечить. Пока. Потому что под это еще надо придумать какие-то схемы лечения, утвердить стандарты, опять же, потому что у нас все по стандартам делается. Но, тем не менее, это большой шаг. А вот про что здесь происходит? Смотрите, да, действительно, я начитался, я не врач, я просто начитался. Я пришел к врачу, врач мне поставил диагноз, и я от этого диагноза уже отталкиваюсь. Так?
3: Угу.
4: Я задаю ИИ какое-то задание, ИИ анализирует. Да, он анализирует, он может там перелопатить, он более глубоко вникнуть в эту нозологию, но я же туда не вкладываю те данные. Я назвал диагноз, и все. А в каком состоянии находится моя эндокринная система? Вот два человека болеют одной и той же болезнью. У одного эндокринология хромает, у другого урологические проблемы, у третьего кардиологические, да? А болезнь-то одна.
3: Это почему?
4: Не, ну как, у человека поставлен диагноз. Условно говоря, того же гриппа. Но у них до этого еще свой базис есть. Так?
3: Ну вот по этим проблемам, которые вы упомянули, да?
4: Да, да.
3: Которые наслаиваются на грипп.
4: лечить одну и ту же болезнь у разных пациентов, не опираясь на его нынешний анамнез, что у него происходит. Этого нельзя, ведь тот же, кто запрашивает эту информацию у ИИ, уже не может сказать, что ты имей в виду, у меня есть там сердечная недостаточность митрального клапана, да? Он же этого не скажет, потому что он не врач. Он же не принесет ему и не заложит туда его данные о болезни, которые есть уже и накапливаются, во всяком случае, в Москве по каждому из этих граждан, так? Вот. Это первое. Второе. С точки зрения...
3: То есть, извините, чтобы я понял. Значит, если человек пришел к врачу с эндокринным заболеванием, а у него еще есть там кардиологическое заболевание, то лечить его будут иначе, чем просто здорового человека с эндокринным заболеванием, или нет?
4: Нет, зачем? Вот смотрите, пришел человек на лечение.
3: Угу.
4: Так? Три больных пришло на лечение к одному врачу.
3: Русский, немец и поляк, да?
4: Не надо, да. Вот им ставится диагноз, там, я не знаю, сердечно-сосудистой недостаточности, допустим, всем троим. Но у одного есть онкология уже, так? У другого есть эндокринология, так? А у третьего, ну, какая еще логия может
3: быть? Урология.
4: Ну, допустим, почки болят. Но болезнь одна.
3: Ну, у них одна общая и
4: нет,
3: три
4: разных. Нет, одна общая, от которой он лечится. Он же лечится не от почек, потому что он лечится от той болезни, которую вот ему сейчас, его актуально, ну, в данный момент интересует. Он же с этой болезнью идет туда и просит. И ему этот ИИ назначает, он увеличивает дозу лечения, уменьшает эту дозу лечения. Но у этого ИИ нет данных о анамнез ВИТЭ. Анамнез ВИТЭ на нашем врачебном языке – это все те болезни, которые с момента рождения, даже, может быть, даже еще до рождения, этот пациент имел. Анамнез ВИТЭ. Так? Все болезни, которые он имел. А анамнез морби – это та конкретная болезнь, от которой он сегодня лечится.
3: Угу.
4: Понимаете? Вот. У него может быть аллергия на какие-то таблетки. А он ему увеличивает дозу или поменяет дозу.
3: Тут понятно. Значит, у него два заболевания. Вот то, от которого он лечится, плюс аллергия.
4: Так.
3: Или нет?
4: Нет абсолютно здоровых людей.
3: Это понятно.
4: Все люди имеют уже какой-то багаж болезни. Но в данном случае он обращается к ИИ по той болезни, по которой он получил сегодня больничный лист. Так?
3: Да, конечно.
4: Да, он же не лечится от всего, что у него есть. У него там может быть хромота, у него может быть там ревматизм уже развившийся, да, но он не его лечит. Он лечит то, что его сегодня в данный момент беспокоит. Он знает. И у каждого человека есть свой букет уже накопившийся. Вот, кстати, женщины у нас гораздо чаще болеют и больше болеют. Но они дольше живут, мужчин. Понимаете?
3: Это то, что они обращаются, а мужики...
4: Нет, потому что они более тщательные, они более... Они не, у них нет такого... Ну, я же мужик, я же крутой. Как что там я больной? Да не буду я ходить. На самом деле это покрывается боязнь, что вдруг найдут что-то, и я буду, бедолажка, там мучиться. А так вроде не болит, ну и бог с ним. Да? Вот. Поэтому... Женщина живет больше. У нас на 10 лет, мы это обсуждали уже с вами, женщины живут одного и того же поколения больше мужчин. Они более тщательно относятся к своему здоровью, они более требовательны к себе, не как мужчина, да, пока. Вот, поэтому мы отвлеклись. Итак, ну, во-первых, с юридической точки зрения, что, к чему это приведет? Во-первых, допустим, вот человек заболел, получил больничный, а потом начал лечиться отдельно. И потом у него пошли осложнения. Он же предъявит не к ИИ этот
3: Ну, у него же были такие рекомендации, а он их нарушил.
4: Ну, извините, а извините меня, а где эти рекомендации зарегистрированы? Следователь.
3: Ну, как он жил? Мы же говорим, он сходил к врачу, нет?
4: Нет, он сходил к врачу.
3: Ну, ему сказали, пей одну таблетку, а он пьет две других.
4: Да.
3: Вместо этой.
4: Ну, так
3: значит,
4: слушайте,
3: какие претензии к врачу?
4: Как? А он придет, скажет, ты меня неправильно лечил. Или не так диагноз поставил. Начнется следствие. Следователь и не будет задавать вопрос. Он может даже и знать не будет, что этот человек лечился уже помимо врача, пользовался так. Да если он это узнает, ИИ не субъект. Он не субъект, это машина. Это все равно, что предъявлять претензии к рентген-аппарату.
3: Ну, да? Или к медицинской энциклопедии, там тоже можно прочитать.
4: Да, то, совершенно хочешь. Верно. Вот ведь к чему это ведет. И может проанализировать неполный объем информации, или, может быть, даже избыточный объем информации, так? Потому что, допустим, вот мы говорим про политику, да? Если проанализировать... Ну, не буду я уходить в сторону, потому что у нас времени уже нет, так?
3: Угу.
4: Так. Алгоритм, есть такое понятие алгоритмическая предвзятость, так? Эта модель не обучалась этим данным. В данном случае она не обучалась данным, а чем же этот сам обращающийся болеет? Какой его нынешний статус?
3: Угу.
4: То есть анамнез витэ, анамнез не жизни. Жизненный анамнез, но чисто медицинский. Не какое у него образование, а какие болезни у него были, пока он это образование получал. Так? Так. Потом вопрос упущенного времени. Вот он будет там экспериментировать над собой, не доверяя врачу. Вот. Это вот сейчас это резко обострившаяся та ситуация, когда мы с вами обсуждали, что пациенты изменились. Да? Если раньше приходил пациент, и он врачу верил как святому, он не читал энциклопедии, не было такой моды. Вот. И как было, как он верил врачу, то сегодня он приходит не то, что верит, он сверяет с теми данными, которых он начитался в интернете. Да? Сверяет. И если врач говорит что-то не так, или не так конкретно, как он начитался, все, он теряет веру в этого врача. А тут мы уже столкнулись с тем, что это настолько далеко шагнуло, что он уже априори, не веря врачу, сам лечится, используя только этот интеллект. Вот тут нужно принимать очень серьезные меры, вплоть до запрета. Потому что кто-то, во-первых, будут страдать врачи, резко может ухудшиться, излечиваемость. Однозначает одно, не ведая, он лечится сам, и, скорее всего, это будет иметь фульминантное развитие, эта ситуация. Так? А отвечать, с кого спрашивать? Понимаете? Поэтому здесь может быть даже и впрочем того, что запретительные меры – и вплоть до того, что, извините, брать подписку, я вас буду лечить, но при одном условии. Если вы не будете, так сказать, не веря в меня, как во врача, да, не будете моим союзником, а будете априори, а в данном случае это уже априори недоверие к врачу и обращение к машине, да? Поэтому это вопрос, который сегодня требует очень серьезного осмысления также со стороны Минздрава.
3: А к другому врачу можно обратиться, как считаете?
4: Можно, это нужно, это вполне можно.
3: Не понравился диагноз или что-то там?
4: Нет, это есть, и это другое дело. Понимаете, совсем другое дело. А вот то, что здесь происходит, это очень тревожный сигнал, который будет, я считаю, иметь очень... быстрое развитие, понимаете? И здесь нужно, и, во-первых, и врачей защитить, потому что с них будет потом спрос. И эффективность лечения Вот. Одно дело, если он в стационаре, там он может хоть что читать, но за ним будут контроль вести. И инъекции делать, и таблетками лечить, и так далее, и так далее. А вот поликлиническая часть лечения, она будет, как говорится, страдать. И, наверное, уже тут и договора должны быть. Вот. Что ты обязуешься в том числе и вот соблюдать то, что мы тебе предписываем. Во-первых, требует очень серьезного внимания и достаточно быстрой организационной и правовой реакции на это все.
3: Давайте теперь обсудим опрос, который был проведен среди 21 практически тысячи медицинских работников из 29 медучреждений. Так, для справки, 30 тысяч бюджетных мест у нас в стране медицинских, ну, вот, собственно, примерно годовой выпуск, да, и из них вот, достаточно серьезная цифра, 47%, даже больше, пожаловались на выгорание. А еще половина сказала, что выплачиваемое вознаграждение денежное не соответствует той нагрузке, которую они испытывают. Так что вот у нас 50% врачей, видимо, так и работать не очень хотят.
4: Вот 30 тысяч – это выпускников. Мало.
3: Поступивших.
4: Мало.
3: Бюджетных мест.
4: Мало. Мы где-то лет 10-20, в первом десятилетии этого века мы принимали 41 тысячу бюджетных мест. Плюс примерно половина еще добавлялась платных. Я не на бюджете учусь, а платный. Сам плачу. Кстати, медицинское образование самое дорогое. Оно дороже всех. Вот, ну понятно почему, да? И больные, и лекарства, и самые дорогие исследования. Вот сейчас генетика, она миллионы стоит.
3: И учиться дольше тоже, да.
4: Да,
3: 10
4: и учиться.
3: Лет практически,
4: и, да, да. И, вот. Это раз. Второе. Так что конкурс.
3: 20 человек на место.
4: 20
3: получается.
4: Человек на место. Даже не везде так, есть и больше. Вот, тем не менее. Да, всегда врачи это еще, по-моему, один французский писатель, когда Деголь решил побороться с отрицанием общества французских врачей, он принял целую программу. И там были привлечены огромные силы, литературные авторитеты, политические авторитеты, они восстанавливали. И там было откровение одного классика, как же его фамилия-то, «Медицина кормит плохо». Это я цитирую.
3: Не понял, да. Доктора кормит плохо, да?
4: Да, медицина кормит плохо врача. Ну, действительно, перегрузки, ответственность. Ну, представьте, человек сделал операцию, остановил сердце. Хирург обычный, вот, тысячи операций идут сейчас. Потом сделал операцию, запустил это сердце. Ну, это же огромное напряжение. А зарплата идет. Она идет та же самая, которая была, если бы он не делал эту операцию. Так вот, но всегда будут находиться люди, которые будут идти в эту профессию. Вот как я вам уже показываю, с одной стороны, вы говорите о выгорании, а с другой стороны, 19 человек на место. Это просто потребность человеческого человека, сострадание, вот уже в таком профессионализированном виде сострадания. Он хочет помочь, но уже профессионально помочь, в самой экстремальной ситуации и так далее. Поэтому эта тема будет. Выгорание, ну, понимаете, это выгорание нужно, на него нужно реагировать, не оставлять без внимания. Ведь есть и психологические тренинги, и какие-то другие тренинги. И, как вам сказать, беречь надо врача. Когда вот мы смотрим вот это обхаивание врачей, даже вот то, что мы с вами обсуждали сегодня, приходит ОМС, с одной стороны, ОМС хорошо. Мы конкретно знаем, сколько стоит та или иная медицинская операция. Но и он начинает придираться. вот ты 10 таблеток перекормил, да, от стандарта или не докормил, и то, и другое нарушение. А он говорит, так это специфика этого больного. Он по такой, это же не болванка, которая требует одно и то же, потому что, как вот мы сейчас обсуждали, что одно и то же заболевание, а статус-то другой, и это требует регулирования. Поэтому здесь нужны серьезные разработки, серьезные научные исследования. Да, слава богу.
3: Но они еще работают по две смены в разных медучреждениях. Конечно, тут выгоришь,
4: не, и,
3: чтобы заработать деньги.
4: И вот тема, которую мы уже с вами, по-моему...
3: Обсуждали, конечно.
4: Да, это круглосуточное суточное дежурство. Это же тоже непросто.
3: Угу.
4: Вот. Хотя это было сутки трое. Это у нас, я еще помню, со студенческих лет. Поэтому эту информацию нужно... не отмахиваться от нее, ее нужно изучать, нужно искать пути, и нужно в том числе и нематериальные стимулирования находить, чтобы поддерживать, потому что медицина – это не профессия, медицина – это служение. И если вы помните, я на этом хочу закончить, что когда был у нас перевод «Безбожье», духовниками у людей были
3: врачи.
4: Больше никому не обращались. Спасибо.
3: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Пару минут интересной и полезной информации, затем выпуск новостей, потом продолжим наше инфовещание. Оставайтесь на орбите.
4: Ну, вы очень... У вас пару минут полезной информации, а потом...

0: Страна героев. Александр Якутин. С самого начала СВО в тяжелых условиях майор Александр Якутин занимался военно-политической работой. По мере освобождения от ВСУ оккупированных ими территорий налаживал деятельность временных администраций и мирную жизнь во взятых под контроль населенных пунктах. Одна из важнейших задач, которая была возложена на майора Якутина – эвакуация гражданских лиц, прежде всего женщин, стариков и детей, из разрушенных в ходе боев городов и поселков вглубь отбитых у противника районов. Враг, настроенный на дальнейшую ожесточенную борьбу и провокации в отношении российских военных, с помощью минометов и артиллерийских установок ударил по одному из пунктов сбора беженцев. Александр Якутин сумел оперативно сориентироваться в экстремальной ситуации и без промедлений организовал выход и перемещение мирных людей в защищенное укрытие. Он не допустил жертв среди местного населения. Противник не унимался. Колонна с беженцами подверглась повторному обстрелу. Использовались кассетные боеприпасы, которые приводят к массовым жертвам. Майор и в этот раз спас людей, уведя технику в безопасное место. Колонна без потерь пришла в пункт назначения. Страна героев. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера, в Петропавловске и Камчатском полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США и Израиль якобы обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана. Евросоюз чувствительно реагирует на миграционный кризис в Испании. Китай становится одним из самых популярных направлений для туристов из России. Подробности далее. Почти 7 тысяч участников СВО смогли воспользоваться туристическими маршрутами РЖД в рамках проекта «Своих не бросаем». Об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
2: У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться нашими медицинскими услугами.
1: Глава государства, в свою очередь, поручил РЖД не забывать также горняков и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области. Помимо этого, Путин отметил, что рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Вице-премьер России, председатель Совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что компания является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта, а протяженность квантовой сети, развернутой компанией, в прошлом году составила 8 тысяч километров. США и Израиль якобы обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана. Однако осуществление идеи может столкнуться с трудностями, поскольку Иран граничит с множеством стран, утверждает британская газета «Телеграф» со ссылкой на источники. Как утверждает источник издания, президент США Дональд Трамп якобы считает, что нынешняя стратегия по возобновлению работы Ормузского пролива зашла в тупик, в связи с чем американский лидер рассматривает различные варианты эскалации, которые могли бы вернуть Иран за стол переговоров. По информации журналистов, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в овальном кабинете во вторник обсудили усиление экономического давления на Иран кинетическими и некинетическими средствами. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте. Как заявил мэр города Хуан Хесус Вивас, за сутки из Африки на территорию Европейского королевства проникли 60 тысяч человек. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту, достигло 34. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала миграционный кризис в испанском анклаве с преступными группировками, занимающимися ввозом нелегалов. Кроме того, она призвала к оперативному выдворению мигрантов, незаконно оказавшихся на территории Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции в случае необходимости оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов. НАТО обсуждают планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственную информацию. По словам журналистов, речь идет о нестратегическом ядерном оружии. В этой связи издание отмечает со ссылкой на аналитиков американской исследовательской группы The Bulletin, что США уже могли перебросить часть спецбомб на авиабазу Лейнлихт в Великобритании. В качестве потенциальных новых мест дислокации американского тактического ядерного оружия также называются Польша, Финляндия и Литва. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: «15.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Всем добрый день.
4: Всем здравствуйте еще раз. Привет, Миша, еще раз. Сегодня мы как-то много, мне кажется, с тобой в эфире, но рассказываем...
3: Много в эфире не бывает. Бывает только мало.
4: Поддерживаю. Надеюсь, вы нам рады, наши слушатели.
3: Я думаю, что все так и есть. А мы переходим к обсуждению актуальных новостей. В полдень мы эту тему уже частично затронули. Сейчас будем обсуждать с экспертом. Хамас согласился разоружиться. Теперь в секторе Газа возможны крупные изменения. И вот обсуждать эти изменения мы будем вместе с российским востоковедом, экспертом по Ближнему Востоку и исламским странам Кириллом Семеновым. Кирилл Владимирович.

0: Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Кирилл Владимирович, новость на самом деле сенсационная, как по мне. Расскажите, пожалуйста, нам, почему Хамас пошел на такой все-таки шаг? Что изменилось?
1: Я бы на самом деле не стал бы считать эту новость сенсационной, потому что это, в общем-то, и раньше была позиция Хамас, что, ну, не только Хамас, да, это все палестинские группировки Газа, это и палестинский исламский джихад, который там также присутствует, и Хамас. Они все участвуют вот в этих договоренностях. И Хамас всегда говорил, что он готов передать оружие только новой палестинской администрации, которая будет управлять Газой. Это он всегда заявлял, что он не сдаст оружие никаким международным там силам, да, он никогда не передаст свое оружие Израилю. А он готов, да, передать свое оружие тем палестинским силам, которые будут управлять сектором Газа. Точно так же, как Хамас вел давно уже переговоры вот с этим национальным комитетом, да, по управлению Газой, который должен был прибыть в сектор Газа, чтобы заняться управлением, согласно договоренностям, да, в Шарм-эль-Шейхе и так далее. Но Израиль просто-напросто не пускал это технократическое, так называемое, палестинское правительство, его представителей в сектор Газа, он блокировал их въезд, поэтому здесь вроде бы, да, сенсация, но, казалось бы, тут вопрос, опустит ли Израиль вот этих технократических правительств для начала в Газу, которое начало бы управлять Газой, чтобы оно смогло сформировать там свою полицию, которая должна обеспечивать безопасность в Газе и должна не допустить вакуума безопасности, куда, кстати, могут войти представители Хамас. И начнет ли Израиль вывод войск из Газа, потому что Хамас четко увязывает тот аспект, что он будет сдавать оружие, с полным выводом Цахал из армии обороны Израиля из сектора Газа. Потому что Израиль как бы говорит об обратном, что пусть начали Хамас даст оружие, а мы потом уйдем. Что, в общем-то, здесь есть абсолютно пока что непреодолимые противоречия, хотя вроде бы, да, соглашение принято это, но у меня есть большие сомнения, что оно в итоге будет опять же реализовано.
0: И еще остается вопрос, будут ли какие-то последствия там для боевиков Хамас, для каких-нибудь военных преступников со стороны Израиля, потому что я уверен, что разные случаи были. Потому что вот у нас тоже слушатель спрашивает, позволит ли Израиль так просто боевикам Хамас остаться безнаказанными, по сути?
1: Ну, Хамас, они собираются своих бойцов не просто там оставить, они собираются их включить, не только бойцов, но и тех представителей администрации Хамас, которые работают, да, то есть это прежде всего речь идет о полиции, образовании и так далее, да, там в сфере образования и других министерствах Хамас, они должны также быть вовлечены в деятельность экономикратического кабинета. То есть они не просто куда-то будут преследоваться, куда-то должны убежать из Газа, они там с точки зрения Хамас должны остаться, должны функционировать в рамках работы вот технократического кабинета. То есть это было тоже одно из важных условий Хамас, что их там же вовлечено большое количество палестинцев от деятельности. Да, это учителя школы. Они все с точки зрения Израиля, например, любой учитель школы тоже является пособником Хамас. Он работает в системе образования Хамас и так далее. Да, то есть весь сектор Газа, это так или иначе, структуры, связанные с Хамас, гражданские и другие, вот они не должны быть распущены, они должны войти в состав работы вот этого технократического правительства. Там не должно произойти вакуума, потому что, например, руководство Хамас говорит, мы не должны допустить ту ситуацию, которая была в Ираке, когда американцы распустили армию Саддама полностью, и вместо армии Саддама появилась запрещенная в России вот ИДИЛ, да, то есть, точнее, не ИДИЛ, а то, что ему предшествовало. То же самое и здесь. Если Хамас просто-напросто исчезнет, прекратит существование, то этот вакуум заполнят вот те же самые ячейки запрещенного ИДИЛ, которые там также могут присутствовать, и другие радикалы. Поэтому, конечно, здесь это не будет такой процесс, что Хамас разоружается, распускается структуры и приходит туда некое технократическое правительство и начинает работать на пустом месте. Просто такого там невозможно. Да? То есть это будет такой процесс постепенный, при котором Естественно, структуры ХАМАС должны сохранять свою деятельность еще долгое время, постепенно интегрируясь в итоге новые органы, что, естественно, для Израиля неприемлемо. И в этом главное противоречие.
2: А какую роль в этой сделке сыграл Дональд Трамп? Почему он так активно взялся за эту проблему? Потому что в целом все новости начинаются с того, что президент США Дональд Трамп объявил о достижении окончательного соглашения.
0: Мечты о Ривьере еще не в прошлом.
1: Ну да, Дональд Трамп, он как бы является, это его, в кавычках, да, его дело, его как бы проект вообще весь урегулирование в Газе, который забуксовал вот на этой первой стадии, которая так до конца и не была выполнена. И они не могут никак перейти ко второму этапу. Вот сейчас Трампу надо срочно вернуться хотя бы к этой ситуации, потому что вот этот вот водоворот, воронка эскалации с Ираном его затянула. И он, по сути, нет никаких, он не может отчитаться ни об одном успехе перед промежуточными выборами. У него нет никакого успеха в сделке с Ираном, где продолжается война, по большому счету. Нет никакого ни перемирия там, ни так далее, да. И этим пока что, к сожалению, даже и не предвидится в ближайшие дни. И в Газе абсолютно полностью процесс, мирный процесс был сорван. То есть никакого перемирия там тоже нет. Постоянно продолжается там обмен ударами. То есть Израиль периодически бомбит Газу. Там продолжают гибнуть мирные палестинцы, и при этом никаких подвижек в рамках его мирного плана там нет. То есть ему надо где-то хотя бы найти вот какой-то позитив, да, чтобы представить перед избирателями. Вот он сейчас пытается судорожно вернуться вот к Газе и что-то там срочно заявить о каком-то успехе, но мне кажется, это будет примерно такой же успех, как и успех с меморандумом, когда Трамп заявил, что все, мы открыли Ормузский пролив для судоходства, с чем оказалось, Иран не согласен. Он считает, что судоходство должно по-прежнему осуществляться под его контролем. То же самое, наверное, произойдет и в Газе, когда Трамп заявил о том, что ХАМАС готов разоружиться, но забыл упомянуть о некоторых нюансах, да, которые должны сопровождать этот процесс. Как, например, необходимость Израиля, ну там в документе говорится о том, что Израиль будет тоже выводить войска, но...
2: А что Россия во всей этой истории?
0: Но будет ли выводить, да, это вопрос такой достаточно спорный.
2: Да, еще последний вопросик, а что Россия во всей этой истории? Просто всегда все конфликты или примирения, они в любом случае как-то сказываются на других странах. Вот для России это что-то значит?
1: Ну, я думаю, что для России... В целом, ближневосточное урегулирование является важным элементом нашей политики на Ближнем Востоке. Вот как раз недавно в Москве был Муса Бумарзук, да, который представляет, ну, фактически является министром иностранных дел ХАМАС, так назовем это. Да, естественно, это все также обсуждались, были представлены будущие возможные шаги ХАМАС. Это касалось и вопроса, кстати, разоружения здесь. То есть Москва, скажем так, держит руку на пульсе и готова продолжать оказывать содействие вот в работе палестинских движений.
0: Движений, да.
1: Для политических ХАМАС, ФАТ, палестинского исламского джихада, чтобы они все смогли объединиться на какой-то новой общей платформе, да, под эгидой там ООП, и вот в рамках, наверное, демократического правительства тоже, чтобы они все там были представлены.
0: Благодарим вас, Кирилл Владимирович, у нас время эфирное к концу уже подходит. Кирилл Семенов, российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
2: Снова мошенники.
0: Да, мошенники во всех сферах. У нас с ними борются, и на этот раз есть еще и предложение каким-то образом привлечь к борьбе с мошенническими схемами так называемые цифровые платформы, к коим относятся и маркетплейсы, наши крупнейшие. Собственно, что предлагается? Центробанк предлагает возложить обязанность участвовать в противодействии переводам без добровольного согласия на цифровые платформы.
2: Да, это очень интересно. Интересно, как это все будет работать. Пока непонятно. Это часть подготовки третьего пакета мер по борьбе с финансовым мошенничеством. Пока инициатива требует доработки и согласования, понятное дело. Но сам факт говорит о том, что государство серьезно берется за эту проблему.
0: При этом, опять же, судя по публикациям, пока нет четкого понимания, как это можно осуществить. То есть, если, в принципе, мошенники покупают что-то на маркетплейсе за граждан, это вот так должно работать?
2: Ну, действительно, эта идея, она действительно, простите, но для меня непонятно, как обязать участвовать в противодействии мошенническим переводам, когда их деньги... Ну, как вот узнать, куда деньги без добровольного согласия вот уходят?
0: Давай сейчас, прошу прощения, выясним. С нами на связи Игорь Бедоров, председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Сергеевич, во-первых, хочется понять, почему Центробанк решил привлечь к борьбе с мошенниками именно маркетплейсы и там другие агрегаторы тоже. Почему? Какая? Нет, цель понятна, но причины?
3: Причины – это наличие данных. Центробанк, очевидно, увидел, что тех данных, которые пока собираются в рамках работы операторов сотовой связи и банковских структур, явно недостаточно для того, чтобы качественно бороться с телефонным и интернет-мошенничеством. И как следствие было принято решение, абсолютно правильное, о том, что поскольку мошеннические операции происходят не только и не столько в банковской среде и в среде сотовых операторов, которые по большей части являются инфраструктурой получения средств, вывода средств и взаимодействия с объектами, все больше и больше мошенничество начинает производиться на онлайн-площадках. То есть средства доставки до конечной жертвы, которая пока еще не была полностью охвачена, оно перетекает на сами площадки. Социальные сети, маркетплейсы, доски объявлений, хедхантеры и прочее. Угу. И это вынуждает собирать информацию о пользователях, в том числе и оттуда. То есть, как говорилось еще там, 12 лет назад, расследование преступлений будущего, оно немыслимо без постоянного накопления больших данных и их последующего анализа.
2: Игорь Сергеевич, но если мы говорим о простых людях, например, в этой ситуации, не приведет ли это к тому, что пользователям станет как-то сложнее, возможно, я предполагаю, потому что не до конца понимаю, как это будет работать, но станет сложнее совершать покупки, например?
3: Нет, для пользователей я проблем здесь никаких не вижу. Угу. Максимум, и то там в разных странах по-разному этот процесс проходит, но мы видим, что в России законодательство достаточно либерально и по-прежнему не вводятся у нас строгие требования относительно там обязательной верификации через госуслуги при регистрации аккаунтов и на маркетплейсах, и в социальных сетях. Этого пока нету, а во многих странах оно существует, такой подход. Поэтому я думаю, что регулятор, законодатель, они сейчас ограничатся тем, что будет собираться телеметрия, которая присутствует на этих сайтах, и за счет этой телеметрии будут обогащаться те данные, которые у них уже сейчас есть.
0: Может ли это быть связано с тем, что у каждого маркетплейса сейчас собственный банк появился, слушатели интересуются?
3: Да, в том числе, действительно, эти банки, они во многом являются некоторой точкой вывода средств, полученных мошенническим путем, которые эксплуатируются преступниками, мы с этим сталкивались несколько раз в нашей практике, поэтому отчасти, да, это тоже будет перекрывать риски, но не только эта задача присутствует в деятельности регулятора. Прежде всего, это накопление данных для того, чтобы именно профилировать дальше злоумышленников и не просто выявлять их на одной из площадок, а сразу блокировать их активность на всех площадках.
0: При этом, насколько будет история как раз с маркетплейсами влиять на то, сможем ли мы там купить что-то, что как-то просочилось через модерацию. В общем, не очень безопасные вещи на маркетплейсах после такого, если ведут. Станет купить сложнее?
3: Вы знаете, возможно. Пока так вопрос, я думаю, не рассматривается, но рассмотреть я лично бы его рекомендовал, потому что, учитывая, что я на одном из крупных маркетплейсов недавно наткнулся на систему сброса заряда для БПЛА, меня уже, честно говоря, немножко это напрягло. если в гражданском обороте и будет использоваться такая техника, мало ли кто из малолетних наших сограждан решит ее купить и использовать для не совсем легальной деятельности.
2: После вопроса Миши мне как раз захотелось зайти на маркетплейс и посмотреть.
0: Купить.
2: Не купить, но посмотреть. Ты знаешь, я-то там заказываю какие-нибудь крышечки, кастрюльки, а тут, оказывается, еще и запрещенка есть. И тут же отсюда вопрос, а как это вообще вот так происходит? Вот, например, Игорь Сергеевич говорит для БПЛА, да, там что-то вы сказали.
0: Система сброса заряда, да.
2: Так это же ужасно вообще. Как так? Как это может продаваться на маркетплейсе?
3: Ну вот сложности модерации, плюс то, что объявление описывается другими терминами, которые существующие системы модерации просто не выявляют. Ну а по картинке многие модераторы не могут понять, что это система сброса, а не какие-то там салазки. Угу. Вот в этом все основная проблема. Очень много, я помню, наград продавалось. Это вообще, на мой взгляд, некорректно совершенно.
2: В свое время, да, это, наверное, год назад, мне кажется, настоящий бум был всех этих наград, потому что люди таким образом, они пытались какие-то льготы себе получить. Спасибо вам огромное, председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям России, негосударственной сферы безопасности Игорь Бедеров был с нами на связи.
0: Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО. Согласно нововведениям, теперь нельзя взыскивать со страховых компаний суммы сверх лимитов 400 тысяч рублей. Соответственно, почему так это необходимо, в каких случаях взыскивали, в принципе, не пострадают ли от этого обычные граждане, которые ОСАГО пользуются, разберемся вместе с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым. Максим, добрый день.
4: Здравствуйте, рад вас слышать.
0: Взаимно. Скажите, пожалуйста, насколько была массовая история, что аж отдельный законопроект решено сделать, вот касающийся лимита?
4: Ну, довольно часто эта история была, и тысячами такие дела исчислялись, поэтому пришли к такому решению. На самом деле, тот законопроект, который сейчас подготовил Минфин, он ничем не отличается по сути своей от решения Конституционного суда, которое было принято в конце мая. Как раз Конституционный суд своим решением вынес некий временный порядок. А законопроект призван, когда он превратится в закон, если его примут, а его примут, это 99,9%, будет закрепить эту норму, что называется, на постоянку. Вот и все. Конечно же, в этом случае по-прежнему еще лучше будут защищены страховые компании, и еще хуже будут защищены автовладельцы. Со своей стороны, страховые компании на самом-то деле, если смотреть в смысл, в суть происходящего, конечно, правы. В каком смысле? Они говорят, что они не должны выполнять роль причинителя вреда. Ведь у нас, согласно Гражданскому кодексу, весь урон, весь ущерб, который нанесен нам третьими лицами, должен быть действием третьих лиц или бездействием или имуществом, должен быть компенсирован. И вот если страховая компания, если ущерб, допустим, миллион, а страховая компания нам выплачивает 400 тысяч рублей, то согласно Гражданскому кодексу все остальное, все прочие претензии свыше этих 400 тысяч мы должны предъявлять кому? Причинителю вреда, то есть виновнику ДТП, через суд. А многие автовладельцы, понимая, что с физического лица, у которого, может быть, за душой там ничего нет, взыскать дополнительно даже 100-200 тысяч рублей невозможно, и они шли, и что делали? И подавали в суд на страховую компанию. Я, дескать, у вас полис оформлял, вот вы мне возместите весь ущерб. В этом смысле страховые правы, но ни Минфин, ни страховые компании, ни РСА почему-то не говорят нам о другой стороне вопроса. Ведь по закону, по действующему, автовладелец вправе выбирать либо восстановительный ремонт, то есть возмещение в натуральном виде. Мне разбили машину, я ее отдал на СТО по направлению страховой компании, и мне машину отремонтировали. Либо я выбираю денежное вознаграждение, возмещение. Да? И вот страховые-то делают все, чтобы отвадить нас получать вот это натуральное возмещение.
0: А, чтобы нам машину говорят, не чинить.
4: это будет долго, запчастей нет, надо ждать, надо то, надо все. И человек не выдерживает. Да черт с вами, давайте возьму деньгами. Или приходит на СТО, а СТО начинает ему тоже там вкручивать. Да, да, направила страховая, но вот этих запчастей нет, но если вы доплатите, то мы сделаем. Конечно, у людей просто уже ну, нервы не выдерживают. Понимаете? И вот это я бы хотел, что если у нас все-таки такой порядок, установленный законом, чтобы Минфин думал не только о страховых компаниях, но все-таки думал и об автомобилистах. Чтобы если автомобилист пожаловался на страховую компанию, что он выбирает натуральное возмещение, ремонт, а ему страховая компания в положенные там 30 дней не отремонтировала автомобиль, ну давайте тогда, извините, прямо говорить, давайте тогда нагибать страховые компании, пусть они тогда расплачиваются, пусть платят неустойки.
0: А теперь не будет этих неустоек, правильно понимаю, да?
4: Так про них вообще никто не говорит. Они определены законом, но в том-то все и дело, вы понимаете? Ну, не каждый человек будет ждать месяц, полтора-два, пока его машину отремонтируют. Нас все время подталкивают. Страховым вообще очень... Я думаю, что следующий шаг не сегодня, так завтра, не завтра, так через год. Следующий шаг будет вообще отменить натуральное возмещение в виде ремонта. И вот я думаю, что мы к этому однажды придем. Нас будут кормить вот этими всеми... Значит, запчастей нет, мы везем. Угу. Начали говорить, тут в Ормутском проливе сложная ситуация.
0: Да, сухогруз с запчастями застрял. Благодарим вас, Максим. У нас время, к сожалению, заканчивается. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был в эфире «Радио Спутник». А ситуация со страховкой становится все сложнее и сложнее. Выпуск новостей.

0: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
7: Они как будто с другой планеты.
8: Дают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее президент Дональд Трамп подтвердил газете Financial Times, что его подручные в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину. В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с AIF.ru отметил, что важны конкретные результаты и мысли по урегулированию кризиса на Украине, а все остальное — детали. Напомню, в ходе телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 4 июля последний указал, что Уиткоф и Кушнер готовы прибыть в российскую столицу в любое удобное время. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний. Он добавил, что подобные нюансы, по сути, связаны с обеспечением суверенитета нашей страны. Кроме того, по его мнению, санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной еще с 2014 года. Россия будет последовательно добиваться защиты предпринимателей за рубежом. Это напрямую связано с обеспечением экономической независимости, заключил Медведев. Более 25 тысяч, то есть почти 40% всех мигрантов, нелегально проникших в испанский автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко, сообщает газета «Мунда» со ссылкой на правительственные источники. Ранее мэр города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту, достигло 34. С завтрашнего дня мобильные операторы «Большой четверки» перестанут тарифицировать трафик мессенджера «Макс» и дадут абонентам возможность пользоваться им без ограничений. Доступ к «Максу» больше не будет расходовать пакеты мобильного интернета. В пресс-службе компании ВК, владеющей мессенджером, подтвердили, что мобильные операторы и мессенджер договорились об обнулении трафика. По меньшей мере 25 человек погибли, 44 пострадали в результате падения автобуса во овраг в алжирской провинции Бумердес, сообщило Управление по гражданской обороне. На месте трагедии в данные минуты продолжаются поисково-спасательные работы. Китай вошел в топ-5 направлений для отдыха среди российских туристов, выяснила аналитическая служба Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что в прошлом году в Поднебесную выехало больше 2 миллионов россиян. При этом в организационном туризме рост составляет до 70%. Особой популярностью пользуются пляжные туры на остров Хайнань. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Пятнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, моя коллега Лиза Хабалова. Всем привет.
4: Всем привет, всем здравствуйте. Миша, привет.
3: Прошлую получасовку мы начали с конфликта, который вроде бы несколько подутих. Эту получасовку начнем с конфликта потенциального, а точнее с публикаций наших коллег из республики, не из Республики Корея, это была бы фатальная ошибка сейчас с моей стороны, конечно же, из КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи передает, что штаб американских войск в Японии превращается в командование войны на фоне того, что у него растет штаб, и при потенциальном конфликте на Корейском полуострове оттуда будут не просто администрировать, а управлять боевыми действиями. Разбираемся в вопросе вместе с руководителем Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковедом, писателем, переводчиком, автором телеграм-канала «Восток, Запад, правда и вымыслы» Кириллом Катковым. Кирилл Анатольевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, насколько наши коллеги правы, что действительно США готовятся к какой-то заварушке на Корейском полуострове сейчас вот такими методами?
5: Я бы говорил не о заварухе на Корейском полуострове, а о большой войне. Соединенные Штаты давно уже обозначили Китай своим главным противником. А что касается Китая, то в социальных сетях, причем не только в китайских, но и в американских, ходят китайские ролики о перспективах будущих войн, как будущие войны могут выглядеть. И в этих китайских роликах недвусмысленно совершенно показано, кто будет главным противником Китая. Противником Китая будут Соединенные Штаты.
4: Так, а все-таки, если вот как вы думаете, что на самом деле сейчас будет меняться в статусе американского штаба в Японии? Это просто увеличение численности? Или там будет создаваться реально новое командование, возможно?
5: Давайте поговорим о том, что из себя представляют американские вооруженные силы в Японии. Значит, за пределами США находится примерно 130 тысяч американских военнослужащих. Так вот, Япония номер один. То есть 55 тысяч американцев служат на 130 военных объектах на территории Японии. Вдумайтесь в эту цифру. Причем 3/4 расходов на содержание этих американских баз ложится на Японию, а вовсе не на Соединенные Штаты. Угу. Для сравнения, в Южной Корее присутствует менее 30 тысяч американских военнослужащих. А на Филиппинах сейчас американских военных баз нету, но американских военных в стране всего несколько десятков человек. Поэтому Япония – это союзник номер один у Соединенных Штатов на Дальнем Востоке, и это гигантский непотопляемый авианосец у берегов Китая, Кореи и Дальнего Востока. Точнее, несколько авианосцев, поскольку японских островов их все же несколько. Если американцы хотят превратить свои вооруженные силы на территории Японии в еще более серьезную силу, подняв их статус, им ничего не составляет это сделать.
4: Так, а как-то Россия должна сейчас на это реагировать?
5: Ну, вы знаете, нам всегда, как говорится, надо быть готовым к труду и обороне. Угу. Значит, скорее всего, конфигурация будет выглядеть следующим образом. ЕС явно готовит к войне с Россией, но Соединенные Штаты несколько дистанцируются от этого, считая, что не Россия, а Китай является их главным противником. И задача американцев сделать так, чтобы Россия не могла помочь Китаю, Китай не мог помочь России. В общем, чтобы между нашими странами отношения были не очень.
4: А это возможно? Это выполнимая задача, как вы думаете?
5: Эта задача теоретически, да, выполнимая. Вы знаете, у нас такая история, что ни одно новое правительство не повторяет политику предыдущего правительства. Теоретически это возможно. Допустить, чтобы такое было, нельзя. У нас с Китаем хорошие отношения, мы с Китаем должны дружить.
3: Вот говоря как раз об этой ситуации, почему об этом беспокоятся в КНДР? Потому что для того, чтобы США воевать с Китаем, необходимо объединить Корею перед этим во время этого. Что, какие действия планируются?
5: Смотрите, объединить Корею невозможно, потому что... Ну как, это теоретически возможно, но дело в том, что северные корейцы мгновенно превратятся в людей второго сорта. Существует такой околоконспирологический план, но о нем в Южной Корее говорили. Что вы, наверное, знаете, что Южная Корея – лидер в мире по низкой рождаемости.
3: Угу.
5: И в южнокорейской прессе писали, что вот неплохо бы объединить обе половинки корейского полуострова, но как вы думаете, для чего? Нет, не для того, чтобы у нас была, вернее, не только для того, чтобы Корея была единой, а для того, чтобы Южная Корея получила миллионы рабов, которые за 3 копейки будут делать все для нас. Примерно так это звучит. И в Северной Корее руководство понимает, что в случае объединения, даже если это пойдет на пользу корейскому народу, ну не может быть равенства между двумя Кореями. То есть Северная Корея, она оказывается в положении людей второго сорта. А учитывая, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, а правящая элита Северной Кореи уступать не хочет, объединение сегодня вряд ли возможно.
3: А планы у США в таком случае какие? Будут ли, не напрасны ли, точнее, даже не так, переформулирую немножко, оправданы ли опасения как раз КНДР по поводу, они станут одной из целей, даже несмотря на наличие ядерного оружия?
5: Смотрите, между обеими Кореями нету мирного договора. И достаточно одной провокации, главное, чтобы все поверили в эту провокацию, что это все на самом деле, чтобы снова началась война. Эта война неизбежно приведет к вмешательству в нее Китая и США, потому что Китай не хочет граничить США напрямую, но вы понимаете, если Южная Корея, Китай и американцы съедят Северную Корею, то от этого Корея не перестанет быть проамериканским государством. У Кореи такая судьба, она всегда зависела то от Китая, то от Японии, теперь от Соединенных Штатов, ну в данном случае говорю про Южную Корею. Вот. Поэтому, конечно, такое Северной Корее нравиться не может. В случае этой войны, как было и в годы войны в Корее в 50-53 годах, Япония, она становится тыловой базой для Соединенных Штатов, но не исключено участие Японии в этой войне, потому что японские силы самообороны, вы же понимаете, Япония не участвовала в войнах 45-го года, но в Японии есть военные, которые хотели бы, конечно, обкатать свои вооруженные силы, посмотреть, как они вообще могут воевать в современном конфликте. Кто же этого не хочет? Северная Корея по этому принципу тоже обкатывала свои войска, и мы знаем где. Вот, поэтому, конечно, у Северной Кореи все это вызывает беспокойство.
3: России стоит беспокоиться? Мы все-таки там тоже недалеко находимся в случае большой заварушки.
5: Конечно, стоит беспокоиться, потому что мы там рядом, я еще раз говорю, всегда надо держать порох сухим. Дальний Восток – это наше все, и укреплять свою оборону на Дальнем Востоке категорически необходимо.
3: Благодарим вас.
5: А по-другому, надо ли делать громкие заявления по этому поводу?
4: А надо ли?
5: Вы знаете, не уверен.
3: Ну, счастье любит тишину, и подготовка к несчастливым действиям, я так понимаю, тоже. Благодарим вас, Кирилл Анатольевич. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правды и вымыслы», был в эфире «Радио Спутник».
0: Радио Спутник.
3: Эксперт Министерства просвещения рассказала, какое слово может в теории претендовать на гордое звание «Слово года 2026». И я бы его ни за что не угадал.
4: Я бы, кстати, тоже ни за что не угадал, но после того, как уже это слово прочитала, поняла, что да, действительно, оно очень часто используется, и я сегодня даже в эфире с Евой Сорокиной использовала это слово. Слово «нишевый», оно стало очень популярным в последние годы. годы, в 2019 году его использовали 30 тысяч раз, в 2025 уже больше 60 тысяч. Интересно, как эти подсчеты ведутся.
3: Вот сколько раз мы за этот эфир его произнесем тоже, и будет ли это учтено. Обсудим с доктором филологических наук, заведующим лабораторией лингвовой безопасности и психологии информационного воздействия РАНХИКС, членом общественного совета при Ространснадзоре Геннадием Слышкиным. Геннадий Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, РСО. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, почему именно слово «нишевый» претендует на звание «слово года»?
6: Слово на самом деле ни на что тем претендует. Лингвисты выдвигают его в качестве одного из вариантов. Существует очень много проектов типа «слово года». Ну, например, вот по русскому языку более 16 проектов, в том числе 9 из них живые и процветающие. В данном случае мы сталкиваемся с одним из таких проектов. Это выделение и номинирование слов по принципу их возрастающей частотности. Как вы совершенно верно заметили, частотность употребления этого слова растет. Подсчеты производятся, теперь это не проблема. Можно составлять обширные лингвистические корпуса и производить исследования частотности. Более того, помимо частотности употребления, существенно расширилось значение. Ведь первоначально нишевый – это сугубо маркетинговый термин, более того, употреблявшийся только в одной индустрии, а именно в парфюмерии. Да, парфюмерия, то есть был нишевый парфюм, нишевые духи и так далее. Затем постепенно значение расширилось на сферу потребления в целом, то есть на маркетинг в целом, и любые товары и услуги, предназначенные для узкого круга, стали именоваться нишевыми. А потом экспансия продолжилась, и слово стало обозначать все, что угодно, узкоспециализированное, специфическое, предназначенное не для всех. То есть появились нишевые фильмы, нишевые игры, нишевые книги, даже нишевые люди. То есть люди с каким-то специфическим увлечением, специфическим хобби, специфическим складом ума и так далее. В данном случае мы, наверное, сталкиваемся с тем, что сфера потребления стала для нас очень важна, и именно маркетинговые термины стали вот так вот расширять свои значения и приобретать поистине мировоззренческий характер. Хорошо это или плохо? Будущее пока что.
3: Вот говоря как раз об этих проектах «Слово года», на каком основании, помимо частотности, их выделяют? То есть, например, есть, допустим, слово, которое наибольшее употребление имеет в интернете, где-нибудь, может быть, в публичном поле, может быть, как-то по категориям. Вот расскажите подробнее о том, как происходит отбор.
6: Вы знаете, президентская академия и наша лаборатория, в частности, как раз занимается исследованием проектов «Слово года в мире». Модератор этого проекта Татьяна Анатольевна Долгая собрала все существующие и существовавшие в мире проекты типа «Слово года». Их на настоящий момент зафиксировано 132 в 38 странах и на 32 языках. Mm-hmm. И вот сам спектр проектов, он гораздо интереснее, на мой взгляд, даже чем спектр выдвигаемых слов. Он очень хорошо показывает, как меняется языковой вкус эпохи, как меняется языковой вкус человечества. То есть если первоначально это были проекты только слова года, то теперь уже есть эмодзи года, иероглиф года, мем года и так далее. Методология у всех разная. Есть сугубо интуитивные проекты, когда просто человек или какая-то институция, журнал и так далее говорит, а мне кажется, что слово года – это вот это. Второе по частотности – это, наверное, как раз проекты, основанные на частоте употребления тех или иных слов. И третье – это комплексные проекты, когда помимо частотности рассматривается еще и изменение значений. Вот у нас у самих есть собственный проект «Слово государства российского». Мы смотрим очень узкую нишу, у нас так сказать нишевый проект, в рамках которого мы рассматриваем нормативно-правовые акты Российской Федерации, вышедшие за последний год, и особенно документы стратегического планирования, то есть концепции, политики, стратегии, обращения президента, и смотрим, какие слова меняют и свою частотность, и меняют свое значение. Но по последнему году, по 2025 году у нас была рождаемость, в 2024 у нас был суверенитет. Я думаю, что вот эти проекты слова года, их количество будет продолжать стремительно расти. И мы планируем в свое время издать целую энциклопедию и слов, и проектов. А сейчас на портале Академии вы можете просто ознакомиться со всеми существующими в мире проектами типа «Слово года». Там вы можете увидеть на разных языках и молодежные «Слова года», и неприличные «Слова года», и чего только нет.
4: Вот я как раз нашла еще одно исследование за 2025 год. В тройку лидеров вошли «Выгорание» и «Ред флаг», а на первом месте слово «Зумер».
3: Ну, про зумеров и сейчас мы очень часто говорим, как будто.
4: Да, на самом деле про зумеров сейчас очень много говорят. Заметь, после зумеров поколение альфа, как-то они пока что спокойно себя ведут.
3: Дадут им повзрослеть просто, потом начнут по полной, мне кажется.
4: Да, а как вы относитесь к словам выгорания и ред флаг?
6: Ну, к любым словам в языке я отношусь крайне позитивно, поскольку если они появились и вошли в речь, значит, они востребованы, значит, они для чего-то нужны. Вот, кстати, со словом «альфа» очень интересно. Ведь для предшествующего поколения слово «альфа», примененное к человеку, и имело несколько иное значение. То есть это был не поколенческий момент. Вы помните, было выражение?
3: Лидер.
6: Да, совершенно верно. Альфа-самец было устойчивым выражением. А сейчас все. Это значение уже более не востребовано, и у слова появилось иное значение.
4: А какое значение? Вот сейчас поколение альфа, что это означает?
3: Временной промежуток рождения, просто именно поколение.
4: А я думала, что все-таки это, возможно, что-то будет нам означать. Ну, то есть, может быть, у них есть какие-то скрытые смыслы, ведь каждое слово, оно от чего-то все-таки образовано.
6: Ну, буквальное значение – это люди, которые родились в промежутке с 2010 по 2020.
4: А если не буквальное?
6: Что?
4: А если не буквальное, какие-нибудь еще значения есть? Но это я, как человек, который не разбирается, вот задалась вопросом все-таки.
6: А вот если не буквальное, то оно будет несколько переменчивым, поскольку у каждого из нас свои ассоциации с данным поколением, но есть определенные константы. Насколько я понимаю, основная характеристика данного поколения в восприятии представителей иных поколений – это прежде всего их цифровизация, их жизни, уход от шаблонов реального мира и постоянная потребность в приращении знания, в саморазвитии.
4: Ну да. Вот по своему ребенку-подростку, как раз поколение альфа, могу сказать, что да, все, что вы описали, это действительно подходит этим детям. Геннадий Геннадьевич, у нас заканчивается время, но еще очень быстро хочу задать вам все-таки вопросик. Вы как доктор филологических наук расскажете, не относится к теме, но 6-7, вот это выражение, сейчас его используют все, пишут везде, что оно может значить.
3: Это мем
4: вы слышали
3: года.
4: О нем?
6: Честно говоря, данное выражение абсолютно точно не входит в мой
4: лексикон,
6: вокабуляр. Да, совершенно верно. Насколько я помню, его происхождение связано с, кстати, оно визуальное, оно связано с мемом, с изображением автомобильных каких-то вот автомобильного номера или что-то в этом духе. А, и часы там еще есть. Смысл этого мема я не вполне могу охарактеризовать.
4: Как и большинство людей.
6: Это сомнение такое. Вот, да. Что-то типа, ну неужели, ну как же так, ну я не знаю.
3: Благодарим вас, Геннадий Геннадьевич. Время, да, у нас к концу подходит. Геннадий Слышкин, доктор филологических наук, заведующий лабораторией лингвобезопасности и психологии информационного воздействия РАН ХИКС, член общественного совета при Ространснадзоре.
0: В эфире радио «Спутник».
3: У нас две минутки остается, как раз с тобой успеем оперативно обсудить еще одну тему. В храмах России хотят создать центры примирения. С такой инициативой выступил председатель одного из общественных движений «Россия православная» с очень русским именем и фамилией Михаил Иванов.
4: Да, он считает, что такие центры помогали бы парам, которые переживают кризис, находятся на грани развода. Люди смогли бы там получить консультации священников, церковных психологов, разрешить спор без суда. Кстати, мы разговаривали как раз с тобой, Миша, да, по-моему?
3: Да, с батюшкой Береговым.
4: Да, и он сказал, насколько я помню, что нет церковных психологов. Вот это понятие, его вообще не должно быть. То есть, да, вы можете приходить в церковь, вы можете поговорить с батюшкой, но не как с психологом, потому что образования такого нет.
3: Тут важно понять, как это будет функционировать, если это бесплатно, судя по публикации, это должно быть бесплатно. Да, это хорошо, но чем это будет отличаться от той роли, которую батюшки уже выполняют у нас? Потому что они там и совет могут дать, и выслушать, и так далее, там и какие-то конфликты решить, если муж с женой придут.
4: Ты знаешь, исходя из того, что здесь написано, я предполагаю, что это еще один способ привлечения людей в церковь, потому что там говорится, что даже неверующие, придя за советом, могли бы услышать слово Божие и сделать первый шаг к церкви. Мне кажется, что, возможно, это и есть основная цель привлечения большого количества людей в церковь, тем более учитывая рост тревожности, который сейчас
3: случается. Учитывая рост стоимости услуг психологов.
4: Вот, все вместе в совокупности. Наверняка люди, которые нуждаются в помощи, они, услышав о такой функции, придут в церковь для того, чтобы просто поговорить, потому что это то, чего огромному количеству людей не хватает в последнее время.
3: И прежде чем обращаться к кому-либо, тоже важный момент, может быть, не все его еще понимают, я так тоже как, не как эксперт говорю, просто по себе замечаю, лучше просто поговорить даже не с кем-то, не со специалистом, а друг с другом для начала. Это бывает, очень сильно помогает.
4: Но да, если друг с другом не получается, то вот теперь вы знаете, что, возможно, будут созданы такие храмы, центры примирения в храмах, и вы сможете туда прийти со своей парой, а может быть, там, знаешь, со временем с другом, с подругой, с коллегой даже. Если, да. Михаил, если мы с тобой поссоримся, пойдем в храм.
3: Главное не делать этого в эфире. Да, Михаил Алимов, Лицо Хабалова для вас работали. Слушайте радио «Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Погибшие в Таиланде российские туристы стали жертвами серийных убийц. Подробности далее. Запад хочет нанести стратегическое поражение России не только на поле боя, но и в экономике, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что эти попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять данному курсу, необходимо предпринимать меры юридического и экономического характера.
1: Речь должна идти не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне. Мы обращаемся и в судебные структуры, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации. Правительство акты такие выпускает. Такого рода работу нужно систематизировать, что позволит защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
0: Зампред Совбеза напомнил, что вопросы противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний по сути связаны с защитой суверенитета нашей страны. Медведев подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться защиты предпринимателей за рубежом. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР, сообщил РИА Новости в ведомстве. По данным следствия, украинские дроны ударили по рейсовому пассажирскому автобусу, который двигался по маршруту Краснодар-Донецк. Подчеркивается, что в результате преступления есть пострадавшие, их 8 человек, им оказывается медпомощь. Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне, заявила премьер-министр Дании Мэтта Фредриксен. Ранее с подобными предложениями уже выступала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. 5 тел обнаружено на месте, которое указал задержанный по подозрению в убийстве россиян в Паттайе, сообщает Thailand News. Кадры с места предполагаемого захоронения брата и сестры Назимовых, которые указали задержанные, транслируются в прямом эфире. Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала преступников при попытке пересечь границу страны. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации. Культурный диалог России и Китая после завершения перекрестных годов культуры вышел на новый уровень, расширяясь за счет новых направлений, включая совместную музыку, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева. По ее словам, основу культурного сотрудничества двух стран по-прежнему составляют классическая музыка, балет, изобразительное искусство и другие традиционные направления. Вместе с тем, Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, ориентированные в том числе на молодежную аудиторию. Одним из таких проектов станет российско-китайский рок-фестиваль «Нами», который пройдет в воскресенье в Москве на ВДНХ, а в октябре продолжится в Китае. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете радио «Спутник».
3: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на радио «Спутник». Ну и мы проведем его с украинской темой. На линии Игорь Рублев, блогер, автор телеграм-канала «Пролив Сталин». Игорь, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Ну, давайте начнем с странного достаточно сообщения о том, что НАТО не удалось запустить программу Pearl, ну, то есть приоритетного обеспечения Украины насущными военными товарами или там военным оборудованием. 4 миллиарда долларов поступило в американское казначейство, но контрактов так и не последовало. Вот с вашей точки зрения, что произошло?
4: Слушайте, ну там, естественно, на бумаге у них, может быть, все было и гладко, а реальность их заставляет сталкиваться с всякими проблемами в виде ограничений производства, того, что Америка сейчас сама расходует определенные запасы тех или иных вот, средств поражения и так далее. Поэтому есть, наверное, прагматичные какие-то вот, основания для того, чтобы вот это происходило. Но я думаю, они, что в любом случае, вот именно по этой программе, они там в итоге...

0: Наверное, если что-нибудь выторговывают, и у них будет плюс-минус так, как они рассчитывали, просто не сразу. Если деньги будут со стороны Евросоюза, то я думаю, что у них в итоге все будет по этому направлению.
1: Ну, ведь надо же и сначала освоить, там что-то построить, какие-то цеха, там запустить производство. Это же дело не быстрое, насколько я понимаю.
0: Безусловно, и к счастью, с этим у противника не очень хорошо дело обстоит. То есть вот с производством чего-либо за пределами беспилотников, которые весьма дешевые, да, там их достаточно просто производство наладить. Вот, за пределами этого, ну, как-то не очень. Ни с БК, ни с бронетехникой, ни с самолетами, ни с чем другим. Вот с беспилотниками, да, они там в этом плане смогли что-то наладить. С остальным, ну, пока плюс-минус топчется на месте.
1: А ситуацию с беспилотниками, как бы вы оценили в сравнении с возможностями наших ВКС?
0: Дело в том, что сейчас это не совсем корректно, допустим, количественно оценивать, да, но давайте возьмем прошлый год. У нас в основном герани были нереактивные, то есть обычные такие привычные жужжащие герани. Их было довольно много, то есть это было порядка там, ну, 1000+ в день вполне себе могли летать. Там были налеты очень такие масштабные на отдельные города, в целом на всю Украину. Вот. Но сейчас тенденция несколько изменилась. Мы сейчас больше применяем реактивные герани. Вот. Поэтому вот сейчас количественно, возможно, ВСУ запускает даже больше беспилотников. Вопрос в количестве прилетов и в качестве этих беспилотников. Это не отменяет того факта, что ВСУ в целом сейчас стало средств поражения больше вот такого рода. Вот, и как бы нам надо, естественно, выстраивать там свою систему противовоздушной обороны, чтобы с этой проблемой справляться. Но говорить, что у нас там стало меньше, у них больше, и что есть какая-то разница, это некорректно, потому что разный подход. Реактивная герань, она практически ничем, кроме, собственно, серьезных и дорогих систем противовоздушной обороны, не сбивается. Вот эти вот дроны со всякими там непристойными названиями, естественно, такую герань не собьют. Вот. Ну и, соответственно, да, или, ну, как бы там есть много преимуществ у нее помимо этого. И больше мы сейчас переходим на вот такие гераньки. Это, правда, не значит, что другие не используются. Они просто используются больше там в зоне 100-200 километров от фронта для ударов по заправкам, по локомотивам, по вот всяким вот таким вот целям, которые близко к фронту находятся и тоже нам интересны.
1: Ну, где
0: Но на чуть
1: ПВО нет,
0: большую
1: да,
0: дальность.
1: надо так понимать.
0: Ну, там не то чтобы ПВО нет, это такое ПВО, как условно говоря, расчеты МОК с дронами-перехватчиками, они есть везде. То есть тут нет риска там, ну точнее, риск-то потерять конкретный МОК, оно, конечно, есть всегда, но это не то, что потеря Патриота, который, например, там, если ты его привезешь на 50, на 70 километров к линии фронта, ну его, скорее всего, накроют. Разве что он как-то из засады будет работать. Поэтому вот эта децентрализация малого ПВО, так называемого, да, такой, может быть, немножко некорректный термин, но другого нет. Вот. Она в любом случае у них работает, и в Запорожье они периодически там что-то сбивают, но это не очень эффективно все равно. Просто, видимо, наши посчитали, что вот реактивные БПЛА, они экономически нам выгоднее. То есть, условно говоря, мы запускаем 4, долетает 2, это один экономический эффект, да? А запускаем 1, долетает 1, ну, это другой. Видимо, вот так для нас дешевле.
1: Ну, если смотреть о том, что происходит на линии соприкосновения, значит, «Гардиан» написала о том, что в Киеве был уничтожен завод по производству БПЛА и баражирующих боеприпасов, которые на основе искусственного интеллекта работают, и принадлежал он американской компании Terminal Autonomy, которая была 3 года назад зарегистрирована в штате Делавэр. Если рассматривать эту ситуацию вкупе с судами, которые регулярно теперь уничтожаются на рейде Черного моря, там Одесса, Николаев и так далее, значит ли это то, что мы, в общем, перестали оглядываться на какие-то внешние вещи и теперь занялись делом? Или это вот там разовая такая акция?
0: Эта новость изначально фейковая, она подана неверно. То есть британцы просто взяли что-то из головы. Вообще не стоит читать английскую, американскую, европейскую прессу
1: Перед
0: относительно
1: обедом,
0: наших ударов. Вот если бы мы знали о существовании какого-то завода по производству БПЛА в Киеве 4 года, мы бы по нему нанесли удар 4 года назад. Никакой, нет, я могу, конечно, предположить, что вот там сейчас есть куча фирм, которые там выпускают БПЛА, их, наверное, не знаю, наверное, пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать, сколько таких мелких фирм там есть. То есть разные, там, у них там достаточно богатый букет различных БПЛА, которые они выпускают. Может быть, какая-то из этих фирм, она принадлежит полностью или частично американцам. Но говорить, что мы вот не били, потому что это американский завод был, ну, это вредятина, такого не происходило. То есть мы бьем по всему, о чем мы знаем. Вот разведка только что-то находит, мы поэтому тут же отрабатываем. Можно посмотреть склад Вишнева, можно посмотреть Хмельницкий сегодняшний. Правда, там есть разные варианты последовательности, как это происходило, но неважно, как бы все равно склад с БК раз и склад с БК два подрывается. Никто не ждет, потому что есть какие-то договоренности. Это... не
1: Нет, ну,
0: соответствует просто-напросто
1: Игорь, извините,
0: действительности.
1: я так и не говорил. Я говорил, мы же до этого суда не атаковали, насколько я понимаю,
0: О,
1: были
0: вот
1: там сделки.
0: Про суда, смотрите.
1: Да.
0: Я, во-первых, вас ни в коем случае ни в чем не обвиняю.
1: Нет, я
0: просто
1: понимаю,
0: это
1: может,
0: в прессе.
1: Мы друг друга поняли, может быть, неправильно.
0: Да,
1: это всякое бывает. Вот, то есть и здесь ситуация. Ну, может, так сказать, этот, ну, написано, что все-таки баражирующие боеприпасы, это, знаете, не вот эти там квадрокоптеры или FPV-дроны. Это серьезное дело, по-моему, да? И, значит, там какое-то... Или там вообще этого производства не было?
0: Слушайте,
1: Как
0: ну
1: это
0: вот
1: рассматривать?
0: Я когда эту новость вчера прочитал, самый первый вопрос, который возникает, а какие баражирующие боеприпасы? Вот какие есть у ВСУ баражирующие боеприпасы? Какая вот линейка? Что конкретно туда попали? То есть, ну, тут попахивает тем, что они понятия не имеют, о чем говорят, и просто что-то написали. Вот что такое баражирующий боеприпас? Какие у ВСУ есть баражирующие боеприпасы? Какой завод там был? То есть, тут вопросов миллион, ответов нет. Я не думаю, что Гвардиан вообще хоть что-то понимает о том, что пишет.
1: А зачем им
0: Вот.
1: вообще писать о том, об успехах, скажем так, российской армии? Как
0: Слышали
1: считаете?
0: звон, не знают, где
1: А.
0: он. Слушайте, ну, пресса работает примерно одинаково во всех странах, и она примерно одинаковой степенью компетентности обладает, да. Вот, поэтому конкретно вот на это замечание, вот на эту вот публикацию я вообще не обращал внимания, это просто белый шум. Непонятное что-то они написали, сами не поняли, что написали. По поводу судов. Ну, естественно, у нас была возможность топить это все дело еще и давным-давно. Но мы это стали делать, когда противник обнаглел и начал, собственно, этим заниматься в Азовском море и так далее, и в Черном море. Стоило ли это делать раньше? Ну, вопрос спорный. А почему? Потому что, ну, тогда бы они раньше стали вот это вот кошмарить наши суда на Азовском, на Черном море. У нас бы был бы раньше вот этот вот... все эти экономические сложности, которые из-за этого следуют. То есть и нам, и противнику здесь плохо. Кому хуже? Ну, вопрос спорный. Противник просто на попечении Запада, да, и поэтому деньги конкретно украинского руководство их не особо интересует. Но то, что вот война перешла в стадию, когда просто-напросто бьют друг по другу наотмашь, это безусловно. То есть цели сейчас, я так смотрю, что вообще никто не выбирает. Ну, разве что там, знаете, пока еще, слава богу, вот просто там кварталы, как в Газе, не равняют. И, ну и слава богу, я думаю, что до этого не должно дойти.
1: Дональд Трамп, сейчас обсудим высказанное им. Ну, понятно, что он в очередной раз заявил, что хочет, чтобы война на Украине закончилась. Сказал, что не ищет ракет, а ищет мир. А потом вот такую фразу произнес. Нам нужно быть немного осторожными с теми, кому выдаем лицензии. Обычно мы не выдаем такие лицензии. И это сказано было аккурат через там, день-два после того, как Зеленский прилетел из Вашингтона, и там Трамп вроде как, пусть пока на словах, там много говорят, что это невыполнимо, но тем не менее лицензию на производство ракет Патриот ему выдал. Вы связываете эти два события или нет? Или он о чем-то еще говорил? О Германии, о Японии, которые делают эти ракеты по лицензии?
0: Слушайте, я думаю, что с этими ракетами нужно вот последнюю новость, которая там буквально последние минуты там вот перед эфиром пришла. Она довольно интересная и, может быть, даже неприятная для нас. Да? То, что вот «Атлантик» написала, что Зеленский приехал и по поводу ракет с Трампом разговаривал, по поводу перехватчика, попросил лицензию. Но с лицензией проблемы какого характера? Трамп сначала пообещал, потом вот это вот начал заднюю потихонечку давать. Проблема в том, что это сложно что-то вот, ладно, он выдал лицензию, построить завод и начать с нуля производить, они все равно упрутся в какие-то компоненты. То есть, ну, это невыполнимо, это вообще какое-то странное вообще желание. Но вот то, что вот Зеленский хочет получить взамен этого, это куда как менее странное желание, для нас оно достаточно опасное. Он заявил следующее, то, что, ну, по крайней мере, по версии Атлантик, что если не можете нам дать ракет, а они не могут им дать ракет столько, сколько они просят, они сами там тратят каждую неделю на Ближнем Востоке, их очень много. Вот, если вы не можете нам дать лицензии, значит, дайте нам возможность наносить удары по пусковым установкам на территории России, используя Starlink. Вот к этому, я так подозреваю, что вся вот эта вот история изначально странная и была. Вот мое личное мнение, что когда-нибудь, не факт, что это будет в этом году, но произойдет момент, когда эскалация достигнет того вот этапа, когда ВСУ дадут возможность использовать Starlink над нашей территорией. У нас вроде как есть методы борьбы и методы того, чтобы Starlink заглушать, но это надо прям буквально усыпать вот этими установками, которые глушат сигнал всю территорию России, это проблематично. Вот поэтому тут наращивать ПВО и просто держать в голове, что это обязательно произойдет при продолжении боевых действий, потому что у американцев возможностей для эскалации осталось немного. Это фактически, ну, если не последняя, то одна из последних.
1: А
0: Вот, так что я
1: извините,
0: думаю,
1: что,
0: что...
1: да, извините, что прерываю. Насколько я помню, у нас заявлялось о том, что у нас есть не возможности глушить, а возможности сбивать. Потому что если над нашей территорией будут висеть эти спутники и давать эти адреса, тогда у нас будет полное абсолютно право нанести по ним какие-то удары, если есть техническая возможность или нет.
0: Смотрите, техническая возможность, безусловно, есть нанести по ним удары. Но тут уже возникают проблемы. Что такое вообще система Starlink? Это не один, не два, не 100 спутников даже. Это огромное количество спутников. Вывод из строя одного спутника, 10, даже 100 спутников, но он не прекратит подачу сигнала. Поэтому есть большой вопрос в том, насколько мы вообще можем эту задачу вот с технической точки зрения быстро и эффективно решить и уничтожить. Это не один спутник, который висит там, интернет раздает. Поэтому здесь есть определенная проблема. Это не значит, что там нужно говорить, все, ужас, отступаем до Урала, но это как бы то, к чему нам надо готовиться. Вот просто иметь в виду, что, скорее всего, на определенном этапе эскалации, не в этом году, я думаю, что, по крайней мере, не раньше там, зимы там, и так далее, вот, будет со стороны противника в лице Соединенных Штатов и Украины вот такая вот планомерная эскалация. Сначала они им скажут, ну давайте мы вам включим на Брянской области, будете пытаться ловить пусковые установки. Но это неэффективно, они их не поймают. Ну что они там в лесах будут постоянно контролировать дронами? Это сомнительно, это очень сомнительно. Это легко, в принципе, парируется. Но потом они им расширят это для нанесения ударов чуть глубже. Потом они будут на Старлинке бить по заправкам, будут на Старлинках бить по НПЗ и так далее. Ну, по крайней мере, у них кадры появятся того, как они наносят удары, появится больше возможностей медийку свою прокачивать. Поэтому вот это для нас проблема, конечно, может быть. Но пока ее нет, просто к этому надо готовиться.
1: Подождите, а сейчас как наводятся беспилотники?
0: По координатам, либо по ИИ.
1: А вот вторая составляющая.
0: Смотрите.
1: Это как, каким образом? Как искусственный интеллект тут работает?
0: Ну, искусственный интеллект обучают распознавать цель. То есть вот ему в базу вводят там, допустим, вот заправки есть. Вот ему вводят, как выглядят заправки. Или показывают, как определенная заправка выглядит. Он летит, летит, видит ее и бьет по заправке, например.
1: Понял.
0: Либо если это НПЗ, значит то же самое. Может быть комбинировано. То есть он долетает, условно говоря, там до цели по координатам, потом подключается и начинает определять и наносит удар. То есть вот таким образом. Но это все как бы все сырое, и, конечно, если бы у них был оператор, который бы в точку целил, это было бы для них гораздо эффективнее. Поэтому тут нам что, нужно наращивать ПВО, чтобы это просто не пролетало. Это самое эффективное, что может быть. Я не очень верю в историю, что мы можем сбить все спутники Старлинка и что заглушить вообще этот интернет полностью сможем. Дело в том, что даже вот тут комбинированный только метод этого всего подойдет. Безусловно, надо наносить удары в этом случае по спутникам Старлинк, просто потому, чтобы, ну, цену этого всего чувствовал и Маск в том числе. Вот. И, кстати говоря, про то, что эскалация это может наступить там не сразу, да, мне кажется, здесь, в общем-то, персона Маска нам скорее на пользу. Он не то чтобы очень хочет это все делать, а то, что он сейчас с Трампом не в самых лучших отношениях, может сыграть за то, что коридор, пока мы наращиваем сейчас ПВО против вот целей и подобным таким беспилотникам, он будет чуть по пошире, скажем так, у нас будет больше времени приспособиться. Надеюсь, что мы это как бы сделаем.
1: Ну и тему, которую тоже очень хотелось бы обсудить. Как выяснилось, у Сырского были свои любимые части. Ну, в частности, вот эта 425-я скала, которая называется, 225-я. Почему это стало известным? Потому что одно из первых решений Драпатова, который Сырского как раз и сменил, состоит в том, что сухопутные войска не могут пополняться из батальонов резерва и ТЦК. А вот та же самая скала вместо 3-4 тысяч набрала около 10 тысяч личного состава. Вот что вы об этом знаете? Действительно есть вот такие части, которые снабжаются лучше, пополняются лучше и так далее. И что теперь будет, если против них начнутся вот такие вот репрессии? Будет ли это ответное недовольство провоцировать?
0: Смотрите, в принципе, это идея Сырского, чтобы у него были некие штурмовые войска, штурмовой корпус, да, который там будет закрывать дыры, которые у них появляются. Это определенной эффективностью обладало, но обладало и определенными проблемами, в принципе, да, такой подход. Но это была, в принципе, рабочая конструкция, которая в ВСУ уже использовалась. Плохо или хорошо, но она использовалась и была налажена. То, что сейчас туда влезает Драпота и говорит, что скала там и остальные штурмовые подразделения не получат того же, по крайней мере, сейчас вообще говорят, не получат, но я думаю, что они в итоге не получат того количества личного состава, который получали при Сырском. Это, ну, по крайней мере, заставит их пересматривать некоторые свои подходы к ведению боевым действиям, и это может, ну, поломать им их, по крайней мере, ту стратегию, которой Сырский придерживался. Какой придерживается Драпт, мы пока понятия не имеем. Пока он ничего, его вот, не привнесено на линию фронта.
1: Ну, это надо так понимать, что ведь, насколько, так сказать, я представляю, вот эти вот части, они бросались вот на самые такие серьезные участки, где там были прорывы или нашей армии и так далее. А сейчас каким образом будут вот эти вот дырочки затыкать, как считаете, какие есть варианты?
0: Слушайте, ну, альтернатива здесь по большому счету одна. Вместо того, чтобы какие-то конкретные подразделения личным составом накачивать, попытаться накачать равномерно, да? По всей линии фронта тонким слоем размазать. Но они получат для себя условно тяжелейшую ситуацию просто по всей линии фронта. Где-то у них раньше просто было, допустим, вот в зоне Востока сейчас, да, они там что-то атакуют, что-то там пытаются нас во фланге, там какие-то проблемы нам создавать, и чувствуют там, ну, плюс-минус себя уверенно, наверное, да, еще и на местность опираясь. Но если у них везде будет одинаково, то это будет везде одинаково плохо. Поэтому эта идея не лучше и не хуже, чем та, которая была у Сырского. Просто плохо для ВСУ то, что они решили из крайности в крайность бросаться. Правда, не исключен вариант, когда Драпт, допустим, выберет другие любимые подразделения и просто другие любимые подразделения сделает штурмовыми и будет снабжать их. То есть, ну, посмотрим, тут только время покажет, как он там что будет делать.
1: Слушайте, ну это же всегда было, вспоминаем условно гвардию Наполеона, да, которую он берег, и, так сказать, в какой-то момент битвы бросал в определенном направлении, очень много сражений этим выиграл. И у нас гвардейские части были, гренадеры те же самые. Это же общемировая практика, которая уже там, не знаю, 200-300 лет или нет.
0: Там скорее вопрос в качестве. То, что
1: ну, я про него и говорю, тут даже отбирали-то каких, да.
0: А здесь дело не в качестве, здесь дело в наличии. То есть, если у вас там, условно говоря, есть там пул, из которого можно выбирать, можно в какое-то подразделение выбирать лучших. А здесь вопрос в том, чтобы просто в какое-то подразделение приходили пополнения, а в какое-то либо не приходило, либо приходило мало. То есть, ну, в той же скале, если посмотреть там видео с пленными, ну, об их качестве, я думаю, что там просто даже по лицам видно, что там какие люди попались ТЦКшникам, такие и приехали. То есть там не какие-то там двухметровые амбалы, которые там вот сейчас проштурмуют вообще каждую посадку. Нет, там обычные как бы украинцы, которым не посчастливилось не убежать от ТЦК.
1: Ну, и мужички такие. В последние, ну, вот то, что довелось слышать, то, что в ответ на вот эти попытки контрнаступления или контрударов каких-то локальных, активизировались наши в большей степени на северном театре боевых действий, да, там ближе к Курской области и так далее. Вот что об этом скажете? Удается Украине равномерно затыкать вот эти вот прорехи в собственной обороне? Потому что здесь они атакуют, а получают в совершенно другом месте. У нас 30 секунд.
0: Ну, собственно, нет. У нас какого-то усиления группировки войск «Север», насколько мне известно, не происходило, но им сейчас удается двигаться отличными темпами. Они в междуречье Северского Донца и Оскола огромные территории взяли в июле. И есть перспектива на то, что в августе будут не меньшие там успехи, и карман там потихонечку будет закрываться. Белгородская область, по крайней мере, восточную часть будет все больше безопасности. То есть там именно из-за того, что у ВСУ не хватает сил, там сейчас такая просадка у них серьезная. Причем пока стабилизации не видно.
1: Спасибо большое. Игорь Рублев, автор телеграм-канала «Пролив Сталина», был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через несколько минут новости. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. НАТО стремится оттащить Армению от союзников по ОДКБ, заявил РИА Новости российский постпред при организации Виктор Васильев. Так он отреагировал на проведение совместных учений военного блока и Кавказской республики. Дипломат отметил, что такой подход нынешнего руководства Армении не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны. По его мнению, страна уже не раз в своей истории платила кровью за неверный выбор. В СНГ планируется принять совместное заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, сообщила пресс-служба исполкома Содружества. По информации ведомства, эксперты доработали и согласовали проект совместного заявления, решив внести его на рассмотрение очередного заседания Совета министров иностранных дел. Инициатором принятия документа выступила российская сторона, подчеркнули в пресс-службе. В документе выражается серьезная озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности. Переговоры по сектору Газа в Каире могут привести к историческому соглашению, если по их итогам палестинская политическая система будет восстановлена, считает член Политбюро Демократического фонда освобождения Палестины Самир Абу Мандала. По его словам, ключевыми вопросами переговоров остаются будущее сектора Газа, восстановление анклава и вопрос разоружения палестинских группировок, которые, по его мнению, невозможно решить без четких гарантий безопасности. Он также отметил, что любое соглашение будет носить временный характер, если не станет частью более широкого политического урегулирования. Напомню, во вторник представители палестинского движения «Хамас» отправились в столицу Египта для участия в переговорах о выполнении второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Фотовыставка Российского военно-исторического общества, посвященная подвигам русского экспедиционного корпуса в годы Первой мировой войны во Франции и на Балканах, открылась в пятницу в Москве, сообщила пресс-служба организации. На 32 стендах размещены почти 200 архивных фотографий, большая часть которых показана впервые. В их числе кадры из личного архива маршала Советского Союза Родиона Малиновского, который был участником русского экспедиционного корпуса и позднее применил полученный опыт в годы Великой Отечественной войны. Во Франции русские бригады защищали важнейший стратегический регион Шампань-Арденны, участвовали в битвах при Вердене и Реймсе, где когда-то короновались все французские короли, обороняли форт Помпель, который был главной преградой для захвата Реймса. За проявленное мужество многие солдаты и офицеры были удостоены высоких французских наград. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: У микрофона Михаил Алимов, Лесо Хабалова. И к нам присоединилась исследователь темы образа его влияния на жизнь, бизнес и государство Ева Сорокина. Ева, здравствуйте.
4: Да, всем здравствуйте.
3: Поведайте нам нашу сегодняшнюю тему, пожалуйста, потому что я так понимаю, что мы продолжаем разговор, который вот в прошлую пятницу у нас был.
4: Все верно, конечно. Мы с вами продолжаем разговаривать о инвестиционном гардеробе. И сегодня мы с вами будем говорить о той самой базе, на которой он строится. Вы помните, я не люблю слово «база», но никак без него не обойтись. Мы с вами в прошлом эфире обсуждали верхнюю одежду, цвета ее, такие базовые цвета и более яркие цвета, которые добавят красок гардеробу. А сегодня мы с вами перейдем на другой уровень и будем говорить непосредственно о вещах, которые вы часто, скорее всего, надеваете. Итак, самые основные вещи, которые должны быть в гардеробе каждого человека, и далее мы их будем разбирать подробнее. Женщина. У нее два костюма. Брючный и с юбкой. У мужчины, конечно, только один вариант.
3: Но, и опять же, мы не забываем. На похороны, да, это вот он.
5: Не забываем про Шотландию. Мы тогда обсуждали, по-моему, в прошлом выпуске. Да,
4: да. Костюм – это безумно важная история, даже если вы его часто не надеваете или вам кажется, что куда вы в нем пойдете, вы найдете куда. У вас всегда будет возможность будет случай либо дневной, либо вечерний, театр, переговоры, собеседования, не имеет значения. Ну, хотя бы один, а лучше, конечно, базового цвета и более яркого, насыщенного, он должен присутствовать в гардеробе. Женщинам как раз можно брючный, например, сделать более классическим вариантом. Синий, бежевый, возможно. А с юбкой что-то уже более яркое.
5: А более яркое это какое, например?
4: У меня есть подруга, которая обожает красные вещи. Прям тотал.
5: Сегодня Ева у нас наполовину не тотал, но маникюр красный, брюки красные, термос красный.
4: Но не тотал, да. Так вот, про Total Red. Это очень большой вызов и для вас, и для ваших собеседников, потому что вы будете приковывать на себя буквально все внимание аудитории. И готовы ли вы к этому? И также мы можем сравнять красный с желтым в этом аспекте, потому что он на себя такое же количество внимания возьмет, как и красный. Поэтому тотал я бы не рекомендовала яркие цвета брать. Либо вы должны быть готовы к вниманию и должны быть максимально уверены в себе и в своей подаче.
5: Это правда, полностью поддерживаю. У меня есть красная жилетка, очень красивая жилетка. Недавно я ее надела с леопардовой юбкой. Ну, леопард на самом деле да, шикарный, приличный, хороший леопард. И это было... как сейчас любят говорить, too much, простите, чересчур. Огромное количество внимания вообще со всех сторон.
4: Опять же,
5: я
4: смотря
5: не была к
4: где.
5: Этому готова в тот день, по крайней мере.
4: Если бы вы пришли, например, на выставку современного искусства...
5: Однозначно, да. Но если просто идти прогуливаться, то не самый подходящий вариант. Не самый подходящий, поэтому нужно быть готовым, когда так одеваешься. При этом вещи могут быть абсолютно закрытыми.
4: Конечно.
5: Но сам цвет, он очень сильно привлекает внимание.
4: И принт, потому что... леопард, зебра, вообще вот это все животное. Но мы любим это, как-никак. Тем более сейчас, когда непростые времена, мы все возвращаемся к чему-то настоящему. И леопард — это как раз то самое.
5: Ну, что-то земное, если можно так сказать. Да, что-то, что нас приземляет, это правда.
3: А футболки с мемными надписями разными? Надо... можно рассматривать в этом контексте?
4: Смотря куда вы в них... Может, на какую-то тематическую вечеринку?
3: Я один раз на работу пришел в такой.
5: Так, и что тебе сказали?
3: Меня попросили так больше не делать.
5: Ну вот.
4: Ну, почему на дачу? Отличный вариант. Мы же с вами, помните, выяснили, мужчины как раз отвозят то, что уже не то, на дачу. И там вот ходят.
5: Нет, но на ту же выставку современного искусства вместе с пиджаком, если
4: поверх
5: надеть
4: классический
5: пиджак,
4: да.
5: То очень даже можно... Ну, смотря что за мем там тоже, Миш.
4: В общем, много-много деталей. И про цвет очень важный момент, который сейчас спасет огромное количество наших радиослушателей, если вы запомните это правило. Если вы не знаете, как называется цвет, его не нужно покупать, по причине того, что вы его не сможете ни с чем стилизовать.
5: А вот это интересно. А какой, например, цвет может быть такой, что мы его не знаем, как он называется?
4: Вы смотрите на него и думаете, бирюзовый, синий, мятный, какой?
3: Ты думаешь, розовый, а это фуксия.
4: Ну вот что-то такое. Ты не можешь дать четкое определение цвета. Uh-huh. А если ты не можешь дать четкое определение цвета, тебе его потом будет очень сложно комбинировать. Либо два варианта: черный и белый. Все. Больше вариантов нет. Ну, потому что черный и белый это базы. Uh-huh. В общем, если вы не знаете, что это за цвет, мы его не берем, потому что вы потом не будете знать, что делать с вещью в этом цвете.
5: Ну, это и правда хороший лайфхак. Хочется теперь обратить внимание на свой гардероб, обязательно пересмотреть, есть ли там какие-то такие цвета, и, возможно, вещи, которые сейчас не носятся мною, они как раз в странном цвете, например.
4: Это, знаете, у нас у женщин часто бывает такая история, мы заходим в магазин и думаем, да и у мужчин, кстати, тоже такое есть.
3: Да, вы что?
4: Да, да, да. Что-то красивое. Или... мужчине говорит продавец-консультант, вам это подходит, это вот то, что нужно. И мужчина покупает или женщина просто смотрит, ну, красиво. Но в этот момент большинство людей не думают, с чем эту красоту они будут носить?
3: С собой, естественно.
4: А внизу или наверх что? И такое количество вещей висит в гардеробах, вот тех самых, которые ты не понимаешь, куда, с чем это. Но это красиво. Вот сама по себе вещь одна, она красивая, но ты не знаешь, с чем ее носить. В этом случае я рекомендую одно. Для женщин это подойдет правило, а у мужчин такого правила, к сожалению, нет. Если вы видите что-то, что-то красивое, но не знаете, с чем стилизовать, если это платье, покупайте. Угу. Потому что вам его порой даже минимально придется стилизовать. Вы просто обувь, наденьте какие-то аксессуары и пойдете. Но если это отдельная вещь, и вы не знаете, куда она, с чем она, пожалуйста, оставьте. Даже если вам кажется, что она такая красивая, я найду, я узнаю, я пойму, вы не поймете, она у вас будет просто висеть и занимать место.
5: Ну, за исключением, если у вас есть огромное количество возможностей приобретать вещей, сколько вообще хотите, тогда покупайте все, что хотите, наверное.
4: А ведь это тоже захламление пространства начнется. Даже если у человека хорошие возможности, он может купить буквально любую одежду любой ценовой категории, он будет захламлять свое пространство. Потому что от количества вещей не меняется постановка вопроса «нечего надеть».
5: Но ведь очень многие любят закупаться вещами, потому что это некий выброс эндорфина. То есть нам, когда не хватает положительных эмоций, огромное количество людей идет в магазин, делает какие-то покупки, они приносят радость на 20 минут, потом мы идем и снова грустим, не знаем, что дальше делать с этим совсем.
4: На маркетплейсах это тоже отлично мы видим, когда люди покупают огромное количество вещей, потом не знают, что с этим делать. И здесь вы абсолютно правы, у большинства женщин есть такая привычка, и это, кстати, совершенно не зависит от того, сколько у них денег, какой у них социальный статус, совершенно не важно. Просто одна делает эти закупки, именно так я могу это назвать, на маркетплейсе, а другая в бутике. Но суть не меняется. Абсолютно. И у одной, и у второй одинаковая проблема. Она это купила в порыве, в моменте. А куда с этим? А к чему это? Непонятно, неизвестно.
3: А вот если душа просит, значит, это мы не берем, потому что пространство захламляет. Куда-то там пойти поесть чего-нибудь вкусного, чтобы порыв удовлетворить, это тоже потому что фигура. А вот душа просит, в какую сторону лучше направить энергию?
5: А можно я отвечу? Uh-huh. У меня просто есть один способ. Я недавно к этому пришла. Мне нравится, мне подходит. Потому что я из тех людей, как раз, кто совершает импульсивные покупки достаточно часто. И у меня в гардеробе есть достаточное количество вещей, которые между собой иногда даже не сочетаются, но они у меня есть, они там висят. И я нашла способ. Я прихожу в магазин, фотографирую себя в этой вещи, и дома уже смотрю, вот действительно ли мне это так нравится. На следующий день мне, может, это вообще не понравится так же сильно, как мне это нравится здесь и сейчас. Естественно, я уже не иду тогда за этой покупкой. Ну или можно купить, посмотреть дома, не снимать ценник. Если тебе дома это все не очень понравилось, то обратно вернуть в магазин. Тоже способ.
4: Я придерживаюсь того, чтобы вещь работала на нас, а не мы на нее. А часто происходит то, что мы подбираем какой-то вещи другую вещь. То есть у нас уже есть что-то купленное, мы это не носим. И к этому мы еще что-то пытаемся купить, что будет сочетаться только с этой вещью. И так гардероб, и мы расширяем. И получается, что у нас эта блузка только под эти брюки, а эта юбка только под этот топ. И так далее. То есть то самое правило, когда мы говорим о том, что на один низ у нас три верха. Когда мы приобретаем вещь, это касается и мужчин и женщин, когда мы приобретаем вещь, мы должны понимать, с чем. И опять же про эндорфины. Это быстрый и легкий способ их получить. А можно пойти на тренировку, допустим, и там их получить. Можно получить всплеск эмоций там, и вы еще в хорошей физической подготовке будете. У вас будет прекрасное тело. А ведь основное правило для одежды, для того, чтобы на вас прекрасно сидела эта одежда, это тело. Чем лучше тело, тем лучше на вас сидит вещь. Любая. Тем меньше вы тратите на свой гардероб, потому что вы не думаете о том, как скорректировать недостатки, потому что у вас их минимальное количество, вам нечего корректировать.
3: А как же вот мужчина, например, начал ходить в зал, накачался, ему все футболки малы в плечах стали?
4: Я знаю не понаслышке эту проблему, потому что какое-то количество лет назад у меня у папы такое произошло. Начал активно заниматься спортом. И да, оказалось то, что прошлый гардероб стал мал. Но он быстро понял, что он не в том возрасте, чтобы менять весь свой гардероб.
3: Надо сдуться обратно.
4: Может, конечно, не совсем обратно, но он свои спортивные достижения чуть-чуть приостановил, чтобы дальше не становиться еще мощнее, сильнее и больше.
3: Да, это помимо того, что еще такие колебания, особенно когда ты уже постарше становишься, они еще и на здоровье непосредственно влияют, как будто бы.
5: Ева, знаете, сижу, слушаю вас и задумалась. А предположим, просто предположим, у вас есть подруга, ваша близкая подруга, которая не очень стильно одевается. На ней как раз все эти цвета, которые ни с чем не сочетаются, но ей так нравится. Это ее выбор, это ее стиль, это ее осознанные покупки. Вы будете как-то пытаться ее переодеть?
4: Я ей задам вопрос, в связи с чем ты так одеваешься, всегда ли это было, или я просто это аккуратно выясню в диалоге без прямого вопроса. И нам здесь стоит понять то, что с помощью одежды мы порой можем корректировать наши эмоции, которые мы даем окружающим людям. То есть, если тебе внутренне плохо, ты можешь одеться в черное, образно в черное, а можешь, наоборот, экстра ярким стать. И это тоже будет говорить о определенной внутренней боли, чтобы эту боль никто не видел. Это определенная маскировка. Если мы с вами вспомним, что люди, которые нас веселят, они всегда самые грустные. И одежда здесь определенный инструмент. Потому что супер яркая одежда, она всегда транслирует что-то. Заметьте, маникюр женщина, когда делает очень яркие, какие-то желтые, оранжевые ногти, или вместе эти желтые и синие, вот что-то такое яркое очень, это тоже говорит о чем-то. Чаще всего это говорит о том, что для нее поход на маникюр это событие. И стоит сделать что-то вау. Потому что если бы для нее это была бы повседневная, не повседневная, конечно, если бы для нее это была бы обычная рутина, она так бы не придумывала, не подбирала бы эти цвета. Это очень тонкий психологический момент, потому что яркие кислотные цвета, если мы с вами возьмем, чаще всего это не натуральные ткани. Если мы с вами возьмем, к примеру, шерсть, кашемир. В кашемире, в принципе, не может быть кислотного оттенка, потому что этого нет. Если вы это видите, это 100% не кашемир. То, что в шерсти есть яркие цвета, это также говорит о том, что это искусственная шерсть. Поэтому, когда мы видим человека в суперярком платье, шляпе, в общем, образ яркий, стоит задуматься, почему.
3: Может, ему просто нравится.
4: Может, ему просто сегодня так нравится, а завтра ему будет нравиться по-другому. Это тоже вариант. Но если это на регулярной основе, это нам что-то скажет о нем, о его состоянии. Нам ведь всем кажется, что одежда — это ничто. Мы ее не выбираем. Мы вообще вне этого, мы выше этого. Но на самом деле большинство людей, тем более женщин, они заложники становятся той самой одежды, которая висит у них в гардеробе. Они на это тратят огромное количество денег. Они даже не хотят порой разбираться, с чем это все сочетать и носить. Просто классно, просто эмоции, просто в моменте. Да и мужчин такие есть. Я знаю огромное количество мужчин, у которых обуви столько, что у его жены меньше обуви.
5: Но хочу отметить, что сейчас, как мне кажется, очень много людей все-таки за минимализм. То есть есть базовая футболка, рубашка, джинсы, которые подходят абсолютно подо все, пиджак. И люди так ходят,
4: а где
5: им
4: здесь,
5: так нравится.
4: Где здесь человек? Где здесь персона? Где
5: а
4: здесь...
5: как раз в этом и есть персона, но потому что, смотрите, например, у меня есть разные знакомые и огромное количество успешных действительно людей, они не придают этому значения. У них есть как раз перечисленные мною вещи, они хорошего качества, это хорошие вещи, они их надевают, чувствуют себя в них уверенно, но вещь — это не главное, что придает им уверенность. Вещь — это как раз не то, на что они работают, как раз как вы говорите, а это то, что... работает. Ну, даже не могу сказать, это просто то, что нужно на себя надеть, потому что мы живем в стране, где лучше не ходить без вещей, вот так, например. Где лучше ходить одетым, да, на встречи и на работу.
4: Что эта вещь скажет о человеке? Ничего. Если это его цель, отлично, здорово. Если у него другая цель, то получается, нет попадания в цель. Ведь здесь мы забываем о том, что минимализм, якобы, который сейчас в тренде, и то я не могу согласиться, что он в тренде, потому что даже бежевый ремонт, который когда-то был актуален, вот этот минималистичный, сейчас меняется на яркие стены, декор, подушки.
5: И все осуждают бежевых мам.
4: Да, потому что... за этим минимализмом мы не видим личность. Мы не видим ни личность человека, и мы не видим квартиру. Ну, я вот сейчас просто когда сравнение сказала с дизайном. Та же самая история. А когда мы видим, что у человека интересные цвета в гардеробе, я вам сейчас не говорю про то, чтобы их как-то стильно сочетать, что-то читать, следить. Совершенно нет. Я просто говорю о том, что создавайте себя с помощью одежды. Покажите миру себя. Какая вы, какой вы на самом деле. Ведь одежда на это подчеркивает.
5: Миша, это когда ты одеваешься с утра на работу или там на какое-то мероприятие, о чем ты думаешь в этот момент?
3: Я думаю о том, как мне успеть на электричку, если честно. Это вот первая мысль. Нет, на самом деле, отчасти я с вами согласен, но дело в том, что как будто бы, если у вас нет цели сиять, это я так обобщенно скажу, то как будто бы, ну, личное, то, что о тебе знают все остальные, лично я бы предпочел оставить не вот в рамках одежды, а в рамках каких-то разговоров с теми людьми, которые мне интересны.
4: Это ваш выбор, это тоже окей. Это тоже окей. Мы опять же... возвращаемся к цели, да, что человек себе ставит какую-то определенную цель, или у него есть понимание, зачем, куда он идет, что он хочет донести, что он хочет получить. Ведь мы почему настолько просто относимся к одежде? Потому что мы обесценили то, что является ключевым инструментом, одним из. Мало кто пользуется этим инструментом. Но если вы его знаете и вы им пользуетесь, вы уже обладаете преимуществом. Потому что вы знаете, ой, вот красное сюда, конечно, нет, не вариант, а вот сюда футболка с мемом, отлично.
3: Ева, а насколько это актуально, если все меньше людей, как вы сейчас сами сказали, умеют считывать это? То есть мы...
4: Это бессознательно происходит. Это не надо уметь. Абсолютно. Если вы видите женщину полностью одетую в красное, вы сразу о ней что-то поймете. 100%. Вам даже не нужно разбираться ни в чем.
3: Ну и в голове это три разных варианта. Она там хочет внимания, ей это нравится, и как тут определиться-то?
4: Ну, внимание-то точно. Без этого никак. И ей нравится внимание.
5: А может, из химчистки все вещи не вернулись, только красный костюм остался в гардеробе. И вот она бедная идет и думает, ё-моё.
3: Сколько внимания мне уделяют.
4: Не ожидала, да?
5: Да, я к этому не была готова.
4: Ну, конечно, если человек не готов к вниманию и к ярким цветам, то я рекомендую их понемногу добавлять. Например, яркая сумка. Та же самая красная сумка, она буквально сочетается практически со всем, просто являясь акцентной. И как раз-таки такая сумка может быть инвестиционной вещью, потому что она яркая, но цвет, который подходит буквально ко всему, если вы подберете правильную форму, которая не модная, не трендовая, а достаточно базовая, то...
3: Благодарим вас, Ева, всем по красной сумке. Да. Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь, бизнес и государство, Михаил Алимов, Лисо Хабалова, выпуск новостей.
1: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного?
6: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса?
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
9: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
9: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
10: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
12: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 5 часов вечера, в Мурманске и Воронеже столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство России разрабатывает новые меры поддержки учителей. Совет мира опубликовал дорожную карту по урегулированию в Газе. Первые награды для сборной России на чемпионате.

0: море вокруг государства. Правительство России разрабатывает конкретные механизмы реализации указа о дополнительных мерах поддержки учителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что работникам детских образовательных учреждений со стажем от 25 лет положена досрочная страховая пенсия. В настоящее время действует переходный период. Пенсию назначают не сразу после выработки стажа, а со срочкой. Ожидается, что тема указа будет поднята на Всероссийском совещании региональных министров образования, Всероссийском молодежном форуме «Машук» и на других экспертных площадках, отмечается в сообщении. МИД Польши вызвал российского посла в стране из-за падения неизвестного объекта на востоке республики, заявил премьер-министр Дональд Туск. В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров. Туск, не дождавшись итогов экспертизы, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101. В Москве неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации наносят удары исключительно по военным и связанным с ним энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств. Совет мира по урегулированию конфликта в секторе Газа опубликовал дорожную карту, согласно которой власть в эксклаве перейдет к Национальному комитету, а специально созданный орган займется мониторингом нарушений со стороны Хамас в Израиле. В документе, с которым ознакомилась РИА Новости, сообщается, что все стороны конфликта заявили о приверженности плану и стремятся разорвать порочный круг разрушений. В рамках плана ожидается полный вывод израильских войск из сектора Газа, восстановление нормальной жизни, создание условий для палестинского самоуправления. Мероприятия нацелены на обеспечение реконструкции, безопасности, экономического развития, запуск политического процесса, ведущего к самоопределению и обретению государственности Палестины. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Сборная нашей страны, за которую выступали Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой, уступила только опытной команде Италии. Бронзовые награды увезут с собой спортсмены из Украины. Российская делегация выступает на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Беларуси произойдет не раньше 1 сентября. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Сегодняшний наш гость Егор Сусин.
7: Добрый вечер.
6: Экономист и, что самое главное, макроэкономический аналитик. И по этой причине я могу задать ему целую кучу вопросов, ответов на которых у меня нет. Вот, например.
7: Я готов.
6: Вы меня простите, пожалуйста. Росстат откуда эти цифры берет? Там, экономического роста там, и прочую разную. Промышленного роста. Я вот с людьми разговариваю, все в один голос, безработица, все в один голос говорят, людей увольняем, стоят очереди на найм, безработица выросла тотально, а эти говорят, типа, все хорошо, прекрасная маркиза. Про экономический рост я вообще не говорю.
7: Ну, на самом деле, Росстат-то берет все по своей методологии с отчетности компаний. В основном, да, основная история – это сбор отчетности компаний. И, соответственно, что компании отчитываются и по численности, и по объемам производства. В общем-то, вот именно это и публикует Росстат. Поэтому, наверное, с точки зрения какой-то локальной истории, у нас действительно очень дифференцированная ситуация в экономике. А у нас, можно сказать, разноскоростная экономика сейчас, потому что есть бюджетный фактор, есть оборонный фактор, там

0: безусловно, рост, там как бы значимые бюджетные расходы присутствуют. Есть экономика, которая связана с экспортом, там очень сильно все зависит от конъюнктуры. Есть экономика, связанная со спросом, в той части, где есть спрос, а где бюджет тратит, там появляется спрос, потому что бюджет создает доходы все-таки в экономике. Там ситуация выглядит уже немного дифференцированно. Да? У кого-то лучше, у кого-то хуже, но мы видим, расходы населения растут по-хорошему.
1: То есть... Да, вот я не понимаю, как они растут. Я вот человек простой. Да, я вот тут на несколько дней съездил, я не боюсь этого слова, в город Сочи. Егор, смотреть надо вон туда.
0: Там
1: на...
0: Да, я понял, все, я буду смотреть в камеру.
1: Вот, значит, город Сочи. Был я там на Красной Поляне день... И потом там три дня в Дагомысе. Ну и в центральной, естественно, части Сочи, поскольку я через нее проезжал. И что я могу сказать? Что количество народу в разы меньше, чем обычно. То есть они не могут столько тратить. То есть куда я ни посмотрю... А, дальше. Колоссальное количество, обратите внимание, ресторанных сетей закрывается. Mm-hmm. Рестораны закрываются. Вот у меня рядом с домом... Работало мое любимое заведение под названием «Жаровня». И работало оно там много лет. И вот его тут две недели назад закрыли. Я в трауре, потому что я туда обедать ходил.
0: Привычки придется менять.
1: Вот то... да, да, они мне
0: ускатили. Но здесь есть, вот если мы смотрим на ресторанную историю, на самом деле есть две важных, наверное, таких истории. С одной стороны, да, мы действительно видим, что закрываются рестораны, мы видим, что закрываются... заведения общественного питания, с другой стороны, мы не видим сокращения расходов на общественное питание. И это говорит о чем? Это говорит о том, что на самом деле больше людей стало заказывать домой ту самую продукцию общепита. И это тоже присутствует. То есть мы не видим расходов. Расходы не снижаются. И это тоже объективная картина, которая есть. Да, наверное, в этой части сейчас... А уже происходит то, что любят называть охлаждением экономики, да? Потому что мы действительно видим, особенно в крупных городах, такой тренд присутствует. Поговорить с рестораторами, они говорят, да, я там, вот у меня там 10 ресторанов, 2 я закрою, а какие-то переведу там в основном на доставку. Эти процессы происходят, поэтому... Но это один сегмент, если мы посмотрим в целом, да, на весь спрос, который есть, по крайней мере, вот то, что мы видим. Причем неважно, это Росстат посчитал, неважно, это Сбербанк собрал по своим карточкам расходы или какие-то другие источники, мы видим везде рост номинальных расходов.
1: Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Понимаете, у меня есть жизненный опыт. Я просто объясню, да, чтобы было понятно. Я на протяжении там, 5 лет... работал в Институте статистики и экономических исследований сначала ЦСУ СССР, а потом Госкомстата Российской Федерации. Потом я был начальником Департамента кредитной политики Министерства экономики. Это, правда, было давно. Но я очень хорошо понимаю, как умеют врать статистики. И по этой причине, ну вот я смотрю и вижу, что они врут. Вот абсолютно откровенно. Еще один пример. Значит, у меня имеется знакомый, который как бы крупный российский, там, занимается, у него там инжиниринг, он производит все оборудование для себя сам, и он, соответственно, тут решил проверить и купил аналог в китайский. И с интересом обнаружил, что после всех уплат, всех пошлин, там всего остального, китайское оборудование стоит столько, сколько он должен потратить на комплектующее сырье для того, чтобы сделать оборудование. То есть он не может с ним конкурировать в принципе. И он говорит, такая ситуация всюду. Дальше он говорит, уже в 2025 году все крупные российские компании закрыли свои инвест-проекты. И по этой причине количество... Ну, вот, говорит, у меня фактически нет заказов. И вот у меня вопрос. Как вы, откуда в этой ситуации берутся деньги?
0: Берется рост.
1: В экономике, да.
0: Деньги,
1: откуда берется рост?
0: Ну, здесь, наверное, если говорить с Китаем, то по-хорошему уже не то, что мы, ни Европа, ни США не могут конкурировать. Мы это видим по очень многим позициям. Это действительно история такая, что Китай за последние десятилетия сделал такой рывок, когда он просто производит все, что угодно, с очень низкой себестоимостью, действительно очень быстро масштабируется. Поэтому, наверное, здесь понятно, что история такая, как, где нам конкурировать будет достаточно сложно, разве что с какими-то уникальными, да, продуктами, уникальным оборудованием, там, где действительно есть компетенции. А если смотреть в целом, откуда деньги, откуда спрос, ну, нужно объективно сказать, у нас на 4,5-5% ВВП выросли оборонные расходы. Да? А фактически, как бы, 1/20 экономики плюс вот к тому, что было, она сместилась в эту часть. Соответственно, ресурсы экономики, производительные ресурсы, трудовые ресурсы, они, в общем, сильно не выросли. И нужно объективно сказать, что доходы берутся в немалой части отсюда, потому что бюджет тратит, бюджет больше тратит на защиту, на оборону и безопасность. Это создает доходы в экономике. Доходы достаточно большие. А при этом эти доходы, они не подкреплены производством ни внутренним, ни каким-то дополнительным предложением, поэтому мы получаем рост спроса, но не получаем роста предложения в экономике. А безусловно, вот в такой ситуации мы сейчас, наверное, находимся. Вот эти две скорости экономики, где частная экономика, она действительно находится под давлением, скажем так, охлаждение, да, и, наверное, мы можем сказать, что здесь уже много где мы видим отрицательную динамику, в то время как все, что генерируется вот этими доходами, связанными с оборонными расходами, оно, в общем, так или иначе растет. И в первую очередь растет спрос. То есть мы видим вполне рост спроса в экономике. То есть мы видим рост расходов в экономике. Здесь можно спорить о том, кто согласен с инфляцией, не согласен с инфляцией, но есть некая объективная реальность. Мы по всем метрикам, по банковским метрикам, по, я повторюсь, Сбербанк там свой мониторинг делает, Росстат, третьи источники, мы видим рост расходов в экономике. И мало того, мы видим рост зарплат. Сейчас явно мы видим, к середине года, наверное, пошло замедление. Вся последняя статистика говорит о том, что действительно происходит такой процесс, наверное, перехода рынка труда из стадии, в общем, перегрева, да, в другое состояние. Мы даже видим по компаниям, что много, действительно много где идут оптимизации. Но пока это все происходит в режиме, скорее, перераспределения. То есть это не происходит в режиме сокращения в чистом виде.
1: Ну, знаете, я как бы размышлял, откуда может быть рост потребления. Ну, я тоже, я не думаю, что рост. Опять-таки, надо учитывать, какая у нас реальная инфляция, потому что она тоже в разных секторах разная, и в потребительском секторе она очень высокая. Но я считаю, что основной импульс для расходов – это выплаты тем, кто в армии, кто воюет.
0: Не только. У нас очень сильно выросли заводы на всех, во все оборонные заводы, зарплаты во все оборонные отрасли. Там выросла занятость. Были загружены эти мощности фактически. И даже перегружены по-хорошему. Это все как бы спровоцировало волну роста зарплат. Вот мы видели как раз 23-24 год эти волны роста зарплат, потому что люди начинают зарабатывать больше, они начинают больше тратить. Они больше тратят, зарабатывают другие сектора экономики, фактически, да, и мы вот видели эту волну, которая происходила.
1: У оборонного сектора довольно низкий мультипликатор, ну, по сравнению с другими отраслями.
0: Через зарплаты нет, через зарплаты он высокий, и там зарплаты были низкие, потому что все-таки как бы были очень недозагружены, скажем так, мощности, сейчас они загружены, и зарплаты сильно выросли, то есть, по сути, как бы был отложенный спрос, который реализовался. Он в основном реализовался в 23-24 годах. Мы как раз видели эту историю, был всплеск и спроса, да, и зарплаты, и кредита, потребительского кредита в этот период времени. Сейчас мы действительно видим, что этот спрос насытился, а рынок начинает уходить в такое охлаждение.
1: Ну, ставка была низкая.
0: Пока это плюс. Ставка была низкая, да, и, может быть, она была слишком низкая в какой-то момент.
1: А зачем ее поднимали, если инфляция падала? К февралю 2023 года инфляция была практически ноль. Даже как бы были намеки на дефляцию. И это естественно, когда в экономику, в которой как бы инвестиционная составляющая была практически нулевая, начали вбрасывать бюджетные деньги.
0: Большие бюджетные
1: деньги. Да. Правда. Экономика резко задышала, как это было в 1998-2002 годах, когда Геращенко ухитрился на падающей инфляции организовать экономический рост 12-15% в год. Вот. И Мишустин организовал экономический рост в конце 22-го, начало 23-го года. Зачем было повышать ставку?
0: Очень просто, потому что инфляция к середине года начала разгоняться достаточно сильно.
1: Ничего
0: не начала. То есть, в принципе, в 23-м году мы увидели в середине года достаточно сильный рост инфляции.
1: Да потому что они ставку подняли, они то, что девальвировали рубль.
0: Нет, нет, здесь обратная связь.
1: Они начали девальвировать рубль. Когда у вас, это, прошу прощения, инфляция издержек. Инфляцию издержек вы никакой ставкой не измените. Она вообще никак не зависит от ставки.
0: Я здесь не могу согласиться с тем, что кто-то начал девальвировать рубль. Действительно, в 2023 году сложилась простая ситуация. У нас в 2022 году были очень высокие цены на энергоресурсы. Мы все это прекрасно помним. Мы не знали, куда деть валюту. Рубль там уходил в 50. А мы не могли ее никак сберечь, потому что, ну, понятно, потому что все ограничения, которые были направлены на то, чтобы валютные какие-то сбережения сформировать, было невозможно. Поэтому вся эта валюта уходила в рынок. А в 23-м году мы уже к середине года были с падением цен на нефть, падением цен на энергоресурсы, намного большими ограничениями. И на самом деле, наверное, более важным фактором было то, что у нас сломались механизмы транзакционные. То есть у нас где-то с середины там, 23-го года и фактически до конца 2024 года транзакционные издержки всего экспорта и импорта выросли до 3-7% в зависимости от того, в какой период времени мы будем смотреть. 3-7% от всего экспорта мы платили просто за то, чтобы деньги дошли туда и пришли оттуда. А это на самом деле огромные расходы. Это там, даже если мы возьмем там, 800 миллиардов экспорта, 0,8 триллиона, возьмем от них 5%, то есть мы 40 миллиардов долларов тратили просто на то, чтобы совершить расчеты.
1: 3,7% это не 50%.
0: Это, безусловно, не 50%.
1: Рубль девальвировали практически в два раза. Зачем?
0: Да не было никакого сознательного как бы, процесса девальвации рубля. Была ситуация, когда экспортеры действительно не приводили сюда валюту в какой-то период времени, и это связано не с тем, что кто-то хотел что-то девальвировать, это связано с тем, что транзакционные издержки были такими, что экспортерам, чтобы завести сюда валюту, надо было потратить условно там, 7% от этой выручки, просто чтобы ее завести. А здесь ставка была 8% в рублях. Зачем им ввести сюда валюту, когда они могут взять кредиты в рублях, реализовать свои издержки здесь и налоговые и так далее, а валюту оставлять там, не тратя эти 7%. То есть, по сути, сложилась ситуация, когда заводить валюту было невыгодно. А потом, как бы, когда было принято решение об обязательной продаже валютной выручки, фактически им пришлось взять на себя эти издержки, да, транзакционные, и так или иначе это привело к определенной стабилизации. Но реальная ситуация была не такой, что кто-то специально что-то делает. Просто было очень дорого завести валюту и очень дорого заплатить отсюда валютой. И эти издержки никто не хотел брать на себя, пока как бы не было решения, да, что это нужно сделать. Поэтому это не была какая-то управляемая девальвация, кто-то специально это не делал. Это была история про то, что действительно ну, сломалась логистика платежей. И
1: ну, то есть
0: по-хорошему,
1: вы фактически, как бы... вы хотите сказать следующее. Да? То есть я утверждаю, что Центробанк целенаправленно девальвировал рубль, чтобы вызвать инфляцию, поскольку экономика у нас, особенно потребление импортное, у нас 60% потребления граждан – это импорт. Значит, вместо того, чтобы дать инвестиции на импортозамещение, Центральный банк девальвирует рубль, цены начинают расти, и, обманув население, Центробанк повышает ставку.
0: Нет, абсолютно не согласен с этой позицией.
1: Вот это моя позиция. Да. Вы же говорите следующее, что нет, Центробанк просто некомпетентен. Он не может контролировать платежи, он не умеет этого делать. Они вообще не понимают, что это такое, и по этой причине в результате вот этой некомпетентности Центрального банка получилась такая ситуация, что рубль пришлось девальвировать. Согласитесь, что я как бы более положительно отношусь к руководству Центрального банка. Я, правда, считаю, что они преследуют не интересы России, а интересы, там, скажем, МВФ. Mm-hmm. Но, по крайней мере, я говорю, что они компетентны. А вы утверждаете, что они некомпетентны.
0: Абсолютно нет. Я это даже близко не утверждаю, потому что с точки зрения платежной ситуации, причем здесь, что называется, в данной ситуации Центральный банк. Центральный банк не может совершать операции за бизнес и за банки. Да, мы столкнулись с ситуацией, в которой Центральный банк на самом деле был ограничен в возможности, в том числе, формирования резервов. И ограничен с внешней стороны, да, и в том числе ограничен в операциях. Поэтому, когда мы говорим о том, что там Центральный банк не смог это организовать, ну, естественно, а кто это должен был организовывать? Это должен был организовывать банковский сектор, должен был организовывать бизнес. Да? В такой ситуации мы оказались.
1: Регулятор у нас кто?
0: Регулятор, он... вот, понимаете, у нас какое-то такое видение, что регулятор, он как бы мастер на все руки, он должен все сделать. Это не так. У регулятора есть конкретные функции. В данном случае мы оказались в ситуации, когда фактически все участники внешней экономической деятельности, которые занимались платежами, так или иначе попадали под ограничения. Причем веерно. Да? Естественно, в этой ситуации ушло какое-то время на решение транзакционных вопросов.
1: Центральный
0: это
1: банк
0: время
1: оказался
0: было достаточно
1: некомпетентен.
0: Длинным. Нет, я совершенно не согласен с позицией.
1: Все произошло в 23-м году.
0: Да.
1: Санкции начали вводить в феврале 22-го, то есть целый год Центральный банк вообще не думал об этих проблемах, и вдруг неожиданно, соответственно, к концу весны 23-го года вот так вот ушами хлопал-хлопал и прохлопал. Давайте, хорошо. Давайте
0: не согласен. Вот я не согласен с такой позицией от слова совсем, потому что вот я как человек, как бы, который работал и видел все процессы, видел все ограничения, которые возникали, видел все проблемы, которые возникали в процессе, могу сказать вот со своей позиции, как я видел, да, все эти процессы, действительно... Все дружно сталкивались с одной проблемой – транзакт. Да? То есть мы не могли перевести за рубеж свободно деньги, потому что мы не могли ввести сюда наличную валюту. Тоже есть такая претензия, что у нас до сих пор ограничения на продажу валютной валюты, наличной валюты банками. На самом деле, это причина-то в том, что нам вообще-то запретили ее сюда завозить. Мы не можем завозить ее сюда вот так, как это было раньше. Пришла система, финансовая система, бизнес, на самом деле, искали обходные пути во всех этих процессах.
1: Вы знаете, как Китай решает эту проблему? В Китае тоже ввоз валютной выручки запрещен.
0: Китай сам ограничивает. Здесь сам важно ограничивает. Понять. То есть Китай ограничивает потоки капитала, и это изначальная позиция. То есть Китай, он изначально... жил в режиме ограничений потоков капитала. Это правда. Мы могли, да, ввести дополнительные ограничения потоков капитала, но тогда бы мы не смогли заплатить вообще никому никак. Потому что у нас был период, когда каждый пытался решить как-то свою платежную историю.
1: Ну, хорошо, ладно, вы меня не убедили, но давайте теперь поговорим о полномочиях Центрального банка.
0: Да,
1: значит,
0: давайте.
1: Центральный банк – это структура, которая упомянута в Конституции.
0: Да.
1: В Конституции упомянуто одно единственное обязательство Центрального банка. Это поддержка стабильности национальной валюты. Национальная валюта, напомню, это рубль.
0: Верно.
1: Значит, если мы посмотрим на рейтинги по устойчивости валют годовые, да, вот возьмем там, скажем, когда там Набиуллина пришла в 2014 году, да, значит, с 2014 года... Если взять рейтинги рубля среди прочих валют, то мы устойчиво находимся в последней десятке, а в некоторые годы...
0: В последней десятке по какому параметру?
1: Я по вот, устойчивости.
0: Ну, как померили эту устойчивость?
1: Ну, как?
0: Давайте так
1: вот. Обычно у вас,
0: посмотрим.
1: Соответственно, имеется движение рубля по отношению к некой корзине валют, дисперсия, выражаясь математическим языком. Вот
0: так.
1: Дисперсия рубля по сравнению, это и есть устойчивость валюты, угу. По сравнению с другими валютами, у нас находится традиционно на одной из самых худших позиций в мире. Причем иногда, например, в 2015 году мы заняли почетное последнее место, хуже, чем украинская гривна. И такая же ситуация, по-моему, была в 2023 году. Вопрос, Можно ли считать компетентным орган, который демонстративно игнорирует свою конституционную обязанность?
0: А я не считаю, что он ее игнорирует, потому что что такое устойчивость курса? Да, в понимании Банка России, и, кстати, в законе, да, о Банке России, в общем-то, устойчивость курса определяется фактически инфляцией. Ну, действительно, что такое покупательная способность валюты? Это не обязательно покупательная способность валюты относительно импорта. По сути, курс валюты отражает только покупательную способность относительно импорта. А в плане как бы текущей как бы ситуации, да, устойчивость валюты определяется стабильностью цен, то есть как бы устойчивой динамикой их изменения, да, и цель это 4%. Если мы говорим о волатильности валюты, да, у нас очень волатильная валюта с 2014 года, но надо понять, а в каком цикле мы находились с 2014 года. Извините, мы постоянно находились под разными ударами, внешними ограничениями, под десятками тысяч как бы, санкций. И при этом я хочу сказать вот относительно курса. Да, когда мы смотрим на курс, мы должны смотреть на реальный курс, а не на номинальный курс, потому что есть еще разница в инфляции в разных странах. Так вот, реальный курс у нас последнее десятилетие в среднем был очень устойчив. И это абсолютно, то есть у нас были периоды, как 22-й год, очень высокая волатильность, резкое укрепление, резкое ослабление. У нас были периоды волатильности курса, но если мы посмотрим на реальный курс, мы можем взять график, посмотреть индекс реального курса, мы увидим на самом деле, что нет никакого там ослабления курса.
1: Я прошу прощения, у нас осталось просто 20 секунд до конца, до перерыва. Значит, меня вы не убедили,
0: понимаю.
1: Но пускай, значит, наши слушатели решают. А во второй половине будем обсуждать международную ситуацию. Перерыв на новости. Смотрите «Спутник».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Террор ВСУ по российским регионам совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. При этом она отметила, игра с огнем в виде ударов по России, которую ведет Украина, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте. Россия фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ по российским регионам, подчеркнул дипломат. По ее словам, Россия продолжит защищать своих граждан всеми доступными средствами от террора ВСУ. Для этого есть ресурсы, политическая воля и запрос общества. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что власти республики готовы принять меры для защиты национальных интересов, включая временное закрытие границ Шенгенской зоны, если ситуация с массовым притоком нелегальных мигрантов в Испанию приведет к усилению миграционного давления на Австрию. Комментируя ситуацию в анклаве Сеута, политик назвал происходящее четким тревожным сигналом и сообщил, что находится в постоянном контакте с еврокомиссаром Магнусом Брунером, министром по европейским делам Клаудией Бауэр и министром внутренних дел Герхардом Карнером. Штокер добавил, что Австрия выступает за скорейшее внедрение Европейского пакта по миграции и убежищу, который, по его мнению, должен предотвратить повторение подобных ситуаций. Тело гражданки России обнаружено в чемодане в окрестностях Белграда. Труп молодой женщины был найден в четверг вечером в пригородном поселке Подинска-Скела, сообщает местное издание «Телеграф». По его данным, подозрительный чемодан заметили в канале местные жители. Прибывшие сотрудники полиции нашли тело, оно отправлено на экспертизу. Издание уточняет, что убитая является пропавшей 25 июля россиянкой Людмилой Турковой. По подозрению в убийстве задержаны несколько лиц, в том числе гражданин Турции. 27 нелегальных мигрантов с зарплатой в 250 тысяч рублей и званием высококвалифицированного специалиста выдворили из России. По данным полиции, в Нижегородской области двое иностранцев и их пособница занимались трудоустройством мигрантов. Компании собирали документы и представляли въезжающих в страну как высококвалифицированных работников. Из-за этого иностранцы получали многократную визу и достойную зарплату. При этом никто из них не работал, а половину зарплаты забирали организаторы канала миграции. На данный момент аферистов отправили в СИЗО, выявлено 35 нелегалов, 27 из них выдворены из России, пятерых поместили в центр временного содержания. Подробное видео об этом вы найдете в канале «Макс. Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Откуда деньги у людей?
4: Хороший вопрос.
5: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
6: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
7: Возвращаемся в студию. У нас гость, экономист и аналитик Егор Сусин. И я, Михаил Хазин. И я сейчас постараюсь разобрать некий сложный методологический вопрос. Я понимаю, что многим слушателям будет тяжело, но попробуем. Итак, как получить, реальную цифру там, экономического роста или экономического спада? Нужно взять номинальную цифру и ее разделить на инфляцию.
8: На рост цен.
7: Рост цен, да. Вот. Беда состоит в том, что показателей инфляции очень много. И в случае, скажем, с Соединенными Штатами Америки. Вот давайте смотреть. Есть такой показатель, называется дефлятор ВВП, который показывает рост цен в экономике в целом. Обычно его имеют в виду, когда говорят, что вот... Когда журналисты, а также там, представители власти говорят слово «инфляция» просто, они обычно имеют в виду инфляцию потребительскую, которая считается, определяется индексом CPI. Да. А, так вот, вот давайте смотреть на, скажем, американскую промышленность, из-за которой так волнуется президент США Дональд Трамп, а также его группа поддержки под названием «МАГА», которая, собственно, и хочет заставить Трампа восстановить мощь американской промышленности. Значит, индекс дефлятор в Соединенных Штатах Америки, если память не изменяет, была там 4,3.
4: Ну, в разные периоды.
7: В разные периоды, но она не сильно меняется. Да? Если мы посмотрим на индекс PPI промышленной инфляции, то она была в мае 6%, а в июне 5,5%. Я там...
4: Мы за счет будем... бензина, за счет цены.
7: Да. Но если мы возьмем такой замечательный индекс, как рост цен по всем промышленным товарам в Соединенных Штатах Америки, то он был 3,5% в начале года, потом он непрерывно поднимался, в мае было 13,1%. Сейчас в июне 10,1%. Какой индекс используют в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы номинальную цифру превратить в реальную? Потому что если они используют индекс PPI или дефлятор ВВП, то у них в промышленности получается некая цифра. Официальная цифра, если не память не изменяет, сейчас 0,1% роста. Но если использовать... инфляцию по промышленности, то из этой цифры 0,1 нужно вычесть, ну, как минимум 4,5%. И получается спад. И вот у меня вопрос. Как с этим быть? Какую они цифру используют?
4: Они используют PPI, потому что это конечные цены. Да? То есть индекс PPI у них меряет конечную продукцию. И, естественно, для дефлятора. Но на самом деле с промышленностью здесь ситуация в целом проще, потому что в промышленности объем производства можно померить физически.
7: Да они не меряют физически, в общем-то, поэтому это можно, бессмысленно. Это теоретически, это в СССР можно было, да и то там тоже были свои.
4: Не-не, меряют и в тоннах, и в количестве, вся эта статистика как бы есть. И да, правда, эта статистика говорит о том, что американская промышленность не растет, фактически не растет, уже там много десятилетий даже, да, вот как бы уже не одно десятилетие не растет, и объективно промышленность находится в состоянии такой очень устойчивой стагнации. А почему? Как бы потому что понятно, что, наверное, Штаты проиграли, да, промышленность там, тому же Китаю. Они не могут так же быстро производить, они не могут так же быстро масштабировать. У них уже нет такого количества инженеров, чтобы это все делать. И по-хорошему, вот если брать в целом промышленность, то, конечно, здесь конкуренция уже давно проиграна, и именно поэтому Китай по объему производства уже давно всех обогнал. Да? То есть здесь, мне кажется, никто, даже европейские там, промышленники, которые приезжают в Китай, они говорят, ну, мы ничего с этим сделать не можем, мы не можем ни так быстро производить, ни в таком количестве, ни масштабироваться так, ни выводить продукт как бы в конечное производство так быстро. Да, они проиграли эту конкуренцию, это объективно так, поэтому промышленность где-то и стагнирует. В какой-то части она все равно защищена внутренним рынком, да, или ограничениями, которые есть для внутреннего рынка, но нужно объективно сказать, что эта промышленность, она вот в какой-то такой фазе стагнации находится. Поэтому промышленный сектор, да, но растут, соответственно, услуги. Это, наверное, то, что росло все последние там, десятилетия. Да?
7: Ну, что такое услуги? На самом деле, если мы посмотрим на структуру американской экономики, там, скажем, 50 лет назад, то мы увидим, что значительная часть того, что сегодня еще называется услугами, тогда включалась в промышленность. У них очень сильно изменилось.
4: Как бы. Структура изменилась. Структура и очень, ну, нужно объективно, вот просто объективно посмотреть. Расходы на медицину в экономике США уже там приблизились к 1/5 как бы, расходов населения. И находятся в этой части. Да, то есть 20% бюджета населения уходит а почти 20% уходит просто на медицину. А медицина – это какая-то страховая. То есть, по сути, это тариф, да, который как бы американское домохозяйство, семья платит там 1,5-2 тысячи долларов ежемесячно за медицину, которая, так, если брать по рейтингам, на самом деле не самого высокого качества.
7: Нет, она безусловно
4: в мире,
7: не
4: да, самого то есть высокого качества. Она самая дорогая, но далеко не самая качественная.
7: А, хорошо, теперь еще один вопрос про статистику. Я на самом деле же так, кто про что, вшивый про баню, я про статистику. Значит, я внимательно смотрю за статистикой трудовой. Причем смотрю я, наверное, года так с 2001-2002. И я все время вижу, что у Соединенных Штатов Америки есть такая любимая игра. Они задним числом пересматривают статистику. То есть они изображают, что они создают рабочие места. Вот месяц назад это было. Они написали, создано там рекордное количество рабочих мест. Ну, относительно рекордное, но...
4: За последние месяцы.
7: За последние месяцы, да. И тут же упали фондовые рынки. Почему упали? Потому что если все хорошо в экономике, то, значит, ставку...
4: Надо повышать.
7: Надо повышать. Ну и, соответственно, доходы с фондовых спекулянтов растут. Это известная вещь. Ставка вниз... И у спекулянтов падают доходы, ставка вверх, доходы растут. Так вот, но есть некоторые показатели, которые, ну, как бы немножко более сложные считаются, и самое главное, их народ не очень смотрит. Например, в Соединенных Штатах Америки есть такой показатель, вот, кстати, как инфляция по полному спектру промышленных товаров. Это средняя продолжительность рабочей недели.
4: Она снижается.
7: Это очень, да, она снижается. Это очень интересный показатель. Почему? Потому что известно, что любой работодатель, как только чувствует экономический бум, он вначале загружает своих рабочих и только потом начинает нанимать, потому что с новыми работниками всегда хлопоты. По этой причине, если
4: нет,
7: вы...
4: Нет, надо больше заплатить, это еще ну, есть один момент, чем
7: еще
4: тем им... работникам, которые
7: да,
4: есть.
7: А еще да. им надо больше заплатить, да. Вот. И вот, соответственно, картинка. Если у вас средняя продолжительность рабочей недели не увеличивается, то это означает, что нету экономического роста. Можно спорить и говорить, вот, меняется структура занятости, людей как бы нанимают вот в этих отраслях, а увольняют вот в этих, ну и так далее и тому подобное. Вообще это вопрос сложный, потому что, например, что такое продолжительность рабочей недели в IT-секторе, это науке неизвестно.
4: Тем более сейчас, когда на самом деле большая часть работников, они там или на гибридных схемах, или с удаленным режимом и так далее. То есть это вообще измерить очень сложно.
7: Это вообще невозможно измерить. Да. Я, например, с неким интересом обнаружил, что как бы для некоторых работников, как бы, связанных с работой с компьютером производительность труда – это, условно говоря, количество знаков, которые у них, значит, на экране прошло. Ну, я так упрощаю немножко.
4: Ну, да?
7: да. Вот. Значит, но тем не менее, какая-то существует методика. Мы сейчас не будем говорить, она хорошая, плохая. Важно, что вот по этой методике, которая не менялась, ну, по крайней мере, об этом не объявлялось, длительность рабочей недели не увеличивалась, а уменьшалась. Отсюда вывод – не было экономического роста. Дальше, там, 2 года назад, грандиозный скандал, 2 года, 1,5, в конце 24-го.
4: Когда пересмотрели
7: когда
4: данные?
7: Не просто пересмотрели, списали там 1 000 000 с лишним рабочих мест. Причем замечательное состояло в том, что до этого, весной 24-го, сотрудники там Филадельфийского резервного банка, то есть люди, которые вроде бы в системе, но в альтернативной, потому что Федеральная резервная система США, структура, не, во-первых, она частная, а во-вторых, она законом защищена от государственного вмешательства. А трудовая статистика – это бюро трудовой статистики Министерства труда. То есть это ну, просто вот как бы, по-нашему выражаясь, управление в Министерстве труда, это государственная структура. Они обнаружили, о, смотрите-ка, а тут пририсовали, они там вилку поставили, 800 тысяч, 1 000 000, 300, если память не изменяет. Вот скажите мне, как быть в такой ситуации? Я сейчас не говорю про как бы человека, который там смотрит со стороны, а просто человеку, который вот живет в этой экономике, предпринимателю, когда он видит, что одна рука говорит, что экономический рост, а другая рука говорит, что нет, экономический спад.
4: Через год говорит, что его не было.
7: А те, которые говорили, что рост, через год говорят, извините, мы ошиблись. Так, в три раза, между прочим.
4: Но это на самом деле история качества статистики, потому что как раз в модели, да, оценки рынка труда заложены, как бы, скажем так, такие досчеты, да, которые имеют очень большую инерционную природу. То есть в какие-то периоды это занижает оценку достаточно сильно. Как мы видели, там бывали пересмотры в другую сторону, там по миллиону, да, там по 500-600 тысяч. А в какие-то периоды, получается, завышают оценку. Потому что они... И после ковида эта история наиболее ярко появилась, потому что качели на рынке труда были огромные. То есть мы увидели очень большую, как бы большие колебания. Плюс 20 миллионов... минус 20 миллионов, потом плюс 20 миллионов рабочих мест. Ну, вот эти вот изменения, они были очень большими, и они создали очень большой вот этот вот эффект инерционных ошибок, которые были. Но, в принципе, это, наверное, разговор вообще о статистике. Она очень консервативна, она развивается не так быстро, как хотелось бы, при том, что у нас уже намного больше данных, у нас есть доступ как бы к оперативной информации. И вот то, что Уорш хочет, да, новый глава Федрезерва, он, по сути, говорит, давайте использовать те данные, которые есть, которые уже есть, которые можно собрать для того, чтобы получать более оперативную картину. А модель как бы статистическая БЛС, она действительно дает большую ошибку. Потом эти пересмотры, рынок реагирует на там 100 тысяч выросло, количество рабочих мест 100 тысяч снизилось, да, он прям быстро на это реагирует. На самом деле плюс-минус полмиллиона эта статистика не показывает. То же самое показывает статистика доходов. В Штатах ее считает БИА, да, ну, Бюро экономического анализа, да. Там тоже есть пересмотры, там были, ну, очень забавные пересмотры в какие-то моменты, когда норма сбережения, ну, то есть разница между расходами и доходами населения была 7%, а через год оказалось, что она была там 3%. Наоборот. То есть это огромные ошибки статистики.
7: Я вам больше скажу. А разница была минус 7% перед кризисом 2008 года, а ее сделали положительной. Там увеличили норму сбережений на 10%.
4: Там был очень сильный пересмотр нормы сбережений. И такой же пересмотр был где-то в 14-15. Я вот сейчас точно не скажу, я просто как раз эти данные внимательно, да, смотрю, всегда изучаю. Был такой же пересмотр, прям очень большой. То есть вот 4% с лишним расходов за несколько итераций, они как бы не расходов, а разницы доходов и расходов, нормы сбережений. Они, по сути, как бы ушли из статистики. Да. Поэтому нужно относиться к этой статистике вот как к такой, которая может давать очень большую ошибку. И по-хорошему, но рынки, понятно, рынки реагируют на текущую статистику. Это у них-то больше ничего нет. И сейчас, на самом деле, когда новый глава Федрезерва говорит, мы не будем как бы давать какие-то сигналы, вот вы сами там определяетесь, мне кажется, это закрывает вот это вот 15-летнее окно, когда действительно там Бернанке, Йеллен, потом Пауэлл, да, в общем-то, рынком разжевывали, да, что они будут делать.
7: С Гринспена.
4: С позднего Гринспена тогда, наверное, потому что ранний Гринспен, он был все-таки вполне себе центробанкиром такой еще волкеровской волны. Поздний Гринспен, главная ошибка, по сути, позднего Гринспена, это, конечно, длительный период низких ставок в 2000-х годах, в начале 2000-х, который и привел в итоге, да, к 2008 году, то есть пузырю на рынке недвижимости, стал, по крайней мере, одной из причин формирования этого пузыря.
7: Вы меня извините. Тут как бы абсолютно очевидная ситуация, потому что они стимулировали спрос через рост долга, а, соответственно, долговую нагрузку снижали за счет снижения ставки. Это было с 1981 года. Это, собственно, и была политика Волкера.
4: Уолкер сначала поднял ставки, потом снижал.
7: Сначала он поднял ставку, а потом они... Пик был в 80-81 году, 19-20%. Там 20% было пару месяцев, 19% было больше. И дальше они снижали, снижали, снижали, снижали. Было некоторое локальное отклонение в 91-м году, когда СССР распался, у них там как бы они...
4: Ну, была волатильность достаточно сильная, там финансовая
7: снижать,
4: система.
7: А потом снова стали снижать. Ну и к декабрю 2008 года опустили до нуля. Тут уж никуда не денешься. Более того, Гринспен...
4: Но это... до вот 2008 года, да. до 2007 года, я бы так сказал, да, реальная ставка у них была там около 4% в среднем. То есть вот...
7: Реальная,
4: да, спускались
7: реальная ставка
4: они...
7: по сравнению с... со ставкой ФРС отличалась, разумеется, но вот, это вот, вот этот вот эффект снижения ставки, собственно говоря, у них ноль стал в декабре 2008 года, а кризис наступил раньше, потому что...
4: А тут, мне кажется, проблема-то скорее в том, что надо чуть-чуть раньше заглянуть в Гринспена, потому что в начале 2000-х, да, 2000-2001, вот когда крах доткомов случился, Гринспен снизил ставку до 1%. Тоже достаточно резко. Для той экономики это было прям очень низко. И по-хорошему, вот, наверное, это можно было сделать, но надо было повышать начать в какой-то момент времени. Они этого не сделали. И... 2007 год – это, по сути, следствие вот этого вот избыточной мягкости в какой-то момент времени. Так,
7: дальше можно спорить в интерпретациях. Мне Геращенко рассказывал, как весной 2002 года он стоял с Гринспеном, значит, у окна в, как бы, в здании ФРС 2002.
4: Да, это уже после краха доткомов. Да.
7: Да, да, это было как раз вот когда Гринспен вытаскивал, а Геращенко еще был председателем Центробанка. И Гринспен ему сказал, Вик, там было большое заседание такое, хурал, вот, и Гринспен ему сказал, Виктор, ты единственный здесь человек, который понимает, как мне тяжело. Это, собственно, на мой вопрос, Геращенко, понимал ли Гринспен, что он делал? Значит, вот, Геращенко сказал, ну вот, в свойственном банкирам стиле, когда ни да, ни нет, а вместо этого рассказывается некоторая байка, которую ты должен... интерпретировать.
4: Ну, это действительно был интересный период,
7: да.
4: который закончился 2007-2008 годом.
7: Ну, да. Вот у меня вопрос. Значит, про статистику много чего можно рассказать. Даже в Советском Союзе, где, казалось бы, была полная статистика по материальным потокам, мне рассказывали старые такие зубры, что когда подгоняли межотраслевой баланс первый раз, а в межотраслевом балансе каждая цифра получается двумя способами. Что отрасль А дает отрасли Б, то есть это статистика отрасли А, и эта же цифра должна получиться, что отрасль Б получает от отрасли А. Это статистика отрасли Б. Так вот они говорили, что при первой прикидке межотраслевого баланса разница достигала, я это еще до сих пор помню, 18%. Не всегда, но вот это вот был пик.
4: Ну, потому что были приписки, досчеты, всякие разные
7: разница
4: вещи. Надо было отчитаться.
7: Разница
4: было
7: года отправили в декабре, получили в январе и так далее. И тому
4: много, да.
7: Вот.
4: Своих
7: и это было искусство статистиков, как они эту матрицу, значит, нормализовывали, убирали, чтобы с ней можно было работать. Поэтому уж если там были такие штуки, то в сегодняшней-то ситуации, когда статистика выборочная, когда она по финансовым потокам, когда она идет с искажением инфляции, диким совершенно занижением, причем по разным отраслям это занижение разное. Вопрос, что делать нам? Вот сидит предприниматель, у него он встроен в технологическую цепочку, и он знает, что то изделие, для которого он готовит комплектующие, будет реально продаваться через 2-2,5 года. И все это время он сидит на кредите. Вопрос, как ему жить?
4: Ну, он будет вынужден заложить этот кредит раз и заложить стоимость риска изменения цен, да, в свою продукцию два. Ну, это как бы понятно... само по себе, ну, для того, чтобы предпринимателю, да, получить положительный финансовый результат, он должен учесть риски, он должен учесть стоимость капитала, он должен учесть стоимость обязательств и, понятно, возможную динамику своих издержек на этом горизонте. Поэтому тут, в принципе, бизнес – это риск сам по себе.
7: Замечательно.
4: Вот вопрос, как сложить как бы все, чтобы этот риск был меньше, чем доходы, фактически, то это как раз и есть искусство предпринимательства.
7: А вот теперь смотрите, вот мы же с вами вначале говорили, у вас инфляция по полному спектру промышленных товаров, промежуточных, ну там, 10%, а, соответственно, дефлятор ВВП или там индекс C, или PPI, то есть инфляция по конечным продуктам, 5,5%, ну считайте, в два раза меньше. Что это означает? Это означает, что производители начинают пытаться компенсировать эти риски ростом цен. А что им остается делать?
4: Ну, тогда бы у них инфляция конечная была выше. Скорее, пытаются компенсировать это другими, да, частями
7: себе. Нет, в Соединенных Штатах Америки это кончается тем, что внутренние производители вылетают с рынка, и это замещается дешевым импортом. И поэтому дефицит внешнеторгового баланса США все время растет. Потому что они не могут конкурировать с китайским
4: рынком. Они даже не хотят, на самом деле. Сами компании крупные перенесли производство в тот же Китай, в Азию, там, в Юго-Восточную Азию. То есть это вопрос того, что по-хорошему, да, себестоимость там ниже. И, наверное, вот этот перенос, да, или релокация производства, причем если в США мы видели этот перенос производства, наверное, скорее в 90-х, 2000-х, то Европа-то как бы перенесла значительную часть производства после, да, а Япония после Фукусимы, когда они столкнулись с энергодефицитом. Поэтому, да, это очень как бы простая вещь.
7: Но вы
4: компании
7: понимаете?
4: Стали глобальными, они начали размещать производство там, где им дешевле, и, естественно, здесь есть другая сторона вопроса, когда мы рассуждаем о производительности ряда стран, то на самом деле вынесли-то наиболее трудоемкие производства.
7: Не только.
4: И это повысило технически, математически или арифметически производительность труда, да, потому что раньше...
7: Производительность труда это повысило, а уровень компетенции понизил.
4: В промышленности, да.
7: В промышленности
4: это происходит.
7: Не
4: это, только промышленности. Это, об этом, как бы, никто, мне кажется, уже не дискутирует.
7: Ну вот, наша
4: все с этим согласны.
7: Передача подошла к концу, осталось 30 секунд. У нас в гостях был Егор Сусин, экономист и, ну, наверное, макроэкономический аналитик. Да?
4: Ну да, я скорее.
7: В общем, я думаю, что тему эту мы еще будем продолжать. Спасибо, благодарю за внимание. До свидания. Смотрите и слушайте радио «Спутник».

0: Выборы нового генсека ООН. Контекст. Антонио Гутерреш скоро уйдет на покой. В главной международной организации он проработал почти 10 лет и снискал сомнительную славу. Именно при Гутерреше ООН стала подвергаться жесткой критике. Ее все чаще стали называть бесполезной структурой. Однако альтернативы ей нет. А вот выбирать преемника Генассамблея будет на альтернативной основе. Из 7 кандидатов. Среди них глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан, экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, ее коллега из Гайаны Кэролин Родригес Биркет, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Уганды Олара Отун. В списке так и не оказалось главы ФИФА Джанни Инфантино, которого на этом посту очень хотел видеть Дональд Трамп. Инфантино, видимо, в качестве генсека, смог бы не раз продемонстрировать гибкость, которую показал при отмене красной карточки американскому футболисту по просьбе Трампа. Рафаэля Гросси считают одним из фаворитов в борьбе за высокую должность. Но шансы есть и у Ребекки Гринспан. Она заявляет о намерении активно взаимодействовать с Россией в случае избрания. Серия голосований уже началась.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, в Уфе 8 часов, в Красноярске 22:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия требует осуждения атак ВСУ на мирных граждан. Хамас складывает оружие, но не уходит из Палестины. Паводок в Тюменской области продолжается. Подробности далее. Россия призвала незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на ее мирных граждан и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По данным МИДа, за последнюю неделю из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 60 человек, еще более 300 ранены. Есть жертвы и среди детей, один погибший и 13 раненых.

0: что тот не нарушал польское воздушное пространство. По его словам, это был перехват российского самолета. Напомню, в Минобороны России не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Движение «Хамас» не намерено отказываться от своей национальной политической роли в определении будущего Палестины и продолжит добиваться создания независимого государства, заявил РИА Новости член политбюро движения Гази Хамад. По его словам, соглашение о реализации второго этапа прекращения огня в секторе Газа было достигнуто после тяжелых переговоров на фоне гуманитарной катастрофы в полуэксклаве. Представитель «Хамас» подчеркнул, что договоренности представляют собой единый комплекс мер и не ограничиваются вопросом оружия. Они предусматривают вывод израильских войск, начало работы Национального комитета по управлению Газой, размещение международных сил, ликвидацию созданных Израилем вооруженных групп, восстановление сектора и последующее переустройство палестинской политической системы. Паводок подтопил 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе, сообщил губернатор Александр Мор. Ранее из-за паводка на реке Туре по конкретным адресам был введен режим чрезвычайной ситуации. Теперь зона действия этого режима расширена на новые адреса. Проживающие там люди уже подали 369 заявлений на получение единовременной выплаты. Отдельные выплаты предусмотрены в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости. Властям города пришлось организовать подвоз питьевой воды из-за низкого качества жидкости из водопровода. Кроме того, установили 16 временных колонок, чтобы жители могли набрать чистую водопроводную воду. Более 200 зарубежных гостей из 42 стран мира примут участие в 5-м международном транспортном саммите, который пройдет в Москве 3 и 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Подчеркивается, что одной из центральных тем саммита станет обсуждение стратегии развития мегаполисов в области транспорта. Москва представит свою транспортную стратегию до 2030 года. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков, все на месте.
3: Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям, зрителям привет.
2: Сегодня будет разнообразная повестка. Будут новости какие-то, может быть, и повеселее. Будет, как всегда, что-то
3: похороны
2: серьезное.
3: Похороны в Инстаграме. Повеселее, чтобы...
2: Террористы, экстремисты, уже все.
3: Да, даже, черт!
2: Уже давайте, до свидания. Странно просто. Хотя он этого заслуживает. Тут просто есть, конечно, новости не самого приятного характера. Различные трагедии, которые в том числе происходили. И общественный резонанс вокруг них тоже был. В общем, давайте обо всем по порядку. То есть мы не обещаем сегодня, несмотря на то, что пятница, какое-то супервеселое настроение, по крайней мере, в первый час, но такова жизнь и такова наша работа, подводить итоги уходящей недели.
3: Да.
2: Друзья, подключайтесь к нашим трансляциям, группа ВКонтакте, Рутюб, канал, Телеграм, канал Макс, канал Радио Спутник, везде лайки ставьте, нам все всегда приятно. И обычно мы с вами начинаем с международной политики, я решила начать с, наверное, главного события для нас, которое случилось, мне кажется, вчера. Это тот факт, что Павла Дурова признали террористом и экстремистом. Но почему главное? Потому что все начали задавать огромное количество справедливых вопросов, в частности, насколько покупка, допустим, премиум подписки теперь будет являться финансированием терроризма.
3: Да
2: и вообще вопросов-то много. Пока... официально для нас ничего не меняется. Подчеркивают, что запретили не сам мессенджер, и не мессенджер признавали таковым. Но, мне кажется, вопрос у многих пока еще остается. Что скажем по этому поводу?
3: Миллион раз говорили, опять будем повторяться. Ничего лучше пока что никто не придумал. Это раз. Второе. В интернете нельзя ничего запретить. Это высокотехнологичное, так сказать, интернет придумали на случай атомной войны. Когда разнесут какие-то сервера, то оно сеть, паутина, веб. Оно ж не просто так называется, потому что пойдет все в обход, и все равно доберетесь.

0: Может, чуть помедленнее, но все будет видно и понятно. Ну, вот последний раз мы видели эпидемию натурально установки этих самых КВНов. Вот они теперь у всех стоят. И что-то как-то количество пользователей не сокращается. И, ну, миллионный раз повторюсь, не можешь победить, возглавь. Вот, например, когда началась СВО, западные демократии от Дурова потребовали удалить каналы, ну, то есть, чтобы они не совсем удалить, удалил он, например, канал Корпуса Стражей Исламской Революции, просто без затей удалили, его больше нет. А вот каналы типа нашего RT на территории Европы не показывают. Ты набираешь, а оно тебе отвечает, что канал заблокирован в связи с нарушением местного законодательства. Ну, здорово, конечно, да, что вот там вот у него вот так, а здесь у него вот эдак. Смешно. Но мы все время имеем дело с ситуацией, заведенной в тупик, в которой уже непонятно, что делать. А изначально делать надо было не так. Это ценный кадр. Ценная, так сказать, софтина, надо было держать внутри России. Как это вот с ВКонтактом получилось, да, он наш и у нас, а с этим не получилось. Почему?
1: Ну, здесь важно отметить, я просто когда сейчас проверяла, в каких странах Корпус Стражи Исламской Революции признан террористической организацией, запрещен в США и Великобритании, и я просто на этом фоне, ну, что подчеркиваю, то есть вообще к Дурову за последний год даже было очень много вопросов не только со стороны Российской Федерации, то есть и мы его просили соблюдать законодательство, да, и выполнять определенные требования, мы знаем,
0: это
1: что он отказывался.
0: Это требования, это не просьбы, это требования.
1: Да. А во Франции мы прекрасно знаем,
0: там
1: всю эту историю.
0: Прекрасно исполняется. Все требования
1: вот
0: все исполняются, да. Там не показывает канал RT, например. Ну вот, вот так. Вцепились в какой-то этот бот, как он там, чат-бот, этот дайвинчик. Это какой-то сервис знакомств для подростков. А там, понимаешь, и порнография, там и это АБВГД комьюнити, и там вообще такие безобразия, просто туши свет. Ну, вы что-то одно забыли рассказать, что он точно так же успешно функционирует во ВКонтакте, и, о, ужас, в Максе, представляете, да? А виноват конкретно он, да? Как-то странно.
1: Как вам кажется, сейчас он где останется жить? Во Франции?
0: За кордоном, конечно. За кордоном. Уж явно не здесь.
1: Но сюда не вернется.
0: Где его ловят, да.
1: А тем временем другая, ну, статистика, результаты опроса появились, что почти половина россиян, а именно 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Но там не имеет это отношение конкретно к телеге каким-либо образом, да? Вот. Но там такие данные немного противоречивые. То есть, да, мы чувствуем, что, не знаю, нашу страницу могут взломать, данные могут куда-то, значит, улететь, утечь и так далее. Но при этом мы не вводим какие-то дополнительные способы защиты своих профилей.
0: Ну, это личное дело каждого. Да. Не хочешь, пожалуйста, сними замок в двери своей квартиры, потом не удивляйся, что из нее все вынесли. Сними сигнализацию и замок с автомобиля, не удивляйся, что на нем кто-то уехал. Жену свою отпусти без присмотра неведомо куда. Тоже не удивляйся, что она ушла. Они не чувствуют себя в безопасности. Я вот каждый раз, знаешь, впадаю просто в изумление. А вы когда фотки себя, своей семьи, бабушки, дедушки, одноклассников, однокурсников, ВКонтакте или еще где вываливаете, это вы для собственной безопасности делаете, да? Есть какие-то придурочные абсолютно проблески, когда там на лица детей мы какие-то солнышки прилепим.
1: Это чтобы не сглазили, это другое.
0: Детский,
1: ну, нет, это то, как я слышала, что правда, вот чтобы не сглазили.
0: Тупизна просто, за какую еще сглазили, всех лечить надо, галоперидол 3 раза в день и уколы серые еще. Ну, что это такое? А тут, понимаешь, развешав все и везде, и вывалив про себя все, что только можно, не чувствую себя в безопасности. Ну, лечиться нужно, есть питательные таблетки.
1: Ну, возможно, это какая-то все-таки здравая тенденция начинается, потому что в рамках этого вопроса вот более 50% говорят о том, что мы стали меньше верить людям, которые находятся вот в сети, да, неизвестные нам кто-то, кто с нами может начать...
2: Татьяна, ну, как я можно хочу... верить незнакомым людям? Вот
1: нет, а раньше вообще? Они, может быть, правда верили? Я никогда никому не верила.
0: Это какая-то глупость вообще на уровне, я не знаю, там, 5-летнего ребенка, который, ну, просто в силу возраста, он настолько доверчив, что взрослые, они для него боги фактически. Он им верит безоговорочно, что и как, нельзя маленьких обманывать. Но тут-то вы взрослые люди. Какая там вера незнакомым
1: людям? Раньше люди активнее знакомились в интернете. Это же тоже такое доверие своего рода, да, получается?
0: Не знаю, не знаю. Сколько у вас там этих знакомых? Вот у меня там есть, я не знаю, было там по... сотни тысяч так называемых друзей, пока не ограничили. Я физически не могу общаться с таким количеством народа, и никто не может физически просто. Это невозможно общаться с таким количеством народа. Вы хотя бы задумайтесь, а зачем этот человек к вам вообще приближается и лезет? Вот зачем? Для чего? Чего ему от вас надо? Ему что-то надо от вас. Одно дело, вы девочка, там сразу понятно, что ему надо, и что за этим последует, тоже можете не сомневаться. А мужики, особенно если к вам девочки подкатывают...
1: Это там, тоже что-то надо, я вам тогда
0: я
1: скажу. То же самое.
0: Я бы насторожился сразу. Доверия у них нет. Детский сад вообще. Все эти опросы, то есть вся вот эта вот социология, это как обычно. Среди каких возрастных групп вы проводили опрос? От 10 до 20, от 20 до 30, там, от 50 до 60, вы абсолютно разные результаты получите. Доверяете вы там, не доверяете, вываливаете вы все в интернет, не вываливаете. Людям свойственно взрослеть, в общем-то, в массе. И они на вещи начинают смотреть совершенно не так. Это вот как бесполезно с людьми, у которых нет детей, обсуждать чего-то там про детей. У тебя в башке просто все переключается, и весь мир становится другим. Потому что вот мелкий, о нем заботиться надо, кормить, поить, одевать и всякое такое. У тебя голова работает совершенно не так. Какой смысл обсуждать с десятилетним проблемы 40-летнего? Ну, как-то, я не знаю, лживый опрос. Мы им не верим.
1: А, тем не менее, призываем всех наших слушателей.
0: К осторожности, к внимательности, да, обязательно.
1: А давайте дальше двигаться. Ну, а с одной стороны, безусловно, важное заявление, с другой стороны, мы его уже слышали и знаем, Дмитрий Медведев. Зампред Совета Безопасности говорит, Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. В это хочется поверить. Ну вот, с одной стороны... А с другой стороны, ну точно ли его завершение? Потому что важная точка, она бывает очень разная. Она бывает поворотная в плане, да, там, каких-то боевых действий. Может быть, в том плане, что, я не знаю, там уже от Киева окончательно и от его сил ничего не остается. Ну вот здесь вот как вы сами воспринимаете сразу эту информацию?
0: Мы с интересом слушаем. Дмитрий Анатольевич
1: находится
0: наверху, среди самого верхнего руководства, наверное, ему виднее. Если он говорит, что скоро кранты всему этому безобразию, мы только порадуемся, сожмем кулачки и будем ждать.
1: Может быть, кранты, потому что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать 300 перехватчиков «Патриот» на зиму.
0: Это он про ракеты говорит, то есть... «Патриот» – это грузовик, на котором направляющий стоит радиостанция, локатор, который там вокруг свесит, там комплекс, так сказать. Они про ракеты все время говорят.
1: Ракеты
0: закончились, их все потратили в этом, как его, в заливе на битвы с Ираком. Часть потратил Израиль, часть потратили США. Их нет, их физически нет. Обрати внимание, кстати, тоже вроде обсуждали, что немцы, вон, 3 года... не могут начать производство, а мы еще и Украине дадим, там, или не дадим, сначала дадим, потом не дадим, а это еще 3 года, их нет, тупо, а они никому не передадут вообще, потому, ну, тут тоже четко надо понимать, что есть модели сильно новые, сверхсовременные, есть, так сказать, там, годовой давности, что-то. Трехгодовой и прочее, они сильно друг от друга отличаются. Все, на что американцы дают лицензии на производство за кордоном, это позавчерашний день. Им не надо, чтобы у кого-то было вот так. Это самые передовые технологии вы даете в чьи-то руки, так они возьмут и продадут китайцам, например. И что дальше делать? Там очень серьезно все это. Поэтому ракет тупо нет, и взять
1: лицензию ниоткуда, никто...
0: да. Ну, не, ну, говорить они могут что угодно. Делать ничего невозможно, они не появятся из ниоткуда.
1: Ну, давайте напомним просто, в связи с чем это вообще связано. Во вторник как раз мы с вами обсуждали, Зеленский с Трампом максимально быстро встретились, без особо каких-то
0: это
1: результатов.
0: Не о чем говорить.
1: Ну, тем не менее, Зеленский приехал, нашел на это время деньги, людей, в конце концов, да, и технику, чтобы добраться. Добрался... Трамп его не встретил, на чем делали акцент, ну, встретил у себя уже, да, встреча прошла там очень быстро, многие писали о том, что Зеленский чуть ли не через черный вход куда-то там отправился, а после встречи с Зеленским Нетаньяху уже отправился к Трампу, ну да ладно. Вот именно тогда Зеленский требовал лицензии, значит, на...
0: Клянчил, так мы это называем.
1: Ну, клянчил, да.
0: Нетаньяху тоже, кстати, ничего не получил, потому что ракет нет, тупо, вот. Так получилось. Ну,
1: Трамп-то говорит это по-другому, он не говорит, что их нет, он говорит, что это настолько уникальное оружие, что,
0: это
1: конечно
0: правда.
1: Же, да, вот, ну,
0: это правда,
1: раздавать
0: да,
1: всем направо
0: да,
1: и налево
0: какую-либо лицензию
1: нет.
0: Потому что осталось мало. Ну, как ты понимаешь, они же не все в белый свет, как в копеечку выпустили. Условно, если вот есть 100%, то в случае крайней необходимости можно потратить 70%, грубо говоря. А 30, которые для обороны страны, их вообще ни при каких условиях нельзя никому отдавать. Иначе вы сами себя оголите, а вот это добром не кончится совсем. Поэтому вот так.
1: Давайте дальше. Вы следите за событиями в Испании?
0: С утра в телевизоре смотрел, да.
1: Какие кадры вам запомнились? Сейчас расскажем, что там произошло в первую очередь.
0: Ну, бегут. Это, как я понимаю, я на карту не смотрел. То есть Испания, она на Иберийском полуострове, внизу Гибралтар. Гибралтар, он, что характерно, держит его англичане. А на южном, так сказать, берегу Гибралтара там какой-то испанский городишко за Гибралтарским проливом и граничит с Марокко. И вот туда из Марокко лезут так называемые мигранты, которых везут там стоя в КАМАЗах, в самосвалах. Вот они там выпрыгивают и бегом туда бегут. Выглядит странно. Гибралтар-то еще переплыть надо? Или вы считаете, что
1: а
0: раз...
1: там были кадры вплоть до того, что якобы что-то там кто-то переплывает, либо еще как-то...
0: Не сомневаюсь. Обратите внимание, там нет женщин, детей, стариков, там только молодые, здоровые парни, все, больше ничего. Ну, зачем они бегут? Давайте, как обычно, определимся, сколько лет колониального владычества европейского в Африке было. Покажите хоть одну страну, в которой вы построили детские сады, больницы, роддома, ПТУ, техникумы, институты, университеты, организовали какую-то промышленность. Самодостаточность, которая позволит организовать суверенитет, покажите хотя бы одно. У меня любимая эта серия фотографий, я тебе, наверное, рассказывал многократно. Есть такая выставка World Press Photo, где фотографии журналистов. Вот там, возле африканской деревни, браконьеры застрелили слона. У слона, естественно, отрубили бивни и убежали. И вот местные жители прибежали к слону. Там серия фотографий, долго рассказывать не буду. На последней фотографии на земле темное пятно. Вообще ничего нет, ни костей, ни ушей, ничего. И отдельно приписано, что живут настолько бедно, что у них нет стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. Вот это вот результат европейского владычества. Хотят ли эти люди жить хорошо? Конечно, хотят. Если есть возможность убежать, конечно, убегут. Прибегут к вам. Вы из нас кровь пили сотни лет. Давайте заботьтесь. Они не работать едут. Им это нафиг не надо. Они туда едут заякориться, написать письмо домой, и чтобы тут же приехали жена и 35 детей, мама, папа, еще одна мама, папа, все бабушки и дедушки, сестры, братья с женами, с мужьями, опять у каждого по 35 детей, приехать туда и получать пособие. Справедливо ли это? Ну, с точки здравого смысла и рассмотрения результатов колониализма, ну, наверное, да, справедливо. Выдержит ли это европейская экономика? Нет, не выдержит. Это невозможно. В этом мы присутствуем. То есть, как там у Шпенглера было, закат Европы, это вот он. Вы своей собственной дуростью убьете все свои страны абсолютно.
1: Давайте коротко опишем, что происходит, если вдруг кто в целом пропустил, а потом вернемся действительно там и к экономике, и бюджету, насколько это можно все выдержать, и к соседним странам. Значит, есть такой город Сеута. Я тут перед эфиром сидела, смотрела тоже карту, где что находится. Ну, спорная получается территория в том плане, что Марокко пытается оспорить эту территорию, и там как раз речь идет о том, как бы кто где в итоге. Но вообще-то это Испания, и там очень много кадров. Друзья, телеграм-канал «Радио Спутник» и «Макс» канал «Вам в помощь». Все эти кадры есть. Кто по воде, кто по земле, но прям толпы мужчин, мигрантов, марокканцев пытаются, значит, в Испании оказаться. Многие бьют тревогу, начиная от испанских властей, заканчивая в том числе и премьером Италии, который говорит о том, что надо с Испанией, видимо, границу как-то закрыть. Была там уже новая какая-то идея тоже, значит, из Шенгенской...
0: Да, они больше про себя.
1: Ну, там про себя,
0: в Италию тоже по морю плывут. Там недалеко от Африки.
1: Поэтому они и переживают, что там сейчас они следующие таким образом получается. И по поводу бюджета многие отмечают, что в Испании довольно хорошие условия для беженцев. Ну что им там дают, и пособие, и, пожалуйста,
0: живи. Зачем? Зачем они это делали? Загадка. Зачем? Вы понимаете, какие вы силы будете в этой самой Африке вот такими условиями? Они, да, еще когда я служил, я в 98-м году уволился, уже тогда через нас, через Российскую Федерацию шел такой поток из Африки, из Индии, из Шри-Ланки. С Шри-Ланки особенно много. Там эти тигры освобождения, Тамил и Лама, они цвета... Я не знаю, как цвет, не как баклажан, но похоже такой. Они не африканцы, у них другой цвет, темный, но не похожий.
1: То есть каким-то фиолетовым
0: такой, синеватый
1: оттенком.
0: Такой. Но они не негроиды, а, не знаю, арийцы, короче, у них настолько правильные черты лица, я в жизни никогда ни до, ни после таких красивых людей не видел. Прямо вот вообще. А если он еще пожилой, и у него седая борода, каждый второй Рабиндранат Тагор. И при этом все время плакали. Они плачут, они, знаешь, как у детей вот такие ресницы длиннющие.
1: Так.
0: Странно наблюдать. Но, повторюсь, они потоком просто шли. В России им не надо было ничего. Ну, это 90-е годы, здесь нищета, развал и все такое. Все бежали в Скандинавию и Германию, что там хорошие пособия, поскольку в нашем ГУВД, по-моему, только я по-английски говорил, я с ними беседовал все время, чего там и как. Вот. Все бежали, 90-е годы, ну а сейчас все это еще больше обострилось из-за того, что тогда с войнами было не очень, а сейчас везде война идет. Ну, конечно, они побегут. Дорого, кстати, бегать из Африки, убежать до Европы совсем недавно, это было примерно 10 тысяч евро. Это не для всех. Угу. Я же повторюсь, что там только здоровые, крепкие, молодые мужики при деньгах.
1: Там, кстати, вот в этом у меня был вопрос, один из кадров, который я видела, там прям был такой организованный подвоз, это так и называлось, этих мигрантов. Я думаю, а кто, то есть, это организовал?
0: Ну как, они все скинулись. И водителям деньги дают.
1: Да, но там какие-то то ли полицейские, то ли кто.
0: Да, там сейчас можно, но полицейские что, смотрят, чтобы не поубивали друг друга.
1: А, для этого, да?
0: Скорее всего, не организаторы, нет. Прослышав, что там сейчас можно прорваться, получить гражданство и пособие, естественно, там все близлежащие деревни сорвутся с места и побегут, так сказать, за счастье.
1: Но я на самом деле не поняла, почему именно, условно, сегодня это произошло. То есть вот что послужило, какой-то там законопроект принимают? Или там, да, то есть
0: через неделю расскажут.
1: Вот этой детальки не хватает. То ли в Марокко резко что-то произошло.
0: Да, думаю, что что-то свое, да.
1: Вот, в общем, вот это непонятно. Вообще в Европе, наверное, сейчас будет такой отдельный, дополнительный, получается, кризис, потому что мы прекрасно понимаем, и сколько мы уже читали несколько лет, как и в Германии, и во Франции, в той же Испании, по поводу украинцев, русских очень много, кто против уступает того, что у нас сегодня в стране
0: русские
1: происходит.
0: Русские и украинцы, как бы страшно это ни прозвучало, это белые представители европеоидной расы, которые получили хорошее образование, что бы там кому ни казалось, и хотят работать, основная масса, они работают. Вот эти
1: Не хотят
0: работать. Без разницы, там, цвет кожи и прочее. Они не на работу едут, они едут за пособиями. Образования у них нет, учиться они не хотят и не будут. А что они у вас будут делать? Ну, перво-наперво наркотики продавать. Сначала себе подобным, а потом вашим детям. Следите за руками. Скоро вы там такое получите. Да уже, собственно говоря,
1: но
0: получили.
1: Еще Испания изначально славится тем, что там очень много как карманников, или как их правильно назвать. Ну, кто...
0: Да все там.
1: Всегда говорили,
0: эти замечательные учрежденные правительством меры, что если ты из своей квартиры уехала на месяц в отпуск, а туда влезли мигранты, а ты вернулась, выселять ты их не имеешь права, теперь они там живут. Вот это съездило в отпуск. Серьезно. Нельзя.
1: Я сейчас удивилась для тех,
0: нельзя,
1: кто
0: это беженцы, это прекрасные люди, они имеют право на хорошую жизнь, а я, ой, до свидания, все, вот это да, да.
1: Тот случай, когда нам не надо брать пример с Европы,
0: да,
1: в вопросе миграционной
0: полностью
1: политики, у нас тут свои принимают решения. Кстати, я на этой неделе видела от Совета Безопасности, по-моему, статистику, что на 40% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
0: Представляешь, а всего-то и надо брать отпечатки пальцев и составлять базы данных. Всего-то
1: то
0: и надо.
1: Еще будет,
0: представляешь?
1: А?
0: Ой, ну да. А теперь скачает. Вот эти все законы наши про мигрантов, которые прямо скопированы с европейских, вот еще бы поменять, и все совсем станет хорошо. Хотите работать? Приезжайте. Поработал, до свидания. Все. Гражданство получить. 10 лет безупречной службы, рекомендации от соседей, тогда подумаем.
1: Прекрасное знание языка, истории, культуры тоже было бы неплохо. Ну, хотя бы чуть-чуть. А новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Мужчина и 14-летняя девочка пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. Взрослый пострадал в селе Толоконное при атаке БПЛА на грузовой автомобиль. Он получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Сейчас он в тяжелом состоянии. Ребенок же получил баротравму после ракетного обстрела села Красный Куток. Ситуация в испанской Сеуте показывает крах миграционной политики Евросоюза, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, это гуманитарная катастрофа, которая затрагивает всех. Напомню, более 60 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Примерно 37,5 тысяч нелегалов уже добровольно вернулись на марокканскую территорию, пишет «Эль Паис» со ссылкой на МВД Испании. В самом анклаве сейчас закрыты все магазины, в том числе супермаркеты. Оставшиеся в городе нелегалы ходят по улице в поисках воды, еды и прохладных помещений. Российские школы с 1 сентября следующего года смогут создавать инженерные, судостроительные, биотехнологические и другие узкоспециализированные классы в рамках существующих профилей обучения, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. Он отметил, что обучение в таких классах предполагает не просто изучение на углубленном уровне двух или более обязательных предметов, но и дополнительные профильные курсы. В их число входят программы, построенные совместно с вузами, колледжами и индустриальными партнерами. МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно из-за упавшей на юго-востоке страны российской ракеты, сообщил в соцсети X премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее в Минобороны страны заявили, что в ночь на 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101. Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире РМФ-24 заявил, что около 20 ракет летели в направлении Польши. Все они, кроме одной, были перехвачены украинскими силами ПВО. Отвечая на вопрос, было ли нарушение границы преднамеренным, он заявил, что пока исключать нельзя ни одну из версий. Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе с национальным флагом и гимном по решению Министерства туризма и спорта Хорватии, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. Ассамблея организации только во вторник ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики. Чемпионат Европы пройдет в столице Хорватии с 13 по 23 августа. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: — Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в прямой эфир. В прямой эфир в студию Татьяна Ладеева и Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем, друзья. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Так, ну что, давайте продолжим беседу пока о том, что происходит за рубежом, но касается нас напрямую, и сейчас, ну, время будет тех самых
3: трагических. Так им и надо, добавим, вот им так и надо, да, пусть они так и живут в своей вот этой испанской прелести.
2: Я тут пыталась перейти к трагедии.
3: Давайте, давайте трагедии теперь. Это была радостная новость.
2: Мне иногда неловко в такие моменты
3: происходить. В Европе плохо, да.
2: В Европе плохо, точка. Выдыхаем. Переключаемся. В Таиланде произошла трагедия. Нашли двух убитых россиян, сестру и брата. А местные, ну, вот как я пока это вижу картину, значит, они сели на питбайк, ну, куда-то там поехали, либо путешествовать, либо что, ну, там, да, гулять, непонятно. Ну, и пытались отобрать, судя по всему, транспорт местный. Вот сейчас там уже разбираются, задерживают кого-то. Ну, наше посольство говорит, что, конечно, матери убитых в Таиланде россиян будет оказано всяческое содействие, помощь, все, что необходимо, но все новые и новые краски. 5 тел нашли на месте, вот где обнаружили, то есть не 2.
3: Да,
2: вот что-то там еще до конца,
3: такое.
2: Пока все детали.
3: Ну, как это не печально, преступность есть везде. И подобное случается тоже, увы, везде. Не повезло людям вот с таким столкнуться. Без разницы, что это у вас там, солнечный Таиланд или снежная Воркута, везде можно на такое напороться. Тут не угадаешь. Уж вряд ли эти несчастные люди, наши соотечественники, во что-то там влезли. Это минимальная, так сказать, вероятность. Из-за чего? Ну как? Как меня когда-то учили, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Ну, мотоцикл – это те же деньги в тамошних условиях, да. Пострадали из-за этого, очень жаль. Это вот соболезнования наши родным и близким.
2: Сюда же я дополню, значит, тоже историю. Сейчас до конца разбираются, что произошло, но расчлененное тело россиянки нашли в чемодане. Господи. Под Белградом. Предположительно, Господи. Это девушка из Петербурга, которая ранее пропала. Она перестала тоже в какой-то момент выходить на связь с родственниками. Те забили тревогу. И вот сейчас до конца выясняют.
3: Кошмар.
2: По подозрению в убийстве задержано несколько человек, включая гражданина Турции. В общем, ждем всех деталей. Безусловно, наши соболезнования семьям, кто потерял своих родных. Тоже, наверное, в очередной раз, с одной стороны, банально, а с другой стороны, никогда не лишнее напоминание,
3: берегите
2: что даже
3: себя,
2: в отпуске
3: будьте осторожны,
2: внимательнее
3: да.
2: надо быть, а то мало ли что может произойти, у всех там разные бывают мысли в голове. Еще одно, ну уж извините, вот такая серия ситуаций. Давайте вокруг ученого поговорим. Зенин, который умер в больнице после стычки. Значит, рассказываем, довольно известный ученый был, ну, со своим коллегой, получается, да, на полях заметили, как на квадриках катается, ну, молодежь, сделали, судя по всему, замечание.
3: На опытных
2: на
3: полях.
2: Опытных
3: то есть
2: полях.
3: Это поля при научно-исследовательском институте. Это этот гражданин.
2: Но это нарушение, получается, со стороны, да, тех, кто катается или нет?
3: Наверное. Может, оно даже огорожено как-то, знаки там стоят. В общем-то, что здесь не ходить, они там научные работы ведут. У кого-то ума хватает десятилетним детям доверять такую технику. Дети эти, они... Тут вопрос большой. Они по собственному скудоумию там катаются, или это взрослые надоумили, потому что там, как теперь выясняется, у скончавшегося конфликт был с одним из этих персонажей. Может, вы специально их туда послали, может, вы им объясняете. Ну, следствие все установит. Тут, опять-таки, это граждане, как обычно, там все на дыбы. Естественно, случай безобразный, но в формальной логике есть такое правило. Вследствие, то есть, если после этого не значит вследствие этого. Если вам перебежала дорогу черная кошка, а после этого кирпич на голову упал, связи здесь никакой нет между черной кошкой и кирпичом. Нет. Ее надо устанавливать. Так и тут нанесли побои, да, нанесли. Скончался ли он в результате побоев? Ну, это следствие, опять-таки, экспертиза
2: установит.
3: Давайте
2: поясним, что не дети нанесли побои, а
3: родители,
2: дело в том,
3: детей,
2: что взяли, да, телефон, да, родителей, да, для того, чтобы как раз, ну, сделать замечание, передать этих детей, значит,
3: он
2: родителям,
3: их,
2: и вот в итоге
3: он
2: стычка.
3: Он их повез,
2: произошла.
3: Они вызвали козелок, то есть машину, детей посадили в эту машину, повезли к институту, и вот туда уже примчался родитель, который немедленно распустил руки, орал, ударил этого ученого так, что тот упал, потеряв сознание. Ну, все как положено.
2: Ну, двоих арестовали,
3: правильно,
2: фигурантов этого дела. Сейчас дальше будут все разбирательства. Потому что чем больше вот статей, по крайней мере, читаешь по этому делу в СМИ, тем больше можно даже запутаться, потому что, ну, там каждый уже свое, опрашивают каких-то знакомых, незнакомых. И информация даже иногда противоположная.
3: Все врут, какая-то. Все будут изо всех сил себя отмазывать. Угу. Они ни в чем не виноваты. Будут врать, что этот ученый там, я не знаю, гонялся за детьми с палкой. Я удивлюсь, что не с ружьем или не с топором. Хотя угрожал всех убить и всякое. И тут несчастный отец не выдержал. Ну, все как обычно. К сожалению, сам скончавшийся ученый ничего сказать не может. А жаль.
2: А тем временем сейчас дальше рассматривают дело Лерчик, Валерии Чекалиной. Всем, мне кажется, тут уже точно не надо объяснять и напоминать, что произошло. Прокурор запросил для Лерчик 6 лет условный штраф больше, чем на 1 миллиард рублей. Закрытое было слушание, да, там никого не пускали, но сегодня появилось вот это вот первое.
3: Так и надо. Все резонансные дела надо рассматривать в закрытом режиме, чтобы никто ничего не видел, чтобы никто ничего не слышал. Чисто для справки, население сразу решит, вам заплатили денег, и поэтому вы принимаете неправомерные решения. Все. Вот эта вот публичность, она как раз способствует отсутствию такого мнения. А кто это делает? А это делает власть. Никто не будет отделять там депутатов от судей и прочее. Вы все одинаковые, вы все берете взятки, вот поэтому вот так. Так, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Нет. Угу. То, что, ну, тут опять-таки граждане, которые там воют о какой-то немыслимой расправе, ну, с точки зрения граждан, самый нормальный финал – это четвертовать на Красной площади и голову на пику насадить. Это вот нормальное решение вопроса, все будут довольны. Но давайте это глаза протрем, пену смахнем со рта. И что произошло-то? Гражданка не уплатила налоги, да? То есть это имущественное преступление.
2: Муж ее сейчас бывший, уже находится...
3: Первое и главное, верни деньги. Как только деньги вернули, ну, дальше вот можете погрозить пальцем. Да, вот тебе 6 лет условно. И, ну, деньги-то вернули, все, вопрос закрыт. Ну, у нас капитализм, при капитализме вот так... Это при советской власти, безусловно, проклятой. Была там 88-я статья в Уголовном кодексе, называется «Валютные операции». Вот ты 100 баксов на улице продала, а статья, между прочим, расстрельная, на всякий случай. Расстрел за валютные операции в крупном масштабе. Это правильно? Ну, с точки зрения тогдашнего государства, наверное, да. Теперь не так. Точно вот из-за чего все воют с пеной у рта, надо повесить и четвертовать. Нет. Заплати деньги, которые были не заплачены, и иди гуляй. Все, собственно говоря. Вот.
2: Ну, здесь почему еще такой резонанс и вообще сильное тоже обсуждение? Это на фоне выявленного заболевания у нее, да, многие ведь начали говорить. С одной стороны, безусловно, там и жалко, и по-человечески, и как бы, может быть, тогда вообще, тем более, там она недавно родила 4-го ребенка, как бы и без отца. Трое из детей, значит, и получается, отец в тюрьме, мама болеет, и вот как бы, ну, слишком негуманно. С другой стороны, никто не отменял факт, получается, неуплаты этих налогов. И тут тоже, да, вот...
3: Как негуманно. Публичность, она во все стороны работает. Если ты публично заявляешь, что у тебя рак в четвертой стадии, то видеть тебя в спортивном кружке под штангой как-то странно. Вы знаете, это странно. Я такого не встречал. Лично я и каждый вас не видел. Зачем ты это делаешь? Зачем ты его взяла там куда-то под домашним арестом, поехала в Питер? Ты кто? Угу. Почему тебе все можно? Почему тебя после этого сразу не закрыли, а в очередной следственный изолятор? Как так получается? Деньги кому-то платишь, наверное. Вот так работает общественное мнение. Зачем вы этому потакаете, понять невозможно.
2: Я, честно говоря, посмотрела, но не целиком. Относительно недавно с ней вышло большое интервью. Не будем рекламировать там, у кого именно. Я не смогла досмотреть, потому что мне было,
3: да,
2: честно говоря, неинтересно. Но я вот там как раз просто были комментарии, а как она ходит, тренируется, и врачи комментировали, что это вот так вот. Мы только представляем, что люди на четвертой стадии выглядят как, извините, мертвецы, а да, на самом деле они...
3: А на самом деле они
2: пляшут каждый день. Но вот я как-то, знаете, вот у меня все равно еще больше вопросов возникло, когда я смотрела. Так, я точно искренне сочувствую, если заболевание действительно есть, но...
3: Мы это изначально говорили. Да. Дай бог здоровья.
2: Дай бог здоровья.
3: Но когда это выглядит вот так, это вызывает понятные вопросы. Ну, да. У всех абсолютно.
2: Можно кружочки не снимать, даже если ты правда себя хорошо чувствуешь, и ты правда в состоянии, несмотря на диагноз, ну зачем ты снимаешь...
3: Это личное дело. Но мозг, то есть так называемый ум, это в первую очередь способность просчитывать последствия своих поступков. Если ты говоришь, что у тебя рак в четвертой стадии и бегаешь в спортзал, это на кого рассчитано? На умалишённых, что ли?
2: Подождите, но ей запрещено самой вести социальные сети. То есть это делают за нее, и, соответственно, у нее остается некая команда.
3: А нам без разницы.
2: Которая принимает эти решения. Ну, я к тому, что вот про ум, да, но одна не додумалась тоже, да, ну, хорошо.
3: Наверное, может... этой командой ты руководишь, раз ты им деньги платишь. И раз
2: кто-то
3: они вот
2: мог
3: так
2: бы ей
3: делают,
2: сказать, что не надо,
3: то это твое осознанное решение. Я про это. А вот наличие мозга, оно как раз для того, чтобы просчитывать последствия. Нет, не надо.
2: А... Переходим к другим темам. Не нашла я каких-то связанных слов для плавного перехода. Как есть, так и рассказываем дальше. А, непонятно, то ли это действительно такая статистика, то ли это журналисты ссылаются на один конкретный случай, который произошел в Тюменской области. Но якобы из-за этого случая теперь говорят о том, что молодожены стали, значит, ну, вот меньше устраивать каких-то пышных свадеб на фоне того, что не в состоянии они потом окупить эту свадьбу. Ну, то есть история о том, что сейчас мы закатим банкет, значит, родственники надарят деньги, и мы окупились, она больше не работает. Вот об этом говорят многие юристы по той причине, что к ним потом обращаются, значит, с каким запросом? Запросом о банкротстве. А конкретный случай такой точно произошел в Тюменской области. Там, значит, ну, там, кстати, очень приличная сумма. Там сумма была как минимум 850 тысяч рублей для Тюменской области, ну, учитывая, что если это область, значит, это, да,
3: какой-то... Люди денежные, как
2: плюс
3: в Москве, да.
2: Тюмень, да, мы понимаем особенности этого региона и возможности там заработка. Но, в общем, в целом все равно сумма довольно приличная. Ну, в общем, жених задолжал, у него, там, не знаю, сказал или не сказал он невесте, что он набрал кредитов, потом он...
3: Расходимся.
2: Не взлетело. Кстати, чьи кредиты это теперь? Надо понять, совместно или его, или как там. А, ну, так вот. И, значит, а родственники, ну, не надарили столько, насколько он рассчитывал. В итоге выплатить он там смог только половину. И в итоге пошел, говорит, я объявите меня банкротом. Ну, вот потому что. А свадьба в кредит. Это нормальное явление или нет?
3: Загадка. Я имею большой опыт. Я с одной женой живу 46 лет. В осознанном браке и 48 без, если. У меня некоторый опыт есть, я в этом как-то разбираюсь. У меня была микроскопическая свадьба. Ни родителей, никого. Так получилось. И обошлась в какие-то смешные деньги. И... А вот вы там за миллионы что-то справляете, а потом через месяц разводитесь. Это вообще ни на что не влияет. То есть, вот, знаешь, вот в моем понимании, ну, как... Скромная, так сказать, церемония только для самых близких. Ну, а дальше езжайте в какое-нибудь свадебное путешествие. Я бы вот так присоветовал. Но это не подразумевает присутствие там 100 человек и дарение подарков непрерывного не подразумевает. Для кого вы? Это, ну, с одной стороны, знаешь, это вот натурально ярмарка тщеславия. А у нас деньги есть. Ох, у соседа быстро пьют. А что не пить, когда дают? Напрасно выкинутые деньги, по-моему. Но всем надо друг перед другом вот демонстрировать изо всех сил. В Средней Азии, кстати, с этим аж на правительственном уровне борются. Прекратите вбухивать вот эти вот дикие деньги во все свои эти обрезания, свадьбы. Это никому не надо, даже вам. Ну, а люди стараются. При этом молодой человек, вот нам все время рассказывают, какая молодежь у нас умная, они все считать умеют и прочее.
2: Да,
3: но
2: не все. Извините.
3: Вот идет война. 5-й год уже, на всякий случай. В общем-то, если вы деньгами занимаетесь или каким-то боком причастны, очень сильно видно, что денег у населения стало сильно меньше. Вы, вот когда денег стало сильно меньше, ну, например, если раньше было 100 рублей, то теперь, наверное, 60, а то и 50 могут подарить. Угу. На что рассчитываешь, собственно говоря? Ну вот, часть не придет вообще, потому что нечего дарить, а часть подарит сильно меньше. Как на это можно рассчитывать вообще? Вы все такие умные прям. Ну, это друг другу рассказывают, там врут, естественно, а мне там надарили, а я там все отбил, и еще осталось там туда-сюда. Дурь полная.
2: Так мне кажется, самое ключевое здесь, каждый вправе отмечать так, как он хочет, ну, глобально.
3: Самое главное, как ты понимаешь, это же адский стресс, в первую очередь, для невесты. Во вторую очередь, для жениха. Это собравшиеся люди, которые никогда друг друга не видели со стороны жениха, со стороны невесты. Это прием алкоголя, мордобитие, без этого ничего не обходится. И, в общем-то, ну, мягко говоря, очень, с моей точки зрения, очень странный праздник, который никак не влияет на всю дальнейшую жизнь. А деньги выкинутые, немыслимые. Потратьте лучше на себя, куда-нибудь съездите, что-нибудь посмотрите, отдохните. Медовый месяц, он же это без работы, наверное, должен быть.
2: Ну, не месяц, а неделю или две. Давайте с этого начнем.
3: Да, ну вы где-то там попрыгайте, порадуйтесь друг другу, ходите там, я не знаю, какие-то, как это сейчас модно говорить, путешествия, хорошая еда, интересные виды, прекрасное настроение. Вот это вот гораздо интереснее.
2: Но мой главный посыл такой, что каждый сам принимает решение, они вдвоем или только там в кругу родственников, либо это большая какая-то свадьба, но уж устраивая свадьбу с прицелом на то, что я мне сейчас тут надарят деньги, и неважно, да, 50 тысяч потратили или 500 тысяч потратили, и тут, значит, мне сейчас надарят, и, соответственно, ради этого все было, но это глупо, это в первую очередь все равно праздник, ну, как в качестве воспоминаний, то есть вы устраиваете праздник для себя или для гостей, а там уж вот эти вот подсчеты. Понятно, что деньги все любят считать, но мне кажется, это точно не цель мероприятия должна быть.
3: Пожелаем молодым счастья.
2: Горько. Так, ну что, интересно, я только сейчас вспомнила про эту новость, что хотела, Дим Юрьевич, с вами обсудить. Мне кажется, это забавно. Ну, то есть как, я даже приветствую. Значит, проводилась неделя грудного вскармливания, в результате которого депутаты, которые в том числе были причастны к этому мероприятию, провели опрос среди мам, какую они хотят меру поддержки, чтобы те дольше кормили грудью. Я сейчас объясню, с чем связан мой вопрос. Ну, там предлагалась либо какая-то выплата, либо выходной, что для меня странновато. Женщины ответили очень, как мне кажется, грамотно. Это мера поддержки в виде со скидкой либо даже бесплатных косметологических услуг, в том числе по поддержке груди. Ну, в том плане, что, извините, я 5 родила, откормила. Я хочу нормальное себе вот тело сделать, и я считаю, что женщина после всего в целом имеет... Или речь не идет о том, что мы тут все будем 6-й грудью, размером груди ходить, да, а просто, ну, вот какое-то, значит, вот таким образом окажите мне эту меру поддержки. Мне кажется, что мамы предприимчивыми оказались.
3: Я бы только это... Знаешь, мы в Советском Союзе жили, и там все время были льготы. И постоянно висели объявления, что ветеранам Великой Отечественной без очереди. Вам трудно представить, какую это ненависть вызывала у стоящих в очереди. Все это шутки, сплошные шутки. Ветеранов Куликовской битвы просят не беспокоиться. мы тут настоялись уже, и вот красавец какой-то пришел. А вот еще один, а вот еще. Приходите завтра. Всех это натурально бесит. Вот с моей точки зрения, вот эти льготы, которые реализуются вот так, это абсолютно неправильно. Тетеньке можно смело выдать денег. На эти деньги делай чего хочешь. Хочешь там мужу новые штаны купить.
2: Деньги будут разные просто.
3: Да, хочешь грудь себе подправь. Это твое личное дело. Mm-hmm. Сама как-нибудь распорядишься. Вот. Деньги – это самое правильное.
2: Но меня тут, ну, как бы, либо деньги, да, либо вот пусть эти бесплатные процедуры, в целом, мне кажется, выбор мамочек понятен, но, с другой стороны,
3: отношение к бесплатным процедурам, ты придешь и скажешь, у меня процедура бесплатная, фу, блин, опять приперлась, ёлы-палки, я тебе сделаю процедуру,
2: ну, кстати,
3: больше
2: да.
3: не придёшь.
2: Ну, тогда надо, извините, в любом случае, это не 5000
3: не
2: рублей,
3: знаю,
2: это, как бы,
3: знаю.
2: Такая другая сумма должна быть, чтобы хотя бы там, ну, 50% тогда как-то, я не
3: значит,
2: знаю,
3: мамочкам будут дарить губы закатывательную машину.
2: Так вообще постановка вопроса для меня странная. Я понимаю, что мы решаем действительно ту проблему, которая есть. Проблема демографии. Никто не отрицает. С разных сторон иногда надо помогать и мамам, и папам, и бабушкам, и старшим, там, я не знаю, братьям и так далее. Но задавать вопрос, что нам сделать, чтобы вы дольше кормили грудью, ну, мне кажется, это все-таки такой интимный момент, что мамы сами должны принимать
3: дети
2: эти
3: от решения. Этого здоровее. Вырастают.
2: Ну, это да.
3: А если заботиться о красоте груди, то результат получится несколько другой. Грудь красивая, балбес, вот вырос нездоровый, там, рахит какой-нибудь, еще что-то. Про это тоже надо думать.
2: Ой, ну, в общем, в деликатные
3: вот
2: какие-то моменты иногда
3: лезут. Стремление к вечной молодости, оно, мягко говоря, странное. Невозможно, как там у Есенина, увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым, смирись, ёлы-палы.
2: А если ей всего, вот как у нас сейчас, да, рожать пораньше, может, ей 25, она уж троих родила, понимаешь?
3: Молодец. Молодец.
2: Хочет
3: радуйся.
2: Оставаться молодой, классной,
3: радуйся,
2: красивой.
3: Не останешься. Не, этого не
2: это сейчас
3: будет.
2: Плохая пропаганда
3: согласен,
2: идет. Мы так не мотивируем.
3: Как? Вот смотришь на какой-нибудь... Мы вот смотрим там какой-то этот сериал «Лэнсман», где там Деми Мур, который 60 с чем-то лет, а из нее там всю юную красотку лепят. Она и так уже там, как это, помнишь, люди в черном, чего у тебя с лицом? А так там физиономия вот так вот растянута. Ужас! Ты что с собой делаешь, ёлы-палы? При этом как
2: не,
3: поближе...
2: Ну, в рамках разумного.
3: Как поближе, ничего, поближе покажут, там двумя руками креститься надо, насколько она страшная. Все у тебя зачем это? Для чего? Нет, мы все умрем еще.
2: Дорогие
3: в конце,
2: девушки, мы все будем всегда прекрасными, красивыми. А мужчины должны говорить нам побольше комплиментов для того, чтобы мы, неважно, насколько
3: только
2: мы сегодня
3: правду.
2: Выспались, чувствовали себя уверенными, любимыми и так далее. Так, ну у нас буквально уже меньше 2 минут остается, но коротко. Пользователи сети жестко критикуют Грэмми, значит, музыкальную премию. Ее теперь называют российской и ксенофобской по той причине, что, значит, отказалась южнокорейская известная группа там принимать участие, потому что выделили, ну, вот как бы отдельную категорию, значит, именно южнокорейской музыки. Те говорят,
3: азиатской.
2: Что, азиатской,
3: да.
2: Ну, извините. Азиатской музыки, те говорят, ну, что это за вот, выделять вообще?
3: Честно не говоря,
2: надо.
3: Непонятно. Давайте в это включим и послушаем. Вот здесь вам, я не знаю, кто там, какая-нибудь Тейлор Свифт, а здесь этот самый BTS. Если вы мне скажете, что вот это вот ярко выраженная корейская музыка, ну, как-то странно. Поэтому давать какие-то эти клейма. Ну, команде из Израиля напишите, что это еврейская музыка. Все
2: порадуются. Нет,
3: все
2: они
3: порадуются.
2: Про Россию сразу напишут. Это
3: все порадуются, да. И про русских напишите, что это русская музыка. Не смешно просто. Mm-hmm. То есть злоба зрителей вполне
2: понятно.
3: Объяснима.
2: Да, да. Объяснима и понятно. Но я вообще поймалась на мысли, что, конечно, и Грэмми, и, значит, Оскар, все как-то так мимо начало проходить. Ну, вот...
3: Да и раньше-то было уже, по
2: ну,
3: большому
2: раньше,
3: счету.
2: Да, да. Ну,
3: как-то
2: вот
3: раньше-то
2: особенно.
3: Как-то раскручивали, ты вспомни эти, как их Евровидение, там какие-то боления, всю ночь сидят.
2: У меня были знакомые, кто, правда, вот
3: да. И все как отрезало, ничего не осталось.
2: Так, ну что, на этом мы заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Вот такие вот мы пока новости вспомнили. Дмитрий Юрьевич остается. Я желаю всем хороших выходных. У Дмитрия Юрьевича, кстати, я напомню, должны быть хорошие планы на эти выходные.
3: Да.
2: Но
3: я
2: во вторник,
3: с ужасом думаю, да.
2: Во вторник мы к этому вернемся.
3: Да.
2: Всем хорошего вечера,
3: спасибо,
2: друзья.
3: Спасибо, Татьяна.

0: «Знать за 90 секунд». Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру, а память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов. И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка». Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, столько же в Петрозаводске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские министерства создают план по стабилизации снабжения Крыма. ХАМАС не собирается верить Израилю на слово. МИД Польши вручил ноту протеста российскому послу. Подробности далее. Министерство энергетики и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму. Соответствующие меры обсуждались на выездном совещании в регионе, сообщила Минэнерго. Замминистра ведомства Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов обсуждали меры по созданию альтернативных вариантов поставки энергии. Речь шла о ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса республики. Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона. Это позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ. ХАМАС не начнет выполнять соглашение по Газе, пока посредники, прежде всего США, не добьются от Израиля полного выполнения договоренностей по сектору Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Гази Хамад. По его словам, ХАМАС согласовал с посредниками общее видение реализации второго плана прекращения огня и ожидает ответа израильской стороны. Хамад заявил, что предыдущий опыт свидетельствует о нежелании Израиля соблюдать соглашение и его стремлении

0: воронки диаметром около 10 метров. Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись итогов экспертизы, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101. Шенгенская зона должна быть немедленно закрыта для Испании в связи с допущенным ею проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеута, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш. По словам политика, абсолютно возмутительно, что страна, член Европейского Союза, может проводить собственную миграционную политику, основанную на легализации пребывания незаконных мигрантов, в то время как сам ЕС придерживается противоположной позиции. Бабыш считает, что таким образом повторяется ситуация 2015 года, когда правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель смягчило правила приема мигрантов. По мнению премьера, испанское правительство делает то же самое в связи с предстоящими парламентскими выборами. Почти 9% существующих мощностей нефтепереработки в мире сейчас не работают. Это беспрецедентное сокращение, если не брать в расчет период пандемии коронавируса, заявил глава американского нефтегазового гиганта ExxonMobil Даррен Вудс. Он также поделился прогнозом, что в мире и дальше будут наблюдаться высокая маржа в сфере нефтепереработки. Однако это будет приводить к более высоким ценам для потребителей. Но главным фактором остается эскалация на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
2: Да. Дмитрий Юрьевич, но прежде чем мы перейдем к привычным новостям, которые слегка облегчают первый час программы, я хочу начать нашу с вами беседу с поздравления наших моряков. Я к своему стыду не уследила за календарем и не обратила внимания в прошлую пятницу, что вообще-то надвигается День военно-морского флота. И проигнорировала это, только в сетях сказала. Поэтому, друзья, в минувшее воскресенье, 26 июля, был День военно-морского флота. Военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В этом году это было 26 числа. Это замечательный праздник. Я к нему имею некоторую причастность, потому что я воспитана не только следаками, но еще и моряками. Поэтому в моей семье это большой праздник в нескольких поколениях. Я передаю свой пламенный привет и большие-большие поздравления всем причастным к этому замечательному празднику.
3: Присоединяюсь.
2: Да. Не сомневаюсь.
3: По окончанию передачи спляшем танец «Веселый морячок».
2: Нет, подождите, у нас там с вами новые поздравления. Не знаю, как нам все успеть, потому что грядет же еще День десантника, но это мы в конце программы еще тоже обсудим. А пока что самое начало. Ну что, к новостям, Дмитрий Юрьевич. Да. Боится нас процветающий Запад. Пентагон внес 33 российских вуза, МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИМ, ФТИ, Высшую школу экономики и МИРЭ в список угроз национальной безопасности США. И меру приняли для противодействия передаче технологий странам, якобы угрожающим национальной безопасности США. Знаете, меня эта новость несколько позабавила, потому что я ни в коем случае не отвечаю за всех представителей, выпускников, скажем так, за всех выпускников вышеперечисленных вузов. Но, к сожалению, у меня есть такой опыт общения и наблюдения за людьми, которые, казалось бы, окончили один из перечисленных вузов, но при этом придерживаются какой-то либерально настроенной повестки. Меня это удивляет. Последние 4,5 года. Но спешу на то, что я просто встречала не тех людей. Может быть, действительно эти вузы какую-то могут нести угрозу? Как у вас впечатление от новости?
3: Конечно, не могут, а несут угрозу. Тут никаких шуток. Как говорится, в ЦК не дураки сидят и понимают, что делают. То есть, чем выше уровень образования, чем более, так сказать, высококачественные вузы, тем выше уровень подготовки, тем выше экономическая состоятельность и достигаемые экономические результаты, экономическое развитие Российской Федерации. К чему приведет? к тому, что российский продукт вытеснит продукты западные. А это значит, Российская Федерация угрожает самому главному. У них это называется экзистенциализм.

0: потенциальная угроза, то есть угроза самому существованию их государств. Все ровно то же самое происходило много тысяч лет в Европе, когда ни один сосед другому соседу не даст развиться выше определенного уровня. Будет ему всячески мешать, будет на него нападать, не допустит развития. Нет, ни под каким соусом этого делать нельзя. Потому что, как только он разовьется, он отожмет у вас рынки, например, а вы останетесь ни с чем. Что делать надо? Не давать ему развиваться. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, как это президент говорит, попытки сдерживания России, это именно об этом. Не дать развиваться. Каким образом? Ну, это настолько многоплановое явление, что вот это вот, собственно говоря, мы не пустим ваших ученых к нам. И своих не пустим к вам. Я вам напомню, что когда еще Иван Грозный пытался выписывать из Европы мастеров пушечного литья, никто к вам не поедет, никакие пушки вам лить не будут. Будете изобретать, как там по-хитрому, незаметно, по-военному это делать. То же самое и сейчас. Действия абсолютно правильные. Вот, например, в Советском Союзе, знаете, как это нынешние граждане, утекшие в Израиль, регулярно рассказывают, а у вас в Советском Союзе была политика государственного антисемитизма. В чем выражалось? Например, евреев не брали вот сюда, вот сюда, вот сюда. В такие высшие заведения евреев не брали. Вопрос, а зачем вас туда брать, если вы получите знания в известном объеме, а потом уедете в Израиль? А нам какое-то, в том числе там секретные всякие наши знания, а зачем нам это надо? Вот поэтому с вами вот так. И вой стоял на всю планету Земля про государственный антисемитизм. Посмотрите на Америку, что-то никто не воет. Да? Странно как-то. Ну, явление абсолютно понятное, абсолютно закономерное. Как с ним бороться? Ну, свои университеты надо развивать. Мы должны быть самодостаточны. И образование должно быть настолько сильное, что к нам бы ломились, а мы бы думали, кого пускать, кого не пускать. А не так, что нас не пускают там в Стэнфорд, Массачусетский, еще куда-то там. Все должно быть наоборот.
1: Вот. Ну, вот вы практически ответили на мой следующий вопрос. А должны ли быть какие-то ответные меры с нашей стороны, кроме того, что продолжать развивать собственную нишу образования и воспитывать поколение образованных людей?
0: Ну, они и так к нам не едут. Начнем отсюда. К нам едут другие. Например, к нам едут африканцы массово получать остатки советского образования. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Вся Африка за нас. Таким образом, то есть люди поучились здесь, получили прекрасное образование, научились говорить по-русски, и Россия у них навсегда в сердце осталась. Поэтому контакты налаживать гораздо проще. Вот. Вот с этим надо работать. А стремиться там, чтобы к нам приехал весь Стэнфорд, нет, не очень надо.
1: Вы знаете, частая история, когда какой-то очень популярный, востребованный педагог в том или ином вузе, который пользуется, скажем так, популярностью среди обучающихся студентов на тот момент, позволяет себе высказывание определенного образа, скажем так. Вот возможно ли в неспокойное время, чтобы большой профессионал своего дела, который много лет преподает, ну, например, он не согласен с действующими решениями нынешней власти, высказываться себе и таким образом воспитывать какие-то умы. Ведь есть же люди, которые не сдерживаются, педагоги, которые пользуются своим положением, и, в принципе, до поры до времени им позволяют высказываться и дальше. Если у них это возможности, как с этим, если нет, то как с этим бороться?
0: Чисто на всякий случай. Вся американская профессура, она сугубо левая, то есть прокоммунистических взглядов. Все тамошние эти образованные, ну, утрируем, понятно, но вот так вот ситуация обстоит. Почему? Ну, потому что они живут в царстве несправедливости капиталистической. А наши просто дурачки, они там никогда не жили, они не понимают, как там все устроено. Про капитализм они знают только из книжки «Незнайка на Луне». Да и то далеко не все. У них в башке какие-то сказочные волшебные страны построены. Им, например, обрати внимание, когда говоришь, а у тебя есть мессенджер Макс? Я не буду ставить. Там все читают, за всем подсматривают, все подслушивают.
1: Моя любимая группа людей.
0: Да, дорогой друг, А вот в этом, в как, в WhatsApp и в телеге все абсолютно от и до подсматривает и подслушивает ЦРУ. Как тебе такое? А! Наплевать. Обрати внимание. То есть ему ЦРУ, этому дорогому профессору, ближе, чем родное ФСБ. Почему? Ну, потому что дерьмо в башке. Просто ответ примитивный. Что касается изложения подобных взглядов, взглядов ты можешь придерживаться вообще каких хочешь. Не знаю, быть секретным сатанистом, например, запрещенным на территории Российской Федерации. Ты, главное, рот не открывай. Раз. А вот это вот, когда ты студентом, в доверчиво подставленные розовые уши льешь яд, ну, такое надо пресекать. Ну, хотя и там тоже, знаешь, я как-то читал, помню, 100 лет назад интервью с режиссером Соловьевым, который там эти асса там и всякое такое поставил. А чему вы учите детей в Авгике? В первую очередь я их учу нонконформизму, отвечал покойный режиссер. Ты бы их ремеслу учил для начала. С какой стороны от камень? Извините, пожалуйста, от камеры стоять, как сценарии писать, как актерами руководить, свет как ставить, как камеры по телегам ездят. Ты профессии, ремеслу ты бы их учил. Нет, он им дерьмо в головы заливает. Какое? Какое? Вопрос. Ну, ненависть к родной стране. Это у них главное, так сказать, ненависть к родной стране. Она плохая, будь она проклята, а вот на Западе хорошо. Ну, таких вообще к детям подпускать нельзя. Нет, в своем кружке там где-то взрослых сидите, да. А здесь ты на государственные деньги преподаешь в государственном учреждении. Фильтруй базар, следи за собой. Вот как-то так.
1: К другим решениям, Дмитрий Юрьевич, а то эту тему, мне кажется, она бесконечная. Просто вспоминаю свои годы обучения, и когда специальная военная операция началась, и меня спросили, а почему у меня такие твердые убеждения, я ответила, что я по-другому вообще не представляю себе эту реальность, просто потому что в моем институте, когда я училась, другой вселенной не существовало. Существовала вселенная только нашего русского культурного кода, нашего русского наследия, нашей русской истории и так далее. Как можно было бы думать иначе, мне не представляется. И когда я встречала представителей других вузов, для меня было большое открытие, что кто-то думает иначе, хотя, по идее, учится в центре Москвы, вот, ну, как и я училась. Так что меня подобные истории сильно расстраивают.
0: Ты знаешь, вот у меня у одного другана папа – герой Советского Союза, у другого – мега-орденоносец, у третьего еще рассказывать нельзя. А мой папа – это мой папа. И что с того, что он не герой Советского Союза? Это мой папа. А тут, понимаешь, я должен это, разинув рот, куда-то там бежать. Идиоты.
1: Увы, увы. Но давно у нас с вами не было рубрики «Инициативная дума». В государстве, в Госдуме предложили запретить увольнять женщин, у которых есть дети моложе 8 лет. Депутаты объяснили, что сложности родительства не заканчиваются после 3 лет. Дальше детский сад, частые болезни, подготовка к школе, другие заботы. И инициатива должна защитить работающих мам на более длительном этапе воспитания. Я, конечно, все понимаю, но вот а что, если эта мама... Она как-то не очень ответственно подходит к своим рабочим задачам и все время ссылается на какие-то проблемы, связанные с ребенком. Такие представители тоже есть. Как это контролировать?
0: Их много.
1: Да.
0: Никак. Невозможно.
1: Ну, и тем более у нас век яж матерей, ну, Дмитрий Юрьевич, но при всем уважении.
0: Естественно, да, да, да. Будь я это оригинальная снежинка, окружите меня и вообще. Ну, тут не разорваться. У нас мало людей. Женщины должны рожать. Вот ты у нас молодец, да. А все
1: спасибо,
0: остальные не
1: стараюсь.
0: Очень. Да, ну, нужны люди, куда деваться. Ну, исходя из этого, наверное, надо как-то подходить к матерям и к материнству, пока мы не расплодимся в огромных количествах. Надо подходить как-то специфически. И тут речь вообще не про до 8 лет, до 7 лет. Это вещи специфические. Я как это... Как опытный кадровик, я тебе скажу так, что вот приходит девочка на работу, да, хочет устроиться, а вы замужем? Нет. Вот сразу до свидания, давай. Сейчас я тебя на работу приму, ты немедленно выскочишь замуж, потом родишь, потом еще, потом дети будут болеть, в результате ты у меня место занимаешь, никто не работает, потому что у тебя все время дети, и они болеют. Нафиг, нафиг, извините, у нас вакансий нет, вы нам не подходите, до свидания. Вот так оно устроено. И кадровик поступает абсолютно разумно. Ему это вообще мимо все, а вот государству не мимо, нет. А вот государство обязано заботиться, так может тогда это, я не знаю, государство бы платило некое, так сказать, материнское пособие вместо зарплаты, а там кто-то другой работал, нет? Ну, либо, ну, я не знаю, то есть это вот это сугубо государственная область. Женщинам надо изо всех сил помогать, и мужчинам тоже, кстати, у которых дети есть. Но в чем это выражается, вот в этом мне как-то не совсем понятно. Вот в данном примере я с советских времен прекрасно помню, была целая категория граждан, которые постоянно сидят на больничном. Постоянно. И советская власть с этим серьезно боролась. Я помню, как-то мне выдирали зуб мудрости. Я сел в трамвай, 40 минут до родителей ехал и приехал вот с такой щекой. Побежал к зубному, там говорят, нет, мы в это, как она там какая-то неотложная или как-то так называется, не-не-не, мы ничего делать не будем, это вот вы завтра с утра идите к хирургу, я пришел, там действительно хирург, зуб выдирают лежа, то есть все непросто, а после этого мне дали 3 дня больничного, и тут я понял, что удаление зуба мудрости это что-то настолько серьезное, что аж 3 дня больничного дают, вот, вот так. Но масса людей начинает этим ловко пользоваться, вообще никто не работает, все постоянно болеют, выгнать их невозможно, а работать должен кто-то другой. Поэтому раз уж они не работают, может это как-то по-другому решать.
1: Ну, пока на меня не ополчились все прекрасные представительницы прекрасного пола, я хочу сказать, что, мне кажется, каждая история, правда, совершенно уникальная. И меня смущает такое предложение только с точки зрения того, что я, правда, наблюдаю тенденцию. Я же матерей, которые из декрета уходят в декрет и прямым текстом говорят, ну, а что мне будут выплатить? Я встречаю женщин, которые говорят, буду выплатить, что-то странное сказала, но вы меня поняли. Прости, пятницу вечер, вот так вот мне захотелось сказать. Потом есть другая каста женщин, которые говорят, ну вот смотри, я не могу сразу идти в декрет, потому что я не получу свой миллиончик обязательный, мне надо пойти сначала 2-3 года поработать, а потом сразу в декрет. Я понимаю, что все женщины, они нацелены на то, чтобы максимально заработать. Но в то же время есть просто вот нацеленные на меркантильные цели, и именно поэтому рожающие, нацеленные на льготы. Ну неужели вы правда рожаете только ради денег и ради льгот? Я вот этого
0: главное,
1: не понимаю.
0: Главное, чтобы родила. Да, это для государства гораздо важнее. Люди важнее.
1: Ну и вообще плохо представляю ситуацию, чтобы сказали молодой маме, которая забеременела, или там вот девушке, которая еще не вышла замуж. Я когда начала работать, я еще даже замужем не была. И вообще-то меня абсолютно поддержала наша замечательная команда «Радио Спутник», и ничего мне не страшно и работать, и становиться мамой. Поэтому все зависит от ваших отношений, мне кажется, с начальством, Дмитрий Юрьевич.
0: Так точно.
1: Поэтому
0: да.
1: Не бойтесь рожать, девчонки, не бойтесь и договаривайтесь с начальством. Но теперь к действительно серьезным, важным новостям. В России может не остаться искусство. Кортниц, Дмитрий Юрьевич, держитесь, держитесь.
0: Кого этим словом называют? Алена, давайте определимся с понятиями. Это надо... волшебное слово, я не совсем понимаю, что обозначает. То есть, понимаю, конечно, да.
1: Понимаете, это надо уточнить у Виталия Валентиновича Милонова, потому что это он предложил задерживать их вместе с блогерами, продающими в интернете свое тело. И депутат считает, что это поможет очистить Россию от мутантов. И вот думаю, может, он эскортниц перепутал, как там этих называют, мутантов. У меня сегодня плохо с русским языком, в Таиланде обитающих мутантов.
0: Как-то это... То есть если это... Как их? Женщины с пониженной социальной ответственностью, то по-русски их обычно называют проститутками. Эскортница – это кто? Во-первых, я как это, некоторым образом причастный. То есть это девчонки, которые вас где-то сопровождают за деньги, так они не все с этими сопровождаемыми спят на всякий случай. Бывает, конечно, это уж как ей там захочется. Ну, не смешно, короче. Если речь про проституцию, которая со страшной силой развита в интернете, она вся... совсем недавно, вот у нас, например, на Староневском проспекте батальонами стояли, а их крышевали почему-то краснодарские бандиты, как сейчас помню. Это у нас, в колыбели трех революций, где мы сами все крышевали, и вдруг краснодарские. Ну, это такое западло возиться с подобными женщинами, поэтому у нас не очень. Вот. Теперь они все убежали в интернет, кочуют по съемным квартирам, и, в общем-то, с моей точки зрения, заниматься ими должна полиция, а не мы с тобой. Мы можем какие-то мнения озвучить. Депутат Милонов с ними точно ничего не сделает. Там клеймить позором и прочее. Вы при капитализме живете. Каждый зарабатывает как может. Покажите уголовную статью. Нет, до свидания сразу, без разговоров. Общество это больше не осуждает. Вы его сами довели до такого состояния, когда у вас все проститутки и актрисы порнофильм. Актриса из фильмов для взрослых. Каких, блин, для взрослых? Вы чё вообще? То есть вчера еще там на одном углу бы никто стоять не стал. Сегодня добро пожаловать, у нас мероприятие. Актрисы из фильмов для взрослых. Господи. О времена, о нравы. Я аж забыл, что сказал Милонов, да, так разорался.
1: Ну, просто это про эскортниц. Я, знаете, что вспомнила, что слово «эскорт», мне кажется, появилось относительно недавно. Вот я когда была студенткой театрального вуза и, конечно же, вместе со всеми ходила на разные кастинги, я видела, что в интернете предлагали кастинг моделей. И однажды мне предложили побыть моделью на каком-то мероприятии. И выяснилось, что можно быть просто моделью, походить красивой девушкой. А потом какое-то там есть продолжение. Однажды мне предложили поработать подобным образом, и все это, как они объясняли, выглядело легально. Но я уже тогда понимала, что это какая-то дурь. А потом в какой-то момент это превратилось в профессию под названием эскорт. И про это даже где-то стали какие-то якобы смешные песни петь и поддерживать эту идею. Но в то же время, мне кажется, что проституция, она существовала всегда, и если сейчас ее пытаться запрещать, она просто будет существовать подпольно.
0: Я повторюсь, что эти так называемые эскортницы, которые именно это сопровождают чего-то там, они вовсе не обязательно, чтобы они с кем-то там сожительствовали. Там народ не того уровня, не того разлива, никто никого за волосы не хватает и в сортир не тащит, там не так все это устроено. Ну, а проституция как таковая, ну что, добро пожаловать в волшебный мир свободы и демократии. В ней есть в том числе и вот такое. И оно никак не порицается. Вот. Какая... Депутата Милонова можно понять, да, это не всем нравится, но вот так.
1: К другим новостям на этой неделе предлагаю кино. И прежде чем мы обсудим старый фильм, который лучше новых двух, есть тут кое-какие киноновинки. Вот смотрите, футболист Криштиану Рональду теперь сыграет и выступит в качестве исполнительного продюсера сериала о британском футболе. Картина «День первый» расскажет о вымышленном футбольном агенте. И вот вопрос, как вы считаете, на этом поле Роналду нас не подведет? Ведь все-таки его футбольная карьера-то она... Все, как я понимаю.
0: Он продюсером, да, не актером там.
1: Исполнительный, нет, продюсером.
0: Не знаю, это угадать невозможно. То есть сценарий писать будут точно не футболисты, режиссером будет точно не футболист, а чего ты там сбоку на руководишь, это крайне маловероятно, что его вообще будут слушать. Он будет кричать: да в жизни все не так. А ему будут кричать в ответ: да никто не будет смотреть, если снимать как в жизни. А у нас кино, художественный вымысел, в котором про футбол. Все, этого достаточно, да. А дальше какой агент, а то мы не знаем, какие агенты. Доверия никакого нет, никакого качества не ждем. Но выйдет из чисто энтомологического интереса, безусловно, посмотрим. Да, снимай, Рональдо, да.
1: Ну, а что теперь остается делать? Надо же как-то дальше развиваться. Ну, еще к новости кино. Вышел первый трейлер «Джуманджи 3». На этот раз герои выбираются в реальный мир. Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк вернулись к своим ролям. Режиссером снова выступил Джейк Кэзден, снявший первые две части, и в зарубежный прокат фильм выйдет 25 декабря. А вы смотрели первые две части «Джуманджи»?
0: Да, современные? Да. Ну, первую очень давно, еще когда видики были, оно же старое.
1: Вот есть старый Вторая. «Джуманджи», а есть который с Дуэйном Джонсоном, «Скалой». Вы смотрели со «Скалой»?
0: Я и то, и другое взрослый смотрел. Это детское кино, оно как-то это лично меня не вставляет. Дурацкие шутки, там этот, как его... Толстый этот Джек Блэк был смешной. Кто-то там в девочку превращался, или он, девочка, превратился в Джека Блэка. Пара похабных моментов была смешная. Остальное как-то меня не затронуло, нет. Я такое смотрю, только чтобы понимать, о чем все говорят. А так, нет, неинтересно.
1: Я помню, что когда первую часть посмотрела, она была даже ничего забавная, но в то же время не исключаю, что просто я скучаю по старому фильму, там какого, 90-го он был года, что ли, вот этот вот оригинальный «Джуманджи», что называется, вот он мне нравился. Но старый фильм, который лучше новых двух рангов, в правильном переводе, мультфильм о домашнем хамелеоне, который скучал в уютном террариуме и мечтал о приключениях. Я посматриваю, что у нас до новостей буквально 40 секунд, поэтому я просто озвучу, что бюджет был 135 миллионов долларов, и снова та удивительная история, когда сборы превысили почти в два раза. Это 245 миллионов долларов. Ну и подробно мы эту картину обязательно с Дмитрием Юрьевичем обсудим, в которой была сделана в правильном переводе сразу после новостей на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. Небольшой перерыв.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму к началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Один мирный житель погиб, трое ранены в двух округах Белгородской области в результате атаки БПЛА и обстрела ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. Скончавшийся мужчина в селе Волчья Александровка Волоконовского округа подвергся удару FPV-дрона во время прогулки на электросамокате. Ранее уже сообщалось о еще двух пострадавших после ударов украинских беспилотников. Администрация США считает Международный уголовный суд нелегитимной организацией и начали предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявил госсекретарь Марко Рубио. Ранее руководитель внешнеполитического ведомства уже отмечал, что Штаты намерены полностью расформировать МУС, поскольку считают его угрозой для суверенитета страны. Стоит напомнить, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанском городе Анклаве Сеуте. Введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами, сообщила газета «Стампа» со ссылкой на данные МВД. По данным ведомства, решение принято на основании последних данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством министра внутренних дел страны Матео Пьентедози. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщил РИА Новости участник процесса. Как уточняется, суд также конфисковал денежные средства, полученные по версии следствия, от преступной деятельности. Процесс проходил в закрытом режиме, блогер свою вину не признает. Чекалина инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов. Как утверждается, она вместе с соучастниками вывела за границу более 250 миллионов рублей. Более 70 лесных пожаров бушуют в Греции, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Василиос Ватракаянис. Только за последние сутки в стране возникло более 50 новых очагов. Он добавил, что во многих районах невозможно использовать пожарную авиацию из-за штормовых ветров. В 2 муниципалитетах началась эвакуация населения. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Сборная нашей страны, за которую выступали Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой, уступила только опытной команде Италии. Бронзовые награды увезут с собой спортсмены из Украины. Российская делегация выступает на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России произойдет не раньше 1 сентября. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: – Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших.
7: Снова добрый вечер всем. Да.
1: И прежде чем перейдем к любимой развлекательной рубрике, а там у нас столько дел сегодня с вами, Дмитрий Юрьевич, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца. Там банальная рубрика, которой давно не было.
7: Напряженно.
1: Мы все-таки завершим тоже привычную рубрику. Старый фильм, который лучше новых двух. Мы уже успели упомянуть в предыдущей получасовке мультфильм «Ранга» 2011 года в правильном переводе. Ну что, Дмитрий Юрьевич, почему этот мультфильм удостоился вашего внимания? Что там хорошего?
7: Хороший. Ну, во-первых, это новинка. Раз. Во-вторых, мультфильмы всегда... Ну, это тогда была новинка, да. Во-вторых, мультфильмы смотрят сильно больше, чем обычное кино. Ну, и в-третьих, он такой, хоть и мультфильм, но для взрослых. Забавный. Там в главную роль озвучивал Джонни Депп. Он был прекрасен. Кто озвучивал девочку, я не помню, но тоже кто-то серьезный. Вот. Плюс это такая, там режиссером, если правильно помню, выступал Гор Вербинский, это который «Пиратов» в том числе ставил. Ну, это такие детские мечты мальчика. Вот он в детстве смотрел кино, как это у нас говорят, про ковбоев, а если как там, то фильмы с Клинтом Иствудом, и они ему навеяли всякое, и вот он теперь, так сказать, вырос, может себе позволить, и забабахал такое кино, потому что там и Клинт присутствует, там и Ли Ван Клифф в виде этого злобного змея там в шляпе специфической, вот, ну и... И главный герой, его на самом деле как-то по-другому зовут, я не помню, это он там, по-моему, на банку пива смотрел, пиво называлось «Дуранго», то есть выносливый такой, а он кусочек, как тебя зовут, «Ранго», вот, крайне забавный, смешной, веселый, всякие полеты, погони, адская стрельба, ну, на мой взгляд, он больше для взрослых был, но самое смешное в нем было не это. Вот я его перевел, мы устроили в презентацию, так сказать, премьеру в кинотеатре «Пушкинский». Обращаю ваше внимание, это самый большой кинотеатр в Европе. У нас аншлаг, как водится, все 2030 билетов проданы, и внезапно случилась какая-то странная накладка. То есть мы все время делали сцену специальную, где декорация и герои в костюмах. Американцы все это присылают, там, и, в общем, там эти совы. Совы пели всякие эти латиносовские песни забавные. Вот, там совы прыгают посредине, я стою, и все желающие забегают со мной сфотографироваться. И вдруг говорят, что пришла известная талантливая исполнительница Нюша. Я думаю, что это она пришла? Обычно знаменитостей на такие мероприятия только за деньги заманить можно. А потом до меня дошло, что она в дублированной версии озвучивала овечку. Там овечка, ну, то есть Джонни Депп мужского персонажа, а она женского. Вот. И зачем-то ее позвали. Она всех родственников привела, если я правильно помню. А оказалось, что кино озвучиваю я один.
8: Получилось смешно.
1: Нюша зазвучала в ином качестве, как-то совсем по-другому. Да, да. Талантливо зазвучала, мне кажется. Это было не... Да. Не каждая, знаете ли, актриса дубляжа может похвастаться таким тембром, Дмитрий Юрьевич. А ну, вот Нюша смогла.
7: Нюша ловкая, Нюша озвучила хорошо, ну вот такая вот накладка получилась, да. А мультик хороший, всем смотреть рекомендую, да.
1: Вот вы говорите, что, ну там, не помню имя вот этого персонажа, а я уже который год наблюдаю за вами, предлагая вам новую картину. Вы же не знаете до пятницы, что я вам предложу? И я думаю, господи, ну как он помнит то, что он озвучивал? Вот я, убейте меня под дулом пистолета, даже самую главную, самую большую роль я не вспомню. Как вы это все помните, Дмитрий Юрьевич? Ну, как
7: не все, увы, Алена, уже настолько сильно не все, что я все время расстраиваюсь.
1: Нет, я просто поражена. Я тоже хочу... Я когда вырасту, Дмитрий Юрьевич, я хочу иметь такую же феноменальную память, как у вас. Ну, поехали дальше к любимой развлекательной рубрике «Малолетний 20-летний дебил. На этой неделе отличились следующие кандидаты. Россиянки попытались украсть из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Девушки отдыхали по системе All Inclusive и перед отъездом решили забрать с собой бесплатные сладости, но сотрудники отеля это заметили, сказали, что либо вы платите, либо вызываем полицию. На самом деле странная ситуация, но All Inclusive сколько хочу, столько и ем. Понятно, что это просто некультурно 5 килограммов пахлавы увозить, но это второй вопрос. Но сюр ситуации не в этом. Они испугались, что сейчас их арестуют, и решили избавиться от доказательств своего деяния следующим образом. Они всю пахлаву смыли в унитаз. Угадайте, что случилось с унитазом, Дмитрий Юрьевич?
7: Жадность фраера сгубила. Да, не пролезла, наверное, да?
1: Не пролезла, конечно. Не пролезла.
7: Не подготовились. Не подготовились.
1: Так что вот такое.
7: Надо было набрать воды в ванну, если она там есть, ведро приготовить, хотя бы мусорное, и по одной пахлаве бросать и из ведра заливать. Тогда бы все ушло. А так бестолочи ничего не могут.
1: Я вообще не понимаю, зачем было продукт портить? Уже вы отдали на кухню, хорошо, вас поймали с поличным. Ну, извинитесь, отдайте. Зачем вы пытаетесь как-то избавиться? Ну, следующий кандидат. Итальянец Франко Малосса получил 2 года и 4 месяца тюрьмы за создание фальшивого античного амфитеатра. И амфитеатр в его исполнении был построен из гипсовых статуй, конструкций, стеклопластика, папье-маше от штукатуренных блоков, датируемых началом 2000-х. Он брал с туристов до 40 евро за вход. И суд обязал мошенника снести постройку, восстановить ландшафт холма, а также взыскали с него около 560 тысяч евро в качестве компенсации
7: Ничего
1: ущерба.
7: Себе.
1: Да, я не знаю, он заработал вообще столько, если он не уточняется, с какого года, ну, с 2000-го примерно. Ну, вот сколько человек у него там могло прийти в день за 40 евро, как
7: тут
1: вы считаете?
7: Не, ну, нормально, наверное, если по 40 евро сноса, то есть это не для всех сильно. Пацан шел к успеху, не фартануло. Этот выпадает из нашей рубрики, да.
1: Эх.
7: Смешно, смешно придумал, да, сам построил, эх, сам продал, молодец.
1: Ну вот следующее, я думаю, вам понравится, это мои любимчики на этой неделе. Калининградские нелегальные добытчики янтаря сами сняли о себе фильм и стали фигурантами уголовного дела. На видео детально... запечатлели процесс подводных раскопок, водолазное оборудование. СК, конечно же, поблагодарил мужчин за помощь, использовав их же кадры как основу обвинения. Хороший.
7: Вот это наш контингент, да, это хорошие. Там, кстати, с бандитами в 90-е было все так хорошо, и с этим янтарем туши свет вообще. Ну, а теперь вот смешные известия доходят. Я считаю, это на первом месте, то есть эти янтарные труженики. На втором месте тетеньки с пахлавой, ну и несчастный итальянец на третьем.
1: Ну и банальная рубрика, которой давно не было, просто фантастический рассказ. Обожаю такие истории. Из пятой точки россиянина достали ветку после прогулки в лесу. Ну ладно, ветку, ну что ж такое. Но всегда же интересно, как оно там оказалось, правда, Дмитрий Юрьевич? Ну и парень рассказал, как оно там показалось. Он во время урагана почувствовал резкую боль в заднем проходе. Что произошло, совсем не помнит и пошел к врачу. Проктологам пришлось
7: дальше
1: подключать
7: как
1: рентген.
7: В тумане.
1: Вообще, видишь, ураган, человек в лесу, ураган, понимаете, ветер. Аж пришлось
7: молодец.
1: Искусственный интеллект подключать, чтобы выяснить, что же, как же, как это вот так произошло.
7: Молодец, молодец, да, хороший рассказ. Ураган
1: хороший.
7: Это первый раз такое, да.
1: Я вот правда, когда читаю.
7: Против привычного шел, подскользнулся, само вот как-то забралось, да.
1: Гулял, подуло, ветка. Уже совсем
7: да,
1: другие.
7: Да, ураган.
1: Уже, да, совсем другая история. Но это не все в нашей любимой развлекательной рубрике. У нас еще нужно выбрать малолетнего дебила месяца. Месяц был объемный, был богатый на кандидатов. Я напомню, что 3 июля житель Иркутской области ограбил продавца с помощью воображаемого пистолета ради 430 рублей на воду. Его задержали дома, возбуждено уголовное дело. Недели позднее во Владимире женщина пыталась пронести брату в депортационный центр марихуану в конфетах. Наркотики
7: вот
1: взяла
7: хорошая, да,
1: у зятя. После этого уголовные дела завели на обоих. Сестре до 12 лет тюрьмы. Двумя неделями позднее должник из Сургута сменил фамилию, имя, отчество Полишко на Акшелоп, чтобы скрыть свою личность. Да, пытался прикидываться мертвым, но Акшелопа быстро обнаружили. И пассажир такси Казань-Заинск сымитировал бомбу с помощью пауэрбэнка и тату-машинки, чтобы не платить за поездку. Водитель испугался, выпрыгнул на ходу. Грабителя приговорили к 1,5 годам колонии. Ну и, наконец, сегодняшняя история с янтарными добытчиками. Кто же... Юль-то посмотрите, какой.
7: Все-таки я считаю, что гражданин, мертвый гражданин Акшелоп всех победил.
1: Акшелоп хороший.
7: И фамилия задом наперед и помер. Молодец.
1: Акшелоп, это, видимо, со временем переименуем рубрику, да. Но в противовес. Ладно, шутки шутками. Малолетнего дебила Июля мы выбрали. Настоящий джигит, водитель такси во Владимире, сдал полиции 18-летнюю курьершу мошенников, тем самым спас 86-летнего пенсионера, у которого обман нам выманили более 1 миллиона рублей. Это уже третий случай, когда водитель выявляет мошенника. И нервную пассажирку задержали на выезде из города. Девушка везла деньги в Москву для перевода в криптовалюту. Она арестована, возбуждено уголовное дело. Я лично общалась с одним представителем. Это был водитель такси, бизнес-такси, который просто проявил бдительность и тоже вот предотвратил...
7: Он просто слушал, что она говорила по телефону.
1: Видимо,
7: я так подозреваю.
1: Ну, она тогда к нам в рубрику еще подходит. Она в рубрику «Малолетний дебил», он в рубрику «Настоящий джигит».
7: Молодец, да, водитель молодец. Спас дедушку, да.
1: Спас. Но, кстати, про кино сегодня, Дмитрий Юрьевич, я не все договорила. Тут, смотрите, «Лего» выпустит набор по мотивам сериала «Секретные материалы». Покупатели смогут собрать лесную поляну с парящими НЛО, кабинетом Малдера или Малдера, кто он там? Это просто я была очень мала, я не смотрела. Малдер, да.
7: Малдер.
1: И фигурку Скалли. Продажи стартуют 4 августа по цене $199. Это что, теперь ждать какого-то, я не знаю, воскрешения сериала? Что вы вообще думаете про секретные сериалы? Секретные сериалы, что вы думаете? Вы смотрели секретные сериалы?
7: В свое время, её ж по телевизору показывали, в свое время, ну, не сказать, что атомная бомба, я небольшой любитель всякого вот этого загадочного, но добротный был, исключительно добротный, и этот... Додик духовный и эта гражданка Скалли были прекрасны. Оба всем страшно нравилось, да, интересные.
1: А Лего
7: вам? Покупать такое Лего, ну, Лего для маленьких, я уже большой, как-то это мне не очень. Я бы, конечно, фигурку Скалли прикупил бы, но из Лего нет. Мне не надо такую.
1: А какая тогда вам нужна фигурка? Ну-ка, расскажите, вы просто коллекционируете
7: хорошая
1: какие-то фигурки?
7: Я ничего не коллекционирую, но мне время от времени что-нибудь дарят. У меня в спальне стоит этот, как его, с вырванным сердцем в руке из Индианы Джонса колдун, который этот Калима, Балима. Сам Индиана Джонс с золотым этим идолом каким-то. Арнольд Шварценеггер из «Хищника». Энтони Сопрано из «Сопрано». И как его, Аль Пачино из «Скарфейса», там с пистолетом, еще какой-то балбес из этих, как его, «Вотчмен», как его, забыл, короче, главный «Вотчмен», вот, у меня их там толпа целая стоит, дорогие, между прочим, Скалли пригодилось бы, я посмотрю, нет ли настоящий.
1: Ничего себе, я думаю, что сейчас все взялись проверять, есть ли фигурка Скалли и как они выглядят, даже я вот сейчас прямо решила посмотреть на одном маркетплейсе, есть ли Скалли фигурка, действительно есть, Дмитрий Юрьевич, ничего себе, как вы вовремя в преддверии собственного дня рождения рассказали, что вам надо. То, знаете, вас так сложно порадовать. А тут раскрыли все карты. Как удачно вообще получилось. Ну, а если вернемся к вопросу Лего, вот есть убеждение, что Лего здорово собирать маленьким детям, потому что это своеобразным образом влияет на их развитие. У вашего сына был Лего?
7: Это не убеждение. Нет, он тогда Лего не... Ну, то есть Лего был, но в родную страну, в Советский Союз, не завозили. Нет. Это действительно чрезвычайно полезно. То есть это так называемая мелкая моторика, когда ребенок пальцами совершает множественные мелкие движения, она действительно очень сильно полезная. Вот у меня в детстве были советские конструкторы, ну где там такие планочки металлические, а в них отверстия, и надо винтики закручивать, гайки, шайбочки. Я там целыми днями все крутил, строил всякие подъемные краны, машины там и прочее, и прочее. Очень полезно. В слесарном деле потом сильно помогало. сериала, ничего незнакомого и непонятного нет. Ну и, повторюсь, на мозгах все серьезно сказывается. Это как это, как его, когда руками пишешь, все вот теперь сторонники, а я там наберу на клавиатуре. Ну, клавиатура – это одно, а руки, текст рукописный – это совсем другое. Когда иностранные языки учишь, то лучше, гораздо лучше писать самому на карточках слова. Надо, я уж 20 лет собираюсь ролик сделать, как правильно слова учить. Надо всех, в конце концов, научить писать, надо от руки. Вот.
1: Ну, это вообще очень хорошая рекомендация. Я до сих пор ежедневник веду от руки, чтобы не забыть, что
7: молодец.
1: Мне надо сделать. У меня их три. У меня электронный, в телефоне и на компьютере, и от руки. От руки, чтобы все запомнить, а в телефоне, чтобы, если вдруг я что-то забыла, можно было посмотреть. Иногда утомляет вся эта электроника. Но еще к новостям из мира кино. Итальянская актриса Орнелла Мутти подала заявление на получение гражданства России. Ее дочь Найки Ревилли заявила: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей». По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или в Санкт-Петербурге. Дмитрий Юрьевич, ну где ей больше понравится, в Москве или в Питере? Где народ-то больше примет, как считаете?
7: Не знаю. У нас единственное с погодой совсем не так, как в Италии, конечно.
1: Да.
7: Ну, нравится ей, хочется, добро пожаловать. Мы рады всем приличным людям, которые нас любят и хотят у нас жить. Приезжай, Орнелла Мутти.
1: Тем более такая красавица, почему нет? Ну, а если серьезно, зачем все-таки ей гражданство? Если ей нравится наша страна, по-моему, ее никто не ограничивал в возможностях сюда приезжать. Зачем нужно именно гражданство?
7: Ну, вот только в предыдущей части обсуждали, как там орды марокканцев лезут в Испанию, что за один день залезло в город испанский не то 80, не то 90 тысяч человек, каких-то диких совершенно людей. Я бы не хотел там жить. Вот и она, наверное, не хочет. Настолько поменялась обстановка дома, что в России лучше и спокойней.
1: Ну, а вам вообще нравится эта актриса Орнелла Мутти? Красавица она? Ну,
7: я ее видел только в фильмах с Челентано. Они у меня все на DVD есть. Когда-то, ну, в общем, если смотреть сейчас, от тогдашних впечатлений, ну, сами фильмы сами по себе радикально отличаются. Они настолько дешевые, то есть просто вот натурально за 3 копейки сняты. Ну, там, конечно, скидку делаем на то, что это пленка, там сложнее процесс производственный был, но тем не менее. Настолько бюджетно все держится только на отличных диалогах и адских кривляниях Челентано. Она, как девочка, просто прекрасна. Вся страна смотрела, затаив дыхание. Так была хороша Орнелла Мутти. Вот бы всю жизнь такое оставалось. Да. Желаем ей здоровья, добра и красоты.
1: У меня есть подборка забавных новостей, даже не знаю, с какой начать. Ну вот, например, к 2030 году интимная близость с роботами станет обычным делом. По прогнозам экспертов, человечество движется к тому, что виртуальный секс, VR-игрушки, а затем и роботизированные куклы войдут в повседневную жизнь. Звучит как фрагмент из книги «О дивный новый мир».
7: Я боюсь, граждане немножко отстали от технического прогресса. Все это есть уже сейчас.
1: Как?
7: Просто по разной, так сказать, по цене стоимости. Потому что куклы без моторчиков, они, я уж не помню, там в начале 2000-х появились куклы. Именно ростовые куклы, силиконовые, они там это, их только изгибать по-всякому можно. Так это тогда бы стоило, по-моему, 5000 евро или 5000 долларов, точно не скажу. И у нас, естественно, не было представлено. Сейчас есть все. Плюс все это механизировано, моторизовано, там с вибрациями, какими-то этими шуршавчиками, подогревом, охлаждением, черти что, и сбоку бантик. Все это давным-давно присутствует. И, собственно говоря, все же, наверное, смотрели художественный фильм «Blade Runner», который у нас переводят как «Бегущий по лезвию». В оригинале «Blade» – это клинок, по-русски «Blade Runner» – это торговец колющим, режущим. А тут какой-то бегущий по лезвию. Там не было изначально никакого бегущего по лезвию. Так вот, там, когда эти репликанты прибежали на Землю во главе с Рутгером Хауэром, там, я не помню, актрису, Дэрил Ханна там, по-моему, была, да. Это была, так сказать, кукла для сексуальных утех. То есть остальные были солдатами для там, это, войны. А это была кукла для сексуальных утех. Ну, так это первое, что будут продавать, и первое, чем будут пользоваться. Даже у гражданина Пелевина нашего эта мысль хорошо развита. Забыл, как произведение начинается про этих самых кукол. Ничего удивительного нет. То есть какие-то эти сексуальные контакты для нынешних. А куда я пойду? А вдруг меня пошлют? А чё я деньги буду тратить? Зачем вся эта бессмыслица, если под рукой анонизм всегда присутствует? Не надо никуда ходить, и сразу хорошо, нет? А если это какая-то кукла, не сильно дорогая, а эффект ровно тот же самый, да идите вы лесом, я вообще никуда никогда ходить не буду, и все у меня будет хорошо. Капитализм – штука такая, всего этого понаделают и уже сейчас выпускают там всякие мотопомпы, что для мужиков, что для женщин, очки виртуальной реальности, в которой будет Арнелла Мутти, Памела Андерсон и все вместе взятые, и давайте до свидания. Вот. Крайне перспективное направление. Покупать будут, не знаю, баржами натурально.
1: Не, ну, Дмитрий Игоревич, мы так эскорт не поборем. Мне кажется, что тогда это будет наоборот гораздо...
7: Он сам подохнет, Алена.
1: Как подохнет? Наоборот, мне кажется, это станет... Нет, подождите, Дмитрий Юрьевич, это станет каким-то таким, знаете, элитарной возможностью, когда к тебе не кукла роботизированная пришла, а живой человек.
7: Так точно. Это все так и будет. Живые – это для богатых. А для вас вот это, как его, пивная банка, а там половой орган в ней пристроен, чтобы мама не заметила. Сейчас уже такие продаются. Вот.
1: Ну, короче, Виталий Валентинович, сначала надо побороть вот эти инновации, а потом уже приступать к эскорту, потому что...
7: Сначала надо погрузиться в тему. Я как-то раз залез в, не будем говорить название, онлайн-магазин, мне там надо было что-то смешное найти, и залез в раздел вот этих вот всяких штук. Я полтора часа сидел, разглядывал и читал аннотации, я и не знал, что так богато представлено, и это я еще не глубоко в теме. Там очень много всего этого добра, очень.
1: Вы меня заинтриговали, Дмитрий Юрьевич, я знаю, как я развлекусь этим вечером. Я уже знаю, чем я займусь этим вечером.
7: Интересно время проведёшь.
1: Конечно, заинтриговали. Но к еще одной новости нестандартной. Певец-шаман решил больше не носить кожаные штаны и сжёг их в русской печи. Он заявил, что пришло время меняться. Больше он их не наденет. Зрителей ждет обновленный образ. Но это все здорово, но зачем? Чтобы что? Чтобы мы просто повысили цитируемость, что вот он сжёг кожаные штаны в русской печи. Зачем эти перформансы? Это по-другому просто не назовешь. Выступление.
7: Ну,
1: вот эти,
7: возможно, сменила краску шаман. Вчера был такой, а сегодня такой. Это, по идее, с точки зрения этих, как его, людей продвигающих, это должно вызывать дополнительный интерес публики. Я так думаю. Возможно, ему самому это надоело, а, скорее всего, ему на мозги капали, что зачем ты ходишь в этих кожаных штанах, в кожаной куртке, с повязкой на рукаве, еще и блондин. Тебе не кажется, что есть некие ассоциации, известно, с каким проявлением европейских, так сказать, настроений 40-х годов. Тебе не кажется, что ты кого-то напоминаешь? То есть я вот это вот регулярно со всех сторон, даже я слышу. А как вы к этому относитесь? Да никак. Ну, выдумали такой образ человеку, вот он его и придерживается. Ну, скорее всего, просто надоело. Но я уже почитал вопли недовольных, что кожаные штаны были запихнуты в нашу русскую печь, как он посмел осквернять нашу печь, и понеслось. То есть ты на дорогих зрителей не угодишь ни при каком раскладе. В косоворотке, как хохол в вышиванке, в кожаной куртке эсэсовец, без кожаных штанов. Ах ты, сволочь, русскую печь осквернил, куда ни кинь. Везде клин получается. Пожелаем шаману удачи дальнейшей творческой и развития.
1: Меня смутило только то, что зачем-то это делать вот так ярко. Ну, решил переодеться, переоденься. Ну, это ладно. Дмитрий Юрьевич, у нас осталось буквально несколько секунд, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам. Но также я хочу напомнить, что 2 августа, в воскресенье, будет День воздушно-десантных войск. Поэтому спасибо за вашу силу, верность, долг и мирное небо. Мальчики, вам сил, победы. Крепко всех обнимаем и благодарим. Это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему помогала Алена Минчук. Новости на радио «Спутник». Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Пока-пока.
7: Спасибо, Алена.
9: Запрет исполнения песен композитора Раймонда Паулса в Латвии. Контекст. Латвийский парламент запретил трансляцию композиций авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В их число попали хиты Раймонда Паулса «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня». Их исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев. В Москве заявляют, ситуация носит анекдотический характер, а эта страна продолжает пилить остаток сучка, на котором сидит. Сам композитор не стал осуждать латвийские власти за запрет на воспроизведение своих сочинений. Он выразил к принятому решению равнодушие. Примечательно, что в 1989-1993 годах Паулс работал министром культуры Латвии, а ранее был удостоен звания «Народный артист СССР» и стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Примечательно и другое. Легендарный 90-летний маэстро никогда под санкциями ЕС не находился. Недавно в Риге его даже наградили Большим крестом Ордена Трех Звезд. Паулс активно и долго сотрудничал с российскими коллегами, в том числе с теми, кто сегодня в Латвии под запретом. За это и подвергся политической цензуре. Но членов Сейма ничего не смущает. Они предлагают любителям неправильных композиций Паулса поискать их в интернете. Там все есть. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20.00, в Уфе 10 вечера, в Новосибирске полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США не намерены прекращать огонь в Иране. Франция выставляет войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса. Международный олимпийский комитет выдал новые квоты российским спортсменам. Подробности далее. 2 жителя Горловки в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Населенный пункт находится в 50 километрах севернее Донецка. В нем расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США собираются наносить очень сильные удары по Ирану. Говоря о перспективе восстановления режима прекращения огня с Исламской Республикой, американский лидер заявил, что Штаты попросту хотят победить. Он также признал, что Тегерану пока удалось сохранить некоторый военный потенциал. Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в городе анклаве Сеуте, сообщил в пятницу президент республики Эммануэль Макрон. До этого Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в том же городе. Ранее мэр Сеуте Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки на территорию Испании из Марокко. Газета «Паис» позже сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках штурмовать границу, достигло 57. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что поддержание мира в рамках соглашения Ливана и Израиля достижимо, но потребует большой работы. Он отметил, что соглашение между двумя странами является беспрецедентным, а возобновление официального диалога между Бейрутом и Тель-Авивом после почти 30-летнего перерыва стало возможным благодаря лидерству Дональда Трампа. Напомню, в конце июня председатели Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение

0: признали виновной в выводе 250 миллионов за фитнес-марафоны через Дубай. Вину она не признала. Ранее ее бывшего мужа Артема приговорили к 7 годам колонии. Международный олимпийский комитет распределил для российских спортсменов 12 квот на участие в юношеских олимпийских играх этого года в Дакаре в 14 видах спорта. При этом легкая атлетика в их число не входит, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК. Соревнования пройдут с 31 октября по 13 ноября этого года в Сенегале. На этом фоне Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство России и сняла все ограничения на участие россиян в турнирах, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, суетолог и пожарматик Андрей Бочаров в студии Спасибо. «Радио Спутник».
3: Спасибо за такое представление меня.
2: Здесь же я, Алексей Осин, а так скромненько.
3: Надо мне список какой-нибудь вот написать, кем я работал, кем меня представляли. Я вот даже в гардеробной работал. Вот я просто очень запомнилась мне эта работа. Нет, не капельдинером, а гардеробщик это называлось. Гардеробщик. Просто запомнилось, когда вот этот металлический номерок, когда тебе дают, то очень сильно бьет током. Там из-за шуб, из-за этих вот одна из работ мне так запомнилась. Ну хорошо, давайте пожаролог.
2: Теперь многое становится понятно.
3: Понятно, да. В общем, такие небольшие удары током стимулирующие каждые 15 секунд. Я почему-то сегодня...
2: Помните, был замечательный фильм «Отроки во вселенной»?
3: Да, да,
2: у меня ребенок любит. Роботов заряжали, клали кулаки, и как их пробирало, они... Ух, хорошо, ух! Здорово.
3: Да. Примерно так, да. Бодрость на всю жизнь. Агапит, у тебя начинают расти волосы.
2: Ты стал совсем
3: большой.
2: Это стал, в школе
3: да.
2: было.
3: Да, самая главная шутка была. Вообще прекрасный фильм. Хорошо, что вспомнили. «Москва Кассиопея. Отроки во вселенной». Показал своему лет 7 было ребенку. Он просто вот с открытыми глазами вот всю эту... дуалогию, как это, посмотрел, дилогию, даже там что-то слезинку какую-то уронил, и песни замечательные, так что вот такая небольшая минутка ностальгии для нас, для вас, для слушателей, с которыми я вот прямо сейчас и здороваю. Здравствуйте, слушатели, здравствуйте те, кто нас смотрит, кто слушает, а кто-то, знаете, в гамаке, наверное, где-то вот такой вот покачивается, а мы такие тихонечко о чем-то рассказываем из этого, из радиоприемничка. Вот тем особый привет. В Москве погода отличная, вот такая летняя прямо. Не сильно жарко, в общем-то, там дождичек чуть-чуть пройдет для свежести. Просто прекрасно все. А давайте, как у нас хорошо, зафиксируем и поговорим, как у них там все плохо.
2: Есть хорошая книжка, называется «От двух до пяти», Корнея Чуковского, между прочим. И там такие детские анекдоты, такие, ну, как дети говорят. Так вот, когда у нас день... В Америке ночь, так им и надо, буржуи.
3: Ну вот что-то мы такое...
2: Так им и надо, буржуи.
3: Что какая-то у нас КВН шутка была, что, в общем, мы позднее ложимся спать, чем самый трудолюбивый японец. Вот, короче, вот в этом что-то смысле было. Да, я сегодня проснулся, открыл ленту новостей и смотрю, значит, какие-то люди молодые бегут вдоль какого-то берега, потом финишируют, такие счастливые. Ну, вот, знаете, с марафонов обычно такие вот кадры, где вот так люди с таким прям этим вдохновением куда-то прибегают. А оказывается, это вот на африканском побережье есть парочка испанских городов. Один там, ну, я как дислексик, естественно, Суэта прочитал, ну, Сеута, да, и второй там Милалия как-то называется, вот такие полуанклавы, в общем, такие испанские территории, и туда ломанулись почему-то.

0: Это вот эти марокканские юноши, говорят, 50 тысяч пробежало туда. А вот из-за чего сыр-бор, они же еще не попали на территорию Европы, но тут вот прям читаешь, прям какая-то как сводки какие-то идут, значит, Италия закрывает границы, из Шенгена давайте эту Испанию проклятую выгонять, там что-то и Дания хочет закрыть свои границы, и вот прям вот последний, буквально перед эфиром новость, что, значит, Макрон разворачивает там какие-то усиленные подразделения на границе с Испанией, они еще даже не переплыли это Средиземное море. Из-за чего такой сыр-бор? Ну, сразу, конечно, всякие эти конспирологические теории, мол, это вот Трамп так вот наказывает Испанию за ее строптивость, за то, что они...
1: А каким образом он...
0: А он, значит, как-то договорился с королем Марокко, чтобы тот выпустил из тюрьмы 3000 человек, и они организовали...
1: такой... Еще 47.
0: Да, еще 40. Ну, они прорвались, и остальные... Ну, там так на картинке-то смотришь, это вот как раньше в советское время между санаториями такие вот на море были какие-то заборчики, которые уходили там, я не знаю, метров на 5 в сторону воды, и они как-то их свободно обходят. И вообще на берегу как-то это все не очень серьезно смотрится, потому что на берегу вот такие вот копеечные круги надувные разбросаны. Видимо, они там доплывают вокруг этой сеточки, проплыли, скинули и довольны и счастливы. В общем, какая-то странная, на мой взгляд, штука творится. Вроде как еще говорят, что недавно суды испанские... запретили разворачивать мигрантов, когда они уже там либо в море находятся по пути к испанскому побережью, либо уже вот на территории этих анклавов. И вот не хотят 50 тысяч пускать к себе. Такие хорошие, симпатичные юноши приедут в Европу, наловят себе женщин, встанут на какой-нибудь хороший такой этот welfare, или как там называется, ну, в общем, на полное обеспечение где-нибудь в Германии или в Дании. Чем плохо-то? Потом там будут на рождественских ярмарках там будут ездить по ярмаркам. Ну, вот как они себя обычно ведут. А недавно было, по-моему, где-то что-то... А, какой-то... Роскомнадзор не одобряет, ну, по Беню же там был какой-то гей-парад, и какой-то парень, тоже мусульманин, въехал в него. Ну, эти новости валятся, про них уже забыли. Хотя это, по-моему, дня 3 или 4 назад был. Вот еще 50 тысяч таких ребят, которые обеспечат веселуху в Европе.
1: Меня удивляет, я вот открыл Википедию, не знаю, правда тут или неправда написано. Во-первых, 56-е место ВВП по ППС. Больше 11
0: Марокко.
1: Тысяч долларов. Марокко, да.
0: Да.
1: Значит, экспортирует запчасти самолетов, автомобили, электронику, вагоны.
0: Мандаринки.
1: Ну, это понятно, да. Более того, уровень безработицы меньше 10%. Неужели там так плохо жить, что они прям готовы, не знаю, там...
0: Ну, во-первых, это все равно раза 3-4 меньше, чем в Европе, вот уровень, который вы назвали, заработка. Потом там вроде как молодежь не может устроиться, есть очень много таких, которые образование не получили и вот не хотят там в сельском хозяйстве или там песок мести на улице. Вот такие, наверное. А может, и кто-то еще приехал из каких-то других стран. Ну, в общем, я говорю, странная история, надо будет за ней последить, потому что вот, ну, Ангела Меркель там больше миллиона пустила в Германию, и вроде как даже радовались все, говорили, мультикультурализм!
1: Теперь сборная Германии не может из группы выйти уже лет 12, да,
0: мультикультурализм. Я не знаю, я бы приветствовал въезд этих молодых людей в Европу, как-то помогли бы, может быть, им в чем-то. Но если вот это тот самый черный лебедь, который прилетает, чтобы разрушился Евросоюз, так и пусть. Я ничего хорошего Евросоюзу вообще пожелать не могу. Вот люди все прекрасные, замечательные, всем добра, счастья и здоровья, а вот таким структурам типа Евросоюза, которые превратились в какие-то политические... военно-политические блоки русофобские. Вот пусть трещит по швам, если это будет сделано с помощью марокканцев, вообще прекрасно. Да, еще есть одна теория, почему это случилось, что Испания дружит с Алжиром, изо всех сил договаривается газ из Алжира поставлять. Угу. А у Марокко, ну, это, как всегда, соседние страны, у них там больше всех терок между собой. У Марокко это все не нравится, и вот, значит, вот эти вот марокканские какие-то. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Не знаю, ну, нужно было соображать, причем такое решение принимать. Ну, понятно же, к чему оно приведет. Разве нет?
0: Решение Верховного Совета? Да, ну, суда. Суда, наверное, да. Ну, они тоже, наверное, сидят, смотрят, ну, вот, как мы изобретем какой-то закон, который вот это запрещает, когда все остальные законы вот к этому ведут. Там же уже куча есть всяких вот этих надевропейских инструкций, что вот как только прибыл из Африки или с Ближнего Востока какой-нибудь мигрант, его надо погладить по голове, там, дать теплый плед, чаек, дать, ну женщин они сами наловят себе, а вот еды какой-нибудь, жилье.
1: Как-то это не сильно останавливает, например, Польшу и Венгрию. Они не пускают себе никого.
0: А вы знаете, что Венгрия в день платит 1 000 000 евро штрафа за то, что они вот не пускают к себе квоту, которую там в Европе назначили.
1: А тем не менее.
0: Да, вот откупается по 1 000 000 евро в день, вот лишь бы не было вот таких вот заходов туда. Как Польша с этим справляется, я не знаю. По-моему, они как раз вот разменяли вот эту вот помощь укранацистам на вот то, что их там Европа не заселяет такими интересными людьми. Опять же говорю, всего самого вот этому Евросоюзу желаю наихудшего. Вот на такой оптимистической ноте предлагаю с этой новостью закончить. Хоть, мне кажется, вот ее чуть-чуть все-таки вот как-то перераскрутили. Но я говорю, они еще в Африке находятся. Их вот так же вот через тот же забор вытолкай обратно, да и все.
1: Хотя там... Кому же нельзя, вот уже ну, они да, будут да, там право да. качать.
0: Это не, все. Ну вот на ленте новостей там написано, что 25 тысяч уже вернулись в Марокко обратно. Что-то происходит такое, непонятно. Ну, давайте...
1: Может, их останавливает то, что горит?
0: Давайте, да, вот не так далеко оттуда, потому что... Вот Жеронда горит, и это такой департамент во Франции, когда была революция во Франции, они переименовали все исторические провинции в департаменты, и как-то даже вот эти границы департаментов, они не совпадают с историческими границами провинции. Вот Жеронда в себе содержит часть Гаскони и часть Гиени. Гиения, она же Аквитания, просто вот там из-за разного прочтения французских и английских слов Аквитания получилась Гиень. Ну вот, Вильгельм Завоеватель у французов тоже Гийом. Угу. О, так, а, вот какая новость меня на это вот заставила обратить внимание. День или два назад, вот прям тоже по всем лентам новостей, скриншот карты, где вот эта Жеронда, а на ней написано «Украина». То есть вот это, не видели?
1: Нет.
0: Прям крик о помощи. Это вот сами, ну там можно как-то на картах это делать, вот сами жители или, не знаю кто, картографы местные, они вот написали «Украина».
1: То есть как дайте раз... нам денег,
0: а не да, это просто крик, вопль о помощи. Потом приехал туда Макрон на эти пожары, пожарники даже руки ему не пожали, отвернулись от него. А он такой говорит, это вообще ситуация... худшие со времен Второй мировой войны. Ну, действительно, кстати, Гасконь, Украина, то есть вот это в помощь украинским историкам, что вот этот Д'Артаньян, Боярский приехал из Украины в Париж. И
1: что а там? Почему Гасконь-то? А, ну-ка,
0: да, написали. Бургундия, Нормандия, там, Волынь.
1: Или Прованс, в ваших жилах тоже есть огонь. Но умницы Фортуни немного не до вас, когда на белом свете есть Гасконь.
0: Да, и я просто путешествовал по этим краям, и мне они вот как раз очень нравились в том смысле, что они далеко от каких-то туристических троп, и там вообще никто не знает английского, вообще ни слова. Хотя вроде как регион был там под властью англичан чуть ли не... не
1: знаю, ну, когда было? В то время Столетней войны?
0: Да, да.
1: Это 800 лет назад.
0: Да, Леонора Аквитанская, это же вот такие богатые... богатые земли. Опять же, виноделие, там французы говорят, лучшее в мире вино из Бордо.
1: Бордеаукс.
0: А лучшее вино во Франции из Бургундии. Представляете, вот так вот
1: ну,
0: они.
1: Вот бургундское я по литературе-то что-то помню, да. Бургундское вино-то.
0: Ну, есть, да.
1: Вот Бордо как-то в литературе не встречается.
0: Да, ну, оно встречается на полках магазинов.
1: Встречается. Даже у нас
0: всякие
1: тоже,
0: медоки да. там медок, и все. Да. Но мы никому не рекомендуем пить вино, тем более злоупотреблять. Тем более наше там какое-нибудь Ставропольское, Крымское и Таманское гораздо лучше. Потому что туда кладут меньше диоксида серы, потому что вот оно, когда импортируется, оно должно гораздо больше быть защищено, вино, и туда больше вот этого кладут, а потом ты пробку открываешь, это серная кислота. То есть там вроде как-то винишко сидишь, а на самом деле серную кислоту. А у нас, когда внутри страны вот эти бутылки транспортируются, там меньше, тоже нужно какой-то класть консервант, но меньше. Так что вот поддерживаю отечественное.
1: Там еще их... история с вертолетами же. Почему-то они не могли использовать что-то не понял до конца.
0: С вертолетами это, по-моему, в Испании. Там у них нету запчастей на наши вертолеты, которые в пожаротушении используются. А там, значит, из-за каких-то ограничений, из-за санкций нельзя эти запчасти получить испанским пожаротушителям. А французы, они вспомнили, что есть такой самолет чудесный Б-200. Бериев, такое конструкторское бюро есть, и они делают для МЧС самолеты, которые там могут прям вот раз и зачерпнуть воды 12 тонн сразу на борт. У них там специально двигатели над крыльями установлены, чтобы двигателями, значит, не черпать эту воду. И вот как раз вот когда такие очаги, их вот сразу, когда скинул 12 тонн воды, можно потушить. Но это вот уже люди там между собой, они начали вот это, во всех этих деталях разбираться. В Твиттере, в том же Телеграме пишут, ругают, на чем свет стоит власти, потому что, как всегда, не готовы к беде. А там, вот я хотел просто сказать, что, конечно, вот мне лично просто очень жалко эти места. Я там был вот в Аркашоне, и там все недорого, там все как-то так вот уютненько, как-то вот все такое по-домашнему. Там замок Ричарда «Львиное сердце», там какие-то эти природные аттракции. А, Кроманьонская пещера там. Вот прям можно зайти, посмотреть эти рисуночки, все. Там по 30 человек в день пускают. Ну, и французы, естественно, вот. Мне просто напомнила вот эта история, что где-то написали «Украина». По-моему, на Гавайях было года 3 назад, после пожара, то же самое. Там писали, что вот все деньги на Украину отправляйте, а нам на Гавайях ничего не перепадает. И французы, видимо, это вспомнили, тоже так же написали. Просто это... В Америке, как мы помним, это привело вот к разгрому полному демократов. И, надеюсь, в следующем году, когда будут выборы, то проголосуют французы за того, кто, ну, хотя бы за какую-то дружбу с Россией будут.
1: А мне знаете, что вспомнилось в этой связи? Это печальное воспоминание. Очень хотелось бы послушать наших либералов.
0: А что их слушать? Нет, они же когда... это... Нет. Лес в Китае продали, пожар устроили. Мы же это слышали все.
1: Когда утонул Курск,
0: да.
1: Значит, была целая история, что якобы власти не пустили норвежский какой-то батискаф.
0: Утку пустили, утка
1: вот.
0: Такая
1: была. А вот здесь, почему же вы не купили-то запчасти к российским самолетам? Что же это у вас засвербило-то в одном месте?
0: Как? Не, а вот когда...
1: Ничего, пусть горит, нормальненько, из политических соображений.
0: Когда нет? Санкции накладывают, они же не могут вот просто все какие-то, видимо, детали. Это вот все вот вылазит наружу. Между прочим, я посмотрел, вот где этот самолет сейчас используется. Во-первых, их несколько вот этих легендарных Б-200. Вот сейчас они прекрасно в Турции тушат пожары. А, например, в Греции там тоже разгораются пожары. Там, например, не будут тушить. То есть Греция гори, она там огнем вся. Я тоже посмотрел, а чем они там тушат во Франции? Какие-то древние, предревние канадские какие-то самолеты, которые, ну, примерно...
1: Бомбардье какой-нибудь.
0: Какой-нибудь бомбардье, да, которые, значит, летают с этими ведрами и там зачерпывают в эти ведра, потом тык-тык-тык-тык-тык летят, что-то сбрасывают, ничего не получается. Ну, картинки ужасные оттуда, конечно. Там фермеры привозят воду, их не пускают тушить пожары, там какие-то городки эвакуированные. Там вот, не знаю... Может, мне это только одному интересно. Там очень такая интересная аттракция природная, дюна-пиля называется. То есть вот едешь-едешь сначала через болото, потом через сосновый лес. Вот это как раз вот прям там сейчас горит. А потом вдруг раз, и такая высотой где-то 30 метров, очень высокая, такая дюна песчаная. Как она там оказалась вообще? Ничего рядом песчаного нету, ну, на берегу океана. И вот это все горит синим пламенем, все эти виноградники, все вот эти вот туристические. А между прочим, вот во Франции у них дисциплинированно вся страна уходит в отпуск в августе, потому что август очень жаркий. Я даже помню, в Париж приезжал на машине и удивился, что... Парковка бесплатная. Раньше было бесплатно, можно было парковаться даже в Париже, потому что все просто уезжали на отдых из-за жары. А сейчас, вот, как мы помним, в июне жара, в июле жара, старики мрут, там деньги, которые там есть у них. Фонд на стариков, я, по-моему, рассказывал уже, что там 28 миллиардов евро всей страной собрали, в фонде денег нет. И вот завтра же наступает август, самый жаркий месяц во Франции. И посмотрим, что будет. Говорят, еще 3-4 будет вот таких вот, ну, прогнозисты, климатологи говорят, что 3 или 4 еще будет таких вот волны жары. Еще там вот то, что обратило мое внимание, даже попытался выучить это слово, пиронимбус какой-то.
1: Пиронимбус? А нимбус это что такое?
0: А это...
1: Я помню, метла так называлась у Гарри Поттера, Нимбус, да. Нимбус 2000, да.
0: Нет, там пира, там потом на К еще что-то и Нимбус. Это совершенно новое природное явление, когда от пожаров возникает облако перегретого пара. В этом облаке там, значит, какие-то молнии, и не дай бог под это облако попасть, там сваришься живьем, и пожарные на это все смотрят, не понимают, что с этим делать. Вот были видео, кадры вот этого пиронимбуса в интернете. Очень интересно на это было посмотреть.
1: Как бы природа намекает, ребятки.
0: Природа намекает, да.
1: Подумайте, вот тут у вас есть чем заняться.
0: Чем заняться, кроме русофобии, да. А, ну, опять же, вот эти АЭС, то, что там...
1: Подступает?
0: Ну, не, они же не могут там горячую воду в реке. У нас вот, если к АЭС подъезжаешь, там какой-нибудь там огромный пруд, который охлаждает эту воду, либо эти гридарни...
1: Градирни.
0: Градирни, да, которые испаряют. А они прям в речку это все, значит, перегретывают эту... В итоге вот всегда вот удивляешься, что атомная электростанция, она там первого, второго, третьего, сейчас четвертое даже поколение есть, а все равно внутри это просто кипятильник, просто вот какой-то, просто вот этот нагревающий элемент, это не спираль, которая в розетку включается, а это вот какие-то ядерные эти элементы, где управляемая ядерная реакция идет. А также нагревается пар, крутятся турбины, потом этот пар надо... перегретый где-то остужать. Вот все так и работает.
1: Великий советский народ кипятильники делал из провода и бритв.
0: Да, да, это была, по-моему, технология такая вот, ребята, которые, ну, откидывались тоже, да, из зоны. А-а-а. Я увидел это вот, то есть там какой-то сидел такой в детстве еще. Там он...
1: Чефирь?
0: Чефир, да, спички, значит, что-то приматывал через резинку какие-то, угу. В общем, потом включал, в него, по-моему, что-то все, в общем, такой неопытный сиделец был.
1: Не, у нас это... в общаге нашего нефтяного
0: института... А зачем? Где... Они же в каждом, я не знаю, хозмаге продавались.
1: Не знаю, ну, или там, когда куда-то поедешь, забыл с собой взять, угу. Вот туда на практику, либо там еще куда-то. А у нас широкий был спектр всяких практик. Казахстан, там, Татарстан, Кавказ, в общем, много чего интересного.
0: Не, все, по-моему, старались вот на лето студенты куда-нибудь съездить в интересные места. У нас там, по-моему, пол университета на Путину ездило. То есть потом приезжали с этими...
1: С сетрами?
0: Нет, зачем с сетрами?
1: А, у вас же нет, у вас это... царь рыба, как же?
0: Не, Путина — это на Камчатке или на Сахалине, это, понятно, красная икра. Потом сидели, все общага это, обжирались этой икрой, просто уже не лезло никуда. Такие вот были.
1: Да, как это в Сибири? Таймень, что ли? Какая рыба-то?
0: Нет, в Сибири-то полно и хариус, и таймень. Вот. Это просто, это вот, как, которая в холодной водичке, она все время против течения такая. Это, они краснокнижные сейчас уже.
1: Андрей Бочаров, остановимся, вернемся после новостей.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США не соглашались разрешать Украине производство американских ракет «Патриот» и «Томагавк». По его словам, Штаты никому не передавали технологии производства подобного вооружения, и такое едва ли произойдет. Ранее издание The Atlantic сообщало, что президент США отказал Владимиру Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков для усиления ПВО перед зимой. Тогда Зеленский попросил у Трампа разрешения использовать Starlink для нанесения ударов по пусковым установкам для баллистических ракет на территории России, чтобы компенсировать нехватку. Он также попросил о встрече с Илоном Маском, чтобы обсудить этот план, но миллиардер отклонил приглашение, сообщил один из участников переговоров. Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по реализации проекта строительства АЭС ПАКШ-2, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по плану Росатома, заявлял ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Корпорация при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС ПАКШ-2. Венгерскому заказчику говорил на это гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Вот в эксплуатацию новой атомной электростанции запланировано начало 2030-х годов. Масштабное протестное шествие в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова началось в Киеве. Митингующие просят вернуть его на пост и дать ему год на проведение реформ, сообщает украинский телеканал «Общественное». Участники пройдут от памятника Шевченко до площади Ивана Франко. Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны. Новое правительство Молдавии под руководством премьера Василия Тофана продержится у власти не дольше 4 месяцев, считает экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Он отметил, что республика в ближайшее время столкнется с ухудшением ситуации в энергетике и экономике, что приведет к социальному кризису. Кабмин страны 28 июля одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. В Молдавии ограничили экспорт и розничную продажу дизельного топлива. В Тюмени для устранения неприятного запаха и привкуса из водопроводной воды, которые в ней возникли на фоне паводка, начали использовать установки по насыщению воды кислородом, сообщил губернатор Александр Мур. Видеокомментарий к посту чиновник отметил, что применяемая технология для такого типа водоочистных станций нестандартна, но и ситуация требует нестандартных решений. По его словам, специалисты полагают, что это позволит повысить эффективность работы реагентов и даст положительный результат. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
3: Андрей Бочаров, лишитель Украины Черного моря.
4: Давайте сначала расскажем нашим зрителям и слушателям, которым очередной привет уже в этом получасе. Мы очень, мне кажется, аппетитно друг для друга рассказывали, вот пока шли новости, про рыбалку, про всякую, которая там, как в тайге там рыбу ловят, как на каких-то других водоемах давно ловили. Вспомнили про царь рыбу Астафьева, правильно я назвал, да?
3: Да, Виктор Астафьев, да.
4: Да, про вот почвенников, про то, что вот такие, как Василий Шукшин у нас, писатель, вот тот же Астафьев. Не знаю, сейчас, по-моему, нету где-то это в рекомендованной литературе, и вообще это как-то куда-то...
3: Я очень Федора Абрамова люблю, например.
4: Ну, да, вот, да, да. Я еще вот читал, наверное, вообще такого писателя никто сейчас не знает, Гарин Михайловский.
3: Но, нет, почему? Я слышал.
4: А, да. Вот я читал, и у них вообще вот в начале 20 века такой слог был. Просто, можно просто читать то, что люди пишут, там, не особо за каким-то сюжетом следить. Да, давайте от российских сокровищниц мировой культуры к Украине. Мне кажется, не очень... оценили вот эту новость, что Украину от портов отключают. А ведь это, на мой взгляд, это какой-то вот действительно поворотный момент во всем этом противостоянии. Потому что вот если отключить... Ну, во-первых, напомню, из-за чего это все... Нет, до, во-первых, я еще скажу, что это, наверное, давно надо было сделать, вот сразу как зерновую сделку там нарушили украинцы, вот надо было просто вот блокировать эти порты, но в июне, по-моему, начали стрелять по нашему флоту в Азовском море, не реагировать
3: на... В Каспийском.
4: В Каспийском по иранцам.
3: По казахам тоже.
4: Да.
3: По братьям казахам.
4: Нет, то, что почему-то мы ждали, что таким образом мы легитимизируем наши удары по тем суднам, которые идут в глубоководные порты там, Одессы, Ильичевска, в Ильичевске, он сейчас Черноморск называется, но в Ильичевске раза три или четыре ездил, там база отдыха Одесского госуниверситета была, мы там и на каком-то нелегальном положении жили, ну, в общем, весело так, когда тебе еду из столовки там эти одесситы таскают.
3: Это прям как этот самый Ниточкин, как же, как вот «Добро пожаловать» или
4: «Посторонним». Да-да-да. Ну, примерно так, только нас там человек 30 было. Это не то, что я один в кустах сидел, и мне какой-то супчик носили. В общем, там порт огромный. Порт Южный, порт Черноморский, порт Одессы. Это все отключают. Я просто подумал, тоже, если кто-то ездил из Киева в Одессу по дороге, там чуть ли не единственная хорошая дорога была на Украине. Мы один раз, по-моему, чуть ли не за 6 часов домчались прямо из Киева до Одессы, опаздывали. То есть там задержалось в Киеве наше выступление, и вот уже вот в Одессе где-то вот мы так мчались, тоже опоздали, но выступили в Одессе. Если кто ездил, то видел, что от Киева до Одессы там в основном вот после Белой Церкви просто степь начинается, она там километров 500 просто степи. И если вот это наше Причерноморье, временно оккупированное укронацистами, отключить от портов, а от остальной Украины отделяет это все степь, естественно, отключить от Румынии, то вот это вот все Херсон, Николаев, Одесса, они превращаются сами в такой остров, который раньше служил пунктом снабжения всей Украины, а сейчас, если вот это продолжится, отключение, блокада, теперь придется вот это вот Причерноморье снабжать со стороны Украины. Это дорого, это там далеко, это вот, я говорю, через вот эту степь везти в обратную сторону, тоже там бензин. Я имею в виду вот снабжать какое-то там оборону этого всего, но ведь с ходом каких-то боевых действий, мне кажется, там закончится ПВО как раз вокруг Одессы, снабжать это будет все не очень удобно, то есть уже наши самолеты смогут там летать, и как-то вот, может быть, где-нибудь к Новому году вот просто наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони без всяких каких-то, может быть, огромных военных усилий. И вот что это как раз, ну, вообще отлично будет. Вот при Черноморье, выход на Приднестровье. И поэтому обеими руками за такую блокаду. И мне кажется, что вот это вот то, что украинцы сейчас, вот тот же Зеленский, а надо говорить, что он там экстремист, террорист, он признан у нас?
3: По-моему, нет.
4: Ну, все равно, вот, плохой человек, так скажем. Он везде говорит, что у Украины сейчас инициатива, что, значит, русские не побеждают. Да вот, ребята, от вас скоро отвалится кусок Новороссии, и там... Ну, вот я начал думать об этом, и думаю, может, на этом все кончится? Ну, там хорошо бы, конечно, нашим на линию Днепра выйти.
3: Ну, левобережье, вот это, да.
4: Да, и вроде там... Ну, Чернигов, конечно, бы все-таки там, чуть ли не там Илья Муромец-то, хотя он из Мурома, нет?
3: Нет.
4: Но я вот в детстве ездил, когда с экскурсиями, в Чернигове там что-то показывали какие-то.
3: В Чернигове, кстати говоря, идолище-то поганое есть.
4: Да.
3: Сидит.
4: Сидит в Киеве, да. И не одно там просто расплодилось. Я просто подумал, а может быть, вот тот какой-то финал, про который там и Дональд Туск говорит, и там какие-то украинские спикеры, что вот осталось все, вот финал скоро, и, по-моему, Медведев так намекал прямо, что, может быть, вот как раз вот с этим отключением при Черноморье и все, и закончится. А потом подумал, да нет, не закончится, потому что даже если там, я не знаю, там пятачок какой-то от этой Украины, вот этой нацистской останется, откуда можно запускать дроны, оно так вот и будет. То есть в 3 раза, в 4, в 10 раз сократится территория Украины. Пока вот откуда будет запускать вот эти дроны по нашим МПЗ, складам, вот это все будет длиться. И, видимо, вот как раз вот это развитие технологий уже не предусматривает какое-то такое, знаете, вот там перемирие, потом никто ни в кого ни в чего не стреляет. Нет, видимо, придется.
3: На примере Ирана очень хорошо это видно, да. Да. Продолжается же с переменным успехом. Стреляли, успокоились.
4: Вот мы говорили на прошлом эфире про вот эти соляные пещеры, которые откуда черпает сейчас нефть США. Вот они опять в новостях посмотрел. Опять там самый низкий уровень, что-то там. Что-то на 3 недели, что ли, Трампу осталось вот этой высокосернистой нефти, из которой дизель и авиакеросин. Вот все думают, что нефть – это бензин. На самом деле нефть – это в основном дизель, керосин, соляра для...
3: Начинать с битума там.
4: Да, с битума, с асфальта.
3: Или граин, бензин, керосин и так далее.
4: А почему-то вот...
3: Газойль, мазут, все нефть.
4: А газойль – это...
3: Вот я уже сейчас не припомню.
4: Ну это тоже, да, из какой-то...
3: Ну это ректификационная колонна. Стоит и по мере, значит, по-моему, температуры зависит. Не,
4: просто по-английски вот то, что мы называем бензином, они называют газоэль.
3: Газолин, да, газолин.
4: А, газолин слово. И да, вот они там сжать посмотрим. На газ, это... И заправиться газом вот у американцев, во всяком случае, они не бензин, а газ говорят. Наверное, он этот газолин как раз имеет в виду.
3: Газойль – продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов с пределами выкипания 200-500 градусов, занимающий промежуточное положение между керосином и смазочными маслами.
4: А я думал, ниже керосина дизель. А потом идет топливо для станции. Ну, бог с ним, мы же не здесь не... Или у нас коллоквиум. Давайте немножко по нефтяночке. Не, я к тому, что посмотрел, как вот эти... У них 4 какие-то огромные есть вот эти пещеры сделанные, где они держат вот эту высокосернистую нефть для выработки дизеля. И когда ее оттуда добывают, туда закачивают воду. Вода тяжелее нефти, нефть поднимается, и они таким образом добывают. Но вот эта вот вода, когда ее туда закачивают...
3: Пластовое давление сохраняет. Снизу подпирают водой, да? по контуру называется заводнение, закачивают воду, значит, водонефтяной контакт поднимается, сохраняется пластовое давление и идет естественный приток. Хотя качалки тоже
4: рисуют. Не, но это вы описываете сейчас чуть ли
3: добычу,
4: не,
3: я
4: не
3: добычу.
4: Добычу. Да. Вот это фрекинг, это вот примерно то же самое.
3: Нет,
4: тоже,
3: да, да,
4: тоже
3: это...
4: выдавливают. Да,
3: ректификацию имеете в виду?
4: Нет, фрекинг, не крекинг.
3: Ага.
4: Фрекинг, вот когда выдавливают водой из вот этих вот пластов газ и вот этот слюдяной или сланцевый газ.
3: А, это, там, сейчас скажу, господи, как же это называется-то, ладно, сейчас вспомню.
4: Да, вот взялись двое вдруг
3: беседовать. Гидроразрыв пласта.
4: Гидроразрыв, там, да.
3: Вот я, значит, это, да, соответственно.
4: Но это фрекинг, по-моему, называется.
3: Вот, честно говоря, уже тоже забыл. Про ректификационную колонну хорошо помню, оказывается, там все вот эти вот. То есть это в зависимости от температуры кипения.
4: Ну да, разделяется это на чашечки, фракции, да. Когда самогоночку люди делают, они примерно вот тоже представляют себе, где что в какой чашечке скапливается. А, я забыл, да, про то, что у них вот это, вот где эта нефть хранится, в этих естественных природных кавернах или пещерах, там проблема какая, что когда закачивают воду, вода эту соль растворяет. Нефть не растворяет соль, а вода растворяет соль. Там просто у них рухнуть все может. Там никто ничего не знает, вот сколько раз можно ее туда... Вот,
3: растворяет, конечно, мы же знаем.
4: Добывать. Так что мне кажется, что не, ну вот, где-то 2-3 недели максимум вот, то, что мы ждем каких-то действий Трампа на иранском фронте. Что там вот опять F-35 не дал Турции?
3: А, да, когда турки продали...
4: Турки, да, вот что-то они там... Тоже какая-то такая возня. То есть у турок есть... У турок, правильно говорить. Хотя вот пишут люди у турков. Ну вот у турок я специально проверил.
3: Турка это...
4: У турок.
3: Это же кофе варить.
4: А, ну вот у турок, не у турков.
3: Турок, правильно,
4: у турок есть наши комплексы ПВО С-400. И почему-то не нравится американцам, что у них вот эти из комплекса. Они говорят, вы от них избавьтесь, мы вас подпишем на вот эту программу получения F-35. Но там немножко в другом деле, потому там Израиль вообще с ужасом смотрит, если Турции дадут F-35. Тогда у них примерно хотя бы технологические армии сравняются.
3: А мы можем им Су-35 дать, нет?
4: Ну, если попросят хорошенько, наверное, да. Но там Израиль в ужасе просто. Почему-то они ждут как раз в Израиле вот нападения или столкновения с Турцией. Вот типа с Ираном закончится, вот с Турцией будут воевать. Там же что этот Трамп объявил, что Хамас
3: разоружился,
4: да. Ну, там тоже это все, мне кажется, что это... Сколько он раз? 39 раз вот считал CNN, победил Иран. Ну, вот мне это кажется из той же серии тоже нужно. Сколько раз этот Хамас разоружится? Там же и тоннели, там же и какие-то эти склады. И там кроме Хамаса еще есть каких-то куча группировок, которым этот Хамас покажется просто какими-то пионерами на субботнике. Там гораздо более есть радикальные в секторе Газа организации. Вот мир куда-то вот так вот катится. Все вот эти вот доклады о том, что где-то договорились, что вот сейчас вот Хамас какой-то разоружился. Вранье, не верю. И
3: чувствуют некоторые, что земля из-под ног уходит, и что не будет по 2 дома и 3 машины у каждого у них.
4: Да, это американская мечта. Где-то же тоже какая-то была статистика про то, что 30-летние сейчас... В принципе, беднее в 3 раза, чем 30-летние 30 лет назад. Извините за вот эту матрешку. Но просто вот то, что человек может на свою зарплату там, или там, на какие-то кредитные государственные программы, в Америке, я имею в виду, там, приобрести, вот 30 лет назад люди были в этом смысле гораздо богаче. Я вот... Когда такие новости слушаю, у меня какой-то философский вопрос возникает. Вот у всех стран растет ВВП, то есть экономика увеличивается, она больше благ производит, она больше чего-то строит, какие-то машины, мотоциклы, ложки, вилки, там, кинофильмы, стрижки, все это идет в ВВП. Почему люди хуже становятся? Ну, вот по самоощущению им хуже становится жить. Почему они менее счастливы? Вроде бы, ну, ты сохраняй то, что до тебя сделали, там, не разрушай как-то, сберегай. Вот и нового тебе чего-то
3: могу наделать. Могу ответить?
4: Да.
3: Ну, вот на примере футбола. 30 да. лет назад 5 миллионов, ну, предположим, евро. Угу. Ну, там евро, может, еще не было, неважно, да, долларов, да, 5 миллионов долларов стоила суперзвезда. Пеле заплатили, это даже больше. В космосе, по-моему, 1 000 000. Угу. Сейчас за сколько покупают? 150. Они что, лучше играть стали? Нет. Просто вот эта вот огромная сумма, она же идет в ВВП, и поэтому получается, что 30 лет назад тоже качество оценивалось в 1 000 000 или 50. А сейчас, соответственно, 150 и все.
4: Нет, я в принципе, даже если ВВП там не увеличивается, вот просто вот твои предки, они, допустим, пришли, распахали эту землю, построили дом, построили инфраструктуру, построили дорогу. Наверное, это поддерживать в каком-то рабочем состоянии гораздо дешевле, чем заново строить. Потом сменилось поколение, оно уже вот живет на чем-то готовом. Я вообще вот в общем говорю. Mm-hmm. А там ВВП выше, ниже, там сколько
3: Пеле получил. Ну, вы же сказали, растет экономика. Это же ВВП есть?
4: Ну.
3: Разве нет?
4: Я немножко в другом вопросе. Почему люди вот все как-то беднее себя и несчастнее ощущают. Вот, казалось бы, ты живешь уже вот на том, где там поколениями твои предки действительно там... У нас какую-нибудь стройку не почитаешь, так считается, что там столько умерло на, значит, Беломорканал там рыли, там Москва-Дон сколько-то рыли, Питер строили. Живи да радуйся. Вот, а что-то как-то вот какое-то количество радости. А может быть, знаете, вот такое количество радости в мире, оно константа? А если там миллиард человек, то все вот примерно нормально рады. А если 8 миллиардов, то каждый уже рад в 8 раз меньше. Может быть, и вот так вот это все происходит.
3: Потому что... мне хорошо.
4: Мне это тоже хорошо. Я вообще, мне кажется, что вот тем, кто нашему поколению, все будут завидовать, потому что мы жили, ну да, там 90-е, но достаточно молодыми застали. Вот родители моих, мне, конечно, ну, как-то жалко, потому что они всю жизнь работали, учились, на что-то надеялись, какие-то идеалы верили, а в 90-е, оп, все, иди там, не знаю, там, торгуй на рынке или еще что. А у нас как-то вот все вот шло по возрастающей, и как-то, и вот даже те времена вспомнить, и там даже весело, я так бы сказал, а когда вот чем-то пугают то, что сейчас вот может наступить, да мы видели уже, и там и хуже, и знаем, как, собственно, на это реагировали, то есть вот такие мы более-менее оптимисты и там психически стабильные, и не выгораем. И вот, мне кажется, самое счастливое поколение вот наше. Если кто-то из наших слушателей не согласен, пишите, какое поколение самое счастливое. И вообще, что такое счастье? И согласны ли вы со мной, что на 8 миллиардов счастья получается на каждого меньше, чем вот раньше?
3: А может, те, которые сразу после войны родились, ну, там, год 45-й, и прожили как раз... Ну, тоже они 90-е.
4: Да, вот они прожили зацепили. В 45 лет все идеалы, все, чему учили, что... Это же на самом деле, если задуматься, это ведь страшно, когда ты всю жизнь думаешь, что инженер, значит, вот человек, который вот что-то умеет, что-то строит, он самый главный, он самый уважаемый. И раз как проходит какое-то время, оказывается, вообще нет, какие-то братки... Какие-то там люди, которые там, я не знаю, там тазики пластиковые из Турции возят, они гораздо тебя, ну, там, благополучнее. Вот об этом говорю, что какое-то такое разочарование в поколении наших отцов. Вот, извините, в какие-то философские дебри почему-то ушел. Давайте что-нибудь из повестки.
3: Ну, с повестки нет. У нас, собственно говоря, еще из основной остался один пункт.
4: Какой?
3: Сейчас я найду. Ну, про разоружение Хамас поговорили.
4: Да.
3: Да, ну вот съездил, так сказать,
4: Идлище вот, поганое. Слушайте, ну это же, я не знаю, ну вот это вот смотришь... Друзья, которые вот наши, нас слушают и смотрят, вы когда вот за новостями, за этим вот Зеленским следите, вы старайтесь улыбнуться и посмеяться, потому что это вот все готовая комедия. То есть вот как его привезли, значит, с черного входа. Нет, естественно, он прилетел в эти Соединенные Штаты, его встретил командир этого же корабля. Но это... Хоть это и повторяется, это все равно менее смешным не становится. Потом подвезли к какому-то черному входу в Белый дом. Его там, значит, сколько они там, час, там люди...
3: Вот багаж эти... долго ждал.
4: Что-то его час, что ли, там этот Трамп выслушивал. Ну, там делегация, всех пока представишь, Трамп наверняка опоздал. Я понимаю, что там диалог был такой, что вот там дайте 300 патриотов. Тот говорит, нет, не дам.
3: Не дам.
4: Не дам. Все, давайте, ребята, к миру там как-нибудь...
3: Вслед за русским кораблем.
4: И мне кажется, что Трамп, ну, сразу было видно, что когда он пообещал им лицензию на Патриот, ну, вот такая же история была же прям с томагавками. Ну, было сразу понятно, что никто им томагавки не даст. Нет пусковых установок просто для томагавков. Есть там какие-то с земли, но они экспериментальные, очень дорогие. Кто их уже сделали? Вид украинцу, что вот сейчас приедет, значит, Зеленский, и всю руку пожмет, дадут томагавки. В итоге стоял где-то в каком-то садике там... растерянный такой перед... Он, может, сам верил, что ему все это дадут. И лицензии на эти Патриоты, это такая сложная технологическая вещь, что вот... Это все для задуривания украинского народа, и так уже несчастного, и страдающего, и вот иссушенного эмоционально этими вот зрада перемога качелями, и для того, чтобы какую-то картинку для европейцев вот показывать, что там, вот они же на полном серьезе там пишут, Украина, значит, вот чуть ли не инициативой владеет. Да какой инициативой? У них зима скоро, они там каждый, вот Зеленский, по-моему, через слово в обращениях к украинскому народу говорит, что вот зима будет тяжелой, а если еще хуже будет тяжелой. Вот, вот, видимо, это предел, после которого вообще, наверное, там что-то планировать на Украине. И, ну, просто вымерзнут города, люди уйдут оттуда. Люди уйдут из городов, уедут, Польша приготовится, еще 2 миллиона беженцев. Попробуй их там не пусти, вот так же, как в этой Сеуте было, наверное, просто пойдут, потому что жить хотят.
3: Но они тянутся потихоньку, там не очередь-то не спадает на границе.
4: Где?
3: Украина, Польша.
4: Украина? Да. Не, а когда люди проламываются, когда там уже молодые мужчины и пожилые мужчины...
3: Не, не про это. Вот те, кто может выехать, видимо, женщины, дети,
4: что же важно? Они, по-моему, ездят туда-сюда просто.
3: Ну, может быть, не знаю.
4: Там, что дико раздражает тоже вот этих всех жителей Европы, которые говорят, вот у меня какая-то вот немка пишет, у меня вот соседка, она в Инстаграме хвастается, что 4 раза там была на Украине, рассказывает, какие можно деньги от государства немецкого получать. Говорит, а я пашу, я никуда не езжу там целыми годами, а это 4 раза уже было. Ну, какое-то такое напряжение. Вот то, что с Польшей происходит, вот мне кажется, вот за этим тоже надо внимательно следить, потому что там вот, вот этот маховик взаимной ненависти, он раскручивается. Особенно это в соцсетях видно. Любой какой-то эпизод с участием там украинок или поляков, он сразу же начинает в соцсетях какой-то просто вот начинается шум, какая-то ненависть. Тут же поляки начинают кучу постов про Волынь, про вот эти вот жертвы. Украинцы, естественно, ничего умнее не могут придумать, как просто ненавидеть и какими-то словами обзываться. Мне кажется, с этой стороны должно где-то тоже какой-то перелом наступить. Зеленский же вернулся из... США, он, кстати, говорил, вот объявлялось, что он поедет чуть ли не на неделю. Ну, видимо, там чертежи перерисовывать хотел в США. А тут ему сказали, все, иди, мальчик, никакой тебе лицензии. Тут вон и Боинг против системы наведения лицензировать не будет, ну и так далее. Он вернулся, заехал в Польшу, но он-то типа там президент, он должен с Навроцким встречаться. Нет, он встречался с премьер-министром.
3: И то, что Навроцкий с ним кидался медалями, а Туск, да, наоборот, его защищал.
4: А Туск, да. И все это заметили. О, уже все.
3: Как быстро пролетело время. Да. Продолжим через неделю.
4: Спасибо,
3: Андрей
4: всем,
3: Бочаров в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Ага, тот самый Бочарик.

0: знать за 90 секунд.
1: Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, столько же в Нижнем Новгороде и Пскове. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Wildberries обсудил с правительством комплекс мер поддержки. Снабжение людей в пострадавшей от паводка Тюмени нормализуется. В России ожидают снижения биржевого рынка. Подробности далее. Wildberries обсудил с Кабмином России комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса, заявила журналистам глава маркетплейса Татьяна Ким. Она отметила, что пока система находится в разработке, в свою очередь компания провела уже 2 транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления, заверила предпринимательница. Напомню, в последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Словакия готова помочь Испании в охране внешних границ Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в городе анклаве Сеуте, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Глава Кабмина не думает, что правильным решением было бы исключить официальный Мадрид из Шенгенской зоны. По его мнению, Европейский Союз должен помочь стране справиться с этой ситуацией. Это заявление идет вразрез с действиями властей Италии и Франции. Первые приостановили визовый режим с Испанией, вторые же отправили на совместную границу войска и военную технику. За исключение Испании из зоны Шенгена выступили несколько стран, в том числе Финляндия и Дания. Жители Тюмени и Тюменского округа, в чьих домах из-за паводка вода приобрела запах, смогут набирать чистую воду в школах, детсадах, больницах и поликлиниках, сообщил губернатор Александр Моор. В четверг сообщалось, что в городе и округе организован подвоз питьевой воды и установлены временные водоразборные колонки, где люди смогут бесплатно набрать себе чистую воду без запаха. Глава региона пояснил, что решение принято после того, как у машин водовозов образовались очереди из желающих. Возрастные ограничения на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет в Австралии оказались неэффективными. Более 80% австралийских подростков все еще продолжают использовать социальные сети, передает австралийский телеканал ABC со ссылкой на исследование регулятора безопасности в интернете и Safety. На этом фоне правительство Австралии объявило о том, что удвоит максимальный штраф для компаний, которые не соблюдают запрет, а также усилит полномочия регулятора. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов о

0: участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующим решением Международной федерации гимнастики. Чемпионат Европы пройдет в столице Хорватии с 13 по 23 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на «Радио Спутник». Начнем с политики. Офис Зеленского прозондировал почву в Генеральной прокуратуре Украины с тем, чтобы возбудить или на предмет возбуждения уголовного дела против Александра Григорьевича Лукашенко, президента Белоруссии. Было получено письмо от белорусской оппозиции, в основном находящейся за пределами страны, а предмет уголовного дела – поддержка специальной военной операции, правовая оценка действий белорусского руководства. Обсуждаем ситуацию с Полиной Реутовой, журналистом, историком, автором телеграм-канала «Оптимистка в штатском». Полина, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Ну, если исходить из того, что Зеленский ищет поводы для пиар-перемог, скажем так, да, можно ли рассматривать в этом свете вот это, эту инициативу?
3: В том числе, безусловно. Киевский режим, в принципе, руководствуется теми параметрами и считает положительными те действия, которые могут содержать в себе широкую пиар-составляющую. Это один из мотивирующих главных моментов. Но в данном случае здесь присовокупили другую историю. Поскольку с этими гопниками, которые говорят, что они оппозиция, вот эта вот уехавшая странная публика, она не так давно наведывалась в Киев. Одновременно с тем они имеют плотные контакты с глобалистами из Европы, и они собираются на полном серьезе качать режим. В том числе, как торпеду, они используют киевский режим, который для этой цели наилучшим образом подходит. А уголовное дело они заводят для того, чтобы свести на нет все попытки взять Минск в качестве переговорной площадки и в качестве посредника, о чем белорусская сторона неоднократно заявляла, что она готова такую функцию выполнить. Именно для этого они и делают с правовой точки зрения в их украинском рейхе такую ситуацию невозможной, потому что если они заводят дело против президента государства, который выражает готовность быть посредником, то, очевидно, посредником такое лицо для украинского рейха быть не сможет. Они для этого совершают такой поступок прежде всего. Ну, конечно, еще и пиар-составляющая, она тоже не последнюю роль в данном случае играет. А вот эти уехавшие кадры плюс их подельники на Западе, это просто торпеды. Они примерно ничего из себя не представляют, нулевые политические перспективы, они просто осваивают гранты и пытаются изображать из себя борцов за какую-то там свободу. Но выглядят крайне комично.
2: А просто отказаться нельзя, но если разговор пойдет о площадке?
3: А зачем? Надо же шум из этого сделать, надо же продемонстрировать потужность и решительность. Угу. Они же аргументируют еще чем? Они аргументируют тем, что Минск якобы был плацдармом в начале специальной военной операции для наступления российских войск на Киевскую губернию. Но при этом их это не мешало. Я напомню, что перед Стамбулом был Гомель. Встречи были в Гомеле с украинской стороной. Двусторонние российско-украинские встречи были в Гомеле первые. Только потом был Стамбул. И основные гуманитарные коридоры для обмена у нас идут через Минск. В том числе сегодня был гуманитарный коридор открыт белорусской стороной для обмена.
2: А если
3: в этот же день они решили завести, заявить о своем желании завести уголовное дело против Лукашенко. Очевидно, практически полное отсутствие гуманитарных коридоров для киевского режима – это избыточная история. Они хотят, чтобы их не было вообще.

0: вообще? Как я представляю?
1: А это они не хотят пленных своих получать?
0: Слишком большой контраст получается. И для обмена пленных, и для обмена телами.
1: Ну, по пленным же вроде баш на баш получается, там одинаковое количество, нет? Я по предыдущим сужу.
0: По всей видимости, они считают эту ситуацию избыточной, они хотят, чтобы таких контактов не было вообще. Они отрезают уже последние гуманитарные рычаги, которые имелись. И они все происходили через Минск. Крайний раз сегодня, я еще раз напомню. Поэтому все это звенья одной цепи, на мой взгляд, они выключают Минск как самостоятельного субъекта и полностью его присовокупляют к России. Это агрессор соагрессор, о чем сам батька шутил, что мы соагрессоры, это цитата. По всей видимости, они таким манером теперь нас рисуют, и они не рассматривают Минск как субъектную единицу, через которую можно проводить коммуникацию, в том числе гуманитарного характера, уже не говоря о политической коммуникации в качестве площадки и так далее. Хотя батька неоднократно заявлял о своей готовности даже в Киев приехать. Но, по всей видимости, они, наверное, боятся, что батька таки приедет в Киев, поэтому они решили заранее на него уголовное дело завести. И, как мне представляется, очень нехорошо в данном случае, что ни в Минске, ни в Киеве, ни в Минске, ни в Москве до сих пор нет уголовного дела на этого просроченного наркомана, который называет себя президентом. Хотя это лицо нелегитимное, и совершенно непонятно, почему мы продолжаем его с правовой точки зрения пока оберегать и не заявляем о его подлинной сути уже в правовом смысле.
1: Ну, видимо, наше руководство необратимые поступки не хочет совершать, необратимые действия, потому что назад уже не открутишь, а так свобода какая-то есть выбора.
0: Ну, смотри,
1: Извините, что я прерываю, из этой же серии у нас же многие спрашивают, почему до сих пор он, так сказать, землю топчет. И, в общем, в этих вопросах есть логика. Ну вот, видимо, какие-то резоны есть. Как вы считаете, какие?
0: В плане того, почему он до сих пор живой, ну, его скорее порешают его британская охрана, которая очень быстро может превратиться в конвой, а потом в каратели. Его же британцы охраняют. А наша сторона, по всей видимости, понимает, что если с этим кадром что-то случится, и он умрет неестественной смертью, он моментально станет героем и символом сопротивления, и очередным поводом для того, чтобы наносить России еще более неприемлемый ущерб, объявив государственным террористам и так далее, которые уничтожают, как они считают, как они говорят, законных лидеров свободных государств. А с правовой точки зрения, я напомню, что у нас есть террорист-экстремист Буданов, который встречался с нашим военным руководством, с представителями. Этот статус не мешал с ним проводить коммуникации. Это с правовой точки зрения, если мы рассматриваем.
1: Я извиняюсь, что опять прерываю. Пусть американцы это кому-нибудь другому расскажут после того, как они законные власти Ирана уничтожили в массовом причем порядке.
0: Разумеется, это же другое.
1: Ну, это понятно, но только у них аргументов-то не будет.
0: У них аргументов не будет, но они пользуются своей информационной практически тотальной гегемонией, монополией на правду в общепринятом смысле, потому что они контролируют ключевые средства коммуникации по всему миру. Они этим пользуются. У нас, к сожалению, такого рычага воздействия информационного широкого нет в масштабах всей планеты.
1: Ну, это они, как говорится, весь мир, и вы, получается, так употребили, хотя это касается их золотого миллиарда и больше никого, потому что ни в Индии, ни в Китае у них никакой доминанты в этом плане нет. И, кстати говоря, там-то доминируют и наши арти тоже. Спасибо большое, Полина Реутова, извините, что не дал ответить на эту реплику, но я думаю, что не последний раз встречаемся в эфире «Радио Спутник». Журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка» в штатском Полина Реутова была в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Поставлена точка, насколько я понял, ну, сейчас наш эксперт объяснит, так это или нет, в деле Валерии Чекалиной, или, как многие знают, Лерчика. Она получила 5 лет условно, решение вынес Гагаринский суд Москвы. Дело о незаконных валютных операциях, плюс еще штраф, там, по-моему, 765 миллионов рублей, какая-то запредельная для меня цифра. Давайте попробуем разобраться, много это, мало, в таких случаях, как обычно бывает. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Владимир Комсолев, правозащитник, юрист, судья в отставке. Владимир Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Как бы вы оценили этот приговор?
3: Ну, если немножко в историю погрузиться, три фигуранта, бывший супруг, осужденный на сегодняшний день, значит, который получил 7 лет колонии. И также был один из фигурантов, который также осуществлял, партнером он являлся, Роман, 2,5 года колонии. Ну, основная нагрузка легла на бывшего супруга Лерчика, значит, Артема, связано с тем, что, собственно говоря, все схемы, которые прорабатывались и осуществлялись по выводу средств в Эмираты, как раз-таки осуществлялись непосредственно им. А был еще подельник, который получил 2,5 года за то, что он, собственно говоря, стал сотрудничать со следствием. Лерчик, в нашем случае, она вину не признала до последнего, и получив даже условный срок, да, в рамках там, 5-летнего, получила гигантский штраф. Ну, в нашем представлении было установлено, что суммы, которые фигурировали, там вывод 250 миллионов, вот, и на сегодняшний день инкриминировалось, поскольку было выделено в отдельное производство. Лерчик, почему она получила, во-первых, приговор отдельно, потому что в связи с заболеванием дело было приостановлено и выделено в отдельное производство, и в связи с чем отдельным приговором уже ей презюмировалось. Ну, это как следствие. Да, было установлено онкологическое заболевание, это, как, собственно говоря, и стало причиной приостановления дела, да, состояние здоровья, которое позволило бы принимать участие. И, собственно говоря, врачи онкологической больницы при заключении давали свое заключение такое, что да, излечение на сегодняшний день заболевание продолжает протекать, однако это не является препятствием для участия в судебном заседании, что и позволило возобновить дело и рассмотрение дела по существу. Безусловно, фактор того, что несовершеннолетние дети, конечно, сыграл свою тоже решающую роль. Еще раз отмечу, на сегодняшний день Лерчик, она свою вину не признала. И ссылаясь на то, что, во-первых, подобного рода суммы у нее нету, ну, действительно, может, и нет, потому что ее роль вообще в этой ситуации, ну, я не оправдываю ни за, ни против нее, ее роль была больше публичная, медийная. Она зарабатывала деньги, а уже другие участники выводили схемы, придумывали схемы, организовывали, выводили средства. Но, тем не менее, на сегодняшний день ей установлено ограничение занятия в медийном пространстве 3 года. 3 года стоять на учете и посещать уголовно-исправительную систему, которая бы ежемесячно отмечалась по тому факту, что она находится по месту своего регистрации, по месту жительства. Ну, прокуратура там просила вообще какие-то немыслимые более миллиарда штрафа. Ну, тем не менее, на сегодняшний день блогеров таким образом призывают к ответственности не вывод денежных средств за рубеж, оставляя деньги, во-первых, оплачивая налоги, и тем самым показывают добропорядочность и граждан, которые платят налоги в своей стране.
1: Законопослушность, я бы сказал.
3: Законопослушный, да, это синоним, да, подбирал слово, да, скажем так, с правовым сознанием того, чтобы было аналогичные дела, которые, если кто-то там подумает, выводить деньги на сегодняшний день за рубеж, и, ну, подобное, в общем, по инфо такими вот заработками, ну, чтобы это, в принципе, вероятно, приостановить подобную деятельность, если она, соответственно, осуществлялась бы не в таких масштабах вывод средств и пополнение бюджета. Ну, скорее всего, с таким помыслом просто штрафы на сегодняшний день, ну, даже по судебной практике, достаточно редкие в силу того, что ну, было приковано внимание, ну, достаточно нашумевшие дела, вот, поэтому вот такие...
1: И знаете, у меня еще один вопрос, просто так, времени не так много, а вот условный срок в данном случае, это обусловлен диагнозом или, в общем, это обычно то, что получают в таких случаях люди?
3: Скажем так... Здесь юридически значимы, конечно, несколько обстоятельств, безусловно, заболевание, которое онкологическое, да, под наблюдением врачей должно протекать. Это одно из критерий, да, который осуществлялся при вынесении приговора руководства суд, ну и в том числе наличие несовершеннолетних детей, которые, собственно говоря, на иждивении находятся. Поэтому это в том числе также сыграло свою, собственно говоря, решающую роль. Но и надо отметить, что, собственно, ее роль в этой всей структуре и схеме вывода денежных средств не являлась главной, она же только имела в виду заработок. Да, с ее согласия там осуществлялись сильные действия по подписи, подделка документов, вывод средств, но, тем не менее, решающую роль как раз, собственно говоря, его бывший супруг на себя и взял, и он отбывает наказание, там, 7 лет колонии, собственно говоря, который активный самый был. Поэтому в данном случае два фактора, которые здесь и сыграли.
1: Ну, то есть, да, дети, диагноз. Спасибо большое, Владимир Концелев, правозащитник, юрист, судья в отставке, был в эфире «Радио Спутник».
2: В эфире «Радио Спутник».
1: Еще одно громкое судебное дело, теперь же Кузьминский суд Москвы вернул в государственный бюджет объекты недвижимости более 100-123, если быть точным, в разных регионах России. Там география какая-то сумасшедшая, от Дальнего Востока вплоть до западных границ. Признав недействительными договоры пожертвования такой вот организации, которая называется «Свидетели Егова». Егова. В 2017 году Минюстом она признана экстремистской и запрещена ее деятельность на территории нашей страны. Говорим об этом с Виталием Милоновым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросом отцовства, материнства и детства. Виталий Валентинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот давайте начнем вот с ликбеза. Вот просто как обыватель вопрос вам задаю. Многие, в том числе официальные конфессии наши, российские, они принимают пожертвования от людей. Вот в данном случае в чем разница? Где вот то, что делали свидетели Егова, отличается, собственно, от законопослушного и нормального течения событий?
4: Принятие пожертвований – это нормальный атрибут, нормальная черта любой некоммерческой организации. По сути дела, чаще всего это является главным источником финансирования. Ведь заключается не в том, что принимает или нет, а насколько организация имеет право действовать на территории страны. В нашей, ну, в России, в нашей стране достаточно мягкое законодательство, касающееся религиозных организаций, и у нас существует огромное количество разных христианских деноминаций, конфессий, и не только христианских. Но свидетели Иеговы стоят как бы особняком, потому что практически с самого первого дня они были такой не просто религиозной организацией, и дело не в разночтениях с традиционным христианством, от которого они стоят очень-очень далеко. А будем так говорить, в принципе, организации самой структуры свидетелей Еговы по принципу тоталитарной секты. Это не вид, это не, так сказать, вид протестантской церкви. Это, безусловно, отдельно стоящая тоталитарная секта, где вопросы веры уже находятся как бы достаточно далеко, а главное, это вот некая структура, ориентированная на тотальное подчинение и отказ от исполнения государственных обязанностей. Хочу подчеркнуть, что ни одна религиозная организация, будь то христианская, исламская, неважно, не идет на то и не призывает граждан отказываться от выполнения государственных обязанностей и повинностей, потому что в христианстве появилось есть такое известное выражение «Богу Богова, кесарю кесарю».
1: Извините, что прерываю. Большинство людей знает о том, что они не разрешают там, не знаю, хирургическое вмешательство, вообще вмешательство медицинских работников, а еще что? Вот какие они не исполняют обязанности?
4: Они призывают своих адептов отказываться от многих государственных обязанностей, а их последователи никоим образом не выполняют повинности, воинскую повинность, то же самое. Мало того, детям ряд из них запрещают переливание крови, тем самым подвергая детей смертельному риску, потому что иногда это жизненно необходимо. Именно из-за них как раз и пришлось проводить такую практику, как оперативное срочное принятие решения о переливании крови или хирургическом вмешательстве, помимо воли родителей. Родители просто запрещали помогать и спасать от смерти детей, основываясь на том, что вот некая американская книжка им повелевает этого не производить. Ведь эта же вся организация управлялась-то не российским подразделением, то есть у них не было суверенного повода, суверенной организации. Все это управлялось из единого центра, и все адепты получали инструкции через некий журнал «Сторожевая башня».
1: А где центр, извините?
4: В Соединенных Штатах.
1: Соединенных Штатах. Да, вот смотрите, они, значит, я так специально себе выписал страны, это, ну, кому, собственно, передавались вот жилые помещения, это земельные участки и прочее. США, Австрия, Швеция, Дания, Испания, Португалия, Нидерланды, Финляндия, практически там весь западный мир, плюс еще десятки городов, как я уже сказал. Как им удалось так расплодиться, уж простите за такой глагол?
4: Ну, это... парадокс, это отличительная черта тоталитарной секты. Адепты секты не просто разделяют ценности или веру. Они обязаны агрессивно, навязчиво осуществлять даже не миссионерскую деятельность, или не делать миссионерской, а просто осуществлять там поквартирный обход. Именно свидетели Иеговы стали вот таким характерным мемом, когда они звонили прямо в двери и ни в коем случае не афишируя то, что они являются нехристианской организацией, пытались обманом, всяким мошенническим образом затянуть человека, не очень сильно разбирающегося в основах веры, в свою организацию. Ну а там уже все. Там уже тотальное подчинение, там уже все. Государство не государство, общество не общество, родители того и тоже уже можно по боку. Главное – служить верой и правдой и идеалам вот этой вот американской структуры.
1: Ну и как вы считаете, у нас еще где-то минутка осталась, последние годы государство наше достигло успеха в борьбе с подобными организациями? Как процесс идет?
4: Безусловно, наконец-то произведена, мы видим различия между организациями там, неопротестантскими, организациями, ну, будем говорить, не очень традиционными для нашей страны, в соответствии со свободой вероисповедания, в соответствии с Конституцией, люди имеют право ходить в те структуры, международные, в том числе церкви, которые им нравятся. И у нас, например, церковь неопятидесятников, ее представитель, есть даже в официальных структурах, вот, в Общественной палате Российской Федерации, господин Ореховский. То есть у нас нету дискриминации церквей по принципу их международности. У нас есть и католики, и протестанты.
1: То есть недружественных нет, я понял.
4: Мы говорим не о том, что они американские или европейские, мы говорим о том, что свидетели Иеговы опасная тоталитарная секта.
1: Понятно, спасибо, Виталий Валентинович. Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, был в эфире «Радио Спутник». Наша информационная программа получит продолжение после новостей. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Законопроект о новых санкциях против России рискует быть заблокирован в Палате представителей США из-за опасений законодателей по поводу широких полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Конгрессе и экспертов в сфере торговой политики. Влиятельные демократы профильных торговых комитетов Сената и Палаты представителей Рон Уайден и Ричард Нил заявили, что текущая редакция законопроекта – это рецепт хаоса и повышение пошлин, который грозит подстегнуть инфляцию внутри штатов, согласно публикации. В свою очередь, эксперты и дипломаты, как отмечает агентство, предупреждают, что документ наделяет Трампа беспрецедентным правом вводить пошлины против целых государств. Ранее Сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. При этом Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает рассмотрение документа. Фонд помощи раненым детям Белгородской области за время работы собрал более 63 миллионов рублей пожертвований и адресно помог всем 268 детям, пострадавшим с начала СВО, рассказал в РИО губернатора Александр Шуваев. Как подчеркнул чиновник, фонд был создан более года назад. По его словам, полис ОМС покрывает только базовые вещи, а оборудование для реабилитации, протезы, сложные процедуры и санаторное лечение остаются за его рамками. Фонд закрывает эти потребности оперативно, исходя из запроса и состояния ребенка. Он уточнил, что благодаря поддержке граждан свыше 100 семей прошли лечение на Кубани и в Крыму, шестеро детей восстановились в московской клинике, а четверым установили высокотехнологичные протезы. Общая сумма помощи превысила 35 миллионов рублей. В СНГ планируется принять совместное заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, сообщила пресс-служба исполкома Содружества. По информации ведомства, эксперты доработали и согласовали проект совместного заявления, решив внести его на рассмотрение очередного заседания Совета министров иностранных дел. Инициатором принятия документа выступила российская сторона, подчеркнули в пресс-службе. Российские синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Победу одержали двукратные чемпионки мира и действующие чемпионки Европы, сестры Анна-Мария и Эрини Марина Александри, которые с этого турнира представляют Грецию, а ранее выступали за Австрию. Бронзу завоевали британки Кейт Шортман и Изабель Торп. В свою очередь, российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе. Он уступил представителям Британии и Италии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Продолжаем разговор. У микрофона по-прежнему Алексей Осин. Приветствую всех тех, кто появился или присоединился к нам только что. Банк России поступает довольно ощутимое количество жалоб от инвесторов и потребителей финансовых услуг. За первое полугодие 2026 года 211 тысяч. 15,7% по сравнению с прошлым годом прирост, причем за счет, прежде всего, за счет деятельности микрофинансовых организаций. Обсуждаем ситуацию с Михаилом Алексеевым, экспертом проекта «За права заемщиков» Народного фронта. Михаил Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В основном недовольны граждане, сейчас вот даже попробую произнести это слово, раздолжнителей. Господи, вот русский язык как-то не очень-то тут проночевал, но тем не менее. Расскажите, пожалуйста, что это такое и почему граждане этим недовольны?
4: Ну, надо понимать, что мы находимся в, собственно, определенном специфическом экономическом цикле. И, естественно, мы находимся в более турбулентных отношениях и проблематике по всей линии отношений с потребителями. То есть, если мы говорим, да, о микрофинансовых организациях, то очевидно, что заградительные ставки по кредитам делают все в меньшей степени возможным, значит, гражданам пользоваться именно кредитными, то есть банковскими продуктами. И это в том числе не только из-за процентных ставок, да, но и из-за того, что, банки более тщательно подходят к выбору заемщиков, в том числе исходя из новых нормативов там, Центрального банка. Именно поэтому люди все больше степени идут, у них даже спрос на долговое бремя не делся, он даже в какой-то степени растет, мы понимаем тоже из-за закредитованности. Конечно, в связи с этим люди вынуждены обращаться в микрофинансовые организации. А там у нас с вами специфическая среда. Было бы неправильно говорить, что микрофинансовые организации ни к чему ничем хорошим не славятся, но в любом случае они закрывают определенную потребность. Но тем не менее мы прекрасно понимаем, что а, это высокие процентные ставки, б, мы никуда с вами не делись от достаточно специфических проблем, которые возникают у людей, которые берут займы онлайн. И, конечно же, никуда мы с вами не делись, не избавились на сегодняшний день от серых микрофинансовых организаций. Ну, давайте я вам просто приведу обычный пример на коммуникации по одному из обращений. Вот, не знаю, там за последний год девушка взяла несколько займов онлайн. Большую часть из них допустила просрочку.
3: Угу.
4: И спустя полгода она просто не может понять, кому она и сколько должна. Почему? Потому что, как правило, эти займы, ей приходят смски о том, что вот эта, значит, организация уступила другой организации, та уступила третьей, и в итоге ей приходят смски, она уже не понимает первичный займ, кому она когда сколько отдавала, кому она сколько должна, и самое главное, способ защиты права. Ну, то есть на тебя давят все. У тебя телефон постоянно гудит, и вот даже с точки зрения, там, да, как выпутаться из этого, ну, у нее нету понимания, кому сколько заплатить, и тем более, что люди, как правило, не могут из этого выбраться там вот в моменте, оплатив. Поэтому я думаю, что в первую очередь этот вал обращений связан, ну, вот, как бы, знаете, с давно назревшей проблематикой. Просто ее объем увеличился, и мы, конечно, фиксируем эту проблему. Во многом, я думаю, что там отчасти, возможно, эту проблему снимет, если пройдет закон о так называемом комплексном урегулировании задолженности, КУЗы вот эти, это, значит, лоббирует банковская система, но и всем кажется, что это вот банковская хитрость. Но на самом деле это во многом вот этот способ найти тот самый компромисс, который точно так же жаждут заемщики и должники. И на сегодняшний день, в том числе система профессиональных кредиторов, и банки, и микрофинансовые организации, увы, подталкивают людей к тому, чтобы пользоваться возможностями процедуры банкротства, что тоже влияет, значит, в том числе влияет на рост, значит, объема вот этих вот процедур банкротства, потому как люди, ну, часто они говорят, я готов погашать каким-то образом с внятным, понятным графиком, но у меня несколько кредиторов, я не могу, значит, и каждый хочет. Я не могу с ними найти никакой общий язык. Поэтому я думаю,
3: извините, что прерываю. А нельзя обязать, если кто-то чьи-то долги купил, уведомлять должника с суммой того, чего он должен. И с названием той организации, у которой были приобретены долги. Это сложно? Технически, может быть, юридически?
4: Ну, вы понимаете, в чем дело. Наверное, несложно. В банковской среде здесь более-менее понятно. И будем так говорить, банки продают это там большими пакетами. И, как правило, это покупают тоже немаленькие коллекторские организации, которые, безусловно, беспокоятся и дорожат своим статусом. Они ведь тоже в реестре. И они соблюдают 230 ФЗ в основной своей массе. Там, да, ну, бывают, конечно, какие-то нарушения технические, но тем не менее. И здесь проблемы нет. А вот в микрофинансировании, вы понимаете, как ни крути, очень много серого рынка. Почему сейчас всплывает эта инициатива, что, знаете, мы очень долго с вами ругали засилие на каждой остановке этих микрофинансовых организаций, помните, как-то время назад.
3: Да.
4: А сейчас они пропали. И сейчас, как правило, это все ушло в онлайн. А как человеку отличить в онлайне, что это за там, какое-то абстрактное название, там, МФО-бабки, МФО-деньги, там какие-то, в общем, сотни названий, и человек не очень может понять, вообще хотя бы какой-то это серая организация или белая организация. Ведь если мы с вами посмотрим, откроем даже просто вот файл, на который размещен на сайте Центрального банка, это просто сотни, наверное, даже тысячи микрофинансовых организаций, часть которых существующая, часть которых уже отозваны, документация, которая им позволяет работать, да, оставаться в реестре соответствующем. И как в данном случае потребителю разобраться, это непонятно, к сожалению.
3: Извините, что прерваю. У меня просто времени не так много. У меня заключительный вопрос. Все-таки давайте закончим того, чего начали. Вот человек обращается в организацию, которая обещает ему избавить его от долгов. Видимо, что-то этой организации платят. И здесь вот как раз эти самые раздолжнители. Вот, а они что делают? И как вообще стоит куда-то в третью организацию обращаться?
4: Ну, в данном случае мы с вами должны понимать, что есть вот четко, такой четкий маркер. Все то и все те, которые говорят, что, значит, это также доступно, да, как получить как бы кредит, как за хлебом сходить, и вот вам те вам гарантия списания долгов, мы их, значит, с юмором называем такой специфическим термином спис-долгеры. Значит, это все, конечно же, в большей степени от лукавого. Это такой жесткий маркетинг, похожий на когда-то банковский, который карточки рассылали. Банкротство – это состязательная процедура. Да, она помогает. Вот все те, кто более-менее оказывает юридические услуги, объясняет, что есть внесудебная процедура банкротства бесплатно, что есть формат реструктуризации в рамках процедуры банкротства.
3: Это нормально, есть. Да. А что ненормально? Только очень коротко, если можно. Спасибо.
4: Ненормально гарантия списания гарантия. Долгов. Гарантировать решение суда, а это состязательная процедура, это суд, никто
3: невозможно.
4: Не имеет права гарантировать какой-либо результат, который связан с судебным актом. Вот это самый явный маркер.
3: Спасибо большое, Михаил Александрович. Михаил Алексеев, эксперт проекта «За права заемщиков Народного фронта», был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: А помните, говорили мы о том, что для того, чтобы было легче, например, учиться в высшем учебном заведении, у молодых мамочек должна быть возможность оставить где-то вот в какой-то комнате под присмотром своего ребенка и сходить на лекцию, на зачет и так далее. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила расширить сеть пространств для поддержки матерей. И, выступая в Граце Нижегородской области, она эту идею высказала, причем она считает, что должны быть в пешей доступности эти самые пространства. Вот давайте попробуем поговорить, что же это такое, с Ниной Останиной, председателем комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: Что имеется в виду, что за пространство? Что там можно быть, какие услуги?
5: Давайте разделим все-таки две темы, поскольку вы обозначили в самом начале потребности, которые испытывает студенческая семья, молодая мама-студентка. С принятием федерального закона о студенческих семьях, я думаю, что очень много изменилось в жизни этих самых семей. Начиная с того, что теперь мамы-студентки получают не 2500 стипендию, а они получают 92 тысячи рублей. Это минимально до исполнения ребенка полутора лекций. Это первое. Второе. Закон о студенческих семьях обязывает образовательные организации как раз создавать такие пространства. Называются они комнаты для детей. Есть практически во всех вузах. Сейчас это стало делом чести. И я искренне здесь благодарю и называю в вашем эфире заместителя министра образования Ольгу Викну Петрова, которая вот своим личным таким участием все-таки помогла закон сделать работающим. Ну, первое, студенческие семьи получают комнату в общежитии студенческом, они обязаны предоставить на ректорат такие комнаты. И второе, комнаты для детей и в общежитии, и в вузе. Я приехала в Оренбург, была в педагогическом университете, где увидела эту самую детскую комнату. Я была в Тамбове, в университете Державина, детская комната. Поэтому, если говорить сейчас о студенческих семьях, то молодой маме удобнее не в МФЦ ребенка, все-таки не в МФЦ ребенка оставить, а там, где она учится. Там, чтобы она могла уйти, покормить ребенка, посмотреть за своим ребенком. Я думаю, что это абсолютно правильно, потому что, да, собственно, и присмотром занимаются как раз молодые воспитатели. Это тоже из числа либо самих студентов, либо заключают договор с ближайшим детским садом, образовательной организацией, воспитатели из детского сада приходят, либо детский сад рядом расположенный тоже открывает свои возможности, берут и туда, в том числе детей, платят за это вуз. Это первое, про студентов.
3: Да, теперь про студентов. Пространство
5: теперь,
3: для поддержки матерей.
5: А теперь МФЦ. Знаете, хорошая идея тоже. Ленинградская область, выездной там комитет у нас был, увидели МФЦ, где как раз такие пространства созданы для того, чтобы женщины могли условно и в обеденный перерыв прийти, и вместе с детьми прийти пообщаться, и дети без мам могли прийти. Но что я увидела здесь? Понимаете, вот одно дело, приехали мы депутаты, либо приехал там детский омбудсмен. Нельзя делать выводов из наших поездок, потому что понятно, что под нас готовится и МФЦ, и мамы, которые приходят в этот МФЦ. Что-то меня заставило вот подумать, что далеко не все так массово обстоит в этих самых МФЦ. Не хочу никого обидеть, но я понимаю, что эти центры, они есть в крупных городах только. А у нас и семьи многодетные живут, и в малых городах живут, и в селах. Вот там такой возможности абсолютно нет. Поэтому, конечно, это идея, которая заслуживает поддержки всяческой. Но прежде чем всякая идея, она требует финансового сопровождения. Сейчас все это на плечах муниципалитетов, где бюджеты, мы знаем, очень скудные, совсем никудышные, если регион денег не выделит. Региона денег хватает только вот на краевой или областной центр. Поэтому говорить о том, что у нас развиты этих МФЦ, там, я пока все-таки не отважусь этого сделать. Впрочем, давайте родительницы, они нам честно скажут, что это далеко не так.
3: Нет, ну на самом деле ведь начинается, как китайцы, по-моему, говорят, значит, большой путь начинается с небольшого первого шага. Я думаю, что, может быть, это надо развивать просто и все. Но тут говорится...
5: Правильно, да. Думаете, Слушайте, ну мне кажется, что если бы у нас шаговой доступности были бы детские садики и ясельки, то это было бы гораздо лучше, чем на несколько часов оставить ребенка в МФЦ.
3: А что такое выездные бригады? Вот я так и не понял в связи вот с этим.
5: Я тоже не поняла. Я тоже этого не поняла, потому что очень многое нам докладывают, когда приезжаешь в регион. Но я пока это плохо понимаю.
3: Да, тогда...
5: Я, честно признаюсь, я не знаю, что это
3: такое. Я понимаю, тогда... Да, рассчитываю все-таки, что в данном случае будет проще, а бесшовная модель социальной помощи от рождения до старости тоже непонятно.
5: Да нет, хорошее название, которое, в общем-то, скорее такая добрая пожелалка. Ну, согласитесь, что такое бесшовная модель от рождения до старости. Это означает, родился ребенок, и сразу он окружен вниманием не только мамы, папы, бабушки и дедушки работают в силу того, что продлен пенсионный возраст, но государство берет на себя обязательства по тому, чтобы дать возможность родителям, что называется, вернуться на рабочее место. Вот теперь вопрос. Много ли у нас яселек, где... куда берут ребенка с возраста полутора лет, потому что у нас сейчас оплачиваем отпуск до полутора лет. Нет, немного, практически нет. Поэтому, как правило, это с трех лет. По количеству мест в детских садах, в принципе, у нас 100% детей этими местами обеспечены. Но это не означает, что каждый родитель может устроить своего ребенка. Потому что если в семье трое детей, один в школе живет в одну, надо везти в один микрорайон, вот у меня в Оренбурге, а другого ребенка там во второй, а третьего в третий. То есть речь идет о том, что у нас нет шаговой доступности, эта проблема не решена. Поэтому это хорошие пожелания. Ну а дальше, согласитесь... подростковый, школьный возраст. У нас что, дети после уроков, они все окружены вниманием? Если нет денег у родителей, он не пойдет в секцию, потому что за нее платить надо, не пойдет в творческие студии, тоже платить надо, пойдет на улицу или сядет дома с телефоном. Ну а что такое старость? Это в Москве, замечательное московское долголетие. Вот это вот бесшовно, все хорошо здесь. Но Москва и Россия не завершается. Поэтому хорошее пожелание, мне не хочется разбрасываться и сейчас, чтобы раздражаться людей, чтобы они еще раз так ополчились на столицу, потому что здесь правда, московское долголетие это показательно. Я вижу счастливых людей, которые, завершив вот свою трудовую деятельность, имеют прекрасную возможность общаться, изучать языки здесь, вот просто хобби такое, да, путешествовать, узнавать там, бесплатные экскурсии, бесплатные абсолютно. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы это было по всей стране. Увы, вот пока такой возможности у нас по всей России нет. К сожалению, повторяю, что если бы федеральный центр взял на себя вот то, о чем говорится в этих пожеланиях, то было бы замечательно. А так, мне не хочется, чтобы вот предвыборные разговоры отдельных политиков, они что называется, были...
3: Чтобы не было разочарования никуда. У людей, это потому что этого
5: не
3: нет.
5: Не надо этого делать. Не надо этого делать, абсолютно не надо.
3: Ну, вы все разъяснили, Нина Александровна. Спасибо вам большое, Нина Станина. Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства была в эфире радио «Спутник». Сразу Виталий Валентинович Милонов из одного комитета в одном и том же эфире. Это замечательно. А продолжим через пару секунд.
0: В эфире радио «Спутник».
3: Ну, в общем, вышесказанное говорит о том, что темы мы сегодня обсуждаем близкие каждому человеку, равно как и та, которая на повестке дня встанет вот прямо сейчас. Роспотребнадзор предупреждает, что употребление родниковой воды в Москве может вызвать неприятность, скажем так. Тут вам и гепатит А, и лептоспироз, и кишечные инфекции. Это подтвердил ежегодный мониторинг качества воды, а граждане тянутся к родникам, набирают воду. Кажется нам, что вот эта вот живительная сила природы нам поможет, а может быть и нет. Вот какие неприятности могут нас ожидать, мы обсудим с Владиславом Жемчуговым, доктором медицинских наук, специалистом по особо опасным инфекциям, врачом-иммунологом. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Ну вот, да, я не знаю, а у нас всегда была такая ситуация, потому что вроде как в прошлые годы, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, таких вот ужасных предсказаний мы не слышали или были?
6: Ну, знаете, специалисты знают, да и не специалисты, наверное, тоже, что зависит от того, с какой глубины берется, значит, родник, вот он же находит где-то выход и эти подземные воды. Угу. Они же не одно там озеро какое-то, как правило, а есть слои. Вот эти слои, это они есть поверхностные воды, есть там на глубине, не знаю, 10 метров, 50, 100, а есть 400 метров, да, артезианская вода. Угу. Вот, ну, то есть вот от этой глубины зависит ее степень чистоты и, соответственно, состав. Ну, то есть горячие это источники, да, кисловодские, все знают, там или ну, какие-то там другие.
3: Ну, вот, там не только полосы. Горячие, нарзан, например, не горячий, да. Но я понимаю, да, о чем вы говорите.
6: Но есть и горячие, значит, соответственно, вот эти вот состав и степень чистоты зависит от той глубины, с которой, значит, выходит этот родник. А вокруг Москвы есть и глубокие скважины, так сказать, подземные, там река, да, вот, например, там все знают, еще где-то там что-то, там Герина и так далее. А есть родники, которые, ну, с глубины там 20-30 на метров, это, то есть первые, вот сейчас дожди прошли, да, сильные, что происходит? Значит, эти дожди смыли все с поверхности, грязь, прошу прощения, где-то канализацию прорвало, где-то, значит, еще там что-то, какие-то неприятности, опять же, туалеты, типа сортир, да, которые тоже в земле навыроты. И вот эта вот вода, она что это, она фильтруется до водоупорного слоя. И вот этот первый слой, вот который, значит, поверхностный на воду, он, конечно, содержит все, что сверху. А сверху, значит, вот то, что вы уже перечислили, какие-то инфекции, ну, микробы, а есть и, ну, в общем, все, что на поверхности. А микроорганизмы, они разные. Вирусы – это гепатит, а действительно бактерии – это кишечная их масса, брюшной тип, дизентерия, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это вот все и обеспечивает, значит, вот состав этих вот народников. Поэтому, конечно, да.
3: Да, я вас слушаю. Не, ну вот смотрите, ведь на самом деле народ тянется с баклажками к этим родникам, а ведь мы тоже приучены, мы из рек и ручьев воду не пьем. Если бы были какие-то вот действительно массовые отравления, тогда народ бы, наверное, перестал бы вот из данного родника воду пить. Но нас все равно предупреждают.
6: Ну, все-таки мы цивилизация, да, и хотелось, чтобы около каждого родника, значит, была табличка состав, минеральный состав и микробиологический состав, паспорт. И вот я думаю, что это самая лучшая вещь информировать. То же самое должно быть на сайтах, и вполне Роспотребнадзору по силам такое сделать. И это резко повысит его авторитет вообще, ну, в народе. Потому что вот объявляют же, да, там купаться вот нельзя, такое-то озеро, там такие-то. Вот микробы, там саркариоз, там птичий грипп или там и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот нужно сделать, потому что, ну, люди, некоторые просто не знают. Есть, конечно, у нас такой героизм, да, в народе массовый, что здесь написано, что нельзя, значит, нам тут,
3: значит, можно.
6: Тут же туда нырнуть, тут нужно, понимаете, поэтому не верят. А вот, значит, объявить, да, что родник, вот состав такой-то там. И я бы написал, что от кипячения вот эти вот минеральные свойства полезные, я не знаю, там...
3: Не пропадают.
6: Они-то не пропадают. Но зато вы не заразитесь и не отлежите там две недели в инфекционном стационаре.
3: Все понятно. Спасибо, Владислав Евгеньевич. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а я, Алексей Осин, на этом с вами прощаюсь. Удачи и счастливо. Оставайтесь на орбите.
0: Но новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуми столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Московском регионе и Курской области запретили майнинг криптовалют. В Тверской области нашли тело пропавшего доцента МГУ. По Крымскому мосту разрешат провозить топливо только в спецканистрах. Подробности далее. Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 32 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального публикования правовых актов. Валберес обсудил с Кабмином России комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады Валбереса. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Она отметила, что пока система находится в разработке, в свою очередь компания провела уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления. Заверила Ким, напомню, в последнее время атакам украинских дронов подвергся целый ряд логистических центров компании. Тело пропавшего в Тверской области преподавателя МГУ Владимира Кржевого найдено в лесополосе. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Доцент философского факультета пропал на озере Селигер 26 июля. В ряде телеграм-каналов ранее появилась информация о том, что Кржевов утонул. Позже ее опровергли. Тело пропавшего найдено без видимых признаков насильственной смерти, добавили в Следственном комитете. Дизельное топливо и бензин по Крымскому мосту можно будет провозить только в спецканистрах. Объем остается прежним – 200 литров. Изменения правил провоза бензина и дизтоплива по Крымскому мосту, которые вступают в силу с 4 августа, опубликовал оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Кроме того, уточняется, что объем одной герметично закрытой канистры не должен превышать 40 литров, она должна быть заполнена не более чем на 95% и не иметь повреждений. Нужно быть готовым также пронести канистры через интроскоп по требованию сотрудников транспортной безопасности. Кроме того, одновременно привозить бензин и газ запрещено. Пожар произошел на предприятии «Нижнекамск-Нефтехим» в Татарстане. Угрозы жизни и здоровью людей нет, об этом сообщает компания. Сейчас на предприятии ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Уточняется, что специалистами ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. Его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях. Почти 200 тысяч эвакуированных из-за лесных пожаров жителей французского департамента Жеронда вернулись в свои дома. Об этом сообщила префект департамента София Брака. Она добавила, что, несмотря на улучшение ситуации с пожаром, 4 коммуны Жеронды по-прежнему эвакуированы. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял

0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Откуда деньги у людей?
2: Хороший вопрос.
3: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
4: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Сегодняшний наш гость Егор Сусин. Экономист и, что самое главное, макроэкономический аналитик. И по этой причине я могу задать ему целую кучу вопросов, ответов на которых у меня нет. Вот, например.
6: Я готов.
5: Вы меня простите, пожалуйста. Росстат откуда эти цифры берет? Там, экономического роста там, и прочую разную. Промышленного роста. Я вот с людьми разговариваю, все в один голос, безработица, все в один голос говорят, людей увольняем, стоят очереди на найм, а безработица выросла тотально, а эти говорят, типа, все хорошо, прекрасная маркиза. Про экономический рост я вообще не говорю.
6: Ну, на самом деле, Росстат-то берет все по своей методологии с отчетности компаний. В основном, да, основная история – это сбор отчетности компаний. И, соответственно, что компании отчитываются и по численности, и по объемам производства. В общем-то, вот именно это и публикует Росстат. Поэтому, наверное, с точки зрения какой-то локальной истории, у нас действительно очень дифференцированная ситуация в экономике. А у нас, можно сказать, разноскоростная экономика сейчас, потому что есть бюджетный фактор, есть оборонный фактор, там, безусловно, рост, там как бы значимые бюджетные расходы присутствуют. Есть экономика, которая связана с экспортом, там очень сильно все зависит от конъюнктуры. Есть экономика, связанная со спросом, в той части, где есть спрос, а где бюджет тратит, там появляется спрос, потому что бюджет создает доходы все-таки в экономике. Там ситуация выглядит уже немного дифференцированно. Да? У кого-то лучше, у кого-то хуже, но мы видим, расходы населения растут по-хорошему.
5: То есть... Да, вот я не понимаю, как они растут. Я вот человек простой. Да, я вот тут на несколько дней съездил, я не боюсь этого слова, в город Сочи. Егор, смотреть надо вон туда. Там
6: да, я понял, все, я буду смотреть в камеру.
5: Значит, в город Сочи. Был я там на Красной Поляне день, и потом там три дня в Дагомысе. Ну и в центральной, естественно, части Сочи, поскольку я через нее проезжал. И что я могу сказать? Что количество народу в разы меньше, чем обычно. То есть они не могут столько тратить. То есть куда я ни посмотрю... А, дальше. Колоссальное количество, обратите внимание, ресторанных сетей закрывается. Рестораны закрываются. Вот у меня рядом с домом работало мое любимое заведение под названием «Жаровня». И работало оно там много лет. И вот его тут две недели назад закрыли. Я в трауре, потому что я туда обедать ходил.
6: Привычки придется менять.
5: Вот, то... да, да, они мне
6: ускатили. Но здесь есть, вот если мы смотрим на ресторанную историю, на самом деле есть две важных, наверное, таких истории. С одной стороны, да, мы действительно видим, что закрываются рестораны, мы видим, что закрываются заведения общественного питания. С другой стороны, мы не видим сокращения расходов на общественное питание. И это говорит о чем? Это говорит о том, что на самом деле больше людей стало заказывать домой ту самую продукцию общепита. И это тоже присутствует. То есть мы не видим расходов. Расходы не снижаются. И это тоже объективная картина, которая есть. Да, наверное, в этой части сейчас уже происходит ну, то, что любят называть охлаждением экономики, да? Потому что мы действительно видим, особенно в крупных городах, такой тренд присутствует. Поговорить с рестораторами, они говорят, да, я там, вот у меня там 10 ресторанов, 2 я закрою, а какие-то переведу там, в основном на доставку. Эти процессы происходят, поэтому... Но это один сегмент, если мы посмотрим в целом, да, на весь спрос, который есть, по крайней мере, вот то, что мы видим. Причем неважно, это Росстат посчитал, неважно, это Сбербанк собрал по своим карточкам расходы или какие-то другие источники, мы видим везде рост.

0: рост номинальных расходов.
1: Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Понимаете, у меня есть жизненный опыт. Я просто объясню, да, чтобы было понятно. Я на протяжении там, 5 лет работал в Институте статистики и экономических исследований сначала ЦСУ СССР, а потом Госкомстата Российской Федерации. Потом я был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики. Это, правда, было давно. Но я очень хорошо понимаю, как умеют врать статистики. И по этой причине, ну вот я смотрю и вижу, что они врут. Вот абсолютно откровенно. Еще один пример. Значит, у меня имеется знакомый, который как бы крупный российский, там, занимается, у него там инжиниринг, он производит все оборудование для себя сам. И он, соответственно, тут решил проверить и купил аналог китайский. И с интересом обнаружил, что после всех уплат, всех пошлин, там всего остального, китайское оборудование стоит столько, сколько он должен потратить на комплектующее сырье для того, чтобы сделать оборудование. То есть он не может с ним конкурировать в принципе. И он говорит, такая ситуация всюду. Дальше он говорит, уже в 2025 году все крупные российские компании закрыли свои инвест-проекты. И по этой причине количество... Ну, вот, говорит, у меня фактически нет заказов. И вот у меня вопрос. Как вы, откуда в этой ситуации берутся
0: берется
1: деньги?
0: Рост,
1: в экономике, да.
0: Деньги,
1: откуда
0: в
1: берется
0: экономике.
1: Рост?
0: Ну, здесь, наверное, если говорить с Китаем, то по-хорошему уже не то, что мы, ни Европа, ни США не могут конкурировать. Мы это видим по очень многим позициям. Это действительно история такая, что Китай за последние десятилетия сделал такой рывок, когда он просто производит все, что угодно, с очень низкой себестоимостью, действительно очень быстро масштабируется. Поэтому, наверное, здесь понятно, что история такая, как, где нам конкурировать будет достаточно сложно, разве что с какими-то уникальными, да, продуктами, уникальным оборудованием, там, где действительно есть компетенции. Если смотреть в целом, откуда деньги, откуда спрос, ну, нужно объективно сказать, у нас на 4,5-5% ВВП выросли оборонные расходы. Да. Фактически, как бы 1/20 экономики плюс вот к тому, что было, она сместилась в эту часть. Соответственно, ресурсы экономики, производительные ресурсы, трудовые ресурсы, они, в общем, сильно не выросли. И нужно объективно сказать, что доходы берутся в немалой части отсюда, потому что бюджет тратит, бюджет больше тратит на защиту, на оборону и безопасность. Это создает доходы в экономике. Доходы достаточно большие, при этом эти доходы, они не подкреплены производством ни внутренним, ни каким-то дополнительным предложением, поэтому мы получаем рост спроса, но не получаем роста предложения в экономике. Безусловно, вот в такой ситуации мы сейчас, наверное, находимся. Вот эти две скорости экономики, где частная экономика, она действительно находится под давлением, скажем так, охлаждение, да, и, наверное, мы можем сказать, что здесь уже много где мы видим отрицательную динамику, в то время как все, что генерируется вот этими доходами, связанными с оборонными расходами, оно, в общем, так или иначе растет. И в первую очередь растет спрос. То есть мы видим вполне рост спроса в экономике. То есть мы видим рост расходов в экономике. Здесь можно спорить о том, кто согласен с инфляцией, не согласен с инфляцией, но есть некая объективная реальность. Мы по всем метрикам, по банковским метрикам, по, я повторюсь, Сбербанк там свой мониторинг делает, Росстат, третьи источники, мы видим рост расходов экономики. И мало того, мы видим рост зарплат. Сейчас явно мы видим, к середине года, наверное, пошло замедление. Вся последняя статистика говорит о том, что действительно происходит такой процесс, наверное, перехода рынка труда из стадии, в общем, перегрева, да, в другое состояние. Мы даже видим по компаниям, что много, действительно много где идут оптимизации, но пока это все происходит в режиме, скорее, перераспределения. То есть это не происходит в режиме сокращения в чистом виде.
1: Ну, знаете, я как бы размышлял, откуда может быть рост употребления. Ну, я тоже, я не думаю, что рост. Опять-таки, надо учитывать, какая у нас реальная инфляция, потому что она тоже в разных секторах разная, и в потребительском секторе она очень высокая. Но я считаю, что основной импульс для расходов – это выплаты тем, кто в армии, кто воюет.
0: Не только. У нас очень сильно выросли заводы на всех, во все оборонные заводы, зарплаты во все оборонные отрасли. Там выросла занятость. Были загружены эти мощности фактически. И даже перегружены по-хорошему. Это все как бы спровоцировало волну роста зарплат. Вот мы видели как раз 23-24 год эти волны роста зарплат, потому что люди начинают зарабатывать больше, они начинают больше тратить, они больше тратят, зарабатывают другие сектора экономики фактически, да, и мы вот видели эту волну, которая происходила.
1: У оборонного сектора довольно низкий мультипликатор, ну, по сравнению с другими отраслями.
0: Через зарплаты нет. Через зарплаты он высокий, и там зарплаты были низкие, потому что все-таки как бы были очень недозагружены, скажем так, мощности. Сейчас они загружены, и зарплаты сильно выросли. То есть, по сути, как бы был отложенный спрос, который реализовался. Он в основном реализовался в 23-24 годах. Мы как раз видели эту историю. Был всплеск и спроса, да, и зарплаты, и кредита, потребительского кредита в этот период времени. Сейчас мы действительно видим, что этот спрос насытился, а рынок начинает уходить в такое охлаждение.
1: Ну, ставка была низкая.
0: Пока это плюс. Ставка была низкая, вот да, и, объяснить? Может быть, она была слишком низкая в какой-то момент.
1: А зачем ее поднимали, если инфляция падала? К февралю 2023 года инфляция была практически ноль. Даже как бы были намеки на дефляцию. И это естественно, когда в экономику, в которой как бы инвестиционная составляющая была практически нулевая, начали вбрасывать бюджетные деньги.
0: Большие бюджетные деньги.
1: Да. Правда. Экономика резко задышала, как это было в 1998-2002 годах, когда Геращенко ухитрился на падающей инфляции организовать экономический рост 12-15% в год. Вот. И Мишустин организовал экономический рост в конце 22-го, начало 23-го года. Зачем было повышать ставку?
0: Очень просто, потому что инфляция к середине года начала разгоняться достаточно сильно.
1: Ничего не
0: начала, она
1: разгоняла.
0: То есть, в принципе, в 23-м году мы увидели в середине года достаточно сильный рост инфляции.
1: Да потому что они ставку подняли, они то, что девальвировали рубль.
0: Нет, нет, здесь обратная связь.
1: Они начали девальвировать рубль. Когда у вас, это, прошу прощения, инфляция издержек. Инфляцию издержек вы никакой ставкой не измените. Она вообще никак не зависит от ставки.
0: Я здесь не могу согласиться с тем, что кто-то начал девальвировать рубль. Действительно, в 2023 году сложилась простая ситуация. У нас в 2022 году были очень высокие цены на энергоресурсы. Мы все это прекрасно помним. Мы не знали, куда деть валюту. Рубль там уходил в 50. А мы не могли ее никак сберечь, потому что, ну, понятно, потому что все ограничения, которые были направлены на то, чтобы валютные какие-то сбережения сформировать, было невозможно. Поэтому вся эта валюта уходила в рынок. А в 23-м году мы уже к середине года были с падением цен на нефть, а падением цен на энергоресурсы, намного большими ограничениями. И на самом деле, наверное, более важным фактором было то, что у нас сломались механизмы транзакционные. То есть у нас где-то с середины там, 23-го года и фактически до конца 2024 года транзакционные издержки всего экспорта и импорта выросли до 3-7% в зависимости от того, в какой период времени мы будем смотреть. 3-7% от всего экспорта мы платили просто за то, чтобы деньги дошли туда и пришли оттуда. А это на самом деле огромные расходы. Это там, даже если мы возьмем там, 800 миллиардов экспорта, 0,8 триллиона, возьмем от них 5%, то есть мы 40 миллиардов долларов тратили просто на то, чтобы совершить расчеты.
1: 3,7% это не 50%.
0: Это, безусловно, не 50%.
1: Рубль девальвировали практически в два раза. Зачем?
0: Да не было никакого сознательного как бы, процесса девальвации рубля. Была ситуация, когда экспортеры действительно не приводили сюда валюту в какой-то период времени, и это связано не с тем, что кто-то хотел что-то девальвировать, это связано с тем, что транзакционные издержки были такими, что экспортерам, чтобы завести сюда валюту, надо было потратить условно там, 7% от этой выручки, просто чтобы ее завести. А здесь ставка была 8% в рублях. Зачем им ввести сюда валюту, когда они могут взять кредиты в рублях, реализовать свои издержки здесь и налоговые и так далее, а валюту оставлять там, не тратя эти 7%. То есть, по сути, сложилась ситуация, когда заводить валюту было невыгодно. Потом, как бы, когда было принято решение об обязательной продаже валютной выручки, фактически им пришлось взять на себя эти издержки, да, транзакционные, и так или иначе это привело к определенной стабилизации. Но реальная ситуация была не такой, что кто-то специально что-то делает. Просто было очень дорого завести валюту и очень дорого заплатить отсюда валютой. И эти издержки никто не хотел брать на себя, пока как бы не было решения, да, что это нужно сделать. Поэтому это не была какая-то управляемая девальвация, кто-то специально это не делал. Это была история про то, что действительно, ну, сломалась логистика платежей.
1: Ну, то есть вы хотите сказать следующее, да? То есть я утверждаю, что Центробанк целенаправленно девальвировал рубль, чтобы вызвать инфляцию, поскольку экономика у нас, особенно потребление импортное, у нас 60% потребления граждан – это импорт. Значит, вместо того, чтобы дать инвестиции на импортозамещение, Центральный банк девальвирует рубль, цены начинают расти, и, обманув население, Центробанк повышает ставку.
0: Нет, абсолютно не согласен с этой позицией.
1: Вот это моя позиция. Да. Вы же говорите следующее, что нет, Центробанк просто некомпетентен. Он не может контролировать платежи, он не умеет этого делать. Они вообще не понимают, что это такое, и по этой причине в результате вот этой некомпетентности Центрального банка получилась такая ситуация, что рубль пришлось девальвировать. Согласитесь, что я как бы более положительно отношусь к руководству Центрального банка. Я, правда, считаю, что они преследуют не интересы России, а интересы, там, скажем, МВФ. Mm-hmm. Но, по крайней мере, я говорю, что они компетентны. А вы утверждаете, что они некомпетентны.
0: Абсолютно нет. Я это даже близко не утверждаю, потому что с точки зрения платежной ситуации, причем здесь, что называется, в данной ситуации Центральный банк. Центральный банк не может совершать операции за бизнес и за банки. Да, мы столкнулись с ситуацией, в которой Центральный банк на самом деле был ограничен в возможности, в том числе, формирования резервов. И ограничен с внешней стороны, да, и в том числе ограничен в операциях. Поэтому, когда мы говорим о том, что там Центральный банк не смог это организовать, ну, естественно, а кто это должен был организовывать? Это должен был организовывать банковский сектор, должен был организовывать бизнес. Да? В такой ситуации мы оказались.
1: Регулятор у нас кто?
0: Вот понимаете, у нас какое-то такое видение, что регулятор, он как бы мастер на все руки, он должен все сделать. Это не так. У регулятора есть конкретные функции. В данном случае мы оказались в ситуации, когда фактически все участники внешней экономической деятельности, которые занимались платежами, так или иначе попадали под ограничения. Причем веерно. Да? Естественно, в этой ситуации ушло какое-то время на решение транзакционных вопросов.
1: Центральный банк оказался было достаточно длинным.
0: Нет, я совершенно не согласен с позицией.
1: Все произошло в 2023 году.
0: Да.
1: Санкции начали вводить в феврале 2022, то есть целый год Центральный банк вообще не думал об этих проблемах, и вдруг неожиданно, соответственно, к концу весны 2023 года вот так вот ушами хлопал-хлопал и прохлопал. Давайте, хорошо. Давайте
0: не согласен. Вот я не согласен с такой позицией от слова совсем, потому что вот я как человек, как бы, который работал и видел все процессы, видел все ограничения, которые возникали, видел все проблемы, которые возникали в процессе, могу сказать вот со своей позиции, как я видел, да, все эти процессы, действительно, все дружно сталкивались с одной проблемой – транзакт. Да, то есть мы не могли перевести за рубеж свободно деньги, потому что мы не могли ввести сюда наличную валюту. Тоже есть такая претензия, что у нас до сих пор ограничения на продажу валютной валюты, наличной валюты банками. На самом деле, это причина-то в том, что нам вообще-то запретили ее сюда завозить. Мы не можем завозить ее сюда вот так, как это было раньше. То есть пришла система, финансовая система, бизнес, на самом деле, искали обходные пути во всех этих процессах.
1: Вы знаете, как Китай решает эту проблему? В Китае тоже ввоз валютной выручки запрещен.
0: А Китай сам ограничивает. Здесь сам важно ограничивает. Понять. То есть Китай ограничивает потоки капитала, и это изначальная позиция. То есть Китай, он изначально жил в режиме ограничений потоков капитала. Это правда. Мы могли ввести дополнительные ограничения потоков капитала, но тогда бы мы не смогли заплатить вообще никому никак. Потому что у нас был период, когда каждый пытался решить как-то свою платежную историю.
1: Ну, хорошо, ладно, вы меня не убедили, но давайте теперь поговорим о полномочиях Центрального банка.
0: Да,
1: значит, давайте. Центральный банк – это структура, которая упомянута в Конституции.
0: Да.
1: В Конституции упомянуто одно единственное обязательство Центрального банка – это поддержка стабильности национальной валюты. Национальная валюта, напомню, это рубль.
0: Верно.
1: Значит, если мы посмотрим на рейтинги по устойчивости валют годовые, да, вот возьмем там, скажем, когда там Набиуллина пришла в 2014 году, да, значит, с 2014 года, если взять рейтинги рубля среди прочих валют, то мы устойчиво находимся в последней десятке. А в некоторые годы.
0: Последние десятки по какому параметру?
1: Я по устойчивости.
0: Ну, как померили эту устойчивость?
1: Ну, как?
0: Давайте так.
1: Обычно у вас,
0: посмотрим.
1: Соответственно, имеется движение рубля по отношению к некой корзине валют. Дисперсия, выражаясь математическим языком. Вот
0: так.
1: Дисперсия рубля по сравнению. Это и есть устойчивость валюты.
0: Угу.
1: По сравнению с другими валютами. У нас находится традиционно на одной из самых худших позиций в мире. Причем иногда, например, в 2015 году мы заняли почетное последнее место, хуже, чем украинская гривна. И такая же ситуация, по-моему, была в 2023 году. Вопрос, можно ли считать компетентным орган, который демонстративно игнорирует свою конституционную обязанность?
0: А я не считаю, что он ее игнорирует, потому что что такое устойчивость курса? Да, в понимании Банка России, и, кстати, в законе, да, о Банке России, в общем-то, устойчивость курса определяется фактически инфляцией. Ну, действительно, что такое покупательная способность валюты? Это не обязательно покупательная способность валюты относительно импорта. По сути, курс валюты отражает только покупательную способность относительно импорта. А в плане как бы текущей как бы ситуации, да, устойчивость валюты определяется стабильностью цен. То есть как бы устойчивой динамикой их изменения. Да? И цель это 4%. Если мы говорим о волатильности валюты, да, у нас очень волатильная валюта с 2014 года, но надо понять, а в каком цикле мы находились с 2014 года. Извините, мы постоянно находились под разными ударами, внешними ограничениями, под десятками тысяч как бы, санкций. И при этом, я хочу сказать вот относительно курса, да, когда мы смотрим на курс, мы должны смотреть на реальный курс, а не на номинальный курс, потому что есть еще разница в инфляции в разных странах. Так вот, реальный курс у нас последнее десятилетие в среднем был очень устойчив. И это абсолютно, то есть у нас были периоды, как 22-й год, очень высокая волатильность, резкое укрепление, резкое ослабление. У нас были периоды волатильности курса, но если мы посмотрим на реальный курс, мы можем взять график, посмотреть индекс реального курса, мы
1: хорошо.
0: Увидим на самом деле, что нет никакого там ослабления курса.
1: Я прошу прощения, у нас осталось просто 20 секунд до конца, до перерыва. Значит, меня вы не убедили,
0: понимаю.
1: Но пускай, значит, наши слушатели решают. А во второй половине будем обсуждать международную ситуацию.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио «Спутник.ру».
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Минобороны России показала кадры поражения трех морских судов, которые участвовали в транспортировке вооружения и имущества военного назначения для ВСУ. Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что армия России продолжила наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах противника. В Минобороны подчеркнули, что объективный контроль подтвердил поражение всех целей. Россия отказалась в этом году от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. Это следует из распоряжения правительства России, с которым ознакомилась РИА Новости. Как уточняется, эти средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств. Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Об этом сообщили в МВД Прибалтийской республики. Для тех, кто еще не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами. Замминистра энергетики России Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили комплекс мер по повышению устойчивости энергетической инфраструктуры региона. Отмечается, что отдельное внимание было уделено перспективам использования природного потенциала региона, в том числе развитию солнечной и ветровой генерации для создания дополнительных возможностей повышения устойчивости энергоснабжения полуострова. Президент США Дональд Трамп допустил, что может попасть под преследование Международного уголовного суда. Ранее госсекретарь Марко Рубио заявлял, что администрация Соединенных Штатов считает этот суд нелегитимной организацией и начала предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку. Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них в том числе Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан и Белоруссия. Гриб-главач, который относится к семейству шампиньонов, весом примерно 3 килограмма, нашли под Калининградом. Находка редкая, хотя размером он может быть и больше. Об этом сообщил председатель региональной ассоциации «Грибы и грибники» Калининградской области Николай Смирнов. Он уточнил, что гриб разрезали на большие куски и хватило всем, кто участвовал в походе. Главач оказался молодой, с так называемой зефирной мякотью. Смирнов также отметил, что в лесах Калининградской области сейчас много грибов, больше всего лисичек, начали также появляться. Являются белые грибы. Пошел ежовик желтый. Из-за дождливого лета в регионе есть затопленные водой леса, но, тем не менее, погода для сбора хорошая. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше новостей вы сможете найти в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Откуда деньги у людей?
5: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Возвращаемся в студию. У нас гость, экономист и аналитик Егор Сусин. И я, Михаил Хазин. И я сейчас постараюсь разобрать некий сложный методологический вопрос. Я понимаю, что многим слушателям будет тяжело, но попробуем. Итак, как получить, ну, как бы, реальную цифру там, экономического роста или экономического спада? Нужно взять номинальную цифру и ее разделить на инфляцию.
7: Ну, на рост цен.
6: Рост цен, да. Вот. А беда состоит в том, что показателей инфляции очень много. И в случае, скажем, с Соединенными Штатами Америки. Вот давайте смотреть. Есть такой показатель, называется дефлятор ВВП, который показывает рост цен в экономике в целом. Обычно его имеют в виду, когда говорят, что вот, когда журналисты, а также там представители власти говорят слово «инфляция» просто, они обычно имеют в виду инфляцию потребительскую, которая считается, определяется индексом CPI. Да. Так вот, давайте смотреть на, скажем, американскую промышленность, из-за которой так волнуется президент США Дональд Трамп, а также его группа поддержки под названием MAGA, которая, собственно, и хочет заставить Трампа восстановить мощь американской промышленности. Значит, индекс дефлятор в Соединенных Штатах Америки, если память не изменяет, была там 4,3.
7: Ну, в разные периоды.
6: В разные периоды. Но она не сильно меняется. Да? Если мы посмотрим на индекс PPI промышленной инфляции, то она была в мае 6%, а в июне 5,5%. Я там...
7: Мы за счет бензина, за счет цен на энергию.
6: Но если мы возьмем такой замечательный индекс, как рост цен по всем промышленным товарам в Соединенных Штатах Америки, то он был 3,5% в начале года, потом он непрерывно поднимался, в мае было 13,1%. Сейчас в июне 10,1%. Какой индекс используют в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы номинальную цифру превратить в реальную? Потому что если они используют индекс PPI или дефлятор ВВП, то у них в промышленности получается некая цифра. Официальная цифра, если не память не изменяет, сейчас 0,1% роста. Но если использовать инфляцию по промышленности, то из этой цифры 0,1 нужно вычесть, ну, как минимум 4,5%. И получается спад. И вот у меня вопрос. Как с этим быть? Какую они цифру используют?
7: Они используют PPI, потому что это конечные цены. Да? То есть индекс PPI у них меряет конечную продукцию. И, естественно, для дефлятора. Но на самом деле с промышленностью здесь ситуация в целом проще, потому что в промышленности объем производства можно померить физически.
6: Да они не меряют физически, поэтому это бессмысленно. Теоретически, это в СССР можно было, да и то там тоже были свои.
7: Не, меряют и в тоннах, и в количестве, вся эта статистика как бы есть. И да, правда, эта статистика говорит о том, что американская промышленность не растет, фактически не растет, уже там много десятилетий даже, да, вот как бы уже не одно десятилетие не растет, и объективно промышленность находится в состоянии такой очень устойчивой стагнации. Почему? Как бы потому что понятно, что, наверное, Штаты проиграли, да, промышленность там, тому же Китаю. Они не могут так же быстро производить, они не могут так же быстро масштабировать. У них уже нет такого количества инженеров, чтобы это все делать. И по-хорошему, вот если брать в целом промышленность, то, конечно, здесь конкуренция уже давно проиграна, и именно поэтому Китай по объему производства уже давно всех обогнал. Да? То есть здесь, мне кажется, никто, даже европейские там, промышленники, которые приезжают в Китай, они говорят, ну, мы ничего с этим сделать не можем, мы не можем ни так быстро производить, ни в таком количестве, ни масштабироваться так, ни выводить продукт как бы в конечное производство так быстро. Да, они проиграли эту конкуренцию, это объективно так, поэтому промышленность где-то и стагнирует. В какой-то части она все равно защищена внутренним рынком, да, или ограничениями, которые есть для внутреннего рынка, но нужно объективно сказать, что эта промышленность, она вот в какой-то такой фазе стагнации находится. Поэтому промышленный сектор, да, но растут, соответственно, услуги. Это, наверное, то, что росло все последние там, десятилетия. Да?
6: Ну, что такое услуги? На самом деле, если мы посмотрим на структуру американской экономики, там, скажем, 50 лет назад, то мы увидим, что значительная часть того, что сегодня еще называется услугами, тогда включалась в промышленность. У них очень сильно изменилось.
7: Как бы. Структура изменилась. Нужно объективно, вот просто объективно посмотреть. Расходы на медицину в экономике США уже там приблизились к 1/5 как бы, расходов населения. И находятся в этой части. Да, то есть 20% бюджета населения уходит, а почти 20% уходит просто на медицину. А медицина это какая-то страховая. То есть, по сути, это тариф, да? Который как бы американское домохозяйство, семья платит там 1,5-2 тысячи долларов ежемесячно за медицину, которая, так если брать по рейтингам, на самом деле не самого высокого качества.
6: Нет, она безумно
7: в мире,
6: не
7: да, самого то есть высокого качества. Она самая дорогая, но далеко не самая качественная.
6: А, хорошо, теперь еще один вопрос про статистику. Я на самом деле же так, кто про что, вшивый про баню, я про статистику. Значит, я внимательно смотрю за статистикой трудовой. Причем смотрю я, наверное, года так с 2001-2002. И я все время вижу, что у Соединенных Штатов Америки есть такая любимая игра. Они задним числом пересматривают статистику. То есть они изображают, что они создают рабочие места. Вот месяц назад это было. Они написали, создано там рекордное количество рабочих мест. Ну, относительно рекордное, но...
7: За последние месяцы.
6: За последние месяцы, да. И тут же упали фондовые рынки. Почему упали? Потому что если все хорошо в экономике, то, значит, ставку...
7: Надо повышать.
6: Надо повышать. Ну и, соответственно, доходы с фондовых спекулянтов растут. Это известная вещь. Ставка вниз... И у спекулянтов падают доходы, ставка вверх, доходы растут. Так вот, но есть некоторые показатели, которые, ну, как бы немножко более сложные считаются, и самое главное, их народ не очень смотрит. Например, в Соединенных Штатах Америки есть такой показатель, вот, кстати, как инфляция по полному спектру промышленных товаров. Это средняя продолжительность рабочей недели.
7: Она снижается.
6: Это очень, да, она снижается. Это очень интересный показатель. Почему? Потому что известно, что любой работодатель, как только чувствует экономический бум, он вначале загружает своих рабочих и только потом начинает нанимать, потому что с новыми работниками всегда хлопоты. По этой причине, если
7: нет,
6: вы...
7: Нет, надо больше заплатить, это еще ну, есть и... один момент, а чем им... тем работникам, которые
6: да,
7: есть.
6: А еще да. Им надо больше заплатить, да. Вот. И вот, соответственно, картинка. Если у вас средняя продолжительность рабочей недели не увеличивается, то это означает, что нету экономического роста. Можно спорить и говорить, вот, меняется структура занятости, людей как бы нанимают вот в этих отраслях, а увольняют вот в этих, ну и так далее и тому подобное. Вообще это вопрос сложный, потому что, например, что такое продолжительность рабочей недели в IT-секторе, это науке неизвестно.
7: Тем более сейчас, когда на самом деле большая часть работников, они там или на гибридных схемах, или с удаленным режимом и так далее. То есть это вообще измерить очень сложно.
6: Это вообще невозможно измерить. Да. Я, например, с неким интересом обнаружил, что как бы для некоторых работников как бы, связанных с работой с компьютером, производительность труда – это, условно говоря, количество знаков, которые у них, значит, на экране прошло. Ну, я так упрощаю немножко.
8: Ну,
6: да,
8: да. Да.
6: Вот. Значит, но тем не менее, какая-то существует методика. Мы сейчас не будем говорить, она хорошая, плохая. Важно, что вот по этой методике, которая не менялась, ну, по крайней мере, об этом не объявлялось, длительность рабочей недели не увеличивалась, а уменьшалась. Отсюда вывод. Не было экономического роста. Дальше, там, два года назад, грандиозный скандал, два года, полтора, в конце 24-го.
7: Когда пересмотрели данные?
6: Не просто пересмотрели, списали там миллион с лишним рабочих мест. Причем замечательность состояла в том, что до этого, весной 24-го, сотрудники там Филадельфийского резервного банка, то есть люди, которые вроде бы в системе, но в альтернативной, потому что Федеральная резервная система США, структура, не, во-первых, она частная, а во-вторых, она законом защищена от государственного вмешательства. А трудовая статистика – это бюро трудовой статистики, да, да, да, Министерства труда. То есть это, ну, просто вот как бы, по-нашему выражаясь, управление в Министерстве труда. Это государственная структура. Они обнаружили, о, смотрите-ка, а тут пририсовали. Они там вилку поставили 800 тысяч, 1 300 000, если не память не изменяет. Вот скажите мне, как быть в такой ситуации? Я сейчас не говорю про как бы человека, который там смотрит со стороны, а просто человеку, который вот живет в этой экономике, предпринимателю, когда он видит, что одна рука говорит, что экономический рост, а другая рука говорит, что нет, экономический спад.
7: Через год говорит, что его не было.
6: А те, которые говорили, что рост, через год говорят, извините, мы ошиблись. Так, в три раза, между прочим.
7: Но это на самом деле история качества статистики, потому что как раз в модели, да, оценки рынка труда заложены, как бы, скажем так, такие досчеты, да, которые имеют очень большую инерционную природу. То есть в какие-то периоды это занижает оценку достаточно сильно. Как мы видели, там, бывали пересмотры в другую сторону, там, по миллиону, да, там, по 500-600 тысяч. А в какие-то периоды, получается, завышают оценку. Потому что они и после ковида эта история наиболее ярко появилась, потому что качели на рынке труда были огромные. То есть мы увидели очень большую, как бы большие колебания. Плюс 20 миллионов, минус 20 миллионов, потом плюс 20 миллионов рабочих мест. Да, вот эти вот изменения, они были очень большими, и они создали очень большой вот этот вот эффект инерционных ошибок, которые были. Но, в принципе, это, наверное, разговор вообще о статистике. Она очень консервативна. Она развивается не так быстро, как хотелось бы, при том, что у нас уже намного больше данных, у нас есть доступ, как бы, к оперативной информации. И вот то, что Уорш хочет, да, новый глава Федрезерва, он, по сути, говорит, давайте использовать те данные, которые есть, которые уже есть, которые можно собрать для того, чтобы получать более оперативную картину. А модель, как бы, статистическая БЛС, она действительно дает большую ошибку. Потом эти пересмотры, рынок реагирует на там 100 тысяч выросло, количество рабочих мест 100 тысяч снизилось, да, он прям быстро на это реагирует. На самом деле плюс-минус 500 000 эта статистика не показывает. То же самое показывает статистика доходов. В Штатах ее считает БИА, да, ну, Бюро экономического анализа, да. Там тоже есть пересмотры, там были, ну, очень забавные пересмотры в какие-то моменты, когда норма сбережения, ну, то есть разница между расходами и доходами населения была 7%, а через год оказалось, что она была там 3%. Наоборот. То есть это огромные ошибки статистики.
6: Я вам больше скажу. А разница была минус 7% перед кризисом 2008 года, а ее сделали положительной. Там увеличили норму сбережений на 10%.
7: Там был очень сильный пересмотр нормы сбережений. И такой же пересмотр был где-то в 14-15. Я вот сейчас точно не скажу, я просто как раз эти данные внимательно смотрю, всегда изучаю. Был такой же пересмотр, прям очень большой, то есть вот 4% с лишним расходов за несколько итераций, они как бы не расходов, а разницы доходов и расходов, нормы сбережений, они по сути как бы ушли из статистики. Поэтому нужно относиться к этой статистике вот как к такой, которая может давать очень большую ошибку. И по-хорошему, но рынки, понятно, рынки реагируют на текущую статистику, это у них-то больше ничего нет. И сейчас, на самом деле, когда новый глава Федрезерва говорит, мы не будем как бы давать какие-то сигналы, вот вы сами там определяетесь, мне кажется, это закрывает вот это вот 15-летнее окно, когда действительно там Бернанке, Йеллен, потом Пауэлл, да, в общем-то, рынком разжевывали, да, что они будут делать.
6: Давайте начнем с Гринспена.
7: С позднего Гринспена тогда, наверное, потому что ранний Гринспен, он был все-таки вполне себе центробанкиром такой еще волкеровской волны. Поздний Гринспен, главная ошибка, по сути, позднего Гринспена, это, конечно, длительный период низких ставок в 2000-х годах, в начале 2000-х, который и привел в итоге, да, к 2008 году, то есть пузырю на рынке недвижимости, стал, по крайней мере, одной из причин формирования этого пузыря.
6: Вы меня извините. Тут как бы абсолютно очевидная ситуация, потому что они стимулировали спрос через рост долга, а, соответственно, долговую нагрузку снижали за счет снижения ставки. Это было с 1981 года. Это, собственно, и была политика Волкера.
7: Волкер сначала поднял ставки,
6: а потом сначала снижал. Сначала он поднял ставку, а потом они... Пик был в 80-81 году, 19-20%. Там 20% было пару месяцев, 19% было больше. И дальше они снижали. Было некоторое локальное отклонение в 91 году, когда СССР распался, у них там как бы они...
7: Ну, была волатильность достаточно сильная, там финансовая система.
6: А потом снова стали снижать. Ну и к декабрю 2008 года опустили до нуля. Тут уж никуда не денешься. Более того, Гринспен...
7: Но до вот 2008 года, до 2007 года, я бы так сказал, да, реальная ставка у них была там около 4% в среднем. То есть вот...
6: Реальная ставка по сравнению с... со ставкой ФРС отличалась, разумеется, но вот этот эффект снижения ставки, собственно говоря, у них ноль стал в декабре 2008 года, а кризис наступил раньше, потому что...
7: А тут, мне кажется, проблема-то скорее в том, что надо чуть-чуть раньше заглянуть в Гринспена, потому что в начале 2000-х, да, 2001, вот когда крах доткомов случился, Гринспен снизил ставку до 1%. Тоже достаточно резко. Для той экономики это было прям очень низко. И по-хорошему, вот, наверное, это можно было сделать, но надо было повышать начать в какой-то момент времени. Они этого не сделали. И... 2007 год – это, по сути, следствие вот этого вот избыточной мягкости в какой-то момент времени. Так,
6: дальше можно спорить в интерпретациях. Мне Геращенко рассказывал, как весной 2002 года он стоял с Гринспеном, значит, у окна в
7: 2002?
6: ФРС 2002-го.
7: Да, это уже после краха доткомов. Да.
6: Да, это было как раз вот когда Гринспен вытаскивал, а Геращенко еще был председателем Центробанка. И Гринспен ему сказал, Виктор, там было большое заседание такое, хурал, и Гринспен ему сказал, Виктор, ты единственный здесь человек, который понимает, как мне тяжело. Это, собственно, на мой вопрос, Геращенко, понимал ли Гринспен, что он делал? Значит, Геращенко сказал, в свойственном банкирам стиле, когда ни да, ни нет, а вместо этого рассказывается некоторая байка, которую ты должен... интерпретировать.
7: Ну, это действительно был интересный период, который закончился 2007-2008 годом.
6: Вот у меня вопрос. Значит, про статистику много чего можно рассказать. Даже в Советском Союзе, где, казалось бы, была полная статистика по материальным потокам, мне рассказывали старые такие зубры, что когда подгоняли межотраслевой баланс первый раз, а в межотраслевом балансе каждая цифра получается двумя способами. Что отрасль А дает отрасли Б, то есть это статистика отрасли А, и эта же цифра должна получиться, что отрасль Б получает от отрасли А. Это статистика отрасли Б. Так вот, они говорили, что при первой прикидке межотраслевого баланса разница достигала, я это еще до сих пор помню, 18%. Не всегда, но вот это вот был пик.
7: Ну, потому что были и приписки, и досчеты, и всякие разные
6: разница
7: вещи. Надо было отчитаться.
6: Разница года отправили в декабре, получили в январе и так далее. И тому подобное.
7: Много, да.
6: Вот. Своих и это было искусство статистиков, как они эту матрицу, значит, нормализовывали, собирали, чтобы с ней можно было работать. Поэтому уж если там были такие штуки, то в сегодняшней-то ситуации, когда статистика выборочная, когда она по финансовым потокам, когда она идет с искажением инфляции, диким совершенно занижением, причем по разным отраслям это занижение разное, вопрос, что делать нам? Вот сидит предприниматель, у него он встроен в технологическую цепочку, и он знает, что то изделие, для которого он готовит комплектующие, будет реально продаваться через 2-2,5 года. И все это время он сидит на кредите. Вопрос, как ему жить?
7: Ну, он будет вынужден заложить этот кредит раз и заложить стоимость риска изменения цен, да, в свою продукцию два. Ну, это как бы понятно. А само по себе, ну, для того, чтобы предпринимателю, да, получить положительный финансовый результат, он должен учесть риски, он должен учесть стоимость капитала, он должен учесть стоимость обязательств. И, понятно, возможную динамику своих издержек на этом горизонте. Поэтому тут, в принципе, бизнес – это риск сам по себе.
6: Замечательно.
7: Вот вопрос, как сложить как бы все, чтобы этот риск был меньше, чем доходы, фактически, то это как раз и есть искусство предпринимательства.
6: А вот теперь смотрите, вот мы же с вами вначале говорили, у вас инфляция по полному спектру промышленных товаров, промежуточных, ну там, 10%, а, соответственно, дефлятор ВВП или там индекс, или PPI, то есть инфляция по конечным продуктам, 5,5%, ну считайте, в два раза меньше. Что это означает? Это означает, что производители начинают пытаться компенсировать эти риски ростом цен. А что им остается делать?
7: Ну, тогда бы у них инфляция конечная была выше. Пытаются компенсировать это другими, да,
6: частями себе. Нет, в Соединенных Штатах Америки это кончается тем, что внутренние производители вылетают с рынка, и это замещается дешевым импортом. И поэтому дефицит внешнеторгового баланса США все время растет. Потому что они не могут конкурировать с китайским.
7: Они даже не хотят, на самом деле. Сами компании крупные перенесли производство в тот же Китай, в Азию, там, в Юго-Восточную Азию. То есть это вопрос того, что по-хорошему, да, себестоимость там ниже. И, наверное, вот этот перенос, да, или релокация производства, причем если в США мы видели этот перенос производства, наверное, скорее в 90-х, 2000-х, то Европа-то как бы перенесла значительную часть производства после, да, а Япония после Фукусимы, когда они столкнулись с энергодефицитом. Поэтому, да, это очень как бы простая вещь. Компании стали глобальными, они начали размещать производство там, где им дешевле, и, естественно, здесь есть другая сторона вопроса, когда мы рассуждаем о производительности ряда стран, то на самом деле вынесли-то наиболее трудоемкие производства.
6: Не только.
7: И это повысило технически, математически или арифметически производительность труда, да, потому что раньше...
6: Производительность труда это повысило, а уровень компетенции понизил.
7: В промышленности, да.
6: Не
7: в промышленности это происходит. Об этом как бы никто, мне кажется, уже не дискутирует.
6: Ну вот, наша
7: все с этим согласны.
6: Передача подошла к концу, осталось там 30 секунд. У нас в гостях был Егор Сусин, экономист и, ну, наверное, макроэкономический аналитик. Да?
7: Ну да, я скорее.
6: В общем, я думаю, что тему эту мы еще будем продолжать. Спасибо, благодарю за внимание. До свидания. Смотрите и слушайте радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Двадцать три часа в российской столице, в Ереване полночь, в Челябинске 1 час. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Вырос размер компенсации за утраченное жилье в новых регионах России. Возгорание на предприятии Нижнекамск Нефтехим локализовано. Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на ближневосточном регионе. Подробности далее. Правительство России увеличило в новых регионах размер компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это следует из документа Кабмина, с которым ознакомилась РИА Новости. Ранее для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей размер компенсации составлял 51 тысячу рублей за 1 квадрат общей площади жилого помещения. Очаг возгорания на предприятии Нижнекамск Нефтехим в Татарстане локализован. Об этом сообщила компания. О пожаре на предприятии стало известно ранее сегодня. К работе привлекли службы оперативного реагирования. Как уточняется, угрозы жизни и здоровью у людей нет. Новый главком ВСУ Михаил Дропатый в конце 90-х годов несколько месяцев учился в российской школе в Сургуте. Об этом сообщает телеканал «Арти». Как уточняется, Дропатый рассказывал, что воевал в Афганистане и с тоской говорил о Советском Союзе как о государстве, которым давал присягу. Но бывало, что в его рассуждениях все же проскальзывали русофобские нотки. Также, по словам одного из собеседников телеканала, сводный брат Дропатого Максим в настоящий момент проживает в Сочи. 21 июля, напомню, Зеленский назначил Дропатова на пост главнокомандующего ВСУ, а 23 числа новый главком выступил со скандальными русофобскими и нацистскими заявлениями в адрес россиян. Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии Хакан Фидан и Фейсал бин Ферхан Аль-Сауд обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и усилия по прекращению продолжающихся конфликтов. Об этом сообщил источник в турецком МИД. Как уточняется, стороны обменялись оценками текущей ситуации в регионе. Турция и Саудовская Аравия поддерживают регулярные контакты по вопросам региональной безопасности, координируя дипломатические усилия в условиях продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке. Новое правительство Молдавии под руководством премьера Василия Туфанова продержится у власти не дольше 4 месяцев. Так считает экс-президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Он отметил, что республика в ближайшее время столкнется с ухудшением ситуации в энергетике и экономике. И это приведет к социальному кризису. 3 июля на тот момент премьер Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду выдвинула кандидатом на эту должность проживавшего на Украине молдавского банкира Василия Туфанова, назначение которого позже одобрил парламент. А 28 июля Кабмин страны одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. В Молдавии ограничили экспорт и розничную продажу дизельного топлива. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло неподалеку от итальянского города Неаполь. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение зафиксировано в 10 километрах от Неаполя. Очаг залегал на глубине 4 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса на радио «Спутник». Больше информации для вас доступна в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Как всегда, что-то
1: похороны
0: серьезное.
1: Похороны Линдси Грэма. Повеселее, чтобы...
0: Террористы, экстремисты, уже все.
1: Да, даже, черт!
0: Уже давайте, до свидания. Ну, странно просто. Ну, хотя он этого заслуживает. Ну, нет, тут просто есть, конечно, новости не самого приятного характера. Различные трагедии, которые в том числе происходили. И общественный резонанс вокруг них тоже был. Ну, в общем, давайте обо всем по порядку. То есть мы не обещаем сегодня, несмотря на то, что пятница, какое-то супер веселое настроение, по крайней мере, в первый час, но такова жизнь и такова наша работа, подводить итоги уходящей недели.
1: Да.
0: Друзья, подключайтесь к нашим трансляциям, группа ВКонтакте, Рутюб, канал, Телеграм, канал Макс, канал Радио Спутник, везде лайки ставьте, нам все всегда приятно. И обычно мы с вами начинаем с международной политики, я решила начать с, ну, наверное, главного события для нас, которое случилось, мне кажется, вчера. Это тот факт, что Павла Дурова признали террористом и экстремистом. Но почему главное? Потому что все начали задавать огромное количество справедливых вопросов, в частности, насколько покупка, допустим, премиум подписки теперь будет являться финансированием терроризма.
1: Да
0: и вообще вопросов-то много. Пока... Но официально для нас ничего не меняется. Подчеркивают, что запретили не сам мессенджер, а да и не мессенджер признавали таковым. Но мне кажется, вопрос у многих пока еще остается. Что скажем по этому поводу?
1: Ну, миллион раз говорили, опять будем повторяться. Ничего лучше пока что никто не придумал. Это раз. Второе. В интернете нельзя ничего запретить. Это высокотехнологичное, так сказать, интернет придумали на случай атомной войны. Когда разнесут какие-то сервера, то оно ж это сеть, паутина, веб. Оно ж не просто так называется, потому что пойдет все в обход, и все равно доберетесь. Может, чуть помедленнее, но все будет видно и понятно. Ну, вот последний раз мы видели эпидемию натурально установки этих самых КВНов. Вот они теперь у всех стоят. И. А что-то как-то количество пользователей не сокращается. И, ну, миллионный раз повторюсь, не можешь победить – возглавь. Вот, например, когда началась СВО, западные демократии от Дурова потребовали удалить каналы, ну, то есть, чтобы они не совсем удалить, удалил он, например, канал Корпуса стражи Исламской революции. Просто без затей удалили, его больше нет. А вот каналы типа нашего RT на территории Европы не показывают. Ты набираешь, а оно тебе отвечает, что канал заблокирован в связи с нарушением местного законодательства. Ну, здорово, конечно, да, что вот там вот у него вот так, а здесь у него вот эдак. Смешно. Но мы все время имеем дело с ситуацией, заведенной в тупик, в которой уже непонятно, что делать. А изначально делать надо было не так. Это ценный кадр. Ценная, так сказать, софтина, надо было держать внутри России. Как это вот с ВКонтактом получилось, да, он наш и у нас, а с этим не получилось. Почему?
0: Ну, здесь важно отметить, я просто как раз сейчас проверяла, в каких странах Корпус стражи Исламской революции признан террористической организацией, запрещен в США и Великобритании. И я просто на этом фоне, ну, что подчеркиваю, то есть вообще к Дурову за последний год даже было очень много вопросов не только со стороны Российской Федерации. То есть и мы его просили соблюдать законодательство, да, и выполнять определенные требования. Мы знаем,
1: это
0: что он отказывался.
1: Это не просьба, это требование.
0: Требования. Да. А во Франции мы прекрасно знаем
1: всю
0: эту историю.
1: Там все прекрасно исполняется. Все требования
0: вот
1: все исполняются, да. Там не показывает канал RT, например. Ну вот, вот так. Вцепились в какой-то этот бот, как он там, чат-бот этот, дайвинчик. Это какой-то сервис знакомств для подростков. А там, понимаешь, и порнография, там и это АБВГД комьюнити, и там вообще такие безобразия, просто туши свет. Ну, вы что-то одно забыли рассказать, что он точно так же успешно функционирует во ВКонтакте, и, о, ужас, в Максе, представляете, да? А виноват конкретно он, да? Как-то странно.
0: Как вам кажется, сейчас он где останется жить? Во Франции?
1: За кордоном, конечно.
0: За кордоном.
1: Уж явно не здесь.
0: Но сюда не вернется.
1: Где его ловят, да.
0: А тем временем другая...

0: Ну, статистика, результаты опроса появились, что почти половина россиян, а именно 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Но там не имеет это отношения конкретно к телеге каким-либо образом. Да. Да? Вот. Но там такие данные немного противоречивые. То есть, да, мы чувствуем, что, не знаю, нашу страницу могут взломать, данные могут куда-то, значит, улететь, утечь и так далее. Но при этом мы не вводим какие-то дополнительные способы защиты своих профилей.
1: Ну, это личное дело каждого. Да. Не хочешь, пожалуйста, сними замок в двери своей квартиры, потом не удивляйся, что из нее все вынесли. Сними сигнализацию и замок с автомобиля, не удивляйся, что на нем кто-то уехал. Жену свою отпусти без присмотра неведомо куда. Тоже не удивляйся, что она ушла. Они не чувствуют себя в безопасности. Я вот каждый раз, знаешь, впадаю просто в изумление. А вы когда фотки себя, своей семьи, бабушки, дедушки, одноклассников, однокурсников, во ВКонтакте или еще где, вываливаете. Это вы для собственной безопасности делаете, да? Есть какие-то придурочные абсолютно проблески, когда там на лица детей мы какие-то солнышки прилепим.
0: Это чтобы не сглазили, это другое.
1: Детский...
0: Ну, нет, это то, как я слышала. Что, правда. Есть, вот чтобы не сглазили.
1: Тупизна просто. Какую еще сглазили? Всех лечить надо. Галоперидол 3 раза в день. И уколы серые еще. Ну, что это такое? А тут, понимаешь, развешав все и везде, и вывалив про себя все, что только можно, не чувствую себя в безопасности. Ну, лечиться нужно. Есть питательные таблетки.
0: Ну, возможно, это какая-то все-таки здравая тенденция начинается, потому что в рамках этого вопроса вот более 50% говорят о том, что мы стали меньше верить людям, которые находятся вот в сети, да, неизвестные нам кто-то, кто с нами может начать...
1: Татьяна, ну, как я можно верить незнакомым людям?
0: Вот нет, а раньше вообще? Они, может быть, правда верили? Я никогда никому не верила.
1: Это какая-то глупость вообще на уровне, я не знаю, там, 5-летнего ребенка, который, ну, просто в силу возраста, он настолько доверчив, что взрослые, они для него боги фактически. Он им верит безоговорочно, что и как, нельзя маленьких обманывать. Но тут-то вы взрослые люди. Какая там вера незнакомым
0: людям? Раньше люди активнее знакомились в интернете. Это же тоже такое доверие своего рода, да, получается?
1: Не знаю, не знаю. Сколько у вас там этих знакомых? Вот у меня там есть, я не знаю, было там по сотни тысяч так называемых друзей, пока не ограничили. Я физически не могу общаться с таким количеством народу, и никто не может. Физически просто. Это невозможно общаться с таким количеством народу. Вы хотя бы задумайтесь, а зачем этот человек к вам вообще приближается и лезет? Вот зачем? Для чего? Что ему от вас надо? Ему что-то надо от вас. Одно дело, вы девочка, там сразу понятно, что ему надо, и что за этим последует, тоже можете не сомневаться. А мужики, особенно если к вам девочки подкатывают...
0: Это тоже что-то надо, я вам тогда скажу. То же самое.
1: Я бы насторожился сразу. Доверия у них нет. Детский сад вообще. Все эти опросы, то есть вся вот эта вот социология, это как обычно. Среди каких возрастных групп вы проводили опрос? От 10 до 20, от 20 до 30, там, от 50 до 60, вы абсолютно разные результаты получите. Доверяете вы там, не доверяете, вываливаете вы все в интернет, не вываливаете. Людям свойственно взрослеть, в общем-то, в массе. И они на вещи начинают смотреть совершенно не так. Это вот как бесполезно с людьми, у которых нет детей, обсуждать чего-то там про детей. У тебя в башке просто все переключается, и весь мир становится другим. Потому что вот мелкий, о нем заботиться надо, кормить, поить, одевать и всякое такое. У тебя голова работает совершенно не так. Какой смысл обсуждать с 10-летним проблемы 40-летнего? Ну, как-то, я не знаю, лживый опрос. Мы им не верим.
0: Тем не менее, призываем всех наших слушателей...
1: К осторожности, к внимательности, да, обязательно.
0: Давайте дальше двигаться. Ну, с одной стороны, безусловно, важное заявление, с другой стороны, мы его уже слышали и знаем, Дмитрий Медведев. Зампред Совета Безопасности говорит, Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. В это хочется поверить. Ну вот, с одной стороны... А с другой стороны, ну точно ли его завершение? Потому что важная точка, она бывает очень разная. Она бывает поворотная в плане, да, там, каких-то боевых действий. Может быть, в том плане, что, я не знаю, там уже от Киева окончательно и от его сил ничего не остается. Но вот здесь вот как вы сами воспринимаете сразу эту информацию?
1: Мы с интересом слушаем. Дмитрий Анатольевич
0: находится
1: наверху, среди самого верхнего руководства. Наверное, ему виднее. Если он говорит, что скоро кранты всему этому безобразию, мы только порадуемся, сожмем кулачки и будем ждать.
0: Может быть, кранты, потому что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать 300 перехватчиков «Патриот» на зиму.
1: Это он про ракеты говорит. То есть... «Патриот» – это грузовик, на котором направляющий стоит радиостанция, локатор, который там вокруг свесит, там комплекс, так сказать. Они про ракеты все время говорят. Ракеты закончились. Их все потратили в этом, как его, в заливе на битвы с Ираком. Часть потратил Израиль, часть потратили США. Их нет, их физически нет. Обрати внимание, кстати, тоже вроде обсуждали, что немцы, вон, 3 года... не могут начать производство, а мы еще и Украине дадим, там, или не дадим, сначала дадим, потом не дадим. А это еще 3 года. Их нет, тупо. А они никому не передадут вообще. Потому, ну, тут тоже четко надо понимать, что есть модели сильно новые, сверхсовременные, есть, так сказать, там годовой давности, трехгодовой и прочее. Они сильно друг от друга отличаются. Все, на что американцы дают лицензии на производство за кордоном, это позавчерашний день. Им не надо, чтобы у кого-то было вот так. Самые передовые технологии вы даете в чьи-то руки, так они возьмут и продадут китайцам, например. И что дальше делать? Там очень серьезно все это. Поэтому ракет тупо нет, и их взять неоткуда. Да. Ну, нет, ну, говорить они могут что угодно. Делать ничего невозможно. Они не появятся из ниоткуда.
0: Ну, давайте напомним просто, в связи с чем это вообще связано. Во вторник как раз мы с вами обсуждали. Зеленский с Трампом максимально быстро встретились, без особо каких-то результатов. Ну, тем не менее, Зеленский приехал, нашел на это время деньги, людей, в конце концов, да, и технику, чтобы добраться. Добрался. Трамп его не встретил, на чем делали акцент. Ну, встретил у себя уже, да, встреча прошла там очень быстро. Многие писали о том, что Зеленский чуть ли не через черный вход куда-то там отправился. А после встречи с Зеленским Нетаньяху уже отправился к Трампу. Ну, да ладно. Вот именно тогда Зеленский требовал лицензии, значит, на...
1: Клянчил, так мы это называем.
0: Ну, клянчил, да.
1: Нетаньяху тоже, кстати, ничего не получил, потому что ракет нет. Тупо. Вот. Так получилось.
0: Трамп-то говорит это по-другому, он не говорит, что их нет, он говорит, что это настолько уникальное оружие, что,
1: это
0: конечно
1: правда.
0: Же, да, вот, ну,
1: это
0: раздавать
1: да,
0: всем
1: да,
0: направо
1: да.
0: и налево.
1: Потому что осталось мало.
0: Нет.
1: Ну, как ты понимаешь, они же не все в белый свет, как в копеечку выпустили. Условно, если вот есть 100%, то в случае крайней необходимости можно потратить 70%, грубо говоря. А 30, которые для обороны страны, их вообще ни при каких условиях нельзя никому отдавать. Иначе вы сами себя оголите, а вот это добром не кончится совсем. Поэтому вот так.
0: Давайте дальше. Вы следите за событиями в Испании?
1: С утра в телевизоре смотрел, да.
0: Какие кадры вам запомнились? Сейчас расскажем, что там произошло в первую очередь.
1: Ну, бегут. Это, как я понимаю, я на карту не смотрел. То есть Испания, она на Иберийском полуострове, внизу Гибралтар. Гибралтар, он, что характерно, держит его англичане. А на южном, так сказать, берегу Гибралтара там какой-то испанский городишко за Гибралтарским проливом и граничит с Марокко. И вот туда из Марокко лезут так называемые мигранты, которых везут там стоя в КАМАЗах, в самосвалах. Вот они там выпрыгивают и бегом туда бегут. Выглядит странно. Гибралтар-то еще переплыть надо. Или вы считаете, что
0: а
1: раз...
0: там были кадры вплоть до того, что якобы что-то там кто-то переплывает, либо еще как-то...
1: Да? Не сомневаюсь. Обратите внимание, там нет женщин, детей, стариков. Там только молодые, здоровые парни. Все, больше ничего. Ну, зачем они бегут? Давайте, как обычно, определимся, сколько лет колониального владычества европейского в Африке было. Покажите хоть одну страну, в которой вы построили детские сады, больницы, роддома, ПТУ, техникумы, институты, университеты, организовали какую-то промышленность. самодостаточность, которая позволит организовать суверенитет, покажите хотя бы одно. У меня любимая эта серия фотографий, я тебе, наверное, рассказывал многократно, есть такая выставка World Press Photo, где фотографии журналистов. Вот там, возле африканской деревни, браконьеры застрелили слона. У слона, естественно, отрубили бивни и убежали. И вот местные жители прибежали к слону. Там серия фотографий, долго рассказывать не буду. На последней фотографии на земле темное пятно. Вообще ничего нет, ни костей, ни ушей, ничего. И отдельно приписано, что живут настолько бедно, что у них нет стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. Вот это вот результат европейского владычества. Хотят ли эти люди жить хорошо? Конечно, хотят. Если есть возможность убежать, конечно, убегут. Прибегут к вам, вы из нас кровь пили сотни лет. Давайте заботьтесь. Они не работать едут, им это нафиг не надо. Они туда едут заякориться, написать письмо домой, и чтобы тут же приехали жена и 35 детей, мама, папа, еще одна мама, папа, все бабушки и дедушки, сестры, братья с женами, с мужьями, опять у каждого по 35 детей, приехать туда и получать пособие. Справедливо ли это? Ну, с точки здравого смысла и рассмотрения результатов колониализма, ну, наверное, да, справедливо. Выдержит ли эта европейская экономика? Нет, не выдержит. Это невозможно. В этом мы присутствуем. То есть, как там у Шпенглера было, закат Европы, это вот он. Вы своей собственной дуростью убьете все свои страны абсолютно.
0: Давайте коротко опишем, что происходит, если вдруг кто в целом пропустил, а потом вернемся действительно там и к экономике, и бюджету, насколько это можно все выдержать, и к соседним странам. Значит, есть такой город Сеута. Я тут перед эфиром сидела, смотрела тоже карту, где что находится. Ну, спорная получается территория в том плане, что Марокко пытается оспорить эту территорию, и там как раз речь идет о том, как бы кто где в итоге. Но вообще-то это Испания, и там очень много кадров. Друзья, телеграм-канал «Радио Спутник» и «Макс» канал «Вам в помощь». Все эти кадры есть. Кто по воде, кто по земле, но прям толпы мужчин, мигрантов, марокканцев пытаются, значит, в Испании оказаться. Многие бьют тревогу, начиная от испанских властей, заканчивая в том числе и премьером Италии, который говорит о том, что надо с Испанией, видимо, границу как-то закрыть. Была там уже новая какая-то идея тоже, значит, из шенгенской...
1: Да, они больше про себя.
0: Ну, там про себя,
1: в Италию тоже по морю плывут. Там недалеко от Африки.
0: Поэтому они и переживают, что там сейчас они следующие таким образом получается. И по поводу бюджета многие отмечают, что в Испании довольно хорошие условия для беженцев. Ну что им там дают, как бы, да, и пособие, и, пожалуйста,
1: живи. Зачем?
0: Вот
1: зачем они это делали? Загадка. Зачем? Вы понимаете, какие вы силы будете в этой самой Африке вот такими условиями? Они, да, еще когда я служил, я в 98-м году уволился, уже тогда через нас, через Российскую Федерацию шел такой поток из Африки, из Индии, из Шри-Ланки. С Шри-Ланки особенно много. Там эти тигры освобождения Тамил и Лама, они цвета, я не знаю, как цвет, не как баклажан, но похоже такой. Они не африканцы, у них другой цвет, темный, но не
0: каким-то фиолетовым,
1: да, синеватый
0: оттенком.
1: Такой. Но они не негроиды, а, не знаю, арийцы, короче, у них настолько правильные черты лица, я в жизни никогда ни до, ни после таких красивых людей не видел. Прямо вот вообще. А если он еще пожилой, и у него седая борода, каждый второй Рабиндранат Тагор. И при этом все время плакали. Они плачут, они, знаешь, как у детей вот такие ресницы длиннющие.
0: Так.
1: Странно наблюдать. Но, повторюсь, они потоком просто шли. В России им не надо было ничего. Ну, это 90-е годы, здесь нищета, развал и все такое. Все бежали в Скандинавию и Германию, что там хорошие пособия, поскольку в нашем ГУВД, по-моему, только я по-английски говорил, я с ними беседовал все время, чего там и как. Вот. все бежали. 90-е годы. Ну, а сейчас все это еще больше обострилось из-за того, что тогда с войнами было не очень, а сейчас везде война идет. Ну, конечно, они побегут. Дорого, кстати, бегать. Из Африки убежать до Европы совсем недавно это было примерно 10 тысяч евро. Это не для всех. Угу. Я же повторюсь, что там только здоровые, крепкие, молодые мужики при деньгах.
0: Там, кстати, вот в этом у меня был вопрос, один из кадров, который я видела. Там прям был такой организованный подвоз, это так и называлось, этих мигрантов. Я думаю, а кто, то есть, это организовал?
1: Ну как, они все скинулись. И водителям деньги дают.
0: Да, но там еще какие-то то ли полицейские, то ли кто.
1: Да, вот там сейчас можно, но полицейские что, смотрят, чтобы не поубивали друг друга.
0: А, для этого, да?
1: Ну, скорее всего, не организаторы, нет. Угу. Прослышав, что там сейчас можно прорваться, получить гражданство и пособие, естественно, там все близлежащие деревни сорвутся с места и побегут, так сказать, за счастье.
0: Но я на самом деле не поняла, почему именно, ну, условно, сегодня это произошло. То есть вот что послужило, какой-то там законопроект принимают?
1: Или
0: там, да, то есть
1: через
0: вот,
1: неделю расскажешь.
0: Вот этой детальки не хватает. То ли в Марокко резко что-то произошло.
1: Да, ну, я думаю, что что-то свое, да.
0: Вот, ну, в общем, вот это непонятно. Вообще в Европе, наверное, сейчас будет такой отдельный, дополнительный, получается, кризис, потому что мы прекрасно понимаем, и сколько мы уже читали несколько лет, как и в Германии, и во Франции, в той же Испании, ну, по поводу украинцев, русских очень много, кто против уступает того, что у нас сегодня в стране
1: русские
0: происходит.
1: Русские и украинцы, как бы страшно это ни прозвучало,
0: туда
1: это белые представители европеоидной расы, которые получили хорошее образование, что бы там кому ни казалось, и хотят работать, основная масса. Они работают. Вот эти,
0: не хотят
1: без
0: работать.
1: Разницы там цвет кожи и прочее, они не на работу едут, они едут за пособиями. Образования у них нет, учиться они не хотят и не будут. А что они у вас будут делать? Ну, перво-наперво наркотики продавать сначала себе подобным, а потом вашим детям. Следите за руками. Скоро вы там такое получите. Да уже, собственно говоря,
0: но
1: получили.
0: Но еще Испания изначально славится тем, что там очень много как карманников, или как их правильно назвать? Ну, кто?
1: Да вот, все там.
0: Всегда.
1: Говорили, эти замечательные учрежденные правительством меры, что если ты из своей квартиры уехала на месяц в отпуск, а туда влезли мигранты, а ты вернулась, выселять ты их не имеешь права, теперь они там живут. Вот это съездило в отпуск. Серьезно.
0: Нельзя. Я сейчас удивилась для тех,
1: нельзя,
0: кто
1: это беженцы, это прекрасные люди, они имеют право на хорошую жизнь, а я до свидания, все, вот это да, да.
0: Тот случай, когда нам не надо брать примеры с Европы в вопросе миграционной политики. У нас тут свои принимают решения. Кстати, я на этой неделе видела от Совета Безопасности, по-моему, статистику, что на 40% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
1: Представляешь, а всего-то и надо брать отпечатки пальцев и составлять базы данных. Всего-то
0: то
1: и надо.
0: Еще будет,
1: представляешь? А? Ой, ну да. Но а теперь скачает. Вот эти все законы наши про мигрантов, которые прямо скопированы с европейских, вот еще бы поменять, и все совсем станет хорошо. Хотите работать, приезжайте. Поработал, до свидания. Все. Гражданство получить. 10 лет безупречной службы, рекомендации от соседей, тогда подумаем.
0: Прекрасное знание языка, истории, культуры тоже было бы неплохо. Ну, хотя бы чуть-чуть. Продолжим беседу.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека. Это касается жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это следует из документа Кабмина, с которым ознакомилась РИА Новости. Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен также размер выплаты за частично утраченную имущество. Она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как это было ранее. Тело пропавшего в Тверской области преподавателя МГУ Владимира Крыжевого найдено в лесополосе. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Доцент философского факультета пропал на озере Селигер 26 июля. В ряде телеграм-каналов ранее появилась информация о том, что Крыжевов утонул. Позже его опровергли. Тело пропавшего найдено без видимых признаков насильственной смерти, добавили в Следственном комитете. Госпогранкомитет Беларуси не подтверждает информацию о полном закрытии границы с Латвией. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель комитета Антон Бычковский. Ранее о закрытии по техническим причинам латвийско-белорусской границы сообщили в МВД Латвии. В настоящее время на латвийско-белорусской границе функционирует только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 23-го приостановила работу одного пункта пропуска на границе с Белоруссией для предотвращения угроз нелегальной миграции. Допсредства выделяются на капремонт жилых домов и строительство спортивного зала в поселке Соловецкий. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В 29-м году в России будет отмечаться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловках. В рамках подготовки к юбилею идет большая межведомственная работа. Она призвана дать импульс не только масштабной модернизации и созданию инфраструктуры, но и развитию духовно-культурной жизни страны, добавил Чернышенко. Новый лесной пожар в департаменте Вар на юге Франции привел к эвакуации 2500 человек. Об этом сообщила префектура департамента. Там отметили, что огонь уже прошел 1000 гектаров. Кроме того, власти департамента запретили пребывание, передвижение и любые работы в лесных массивах в связи с чрезвычайно высоким риском распространения огня. Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены пожарами. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
4: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
6: Возвращаемся в прямой эфир. В прямой эфир в студию Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем, друзья. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Так, ну что, давайте продолжим беседу пока о том, что происходит за рубежом, но касается нас напрямую, и сейчас, ну, время будет тех самых
7: трагических. Так им и надо, добавим. Вот им так и надо, да. Пусть они так и живут в своей вот этой испанской прелести.
6: Я тут пыталась перейти к трагедии.
7: Давайте, давайте трагедии теперь. Это была радостная новость.
6: Мне иногда неловко в такие моменты
7: происходит. В Европе плохо, да.
6: В Европе плохо, точка. Выдыхаем. Переключаемся. В Таиланде произошла трагедия. Нашли двух убитых россиян, сестру и брата. А местные, ну, вот как я пока это вижу картину, значит, они сели на питбайк, ну, куда-то там поехали, либо путешествовать, либо что, ну, там, да, гулять, непонятно. Ну, и пытались отобрать, судя по всему, транспорт местный. Вот сейчас там уже разбираются, задерживают кого-то. Но наше посольство говорит, что, конечно, матери убитых в Таиланде россиян будет оказано всяческое содействие, помощь, все, что необходимо, но все новые и новые краски. 5 тел нашли на месте, вот где обнаружили, то есть не 2.
7: Да, бывает.
6: Вот что-то там еще.
7: Бывает
6: до конца
7: такое.
6: Пока все детали.
7: Ну, как это не печально, преступность есть везде. И подобное случается тоже, увы, везде. Не повезло людям вот с таким столкнуться. Без разницы, что это у вас там, солнечный Таиланд или снежная Воркута, везде можно на такое напороться. Тут не угадаешь. Уж вряд ли эти несчастные люди, наши соотечественники, во что-то там влезли. Это минимальное. Так сказать, вероятность. Из-за чего? Ну, как меня когда-то учили, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Ну, мотоцикл – это те же деньги в тамошних условиях, да. Пострадали из-за этого. Очень жаль. Это вот соболезнования наши родным и близким.
6: Сюда же я дополню, значит, тоже историю. Сейчас до конца разбираются, что произошло, но расчлененное тело россиянки нашли в чемодане. Господи. Под Белградом. Предположительно, Господи. Это девушка из Петербурга, которая ранее пропала. Она перестала тоже в какой-то момент выходить на связь с родственниками. Те забили тревогу. И вот сейчас до конца выясняют.
7: Кошмар.
6: По подозрению в убийстве задержано несколько человек, включая гражданина Турции. В общем, ждем всех деталей. Безусловно, наши соболезнования семьям, кто потерял своих родных. Тоже, наверное, в очередной раз, с одной стороны, банально, а с другой стороны, никогда не лишнее напоминание,
7: берегите
6: что даже
7: себя,
6: в отпуске
7: будьте осторожны,
6: внимательнее надо быть, а то мало ли что может произойти, у всех там разные бывают мысли в голове. Еще одно, ну уж извините, вот такая серия ситуаций. Давайте вокруг ученого поговорим. Зенин, который умер в больнице после стычки. Значит, рассказываем, довольно известный ученый был, ну, со своим коллегой, получается, да. На полях заметили, как на квадриках катается, ну, молодежь, сделали, судя по всему, замечание.
7: На опытных
6: на
7: полях.
6: Опытных
7: то
6: полях.
7: Есть это поля важно. При научно-исследовательском институте. Это этот гражданин.
6: Но это нарушение, получается, со стороны, да, тех, кто пытаются или нет?
7: Наверное. Может, оно даже огорожено как-то, знаки там стоят. В общем-то, что здесь не ходить, они там научные работы ведут. У кого-то ума хватает десятилетним детям доверять такую технику. Дети эти, они... Тут вопрос большой. Они по собственному скудоумию там катаются, или это взрослые надоумили, потому что там, как теперь выясняется, у скончавшегося конфликт был с одним из этих персонажей. Может, вы специально их туда послали, может, вы им объясняете. Ну, следствие все установит. Тут, опять-таки, это граждане, как обычно, там все на дыбы. Естественно, случай безобразный, но в формальной логике есть такое правило. Вследствие, то есть, если после этого не значит вследствие этого. Если вам перебежала дорогу черная кошка, а после этого кирпич на голову упал, связи здесь никакой нет между черной кошкой и кирпичом. Нет. Ее надо устанавливать. Так и тут. Нанесли побои, да, нанесли. Скончался ли он в результате побоев? Ну, это следствие, опять-таки, экспертиза
6: установит. Давайте поясним, что не дети нанесли побои, а дело в том, что взяли телефон родителя для того, чтобы как раз сделать замечание, передать этих детей, значит, родителям, и вот в итоге стычка.
7: Он их повез, они вызвали козелок, то есть машину, детей посадили в эту машину, повезли к институту, и вот туда уже примчался родитель, который немедленно распустил руки, орал, ударил этого ученого так, что тот упал, потеряв сознание. Ну, все как положено.
6: Ну, двоих арестовали, фигурантов этого дела. Сейчас дальше будут все разбирательства. Потому что чем больше вот статей, по крайней мере, читаешь по этому делу в СМИ, тем больше можно даже запутаться, потому что, ну, там каждый уже свое, опрашивают каких-то знакомых, незнакомых. И информация даже иногда противоположная.
7: Все врут, какая-то. Все будут изо всех сил себя отмазывать, они ни в чем не виноваты, будут врать, что этот ученый там, я не знаю, гонялся за детьми с палкой, я удивлюсь, что не с ружьем или не с топором, хотя угрожал всех убить и всякое, и тут несчастный отец не выдержал. Ну, все как обычно. К сожалению, сам скончавшийся ученый ничего сказать не может, а жаль.
6: А тем временем сейчас дальше рассматривают дело Лерчика, Валерия Чекалина. Всем, мне кажется, тут уже точно не надо объяснять, напоминаю, что произошло. Прокурор запросил для Лерчика 6 лет условный штраф больше, чем на 1 миллиард рублей. Закрытое было слушание, да, там никого не пускали, но сегодня появилась
7: вот
6: эта вот первая.
7: Так и надо. Все резонансные дела надо рассматривать в закрытом режиме, чтобы никто ничего не видел, чтобы никто ничего не слышал. Чисто для справки, население сразу решит, вам заплатили денег, и поэтому вы принимаете неправомерные решения. Все. Вот эта вот публичность, она как раз способствует отсутствию такого мнения. А кто это делает? А это делает власть. Никто не будет отделять там депутатов от судей и прочее. Вы все одинаковые, вы все берете взятки, вот поэтому вот так. Так, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Нет. То, что, ну, тут опять-таки граждане, которые там воют о какой-то немыслимой расправе, ну, с точки зрения граждан, самый нормальный финал – это четвертовать на Красной площади и голову на пику насадить. Это вот нормальное решение вопроса, все будут довольны. Но давайте это глаза протрем, пену смахнем со рта. И что произошло-то? Гражданка не уплатила налоги, да? То есть это имущественное преступление.
6: Муж ее сейчас бывший, уже находится...
7: Первое и главное, верни деньги. Как только деньги вернули, ну, дальше вот можете погрозить пальцем. Да, вот тебе 6 лет условно. И, ну, деньги-то вернули, все, вопрос закрыт. Ну, у нас капитализм, при капитализме вот так... Это при советской власти, безусловно, проклятой. Была там 88-я статья в Уголовном кодексе, называется «Валютные операции». Вот ты 100 баксов на улице продала, а статья, между прочим, расстрельная, на всякий случай. Расстрел за валютные операции в крупном масштабе. Это правильно? Ну, с точки зрения тогдашнего государства, наверное, да. Теперь не так. Точно вот из-за чего все воют с пеной у рта, надо повесить и четвертовать. Нет. Заплати деньги, которые были не заплачены, и иди гуляй. Все, собственно говоря. Вот.
6: Но здесь почему еще такой резонанс и вообще сильное тоже обсуждение? Это на фоне выявленного заболевания у нее, многие ведь начали говорить. С одной стороны, безусловно, там и жалко, и по-человечески, и как бы, может быть, тогда вообще, тем более там она недавно родила 4-го ребенка, как бы и без отца, трое из детей, значит, и получается отец в тюрьме, мама болеет, и вот как бы, ну, слишком негуманно. С другой стороны, никто не отменял факт, получается, неуплата этих налогов. И тут тоже, да, вот...
7: К Как негуманно. Публичность, она во все стороны работает. Если ты публично заявляешь, что у тебя рак в четвертой стадии, то видеть тебя в спортивном кружке под штангой как-то странно. Вы знаете, это странно. Я такого не встречал. Лично я. И каждый не видел. Зачем ты это делаешь? Зачем ты его взяла там куда-то под домашним арестом, поехала в Питер? Ты кто? Угу. Почему тебе все можно? Почему тебя после этого сразу не закрыли, а в очередной следственный изолятор? Как так получается? Деньги кому-то платишь, наверное. Вот так работает общественное мнение. Зачем вы этому потакаете, понять невозможно.
6: Я, честно говоря, посмотрела, но не целиком. Относительно недавно с ней вышло большое интервью. Не будем рекламировать там, у кого именно. Я не смогла досмотреть, потому что мне было,
7: да,
6: честно говоря, неинтересно. Но я вот там как раз просто были комментарии, а как она ходит, тренируется, и врачи комментировали, что это вот так вот. Мы только представляем, что люди на четвертой стадии выглядят как, извините, мертвецы, а да, на самом деле они...
7: А на самом деле они
6: пляшут
7: каждый день.
6: Но вот я как-то, знаете, вот у меня все равно еще больше вопросов возникло, когда я смотрела.
7: Так
6: я
7: точно.
6: Искренне сочувствую, если заболевание действительно есть, но...
7: Мы это изначально говорили. Да. Дай бог здоровья.
6: Дай бог здоровья.
7: Но когда это выглядит вот так, это вызывает понятные вопросы. Ну, да. У всех абсолютно.
6: Можно кружочки не снимать, даже если ты правда себя хорошо чувствуешь, и ты правда в состоянии, несмотря на диагноз, ну зачем ты снимаешь...
7: Это личное дело. Но мозг, то есть так называемый ум, это в первую очередь способность просчитывать последствия своих поступков. Если ты говоришь, что у тебя рак в четвертой стадии и бегаешь в спортзал, это на кого рассчитано? На умалишённых, что ли?
6: Подождите, но ей запрещено самой вести социальные сети. То есть это делают за нее, и, соответственно, у нее остается некая команда.
7: А нам без разницы.
6: Которая принимает эти решения. Ну, я к тому, что вот про ум, да, но одна не додумалась... Тоже, да? Ну, хорошо.
7: Наверное, этой командой ты руководишь, раз ты им деньги платишь. И раз
6: кто-то
7: они вот
6: мог
7: так
6: бы ей
7: делают,
6: сказать, что не надо,
7: то это твое осознанное решение. Я про это. А вот наличие мозга, оно как раз для того, чтобы просчитывать последствия. Нет, не надо.
6: А... Переходим к другим темам. Не нашла я каких-то связанных слов для плавного перехода. Как есть, так и рассказываем дальше. А, непонятно, то ли это действительно такая статистика, то ли это журналисты ссылаются на один конкретный случай, который произошел в Тюменской области. Но якобы из-за этого случая теперь говорят о том, что молодожены стали, значит, ну, вот меньше устраивать каких-то пышных свадеб на фоне того, что не в состоянии... они потом окупить эту свадьбу. Ну, то есть история о том, что сейчас мы закатим банкет, значит, родственники надарят деньги, и мы окупились, она больше не работает. Вот об этом говорят многие юристы по той причине, что к ним потом обращаются, значит, с каким запросом? Запросом о банкротстве. А конкретный случай такой точно произошел в Тюменской области. Там, значит, ну, там, кстати, очень приличная сумма. Там сумма была как минимум 850 тысяч рублей, для Тюменской области, ну, учитывая, что если это область, значит, это, да,
7: какой-то... Люди денежные, как
6: плюс
7: в Москве, да.
6: Тюмень, да, мы понимаем особенности этого региона и возможности там заработка. Ну, в общем, в целом все равно сумма довольно приличная. Ну, в общем, жених задолжал, мне уж там, не знаю, сказал или не сказал он невесте, что он набрал кредитов, потом он...
7: Расходимся.
6: Не взлетело. Кстати, чьи кредиты это теперь? Надо понять, совместно или его, или как там. А, ну, так вот. И, значит, а родственники, ну, не надарили столько, насколько он рассчитывал. В итоге выплатить он там смог только половину. И в итоге пошел, говорит, я объявите меня банкротом. Ну, вот потому что. А свадьба в кредит. Это нормальное
7: для меня
6: явление
7: загадка.
6: Или нет?
7: Загадка. Я имею большой опыт. Я с одной женой живу 46 лет в осознанном браке и 48 без, если. У меня некоторый опыт есть, я в этом как-то разбираюсь. У меня была микроскопическая свадьба. Ни родителей, никого. Так получилось. И обошлась в какие-то смешные деньги. И... А вот вы там за миллионы что-то справляете, а потом через месяц разводитесь. Это вообще ни на что не влияет. То есть, вот, знаешь, вот в моем понимании, ну, как скромная, так сказать, церемония только для самых близких. Ну, а дальше езжайте в какое-нибудь свадебное путешествие. Я бы вот так присоветовал. Но это не подразумевает присутствие там 100 человек и дарение подарков непрерывного. не подразумевает. Для кого вы? Это, ну, с одной стороны, знаешь, это вот натуральная ярмарка тщеславия. А у нас деньги есть. Ох, у соседа быстро пьют. А что не пить, когда дают? Напрасно выкинутые деньги, по-моему. Но всем надо друг перед другом вот демонстрировать изо всех сил. В Средней Азии, кстати, с этим аж на правительственном уровне борются. Прекратите вбухивать вот эти вот дикие деньги во все свои эти обрезания, свадьбы. Это никому не надо, даже вам. Ну, а люди стараются. При этом молодой человек, вот нам все время рассказывают, какая молодежь у нас умная, они все считать умеют и прочее.
6: Да,
7: но
6: не все. Извините.
7: Вот идет война, 5-й год уже, на всякий случай. В общем-то, если вы деньгами занимаетесь или каким-то боком причастны, очень сильно видно, что денег у населения стало сильно меньше. Вы, вот когда денег стало сильно меньше, ну, например, если раньше было 100 рублей, то теперь, наверное, 60, а то и 50 могут подарить. Угу. На что рассчитываешь, собственно говоря? Ну вот, часть не придет вообще, потому что нечего дарить, а часть подарит сильно меньше. Как на это можно рассчитывать вообще? Вы все такие умные прям. Ну, это друг другу рассказывают, там врут, естественно, а мне там надарили, а я там все отбил, и еще осталось там туда-сюда. Дурь полная.
6: Так мне кажется, самое ключевое здесь, каждый вправе отмечать так, как он хочет. Ну, глобально.
7: Самое главное, как ты понимаешь, это же адский стресс, в первую очередь, для невесты. Во вторую очередь, для жениха. Это собравшиеся люди, которые никогда друг друга не видели со стороны жениха, со стороны невесты. Это прием алкоголя, мордобитие, без этого ничего не обходится. И, в общем-то, ну, мягко говоря, очень, с моей точки зрения, очень странный праздник, который никак не влияет на всю дальнейшую жизнь. А деньги выкинутые, немыслимые. Потратьте лучше на себя, куда-нибудь съездите, что-нибудь посмотрите, отдохните. Медовый месяц, он же это без работы, наверное, должен быть.
6: Ну, не месяц, а неделю или две. Давайте с этого начнем.
7: Да, ну вы где-то там попрыгайте, порадуйтесь друг другу, ходите там, я не знаю, какие-то, как это сейчас модно говорить, путешествия, хорошая еда, интересные виды, прекрасное настроение. Вот это вот гораздо интереснее.
6: Но мой главный посыл такой, что каждый сам принимает решение, они вдвоем или только там в кругу родственников, либо это большая какая-то свадьба, но уж устраивая свадьбу с прицелом на то, что я мне сейчас тут надарят деньги, и неважно, да, 50 тысяч потратили или 500 тысяч потратили, и тут, значит, мне сейчас надарят, и, соответственно, ради этого все было, но это глупо, это в первую очередь все равно праздник, ну, как в качестве воспоминаний, то есть вы устраиваете праздник для себя или для гостей, а там уж вот эти вот подсчеты. Понятно, что деньги все любят считать, но мне кажется, это точно не цель мероприятия должна быть.
7: Пожелаем молодым счастья.
6: Горько. Так, ну что, интересно, я только сейчас вспомнила про эту новость, что хотела, Дим Юрьевич, с вами обсудить. Мне кажется, это забавно. Ну, то есть как, я даже приветствую. Значит, проводилась неделя грудного вскармливания, в результате которого депутаты, которые в том числе были причастны к этому мероприятию, провели опрос среди мам, какую они хотят меру поддержки, чтобы те дольше кормили грудью. Я сейчас объясню, с чем связан мой вопрос. Ну, там предлагалась либо какая-то выплата, либо выходной, что для меня странновато. Женщины ответили очень, как мне кажется, грамотно. Это мера поддержки в виде со скидкой либо даже бесплатных косметологических услуг, в том числе по поддержке груди. Ну, в том плане, что, извините, я 5 родила, откормила. Я хочу нормальное себе вот тело сделать, и я считаю, что женщина после всего в целом имеет... Или речь не идет о том, что мы тут все будем 6-й грудью, размером груди ходить, да, а просто, ну, вот какое-то, значит, вот таким образом окажите мне эту меру поддержки. Мне кажется, что мамы предприимчивыми оказались.
7: Я бы только это... Знаешь, мы в Советском Союзе жили, и там все время были льготы. И постоянно висели объявления, что ветеранам Великой Отечественной без очереди. Вам трудно представить, какую это ненависть вызывала у стоящих в очереди. Все это шутки, сплошные шутки. Ветеранов Куликовской битвы просят не беспокоиться. мы тут настоялись уже, и вот красавец какой-то пришел. А вот еще один, а вот еще. Приходите завтра. Всех это натурально бесит. Вот с моей точки зрения, вот эти льготы, которые реализуются вот так, это абсолютно неправильно. Тетеньке можно смело выдать денег. На эти деньги делай чего хочешь. Хочешь там мужу новые штаны купить.
6: Деньги будут разные просто.
7: Да, хочешь грудь себе подправь, это твое личное дело. Сама как-нибудь распорядишься. Вот. Деньги – это самое правильное.
6: Но меня тут, ну, как бы, либо деньги, да, либо вот пусть эти бесплатные процедуры, в целом, мне кажется, выбор мамочек понятен, но, с другой стороны,
7: отношение к бесплатным процедурам, ты придешь и скажешь, у меня процедура бесплатная, фу, блин, опять приперлась, ну, тут... ёлы, а я тебе сделаю процедуру, ну, кстати, больше не придёшь.
6: Ну, тогда надо, извините, в любом случае, это не 5000
7: не
6: рублей,
7: знаю,
6: это, как бы,
7: знаю.
6: Такая другая сумма должна быть, чтобы хотя бы там, ну, 50% тогда как-то,
7: я значит, не знаю, мамочкам будут дарить губы закатывательную машину.
6: Так вообще постановка вопроса для меня странная. Я понимаю, что мы решаем действительно ту проблему, которая есть. Проблема демографии. Никто не отрицает. С разных сторон иногда надо помогать и мамам, и папам, и бабушкам, и старшим, там, я не знаю, братьям и так далее. Но задавать вопрос, что нам сделать, чтобы вы дольше кормили грудью, мне кажется, это все-таки такой интимный момент, что мамы сами должны принимать.
7: Дети от этого здоровее вырастают.
6: Ну, это да.
7: А если заботиться о красоте груди, то результат получится несколько другой. Грудь красивая, балбес, вот вырос нездоровый, там, рахит какой-нибудь, еще что-то. Про это тоже надо думать.
6: Ой, ну, в общем, в деликатные
7: вот
6: какие-то моменты.
7: Вот это стремление к вечной молодости, оно, мягко говоря, странное. Невозможно, как там у Есенина, увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым, смирись, ёлы.
6: А если ей всего, вот как у нас сейчас, да, рожайте пораньше, может, ей 25, она уж троих родила, понимаешь?
7: Молодец. Молодец.
6: Хочет
7: радуйся.
6: Оставаться молодой, классной,
7: радуйся,
6: красивой.
7: Не останешься. Не, этого не будет.
6: Это сейчас плохая пропаганда идет. Мы так не мотивируем.
7: Как? Вот смотришь на какой-нибудь... Мы вот смотрим там какой-то этот сериал «Лэнсмен», где там Деми Мур, который 60 с чем-то лет, а из нее там всю юную красотку лепят. Она и так уже там, как это, помнишь, люди в черном, чего у тебя с лицом? А так там физиономия вот так вот растянута. Ужас! Ты что с собой делаешь, ёлы-палы? При этом как поближе...
6: В рамках разумного.
7: Поближе ничего, поближе покажут, там двумя руками креститься надо, насколько она страшная. Все у тебя зачем это? Для чего? Нет, мы все умрем еще.
6: Дорогие
7: в конце,
6: девушки, мы все будем всегда прекрасными, красивыми. А мужчины должны говорить нам побольше комплиментов для того, чтобы мы, неважно, насколько
7: только
6: мы сегодня
7: правду.
6: Выспались, чувствовали себя уверенными, любимыми и так далее. Так, ну у нас буквально уже меньше 2 минут остается, но коротко. Пользователи сети жестко критикуют Грэмми, значит, музыкальную премию. Ее теперь называют российской и ксенофобской по той причине, что, значит, отказалась южнокорейская известная группа там принимать участие, потому что выделили, ну, вот как бы отдельную категорию, значит, именно южнокорейской музыки. Те говорят,
7: азиатской.
6: Что, азиатской,
7: да,
6: извините. Азиатской музыки, те говорят, ну, что это за вот, выделять вообще?
7: Честно говоря, непонятно. Давайте в это включим и послушаем. Вот здесь вам, я не знаю, кто там, какая-нибудь Тейлор Свифт, а здесь этот самый BTS. Если вы мне скажете, что вот это вот, вот ярко выраженная корейская музыка, ну, как-то странно, поэтому давать какие-то эти клейма. Ну, команде из Израиля напишите, что это еврейская музыка. Все,
6: нет,
7: все
6: они
7: порадуются.
6: Про Россию сразу напишут. Это
7: все порадуются, да. И про русских напишите, что это русская музыка. Не смешно просто. То есть злоба зрителей вполне объяснима.
6: Да, объяснимо и понятно. Но я вообще поймалась на мысли, что, конечно, и Грэмми, и, значит, Оскар, все как-то так мимо начало проходить. Ну, вот...
7: Да и раньше-то было уже, по большому
6: счету. Ну, и раньше,
7: счёту.
6: Да, да. Ну,
7: как-то
6: вот
7: раньше-то
6: особенно.
7: Как-то раскручивали, ты вспомни эти, как их Евровидение, там какие-то боления, всю ночь сидят,
6: у меня были знакомые, кто, правда, вот
7: да, и все как отрезало, ничего не осталось.
6: Так, ну что, на этом мы заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Вот такие вот мы пока новости вспомнили. Дмитрий Юрьевич остается. Я желаю всем хороших выходных. У Дмитрия Юрьевича, кстати, я напомню, должны быть хорошие планы на эти выходные.
7: Да.
6: Но
7: я
6: во вторник,
7: с ужасом думаю, да.
6: Во вторник мы к этому вернемся.
7: Да.
6: Всем хорошего вечера.
7: Спасибо,
6: друзья.
7: Татьяна.

0: Выборы нового генсека ООН. Контекст. Антонио Гутерриш скоро уйдет на покой. В главной международной организации он проработал почти 10 лет и снискал сомнительную славу. Именно при Гутерриша ООН стала подвергаться жесткой критике. Ее все чаще стали называть «бесполезной структурой». Однако альтернативы ей нет. А вот выбирать преемника Генассамблея будет на альтернативной основе. Из 7 кандидатов. Среди них глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан, экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, ее коллега из Гайаны Кэролин Родригес Биркет, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Уганды Олара Отун. В списке так и не оказалось главы ФИФА Джанни Инфантино, которого на этом посту очень хотел видеть Дональд Трамп. Инфантино, видимо, в качестве генсека, смог бы не раз продемонстрировать гибкость, которую показал при отмене красной карточки американскому футболисту по просьбе Трампа. Рафаэля Гросси считают одним из фаворитов в борьбе за высокую должность. Но шансы есть и у Ребекки Гринспан. Она заявляет о намерении активно взаимодействовать с Россией в случае избрания. Серия голосований уже началась.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В московском регионе Курской области запретили майнинг криптовалют. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Албании. По Крымскому мосту разрешат провозить топливо только в спецканистрах. Подробности далее. Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве России в Албании. Об этом сообщает российское диппредставительство. Отмечается, что в голосовании имеют право принять участие российские граждане, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории Албании. Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили посольства России в Хорватии, Словении и Северной Македонии. Валберес обсудил с Кабмином России комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады Marketplace. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Она отметила, что пока система находится в разработке, в свою очередь компания провела уже 2 транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в ходе атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления, заверила Ким. Напомню, в последнее время атакам украинских дронов подвергся целый ряд логистических центров компании. Дизельное топливо и бензин по Крымскому мосту можно будет провозить только в специальных канистрах. Объем остается прежним – 200 литров. Изменения правил провоза бензина и дизтоплива по Крымскому мосту, которые вступают в силу с 4 августа, опубликовал ранее оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Кроме того, уточняется, что объем одной герметично закрытой канистры не должен превышать 40 литров. Она должна быть заполнена не более чем на 95% и не иметь повреждений. Нужно быть готовым также пронести канистры через интроскоп по требованию сотрудников транспортной безопасности. Кроме того, одновременно перевозить бензин и газ запрещено. Власти Португалии усиливают контроль на границе на фоне ситуации с массовой миграцией в испанской Сеуте. Об этом заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегро. По его словам, португальское правительство продолжает поддерживать постоянный контакт с Испанией и Марокко и надеется, что процесс возвращения мигрантов будет эффективным. Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелиллией он образует единственную сухопутную границу между Европейским Союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС. В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте. Очаг возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане локализован. Об этом сообщает компания. О пожаре на предприятии стало известно ранее сегодня. К работе привлекли службы оперативного реагирования. Как уточняется, угрозы жизни и здоровью людей нет. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
4: Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
4: Да. Дмитрий Юрьевич, но прежде чем мы перейдем к привычным новостям, которые слегка облегчают первый час программы,

0: И семье это большой праздник в нескольких поколениях. Я передаю свой пламенный привет и большие-большие поздравления всем причастным к этому замечательному празднику.
1: Присоединяюсь. Да.
0: Не сомневаюсь.
1: По окончанию передачи спляшем танец «Веселый морячок».
0: Нет, подождите, у нас там с вами новые поздравления. Не знаю, как нам все успеть, потому что грядет же еще день десантника, но это мы в конце программы еще тоже обсудим. А пока что самое начало. Ну что, к новостям, Дмитрий Юрьевич. Да. Боится нас процветающий Запад. Пентагон внес 33 российских вуза, МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИМ, ФТИ, Высшую школу экономики и МИРЭА в список угроз национальной безопасности США. И меру приняли для противодействия передаче технологий странам, якобы угрожающим национальной безопасности США. Знаете, меня эта новость несколько позабавила, потому что я ни в коем случае не отвечаю за всех представителей, выпускников, скажем так, за всех выпускников вышеперечисленных вузов. Но, к сожалению, у меня есть такой опыт общения и наблюдения за людьми, которые, казалось бы, окончили один из перечисленных вузов, но при этом придерживаются какой-то либерально настроенной повестки. Меня это удивляет. Последние 4,5 года. Но спешу на то, что я просто встречала не тех людей. Может быть, действительно эти вузы какую-то могут нести угрозу? Как у вас впечатление от новости?
1: Конечно, не могут, а несут угрозу. Тут никаких шуток. Как говорится, в ЦК не дураки сидят и понимают, что делают. То есть, чем выше уровень образования, чем более, так сказать, высококачественные вузы, тем выше уровень подготовки, тем выше экономическая состоятельность и достигаемые экономические результаты, экономическое развитие Российской Федерации. К чему приведет? К тому, что российский продукт вытеснит продукты западные. А это значит, Российская Федерация угрожает самому главному. У них это называется экзистенциальная угроза. То есть угроза самому существованию их государств. Все ровно то же самое происходило много тысяч лет в Европе, когда ни один сосед другому соседу не даст развиться выше определенного уровня. Будет ему всячески мешать, будет на него нападать, не допустит развития. Нет, ни под каким соусом этого делать нельзя. Потому что, как только он разовьется, он отожмет у вас рынки, например, а вы останетесь ни с чем. Что делать надо? Не давать ему развиваться. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, как это президент говорит, попытки сдерживания России, это именно об этом. Не дать развиваться. Каким образом? Ну, это настолько многоплановое явление, что вот это вот, собственно говоря, мы не пустим ваших ученых к нам. И своих не пустим к вам. Я вам напомню, что когда еще Иван Грозный пытался выписывать из Европы мастеров пушечного литья, никто к вам не поедет, никакие пушки вам лить не будут. Будете изобретать, как там по-хитрому, незаметно, по-военному это делать. То же самое и сейчас. Действия абсолютно правильные. Вот, например, в Советском Союзе, знаете, как это нынешние граждане, утекшие в Израиль, регулярно рассказывают, а у вас в Советском Союзе была политика государственного антисемитизма. В чем выражалось? Например, евреев не брали вот сюда, вот сюда, вот сюда. В такие высшие заведения евреев не брали. Вопрос, а зачем вас туда брать, если вы получите знания в известном объеме, а потом уедете в Израиль? А нам какое-то, в том числе там секретные всякие наши знания, а зачем нам это надо? Вот поэтому с вами вот так. И вой стоял на всю планету Земля про государственный антисемитизм. Посмотрите на Америку, что-то никто не воет. Да, странно как-то. Ну, явление абсолютно понятное, абсолютно закономерное. Как с ним бороться? Ну, свои университеты надо развивать. Мы должны быть самодостаточны. И образование должно быть настолько сильное, что к нам бы ломились, а мы бы думали, кого пускать, кого не пускать. А не так, что нас не пускают там в Стэнфорд, Массачусетский, еще куда-то там. Все должно быть наоборот.
0: Вот. Ну, вот вы практически ответили на мой следующий вопрос. Должны ли быть какие-то ответные меры с нашей стороны, кроме того, что продолжать развивать собственную нишу образования и воспитывать поколение образованных людей?
1: Да они и так к нам не едут. Начнем отсюда. К нам едут другие. Например, к нам едут африканцы массово получать остатки советского образования. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Вся Африка за нас. таким образом. То есть люди

0: поучились здесь, получили прекрасное образование, научились говорить по-русски, и Россия у них навсегда в сердце осталась. Поэтому контакты налаживать гораздо проще. Вот. Вот с этим надо работать. А стремиться там, чтобы к нам приехал весь Стэнфорд, нет, не очень надо.
1: Вы знаете, часто история, когда какой-то очень популярный, востребованный педагог в том или ином вузе, который пользуется, скажем так, популярностью среди обучающихся студентов на тот момент, позволяет себе высказывание определенного образа, скажем так. Вот возможно ли в неспокойное время, чтобы большой профессионал своего дела, который много лет преподает, ну, например, он не согласен с действующей, с действующими решениями нынешней власти, высказываться себе и таким образом воспитывать какие-то умы. Ведь есть же люди, которые не сдерживаются, педагоги, которые пользуются своим положением, и, в принципе, до поры до времени им позволяют высказываться и дальше. Если у них это возможность, ну, как с этим, если нет, то как с этим бороться?
0: Чисто на всякий случай. Вся американская профессура, она сугубо левая, то есть прокоммунистических взглядов. Все тамошние эти образованные, ну, утрируем, понятно, но вот так вот ситуация обстоит. Почему? Ну, потому что они живут в царстве несправедливости капиталистической, а наши просто дурачки, они там никогда не жили, они не понимают, как там все устроено, про капитализм они знают только из книжки «Незнайка на Луне». Да и то далеко не все. У них в башке какие-то сказочные волшебные страны построены. Им, например, обрати внимание, когда говоришь, а у тебя есть мессенджер Макс? Я не буду ставить. Там все читают, за всем подсматривают, все подслушивают.
1: Моя любимая группа людей.
0: Да, дорогой друг. А вот в этом, в как, в WhatsApp и в телеге все абсолютно от и до подсматривает и подслушивает ЦРУ. Как тебе такое? А, наплевать. Обрати внимание. То есть ему ЦРУ, этому дорогому профессору, ближе, чем родное ФСБ. Почему? Ну, потому что дерьмо в башке. Просто ответ примитивный. Что касается изложения подобных взглядов, взглядов ты можешь придерживаться вообще каких хочешь. Не знаю, быть секретным сатанистом, например, запрещенным на территории Российской Федерации. Ты, главное, рот не открывай. Раз. А вот это вот, когда ты студентам в доверчиво подставленные розовые уши льешь яд, ну, такое надо пресекать. Ну, хотя и там тоже, знаешь, я как-то читал, помню, 100 лет назад интервью с режиссером Соловьевым, который там эти асса там и всякое такое поставил. А чему вы учите детей в ВГИКе? В первую очередь я их учу нонконформизму, отвечал покойный режиссер. Ты бы их ремеслу учил для начала. С какой стороны от камеры? Извините, пожалуйста, от камеры стоять, как сценарии писать, как актерами руководить, свет как ставить, как камеры по телегам ездят. Ты профессии, ремеслу ты бы их учил. Нет, он им дерьмо в головы заливает. Какое? Какое? Вопрос. Ну, ненависть к родной стране. Это у них главное, так сказать, ненависть к родной стране. Она плохая, будь она проклята, а вот на Западе хорошо. Ну, таких вообще к детям подпускать нельзя. Нет, в своем кружке там где-то взрослых сидите, да. А здесь ты на государственные деньги преподаешь в государственном учреждении. Фильтруй базар, следи за собой. Вот как-то так.
1: К другим решениям, Дмитрий Юрьевич, а то эту тему, мне кажется, она бесконечна. Просто вспоминаю свои годы обучения, и когда специальная военная операция началась, и меня спросили, а почему у меня такие твердые убеждения, я ответила, что я по-другому вообще не представляю себе эту реальность, просто потому что в моем институте, когда я училась, другой вселенной не существовало. Существовала вселенная только нашего русского культурного кода, нашего русского наследия, нашей русской истории и так далее. И как можно было бы думать иначе, мне не представляется. И когда я встречала представителей других вузов, для меня было большое открытие, что кто-то думает иначе, хотя, по идее, учится в центре Москвы, вот, ну, как и я училась. Так что меня подобные истории сильно расстраивают.
0: Ты знаешь, вот у меня у одного другана папа – герой Советского Союза, у другого – мега-орденоносец, у третьего еще рассказывать нельзя. А мой папа – это мой папа. И что с того, что он не герой Советского Союза? Это мой папа. А тут, понимаешь, я должен, это, разинув рот, куда-то там бежать. Идиоты.
1: Увы, увы. Но давно у нас с вами не было рубрики «Инициативная дума». В Госдуме предложили запретить увольнять женщин, у которых есть дети моложе 8 лет. Депутаты объяснили, что сложности родительства не заканчиваются после 3 лет. Дальше детский сад, частые болезни, подготовка к школе, другие заботы. И инициатива должна защитить работающих мам на более длительном этапе воспитания. Я, конечно, все понимаю, но вот а что, если эта мама, она как-то не очень ответственно подходит к своим рабочим задачам и все время ссылается на какие-то проблемы, связанные с ребенком. Такие представители тоже есть. Как это контролировать?
2: Их много.
1: Да.
2: Никак. Невозможно контролировать.
1: Ну, и тем более у нас век матерей, Дмитрий Юрьевич, при всем уважении.
0: Естественно, да. Будь я это оригинальная снежинка, окружите меня и вообще. Ну, тут не разорваться. У нас мало людей. Женщины должны рожать. Вот ты у нас молодец, да. А все остальные не очень. Да, нужны люди, куда деваться. Ну, исходя из этого, наверное, надо как-то подходить к матерям и к материнству, пока мы не расплодимся в огромных количествах. Надо подходить как-то специфически. И тут речь вообще не про до 8 лет, до 7 лет. Это вещи специфические. Как опытный кадровик, я тебе скажу так, что вот приходит девочка на работу, да, хочет устроиться, а вы замужем? Нет. Вот сразу до свидания, давай. Сейчас я тебя на работу приму, ты немедленно выскочишь замуж, потом родишь, потом еще, потом дети будут болеть, в результате ты у меня место занимаешь, никто не работает, потому что у тебя все время дети, и они болеют. Нафиг, извините, у нас вакансий нет, вы нам не подходите, до свидания. Вот так оно устроено. И кадровик поступает абсолютно разумно. Ему это вообще мимо все, а вот государству не мимо, нет. А вот государство обязано заботиться, так может тогда это, я не знаю, государство бы платило некое, так сказать, материнское пособие вместо зарплаты, а там кто-то другой работал, нет? Я не знаю, то есть это вот это сугубо государственная область. Женщинам надо изо всех сил помогать, и мужчинам тоже, кстати, у которых дети есть. Но в чем это выражается, вот в этом мне как-то не совсем понятно. Вот в данном примере я с советских времен прекрасно помню, была целая категория граждан, которые постоянно сидят на больничном. Постоянно. И советская власть с этим серьезно боролась. Я помню, как-то мне выдирали зуб мудрости. Я сел в трамвай, 40 минут до родителей ехал и приехал вот с такой щекой. Побежал к зубному, там говорят, нет, мы в это, как она там, какая-то неотложная или как-то так называется, мы ничего делать не будем, это вот вы завтра с утра идите к хирургу, я пришел, там действительно хирург, зуб выдирают лежа, то есть все непросто, а после этого мне дали 3 дня больничного, и тут я понял, что удаление зуба мудрости – это что-то настолько серьезное, что аж 3 дня больничного дают. Вот так. Ну, а масса людей начинает этим ловко пользоваться. Вообще никто не работает, все постоянно болеют, выгнать их невозможно, а работать должен кто-то другой. Поэтому, раз уж они не работают, может, это как-то по-другому решать.
1: Ну, пока на меня не ополчились все прекрасные представительницы прекрасного пола, я хочу сказать, что, мне кажется, каждая история, правда, совершенно уникальна. И меня смущает такое предложение только с точки зрения того, что я, правда, наблюдаю тенденцию. Я ж матерей, которые из декрета уходят в декрет и прямым текстом говорят, ну, о чем мне будут выплатить? Я встречаю женщин, которые говорят, буду выплатить, что-то странное сказала, но вы меня поняли. Прости, пятницу вечер, вот так вот мне захотелось сказать. Потом есть другая каста женщин, которые говорят, ну вот смотри, я не могу сразу идти в декрет, потому что я не получу свой миллиончик обязательный, мне надо пойти сначала 2-3 года поработать, а потом сразу в декрет. Я понимаю, что все женщины, они нацелены на то, чтобы максимально заработать. Но в то же время есть просто вот нацеленные на меркантильные цели, и именно поэтому рожающие, нацеленные на льготы. Ну неужели вы правда рожаете только ради денег и ради льгот? Я вот этого
0: главное,
1: не понимаю.
0: Чтобы родила. Да, это для государства гораздо важнее. Люди важнее.
1: Ну и вообще я плохо представляю ситуацию, чтобы сказали молодой маме, которая забеременела, или там вот девушке, которая еще не вышла замуж. Я когда начала работать, я еще даже замужем не была. И вообще-то меня абсолютно поддержала наша замечательная команда «Радио Спутник», и ничего мне не страшно и работать, и становиться мамой. Поэтому все зависит от ваших отношений, мне кажется, с начальством, Дмитрий Юрьевич.
3: Так точно.
1: Поэтому
3: да.
1: Не бойтесь рожать, девчонки, не бойтесь и договаривайтесь с начальством. Но теперь к действительно серьезным, важным новостям. В России может не остаться эскортниц, Дмитрий Юрьевич. Держитесь, держитесь.
0: Кого этим словом называют? Алена, давайте определимся с понятиями. Это волшебное слово, я не совсем понимаю, что обозначает. Понимаю, конечно, да.
1: Понимаете, это надо уточнить у Виталия Валентиновича Милонова, потому что это он предложил задерживать их вместе с блогерами, продающими в интернете свое тело. И депутат считает, что это поможет очистить Россию от мутантов. Я вот думаю, может, он эскортниц перепутал, как там этих называют, мутантов. У меня сегодня плохо с русским языком, в Таиланде обитающих мутантов.
0: Как-то это... То есть если это... Как их? Женщины с пониженной социальной ответственностью, то по-русски их обычно называют проститутками. Эскортница – это кто? Я как это, некоторым образом причастный. То есть это девчонки, которые вас где-то сопровождают за деньги, так они не все с этими сопровождаемыми спят на всякий случай. Бывает, конечно, это уж как ей там захочется. Ну, не смешно, короче. Если речь про проституцию, которая со страшной силой развита в интернете, она вся совсем недавно, вот у нас, например, на Староневском проспекте батальонами стояли, а их крышевали почему-то краснодарские бандиты, как сейчас помню. Это у нас, в колыбели трех революций, где мы сами все крышевали, и вдруг краснодарские. Ну, это такое западло возиться с подобными женщинами, поэтому у нас не очень. Вот. Теперь они все убежали в интернет, кочуют по съемным квартирам, и, в общем-то, с моей точки зрения, заниматься ими должна полиция, а не мы с тобой. Мы можем какие-то мнения озвучить. Депутат Милонов с ними точно ничего не сделает. Там клеймить позором и прочее. Вы при капитализме живете. Каждый зарабатывает как может. Покажите уголовную статью. Нет, до свидания сразу, без разговоров. Общество это больше не осуждает. Вы его сами довели до такого состояния, когда у вас все проститутки и актрисы порнофильм. Актриса... Из фильмов для взрослых. Каких, блин, для взрослых? Вы чё вообще? То есть вчера еще там на одном углу бы никто стоять не стал. Сегодня добро пожаловать, у нас мероприятие. Актрисы из фильмов для взрослых. Господи. О, времена, о, нравы. Я аж забыл, что сказал Милонов, да, так разорался.
1: Ну, просто это про эскортниц. Я, знаете, что вспомнила, что слово «эскорт», мне кажется, появилось относительно недавно. Вот я когда была студенткой театрального вуза и, конечно же, вместе со всеми ходила на разные кастинги, я видела, что в интернете предлагали кастинг моделей. И однажды мне предложили побыть моделью на каком-то мероприятии. И выяснилось, что можно быть просто моделью, походить красивой девушкой, а потом какое-то там есть продолжение. Однажды мне предложили поработать подобным образом, и все это, как они объясняли, выглядело легально. Но я уже тогда понимала, что это какая-то дурь. А потом в какой-то момент это превратилось в профессию под названием эскорт. И про это даже где-то стали какие-то якобы смешные песни петь и поддерживать эту идею. Но в то же время, мне кажется, что проституция, она существовала всегда, и если сейчас ее пытаться запрещать, она просто будет существовать подпольно.
0: Я повторюсь, что эти так называемые эскортницы, которые именно это сопровождают чего-то там, они вовсе не обязательно, чтобы они с кем-то там сожительствовали. Там народ не того уровня, не того разлива, никто никого за волосы не хватает и в сортир не тащит, там не так все это устроено. Ну, а проституция как таковая, ну что, добро пожаловать в волшебный мир свободы и демократии. В ней есть в том числе и вот такое, и оно никак не порицается. Вот. Депутата Милонова можно понять, да, это не всем нравится, но вот так.
1: К другим новостям. На этой неделе предлагаю кино. И прежде чем мы обсудим старый фильм, который лучше новых двух, есть тут кое-какие киноновинки. Вот смотрите, футболист Криштиану Роналду теперь сыграет и выступит в качестве исполнительного продюсера сериала о британском футболе. Картина «День первый» расскажет о вымышленном футбольном агенте. И вот вопрос, как вы считаете, на этом поле Роналду нас не подведет? Ведь все-таки его футбольная карьера-то она... все, как я понимаю.
0: Он продюсером, да, не да. актером там.
1: Исполнительный, нет, продюсером. Да, продюсером.
0: Не знаю, это угадать невозможно. То есть сценарий писать будут точно не футболисты, режиссером будет точно не футболист, а чего ты там сбоку на руководишь, это крайне маловероятно, что его вообще будут слушать. Они ему, он будет кричать: «Да в жизни все не так», а ему будут кричать в ответ: «Да никто не будет смотреть, если снимать как в жизни. А у нас кино, художественный вымысел, в котором про футбол. Все, этого достаточно, да. А дальше какой агент, а то мы не знаем, какие агенты. Доверия никакого нет, никакого качества не ждем. Но выйдет из чисто энтомологического интереса, безусловно, посмотрим. Да, снимай, Рональдо, да.
1: Ну, а что теперь остается делать? Надо же как-то дальше развиваться. Ну, еще к новости кино. Вышел первый трейлер «Джуманджи 3». На этот раз герои выбираются в реальный мир. Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк вернулись к своим ролям. Режиссером снова выступил Джейк Кэзден, снявший первые две части, и в зарубежный прокат фильм выйдет 25 декабря. А вы смотрели первые две части «Джуманджи»?
0: Да, да. Ну, первую очень давно, еще когда видики были, оно же старое.
1: Вот есть старый вторая. «Джуманджи», а есть который с Дуэйном Джонсоном, «Скалой». Вы смотрели со «Скалой»?
0: Я и то, и другое взрослый смотрел. Это детское кино, оно как-то это лично меня не вставляет. Дурацкие шутки, там этот, как его... Толстый этот Джек Блэк был смешной. Кто-то там в девочку превращался, или он, девочка, превратился в Джека Блэка. Пара похабных моментов была смешная. Остальное как-то меня не затронуло, нет. Я такое смотрю, только чтобы понимать, о чем все говорят. А так, нет, неинтересно.
1: Ну, я помню, что когда первую часть посмотрела, она была даже ничего забавная, но в то же время не исключаю, что просто я скучаю по старому фильму, там, какого, 90-го он был года, что ли, вот этот вот оригинальный «Джуманджи», что называется, вот он мне нравился. Но старый фильм, который лучше новых двух «Ранго» в правильном переводе, мультфильм о домашнем хамелеоне, который скучал в уютном террариуме и мечтал о приключениях. Бюджет был 135 миллионов долларов, и снова та удивительная история, когда сборы превысили почти в два раза. Это 245 миллионов долларов. Ну и подробно мы эту картину обязательно с Дмитрием Юрьевичем обсудим, в которой была сделана в правильном переводе. Оставайтесь с нами. Небольшой перерыв.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И прежде чем перейдем к любимой развлекательной рубрике, а там у нас столько дел сегодня с вами, Дмитрий Юрьевич, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца. Там банальная рубрика, которой давно не было.
2: Напряженно.
1: Мы все-таки завершим тоже привычную рубрику. Старый фильм, который лучше новых двух. Мы уже успели упомянуть в предыдущей получасовке мультфильм «Ранга» 2011 года в правильном переводе. Ну что, Дмитрий Юрьевич, почему этот мультфильм удостоился вашего внимания? Что там хорошего?
2: Хороший. Ну, во-первых, это новинка. Раз. Во-вторых, мультфильмы всегда... Ну, это тогда была новинка, да. Во-вторых, мультфильмы смотрят сильно больше, чем обычное кино. Ну, и в-третьих, он такой, хоть и мультфильм, но для взрослых. Забавный. Там в главную роль озвучивал Джонни Депп. Он был прекрасен. Кто озвучивал девочку, я не помню, но тоже кто-то серьезный. Вот. Плюс это такая, там режиссером, если правильно помню, выступал Гор Вербинский, это который «Пиратов» в том числе ставил. Ну, это такие детские мечты мальчика. Вот он в детстве смотрел кино, как это у нас говорят, про ковбоев, а если как там, то фильмы с Клинтом Иствудом, и они ему навеяли всякое, и вот он теперь, так сказать, вырос, может себе позволить, и забабахал такое кино, потому что там и Клинт присутствует, там и Ли Ван Клифф в виде этого злобного змея там в шляпе специфической, вот, ну и... И главный герой, его на самом деле как-то по-другому зовут, я не помню, это он там, по-моему, на банку пива смотрел, пиво называлось «Дуранго», то есть выносливый такой, а он кусочек, как тебя зовут, «Ранго», вот, крайне забавный, смешной, веселый, всякие полеты, погони, адская стрельба, ну, на мой взгляд, он больше для взрослых был, но самое смешное в нем было не это. Вот я его перевел, мы устроили в презентацию, так сказать, премьеру в кинотеатре «Пушкинский». Обращаю ваше внимание, это самый большой кинотеатр в Европе. У нас аншлаг, как водится, все 2030 билетов проданы, и внезапно случилась какая-то странная накладка. То есть мы все время делали сцену специальную, где декорация и герои в костюмах. Американцы все это присылают, там, и, в общем, там эти совы. Совы пели всякие эти латиносовские песни забавные. Вот, там совы прыгают посредине. Я стою, и все желающие забегают со мной сфотографироваться. И вдруг говорят, что пришла известная талантливая исполнительница Нюша. Я думаю, что это она пришла? Обычно знаменитостей на такие мероприятия только за деньги заманить можно. А потом до меня дошло, что она в дублированной версии озвучивала овечку. Там овечка, ну, то есть Джонни Депп мужского персонажа, а она женского. Вот. И зачем-то ее позвали. А она всех родственников привела, если я правильно помню. А оказалось, что кино озвучиваю я один.
3: Получилось смешно.
1: Нюша зазвучала в ином качестве, как-то совсем по-другому. Талантливо зазвучала, мне кажется. Это было не... Не каждая, знаете ли, актриса дубляжа может похвастаться таким тембром, Дмитрий Юрьевич. А вот Нюша смогла.
2: Нюша ловкая, Нюша озвучила хорошо, ну вот такая вот накладка получилась, да. А мультик хороший, всем смотреть рекомендую, да.
1: Вот вы говорите, что, ну там, не помню имя вот этого персонажа, а я уже который год наблюдаю за вами, предлагая вам новую картину. Вы же не знаете до пятницы, что я вам предложу? И я думаю, господи, ну как он помнит то, что он озвучивал? Вот я, убейте меня под дулом пистолета, даже самую главную, самую большую роль я не вспомню. Как вы это все помните, Дмитрий Юрьевич?
2: Ну,
1: как
2: не это... все, увы, Алена, уже настолько сильно не все, что я все время расстраиваюсь.
1: Нет, я просто поражена. Я тоже хочу... Я когда вырасту, Дмитрий Юрьевич, я хочу иметь такую же феноменальную память, как у вас. Ну, поехали дальше к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе отличились следующие кандидаты. Россиянки попытались украсть из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Девушки отдыхали по системе All Inclusive и перед отъездом решили забрать с собой бесплатные сладости, но сотрудники отеля это заметили, сказали, что либо вы платите, либо вызываем полицию. На самом деле странная ситуация, но All Inclusive сколько хочу, столько и ем. Понятно, что это просто некультурно, 5 килограммов пахлавы увозить. Но это второй вопрос. Но сюр ситуации не в этом. Они испугались, что сейчас их арестуют, и решили избавиться от доказательств своего деяния следующим образом. Они всю пахлаву смыли в унитаз. Угадайте, что случилось с унитазом, Дмитрий Юрьевич.
2: Жадность фрая разгубила. Да, не пролезла, наверное, да?
1: Не пролезла, конечно. Не пролезла.
2: Не подготовились. Не подготовились.
1: Так что вот такое
2: опрометчиво. Надо было набрать воды в ванну, если она там есть, ведро приготовить, хотя бы мусорное, и по одной пахлаве бросать и из ведра заливать. Тогда бы все ушло, а так бестолочи ничего не могут.
1: Я вообще не понимаю, зачем было продукт портить? Уже вы отдали на кухню, хорошо, вас поймали с поличным. Ну, извинитесь, отдайте. Зачем вы пытаетесь как-то избавиться? Ну, следующий кандидат. Итальянец Франко Малосса получил 2 года и 4 месяца тюрьмы за создание фальшивого античного амфитеатра. И амфитеатр в его исполнении был построен из гипсовых статуй, конструкции стеклопластика, папье-маше от штукатуренных блоков, датируемых началом 2000-х. Он брал с туристов до 40 евро за вход. И суд обязал мошенника снести постройку, восстановить ландшафт холма, а также взыскали с него около 560 тысяч евро в качестве компенсации
2: Ничего
1: ущерба.
2: Себе.
1: Да, я не знаю, он заработал вообще столько, если он не уточняется, с какого года. А, ну с 2000-го примерно. Ну вот сколько человек у него там могло прийти в день за 40 евро, как
2: тут
1: вы считаете?
2: Не, ну, нормально, наверное, если по 40 евро сноса. То есть это не для всех сильно. Пацан шел к успеху, не фартануло. Этот выпадает из нашей рубрики, да.
1: Эх.
2: Смешно, смешно придумал, да, сам построил, эх, сам продал, молодец.
1: Ну вот следующее, я думаю, вам понравится, это мои любимчики на этой неделе. Калининградские нелегальные добытчики янтаря сами сняли о себе фильм и стали фигурантами уголовного дела. На видео детально... запечатлели процесс подводных раскопок, водолазное оборудование. СК, конечно же, поблагодарил мужчин за помощь, использовав их же кадры как основу обвинения. Хороший.
2: Вот это наш контингент, да, это хорошие. Там, кстати, с бандитами в 90-е было все так хорошо, и с этим янтарем туши свет вообще. Ну, а теперь вот смешные известия доходят. Я считаю, это на первом месте, то есть эти янтарные труженики. На втором месте тетеньки с пахлавой, ну и несчастный итальянец на третьем.
1: Ну и банальная рубрика, которой давно не было, просто фантастический рассказ. Обожаю, обожаю такие истории. Из пятой точки россиянина достали ветку после прогулки в лесу. Ну ладно, ветку, ну что ж такое. Но всегда же интересно, как оно там оказалось, правда, Дмитрий Юрьевич? Ну и парень рассказал, как оно там показалось. Он во время урагана почувствовал резкую боль в заднем проходе. Что произошло, совсем не помнит, и пошел к врачу. Проктологам пришлось
2: дальше
1: подключать
2: как
1: рентген.
2: В тумане.
1: Вообще, видишь, ураган, человек в лесу, ураган, понимаете, ветер. Аж пришлось
2: молодец.
1: Искусственный интеллект подключать, чтобы выяснить, что же, как же, как это вот так произошло.
2: Молодец, молодец, да, хороший рассказ. Ураган – это первый раз такое, да.
1: Я вот правда, когда читаю...
2: Против привычного шел, подскользнулся, само вот как-то забралось, да.
1: Гулял, подуло, ветка. Уже совсем другие.
2: Да, ураган.
1: Уже, да, совсем другая история. Но это не все в нашей любимой развлекательной рубрике. У нас еще нужно выбрать малолетнего дебила месяца. Месяц был объемный, был богатый на кандидатов. Я напомню, что 3 июля житель Иркутской области ограбил продавца с помощью воображаемого пистолета ради 430 рублей на воду. Его задержали дома, возбуждено уголовное дело. Недели позднее во Владимире женщина пыталась пронести брату в депортационный центр марихуану в конфетах. Наркотики
2: вот
1: взяла
2: хорошая, да,
1: у
2: да.
1: зятя. После этого уголовные дела завели на обоих. Сестре до 12 лет тюрьмы. 2 неделями позднее должник из Сургута сменил фамилию, имя, отчество Полишко на Акшелоп, чтобы скрыть свою личность. Да, пытался прикидываться мертвым, но Акшелопа быстро обнаружили. И пассажир такси Казань-Заинск сымитировал бомбу с помощью пауэрбэнка и тату-машинки, чтобы не платить за поездку. Водитель испугался, выпрыгнул на ходу. Грабителя приговорили к 1,5 годам колонии. Ну и, наконец, сегодняшняя история с янтарными добытчиками. Кто же... Юль, ты посмотрите, какой.
2: Все-таки я считаю, что гражданин, мертвый гражданин Акшелоп всех победил.
1: Акшелоп хороший.
2: И фамилия задом наперед и помер. Молодец.
1: Акшелоп, это, видимо, со временем переименуем рубрику, да. Но в противовес. Ладно, шутки шутками. Малолетнего дебила Июля мы выбрали. Настоящий джигит, водитель такси во Владимире, сдал полиции 18-летнюю курьершу мошенников, тем самым спас 86-летнего пенсионера, у которого обманом выманили более 1 миллиона рублей. Это уже третий случай, когда водитель выявляет мошенника. И нервную пассажирку задержали на выезде из города. Девушка везла деньги в Москву для перевода в криптовалюту. Она арестована, возбуждено уголовное дело. Я лично общалась с одним представителем. Это был водитель такси, бизнес-такси, который просто проявил бдительность и тоже вот предотвратил
2: он
1: вот
2: такое... Он просто слушал, что она говорила по телефону.
1: Видимо,
2: я так подозреваю.
1: Ну, она тогда к нам в рубрику еще подходит. Она в рубрику «Малолетний дебил», он в рубрику «Настоящий джигит».
2: Молодец, да, водитель молодец. Спас дедушку, да.
1: Спас. Ну, кстати, про кино сегодня, Дмитрий Юрьевич, я не все договорила. Тут, смотрите, «Лего» выпустит набор по мотивам сериала «Секретные материалы». Покупатели смогут собрать лесную поляну с парящими НЛО, кабинетом Малдера или Малдера, кто он там, это просто я была очень мала, я не смотрела. Малдер, да.
2: Малдер.
1: И фигурку Скалли. Продажи стартуют 4 августа по цене $199. Это что, теперь ждать какого-то, не знаю, воскрешения сериала? Что вы вообще думаете про секретные сериалы? Секретные сериалы, что вы думаете? Вы смотрели секретные сериалы?
2: В свое время, ее уж по телевизору показывали, в свое время, ну, не сказать, что атомная бомба, я небольшой любитель всякого вот этого загадочного, но добротный был, исключительно добротный, и этот... Додик духовный и эта гражданка Скалли были прекрасны. Оба всем страшно нравилось, да, интересные.
1: А Лего
2: вам? Покупать такое Лего? Ну, Лего для маленьких, я уже большой, как-то это мне не очень. Я бы, конечно, фигурку Скалли прикупил бы, но из Лего нет. Мне не надо такую.
1: А какая тогда вам нужна фигурка? Ну-ка, расскажите, вы просто коллекционируете какие-то фигурки?
2: Я ничего не коллекционирую, но мне время от времени что-нибудь дарят. У меня в спальне стоит этот, как его, с вырванным сердцем в руке из Индианы Джонса колдун, который этот Калима, Балима. Сам Индиана Джонс с золотым этим идолом каким-то. Арнольд Шварценеггер из «Хищника». Энтони Сопрано из «Сопрано». И как его, Аль Пачино из «Скарфейса», там с пистолетом, еще какой-то балбес из этих, как его, «Вотчмен», как его, забыл, короче, главный «Вотчмен», вот, у меня их там толпа целая стоит, дорогие, между прочим, Скалли пригодилось бы, я посмотрю, нет ли настоящий.
1: Ничего себе, я думаю, что сейчас все взялись проверять, есть ли фигурка Скалли и как они выглядят, даже я вот сейчас прямо решила посмотреть на одном маркетплейсе, есть ли Скалли фигурка, действительно есть, Дмитрий Юрьевич, ничего себе, как вы вовремя в преддверии собственного дня рождения рассказали, что вам надо. Да, знаете, вас так сложно порадовать. А тут раскрыли все карты. Как удачно вообще получилось. Ну, а если вернемся к вопросу Лего, вот есть убеждение, что Лего здорово собирать маленьким детям, потому что это своеобразным образом влияет на их развитие. У вашего сына был Лего?
2: Это не убеждение. Нет, он тогда Лего не... Ну, то есть Лего был, но в родную страну, в Советский Союз, не завозили. Нет. Это действительно чрезвычайно полезно. То есть это так называемая мелкая моторика, когда ребенок пальцами совершает множественные мелкие движения, она действительно очень сильно полезная. Вот у меня в детстве были советские конструкторы, ну где там такие планочки металлические, в них отверстия, и надо винтики закручивать, гайки, шайбочки. Я там целыми днями все крутил, строил всякие подъемные краны, машины там и прочее, и прочее. Очень полезно. В слесарном деле потом сильно помогало. Ничего незнакомого и непонятного нет. Ну и, повторюсь, на мозгах все серьезно сказывается. Это как это, как когда руками пишешь, все вот теперь сторонники, а я там наберу на клавиатуре. Ну, клавиатура – это одно, а руки, текст рукописный – это совсем другое. Когда иностранные языки учишь, то лучше, гораздо лучше писать самому на карточках слова. Надо, я уж 20 лет собираюсь ролик сделать, как правильно слова учить. Надо всех, в конце концов, научить писать, надо от руки. Вот.
1: Ну, это вообще очень хорошая рекомендация. Я до сих пор ежедневник веду от руки, чтобы не забыть, что мне надо сделать. У меня их три. У меня электронный, в телефоне и на компьютере, и от руки. От руки, чтобы все запомнить, а в телефоне, чтобы, если вдруг я что-то забыла, можно было посмотреть. Иногда утомляет вся эта электроника. Но еще к новостям из мира кино. Итальянская актриса Орнелла Мутти подала заявление на получение гражданства России. Ее дочь Найки Ревилли заявила: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей». По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или в Санкт-Петербурге. Дмитрий Юрьевич, ну где ей больше понравится, в Москве или в Питере? Где народ-то больше примет, как считаете?
2: Не знаю. У нас единственное с погодой совсем не так, как в Италии, конечно.
1: Да.
2: Ну, нравится ей, хочется, добро пожаловать. Мы рады всем приличным людям, которые нас любят и хотят у нас жить. Приезжай, Орнелла Мутти.
1: Тем более такая красавица, почему нет? Ну, а если серьезно, зачем все-таки ей гражданство? Если ей нравится наша страна, по-моему, ее никто не ограничивал в возможностях сюда приезжать. Зачем нужно именно гражданство?
2: Ну, вот только в предыдущей части обсуждали, как там орды марокканцев лезут в Испанию, что за один день залезло в город испанский не то 80, не то 90 тысяч человек, каких-то диких совершенно людей. Я бы не хотел там жить. Вот и она, наверное, не хочет. Настолько поменялась обстановка дома, что в России лучше и спокойней.
1: Ну, а вам вообще нравится эта актриса Орнелла Мутти? Красавица она? Ну,
2: я ее видел только в фильмах с Челентано. Они у меня все на DVD есть. Когда-то, ну, в общем, если смотреть сейчас, от тогдашних впечатлений, ну, сами фильмы сами по себе радикально отличаются. Они настолько дешевые, то есть просто вот натурально за 3 копейки сняты. Ну, там, конечно, скидку делаем на то, что это пленка, там сложнее процесс производственный был, но тем не менее. Настолько бюджетно все держится только на отличных диалогах и адских кривляниях Челентано. Она, как девочка, просто прекрасна. Вся страна смотрела, затаив дыхание. Так была хороша Орнелла Мутти. Вот бы всю жизнь такое оставалось. Да. Желаем ей здоровья, добра и красоты.
1: У меня есть подборка забавных новостей, даже не знаю, с какой начать. Ну вот, например, к 2030 году интимная близость с роботами станет обычным делом. По прогнозам экспертов, человечество движется к тому, что виртуальный секс, VR-игрушки, а затем и роботизированные куклы войдут в повседневную жизнь. Звучит как фрагмент из книги «О дивный новый мир».
2: Я боюсь, граждане немножко отстали от технического прогресса. Все это есть уже сейчас.
1: Как?
2: Просто по разной, так сказать, по цене стоимости. Потому что куклы без моторчиков, они, я уж не помню, там в начале 2000-х появились куклы. Именно ростовые куклы, силиконовые, они там это, их только изгибать по-всякому можно. Так это тогда бы стоило, по-моему, 5000 евро или 5000 долларов, точно не скажу. И у нас, естественно, не было представлено. Сейчас есть все. Плюс все это механизировано, моторизовано, там с вибрациями, какими-то этими шуршавчиками, подогревом, охлаждением, черти что, и сбоку бантик. Все это давным-давно присутствует. И, собственно говоря, все же, наверное, смотрели художественный фильм «Blade Runner», который у нас переводят как «Бегущий по лезвию». В оригинале «Blade» – это клинок, по-русски «Blade Runner» – это торговец колющим, режущим. А тут какой-то бегущий по лезвию. Там не было изначально никакого бегущего по лезвию. Так вот, там, когда эти репликанты прибежали на Землю во главе с Рутгером Хауэром, там, я не помню, актрису, Дэрил Ханна там, по-моему, была, да. Это была, так сказать, кукла для сексуальных утех. То есть остальные были солдатами для там, это, войны, а это была кукла для сексуальных утех. Ну, так это первое, что будут продавать, и первое, чем будут пользоваться. Даже у гражданина Пелевина нашего эта мысль хорошо развита. Забыл, как произведение начинается про этих самых кукол. Ничего удивительного нет. То есть какие-то эти сексуальные контакты для нынешних. А куда я пойду? А вдруг меня пошлют? а что я деньги буду тратить, зачем вся эта бессмыслица, если под рукой анонизм всегда присутствует, не надо никуда ходить, и сразу хорошо, нет. А если это какая-то кукла, не сильно дорогая, а эффект ровно тот же самый, да идите вы лесом, я вообще никуда никогда ходить не буду, и все у меня будет хорошо. Капитализм – штука такая, всего этого понаделают и уже сейчас выпускают там всякие мотопомпы, что для мужиков, что для женщин, очки виртуальной реальности, в которой будет Арнелла Мутти, Памела Андерсон и все вместе взятые, и давайте до свидания. Вот. Крайне перспективное направление. Покупать будут, не знаю, баржами натурально.
1: Не, ну, Дмитрий Юрьевич, мы так эскорт не поборем. Мне кажется, что тогда это будет наоборот гораздо...
2: Он сам подохнет, Алена.
1: Как подохнет? Наоборот, мне кажется, это станет... Нет, подождите, Дмитрий Юрьевич, это станет каким-то таким, знаете, элитарной возможностью, когда к тебе не кукла роботизированная пришла, а живой человек.
2: Так точно. Это все так и будет. Живые – это для богатых. А для вас вот это, как его, пивная банка, а там половой орган в ней пристроен, чтобы мама не заметила. Сейчас уже такие продаются. Вот.
1: Ну, короче, Виталий Валентинович, сначала надо побороть вот эти инновации, а потом уже приступать к эскорту, потому что...
2: Сначала надо погрузиться в тему. Я как-то раз залез в, не будем говорить название, онлайн-магазин, мне там надо было что-то смешное найти, и залез в раздел вот этих вот всяких штук. Я полтора часа сидел, разглядывал и читал аннотации, я и не знал, что так богато представлено, и это я еще не глубоко в теме. Там очень много всего этого добра, очень.
1: Вы меня заинтриговали, Дмитрий Юрьевич, я знаю, как я развлекусь этим вечером. Я уже знаю, чем я займусь этим вечером.
3: Интересно время проведёшь.
1: Конечно, заинтриговали. Но к еще одной новости нестандартной. Певец-шаман решил больше не носить кожаные штаны и сжег их в русской печи. Он заявил, что пришло время меняться. Больше он их не наденет. Зрителей ждет обновленный образ. Но это все здорово, но зачем? Чтобы что? Чтобы мы просто повысили цитируемость, что вот он сжег кожаные штаны в русской печи. Зачем эти перформансы? Это по-другому просто не назовешь. Выступления.
2: Ну,
1: вот эти спектакли.
2: Возможно, сменила краску шаман. Вчера был такой, а сегодня такой. Это, по идее, с точки зрения этих, как его, людей продвигающих, это должно вызывать дополнительный интерес публики. Я так думаю. Возможно, ему самому это надоело, а, скорее всего, ему на мозги капали, что зачем ты ходишь в этих кожаных штанах, в кожаной куртке, с повязкой на рукаве, еще и блондин. Тебе не кажется, что вестники ассоциации известно, с каким проявлением европейских, так сказать, настроений 40-х годов. Тебе не кажется, что ты кого-то напоминаешь? То есть я вот это вот регулярно со всех сторон, даже я слышу. А как вы к этому относитесь? Да никак. Ну, выдумали такой образ человеку, вот он его и придерживается. Ну, скорее всего, просто надоело. Но я уже почитал вопли недовольных, что кожаные штаны были запихнуты в нашу русскую печь, как он посмел осквернять нашу печь, и понеслось. То есть ты на дорогих зрителей не угодишь ни при каком раскладе. В косоворотке, как хохол в вышиванке, в кожаной куртке эсэсовец, без кожаных штанов. Ах ты, сволочь, русскую печь осквернил, куда ни кинь. Везде клин получается. Пожелаем шаману удачи дальнейшей творческой и развития.
1: Меня смутило только то, что зачем-то это делать вот так ярко. Ну, решил переодеться, переоденься. Ну, это ладно. Дмитрий Юрьевич, у нас осталось буквально несколько секунд, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам. Но также я хочу напомнить, что 2 августа, в воскресенье, будет День воздушно-десантных войск. Поэтому спасибо за вашу силу, верность, долг и мирное небо. Мальчики, вам сил, победы. Крепко всех обнимаем и благодарим. Это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему помогала Алена Минчук. Новости на радио «Спутник». Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Пока-пока.
2: Спасибо, Алена.

Законопроекты для борьбы с дипфейками. Контекст. Поддельные видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей, стали огромной проблемой. С их помощью совершают мошеннические действия, занимаются шантажом и вымогательством, кибербуллингом и травлей, влияют на общественное мнение и политические процессы, страдают информационная безопасность, биржи и рынки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство участвует в создании законопроектов по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. СКР в работе по созданию правовой базы для борьбы с дипфейками сотрудничает с профильными министерствами. Это позволит решить целый спектр проблем, связанных с неправомерными действиями в цифровом пространстве. Мировой опыт борьбы с незаконным контентом богат и разнообразен. В КНР и других странах маркировка ИИ-продукции обязательна. В Южной Корее функционирует база данных для обнаружения дипфейков. В Европе закон о машинном разуме называют избыточным, а в Сингапуре нормы по защите граждан и организаций от лжи и манипуляций в интернете сулят нарушителям суровое наказание. Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Сухуми, час ночи. В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте. В этом выпуске. На территории предприятия Нижнекамск нефтехим потушили возгорание. США могут прийти на Украину и забрать почти все по сделке о редкоземах, заявил Трамп. Более 50 тысяч мигрантов, перебравшихся в испанскую Сеуту, вернулись в Марокко. Подробности далее. Возгорание на предприятии Нижнекамск нефтехим в Татарстане потушено. Оно возникло на линии производства полистирола. Об этом сообщила компания. Там ранее информировали, что на территории предприятия ведется локализация очага возгорания. К работе были привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью у людей нет. В результате происшествия, по данным компании, никто не пострадал. Службы оперативного реагирования продемонстрировали слаженную работу, в результате чего ущерб, нанесенный объекту, является незначительным. Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия. США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. США и Украина в апреле прошлого года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украину. Документ, помимо прочего, предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Разведывательный беспилотник латвийских ВВС кружит над территорией Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. Это следует из данных сервиса Flight Radar, который изучил РИА Новости. Информация о том, откуда вылетел дрон, а также где находится пункт его назначения, сервис не приводит. В МВД Латвии накануне заявили, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что комитет не подтверждает данную информацию. Более 50 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко из испанского анклава Сеута. Об этом пишет испанская газета со ссылкой на источники из местной полиции. Сеута – это испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Евросоюзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС. В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило, что 8 саудовских танкеров были вынуждены изменить курс из-за угрозы от вооруженных сил хуситов. Они пообещали принять все усилия, чтобы Саудовская Аравия сняла многолетнюю блокаду вокруг северного Йемена. Ранее «Ансар Алла» объявила, что вводит морскую блокаду в отношении судов Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом после ударов по аэропорту Сана в момент приземления иранского самолета. После введения запрета на проход саудовских судов хуситы несколько раз атаковали танкеры королевства в Красном море. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, суетолог, пожарматик Андрей Бочаров в студии Спасибо. «Радио Спутник».
3: Спасибо за такое представление меня.
2: Здесь же я, Алексей Осин, а так скромненько.
3: Надо мне список какой-нибудь вот написать, кем я работал, кем меня представляли. Я вот даже в гардеробной работал. Вот я просто очень запомнилась мне эта работа. Нет, не капельдинером, а гардеробщик это называлось. Просто запомнилось, когда вот этот металлический номерок, когда тебе дают, то очень сильно бьет током. Там из-за шуб, из-за этих вот одна из работ мне так запомнилась. Ну хорошо, давайте пожаролог.
2: Ну, теперь многое становится понятно.
3: Понятно, да. В общем, такие небольшие удары током стимулирующие каждые 15 секунд. Я почему-то сегодня...
2: Помните, был замечательный фильм «Отроки у Василия»?

0: Данилы, песни замечательные, так что вот такая небольшая минутка ностальгии для нас, для вас, для слушателей, с которыми я вот прямо сейчас и здороваюсь. Здравствуйте, слушатели, здравствуйте те, кто нас смотрит, кто слушает, а кто-то, знаете, в гамаке, наверное, где-то вот такой вот покачивается, а мы такие потихонечко о чем-то рассказываем из этого, из радиоприемничка. Вот тех, тем особый пример, как его, привет. В Москве погода отличная, вот такая летняя прямо. Не сильно жарко, в общем-то, там дождичек чуть-чуть пройдет для свежести. Просто прекрасно все. А давайте, как у нас хорошо, зафиксируем и поговорим, как у них там все плохо.
1: Есть хорошая книжка, называется «От двух до пяти», Корнея Чуковского, между прочим. И там такие детские анекдоты такие, ну, как дети говорят. Так вот, когда у нас день... В Америке ночь, так им и надо, буржуи.
0: Ну вот что-то мы такое, что какая-то у нас квейни шутка была, что в общем мы позднее ложимся спать, чем самый трудолюбивый японец. Вот короче, вот в этом что-то смысле было. Да, я сегодня проснулся, открыл ленту новостей и смотрю, значит, какие-то люди молодые бегут вдоль какого-то берега, потом финишируют, такие счастливые. Ну вот, знаете, с марафонов обычно такие вот кадры, где вот так люди с таким прям этим вдохновением куда-то прибегают. А оказывается, это вот на африканском побережье есть парочка испанских городов. Один там, ну я как дислексик, естественно, Суэта прочитал, ну Сеута, да, и второй там Милалия как-то называется, вот такие полуанклавы, в общем, такие испанские территории, и туда ломанулись почему-то вот эти марокканские юноши. Говорят, 50 тысяч пробежало туда. А вот из-за чего сыр-бор, они же еще не попали на территорию Европы, но тут вот прям читаешь, прям какая-то, как сводки какие-то идут, значит, Италия закрывает границы, из Шенгена давайте эту Испанию проклятую выгонять, там что-то и Дания хочет закрыть свои границы, и вот прям вот последнее, буквально перед эфиром новость, что, значит, Макрон... разворачивает там какие-то усиленные подразделения на границе с Испанией, они еще даже не переплыли это Средиземное море. Из-за чего такой сыр-бор? Ну, сразу, конечно, всякие эти конспирологические теории, мол, это вот Трамп так вот наказывает Испанию за ее строптивость, за то, что... Они...
1: А каким образом он...
0: А он, значит, как-то договорился с королем Марокко, чтобы тот выпустил из тюрьмы 3000 человек, и они организовали...
1: Еще 47.
0: Да, еще 40. Ну, они прорвались, и остальные... Ну, там так на картинке-то смотришь, это вот как раньше в советское время между санаториями такие вот на море были какие-то заборчики, которые уходили там, я не знаю, метров на 5 в сторону воды, и они как-то их свободно обходят. И вообще на берегу как-то это все не очень серьезно смотрится, потому что на берегу вот такие вот копеечные круги надувные разбросаны. Видимо, они там доплывают вокруг этой сеточки, проплыли, скинули и довольны и счастливы. В общем, какая-то странная, на мой взгляд, штука творится. Вроде как еще говорят, что недавно суды испанские... запретили разворачивать мигрантов, когда они уже там либо в море находятся по пути к испанскому побережью, либо уже вот на территории этих анклавов. И вот не хотят 50 тысяч пускать к себе. Такие хорошие, симпатичные юноши приедут в Европу, наловят себе женщин, встанут на какой-нибудь хороший такой этот welfare, или как там называется, ну, в общем, на полное обеспечение где-нибудь в Германии или в Дании. Чем плохо-то? Потом там будут на рождественских ярмарках, там будут ездить по ярмаркам, ну, вот как они себя обычно ведут. А недавно было, по-моему, где-то что-то... А, какой-то... Роскомнадзор не одобряет, ну, по Беню же там был какой-то гей-парад, и какой-то парень, тоже мусульманин, въехал в него. Ну, тут эти новости валятся, про них уже забыли. Хотя это, по-моему, дня 3 или 4 назад был. Вот еще 50 тысяч таких ребят, которые обеспечат веселуху в Европе.
1: Меня удивляет, я вот открыл Википедию, не знаю, правда тут или неправда написано. Во-первых, 56-е место ВВП по ППС. один, больше

0: 11 тысяч долларов. Марокко, да. Да. Значит, экспорт, экспортируют запчасти самолетов, автомобили, электронику, вагоны.
1: Мандаринки.
0: Ну, это понятно, да. Более того, уровень безработицы меньше 10%. Неужели там так плохо жить, что они прям готовы, не знаю, там...
2: Ну, во-первых, это все равно раза 3-4 меньше, чем в Европе, вот уровень, который вы назвали, заработка. Потом там вроде как молодежь не может устроиться, есть очень много таких, которые образование не получили и вот не хотят там в сельском хозяйстве или там песок мести на улице. Вот такие, наверное. А может, и кто-то еще приехал из каких-то других стран. Ну, в общем, я говорю, странная история, надо будет за ней последить, потому что вот, ну, Ангела Меркель там больше миллиона пустила в Германию, и вроде как даже радовались все, говорили, мультикультурализм!
0: Теперь сборная Германии не может из группы выйти уже лет 12, да,
2: мультикультурализм. Я не знаю, я бы приветствовал въезд этих молодых людей в Европу, как-то помогли бы, может быть, им в чем-то. Но если вот это тот самый черный лебедь, который прилетает, чтобы разрушился Евросоюз, так и пусть. Я ничего хорошего Евросоюзу вообще пожелать не могу. Вот люди все прекрасные, замечательные, всем добра, счастья и здоровья, а вот таким структурам типа Евросоюза, которые превратились в какие-то политические... военно-политические блоки русофобские. Вот пусть трещит по швам, если это будет сделано с помощью марокканцев, вообще прекрасно. Да, еще есть одна теория, почему это случилось, что Испания дружит с Алжиром, изо всех сил договаривается газ из Алжира поставлять. Угу. А у Марокко, ну, это, как всегда, соседние страны, у них там больше всех терок между собой. У Марокко это все не нравится, и вот, значит, вот эти вот марокканские какие-то. Ну, посмотрим.
0: Не знаю, ну, нужно было соображать, причем такое решение принимать. Ну, понятно же, к чему оно приведет. Разве нет?
2: Решение Верховного Совета?
0: Да. Ну, суда.
2: Суда, наверное, да. Но они тоже, наверное, сидят, смотрят, ну вот, как мы изобретем какой-то закон, который вот это запрещает, когда все остальные законы вот к этому ведут. Там же уже куча есть всяких вот этих надевропейских инструкций, что вот как только прибыл из Африки или с Ближнего Востока какой-нибудь мигрант, его надо погладить по голове, там, дать теплый плед, чаек, дать, ну женщине. Но не сами наловят себе, а вот еды какой-нибудь, жилье.
0: Как-то это не сильно останавливает, например, Польшу и Венгрию. Они не пускают себе никого.
2: А вы знаете, что Венгрия в день платит 1 000 000 евро штрафа за то, что они вот не пускают к себе квоту, которую там в Европе назначили.
0: Тем не менее.
2: Да, вот откупается по 1 000 000 евро в день, вот лишь бы не было вот таких вот заходов туда. Как Польша с этим справляется, я не знаю. По-моему, они как раз вот разменяли вот эту вот помощь укранацистам на вот то, что их там Европа не заселяет такими интересными людьми. Опять же говорю, всего самого вот этому Евросоюзу желаю наихудшего. Вот на такой оптимистической ноте предлагаю с этой новостью закончить. Хоть, мне кажется, вот ее чуть-чуть все-таки вот как-то перераскрутили. Но я говорю, они еще в Африке находятся. Их вот так же вот через тот же забор вытолкай обратно, да и все.
0: Хотя там... Может, нельзя, вот уже ну, они да, будут да, там право да. качать.
2: Это не, все. Ну вот на ленте новостей там написано, что 25 тысяч уже вернулись в Марокко обратно. Что-то происходит такое, непонятно. Ну, давайте...
0: Может, их останавливает то, что горит?
2: Давайте, да, вот не так далеко оттуда, потому что... Вот Жеронда горит, и это такой департамент во Франции, когда была революция во Франции, они переименовали все исторические провинции в департаменты, и как-то даже вот эти границы департаментов, они не совпадают с историческими границами провинции. Вот Жеронда в себе содержит часть Гаскони и часть Гиени. Гиене, она же Аквитания, просто вот там из-за разного прочтения французских и английских слов Аквитания получилась Гиень. Ну вот, Вильгельм Завоеватель, у французов тоже Гийом. Угу. О, так, а, вот какая новость меня на это вот заставила обратить внимание. День или два назад, вот прям тоже по всем лентам новостей, скриншот карты, где вот эта Жеронда, а на ней написано «Украина». То есть вот это, не видели?
0: Нет.
2: Прям крик о помощи. Это вот сами, ну там можно как-то на картах это делать, вот сами жители или, не знаю кто, картографы местные, они вот написали «Украина».
0: То есть как дайте раз... нам денег, а не
2: да, это просто крик, вопль о помощи. Потом приехал туда Макрон на эти пожары, пожарники даже руки ему не пожали, отвернулись от него. А он такой говорит, это вообще ситуация... худшие со времен Второй мировой войны. Ну, действительно, кстати, Гасконь, Украина, то есть вот это в помощь украинским историкам, что вот этот Д'Артаньян, Боярский приехал из Украины в Париж. И
0: что а почему там? Гасконь-то? А, ну-ка, да, написали.
2: Бургундия, Нормандия, там, Волынь.
0: Или Прованс, в ваших жилах тоже есть огонь, но умницы Фортуни немного не до вас, когда на белом свете есть Гасконь.
2: Да, и я просто... путешествовал по этим краям, и мне они вот как раз очень нравились в том смысле, что они далеко от каких-то туристических троп, и там вообще никто не знает английского, вообще ни слова. Хотя вроде как регион был там под властью англичан чуть ли не
0: знаю. Ну, когда бы во время Столетней войны?
2: Да, да.
0: Это 800 лет назад.
2: Ну да, Леонора Аквитанская, это же вот такие богатые... богатые земли. Опять же, виноделие, там французы говорят, лучшее в мире вино из Бордо.
0: Бордеаукс.
2: А лучшее вино во Франции из Бургундии. Представляете, вот так
0: они. Вот бургундское я по литературе-то что-то помню, да. Бургундское вино-то.
2: Ну, есть, да.
0: Вот Бордо как-то в литературе не встречается.
2: Да, ну, оно встречается на полках магазинов.
0: Встречается. Даже у нас
2: всякие
0: тоже,
2: медоки да. там медок, и все. Да. Но мы никому не рекомендуем пить вино, тем более злоупотреблять. Тем более наше там какое-нибудь Ставропольское, Крымское и Таманское гораздо лучше, потому что туда кладут меньше диоксида серы, потому что вот оно, когда импортируется, оно должно гораздо больше быть защищено, вино, и туда больше вот этого кладут, а потом ты пробку открываешь, это серная кислота. То есть там вроде как-то винишко сидишь, а на самом деле серную кислоту. А у нас, когда внутри страны вот эти бутылки транспортируются, там меньше тоже нужно какой-то класть консервант, но меньше. Так что вот поддерживаю отечественное.
0: Там а еще эта история с вертолетами же. Почему-то они не могли использовать
2: наши.
0: Что-то не понял до конца.
2: С вертолетами это, по-моему, в Испании. Там у них нету запчастей на наши вертолеты, которые в пожаротушении используются. А там, значит, из-за каких-то ограничений, за санкции нельзя эти запчасти получить испанским пожаротушителям. А французы, они вспомнили, что есть такой самолет чудесный Б-200. Бериев, такое конструкторское бюро есть, и они делают для МЧС самолеты, которые там могут прям вот раз и зачерпнуть воды 12 тонн сразу на борт. У них там специально двигатели выше, над крыльями установлены, чтобы двигателями, значит, не черпать эту воду. И вот как раз вот когда такие очаги, их вот сразу, когда скинул 12 тонн воды, можно потушить. Но это вот уже люди там между собой, они начали вот это, во всех этих деталях разбираться. В Твиттере, в том же Телеграме пишут, ругают, на чем свет стоит власти, потому что, как всегда, не готовы к беде. А там, вот я хотел просто сказать, что, конечно, вот мне лично просто очень жалко эти места. Я там был вот в Аркашоне, и там все недорого, там все как-то так вот уютненько, как-то вот все такое по-домашнему. Там замок Ричарда «Львиное сердце», там какие-то эти природные аттракции. А, Кроманьонская пещера там. Вот прям можно зайти, посмотреть эти рисуночки, все. Там по 30 человек в день пускают. Ну, и французы, естественно, вот... Мне просто напомнила вот эта история, что где-то написали «Украина». По-моему, на Гавайях было года 3 назад, после пожара, то же самое. Там писали, что вот все деньги на Украину отправляйте, а нам на Гавайях не... ничего не перепадает. И французы, видимо, это вспомнили, тоже так же написали. Просто это... В Америке, как мы помним, это привело вот к разгрому полному демократов. И, надеюсь, в следующем году, когда будут выборы, то проголосуют французы за того, кто, ну, хотя бы за какую-то дружбу с Россией будут.
0: А мне знаете, что вспомнилось в этой связи? Это печальное воспоминание. Очень хотелось бы послушать наших либералов.
2: А что их слушать? Нет, они же когда... это... Нет. Лес в Китае продали, пожар устроили. Мы же это слышали все.
0: Когда утонул Курск,
2: да.
0: Значит, была целая история, что якобы власти не пустили норвежский какой-то батискаф.
2: Утку пустили, утка
0: вот,
2: такая
0: была. А вот здесь, почему же вы не купили-то запчасти к российским самолетам? Что же это у вас засвербило-то в одном месте?
2: Ничего,
0: пусть горит, нормальненько, из политических соображений.
2: Когда санкции накладывают, они же не могут вот просто все какие-то, видимо, детали. Это вот все вот вылазит наружу. Между прочим, я посмотрел, вот где этот самолет сейчас используется. Во-первых, их несколько вот этих легендарных Б-200. Вот сейчас они прекрасно в Турции тушат пожары. А, например, в Греции там тоже разгораются пожары. Там, например, не будут тушить. То есть Греция, гори, она там огнем вся. Вместо... Я тоже посмотрел, а чем они там тушат во Франции? Какие-то древние, предревние канадские какие-то самолеты, которые, ну, примерно...
0: Бомбардье какой-нибудь.
2: Какой-нибудь бомбардье, да, которые, значит, летают с этими ведрами и там зачерпывают в эти ведра, потом тык-тык-тык-тык-тык летят, что-то сбрасывают, ничего не получается. Ну, картинки ужасные оттуда, конечно. Там фермеры привозят воду, их не пускают тушить пожары, там какие-то городки эвакуированные. Там вот, не знаю... Может, мне это только одному интересно. Там очень такая интересная аттракция природная, дюна пиля называется. То есть вот едешь сначала через болото, потом через сосновый лес. Вот это как раз вот прям там сейчас горит. А потом вдруг раз, и такая высотой где-то 30 метров, очень высокая, такая дюна песчаная. Как она там оказалась вообще? Ничего рядом песчаного нету, ну, на берегу океана. И вот это все горит синим пламенем, все эти виноградники, все вот эти вот туристические. А между прочим, вот во Франции у них дисциплинированно вся страна уходит в отпуск в августе, потому что август очень жаркий. Я даже помню, в Париж приезжал на машине и удивился, что... Парковка бесплатная. Раньше было бесплатно, можно было парковаться даже в Париже, потому что все просто уезжали на отдых из-за жары. А сейчас, вот, как мы помним, в июне жара, в июле жара, старики мрут, там деньги, которые там есть у них. Фонд на стариков, я, по-моему, рассказывал уже, что-то там 28 миллиардов евро всей страной собрали, в фонде денег нет. И вот завтра же наступает август, самый жаркий месяц во Франции. И посмотрим, что будет. Говорят, еще 3-4 будет вот таких вот, ну, прогнозисты, климатологи говорят, что 3 или 4 еще будет таких вот волны жары. Еще там вот то, что обратило мое внимание, даже попытался выучить это слово, пиронимбус какой-то.
0: Пиронимбус? А нимбус это что такое?
2: А это...
0: Я помню, метла так называлась у Гарри Поттера, да. Нимбус 2000, да.
2: Нет, там пира, там потом на К еще что-то и нимбус. Это совершенно новое природное явление, когда от пожаров возникает облако перегретого пара. В этом облаке там, значит, какие-то молнии, и не дай бог под это облако попасть, там сваришься живьем, и пожарные на это все смотрят, не понимают, что с этим делать. Вот были видео, кадры вот этого пиронимбуса в интернете. Очень интересно на это было посмотреть.
0: Как бы природа намекает, ребятки.
2: Природа намекает, да.
0: Подумайте, вот тут у вас есть чем заняться-то.
2: Чем заняться, кроме русофобии, да. Ну, опять же, вот эти АЭС, то, что там...
0: Подступает.
2: Ну, не, они же не могут там горячую воду в реке. У нас вот если КАЭС подъезжаешь, там какой-нибудь там огромный пруд, который охлаждает эту воду, либо эти градирни, да, которые испаряют. А они прям в речку это все, значит, перегретывают. В итоге вот всегда вот удивляешься, что атомная электростанция, она там первого, второго, третьего, сейчас четвертое даже поколение есть, а все равно внутри это просто кипятильник, просто вот какой-то, просто вот этот нагревающий элемент, это не спираль, которая в розетку включается, а это вот какие-то ядерные эти элементы, где управляемая ядерная реакция идет. А также нагревается пар, крутится турбины, потом этот пар надо... перегретый где-то остужать. Вот все так и работает.
0: Великий советский народ кипятильники делал из провода и бритв.
2: Да, да, это была, по-моему, технология такая вот, ребята, которые откидывались из зоны. Я увидел это вот, то есть там какой-то сидел такой в детстве еще. Там он...
0: Чефир,
2: да, спички, значит, что-то приматывал через резинку какие-то, в общем, потом включал, в него, по-моему, что-то все, в общем, такой неопытный сиделец был.
0: Не, у нас это... в общаге нашего нефтяного института...
2: А зачем? Где... Они же в каждом, я не знаю, хозмаге продавались.
0: Не знаю, ну, или там, когда куда-то поедешь, забыл с собой взять, вот туда на практику, либо там еще куда-то. А у нас широкий был спектр всяких практик. Казахстан, там Татарстан, Кавказ, в общем, много чего интересного.
2: Не, все, по-моему, старались вот на лето студенты куда-нибудь съездить в интересные места. У нас там, по-моему, полуниверситета на Путину ездила, то есть потом приезжали с этими...
0: С сетрами?
2: Нет, зачем с сетрами?
0: А, у вас же нет, у вас это царь рыба, как же?
2: Не, Путина — это на Камчатке или на Сахалине, это, понятно, красная икра. Потом сидели все общага, обжирались этой икрой, просто уже не лезло никуда. Такие вот были.
0: Да, а как-то в Сибири таймень, что ли? Какая рыба-то?
2: Не, в Сибири-то полно и хариусы, и таймень. Вот. Это просто, это вот, которые в холодной водичке, она все время против течения такая. Это, они краснокнижные сейчас уже.
0: Андрей Бочаров, все, остановимся, да. Вернемся.
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
1: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
7: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
0: Андрей Бочаров, лишитель Украины Черного моря.
2: Да, давайте сначала расскажем нашим зрителям и слушателям, которым очередной привет уже в этом получасе. Мы очень, мне кажется, аппетитно друг для друга рассказывали, вот пока шли новости, про рыбалку, про всякую, которая там, как в тайге там рыбу ловят, как на каких-то других водоемах давно ловили. Вспомнили про царь рыбу Астафьева, правильно я назвал, да?
0: Да, Виктор Астафьев, да.
2: Да, про вот почвенников, про то, что вот такие, как Василий Шукшин у нас, писатели, вот тот же Астафьев. Не знаю, сейчас, по-моему, нету где-то это в рекомендованной литературе, и вообще это как-то куда-то...
0: Я очень Федора Абрамова люблю, например.
2: Ну, да, вот, да, а я еще вот читал, наверное, вообще такого писателя никто сейчас не знает, Гарин Михайловский.
0: Нет, почему? Я слышал.
2: Да. Вот я читал, и у них вообще вот в начале 20 века такой слог был. Просто можно просто читать то, что люди пишут, там не особо за каким-то сюжетом следить. Да, давайте от российских сокровищниц мировой культуры к Украине. Мне кажется, не очень... оценили вот эту новость, что Украину от портов отключают. А ведь это, на мой взгляд, это какой-то вот действительно поворотный момент во всем этом противостоянии. Потому что вот если отключить... ну, во-первых, напомню, из-за чего это все... Нет, во-первых, я еще скажу, что это, наверное, давно надо было сделать. Вот сразу, как зерновую сделку там нарушили украинцы, вот надо было просто вот блокировать эти порты. Но в июне, по-моему, начали стрелять по нашему флоту в Азовском море, не реагировать.
0: В Каспийском.
2: В Каспийском по иранцам.
0: Да, по казахам тоже.
2: Да.
0: По братьям казахам.
2: Нет, то, что почему-то мы ждали, что таким образом мы легитимизируем наши удары по тем суднам, которые идут в глубоководные порты там, Одессы и Ильичевска. В Ильичевске, он сейчас Черноморск называется, но в Ильичевске раза три или четыре ездил. Там база отдыха Одесского госуниверситета была. Мы там на каком-то нелегальном положении жили. Ну, в общем, весело так, когда тебе еду из столовки там эти одесситы таскают.
0: Это прям как этот самый Ниточкин, как же, как вот, «Добро пожаловать» или...
2: «Посторонним». Да-да-да. Вот, ну, примерно так, только нас там человек 30 было. Это не то, что я один в кустах сидел, и мне какой-то супчик носили. В общем, там порт огромный. Порт Южный, порт Черноморский, порт Одессы. Это все отключают. Я просто подумал, тоже, если кто-то ездил из Киева в Одессу по дороге, там чуть ли не единственная хорошая дорога была на Украине. Мы один раз, по-моему, чуть ли не за 6 часов домчались прямо из Киева до Одессы, опаздывали. То есть там задержалось в Киеве наше выступление, и вот уже вот в Одессе где-то вот мы так мчались, тоже опоздали, но выступили в Одессе. Если кто ездил, то видел, что от Киева до Одессы, там в основном вот после Белой Церкви просто степь начинается, она там километров 500, просто степи. И если вот это наше Причерноморье, временно оккупированное укронацистами, отключить от портов, а от остальной Украины отделяет это все степь, естественно, отключить от Румынии, то вот это вот все Херсон, Николаев, Одесса, они превращаются сами в такой остров, который раньше служил пунктом снабжения всей Украины, а сейчас, если вот это продолжится, отключение, блокада, теперь придется вот это вот Причерноморье снабжать со стороны Украины. Это дорого, это там далеко, это вот, я говорю, через вот эту степь вести в обратную сторону, тоже там бензин. Я имею в виду вот снабжать какое-то там оборону этого всего. Но ведь с ходом каких-то боевых действий, мне кажется, там закончится ПВО как раз вокруг Одессы. Снабжать это будет все не очень удобно. То есть уже наши самолеты смогут там летать. И как-то вот, может быть, где-нибудь к Новому году вот просто наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони без всяких каких-то, может быть, огромных военных усилий. И вот что это как раз, ну, вообще отлично будет. Вот Причерноморье, выход на Приднестровье. И поэтому обеими руками за такую блокаду. И мне кажется, что вот это вот то, что украинцы сейчас, вот тот же Зеленский, а надо говорить, что он там экстремист, террорист, он признан у нас?
0: По-моему, нет.
2: Ну, все равно, вот, плохой человек, так скажем. Он везде говорит, что у Украины сейчас инициатива, что, значит, русские не побеждают. Да вот, ребята, от вас скоро отвалится кусок Новороссии. И там, ну, вот я начал думать об этом и думаю, может, на этом все кончится. Ну, там хорошо бы, конечно, нашим на линию Днепра выйти.
0: Или Левобережье, и вот это, да.
2: Да, и вроде там, ну, Чернигов, конечно, бы все-таки там, чуть ли не там Илья Муромец-то, хотя он из Мурома, нет?
0: Нет.
2: Но я вот в детстве ездил, когда с экскурсиями, в Чернигове там что-то показывали какие-то.
0: В Чернигове, кстати говоря, идолище-то поганое есть.
2: Да.
0: Сидит.
2: Сидит в Киеве, да. И не одно там просто расплодилось. Я просто подумал, а может быть, вот тот какой-то финал, про который там и Дональд Туск говорит, и там какие-то украинские спикеры, что вот осталось все, вот финал скоро, и, по-моему, Медведев так намекал прямо, что может быть, вот как раз вот с этим отключением Причерноморья и все, и закончится. А потом подумал, да нет, не закончится, потому что даже если там, не знаю, там пятачок какой-то от этой Украины, вот этой нацистской останется, откуда можно запускать дроны, оно так вот и будет. То есть в 3 раза, в 4, в 10 раз сократится территория Украины. Пока вот откуда будет запускать вот эти дроны по нашим МПЗ, складам, вот это все будет длиться. И, видимо, вот как раз вот это развитие технологий уже не предусматривает какое-то такое, знаете, вот там перемирие, потом никто ни в кого ни в чего не стреляет. Нет, видимо, придется.
0: На примере Ирана очень хорошо это, да, видно, да.
2: Да.
0: Продолжается, ну, же, как бы, да, с переменным успехом. Стреляли, вот, успокоились.
2: Вот мы говорили на прошлом эфире про вот эти соляные пещеры, которые откуда черпает сейчас нефть США. Вот они опять в новостях посмотрел. Опять там самый низкий уровень, что-то там. Что-то на 3 недели, что ли, Трампу осталось вот этой высокосернистой нефти, из которой дизель и авиакеросин. Вот все думают, что нефть – это бензин. На самом деле нефть – это в основном дизель, керосин, соляра для...
0: Начинать с битума там.
2: Да, с битума, с асфальта.
0: Или граин, бензин, керосин и так далее.
2: А почему-то вот...
0: Газойль, мазут, все нефть.
2: А газойль – это...
0: Вот, я уже сейчас не припомню.
2: Ну, это тоже, да, из какой-то...
0: Вот ректификационная колонна стоит, и по мере, значит, по-моему, от температуры зависит. Не,
2: просто по-английски... Вот то, что мы называем бензином, они называют газоэль.
0: Газолин, да, газолин.
2: А, газолин слово. И да, вот сейчас они там жать на газ, это, и заправиться газом, вот у американцев, во всяком случае, они не бензин, а газ говорят. Наверное, вот этот газолин как раз имеет в виду.
0: Газоэль – продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов с пределами выкипания 200-500 градусов, занимающий промежуточное положение между керосином и смазочными маслами.
2: А я думал, ниже керосина дизель, а потом идет топливо для станции. Ну, бог с ним, мы же не здесь, не... Или у нас коллоквиум. Давайте немножко по нефтяночке. Не, я к тому, что посмотрел, как вот эти, у них четыре какие-то огромные есть вот эти пещеры сделанные, где они держат вот эту высокосердистую нефть для выработки дизеля. И когда ее оттуда добывают, туда закачивают воду.
0: Угу.
2: Вода тяжелее нефти, нефть поднимается, и они таким образом добывают. Но вот эта вот вода, когда ее туда закачивают...
0: Пластовое давление сохраняют.
2: Угу.
0: Снизу подпирают водой, да? по контуру называется заводнение, закачивают воду, значит, водонефтяной контакт поднимается, сохраняется пластовое давление и идет естественный приток. Хотя качалки тоже
2: рисуют. Не, но это вы описываете сейчас чуть ли
0: добычу,
2: не...
0: Добычу.
2: Добычу. Да. Вот это фрекинг, это вот примерно то же самое.
0: Нет,
2: тоже,
0: да, да.
2: Тоже
0: это...
2: выдавливают... Да,
0: ректификацию имеете в виду?
2: Нет, фрекинг, не крекинг.
0: А.
2: Фрекинг, вот когда выдавливают водой из вот этих вот пластов газ и... Ну, вот этот слюдяной или сланцевый газ.
0: А, это, там, сейчас скажу, господи, как же это называется-то, ладно, сейчас вспомню.
2: Да, вот взялись двое вдруг беседовать.
0: Гидроразрыв пласта.
2: Гидроразрыв,
0: там,
2: да.
0: Вот я, значит, это, да, соответственно.
2: Но это фрекинг, по-моему, называется.
0: Вот, честно говоря, уже тоже забыл. Про ректификационную колонну хорошо помню, оказывается, там все вот эти вот. То есть это в зависимости от температуры кипения.
2: Ну да, разделяется это на чашечки, фракции, да. Когда самогоночку люди делают, они примерно вот тоже представляют себе, где что, в какой чашечке скапливается. А, я забыл, да, про то, что у них вот это, вот где эта нефть хранится, в этих естественных природных кавернах или пещерах, там проблема какая, что когда закачивают воду, вода эту соль растворяет. Нефть не растворяет соль, а вода растворяет соль. Там просто у них рухнуть все может. Там никто ничего не знает, вот сколько раз можно ее туда... Вот,
0: растворяет, конечно, мы же знаем.
2: Добывать. Так что мне кажется, что не, ну вот, где-то 2-3 недели максимум вот, то, что мы ждем каких-то действий Трампа на иранском фронте. Что там вот опять... F-35 не дал Турции.
0: А, да, когда турки продали...
2: Турки, да, вот что-то они там... Тоже какая-то такая возня. То есть у турок есть... У турок, правильно говорить. Хотя вот пишут люди у турков. Ну вот у турок я специально проверил.
0: Турка это...
2: У турок.
0: Это же кофе варить.
2: А, ну вот у турок, не у турков.
0: Турок, правильно.
2: У турок есть наши... комплексы ПВО С-400, и почему-то не нравится американцам, что у них вот эти из комплекса, они говорят, вы от них избавьтесь, мы вас подпишем на вот эту программу получения F-35. Но там немножко в другом деле, потому там Израиль вообще с ужасом смотрит, если Турции дадут F-35, тогда у них примерно хотя бы технологические армии сравняются.
0: А мы можем им Су-35 дать, нет?
2: Ну, если попросят хорошенько, наверное, да. Но там Израиль в ужасе просто. Почему-то они ждут как раз в Израиле вот нападения или столкновения с Турцией. Вот типа с Ираном закончится, вот с Турцией будут воевать. Там же что этот Трамп объявил, что Хамас
0: разоружился,
2: да. Ну, там тоже это все, мне кажется, что это... Сколько он раз, 39 раз вот считал CNN, победил Иран. Ну, мне это кажется из той же серии, тоже нужно, сколько раз этот Хамас разоружится. Там же и тоннели, там же и какие-то эти склады, и там кроме Хамаса еще есть каких-то куча группировок, которым этот Хамас покажется просто какими-то пионерами на субботнике. Там гораздо более есть радикальные в этой в секторе Газа организации. Вот мир куда-то вот так вот катится, все вот эти вот доклады о том, что где-то договорились, что вот сейчас вот Хамас какой-то разоружился, вранье, не верю и...
0: Чувствуют не будет... некоторые, что земля из-под ног уходит, и что не будет по 2 дома и 3 машины у каждого у
2: да,
0: них.
2: Да, это американская вот... мечта, что... Где-то же тоже какая-то была статистика про то, что 30-летние сейчас... в принципе, беднее в 3 раза, чем 30-летние 30 лет назад. Извините за вот эту матрешку, но просто вот то, что человек может на свою зарплату там, или там, на какие-то кредитные государственные программы, в Америке, я имею в виду, там, приобрести, вот 30 лет назад люди были в этом смысле гораздо богаче. Я вот, когда такие новости слушаю, у меня какой-то философский вопрос возникает. Вот у всех стран растет ВВП. То есть экономика увеличивается, она больше благ производит, она больше чего-то строит, какие-то машины, мотоциклы, ложки, вилки, там, кинофильмы, стрижки, все это идет в ВВП. Почему люди хуже становятся? Ну вот по самоощущению им хуже становится жить. Почему они менее счастливы? Вроде бы, ну вот ты сохраняй то, что до тебя сделали, там, не разрушай как-то, сберегай, вот и нового тебе чего-то
0: могу наделать. Ответить?
2: Да.
0: Ну вот на примере футбола. 30 лет назад 5 миллионов, ну, предположим, евро. Угу. Ну, там евро, может, еще не было, ну, неважно, да, долларов, да. 5 миллионов долларов стоила суперзвезда. Пеле заплатили даже больше. В космосе, по-моему, 1 000 000. Угу. Сейчас за сколько покупают? 150. Они что, лучше играть стали? Нет. Просто вот эта вот огромная сумма, она же идет в ВВП. И поэтому получается, что 30 лет назад тоже качество оценивалось в 1 000 000 или 50, а сейчас, соответственно, 150 и все.
2: Нет, я в принципе, даже если ВВП там не увеличивается, вот просто вот твои предки, они, допустим, пришли, распахали эту землю, построили дом, построили инфраструктуру, построили дорогу. Наверное, это поддерживать в каком-то рабочем состоянии гораздо дешевле, чем заново строить. Потом сменилось поколение, оно уже вот живет на чем-то готовом. Я вообще вот в общем говорю. Угу. А там ВВП выше, ниже, там сколько
0: Пеле получил. Ну, вы же сказали, растет экономика. Это же ВВП и есть?
2: Ну.
0: Разве нет?
2: Я немножко в другом вопросе. Почему люди все как-то беднее себя и несчастнее ощущают? Вот, казалось бы, ты живешь уже вот на том, где там поколениями твои предки действительно там, у нас какую-нибудь стройку не почитаешь, так считается, что там столько умерло на, значит, Беломорканал там рыли, там Москва-Дон сколько-то рыли, Питер строили. Живи да радуйся. Вот, а что-то как-то вот какое-то количество радости. А может быть, знаете, вот такое количество радости в мире, оно константа? А если там 1 000 000 000 человек, то все вот примерно нормально рады. А если 8 миллиардов, то каждый уже рад в 8 раз меньше. Может быть, и вот так вот это все происходит.
0: Потому не что... знаю, мне хорошо.
2: Мне это тоже хорошо. Я вообще, мне кажется, что вот тем, кто нашему поколению, все будут завидовать, потому что мы жили, ну да, там 90-е, но достаточно молодыми застали. Вот родители моих, мне, конечно, ну, как-то жалко, потому что они всю жизнь работали, учились, на что-то надеялись, какие-то идеалы верили, а в 90-е, оп, все, иди там, не знаю, там, торгуй на рынке или еще что. А у нас как-то вот все вот шло по возрастающей, и как-то, и вот даже те времена вспомнить, и там даже весело, я так бы сказал, а когда вот чем-то пугают то, что сейчас вот может наступить, да мы видели уже, и там и хуже, и знаем, как, собственно, на это реагировали, то есть вот такие мы более-менее оптимисты и там психически стабильные, и не выгораем. И вот, мне кажется, самое счастливое поколение вот наше. Если кто-то из наших слушателей не согласен, пишите, какое поколение самое счастливое. И вообще, что такое счастье? И согласны ли вы со мной, что на 8 миллиардов счастья получается на каждого меньше, чем вот раньше?
0: А может, те, которые сразу после войны родились, ну, там, год 45-й, и прожили как раз, ну, тоже они
2: 90-е. Ага, вот они прожили зацепили. В 45 лет все идеалы, все, чему учили, что... Это же на самом деле, если задуматься, это ведь страшно, когда ты всю жизнь думаешь, что инженер, значит, вот человек, который вот что-то умеет, что-то строит, он самый главный, он самый уважаемый. И раз как проходит какое-то время, оказывается, вообще нет, какие-то братки... Какие-то там люди, которые там, я не знаю, там тазики пластиковые из Турции возят, они гораздо тебя, ну, там, благополучнее. Вот об этом говорю, что какое-то такое разочарование в поколении наших отцов. Вот, извините, в какие-то философские дебри почему-то ушел. Давайте что-нибудь из повестки.
0: Ну, с повестки нет. У нас, собственно говоря, еще из основной остался один пункт.
2: Какой?
0: Сейчас я найду. Ну, про разоружение Хамас поговорили.
2: Да.
0: Да, ну вот съездил, так сказать,
2: идылище вот, поганое. Слушайте, ну это же, я не знаю, ну вот... Это вот смотришь, друзья, которые вот наши нас слушают и смотрят, вы когда вот за новостями, за этим вот Зеленским следите, вы старайтесь улыбнуться и посмеяться, потому что это вот все готовая комедия. То есть вот как его привезли, значит, с черного входа. Нет, естественно, он прилетел в эти Соединенные Штаты, его встретил командир этого же корабля. Но это... Хоть это и повторяется, это все равно менее смешным не становится. Потом подвезли к какому-то черному входу в Белый дом. Его там, значит, сколько они там, час, там люди...
0: Вот багаж это... долго ждал.
2: Что-то его час, что ли, там этот Трамп выслушивал. Ну, там делегация, всех пока представишь, Трамп наверняка опоздал. Я понимаю, что там диалог был такой, что вот там дайте 300 патриотов. Тот говорит, нет, не дам.
0: Не дам.
2: Не дам. Все, давайте, это, ребята, к миру там как-нибудь...
0: Вслед за русским кораблем.
2: Да. И мне кажется, что Трамп... Ну, сразу было видно, что когда он пообещал им лицензию на Патриот, ну, вот такая же история была же прям с томагавками. Ну, было сразу понятно, что никто им томагавки не даст. Нет пусковых установок просто для томагавков. Есть там какие-то с земли, но они экспериментальные, очень дорогие. Кто их уже сделали? Вид украинцу, что вот сейчас приедет, значит, Зеленский, и всю руку пожмет, дадут томагавки. В итоге стоял где-то в каком-то садике там... растерянный такой перед... Он, может, сам верил, что ему все это дадут. И лицензии на эти патриоты, это такая сложная технологическая вещь, что вот это все для задуривания украинского народа, и так уже несчастного, и страдающего, и вот иссушенного эмоционально этими вот зрадо-перемога качелями, и для того, чтобы какую-то картинку для европейцев вот показывать, что там, вот они же на полном серьезе там пишут, Украина, значит, вот чуть ли не инициативой владеет. Да какой инициатива? У них зима скоро, они там каждый, вот Зеленский, по-моему, через слово в обращениях к украинскому народу говорит, что вот зима будет тяжелой, а если еще хуже будет тяжелой. Вот, вот, видимо, это предел, после которого вообще, наверное, там что-то планировать на Украине. И, ну, просто вымерзнут города, люди уйдут оттуда, люди уйдут из городов, уедут, Польша приготовится, еще 2 миллиона беженцев. Попробуй их там не пусти, вот так же, как в этой Сеуте было, наверное, просто пойдут, потому что жить хотят.
0: Ну, они тянутся потихоньку, там не очередь-то не спадает на границе.
2: Где?
0: Украина, Польша.
2: Украина? Да. Не, а когда люди проламываются, когда там уже молодые мужчины и пожилые мужчины...
0: Не, не про это. Вот те, кто может выехать, видимо, женщины, дети.
2: А они, по-моему, ездят туда-сюда просто.
0: Ну, может быть, не знаю.
2: Там, что дико раздражает тоже вот этих всех жителей Европы, которые говорят, вот у меня какая-то вот немка пишет, у меня вот соседка, она в Инстаграме хвастается, что 4 раза там была на Украине, рассказывает, какие можно деньги от государства немецкого получать. Говорит, а я пашу, я никуда не езжу там целыми годами, а это 4 раза уже было. Ну, какой-то такой... Какое-то такое напряжение. Вот то, что с Польшей происходит, вот мне кажется, вот за этим тоже надо внимательно следить, потому что там вот, вот этот маховик взаимной ненависти, он раскручивается. Особенно это в соцсетях видно. Любой какой-то эпизод с участием там, украинок или поляков, он сразу же начинает в соцсетях какой-то просто вот начинается шум, какая-то ненависть. Тут же поляки начинают... кучу постов про Волынь, про вот эти вот жертвы. Украинцы, естественно, ничего умнее не могут придумать, как просто ненавидеть и какими-то словами обзываться. Мне кажется, с этой стороны должно где-то тоже какой-то перелом наступить. Зеленский же вернулся из США. Он, кстати, говорил, вот объявлялось, что он поедет чуть ли не на неделю. ну, видимо, там чертежи перерисовывать хотел в США. Тут ему сказали, все, иди, мальчик, никакой тебе лицензии, тут вон Боинг против системы наведения лицензировать не будет, ну и так далее. Он вернулся, заехал в Польшу, но он-то типа там президент, он должен с Навроцким встречаться. Нет, он встречался с премьер-министром.
0: И все это Навроцкий заметили. С ним кидался медалями, а Туск, да, наоборот, его защищал.
2: А Туск, да, и все это заметили. О, уже все.
0: Как быстро пролетело время. Да. Продолжим через неделю.
2: Спасибо,
0: Андрей
2: всем,
0: Бочаров в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Ага, тот самый Бочарик.

0: Итоги работы 8-го созыва Госдумы. Контекст. 2980 федеральных законов. Обращение депутатов к президенту с просьбой признать Республики Донбасса. Законодательная поддержка фронта, бойцов и членов их семей. Новое качество работы и межфракционное согласие, несмотря на разницу политических взглядов. Удовлетворение запросов граждан. Превращение парламентариев, по словам Владимира Путина, в боевой отряд народа. Все истекшие 5 лет Госдума работала в усиленном режиме. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как пришлось перестраиваться на новые рельсы в связи с началом спецоперации на Украине. За это время были приняты пакеты законов, регулирующие миграцию, социальную и экономическую политику государства, борьбу с мошенничеством и пятой колонной, ведущей подрывную антигосударственную деятельность. По словам президента, прошедшие годы стали решающим этапом в истории Отечества. В этот период депутаты Государственной Думы полностью оправдали статус народных представителей, реализовали новые конституционные полномочия по утверждению кандидатур главы правительства, его заместителей и федеральных министров. Прочная и системная обратная связь с избирателями стала визитной карточкой законодательного органа.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 2 часа ночи. В Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Стало известно, сколько дронов сбито над Россией за июль. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто. Схема движения на Садовом кольце в Москве изменится 1 августа. Подробности далее. Российское ПВО за июль перехватило и уничтожило не менее 21 тысячи украинских дронов на территории России. Это подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 25 июля. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. Ранее РИА Новости подсчитала, что российское ПВО за первое полугодие сбило над российской территорией не менее 64 часов украинских БПЛА. Правительство России одобрило проект соглашения с КНДР о взаимном признании образования, квалификации ученых степеней, указано в документе Кабмина, с которым ознакомилась РИА Новости. Как указано в проекте, стороны намерены принять соглашение в этой сфере, исходя из дружественных отношений между Россией и КНДР, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, и желая укреплять обмены и сотрудничество в сфере образования. Согласно проекту, соглашение планируют заключить на 5 лет, а в дальнейшем автоматически продлевать на последующие 5-летние периоды, пока одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие документа. Налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам в России с 1 августа будут по умолчанию приходить в личный кабинет на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Миграционный кризис в испанской Сеуте в Португалии не ощущается, но за ситуацией там следят. Об этом заявили в посольстве России в Лиссабоне. Ранее премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро заявил, что власти страны усиливают контроль на границе на фоне ситуации с массовой миграцией в испанской Сеуте. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Находящиеся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Неизвестные вооруженные люди попытались проникнуть с наркотиками в международный аэропорт в бразильском городе Сан-Паулу. Произошла перестрелка с полицией. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на данные правоохранительных органов. Полиция пытается задержать злоумышленников, однако они скрылись в зарослях у аэропорта. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре столицы 1 августа в связи с проведением велогонки «Вечернее садовое кольцо» и Московского ночного велофестиваля. В период проведения мероприятия, как уточняется, нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца. Среди них в том числе торгово-развлекательный комплекс «Атриум», торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза», торговый центр «Смоленский пассаж», парк Горького, парк искусств «Музеон» и Московский академический театр «Сатиры». Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. 91.2 FM, Москва, «Спутник», программа «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у нас сегодня генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вячеслав.
2: Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допрашивать, пару маленьких вопросиков. Что вы читаете сегодня? Какие книги? Ну вот давайте неделю, за эту неделю.
3: За эту неделю... Ничего не читал.
2: Угу. Ваш любимый сериал, если вы смотрите сериалы?
3: Да, конечно, я смотрю сериалы. «Твин Пикс».
2: Ну, это такой все-таки...
3: Да, с бородой.
2: С бородой, а вот из современных каких-то?
3: «Настоящий детектив».
2: Угу. Вы ведете сами соцсети свои?
3: Только частично. В основном это, конечно, делают мои сотрудники.
2: Как вы отличаете правду от лжи? У вас есть свой метод?
3: Я сужу по тону.
2: Но тон же можно изменить.
3: Конечно. В этом все и дело.
2: То есть по тону можно определить, врет человек или нет?
3: Да, я думаю, да. Конечно. Ну, если мы говорим о вербальной коммуникации.
2: У вас были такие примеры?
3: Множество. Вообще, моя работа, она заставляет прислушиваться к тому, что говорят люди, как они говорят. И я польщу себе, мне кажется, я в этом разбираюсь.
2: В чем заключается ваш метод, да, когда вы даете оценки, прогнозы каким-то историям? Вот ваш метод, он в чем заключается? Метод уверенности, что прогноз этот будет таким, как вы его видите?
3: Ну, если говорить об электоральном прогнозировании,
2: да.
3: В общем, других прогнозов мы не даем. Пока.
2: Относительно деятельности политиков, губернаторов.
3: Да, да, да. В основном это электоральное прогнозирование. Здесь мы исходим из социологических, прежде всего, данных, и традиционно мы опираемся

0: можно со вторым.
1: Это чуть позже. Существуют какие-то цифры, по которым вы делаете анализ, да? А вот интуиция – это что?
0: Ну вот, смотрите, есть рейтинг. Текущий рейтинг партии, да. Вот он составляет 7% по данным Фонда общественного мнения. Каким образом прогнозировать, сколько эта партия получит по итогам выборов? Конечно, мы смотрим то, что происходило на аналогичных выборах раньше, на региональных, вот, действуем по прецеденту. Мы смотрим, как распределится, возможно, тот электорат, который есть, сколько протестного электората городского и какую его часть могут получить. То есть все эти факторы учитываются, и мои аналитики это делают. Но финал — это все равно интуиция. И мы поэтому говорим, до этого первый наш прогноз был в этой кампании в конце апреля, она получит, допустим, новые люди 6-8, а вот неделю назад мы увеличили потолок до 9.
1: На чем основана эта интуиция?
0: Я объяснил, есть рациональные соображения, но есть и соображения, ну, скажем так, что такое интуиция? Это то, что на самом деле экспертная интуиция, то, что на самом деле трудно уловить, но то, что основано на учете множества факторов. Что такое женская интуиция? Женская интуиция, говорят, она просто там предчувствует, ощущает, надеется. Нет, она видит множество факторов, как, я не знаю, может, нехорошее сравнение, как ящерица, сетчатка глаза, и вот, так сказать, складывается, ткется, да, создается эта самая ткань. И один из моих учителей в профессии, в общем, крупный политолог, патриарх, да, Игорь Бунин, вот он мыслил и прогнозировал именно таким образом.
1: Ваш учитель, да?
0: Я думаю, что да. Он, Игорь Минтусов, глава Николая, Алексей Ситников, это столпы профессии. Все они были моими учителями. Да.
1: Я правильно понимаю, что вы сегодня, да, один из тех, кто управляет общественным мнением. Вот этот метод управления общественным мнением, он что из себя представляет? Как можно этим мнением управлять?
0: Прогнозировать и управлять общественным мнением – это разные задачи. И в управлении общественным мнением мы, конечно, я не буду это раскрывать, тоже участвуем. Управлять непросто. Нужно формулировать смыслы, которые, во-первых, отвечают задачам тех групп, которые, так сказать, определяют ситуацию, это, во-первых. Во-вторых, эти смыслы должны людей захватить, должны людей увлечь, должны людей заинтересовать. Это непросто, и с каждым годом это становится все сложнее.
1: Почему?
0: Потому что общество становится все более рациональным. Несмотря на то, что справедливо говорят, что сейчас обычный человек воспринимает 40 секунд, а там в 70-е годы воспринимал 6 минут, и поэтому и у нас, и на Западе спокойно слушали эксперта самого разного. А сейчас, значит, вот им нужен крик, казалось бы, да, такими людьми управлять легче, но это не так. Вот за последние 25-30 лет люди стали намного рациональнее, их мотивы стали намного более рациональными.
1: Везде?
0: Везде, но в России это очень заметно. Ушли такие факторы примитивные, как алкоголизация, как психологическая зависимость от некоторых факторов отношений. В целом принятие решения стало более рациональным, и поэтому смыслы, которые транслируются, они должны быть людям понятны, это должны быть их смыслы, их идеи, их ценности. Это непросто.
1: Про методы я хочу еще вот с вами поговорить. Вот управлять общественным мнением. Вот существуют наверняка какие-то учебники по тому, как это делать. Вот ваш любимый метод, о котором вы можете сказать в прямом эфире «Радио Спутник» сегодня.
0: Если говорить о политических технологиях, да, то, конечно, это Сучков и Малкин, наши классики российских политтехнологий. Политтехнология работы над ошибками. Там, собственно, Евангелие или катехизис и нашей профессии, и работы с общественным мнением, и избирательных технологий, так сказать, типы политиков, методы решения проблем. При этом достаточно сжато, системно изложено.
1: Ну, ваш любимый метод, вот один, можете представить нам сегодня? Я понимаю, что это выглядит как чуть-чуть ярмарочные фокусники, но, тем не менее, очень хочется послушать это, потому что мы далеки от этого. Мы, я имею в виду, зрители и слушатели нашей программы. Ну, как сегодня, какие главные там три метода управления решениями, мнениями, общественными настроениями в нашей стране?
0: Это классическая коммуникация. Ну, а если, так сказать, от, значит, Сучкова и Малкина, в общем, довольно узких отраслевых специалистов, хотя весьма классных, на самом деле, уйти чуть дальше, то это Бернейс, конечно, и то представление о пропаганде, которое он формулировал. Никто этого не только не отменял,

0: Ну и, собственно, на этом стоит и стоять будет русская земля. Точнее, продвижение тех или иных образов и смыслов.
1: Вот в России принято считать, что героями становятся люди, которые, как сказать, антисоциальными, да, вот, грубо говоря, что-то он ошибся, развелся, поскандалил, как-то плохо себя повел, как-то не так вот интеллигентно повел себя и сразу стал суперзвездой. Таких примеров очень много, когда, казалось бы, даже политик интеллигентно, спокойно работает в одну дуду, грубо говоря, потом какой-то вспышка, какой-то хайп в связи с этой вспышкой, и карьера его идет наверх. То есть, грубо говоря, плохой пиар тоже пиар. Вот из этой серии. Это только в России так или это по всему миру?
0: Плохой пиар – это тоже пиар, это несомненно. Более того, плохого-то пиара нет, по большому счету. Как там, более древняя формула «publicity is prosperity». Угу. Но становятся известными, популярными и получают доверие отнюдь не только скандалисты или люди, которые оказались в свете рампы. Угу. Нет. Есть несколько совершенно разных образов. Есть борец, вот о котором вы говорите. Да? Он вышел, он сказал, он вошел в конфликт. Есть самый умный. Это многим нравится образ. Вот спросите бабушек, вот моя матери, например, 93 года, и вокруг нее большое есть комьюнити.
1: Не бог здоровья.
0: Спросите у них, конечно. Спросите у них, кто им импонирует. Самые умные люди, которые способны убедить с помощью разумных и адекватных аргументов. Самый верный или самый честный – это тоже образ. Политик, например, который потрясает своей, так сказать, честностью. Вот какой-нибудь там условный Григорий Явлинский. Да? Вот у него есть, так сказать, группа поддержки или секта, которая увлечена тем, что он предан себе, предан им, предан идеям, пусть они 30-летней давности, пусть они во многом архаичны, но тем не менее.
1: А вот персона Жириновского, если говорить в контексте разговора?
0: Жириновский – это человек-скандал, во-первых.
1: Но тоже герой?
0: Конечно, конечно. Это герой, который ориентирован на русского агрессивного мужика, на тех, кто за Уралом и на Урале, люди, которые... Этим я не хочу сказать, что
1: все
0: на Урале
1: там, да,
0: и за Уралом живут исключительно агрессивные мужики. Нет, просто там, как и на Дальнем Западе США, много людей вот этих с психологией, с психотипом первопроходцев, покорители пространства до сих пор.
1: Безусловно.
0: И для многих из них свойственна агрессия, свойственно буйство, по-русски говоря. Вот на буйных ориентировался Жириновский. Он играл колоссальную, очень значимую роль и в нашей политике, и в нашей истории. Он абсорбировал вот этот агрессивный протест. Он, как я считаю, в значительной степени. Были и другие, конечно, победители. Но он победил фашизм, победил угрозу фашизма в 90-е нулевые. Не спецслужбы, при всем, так сказать, уважении. Не Ельцин. Хотя его роль в этом значительна. Это сделал Жириновский. Он оттянул на себя этот жуткий, грубый во многом протест, этот вал недовольства, и превратил этот вал в карнавал. Вот спасибо ему за это. Так что есть человек, который делает. Крепкий хозяйственник, тот самый еще с советских времен, и сейчас этот образ вполне популярен. Так что мотивы, по которым люди делают свой выбор, не только электоральный, выбор в пользу определенного психотипа, в пользу определенного политика, в пользу определенного стиля управления. Угу. Это совершенно, он может быть основан на совершенно разном, может быть обусловлен совершенно разными мотивами. И мотив увидеть скандал и прислониться к нему, это один из, там, не знаю, 10-15 мотивов, и не самый важный.
1: И также есть противоположная история, скажем, с президентом Путиным, да, человек, который вне скандала, человек, который всегда четко все говорит, да, это,
0: конечно,
1: тоже электорат, аудитория.
0: Безусловно, его электоральная поддержка, не только электоральная, она уникальна, очень она долгая, и большинство, которое вокруг Путина и вокруг власти сложилось, оно много раз перезагружалось, оно ведь другое по составу, чем то, что было в конце 99-го года.
1: Ну,
0: политика там, которая условно называлась политика порядка, потом политика борьбы с олигархами, потом политика, значит, первичного какого-то подъема, ну и так далее. А это совершенно разная политика, и в ней участвовали разные группы. И это большинство, оно изначально, между прочим, было неоднородным и нестабильным. Оно изменилось. Вот, еще раз подчеркну, изменилось несколько раз, было несколько консенсусов вот этих, там, крымский, там, потом донбасский. И то, что он чувствует общественное настроение, это одно из его важнейших, как политика, качеств. Что такое политическое животное, да, знаменитый термин? Это человек, который чувствует ткань политики вот кончиками пальцев, который понимает, что хотят люди, что им нужно, и который может с людьми взаимодействовать, в том числе поверх бюрократии. Вот бюрократия говорит, надо делать то-то, а он ощущает, это вопрос об интуиции снова, что общественный запрос другой. Нет, у него, поверьте, конечно, есть и социология, он за ней детально следит. И у него есть, если говорить уже о Путине, пресс-конференции и особенно прямые линии, которые самый большой социологический опрос.
1: Уникальный абсолютно.
0: Да, больше такого в мире нет. Все это у него есть. Это прекрасные инструменты, которые позволяют судить о том, что происходит. Но прежде всего нужна интуиция. Вот этот запрос, его настоящий политик должен чувствовать. И Путин его чувствует. И причина его доминирования в российской политике, причина того, что ему доверяют так много лет, так давно, так долго, в том, что он ощущает общественный запрос и дает на него адекватный ответ. Не в фальсификациях, не в административном давлении, не в силовых каких-то приемах. И именно в том, что он понимает общественный запрос и на него реагирует. Причем общественные эти запросы доминирующие. Их было там 15, может быть, за время его доминирования и там руководства страной. И на каждый из них, значит, он давал ответ. Вообще о нем говорили в негативном смысле в начале его правления, что он управляет по опросам. Я это прекрасно помню. Со мной как раз полемизировал один коллега, это было еще в начале нулевых, он сказал, да что там сложного, он управляет по опросам. Нет. Он чувствует общественный запрос. Управляя по опросам, можно, извините, просидеть один срок. Управляя по опросам, можно какую-то оседлать ситуативную волну общественных настроений. А следующее тебя накроет.
1: Ну, понятно. Это то, да, про что вы говорите с точки зрения интуиции. Это такая политическая интуиция.
0: Для политика интуиция, вот эта связь с избирателем, поверх голов электората, поверх каких-то рациональных там, значит, соображений, тогда она чрезвычайно важна. И, соответственно, опасность и вызов, угроза заключается в том, что ты теряешь эту связь. Вот это весьма опасно. Вот, например, режим позднего СССР, он очень неплохо ориентировался, надо сказать, на общественные настроения, которые, к тому же, были довольно просты, ригидны тогда. Чтобы не было войны, чтобы росло благосостояние, чтобы улучшалось медицинское обслуживание. Ну, его можно...
1: Ну, понятно.
0: Да, это вот достаточно такие линейные представления. Так вот, пока власть шла в соответствии с ними... И, кстати, Брежнев здесь играл колоссальную роль. Он очень был стабилизирующий человек, диалоговый и стабилизирующий, в смысле, простых вот этих ценностей. Он совершенно колебался вместе с массой. Все было хорошо. А вот в конце 80-х, когда начались эксперименты разного рода, все и покатилось.
1: К слову, по поводу манипуляции. Да, вот сегодня обществом очень искусно манипулируют. Как нашим гражданам и вообще, в принципе, избирателям каким-то образом защитить себя от вот этой манипуляции?
0: Ну, манипуляции, они разные. Манипулируют люди в семье. Манипулируют люди, я не знаю, на работе, манипулируют люди в телевизоре, манипулируют люди где угодно. Где угодно. Была, так сказать, такая госсекретарь Соединенных Штатов, не так уж, кстати, давно по историческим меркам, Кондолиза Райс. И вот когда у нее спросили, там, в чем секрет на каком-то из этапов удачи, там, методов, которые они применяли, она сказала, мы говорим с людьми об их интересах. Это очень хорошая формула, на мой взгляд. Только ее нужно повернуть, так сказать, в обратную сторону. Ты, житель города с населением 50 тысяч человек, скромный и каждый день выходящий из автобуса не самого нового и идущий на свою, может быть, не самую радостную работу, ты должен задать себе вопрос, в чем твой интерес? И удовлетворяют ли его те люди, которые на тебя влияют. Если они на него, на этот запрос не отвечают, если не удовлетворяют твой интерес, ну, рационально, конечно, понимаемый, так сказать, не золотые горы, там, да, не каменный цветок. Вот. Если интерес ущемляется, вполне рациональный, вполне такой небольшой, скажем так, вполне там достойный, ничего лишнего. Если его постоянно ущемляют, если тебя заставляют отказываться от чего-то важного, сущностного, главного, то, возможно, тобой манипулируют. Причем важно здесь возможно, потому что не исключено, что власть, например, в этом маленьком городке, она вынуждена жестко или нелицеприятно разговаривать с людьми или ограничивать какие-то их интересы в силу отсутствия ресурсов просто. Потому что нужно еще понимать, какими мотивами манипулятор руководствоваться. Может быть, он манипулятор, что называется, от нужды.
1: А какой процент населения нашей страны сегодня задает себе этот вопрос про интерес? Тезисно, если можно.
0: Очень многие задают.
1: Все-таки.
0: Я думаю, что о реальных интересах думает 2/3 населения. Я еще раз подчеркну, население стало намного более рационально, чем в конце 90-х.
1: Это плюс для сегодняшних политиков или минус?
0: Это минус для тех, кто привык шашкой на коне. Политика превратилась в системную работу, превратилась в очень тщательную, откалиброванную, да, такую
1: обратного
0: работу с избирателем. Конечно, есть. Давайте вспомним, может быть, без деталей, но вспомним нацистскую Германию. Более рациональных людей, чем немцы, трудно себе представить. Но Первая мировая и те потрясения, которые последовали, вот сделали из них ту массу, которую мы видим, наблюдаем. В обычных условиях Гитлер никогда не получил, ну, точнее, его партия, он-то вообще никогда не... Его партия никогда не получала бы большинства, а даже относительного. Кстати, абсолютно вот она получала уже в условиях тотального контроля. Даже относительного большинства она бы не получила, я думаю. А вот экстрим и эксцесс он его к власти привел.
1: Если смотреть на Запад, да, вот сейчас вы затронули тему европейских каких-то форматов, вот если смотреть на Запад, как вам видится, каким будет следующее поколение вот политиков?
0: Я думаю, что есть запрос на масштаб и на подлинность. Очень уж все измельчало. Даже Макрон, который долго на посту и вроде, так сказать, там адекватный деятель, он все-таки на фоне, там, не знаю, Миттерана, уж не говоря о Деголе, мелковат. А вот часто меняющаяся элита в Германии или в Британии, их не замечают, они не считываются людьми. И запрос у людей, опросы это показывают, есть на большой стиль. Есть воспоминания, там, связанные с такими фигурами, как Рейган, Тэтчер, тот же Миттеран, Коль. И запрос на то, чтобы это были люди ответственные, так сказать, крупные, которые могут брать на себя ответственность.
1: Но это там, то есть там действительно все это измельчало.
0: Да.
1: Ну а вот у нас, если смотреть, да, у нас-то не измельчало, у нас вот как бы старый формат такой олдскульный,
0: Так и есть. Путин традиционный политик, и я думаю, что у нас традиционная страна.
1: То есть это неизменимо.
0: В хорошем смысле консервативная, и поэтому власть должна быть сакральной. Я думаю, это, так сказать, неизбежные требования людей. И люди хотят, чтобы политик был крупным, который заслуживает доверия. То есть вот это, так сказать, мелкотемье и мелкотравчатость, она у нас не в части.
1: Я правильно понимаю, это речь не только о президентском посте, да?
0: Нет,
1: это
0: конечно.
1: И о, там, скажем, то есть, фракции Госдумы вот, тоже имеют.
0: Фракция Госдумы в меньшей степени.
1: Партии.
0: Это в меньшей степени. Речь идет об исполнительной власти. Все-таки представительная власть воспринимается как раз как площадка, где можно высказываться, где нужны и люди ответственные, фрики. В этом смысле...
1: Нужны фрики? Что это имеется в виду?
0: Кто-то яркий, кто делает какие-то резкие заявления, кто бежит впереди паровоза.
1: Для чего это?
0: Люди говорят о том, что смеются иногда над этим, или говорят о том, что это неприемлемо, но на самом деле хотят этого.
1: А для чего? Это просто инстинкты такие, да, человеческие?
0: Конечно. Это проекция инстинктов. Сказать, вот там, условно говоря, едет человек в маршрутке, ругается, там, не знаю, на обстоятельства какие-то, или там в семье, на кухне сидит. Ему хочется, чтобы кто-то тоже так же выругался. Ведь он, может, и скажет, да он там... Чего он говорит-то? Я так же говорю. Но в глубине души ему хочется, чтобы кто-то сказал таким образом. Вот наш избиратель, он такой, он хочет, чтобы кто-то так сказал, но он не хочет, чтобы тот, кто так скажет, принимал решение. Принимать решение, да,
1: как
0: должен...
1: Вот.
0: Да, как говорят русские, он дурак-дурак, а хитрый. Вот, и с этим же, кстати, связан вот интересный феномен, который был в Средневековье и потом перекочевал даже в нашу, так сказать, сейчас политическую культуру таким незаметным слоем, вот этот, про Петрушку, да, как элита в Поволжских республиках традиционно, говорит, что такое Петрушка? Петрушка — это, ну, понятно, откуда это вот площадной театр, да, Полишинель, вот, значит, и Пульчинелло, все те же, да, персонажи. Вот он, значит, ярок, активен, может по матушке послать и так далее. Может и заворожить иногда. А как, так сказать, понятно, что это было такое в уличном театре. А что такое сейчас? Петрушками элита региональная, называют людей, которые выступают с какими-то радикальными инициативами на митингах и так далее. Те, кто принимает решения, это совсем другие люди. Это в элите. Но и люди наши, большинство населения, оно думает точно так же. Петрушка может увлечь, завлечь с удовольствием, с интересом. И Жириновский был самым крупным и самым интересным из этих петрушек. Да, но доверие и контроль, оно должно быть в других. Реальное доверие, крупное, и политический контроль должен быть в других руках. Руках опытного, ответственного и крупного политика. В этом феномен Путина, собственно говоря.
1: Ну, а наш феномен заключается в том, что нам нужно прерваться на рекламу, без которой мы не можем продолжить программу. Через минуту мы вернемся. Не переключайтесь.
2: «Дуэль с Манучаровым».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
11: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
12: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
12: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
13: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
14: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам 8 вечера на радио «Спутник».
14: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Дуэль с Манучаровым.
1: И снова спутник, снова дуэль с Манучаровым. Мы продолжаем. Дмитрий Орлов сегодня у нас в студии. По поводу 90-х, вот я хочу поговорить. Давайте вернемся в это любимое наше время. Мы сейчас вспоминаем об этом, как о таком, как сказать, советском атавизме, постсоветском, да, как это все было. А как тогда вот реальная политика, выборы, скажем, как это работало?
2: Это было, во-первых, случайно. И это важный момент.
1: Ключевой, я бы даже сказал.
2: Да, а может быть и ключевой. То есть могло произойти все что угодно. Вот недавно одна молодая, но достаточно опытная аналитик, которая работает в моем агентстве, спросила меня после просмотра там ряда материалов, как раз связанных с 90-ми годами, она спросила меня, а в чем, собственно, причина того, что Ельцин опирался на Березовского? Зачем он его вообще нанял для того же контроля над, так сказать, ОРТ?
1: Над медиа.
2: Да, он мог бы это сделать через каких-то людей, которых бы просто назначил. То есть зачем платить такую цену, не только финансовую, но и имиджевую, угу, политическую, угу, какую угодно, за вот такую фигуру, как Березовский? Угу. Я не нашелся, по большому счету, что ответить. Хотя теперь думаю, что это была вынужденная цена за то, что власть, ну, она не могла, собственно, выстроить рационально понять, во-первых, осмыслить не могла происходящее, не могла выстроить ту же вот эту элементарную там систему управления медийными активами. И вот, значит, явился некто, некий волшебник, Гудвин великий ужасный, который, между прочим, если я о Гудвине в данном случае, оказался-то мелким мошенником. Ну, так вот, появился Гудвин великий ужасный, и ему вручили, так сказать, все бразды и так далее. А потом, когда Путин сказал спустя много лет, а кто такой Березовский? И ответить-то было нечего. И вот на этой случайности все в значительной степени было основано. И на этой случайности побеждали губернаторы случайные, на этой случайности в 93-м году победила ЛДПР, на этой случайности реализовывались там, значит, реализовывалось имущество колоссальное. Трудно в это поверить сейчас, с нынешней высоты, что можно было на таких принципах и за такую цену отдать общенациональное, общенародное достояние такой ценности, да. Но это тоже во многом была случайность, не результат злокозненности. Случайно была эта схема, так сказать, да, с залоговыми акциями.
1: Как случайно? Что случайно? Вот я не понимаю, как случайно? Это же
2: вне
1: схема.
2: Вне институтов.
1: Вот то есть они обошли сейчас, институты просто?
2: Они не прошли, их не было институтов.
1: Они обошли их просто?
2: Их не было нормально. Ну, например, Дума не могла принять этих решений, этих и других, угу, потому что там не было большинства власти. Там было большинство у коммунистической партии, давайте вспомним, и у ее союзников. Значит, соответственно, вот, допустим, программа приватизации, ее там проводили президентскими указами и на колени проводили во многом. И кто-то, ну, видимо, Чубайс, так сказать, зайдя к Березовскому, предложил эту схему связать, значит, этих квази-олигархов с залоговыми аукционами, по которыми имущество к ним полностью переходило только после выборов 96-го года. Ну вот, схема эта была реализована. Конечно, она вне институтов и не могла через институты быть реализована. Но институты были слабы, чтобы какую-то другую схему предложить и ее реализовать. Или там, я не знаю, ну это самое, конечно, с залоговыми акционами это самое, так сказать, страшное. Да, и страшное, безусловно.
1: До сих пор расхлебываем эту историю.
2: Да. Ну, множество других решений. Таможня, налоговая система.
1: Ну, понятно.
2: Да все что угодно. Помощь Украине, извините, которая сотни миллиардов через так называемые технические кредиты. Это все просто сквозь пальцы по каким-то решениям Черномырдина, который там в коридорах или там, где он там это принимал, между делом подписывал какие-то невероятные, так сказать, документы. На сотни миллиардов долларов. Теперь это трудно себе представить. Это фантастические какие-то схемы, истории. А говорят, он, там кто-то был коррумпирован. Да не был он коррумпирован. Он был руководителем «Газпрома», министром в советские годы. Он привык там такого рода, так сказать, документы подписывать.
1: Вернемся в 96-й год. Это правда, что коммунисты Ельцина обходили тогда цифрами?
2: Ну, я думаю, что в первом туре Зюганов, конечно, лидировал. Об этом свидетельствовали многие, так сказать, психологически, во всяком случае, он лидировал. Что касается второго тура, то в нем, несомненно, победил Ельцин, на мой взгляд, чисто интуитивно. Хотя там есть и разного рода, так сказать, соображения, связанные с корпоративной мобилизацией, с изменением позиции крупных регионов.
1: Почему победил Ельцин?
2: Ельцин победил, потому что он и есть то самое «был». И всегда оставался политическим животным, потому что он был человеком, который перевернул всю властную машину в начале 90-х годов. И человек, который на такое способен, имея административную машину и машину... медиа и пропаганды, неужели он не может, так сказать, победить такого соперника, которым был Зюганов? Он был политическое животное, крупный политический лидер, реальный, серьезный политик. Это главная причина. Но было и множество других. Прежде всего потому, что не хотели люди возвратов в советскую систему. Сейчас не хотят.
1: Ну, а если взять США, посмотрите, вот у них самая запутанная система, имеется в виду в отношении выборов, политики, голосования, и они ничего не меняют.
2: Да, голосование по почте в том числе.
1: Да, но это же просто фантастика. Почему они ничего не меняют, не делают систему более совершенной, современной,
2: традиции,
1: прозрачной?
2: Традиции, безусловно. Тут много можно говорить, многое можно обсуждать. Если бы Зюганов победил, была бы у нас какая-то эволюция типа польской, например, то есть умеренная там социал-демократическая какая-то власть, а потом спокойный переход. Возможно, возможно. Но это все... История имеет сослагательное наклонение. Но мы видим, так сказать, то развитие, ту, так сказать, историю, которая есть. И в ней победил Ельцин, и в ней победили те политические традиции, которые в полной мере проявились уже при Путине. И с этим... вряд ли что-то можно сделать задним числом.
1: Сегодня принята в обществе коннотация негативная, к слову, о Борисе Николаевиче и его времени правления. За что сегодня мы можем поблагодарить Ельцина, кроме того, что он передал штурвал Путину?
2: Я думаю, что прежде всего его можно поблагодарить за то, что он не прибегал к насилию в отношении многих слоев. Действовал методами манипуляции, там, иногда давления, все что угодно. Если, конечно, не считать Чеченскую войну и эпизод 93-го года, когда, собственно, система сложилась, когда, опять же, Ельцин к вопросу о том, что он сделал, но он создал ее, эту систему. И мы должны благодарить его за то, что не распалась Россия, не распалась. Могла?
1: Могла.
2: Могла, но не распалась.
1: Это его нужно благодарить за это, вы считаете?
2: Его, я думаю. Вот за то, что распался СССР, тоже его нужно благодарить. А вот за то, что не распалась Россия... благодарить нужно Бориса Ельцина, конечно. Это была реальная угроза. Все эти, так сказать, большие Волги, сибирские соглашения, межрегиональная, так сказать, интеграция. Там угрозы были вполне масштабные, заметные. Сейчас об этом нет, так сказать, даже речи. Ресурсов было мало, а когда мало ресурсов, люди пытаются компенсировать их влиянием, институтами, правом в широком смысле.
1: Мы сегодня часто говорим про формат строя, если угодно, режима политического. Вот наша страна, сколько уже, 20 с лишним лет существует в правлении Владимира Путина. Консервативное, традиционное правление одного президента, да, как отец в семье большой.
2: Но тема развития, тем не менее, и логика развития у него тоже присутствует. Нельзя сказать, что она исключительно консервативная. Все же.
1: Это может поменяться как-то дальше? Вот? Или этот формат в стране нашей будет постоянный? Я имею в виду с точки зрения формата правления президентом страны.
2: То есть будет ли, допустим, может ли быть система более дифференцированной?
1: Она может поменяться, сам этот строй, сама
2: Нет,
1: система?
2: Нет, я думаю, что президентская республика в стране будет всегда, и основана она и на имперских традициях, и там на других. Ангельская вольность, как сказал Петр Первый, здесь не к месту.
1: Все вопрос национальный,
2: да? Да, власть, исполнительная власть, основная власть, она должна быть, во-первых, сакральна, то есть ее нельзя трогать руками, она несколько отстранена, несколько над. А во-вторых, она должна быть твердой и со значительными полномочиями. Я глубоко убежден в том, что реально есть общественный запрос на это.
1: Конечно.
2: И этот запрос будет удовлетворяться. А парламент всегда все-таки будет иметь, ну, в некотором смысле, подчиненную роль.
1: Мы не занимаемся политической агитацией, но скоро сентябрь, выборы в парламент. Поэтому интересно вот у вас спросить, что может кардинально поменять отношение к партии или конкретно к политику? Насколько быстро можно настроить против конкретного человека общество и общественное мнение?
2: Ну, к счастью, снова апелляция к 90-м, да, так общественное мнение и вообще ситуация в стране, как тогда, так быстро поменяться не может. То есть тенденции намного более консервативные, есть институты, есть общественное мнение, все это достаточно, так сказать, стабильно.
1: Но
2: поменяться может в случае, если население осознает, что уровень и качество жизни радикально ухудшились. Не то, что уровень и качество жизни там упадут. Это возможно. Главное здесь не сам факт этого, а осознание. Если произойдет осознание, и если произойдет перенос ответственности за это на действующую власть, то общественные настроения могут достаточно сильно измениться. пока они вполне благоприятны для власти, несмотря на угрозу безопасности, несмотря на социальную угрозу, несмотря на инфраструктурные угрозы, пока уровень поддержки президента, правящей партии, власти в целом достаточно высок для того, чтобы осуществлять политический контроль и текущее управление.
1: Вы как гражданин и как человек, который занимается большую часть своей жизни политикой, задаете себе вопрос, что будет в 2030 году?
2: Ну, конечно. И прогнозирование, во всяком случае, для своих каких-то
1: нужд.
2: Или для нужд клиентов. Не все же, так сказать, не вся наша деятельность, она публична, естественно.
1: Почему сегодня мы часто слышим про 30-й год с точки зрения коннотации какого-то
2: поэтому
1: тумана?
2: Вопросы, конечно, задаются. Я думаю, что ничего особенного в 30-м году не произойдет. То есть будут президентские выборы, на них выдвинется Владимир Путин и с высокой вероятностью победит на них. Другое дело, какая будет коалиция общественная, которая вокруг Путина сложится, какой будет уровень общественной поддержки, какую роль будут играть партии и другие институты, это вопросы вторичные. Но главное, кардинально ничего не изменится. Система не рухнет. Путин останется национальным лидером.
1: А партии? До сих пор будет такое большое количество партий в Думе?
2: Ну, в партии разве такое уж большое количество?
1: Давайте посчитаем. 5. ЛДПР, КПРФ, «Новые люди»,
2: «Справедливая Россия».
1: И «Единая Россия».
2: Слушайте, это, я считаю, что это вопрос не исторический, мягко говоря. Вот, например, там, будет ли «Справедливая Россия» в Думе или нет? Мы делаем прогноз, что вот 65% на то, что она будет там, да? И соответственно, наш прогноз от 4 до 6%.
1: Про «Единую Россию» понятно, про остальные.
2: Да, я к примеру говорю, вот она балансирует на грани. Ну, допустим, она в 30-м году не пройдет. Допустим, я гипотетически говорю, ее сменит партия пенсионеров или какая-то другая организация. Что принципиально в политической системе поменяется? Система достаточно стабильна, и не надо лохматить бабушку. То есть если она позволяет обществу нормально развиваться, правительству, а у правительства есть же, так сказать, партия-партнер, да, проводить свою политику с помощью большинства в Думе, если артикулируются общественные интересы, да, ну, люди же голосуют за эти партии, в конце-то концов. Кому-то они кажутся не идеальными, но они за них голосуют. Так чего же, собственно, на ровном месте что-то, так сказать, рушить? Почему в 90-е годы система была так волатильна? Потому что, допустим, движение «Наш дом России», на которое я когда-то работал тоже, да, оно не набирало большинства. Потому что движение «Выбор России», которое гайдаровское, да, оно не набирало большинства. И более того, оно очень быстро, так сказать, там, стало фактически маргинальным. Потому что парламент не проводил адекватной политики. В этом была проблема.
1: Какой прогноз ваш, что будет вся пятерка? Вот эта? Коммунисты будут в 30-м году тоже?
2: Я думаю, да. Ну, вопрос в масштабах поддержки этой партии, мне кажется, все-таки на историческую перспективу он будет меньше. То есть вот если сейчас, очевидно, КПРФ и ЛДПР борются за второе место, ну, а там, так сказать, дальше еще две партии за третье, то в 30-м году, это очень грубый прогноз, будет очевидный лидер «Единая Россия». И масштабы этого лидерства сейчас трудно предсказать. Угу. Может быть, там оно будет больше, чем сейчас. Может быть, наоборот, потребуется коалиция с кем-то из партии, так сказать, поменьше. Но в отношении остальных вот этих четырех организаций кто-то может выбыть. Например, «Справедливая Россия» или «Новые люди».
1: Даже так?
2: Конечно, к 30-му-то году. Кто-то может какой-то сменить политическую стратегию. Но главное, на мой взгляд, они будут практически равны по электоральным шансам. То есть не будет вот этих явных КПРФ и ЛДПР, которые, так сказать, вот этим вторым эшелоном. Вот будет они, один, и волатильность вырастет. То есть можно набрать 8%, можно набрать 12%. И этот приз будет практически у каждого. Это будет интересно, на мой взгляд.
1: Я хочу поговорить с вами про такие неоднозначные персоны и отношения их в обществе. Вот меняется ли отношение в обществе, например, к Сталину сегодня?
2: Меняется, да, конечно.
1: В какой коннотации?
2: В большей степени ценят его менеджерские, скажем так, качества. В большей степени ценят его качества, связанные с эффективность, так аккуратно скажем, международной политики. А на второй план уходят репрессии, агрессивные методы управления. Хотя, конечно, люди отдают себе отчет, даже его сторонники, что его образ и его политика — это такая достаточно, так сказать, сложная модель. Он политик, вот так бы я сказал, как сегодня общество его воспринимает. Политик крупный, противоречивый. Из этого и нужно исходить. Но поддержка его, конечно, выросла.
1: Это, а запрос вот на такого политика, как Сталин, есть?
2: У части населения, безусловно.
1: До сих пор?
2: Конечно. Причем в разных электоральных группах. И у коммунистов, и у сторонников власти. Ну, так сказать, многое же забылось. Нищета забылась. То, что обеспеченность жильем была в начале 50-х хуже, чем в 13-м году. Ну, и репрессии. Все это забылось, а запомнилось. Бомба, спутник, который, очевидно же, сталинский, а не хрущевский.
1: Ну,
2: да. Победа, конечно же, в Великой Отечественной войне. Проекты, которые он осуществлял, от Т-34 до там, автомобиля Победы. Он же лично за всеми этими вещами и проектами наблюдал. Поэтому, конечно, вот эта благоприятная часть, скажем так, его электората сталинского, она в последнее время выросла. Но многие люди не отдают себе отчета в том, что каждому овощу свое...
1: Свой сезон.
2: Да, свой сезон. И Сталин был эффективным менеджером во времена, когда менеджмент был не просто ручным, но и штучным. То есть сейчас настолько сложная экономика, что вот это вот, значит, выявление 3-5 проектов или, не знаю, 15, и их менеджерирование, оно не принесет такого успеха, понятно, который, несомненно, значит, согласимся, был у Сталина.
1: Последний вопрос, если можно, чуть потезиснее. Вот у нас в Конституции не прописана идеология. Что сегодня такое обозначает слово как идеология? И насколько, вот какой процесс от идеи до ее реализации? Сколько времени? Как это происходит?
2: Мне кажется, что несмотря на то, что в Конституции нет государственной идеологии или обязательно, и более того, она прямо устанавливает запрет на это.
1: Да.
2: Да. Я, тем не менее, думаю, что доминирующая идеология, консервативная идеология, основанная на традиционных ценностях, она, в общем, несомненно, есть. И менять я бы ничего не стал.
1: Но мы можем сказать, что традиционные ценности — это и есть наша идеология сегодня?
2: Нет. Ценность идеологии — это разные. Ценность — это представление людей, это некая такая сеть, паутина представлений, да, в которых выделяются базовые, основные, так сказать, ценности. Идеология — это все-таки такой системный, строгий конструкт, у которого есть там определенные сторонники. Можно поддерживать какие-то ценности, не разделяя идеологию или вообще будучи не идеологизированным. То есть человек может там быть, так сказать, семейным, так сказать, там, православным, там, определенного, так сказать, ментальных каких-то оснований и так далее. И вот он, значит, в этом русле традиционных ценностей живет и побеждает. Ну, это как посетитель церкви и воцерковленной. Вот идеология — это воцерковленная. Да, да.
1: У вас есть какой-то любимый миф, придуманный кем-то из политиков, который вы можете сейчас вспомнить, который не имеет никакого отношения к реальности?
2: Ну, что Россия — коллективистская страна. Мне это кажется мифом. Очевидно.
1: Спасибо большое. Надевайте эти наушники и послушаем, что хотят у вас спросить наши зрители. Прошу вас.
3: Вы умеете делать прогнозы? Например, сможете сейчас сказать, кто станет следующим президентом США?
2: Ну, прогнозы я делать умею, но внешняя политика не является моей специализацией. Тем не менее, рискну. Я думаю, что следующим президентом Соединенных Штатов будет Венс.
1: Так. Следующий вопрос. Добавить нечего.
4: Какой цвет галстука идеален для политика, если он хочет победить?
2: Победа ассоциируется с яркими цветами. Есть же знаменитый президентский тип внешности, президентский тип одежды. Это темно-синий костюм, белая рубашка и
1: красный галстук
2: разных оттенков. Но вот здесь надо уже думать. Если он консервативный, спокойная сила.
1: Ты бордовый?
2: То бордовый, вишневый, вот эти
1: это
2: оттенки.
1: Это как у нашего президента. А если
2: агрессивный, покоряющий...
1: Это Трамп.
2: Не обязательно Трамп, но агрессивный, покоряющий и вообще, так сказать, такой, может быть, немножко крейзи, тогда алый, все вот эти...
1: То, что мы видим у Трампа. А почему синий, а не черный костюм?
2: Черный — это траур, это похороны, это вечеринки, значит, высокой степени официальности. Ну, это для современного политика не вполне определенный выбор. Хотя 19 век, он четко совершенно закреплял вот этот черный фраг. Ну, сюртук дневной, там, серый, но черный фраг и темный сюртук как основу. А черный фраг — это была вообще основа образа политика. Но сегодня темно-синий костюм, белая рубашка и красный галстук разных оттенков в зависимости от целей, психологического типа и восприятия политика.
1: Следующий вопрос.
5: Где вам нравится отдыхать?
2: Ну, есть множество мест.
1: Дома.
2: Во-первых, мне нравится очень Москва, например, летом. Я живу в зеленом районе и, так сказать, много времени провожу. И считаю, что иногда, не всегда, но иногда лучшего отдыха, так сказать, и не найти, потому что ты же никуда не собираешься, ты не меняешь график, не меняешь жизнь. Но вообще я много чего люблю. Прежде всего, конечно, Балтику, сосны. Это же исторически, я в Серебряном Бору вырос, в Москве, мне очень нравилось это место. А вообще люблю те места, где сочетаются море и хвойные леса. Вот, вот сочетание этих двух факторов мне нравится. При этом не люблю жару.
1: Следующий вопрос, прошу.
6: Вы можете обмануть ради хорошего дела?
2: Я считаю, что ложь — это дело последнее. Можно использовать фигуру умолчания, можно выстраивать информацию, даже манипулировать ей. Но прямая ложь — это, на мой взгляд, не слишком приемлемо или вообще неприемлемо. В этом смысле я всегда позитивно относился за это, да, по этой причине, относился к советской пропаганде. Она была ригидная, она была, так сказать, очень консервативная по формату, но у нее было одно очевидное позитивное качество или свойство. Люди, особенно лица этой пропаганды, типа Бовина там, и так далее, они никогда прямо не лгали. То есть факты сообщались именно те, которые имеют место в реальности. Условно, там, немецкий рабочий, там, рабочий ФРГ имеет там зарплату 600 марок, я фантазирую сейчас. Вот именно эта цифра и называлась. А дальше уже вопрос интерпретации. Человек может изменить отношение, в том числе свое, кстати.
1: А в чем сила нашей пропаганды?
2: Сила нашей пропаганды в ее тотальности. И вообще я считаю, что... И, кстати, это соответствует концепции, которую мы упоминали, Сучкова и Малкина, наших признанных мастеров политических технологий. Не должно быть в пропаганде, в том числе во время избирательных кампаний, но не только, не должно быть так называемых боковиков, то есть линий, которые являются вторичными, которые только отвлекают внимание, в тотальности и ценность пропаганды, и, в общем, залог ее эффективности. И в этом смысле сложно спорить с Бернейсом.
1: Последний вопрос, прошу.
5: Должен ли политик быть богатым?
2: Нет. Богатство — это вообще не про политика. Ну, то есть благополучие, скажем так, для консервативного политика, подчеркнем это, оно вообще, ну, какой-то подушкой, наверное, должно быть в традиционном обществе для, так сказать, традиционного политического стиля и традиционного политического процесса. Да, он должен быть благополучным. Но, допустим, герой вот этот, бунтарь, да, который идет на выборы, там, не знаю, впервые, например, или, там, не знаю, борец за чистую там экологию и так далее, там это вообще противопоказано. Да, нет, я считаю, что это никак не связано. И вообще представление о, скажем так, маркировании людей или их характеристика при помощи такого инструмента, как уровень благосостояния, она на самом деле очень ущербная.
1: Спасибо вам большое за разговор.
2: Спасибо вам.
1: Он сегодня получился таким импровизационным и спонтанным, но, мне кажется, нашим зрителям, вернее, не кажется, я уверен, это, что называется, зайдет. Спасибо огромное. Ждем вас вновь в нашей студии. 91.2 FM «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Мы увидимся ровно через неделю в это же время. До скорого. Спасибо.
0: «Дуэль с Манучаровым».

0: снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Беспилотники уничтожены в Тульской области. Минздрав планирует ввести электронную справку для оформления опекунства. У Ирана готов масштабный план ответа на атаки США и Израиля. Подробности далее. 2 украинских дрона, уничтоженные силами ПВО в Тульской области. Никто не пострадал, об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он уточнил, что предварительно повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор добавил, что опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве России в Албании. Об этом сообщило российское диппредставительство. Отмечается, что в голосовании имеют право принять участие граждане, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории Албании. Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили посольства России в Хорватии, Словении и Северной Македонии. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет